0: Пора воевать по-настоящему. Среди российских провоенных авторов это универсальный ответ на вопрос, что делать после ударов, и дальше вы подставляете в вопрос любой топоним. Новороссийск, Туапсе, Услуга, Севастополь, что пожелаете. На первый взгляд кажется, что это просто безопасная претензия начальству. Но на самом деле это главный вопрос сторонников войны к руководству в Кремле. И радости военных блогеров просто нет предела, когда эта претензия звучит из уст бывшего начальника генштаба.
1: Было у вас ощущение, когда украинский дрон сел на купол здания, в котором находится верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации. Я не говорю уже, когда эти дроны садились на наши самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, когда эти самолеты, дроны наносили удары по нашим объектам, я все ждал. Но когда? Когда мы начнем воевать по-настоящему? Чуть ниже я задам себе и вам вопрос. А что нам-то делать? Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию? На измор. Мы кого будем продолжать измором-то травить?
0: Балуевский не первый раз говорит о проблемах в армии на государственных площадках. В этот раз его трибуна – Общественная палата. Выступлению почти неделя, и на сайте палаты его уже нет. А видео, которое перезаливают про военные паблики, обрывается как раз на том моменте, где генерал Балуевский вот-вот и скажет, что же надо России сделать, чтобы победить. Некоторые военные блогеры под видео текстом уже приписывают ему слова о подготовке ядерного оружия и мобилизации. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на Радио Свобода и канале «Настоящее время». В ближайшие полчаса мы сопоставляем запросы российских военных с задачами, которые ставят им руководство. Начнем мы с запросов и настроений.
2: Для нас любовь к родине, стремление ее защищать превыше всего.
3: Напомнил Владимир Путин на заседании Совета законодателей. Но российские журналисты и военкоры последние недели все чаще публично делятся своим пессимизмом о ходе войны с Украиной. Растущее число ударов украинских беспилотников, например, так расстроило телеведущего Владимира Соловьева, что он в своих рассуждениях дошел до вопросов к руководству России.
4: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю. Я просто не знаю. Я не собираюсь обвинять никого из армейских структур. Не в этом дело. Это уровень компетенции, который и уровень полномочий, который должен быть выше, чем у любого человека, который отвечает внутри вооруженных сил Российской Федерации за систему ПВО.
3: Впрочем, об этом так называемые Z-военкоры открыто говорят уже довольно давно.
5: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
3: В ночь на 26 апреля Украина нанесла очередной удар дронами по аннексированному Севастополю. В СБУ утверждают, что при атаке повредили три военных корабля, военный аэродром и самолет, учебный центр и штаб радиотехнической разведки ПВО. Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев эту информацию не подтвердил, но оценил атаку украинских беспилотников как мощнейшую.
6: Всего там, наверное, около сотни беспилотников так или иначе пытались атаковать город. Большая часть из них было уничтожено на территории моря или на территории города Севастополя мобильными огневыми группами. Часть уже на территории Республики Крым. Тем не менее, враг по традиции был отбит, налет был отбит. Никаких существенных там и серьезных значит, потерь мы не понесли. Хотя, конечно, большое количество есть там вопросов. Сейчас мы занимаемся выяснением и ликвидацией всех последствий. Это там в том числе и выбитые стекла более чем в 40 домах. Это и возгорание в разных частях и так далее. Но, в общем, к сожалению, погиб мужчина, находившийся в машине от осколков беспилотников.
3: Однако есть в Севастополе вопросы и совсем в другом тоне. Например, у российского военнослужащего и блогера 13 Tactical.
7: Чё, как там? Анкорич. Там на Валдае как, безопасно? В Севастополь приезжайте.
3: АЗ-блогер Александр Разведос Арутюнов еще неделю назад признал, что проблемы у российской армии крепнут и на поле боя.
8: Противник, оперируя ограниченными средствами, с опорой на технологии, может очень успешно обороняться дронами. Но нельзя дронами наступать. Нельзя дронами освобождать населенные пункты. Нельзя дронами освободить Славянск-Краматорск. Нельзя. Их придется освобождать ногами и руками пехотинца. Положа руку на сердце, это надо признать, что если он такой тактики будет придерживаться в ближайшей там, или среднесрочной перспективе, нам ничем хорошим это не грозит.
3: Провоенный блогер Михаил Рыбарь-Звинчук в разговоре с телеведущим Анатолием Кузичевым был еще откровеннее.
9: Суть то, что вопроса. Происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-сёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
10: Да, я правильно понял, что мы увязли?
9: Да.
10: И все вспомнили про 22-й год. Это, конечно, была такая горькая, на самом деле, пилюля. Потому что мы-то, помните, вот это, можем повторить вот это идиотское. Мне всегда это очень не нравилось. Можем повторить.
9: Что можем повторить? Потери в несколько десятков миллионов.
10: Это вообще-то пошлятина во всех смыслах, да, можем повторить. А во-вторых, как выяснилось, что даже если убрать за скобки, так сказать, эстетическую составляющую, то получается, что не можем повторить-то.
3: Подобную войну на истощение Россия в текущих условиях сможет вести еще максимум 1.5-2 года, резюмировали Z-блогеры. Дольше без мобилизации, по их мнению, уже никак не обойтись.
0: И о вероятных сценариях для российской армии мы говорим с военными экспертами Давидом Шарпом и Михаилом Притулой. Я приветствую гостей, и первый вопрос задам Михаилу. Что нужно делать, чтобы перевернуть доску? Такой вопрос ведущий Первого канала задает блогеру под ником Рыбарь. Мы их цитировали в конце сюжета. У того ответ — мобилизация. А на ваш взгляд, Михаил, есть ли альтернативы?
11: Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить Владимира Соловьева. Он так замечательно на всю Россию рассказал о том, что украинские дроны поразили Усть-Луг и Туапсе, то, наверное, там не все россияне об этом знали, а теперь все знают. Ну, спасибо ему большое, конечно, за это, потому что, телеграм-каналы же закрыты, теперь все знают, что Туапсе и Усть-Луга уже все. Что делать России? Готовиться к большой девальвации, к тому, что деньги будут обесцениваться, изыматься и так далее. Перевернуть доску, если даже будут проводить мобилизацию или пытаться еще каким-либо образом сохранить власть, потому что речь идет не о войне на самом деле, не о захвате Украины, речь идет о сохранении власти Путина, то Путину нужно будет применять более жесткие меры. Это одна из них – это мобилизация, для того, чтобы поставить под ружье побольше людей, в том числе недовольных. Выпустить другие деньги, более дешевые. То есть пойти на те меры, которые будут народу не нравиться. Это все нужно для сохранения власти, прежде всего. Этим будут заниматься его окружение. Поможет ли это Путину сохранить власть? На несколько лет – да. А россиянам придется затянуть свои ремешки. Вспомните, как разваливался Советский Союз. Вот сейчас как раз Россия подходит к той же самой черте. Очень неприятная, опасная черта, но, тем не менее, деваться некуда. Нужно готовиться.
0: То есть альтернатив нет. Хорошо, я тогда этот же вопрос адресую Давиду Шарпу. Давид, есть ли, на ваш взгляд, у России альтернативы, кроме как объявлять мобилизацию для того, чтобы достичь каких-то ощутимых продвижений на фронте?
12: Насколько я понимаю, до сих пор Путин надеялся на то, что некие задачи минимум здесь и сейчас он может выполнить текущими силами. Задачи минимум, как я вижу для него, это то, что понятно, что он ждет и надеется, что произойдет где-то крах украинского фронта, что будет очень резкое истощение украинцев, и он тогда сможет добиться чего-то большего. Но задача минимум для него это захват Донецкой и Луганской области и, естественно, параллельно захват дополнительных территорий, скажем, Запорожской, Днепропетровской и так далее. То есть без того, чтобы захватить Донецкую область, он не может своему условному электорату и не только Z-блогерам, но и всем остальным сказать, что хоть какие-то цели войны выполнены, задачи. Потому что освобождение в кавычках ДНР и ЛНР это было... Цель, которую сумели географически обрисовать. Если кое-какие другие цели, а на самом деле изначально цель была большая, лишение Украины и ее государственности, то эти цели звучали неопределенно, то освободить ДНР, ЛНР, это звучало достаточно четко. Поэтому без захвата Донецкой области он не может остановиться по определению. Насколько я понимаю, они исходили и до сих пор исходят из того, что не мытьем, так катанием удастся додавить эти несколько десятков километров тяжелыми потерями. То есть либо они надеялись, что Украина отдаст по результатам переговоров, и тогда бы это было дополнительный, скажем так, победный фактор, что противник без боя уступает некую территорию, либо они ее додавят за, я предполагаю, что они хотят это сделать за год до конца 26-го, но это выглядит абсолютно нереалистично. Соответственно, Путин все время будет делать выбор, либо считать, что он может додавить, и у него есть время, либо идти на кардинальный шаг. И если мы говорим о не перевернуть доску, но, скажем так, повысить свои шансы и попытаться ускорить продвижение, то да, минимум это мобилизация, максимум это иммобилизация и дополнительный перевод экономики на более военные рельсы. Естественно, и те, и другие шаги – это очень существенная цена и экономическая, и внутриполитическая, и иная. И не случайно Путин на эти шаги не пошел. Хотя с чисто военной точки зрения, если мы отвлекаемся от политики, а именно берем формально военную точку зрения, то на мобилизацию он должен был бы пойти уже давно.
0: А как вы считаете, есть ли у России ресурсы, чтобы людей мобилизованных не бросать сразу в бой, а тренировать, допустим, год-полтора, как, например, об этом говорит блогер-рыбарь?
12: Год-полтора тренировать кого-то, это сказать, что это не в духе российской армии, это ничего не сказать. И не в духе обстоятельств. Я даже думаю, ну, есть, конечно, специальности, на которые тренируют долго, например, летчики и так далее. Но мы говорим о массово мобилизованных для боевых частей, скажем, пехоту, инженерные части, артиллерия, танки. В духе российской армии тренировать неделю-другую, а не год-полтора-два. И поэтому, скорее всего, ни о каких длительных сроках речи быть не может. Хотя есть важный нюанс. Если ты мобилизуешь много людей, ты не можешь их единовременно задействовать. То есть они не готовы. Можно пополнить ими маршевые части. Но если ты хочешь сформировать новые части, ты в самом деле должен иметь для них и экипировку, и технику, и хоть как-то их потренировать, иначе заниматься слаживанием. То есть это длительный проблематичный процесс, хотя, конечно же, не год-два. И для этого процесса нужны ресурсы, в том числе, я имею в виду, готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться, вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более, имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус, чисто с военной точки зрения.
0: Ну и вот говоря, продолжая вашу мысль о формировании новых частей, мы подготовили небольшой материал о том, как формируются так называемые новые беспилотные войска, какие с этим продолжаются проблемы, и также в нем мы попытались собрать коротко информацию о планах на весну. В итоге пока спорят российские военные эксперты, которые находятся в России, пишут с российской стороны, где же это наступление, которое обещается. Вот это все мы собрали в один материал, давайте его посмотрим и продолжим вопросы и ответы с гостями.
13: Эффективность применения беспилотных систем различного класса ежедневно демонстрируется как в приграничных регионах, так и в зоне специальной военной операции.
14: Уверял замначальника российских войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов в ноябре 2025 года. А с конца февраля именно в эти войска начали активно вербовать студентов сотен российских учебных заведений. Спустя два месяца в Минобороны решились опровергнуть уже имевшие место случаи, когда записавшихся в дроновые войска студентов отправляли в другие подразделения.
15: Указаниями предписаны запрет на перемещение военнослужащих из войск беспилотных систем в другие подразделения воинской части, использование военнослужащих войск беспилотных систем только по прямому предназначению, строгое соблюдение условий и обязательств, закрепленных в контракте и приложении к нему.
14: К слову, в эффективности беспилотных войск так называемые Z-военкоры сомневаются.
16: БПС строят по такому же принципу, стягивая туда всех, кто хоть как-то умеет управлять дроном, но за это время сильно просело мастерство пилотов. Я начинал летать, когда это не было мейнстримом. Мы сами учились находить позиции противника, постепенно накапливая опыт обнаружения целей. С массовым внедрением Дискорда произошла определенная деградация.
14: Российская армия отстает от Украины в развитии беспилотников, сообщал в начале апреля проект «Можем объяснить». Теперь автор профильного телеграм-канала «Хроники оператора БПЛА» прямо говорит, что насыщение российской армии мобильными огневыми группами для борьбы с украинскими дронами опасно для собственных дронов.
5: Следующий этап – это беспорядочное уничтожение наших бортов. А самое главное, что эту тенденцию мы уже ощущаем. Ощущаем на наших расчетах, расчетов смежников. Необходимо, чтобы расчеты имели представление о том, как выглядят наши БПЛА, но это капля в море, потому что требуется четко выверенная система управления расчетами. Но и особо умиляет, когда твой борт сбивает ЗРК, а затем в сводках по области ты видишь, как в это время был сбит вражеский БПЛА.
14: Другой Z-канал и вовсе прогнозирует.
16: Министерство обороны озвучило 100 рублей за беспилотник, поэтому будут сбивать все, что видят. Своих назбивают целую кучу.
17: Среди общественности главная интрига последнего месяца, вот то, что мы сейчас наблюдаем на фронте, там, недели три последние, это уже и есть то самое наступление российской армии, о котором столько времени говорили, о котором предупреждали, или оно еще не началось?
14: Правда, военные аналитики говорят, что весной этого года российской армии очень сложно найти слабозащищенный участок фронта, чтобы устроить там прорыв и начать летнюю кампанию наступлением, как это было в предыдущие два года. Вот как описывает ситуацию на фронте «Медуза».
16: По мере продвижения российской армии Краматорской агломерации с трех сторон, линия фронта сокращается, что позволяет ВСУ уплотнить оборону. Действия вооруженных сил Российской Федерации становятся все более предсказуемыми. Украинская армия не просто пассивно обороняется, но и постоянно контратакует.
14: О том, что у российской армии сейчас нет сил для масштабного наступления, говорят из Z-военкоры. Например, сотрудник ВГТРК Александр Сладков заявил Царьграду. Для эффективных атак нужно в 5 раз больше сил, чем у противника, включая личный состав, артиллерию и боеприпасы. По его словам, дефицит ощущается по всем направлениям. Уже сейчас можно говорить, что Россия в ходе летней кампании как минимум попытается захватить Константиновку, где за последний месяц усилились атаки. Но здесь у российской армии нет достаточного преимущества в численности. Бои под Константиновкой и на территориях вокруг Покровска идут с большими потерями и без серьезных успехов. Стороны скорее мешают друг другу накапливать силы, чем продвигаются вперед. Здесь и сказывается фактор дронов. Скопление войск тут же вычисляется и подвергается атаке. Еще одно направление для возможного наступления российской армии – город Славянск. С прошлой осени Россия атакует по обоим берегам реки Северный Донец. На южном берегу российские войска уже подошли к городу на расстояние в 15 километров. Кроме того, в последние дни российские войска вновь наступают на центр Купянска. Правда, пишет «Медуза», Купянск для обеих сторон имеет скорее политическое значение, чем военное.
16: Сегодня Купянское направление. Наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске. Мы видим. Был. Поздравил ребят.
0: И мы продолжаем разговор о перспективе летнего наступления. Говорим с военными экспертами Михаилом Притулой и Давидом Шарпом. Я первый вопрос задам Михаилу, потом его же адресую Давиду. Михаил, смотря на военные сводки, смотря на предположительные прогнозы, можно ли говорить, что этим летом Украина перехватывает инициативу у российской армии?
11: Скорее всего, что да. Поэтому россияне могут вполне провести мобилизацию вот именно в ближайшее время, то есть где-то через месяц, когда начнется летняя форма одежды. Чтобы не экипировать всех в зимнюю форму одежды, все равно они одноразовые, нет смысла. Вот. Поэтому они дождутся вот в мае месяца, когда пойдет зеленка, будет много листвы, и они начнут мобилизацию. Это скорее всего. Да, действительно, я согласен с Шарпом о том, что это нужно было делать давно, с военной точки зрения. Ну, у Путина были какие-то свои там политические моменты, а теперь это делать уже поздно. Но, тем не менее, так как у них ходов просто нету, они будут действовать именно таким образом. То есть где-то после 9 мая или под 9 мая они начнут мобилизацию. Но чтобы отмобилизовать полк, нужно 1-2 дня на самом деле. Вот. Поэтому они будут мобилизовывать, выдавать минимум экипировки и просто бросать их в бой, так как они бросают сейчас людей, которые просто выходят в поле и гибнут. Что будет дальше происходить? Когда будет большое количество людей идти, то Украине будет проще перехватить инициативу, потому что в основном будут задействованы не только дроны, но и артиллерия и те средства, которые позволяют массово уничтожать противника. То есть по одиночному солдату как бы пускать пакет градов никто не будет. Или систем залпового огня других типов. А вот по большому скоплению, да, это возможно. И как раз сейчас мы видим, что украинская артиллерия, она меньше работает по одиночным целям, она работает именно по групповым. Таким образом, если Россия пойдет именно групповыми целями, то у Украины достаточно много боеприпасов для того, чтобы уничтожать эти групповые цели. Вот как бы большие потери на фронте, они в конце концов приведут к большим политическим потерям для Путина и для его окружения. Они это прекрасно понимают, и скорее всего, что они пытаются этого избежать, но избежать этого им невозможно, потому что у них вариант или мобилизация, или потеря власти в любом случае. Поэтому они будут делать мобилизацию. А вот направление удара, куда они будут пытаться ударить, это интересный вопрос. И тут два варианта есть. Или они будут идти на Донбассе, или они будут пытаться зайти со стороны Беларуси, или более того, будут пытаться там делать атаку на страны НАТО. Насколько это будет для них эффективно, знаете, это совершенно глупая идея для них, но тем не менее они могут пойти этим путем. Потому что из всех вариантов действий они почему-то выбирают самую.
0: Спасибо, Михаил, за вашу оценку, за ваш анализ. И такой же вопрос я адресую Давиду. Давид, на ваш взгляд, можно ли уже сейчас говорить, что этим летом Украина перехватывает инициативу у России?
12: Нет, я не могу так сказать. Если мы подразумеваем под инициативой наступательные действия, причем на большинстве участков фронта, то я пока такой перспективы не вижу. Чтобы перехватить инициативу и самим перейти в наступление, должны произойти очень серьезные качественные и количественные изменения. В худшую сторону в российских вооруженных силах, я имею в виду стать в буквальном смысле меньше людей и ресурсов, и наоборот, в Украине, которая испытывает очень серьезные трудности и с точки зрения количества личного состава, комплектования подразделений, в Украине произойти в лучшую. Чтобы произошли в лучшую в Украине, естественно, нужны те или иные мобилизационные и комплектационные мероприятия, а также желательно увеличение помощи со стороны западных партнеров. Тем не менее, то, что мы видим, нужно исходить из того, что вижу. И я вижу то, что, по крайней мере, в последние месяцы та самая инициатива, которой российская армия так или иначе владеет с осени 23-го года, за исключением отдельных эпизодов, ну и в частности в Курской области и так далее, эта инициатива удалось частично погасить со стороны украинских вооруженных сил в последние месяцы и недели. Наступление российское явно идет не совсем по планам, явно они хотели большего результата, более того, они не ожидали успешных контратак украинских вооруженных сил на южной части фронта. по-прежнему инициатива за ним, но она в более заглушенной форме и все ближе к тому, когда можно будет говорить, что этой инициативы нет. Тем не менее, очень многое, несмотря на тяжелые потери в рядах российской армии, сложности с набором новых контрактников и с тем, что эти потери иногда, по всей видимости, превышают количество набранных, важно понимать, что есть проблемы и у украинских вооруженных сил. И, собственно, для того, чтобы делать выводы по поводу того, насколько украинцам удается погасить эту российскую инициативу, следует дождаться ближайших месяцев. Я пока не могу говорить о том, что именно украинцы инициативу перехватят. По поводу того, что украинцы еще больше подавят российский наступательный порыв, здесь шансы присутствуют. Для этого необходимы те или иные меры, в том числе и в срочном порядке.
0: А если предполагать, что инициатива – это не переход в наступление, а то, что Украина заставит Россию атаковать более предсказуемо, на такой сценарий можно рассчитывать?
12: На самом деле все и так более чем предсказуемо. Есть всем известные участки фронта, на которых Россия продолжает давление. Это, естественно, юг. Естественно, это попытка захватить Донецкую область. И общий замысел российский предсказуем как стол, в буквальном смысле. Он понятен. Это и давление с фронта, это попытки обхода с тем, чтобы удлинить линию фронта, порезать логистику, заставить украинцев обороняться по флангам, когда сил не особенно достаточно. Никаких новых вариантов Россия не предлагала в военном деле или каких-то по-настоящему неожиданных ходов и не предлагает. Очень многое упирается, в наличие резервов, в первую главную. Если у России не хватает резервов, ее наступательный порыв гаснет. И, естественно, очень важны резервы и как их использовать для украинских вооруженных сил. Мы видели, что им удалось успешно контратаковать на юге и погасить очень опасное наступление, наступление в районе Гуляйполя и в Запорожской области. Но все это, то, что произошло в недавнем прошлом, не значит, что нечто подобное гарантировано в будущем. Тем не менее, важный ключевой вопрос. В тот момент, когда у России пополнение меньше, чем потери, а украинские, например, численность украинских сил не падает, и при этом эффективность не падает, то в этом случае наступательный потенциал российской армии гаснет, и продолжение такой тенденции, естественно, ведет к абсолютно уже тупиковой ситуации. Но смогут ли украинцы продолжить эту тенденцию? У меня пока нет на этот счет 100% ответа, но никак нет.
0: Спасибо большое вам, Давид, и спасибо Михаилу Притуле. Два военных эксперта были с нами сегодня в эфире «Радио Свобода». Мы говорили о перспективах весенне-летнего наступления и о том, чего российские военные хотят от своего руководства, какие задачи руководство перед ними ставит и какие жалобы получает в ответ. В основном упирается, как мы видим из ответов наших экспертов и комментариев пророссийских военных блогеров, упирается все в вопрос о мобилизации. Готов ли Кремль мобилизовать людей для того, чтобы усилить, укрепить свое наступление сразу по нескольким направлениям фронта? Этот вопрос также переходит и к следующему вопросу, а за кем вообще инициатива этим летом? Действительно, Россия продолжает наступать, но, как отмечают даже пророссийские военные эксперты, не настолько эффективно, как бы им хотелось. Что думаете вы, если можете писать комментарии, если вы в безопасности? Поделитесь своим мнением в комментариях и увидимся с вами завтра. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. На украинском фронте меняется сама природа войны. Беспилотники больше не просто инструмент разведки или точечных ударов. Они становятся полноценной системой давления. ВСУ, судя по всему, вводит в строй новое поколение БПЛА. Они работают круглосуточно, почти бесшумны, не фиксируются привычными детекторами и остаются уязвимыми для РЭБ лишь частично. Речь уже идет не о кустарных решениях, а о серийных военных технологиях с увеличенной дальностью за счет ретрансляторов, включая решения на базе спутниковой связи и, возможно, с элементами автономного управления. О том, как Украина начинает выигрывать малое небо России и что это меняет в логике войны, поговорим с экспертом и историком Николаем Митрохиным.
6: Почему российское ПВО оказалось такой дырявой, что практически несколько НПЗ выведены из строя? Услуги, новороссийские, лукойловские НПЗ, ну и далее по списку.
7: Россия в первую очередь главный фактор. Россия очень большая страна, и, соответственно, как бы зона действия российского ПВО всегда была достаточно ограничена. То есть даже на пике... В начале войны, то есть количество российских установок ПВО едва хватало для прикрытия линии фронта, и первые же украинские атаки показали, что если где-то проникнуть вдоль линии фронта, то дальше можно лететь прямо до Москвы. То есть первый удар был вообще по Кремлю, совершенно неожиданно для российской стороны. Вот, поэтому как только украинские дроны начали систематически атаковать Россию, ПВО... начало, во-первых, все резервы изыматься, например, в северных границах и на Дальнем Востоке, вот, и ставиться ближе к линии фронта и в критических точках. И второй процесс стягивания произошло в том числе фронтового ПВО к ключевым точкам, которые надо было защищать с точки зрения Москвы. Ну, в первую очередь, в самой Москве, так сказать, и в некоторых других важных местах, типа алабужского производства дронов. Вот, но за последний год Украина модифицировала свои дроны, и они стали более систематически охотиться за прифронтовой ПВО. В результате у России все больше увеличиваются потери именно в первую очередь радаров, которые позволяют определять ракетным установкам, куда стрелять. Другим важным фактором стало наращивание производства этих тяжелых ударных дронов до объемов, на которые просто уже не хватает объемов производимых в России ракет и запасов их. Вот. То есть когда каждую ночь, условно говоря, из Украины вылетают в сторону России по 250 дронов, Россия просто не может обеспечить в современных условиях, особенно на фоне экономических санкций, производство надлежащего количества ракет. Поэтому все это приводит к тому, что в обороне появились ПВО не просто дыры, а зияющие провалы. Вот. Но я могу сказать, что, например, за первые 20 дней марта было уничтожено 22 установки российского ПВО в прифронтовых районах. Можете себе представить масштаб. поражение. Вот, в результате Украина получила возможность посылать большое количество дронов на определенных направлениях с хорошими шансами, что хотя бы там 15-20% из них долетит до цели. Вот. И ну, вот результаты мы видим. Если раньше в среднем за ночь Украине удавалось уничтожить один такой значимый объект в России, от которого видно, что он там пылал там, на половину города, вот, то сейчас можно говорить о том, что за ночь Украина уничтожает примерно 4 объекта. А это уже как бы серьезный ущерб для экономики, который трудно восстановить. Вот, по свежим сегодняшним данным, Россия сократила за март отгрузку из Балтийских портов нефти на 33%. Это уже существенно, очень существенный удар по российской экономике.
3: А что тогда вообще надежно охраняет ПВО в России, кроме Путина, естественно?
7: Ну, в первую очередь она прикрывает Путина, то есть количество установок ПВО вокруг его резиденции на Селигере выросло с одной как бы, до там, 16, говорят. Вот, очевидно, что как бы еще несколько его резиденций, места постоянного пребывания тоже надежно защищены, там в Одинцовском районе Подмосковья. Вот, кроме того, очень надежно прикрыта Москва, в том, говорят, заслуга Собянина, который выделил деньги из московского бюджета, то есть не то два, не то три кольца обороны ПВО вокруг Москвы, и вот попытки Украины атаковать Москву, которые последняя из которых всерьез была где-то год назад, вот, показывают, что как бы, дроны не долетают ни до каких целей в Москве. Вот. Кроме того, это Алабуга. Кроме того, можно подозревать, что это исторический центр Петербурга, то есть прямых украинских атак на вот, центральные районы Петербурга не было, или как бы, там, они были единичные тоже где-то около года назад. Вот. И город Грозный, который достаточно надежно прикрыт, как мы убедились из стрельбы по азербайджанскому самолету. Вот. Ну, собственно, и все. Раньше таким спецобъектом был Крым, куда завезли огромное количество систем ПВО и в течение длительного времени пополняли выбытие. Но сейчас этого явно нет. И вот последние где-то неделю назад сообщение от военкоров, так называемых, было в том, что в Севастополе, который считался всегда вот особо ценным объектом, радары еще сохраняются, системы сохраняются, но нет уже ракет, например, для систем ПВО.
3: В марте был принят закон президентом России, подписан закон президентом России, что частным охранным агентствам раздается стрелковое оружие, чтобы они могли на нефтеперерабатывающих заводах, ну и объектах нефтянки, использовать это оружие против дронов, да? А вот дроны, которые летят по 200-250, как вы утверждаете, со стороны Украины, они сбиваются чем в основном? Стрелковым оружием или ракетами?
7: Значит, закон, который был принят о передаче разрешения охранным службам использовать стрелковое оружие, имелся в виду тяжелую технику стрелковую, то есть прежде всего зенитные пулеметы. До этого, собственно, у них было и огнестрельное оружие, и противодроновые пушки, но все это было неэффективно. Теперь им разрешили как бы, использовать пулеметные установки, прежде всего, возможно, ПЗРК, ну, то есть как бы, зенитно-ракетный комплекс также. Вот. Считается, что значительное количество дронов сбивается вертолетами, которые баражируют, значит, по ночам в прифронтовых, прежде всего, зонах или перенаправляются в ситуации, когда ну, стало известно, что на определенном направлении летят дроны, а также мобильными огневыми группами, то есть теми же самыми пулеметчиками, которые обладают там, небольшим радаром, прожекторной установкой и несколькими пулеметами, что может быть эффективно для сбития, если группа дронов летит плотной стаей по одному маршруту. Вот. Точная статистика, сколько чего сбивается, какими типами оружия, отсутствует. Вот. Но считается, что перед крупным объектом, если ты хочешь надежно защитить крупный объект, то надо ставить все-таки установку типа панциря. Потому что или несколько панцирей и снабжать их достаточным количеством ракет, поскольку вот эти все пулеметные обстрелы, даже вертолетные обстрелы, они очень неэффективны. То есть если, конечно, много-много-много стрелять, как бы, то, может быть, и удастся сбить. Но вот десятки видео из снятых непосредственно вблизи крупных целей, там, прежде всего, нефтеперерабатывающих химических заводов, показывают, что вот эта вот вся беспорядочная стрельба, причем там из 20 точек, например, вот, судя по трассирующим патронам в небе, как бы не приводит ни к какому результату, и дроны врубаются в баки.
3: Подождите, а получается, что панцирь, когда сбивает эти беспилотники, которые, чуть ли говорят, уже не из фанеры делают украинцы, это гораздо дороже, да, чем сам дрон, так я понимаю?
7: Да, конечно, любая ракета для ракетной системы, как правило, дороже. Но здесь я не знаю соотношения, потому что у Украины очень часто завышенные цены на эти самые, на дроны. То есть некоторые дроны – это фактически небольшие самолеты, вот, например, выпуска завода Антонова, вот, которые летят сейчас уже с бомбами. Да, то есть они могут сразу несколько целей поразить, отбомбиться по бакам. Вот, поэтому, конечно, стоимость вот этого дрона, она будет сопоставима со стоимостью ракеты или его превышать. Вот, опять же, мы не знаем, сколько, по каким ценам сейчас ракеты поставляются российской армии. Ну, условно говоря, так сказать, в случае обычного дрона ракета должна быть дороже, но, ну, не знаю, как минимум треть дронов должна быть дороже, чем ракета.
3: Судя по статистике, Украина резко нарастила производство и применение дронов. Можно ли говорить о переломе в дроновой войне и в чью пользу он сейчас?
7: Да, в данный момент наблюдается однозначный перелом в дроновой войне в сторону Украины. Перелом начался в декабре прошлого года с того, что в Украине внедрили систему массового как бы, прослушивания неба пассивного, вот, что позволяет очень точно определять координаты и высоту дронов, а потом передавать данные мобильным группам с дешевыми дронами-перехватчиками. И теперь российские источники, армейские, жалуются, что Украина стала перехватывать 90-95% российских дронов. С другой стороны, Украина за вторую половину 2025 года развернула систему действительно массового производства ударных тяжелых дронов, увеличила их грузоподъемность, возможно, увеличили скорость в некоторых случаях. Вот. И, кроме того, появились те самые пресловутые дроны из фанеры, которые не видят российской РЛС. В результате, вот по свежей статистике, число украинских дронов, запущенных в сторону России, вдвое больше, чем число российских дронов, запущенных в сторону Украины. И, соответственно, как бы у них гораздо более высокая эффективность сейчас в плане поражения целей, чем у российских дронов. То есть это несомненный перелом. Это только если мы говорим о дронах дальнобойных и дронах, скажем так, среднего радиуса действия, там, до 200 километров. Вот. То же самое, в принципе, происходит на поле боя, где российские военкоры отмечают резкое увеличение, просто засилие ФПВ-дронов. Вот. Хотя, в принципе, в начале 2025 года соотношение возможностей в плане ведения дроновой войны между Украиной и Россией сравнялись, то есть Россия догнала Украину по производству и применению ФПВ-дронов, вот, но и тут наметился с конца прошлого года резкий перелом в сторону Украины, то есть Россия таких темпов не выдерживает. Вот, в результате как бы, вот, поток панических сообщений буквально за последние 10 дней как бы кое-что, я просто смотрю вот военкоровские паблики с большими удивленными глазами, насколько там все плохо.
3: Новые дроны, включая малозаметные модели вроде FP2, меняют правила игры. Это вот временное технологическое преимущество или долгосрочный сдвиг в войне, как вы думаете?
7: Ну, в войне в этой все, ничего такого сильно долгосрочного не было, да, не бывает, так сказать. Всякая тенденция имеет обратную сторону. Вот только что Россия начала применять дроны Герани-5, которые фактически крылатая ракета с большой скоростью, с реактивным двигателем. Вот, если Россия, например, сумеет наладить их массовое производство, что вообще нетривиально, потому что для как бы сборки и установки ракетных двигателей нужно много деталей, и что в условиях санкций возможно, я не знаю, так сказать, в этом контексте, то Россия как бы сможет этими дронами активно пробивать существующую украинскую оборону, и противодействия им довольно мало способов противодействия. Вот. Но пока, вот на ближайшие, по всей видимости, 2-3 месяца, как бы несомненно перелом в этом отношении или приоритет у Украины. Вот. Неизвестно, что как бы Россия сможет принять в ответ.
3: Но также появляются сообщения о дронах, устойчивые к РЭП и даже частично управляемые искусственным интеллектом. Насколько это реально и что это значит для будущего боевых действий?
7: Ну, системы искусственного интеллекта применяются достаточно давно, вот, то есть в этом нет ничего нового, по большому счету, интересного. Вот, вопрос, какая эффективность этого применения и будет ли это чем-то отличаться от остального. Вот, пока можно говорить о том, что вот найдены новые технологии, позволяющие преодолевать систему российского РЭБа. Вот. Особенно это эффективно и заметно в Крыму, где просто идет выбивание колоссального количества целей военных, которые ранее не были доступны. Вот. Но с какой скоростью российские военно-технические специалисты справятся с этой проблемой, мы не знаем. Конечно, вполне возможно, это достаточно долго будет помогать Украине сдерживать российский натиск. Но как бы какие-то прогнозы в этой сфере дело неблагодарное.
3: Сейчас российская армия удерживает инициативу, но без крупных прорывов. Это оперативная пауза перед новым наступлением или предел текущих возможностей?
7: Пока это выглядит как предел текущих возможностей, потому что новое наступление началось в марте. Вот, и стало ясно, что на большинстве участков российская армия не может особо как-то продвигаться, переламливать ситуацию и так далее. Хотя остается один опасный участок, это вот прямо наступление на Славянск со стороны оккупированного Северска, где, так сказать, украинская армия потихоньку отходит. Вот, поэтому пока как бы ситуация не меняется, все ждут, когда лесополосы в зоне боевых действий покроются листвой, то позволит России, как обычно, обеспечить более эффективную переброску передовых штурмовых групп и их снабжение, так сказать, вперед на линию фронта. Вот. Но, скорее всего, ничего принципиально не изменится. Вот. И Россия будет медленно наступать на 2-3 участках. Вот сейчас зона такого наступления там севернее Покровска и вот на Славянск, и в районе Константиновки чуть-чуть есть. Вот, Украина, в свою очередь, концентрируя ресурсы на слабых направлениях, сможет отбрасывать российские войска и даже деоккупировать какие-то территории, как сейчас это происходит, например, на самом западном участке Запорожского фронта, где Украина отбила несколько поселков, так сказать, за последние неделю, 10 дней, как бы, и это, в общем, считается большим успехом.
3: Инициатива здесь и сейчас на стороне ВСУ или на стороне российской армии?
7: Здесь сложно сказать, очень сильно зависит от конкретного участка фронта, но в целом на российской стороне, на земле, да, так сказать. На море Украина победила, в воздушной войне Украина выигрывает в данный момент. Вот, в экономической войне Украина тоже выигрывает. Вот, поэтому остается чисто линия фронта, где Россия давит за счет привлечения все новых человеческих ресурсов, вот, и масштаба своей армии, но успехи, мягко говоря, скромные, и если не сказать, что просто линия фронта по большому счету стоит.
3: Человеческий ресурс, на ваш взгляд, он уже исчерпал себя, или у России есть еще запасы людей, чтобы бросать на линию фронта с учетом того, что идет агитация в университетах, в высших учебных заведениях, идет также агитация в сторону большого бизнеса и предпринимателей, чтобы они тоже выделяли людей для фронта. Это уже максимум предел или есть еще где черпать человеческие ресурсы у Путина?
7: В целом модель, которая формировалась российская армия в 23-25 годах, исчерпана. То есть найм за большие деньги и просто отправка их в качестве мяса на передовую, как бы вот эта модель исчерпала себя, поскольку потери на передовой настолько велики, что ну, даже самые глупые и нищие люди как бы уже не хотят в этом участвовать. Вот. Но у России действительно остается несколько источников пополнения. Это прежде всего солдаты срочной службы, которых очень интенсивно заставляют подписывать контракты. И это вновь, вот раньше такая волна была где-то в середине 2023 года. Вот. И другой контингент, вот студенты и молодежь, действительно подобным образом, по всей видимости, по России удалось завербовать несколько десятков тысяч человек. Вот уже и жалобы на как бы фальш подобной вербовки, так сказать, и от матерей там несчастных и так далее. Вот. Но, кроме того, у России остаются такие способы, как прямое принуждение, прямая мобилизация, и, например, подобной мобилизации собрать там 300-400 тысяч, в принципе, несложно. Другой вопрос, что это наносит там удары по экономике, по социальной стабильности, что Путин пытается всячески избегать. Вот. Но в конечном счете, если

0: ну, не обеспечивает стопроцентной вероятности поражения и имеет какую-то канальность. То есть там 5 целей может уничтожить, а 6-я пролетит.
1: Хорошо, а насколько ключевую роль сыграли дроны средней дальности до 200 километров в переносе войны в глубину российской территории?
0: Ну, они эффективно били по, например, по Краснодарскому краю, по портам, где отгружается русская нефть, для того, чтобы получать деньги на войну. Они прекрасно поработали по областям, значит, прилегающим областям, по оборонным предприятиям в этих областях. Вот, там выведен из строя ряд заводов, производивших электронику, производивших ракеты, ну, например, в Смоленске. Вот там завод, который производил ракеты Х-59М2. Вот. И, в принципе, в Белгороде достаточно военных предприятий. Ну, в общем, средние, да, middle strike вполне себя оправдали, и сейчас будет их наращивание за счет появления реактивных дронов, то есть удары усилятся.
1: Возвращаясь к моему предыдущему вопросу, вы считаете, что успех – это большее количество дронов, а не технологический прорыв? То есть не использование искусственного интеллекта, не появление новых видов. Там даже говорят о том, что из фанеры делаются дроны. Расшифруйте, пожалуйста, это.
0: Ну, действительно, наш дрон, например, FP-1, да, он действительно фанерный, он делается на станке, ну, путем лазерной резки фанеры набирается квадратный корпус. Это очень дешево, такой дрон втрое дешевле нашего предыдущего дрона «Лютый», вот, который был сделан по всем правилам из композитных материалов, там, значит, вот, со всем соблюдением всех технологий. Вот. А штучный интеллект, не штучный интеллект, для зенитного комплекса это, в общем-то, безразлично. Вот. То есть дрон не имеет на борту аппаратуры постановки помех, не способен производить какие-то там телодвижения в случае облучения радаром ввиду малой скорости. Ну, вот. А количественный показатель и, собственно, усовершенствование навигационной системы и системы донаводки на конечном этапе, вот эти элементы, вот тут возможен что искусственный интеллект. Вот в эти моменты позволяют просто более точно нанести удар. Потому что пока у наших дронов небольшая боевая часть, там от 50 до 75 килограмм.
1: Россия, как ранее Украина, столкнулась с проблемой. Дорогая ПВО против дешевых дронов, которых вы упомянули. Можно ли сказать, что экономика войны здесь начинает играть решающую роль?
0: Безусловно. Если Россия хотела получить войну на истощение, она ее получила. Вот. Сейчас, скажем, многие Z-блогеры пишут, что у России не хватает ракет на основные зенитно-ракетные системы. Ну вот результат. Поэтому пролетают наши беспилотники, пролетают туда, куда им нужно, куда они хотят фактически. Нужен Воткинск, пожалуйста, получите. Нужен Устлуга, пожалуйста, прилетели в Устлугу.
1: Но вот, судя по ударам по Услуге и Новороссийску, атаки идут с неожиданных направлений, в том числе со стороны моря. Это новая тактика ВСУ?
0: Ну, просто это неожиданные моменты. Вот буквально через там, пару дней атака со стороны моря уже не будет неожиданностью. Да? Там выдвинут корабли вот, на перехват этих дронов, там поставят несколько сторожевых кораблей с зенитными комплексами. Вот. И это уже не будет неожиданный момент, неожиданное направление. И нам придется заходить, например, с востока, или с северо-востока, или с севера. Вот. Собственно, дальность основных наших дронов позволяет заходить на большинство интересующих нас целей.
1: Скажите, насколько критична для обороны России проблема одного рубежа, когда объект прикрыт только в непосредственной близости, без эшелонированной защиты?
0: Ну, это я же говорю, это каждый комплекс имеет какую-то канальность. Ну, большинство комплексов имеет там 6-8 канальностей. То есть они одновременно способны вести огонь, наводить ракеты на 6-8 целей. Это если все эти ракеты есть на пусковой установке. Или если там на пусковой установке их не более, ну, там порядка 6-8 ракет. Ну, как на основных зенитно-ракетных комплексах малой дальности, да? Вот. Поэтому, если у вас спасли, ну, последний рубеж обороны, да, вот, то при превышении количества прилетающих боеприпасов некоторые из них прорвут эту оборону, поразят цель, что и происходит.

0: Сторона делает ставку не только на ударные дроны, но и на системы обнаружения, акустические датчики, сети наблюдения. Насколько это изменило эффективность атак?
1: Ну, это можно проследить на Ближнем Востоке. Да, сейчас уже, значит, комплексы Патриот не используют. Достаточно получить информацию о запуске иранского дрона, отследить его теми системами мониторинга, о которых вы говорите, и спокойно перехватить, в общем. Уже в интернете появились красивые видео подобных перехватов иранских дронов украинскими беспилотниками, зенитными беспилотниками.
0: Российские дроны-перехватчики, такие как «Елка», по оценкам уступают украинским. Это вопрос технологии, организации или времени?
1: Это вопрос системности. Мы это разрабатывали системно. Вот. А системная, ну, система всегда против индивидуальных объектов работает намного эффективнее. То есть у нас все объединено в систему. Обнаружение цели, сопровождение цели, автоматическое целераспределение, вот, и поражение цели. Все это делается системно. За счет этого у нас более высокая эффективность. И у нас практически, ну, ниже 80% даже при самых массовых налетах. Не бывает. А, кстати, чем более массовый налет, тем эффективнее работает система ПВО, потому что задействуются практически все средства ПВО, в том числе там вертолеты, самолеты, там, зенитно-ракетные комплексы, в том числе, значит, по особо важным объектам. Вот как-то так.
0: Свободный разговор. Моим гостем был авиационный эксперт Валерий Романенко. Вел беседу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Последний бастард Коминтерна» – так назвал свою беседу о поэтах и диссидентах литературовед Захар Ишов. Его собеседник – знаменитая фигура в истории современной Польши, один из лидеров «Солидарности», главный редактор газеты «Выборчей» Адам Михник. Из-за технического несовершенства записи я позволю себе прочесть ответы пана Михника. Ведущий интервью Захар Ишов, сотрудник Института русских и евразийских исследований Упсальского университета в Швеции. Он автор вышедшей книги «Бродский по-английски». Слово Захару Ишову.
5: Здравствуйте, пан Адам. Я хотел задать вам несколько вопросов о роли поэзии в политике, как во время коммунистической диктатуры, так и сегодня. А вторая смежная тема, которая меня живо интересует, это Польша и Россия, то беспрецедентное сближение между польскими и русскими поэтами-диссидентами во время Холодной войны.
4: Но не такое беспрецедентное был Герцен в XIX веке.
5: Ну, Герцен был совсем один, и после его выступления в 1863 году в пользу польской оппозиции закрылся колокол. У него не осталось подписчиков. А вот когда Владимир Максимов приехал в Париж в 1974 году, Солженицын сказал ему: «Идите к Еже Гедройцу в культуру, он вас научит, как издавать журнал». То есть сотрудничество было уже на другом уровне. И Горбаневская, и Бродский, их связи с Польшей были очень сильные.
4: И другие были тоже: Окуджава, Самойлов, Слуцкий.
5: Именно. Я где-то читал, что Яцек Куронь и Кароль Модзелевский перед тем, как отправить свое знаменитое письмо в ЦК Компартии Польши в 1964 году, показывали его Окуджаве, так как для них был важен авторитет поэта.
4: Этого разговора я не знаю, но знаю, что есть такое стихотворение «Мастер Гриша», которое посвящено Карелю и Яцеку. И есть такое уже после падения диктатуры стихотворение «Дети Варшавского протеста». Там Окуджава пишет о Ворошильском и о Куране.
5: Я нашел в вашем сборнике очень длинное эссе о Збигневе Херберте.
4: Я его писал в тюрьме.
5: Значит, в тюрьме Херберт был для вас важен.
4: И Херберт, и Милош, и Ворошильский, и Баранчик, и Крыницкий, и Загаевский, и Эва Липска. И классики тоже, и Мицкевич, и Словацкий, и Норвит. Но я не специалист по поэзии.
5: Я понимаю, но мы как раз говорим о том, что поэзия имела политическое значение в то время.
4: Для меня имела.
5: Ну, не только для вас. Вы в одном эссе пишете, например, про три чуда, произошедших к 1980 году в Польше. Чудо номер один – движение «Солидарность». Чудо номер два – папа римский поляк. И чудо номер три – Нобелевская премия Чеславу Милошу. Выходит, значение поэта, например, Милоша, соразмерно роли уникального политического движения, а заодно и престижу, связанному с выбором поляка в качестве главы Римской католической церкви.
4: Это правда, но не только то, что он поэт, но также, что он был проклятый поэт. До Нобелевской премии его имени даже нельзя было называть, нельзя было цитировать. Его фамилии не было в энциклопедии. Все его книги выбросили из библиотек.
5: Потому что он написал «The Captive Mind» – «Зневоленный умысел», по-русски «Порабощенный разум».
4: Потому что он написал «Умысел», но также и потому, что он ушел на Запад. Потому что он прервал связь с коммунистической Польшей. Гениальный писатель, гениальный поэт.
5: Да я и сам, правду сказать, нахожусь под большим влиянием Милоша, его поэзии и прозы, и его истории польской литературы. Это для меня очень важная книга.
4: Да, это очень интересно.
5: Сейчас в контексте войны в Украине после российского полномасштабного вторжения очень сильно муссируется тема, что русские рабы, что они не сопротивляются.
4: Нет, это русофобский дискурс.
5: Но сейчас я как раз для себя открываю, что для вашего поколения именно русские поэты и диссиденты давали пример сопротивления.
4: Конечно, это был язык свободы. Мандельштам, Ахматова, Пастернак.
5: Шаламов и так далее.
4: Ну, Шаламов – это не поэт, но его свидетельство лагерное. Ну и, конечно, Исаевич, Александр Исаевич Солженицын.
5: При всех его?
4: Да, при всех его. То, что он сделал, это было невероятно.
5: Вы с ним встречались, с Солженицыным?
4: Никогда. Я хотел с ним познакомиться, но, наверное, он думал, что я от другой обезьяны произошел, и встречаться не захотел.
5: От еврейской обезьяны?
4: От еврейской или либеральной, как хотите.
5: Хорошо. Завтра я иду брать интервью у Барбары Торунчик, когда 13 декабря 1981 года в Польше ввели военное положение. Она находилась в Америке, была в растерянности, паковала чемоданы в слезах и собиралась ехать домой в Польшу, садиться в тюрьму, где вы уже к тому времени находились. Тогда Томас Венслов повез ее к Бродскому, и тот ее убедил никуда не ехать, а остаться на Западе и создать вместо этого литературный мигрантский журнал «Зашиты литератские». Литературные тетради или литературные листки. Я вот цитирую Венслову. «Торунчик хотел вернуться в Польшу, где бы ее обязательно посадили в тюрьму. Нам с Бродским необходимо было ее переубедить, что этого делать не стоит, а лучше поехать в Париж и основать литературный журнал», вспоминает Томас Венслова.
4: Томас был прав.
5: Вот. Отсюда тогда мой вопрос. Как объяснить сегодня людям, почему адекватным ответом на введение военного положения в стране стало создание элитарного литературного журнала, который печатал поэзию и литературную критику и не имел явной политической окраски?
4: Знаете, но Мицкевич тоже не участвовал в ноябрьском восстании, а писал свои стихотворения, пьесы. А без Мицкевича нет польской литературы, это очевидно. Что касается России, то тут то же самое. великий ответ на эпоху Победоносцева – это была литература, много разных писателей. В этом смысле мы не можем понять трагедию современной России без контекста, что, во-первых, надо было уничтожить русское гражданское общество. И одной из его составляющих – это была литература. Теперь эти писатели уже запрещены, выброшены из страны. Хорошие писатели – Сорокин, Ерофеев, Акунин, Улицкая –
5: но тогда еще это было связано, как мне кажется, с ролью тоталитарной идеологии, с тем, что описывал Вацлав Гавел в своем эссе «Сила бессильных». Я читал книгу ваших диалогов с Гавелом, изданную Эльжбетой Матыней.
4: Я с ним дружил, это правда. Мы встречались на границе много раз.
5: Но в Чехословакии было меньше свободы после 68 года, правда, чем в Польше?
4: Конечно, было меньше. У нас диссидентское движение было сильнее, чем в Чехословакии. Кроме того, у Гавела не было такого интереса к России, как у меня. Он был стопроцентный западноевропеец.
5: А вас за ваш интерес к России не ругали?
4: Еще как ругали. Много раз.
5: Сейчас многие говорят, что во всем виновата имперская русская культура и литература. Оксана Забушко об этом написала статью.
4: Да, но это абсурд, что не надо печатать Булгакова, Чехова. Это абсурд, просто абсурд. Это как если бы во время Гитлера говорили, что не надо печатать Гёте, или Гейне, или Шиллера, или Томаса Мана. Это стопроцентный абсурд. Против этого мы выступаем и печатаем очень часто русских писателей и философов в газете «Выборча». Мы публиковали Шендеровича и Орлова, и Навального. Мы к этому относимся совсем по-другому. Если коротко сказать, я в этом смысле последний бастард Коминтерна против национализма. Такой антисоветский, антипутинский Коминтерн.
5: Антипутинский Коминтерн. Ну, для еврея это, в общем-то, наверное, естественно.
4: Да, но в то же время я не люблю Нетаньяху.
5: По поводу Нетаньяху я слушал недавно одно из поздних интервью Владимира Буковского, где он рассказывал, как он учил Нетаньяху, как посылать американского президента на три буквы. Тогда президентом был еще Обама. И тут мы видим проявление очень русской черты со стороны Буковского. Или-или. А ваша главная черта, как мне кажется, это диалог.
4: И-и. Не или-или. Нет, но я до сих пор думаю, что книга Буковского «И возвращается ветер» – это гениальная книга. Но потом он немножко сошел с ума. Я потом его уже перестал понимать. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Последний бастард Коминтерна». С Адамом Михником беседует литературовед Захар Ишуф.
5: Ну, здесь, как мне кажется, скрывается коренной вопрос, который возникает в вашем интервью с Бродским. Потому что Бродский, как и многие советские диссиденты, считал, что есть разница между Россией и Советским Союзом, и что самая большая проблема – это коммунизм.
4: В какой-то мере это правда. Но, с другой стороны, Советский Союз – это был такой мутант Российской империи. И если Буковский еще по-разному мог на это смотреть, то Солженицын абсолютно это отрицал.
5: Солженицын это отрицал, и Бродский тоже отрицал. Например, в том интервью, которое он вам дал в январе 95-го года.
4: Нет, Бродский это сложнее. И не случайно, что Солженицын критиковал Бродского.
5: А какова вообще история этого вашего интервью с Бродским?
4: Я был тогда в Америке. Я позвонил. Мы были знакомы. Я познакомился с Бродским через Милоша. Ну, Бродский – это был гениальный поэт. Гениальный поэт. Гениальный эссеист. Но он не был политик, и он не понимал политики. Его полемика с Гавелом ужасна. Эта идея, что во всех гостиницах мира должны были лежать стихи поэтов. Почему бы и нет? Но как политическая программа.
5: Звучит как утопия, правда?
4: На 100%. Да, ну и то, что Бродский не любил Чехов. Он их не понимал, не знал и не уважал.
5: Его полемика с Кундерой, например.
4: Именно. Между Гавелом и Кундерой тоже была полемика. Было разное, но все же это было по-другому. Я много думал о Бродском. Самое большое счастье в моей жизни и успех, когда меня пригласили с докладом в музей Ахматовой в Петербурге. Полный зал был. Это было в августе. Это было уже после Майдана, но до полномасштабного вторжения в Украину. И меня спросили, что сказал бы Бродский сегодня на тему Украины? Это очень сложный вопрос, потому что есть это его страшное стихотворение «На независимость Украины», но он его никогда не печатал.
5: Да, правда, не печатал, однако читал его на публике.
4: Один раз?
5: 4 раза.
4: Да, есть запись, но он его все-таки не напечатал.
5: Но в эпоху интернета, как и в эпоху самиздата, этого оказалось достаточно.
4: Конечно, и я этого до конца не мог понять. Мне сказал один знакомый Бродского из Петербурга, что он был как еврей в Римской империи. В Римской империи жили разные нации – этрусски, германцы, визиготы, вандалы, итальянцы, греки. И одна нация, украинцы, говорит: «А я не хочу уже в империи жить». Бродский этого не понимал просто. Это имперское мышление.
5: Имперское мышление. Но вы знаете, что Давид Самойлов тоже похожие мысли про Украину высказывал в своих дневниках. Правда, не в такой обидной и оскорбительной форме, как у Бродского. Ну и Солженицын в эссе «Как нам обустроить Россию». Солженицын – это отдельный случай, но он тоже похожие идеи про Украину высказывал. И что-то подобное я нашел и у Самойлова.
4: Исаевич, да. Но у Самойлова я не читал. У Самойлова я читал его записки на тему августа 14-го Солженицына. Очень критические. И еще такое стихотворение было про Солженицына. Очень критическое. Возможно, что это контекст русской демократической интеллигенции. Для них это просто Малороссия. Для них нет такой нации, украинцы. И поляки были такими же самыми.
5: Вот-вот, именно. И тут даже можно обнаружить некоторый прогресс. В 1863 году на всю Россию только один Герцен считал, что Польша имеет право на независимость. А уже в 60-е годы 20-го столетия большинство из русской демократической интеллигенции считали, что Польша должна быть независимым государством. Может быть, лет через 100 будут понимать и про Украину.
4: Я думаю, что теперь это пойдет быстрее.
5: Да, правда, мы не знаем, чем все это закончится, к сожалению.
4: Никто не знает.
5: Во всяком случае, что касается Бродского, я тут был недавно в Кракове и встречался с Ежей Ильгом. И он вспоминал, что когда Бродский получил Нобелевскую премию в 1987 году, в Польше была полная экзальтация по этому поводу. Это праздновали как польскую национальную победу. В Польше выходили его стихи тиражом в 5000 экземпляров, в то время, когда в Советском Союзе такое трудно себе было даже представить. Ильг вспоминает, что Бродский считался одним из вас, как будто это поляк получил Нобелевку.
4: Это правда, но в том смысле, что он диссидент, но не поляк.
5: Это было потому, что его поэзия виделась как вклад в общую борьбу с Советским Союзом?
4: Не только. Его просто переводили у нас очень хорошо.
5: Баранчик, Дравич, Ворошильский.
4: Да, и мы издали в подполье том стихотворений Бродского и его эссе. Это фантастика его эссе, просто замечательная.
5: Да, ну вот сейчас Стасюк назвал его великорусской свиньей еврейского происхождения. Похоже, что в Польше на этом увлечение Бродским закончилось.
4: Нет, мне Бродский очень интересен, и как писатель он гениальный, и мне нравится. Но его стихотворение про Украину – это несчастье. Я говорил, то, что Пушкин писал про Польшу, это тоже было несимпатично. Но он гениальный поэт. Ничего не поделаешь. Гениальный поэт.
5: Гениальный поэт может совершать глупости?
4: Конечно. И наши тоже.
5: А что ваши?
4: Ну, то, что Херберт писал про Милоша.
5: Хорошо, но я все же хотел бы вернуться снова к Гавелу и к его силе бессильных. Он там дает очень интересное определение слову «диссидент», где он отводит важную роль не столько политическому, сколько культурному и литературному сопротивлению. Приведу здесь его определение диссидентов.
6: Люди, которые участвуют в независимой жизни общества и которые вовсе не обязательно являются диссидентами. Это могут быть писатели, которые пишут так, как хотят, не обращая внимания на цензуру и требования официальных властей, и выпускают свои произведения в самиздате, когда официальные издательства отказываются их печатать. Это философы, историки, социологи и все те, кто занимается независимой научной деятельностью и, если это невозможно по официальным или полуофициальным каналам, распространяют свои работы в самиздате или организуют частные дискуссии, лекции и семинары. Это могут быть учителя, которые в частном порядке обучают молодежь тому, что скрывают от нее в государственных школах, священнослужители, которые либо на службе, либо, если они лишены сана вне ее, пытаются вести свободную религиозную жизнь. Художники, музыканты, певцы, которые занимаются своим делом, независимо от того, как на это смотрят официальные учреждения. Все, кто разделяет эту независимую культуру и помогает ее распространению.
7: Гавел просто не любил слово «диссидент».
5: Да, но зато он дал ему, по-моему, очень точное определение.
7: Но вы видите, например, разницу между Самойловым и Буковским? Не только потому, что Самойлов писал стихотворение, а Буковский нет. Буковский был диссидентом, жил как диссидент.
5: Мне-то как раз кажется, что в нормальных условиях Буковский должен был стать политиком. У него был организаторский талант, как у Навального. Но в Советском Союзе он, конечно, не мог реализоваться. И это могло закончиться только тюрьмой или могилой или изгнанием.
7: Но он реализовал себя как диссидент. А Самойлов – это просто писатель. Честный, хороший, храбрый, но не диссидент.
5: Но Бродский тоже был писатель, но его за это судили и сославили на север.
7: Но все равно Бродский писал не для официальных издательств. Это были другие мысли, неофициальный язык, неофициальные темы. И в этом тоже была трансгрессия.
5: Но сейчас ситуация, как мне кажется, изменилась, и писатели находят иные, более активные формы сопротивления. Например, Сергей Жадан отправился сейчас на войну в Украине. С другой стороны, моя коллега Ирена Грудзинска-Гросс пишет в своей книге «Милош и длинная тень войны», что Милош не стал участвовать в Варшавском восстании.
7: И слава богу, так его убили бы.
5: Но в чем вы видите тогда роль поэта?
7: Он говорит на своем языке о том, о чем все мы мечтаем. Поэт имеет свой язык, специальный, который может сформулировать наши эмоции, наши ценности и наши жизненные планы.
5: Вы это очень хорошо сформулировали. Но должен ли он участвовать в политике? Или, скажу по-другому, является ли творчество поэта частью политики?
7: В этом смысле поэт в политике такой же, как и все другие. Если хочет участвовать, то хорошо, имеет право.
5: Ну вот мы видим, что Бродский написал одно стихотворение политическое, и вся его посмертная репутация на этом оказалась порушена.
7: Ну, это несчастье, это просто личное несчастье, потому что у Бродского практически нет такого духа великодержавности. Только одно это стихотворение дурацкое.
5: Да, вы правы, наверное. Он скорее исключение в русском контексте.
7: Конечно, конечно. Его родина – это с одной стороны Ахматова, с другой – Платонов, с третьей стороны – Эллиот, Оден. Все по-другому.
5: Да, мировая культура. Для России это не характерно. Я, в частности, благодаря Бродскому открыл для себя множество поэтов других стран. Он вообще ценил мировую культуру, мировую поэзию.
7: Да, но не всех. Чехов, например, не ценил, а поляков ценил, и Милоша, и Херберта. Он переводил много польскую поэзию, Галчинского и других. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Последний бастард Коминтерна». С Адамом Михником беседует литературовед Захар Ишуф.
5: Тогда переходим к Наталье Горбаневской. 3 года назад в Варшаве вышла книжка Горбаневской по-русски и по-польски. Называется «Моя Польша». Такой увесистый том ее статей, докладов, передач, посвященных Польше. И здесь она пишет, в частности, о вас.
8: В 1976 году я встретилась с Михником в Париже, и мы подружились. Здесь проходил большой симпозиум, который назывался 1956-1976. Его организовали в основном венгры и поляки. Я там делала доклад о самиздате, и мы подружились. В апреле 1977 года он собирался возвращаться, и он меня спросил: «Ты мне посвятишь стихи, если меня арестуют?» Я сказала: «Первые, которые я сочиню». И его действительно арестовали в аэропорту. И я так и сделала.
7: Да, но не в аэропорту, позже. но это не важно.
5: Вот, ну и дальше.
8: А потом он меня очень обидел. Наступает май 1988 года, и все ждут приезда Горбачева в Варшаву. В массе западных газет появляется интервью Адама Михника, который говорит, что он возлагает большие надежды на приезд Горбачева в Польшу и что сразу дела пойдут лучше.
7: Так оно и было. Я возлагал большие надежды, и дела действительно пошли лучше.
5: Вот, но потом она продолжает.
8: Я в своем еженедельном обзоре событий в «Русской мысли» процитировала это интервью, а обзор назвала строчкой стихов Некрасова «Вот приедет барин».
7: Ну и что? Она не понимала ничего в том, что происходит.
5: Мне рассказывал Томас Венслова, что Максимов организовал в 87 году конференцию в Париже, в «Континенте», на которой все выступали и говорили, что сближение Горбачева с Западом – это просто ловушка для Запада, и что вот они, вся редколлегия «Континента», Максимов, Геллер, Иловайская, Альберти – все они последние из магикан, кто спасает Запад от этой западни, расставленной им коммунистическим режимом в России, что Горбачев...
7: Что это новый Сталин.
5: Да, именно. А когда Венслова встал и попытался сказать, что нет, мол, что все идет наоборот в сторону либерализации, и что перемены действительно грядут, и что они настоящие, и что все это не западня, на него все набросились, зашипели и чуть ли оттуда не прогнали.
7: То же самое было с Людой Алексеевой. Люда Алексеева написала статью, что есть что-то новое. Но тут поднялся такой шум, и на нее все страшно накинулись. Ну, еще был Валерий Челидзе, который поддерживал Горбачева, и Синявский. Но это было абсолютное меньшинство. Я тоже поддерживал Горбачева. Потом я с ним познакомился, и я думаю, что я был прав.
5: Возвращаясь к Горбаневской, я тут нашел в архиве письмо Ворошильского Горбаневской после ее атаки на солидарность и на вас в этой статье «Вот приедет барин». И Ворошильский вас защищает и пишет ей, как ты можешь так нападать на Адама и на солидарность? Он ее укорял.
7: Но он был здесь, он понимал, что происходит. А она не имела связи. Ее контакты – это была солидарность вольчонца, борящаяся. Корнель, Моровецкий – это просто сумасшедшие люди.
5: А какие были отношения между солидарностью и солидарностью вольчонца?
7: Никаких. Они просто ничего не значили, и у них не было никакого влияния на реальные политические процессы.
5: Хорошо, тогда я вам задам другой вопрос. Когда диссиденты что-то значат, а когда нет? Вот советские диссиденты, например, почему они проиграли?
7: Во-первых, надо сказать, где они имели влияние реальное. Во-первых, в пространстве культуры. Культура российская. Часть ее была официальная. И была такая полуофициальная. Трифонов, Окуджава, Искандер – прекрасный писатель. Они не были такими открытыми оппозиционерами. А были и открытые. Но кто их приветствовал во время перестройки? Неформалы. Это не были классические диссиденты. Неформалы организовали эти митинги. Все это были они. В этом смысле они имели такое влияние. А почему потеряли? Ну, знаете, после 70 лет большевизма у власти это и так фантастика, что они разорвали Советский Союз. Но для Балтийских республик, не надо говорить Прибалтика, это великороссы так говорят, это была историческая перемена. Что будет дальше, мы не знаем. Но до сих пор я живу в другой стране уже.
5: И вы считаете, что в этом был вклад советских диссидентов?
7: Ну, конечно, безусловно.
5: Но их же подавили. Советское диссидентское движение было разбито под конец.
7: Очевидно, что это не был простой процесс. Но без контекста русского диссидентского движения перестройка просто непонятна.
5: То есть вы не считаете, что перестройка вышла сверху, была дана разнарядкой сверху?
7: Сверху вышла оттепель. Но перестройка бы не вышла, если бы снизу не было демократического движения. Я разговаривал на эту тему с людьми из кремлевского окружения. С Шеварнадзе, с Яковлевым, с Егором Гайдаром. Это очевидно.
5: Значит, вы думаете, что диссиденты сыграли свою роль?
7: Конечно. Конечно.
5: Хорошо. Возвращаясь к Горбаневской, она дальше пишет, что в 90-м году она приехала получать премию польского пен-клуба и остановилась у Ворошильского, а потом с Лешиком Шаругой зашла к вам в Выборчу. Вы были заняты, она вас долго ждала, А потом, когда вы, наконец, освободились после встречи с бурмистром Вены, обратилась к вам по-польски. «Здравствуй, Адам, я хочу взять у тебя интервью». А вы ей ответили: «А я не дам тебе интервью, я не доверяю тебе как журналисту». И это ее очень ранило.
7: Так оно и было. Это правда. Потому что я читал, что она писала в «Русской мысли», что есть хорошая солидарность и плохая солидарность. Хорошая солидарность – это вольчонцы, а плохая солидарность – это мы. Но это значит, что она ничего вообще не понимает.
5: Ну и с тех пор она абсолютно с вами не контактировала.
7: Абсолютно. Обиделась. Потому что она была женщина, у которой не бывает ошибок. Безошибочная. Но она сыграла очень позитивную роль в русско-польских отношениях. Очень позитивную.
5: Да, ее коллеги из «Русской мысли» в шутку даже называли ее «польской мыслью» из-за того количества публикаций о Польше, которые Горбаневская там помещала. Она была просто помешана на Польше. Ну и совсем уже последний вопрос тогда под занавес. А с Ежи Гедройцем, главным редактором польскоязычного журнала «Культура» в Париже, соучредителем издательства «Институт Литератский», вы лично встречались?
7: Ну, конечно, много раз.
5: А каким образом он видел Россию? Как угрозу для Польши?
7: Да, но, с другой стороны, он тоже говорил, что нам нужно иметь своих союзников в России. И он был первым, кто издавал русских неформалов, диссидентов. Он первым издал Синявского и Даниэля. Потом процесс Бродского, стенограмму, тоже он напечатал. Но великих иллюзий по поводу России он тоже не имел. Вы слушали беседу «Последний бастард Коминтерна». На вопросы литературоведа Захара Ишова отвечал один из лидеров польской солидарности, главный редактор газеты «Выборчий» Адам Михник.
9: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
10: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
11: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
12: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
13: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
14: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
15: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
9: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
16: Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет о горящей нефти в Туапсе и о новом формате парада 9 мая. Город Туапсе на берегу Черного моря – это не только один из самых популярных российских курортов, но и крупный порт с нефтяным терминалом, который в последнее время стал популярной целью для атак украинской армии. За последние две недели по этому терминалу били уже 4 раза, после чего нефть разлилась в море и выпала дождем на весь город, а дым от горящей нефти растянулся уже на 400 километров вглубь континента. Ситуацию в Туапсе активно обсуждают в соцсетях с самого начала ударов. О том, насколько все серьезно, рассказывает на своем канале публицист Майкл Наки.
17: Чтобы стало понятно, насколько все плохо в Туапсе, давайте по фактам. Город начали бомбить с интервалом примерно в неделю. 16 апреля первый удар, 20 апреля второй удар. Загорелся морской терминал, тушили его 5 суток. И вот ровно пока его тушили, началось то, что теперь будет помниться долго. Из поврежденных резервуаров нефть пошла в реку Туапсе, оттуда в море. Боновые заграждения поставили, но шторм поднял уровень воды, и пятна ушли поверх бонов. Дальше пятно растянулось вдоль побережья на 77 километров. То есть проблемы Туапсе все это уже перестали. перестало быть. В зоне риска оказались Сочи и Геленджик. Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе двукратное и трехкратное превышение по бензолу, ксилолу и саже. И над городом прошел первый нефтяной дождь, когда черная маслянистая взвесь оседает с осадками на одежду, на машины, на кожу. Слово, которого 2 недели назад в русском языке не было фактически. Теперь вот есть, и все его знают. Тут стоит остановиться на одном моменте. Бензол по классификации Международного агентства по изучению рака относится к канцерогенам первого класса опасности. Их хроническое воздействие даже в малых концентрациях приводит к лейкемии, анемии и поражению костного мозга. Ксилол и толуол бьют по нервной системе и печени. Сажа от горения нефти содержит полициклические ароматические углеводороды, среди которых есть бензпирен, канцероген в сотни раз более активный, чем бензол. Двукратное превышение по этому коктейлю в воздухе означает, что весь город дышит тем, чем дышать нельзя. Причем вред не разовый, который уйдет с дождем, а накопленный у каждого, кто эти 3 недели прожил в Туапсе. Он останется в анамнезе на много лет вперед. Особенно у детей, потому что у детей легкие меньше, дыхание чаще, а гематологические системы только формируются.
16: С точки зрения Украины, эти удары не более чем продолжение серии успешных атак на российскую нефтяную инфраструктуру. Но последствия ударов по терминалу в Туапсе не одобряют даже некоторые из тех, кто всегда был на стороне Украины. Например, химик Вилмер Заянов, один из создателей «Новичка», называет происходящее не больше, не меньше геноцидом.
18: Немедленно надо остановить эту преступную войну, ибо теперь речь идет о массовом отравлении населения химическими отравляющими веществами, при условиях, когда оно не защищено и приговорено к медленной, но неминуемой смерти. В инете показывают жуткие дымы от горящей нефти и нефтепродуктов, которые наводят на людей, смотрящих на них, форменный ужас. Как химик утверждаю, что дымы эти не безвинны, они носят с собой смерть в виде образовавшихся во время горения полиароматических соединений, среди которых находятся сильные канцерогены. Главное, если они попали в организм, то нет никакой возможности избавиться от них. Пока что не видел никаких сообщений о результатах анализов воздуха и выпавших капель от дыма сгоревшей нефти. Проводить эти анализы на современных хроматомасс-спектрометрах – нетрудная задача, и эти приборы имеются практически во всех странах. Я призываю всех операторов этих приборов немедленно провести соответствующие анализы и сообщить всей мировой общественности с тем, чтобы лидеры этих стран без промедления прекратили этот форменный геноцид.
16: Украинцы отвечают, что прекратить все это в любой момент может российская власть. Вот что пишет украинский химик Владислав Балинский.
19: Должна ли страна, против которой ведется война на уничтожение, выбирать между собственным выживанием и экологической стерильностью территории агрессора? Я химик и биолог. В последние годы занимаюсь изучением и фиксацией влияния войны на природу, за что Россия, помимо прочего, объявила меня в международный розыск. Я знаю, что горит Туапсе, и знаю, что с этим делают ветер, дождь и кубанский чернозем. Я также знаю, что из того же Туапсе идет авиационный керосин, которым заправляет Су-34, сбрасывающий бомбы на Харьков. Эти два знания не противоречат друг другу, они складываются в один ответ.
16: Владимир Путин заявил, что серьезных угроз ситуация не представляет, но при этом почему-то все равно грозит экологической катастрофой. В конце апреля исполнилось 40 лет со дня катастрофы в Чернобыле, и комментаторы заговорили о том, что происходящее сейчас в Туапсе ничуть не менее страшно. Но еще страшнее реакция российского чиновничества, комментирует кинокритик Антон Долин на канале «Популярная политика».
20: Эту параллель с Чернобылем все проводят, и не только по части как бы масштабности катастрофы. Ну, я, собственно, не знаю, мне не хватает компетенции, чтобы этот масштаб сравнивать, не могу. Вот, но кадры, которые утекают в сеть, они очень страшные. А по тому, скорее, как это все заметается под ковер, заминается, и как медленно работающая государственная машина, которая сейчас вся на самом деле нацелена на другое, на войну и на подавление каких-то несогласных голосов. Как это и показано в сериале «Чернобыль», больше думает о том, как заткнуть глотки тем, кто говорит что-то не то, чем о том, как реально бороться с гигантской бедой. И это очень интересное, видимо, очень советское явление. Ну, наверное, не чисто советское, наверное, много где бывало, но в СССР и в постсоветской России точно это есть. Когда катастрофа, в принципе, являющаяся экологической катастрофой, какое бы ни было ее происхождение, даже человеческая ошибка или человеческая диверсия, но вот это угроза для экологии, то есть для всего живого, и по-прежнему государство, государственная машина работает только на то, чтобы цензурировать голоса об этом, не давать кому-то действительно вслух сказать о том, как это страшно, вместо того, чтобы действительно бороться с кошмаром происходящим. И это мы наблюдаем снова сейчас. Вот. Ну, это очень ужасно. Я желаю всем, вне зависимости от их, не знаю, политических платформ взглядов, всем, кто оказался в эпицентре этой жути, во-первых, просто сохранить жизнь и здоровье, насколько это возможно – Во-вторых, чтобы все оно нормализовалось, потому что война войной, вот, понятно, к чему война приводит, в том числе и к такому, но жизни мирных граждан должны быть, конечно, вне зависимости от каких-то дополнительных факторов, должны оцениваться иначе, чем жизни комбатантов, и, конечно, все должны, в чьих это силах, приложить все усилия, чтобы эту катастрофу ликвидировать.
16: Ситуацию усугубляет то, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод находится прямо в городской черте и совсем близко к курортной зоне, отмечают комментаторы. Алексей Черемушкин.
1: Туапсе надо было эвакуировать еще неделю назад, но дети там продолжают ходить в школу. Сколько их раньше времени уйдет в мир иной, никто не знает. Власть продолжает делать вид, что все под контролем. Ну, нефтяной дождь, ну, в море пятно в 10 тысяч квадратных метров. Это же не повод отменять курортный сезон. Россияне люди неприхотливые, клубнику запросто скушают со вкусом мазута. И я еще могу понять, что те, кто голосовал за Путина и поддерживал войну, получили ответку. Но как быть с остальными? Война ведь не разбирает, кто там за кого. Чернобыль — это не обязательно радиация. Чернобыль сидит в головах кремлевских небожителей вместе с деменцией и явно наступающим Альцгеймером.
16: Помимо всего прочего, в России осталось не так уж много мест, куда вообще можно поехать отдохнуть у моря, напоминает журналист Сергей Пархоменко.
21: Это вообще последняя действующая курортная зона. Спасибо Путину за это. Российская. Потому что в массе своей люди за границу ездить не могут. Это стало для них дорого, недоступно. Технически невозможно, потому что самолеты почти никуда не летают и так далее. Крыма никакого нет. Я хочу напомнить, что пока Крым был украинский, он был российской курортной зоной. И люди из России ехали в Крым до того, как оказалось, что Крым наш. По их версии. Вот как только Крым стал ваш, вы немедленно его и лишились. И выяснилось, что ездить туда нельзя. И сейчас особенно нельзя. И летом это не рассосется. Если история с дронами будет развиваться так, как она развивается вот прямо сегодня, что-то у меня такое впечатление, что перестанут ездить. Потому что, или во всяком случае будут ездить в гораздо меньших количествах. Потому что все это, и сам Крым, и та зона вот этого коридора, оккупированного российскими войсками, который, собственно, является транзитной зоной по пути в Крым, все это оказалось в зоне поражения сегодня. И я нисколько не сомневаюсь, что украинская армия совершенно безжалостно эту зону поражения будет поражать. И никакого особенного снисхождения от нее ждать не следует. И никто не заслужил этого снисхождения. С Кавказом тоже проблемы. И так далее. Что осталось-то? Остался вот этот вот кусочек на всю Россию, куда люди в массе своей могут попытаться поехать в отпуск.
16: Власти города заявили, что отменять курортный сезон, несмотря на экологическую катастрофу, они не будут. Глава Туапсе Сергей Бойко в программе Владимира Соловьева заявил, что к 1 июня пляжи приведут в порядок, и что блогеры и западные СМИ преувеличивают опасность нефтяных дождей и прочих неприятностей. Это выглядит как провокация, комментирует политолог Аббас Галямов.
18: Жители Туапсе должны понимать, что столь нагло отрицая результативность украинских ударов, мэр их города буквально напрашивается на новые. Ах, вам мало? Ладно, сейчас еще добавим. Скорее всего, именно так на эти его заявления отреагируют в Киеве. Украинцы, если еще кто не понял, оказались народом очень упрямым, и уж если они закусятся, то мало не покажется. Мэру лучше было бы промолчать.
16: Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, в свою очередь, заявил, что ядовитый черный дым в воздухе развеет ветер. А что до нефтяного пятна, оно, как пишут СМИ, постепенно дрейфует по морю в сторону того самого дворца Путина на мысе Ида-Копас в Геленджике. Но сам Путин, видимо, нынче не там. Вопросом, где же он, задается на своем канале журналист Станислав Кучер.
22: А где Путин-то сам? Почему он не в Туапсе до сих пор? Интересный вопрос. Вот вы сейчас, зрители, меня наверняка смотрят много людей в России. Наверняка меня смотрят много зрителей не из России, но у кого в России есть родственники, и которые, опять же, периодически рассуждают о всемирном заговоре против России, о том, что уж раз начали, надо закончить. Не все так однозначно. Власть не права, но тем не менее. Путин молодец. Вот у кого такие родственники есть, знакомые, задать им простой вопрос. Где Путин сейчас? Почему Путин не в Туапсе? Ну, вот по идее, да, где должен быть сейчас президент страны, который заботится о своем народе? Конечно, он должен быть на месте крутейшей глобальной экологической катастрофы. Да, сегодняшний Туапсе – это такой Чернобыль в миниатюре для путинской России. Но слава богу, там, что не Чернобыль, Потому что если был Чернобыль, он поразил бы, естественно, и Украину, и Беларусь, и Россию, вообще много еще кого. И Турцию, благо Черное море. Но совершенно понятно, что это большая катастрофа. Так вот, где Путин, ё-моё? Путин в Туапсе должен быть сейчас, а не встречаться с гимнастками. Посмотрите последнее сообщение о том, как Путин там встречается с гимнастками, выпускниками школы или там, я не знаю, что там, патронирует Алина Кабаева. Это же не просто Кафка, это потрясающий исторический документ. Как народ должен это комментировать? В момент, когда в Туапсе экологическая катастрофа, Путин встречается с выпускницами школы своей любовницы. О чем речь вообще?
0: В провоенных кругах тем временем жалуются, что российские порты оказалось крайне трудно защитить от налетов украинских беспилотников. А Украина продолжает поражать не только пристани, но и цели, расположенные все глубже на территории России. И с этим Россия тоже ничего сделать не может, сетует из тюрьмы Игорь Стрелков.
2: Противник имеет возможность непрерывно усиливать свои удары за счет непрерывного увеличения поступления ресурсов – дронов, ракет и налаженной системы обучения кадров для их расширяющегося применения. Украинцы при этом давно уже выделили приоритеты. Когда дронов и ракет было мало, а напор российских войск на фронте опасно силен, они применяли то немногое, что имели, в основном по военным объектам и целям. Они, кстати, сейчас их применяют, только больше, поскольку возможности позволяют. А когда наступило изобилие, всерьез взялись выносить наши промышленные объекты, расставив приоритеты на цели, где всего больнее для войны и экономики. И сейчас планомерно и не скупясь выносят завод за заводом, НПЗ за НПЗ, не брезгуя более мелкими целями и непрерывно расширяя географию налетов, ударов. У нас же Тришкин кафтан, ПВО на все объекты не растянешь, тем более, что Валдайскую резиденцию, понятное дело, надо прикрывать в первую очередь.
0: Возмущаются не только Стрелков, недовольны и жители Туапсе, но им тоже пора осознать, что в их бедах виновата не Украина, комментирует на своем канале политический обозреватель Иван Яковина.
3: Даже тихие, практичные и иногда даже, можно сказать, немые россияне стали возмущаться, что власть ничего не замечает, ничего не говорит, ничего не делает по поводу того, что происходит в Туапсе. И после такой реакции очень нехотя выступил местный вождь Владимир Путин. Он сказал, что знает про пожар, но никакой особой опасности от этого пожара для города Туапсе нет. Тем самым, вот этим своим заявлением он подтвердил худшие опасения своих холопов, что либо царю абсолютно пофигу на уничтожение целого города, либо он совсем уже не врубается в то, что происходит в подотчетной ему стране. Тут надо отметить, что Путин, конечно, во всем происходящем в Туапсе обвиняет Украину, что типа она начала террористические атаки против российских гражданских объектов. На самом же деле то, что случилось в Туапсе, это лишь ответ Украины на тысячи российских ударов по украинским гражданским объектам. Плюс, и это очень-очень важно, об этом надо всегда помнить, Украина миллион раз предлагала перемирие, в том числе энергетическое перемирие, Путин всякий раз отвечал на эти предложения категорическим отказом. Поэтому Туапсе – это его двойная вина. Ну, во-первых, он все это начал, а во-вторых, он сейчас отказывается это все остановить, когда Украина постоянно предлагает: давайте прекратим, давайте не будем это делать. Путин говорит: нет, давайте будем.
0: В последнее время участились случаи, когда люди, от которых этого никто не ждал, внезапно начинали критиковать власть. Это и история с пропагандистом Ильей Ремесло, который после серии критических постов лег в психбольницу, и видеообращение инфлюенсерши Виктории Бони. Кажется, россияне что-то начинают подозревать, пишет правозащитник Сергей Давидец.
1: Развязав войну, которую, слава богу, он не смог выиграть, путинский режим совершил не только преступление, что понятно, но и ошибку, которая в конечном счете, вероятно, сыграет роковую роль в его судьбе. Крот истории, как известно, роет медленно, но сейчас, на пятый год войны, когда ее продолжительность превысила продолжительность Великой Отечественной, при несопоставимых даже близко формальных, что и говорить о моральных и политических результатах, когда горит Туапсе, украинские ракеты бьют по Воткинску, а беспилотники по Тюмени и Екатеринбургу, заявление о том, что СВО идет по плану, вызывают горькую иронию даже у самых оголтелых сторонников войны. Понимание того, что путинский режим не может выиграть эту войну, стало повсеместным. Все остальное – выступление Бони, флуктуации Ремесла, заявление Миронова с Зюгановым и многое другое, что нам только еще предстоит увидеть – результат этого понимания. Маятник пошел в обратную сторону, и это очень хорошо.
0: С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
23: Говорит Радио Свобода.
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: Вы слушаете «Цитата свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева.
0: Традиционный парад 9 мая в Москве на этот раз, похоже, будет выглядеть не вполне традиционно. Во-первых, в нем впервые за многие годы не примет участие военная техника. Во-вторых, сам парад будет совсем недолгим и продлится меньше часа. А в-третьих, на трибунах не будет депутатов Госдумы. Им не дали пропусков, иронизирует Александр Невзоров.
18: Кремлевский вурдалак внезапно утратил доверие к депутатам Госдумы. Умники из ФСО нашептали ему, что 90% парламентариев – лицемеры, а парочка и вовсе тайные враги русского мира. И кое-кто готов пронести на трибуны парада 9 мая маячок, который поможет дронам ВСУ найти дорогу к телу президента. Так или иначе, но всей коллекции параноиков, которую Путин любовно собирал годами, объявлен вотум недоверия. Всем без исключения депутатам запрещен проход и присутствие на параде Победобесия 9 мая. Пропуска на трибуны выдаваться не будут, а те, что уже розданы, аннулированы.
0: Техники на парадах становилось меньше с каждым годом после начала войны. На фронте она была нужнее, и парады часто становились мишенью для критики. Но очевидно, что в этом году причина другая. Украина может несколько подпортить парад, как уже шутят в Твиттере. Твиттер тетя Роза.
8: Парад 9 мая решили проводить без военной техники. Вот будет сюрприз, если техника все же будет. Правда, украинская, в виде дронов.
0: Российская оппозиция отмечает, что Путин достиг одной из своих главных целей. Леонид Волков.
23: Парад 9 мая на Красной площади пройдет без военной техники. Вот и достигнута одна из целей СВО – демилитаризация. Отсюда уже рукой подать до денацификации. Это когда вообще без парада.
0: Помимо всего прочего, удар по параду стал бы колоссальным ударом по главной скрепе путинского режима, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Трещанин.
24: Цели СВО, демилитаризация и денацификация Украины дошли до той точки, когда военная техника не в безопасности даже во время парада Победы в Москве. В Москве, которая, в отличие от всех остальных городов, кроме Валдая, который не город, окружена ПВО тремя кольцами по трем периметрам. И, тем не менее, все равно ФСБ добро не дали. Почему? Потому что угрозы сейчас настолько, скажем так, многовекторны, что все предусмотреть, все продумать так, чтобы точно нигде, ни во время репетиции, ни во время проезда, ни во время отъезда, накопления, все остальное, чтобы ничего не произошло, это просто физически невозможно. И в пиве дроны, оптовое окно, ну, не буду вам рассказывать. Вы так, и так все прекрасно знаете. Чем больше шкаф, тем громче падает, да? Чем больше вот это вот нагнетание патриотизма вокруг парада, тем больше оснований как-то его сорвать, и тем больше будет позор, если это удастся. Понимаете? Здесь, мне кажется, что наибольший ущерб нанесли не беспилотники, которые атакуют все подряд сейчас, да, а один из первых беспилотников, который ударился в Кремль. Потому что удар по престижу, это же все видят. Это же позор, все видят во всем мире.
0: Если раньше некоторые гарантии безопасности парада служили высокие гости на трибуне, на этот раз она может не сработать, пишет оппозиционный политик Андрей Пивоваров.
1: Похоже, Кремль понимает, что обеспечить безопасность Москвы даже на один день от украинских дронов не получится, и любимого Путиным шествия, полков и проезда техники не будет. Для Путина культ Великой Отечественной войны и победы безумно важен. Дед практически в каждом выступлении делает отсылки, и отмена парада для него будет личным оскорблением. Дополнительной проблемой для Кремля станут гости. Собрать хоть сколько представительный состав не выйдет. Лукашенко же и других сателлитов будет маловато.
0: Еще полноценный парад мог бы напомнить, что с военными успехами у России плоховато, отмечает украинский журналист Виталий Портников на канале Игоря Нулгрэм.
25: В июне 1941 года гитлеровские войска пересекли условную границу Советского Союза и гитлеровской Германии на территории Польши. Мы должны помнить, что все-таки это была территория Польши, а не двух империй. Вот, а в мае 1945 года советские войска уже штурмовали Берлин. А здесь, в феврале 2022 года, российские войска вторглись на территорию Украины с целью захватить

0: беседы, видимо, рассчитывая на взаимность со стороны Украины, но не дождался ее. Не стоит называть эту инициативу перемирием, пишет политолог Иван Преображенский.
1: А можно уже как-то не повторять за кремлевской пропагандой, что Путин предложил перемирие на День Победы? Первое. Перемирие – это когда две стороны договорились. А тут одностороннее прекращение России и огня, чтобы вообще-то спокойно парад свой провести. Второе. Какой день и какой победы? Все празднуют, и теперь даже Украина, День Победы над нацизмом и окончание Второй мировой в Европе 8 мая. Разве в этот день Путин хочет прекратить огонь? Нет, ему нужен его праздник 9 мая. Трансляция парада будет показывать российскую оккупационную армию в Украине. Причем тут вообще Вторая мировая. Это милитаристский праздник современной России. Пусть в аду, в общем, горит со своим односторонним прекращением огня на 9 мая. И не надо, как попугаи, за ним повторять.
0: Шизофреническое предложение о прекращении огня на 9 мая откомментировал в стихах Дмитрий Быков в программе «Classic News» на канале «Breakfast Show».
2: Бандеровцы, убийцы, людоеды, нам тошно обращаться к вам, но, блядь, нам надо провести парад победы. Нельзя ли в это время не стрелять? Мы знаем, это выглядит нелепо. У нациков не просят доброты, но важный день. Но главное же скрепа, явите понимание, скоты. Конечно, мы бы справились и сами. Товарищ Трамп помочь нам тоже рад. Но черт возьми, победа-то над вами. В каком-то смысле это ваш парад. Смеяться стыдно, хватит святотатства. Давайте уж признаем не темня. Когда б не стали вы сопротивляться, мы вас бы победили за 3 дня. Ну не за 3, ну ладно, за 4. У нас крутой верховный командир, он лично замочил бы вас в сортир, когда бы вы вступили в наш сортир. Уже и так парад мы сократили. Наш мавзолей не превращайте в тир. Когда б мы сразу Киев захватили, то сколько уцелело бы квартир. Мы гуманисты, нас учить не надо. Вас выкормили наши же соски. Хотя бы во время нашего парада вы можете по-братски, по-людски, ведь праздник у людей, надели цацки, гуляние на улицах Москвы. Когда мы убивали вас по-братски, мы вас любили искренне, чем вы. Когда зимой мы честно вас бомбили, чтоб месяц наконец зашел до зя, мы вас гораздо более любили, чем вы, взрывая наши НПЗ. Но украинец, видно, тот же чурка. Напрасно мы стреляем столько лет. Как можете понять вы наши чувства? У вас такое чувство, волки, нет? Довольно зла. Не упадайтесь в бунем. Поймите драму русской страны. Нам кажется, что Гитлер нас бы понял. Не зря его фуражки мы верны.
0: Конечно, Украина на такое не пошла бы. Нельзя упускать шанс превратить 9 мая в день унижения Путина, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
3: Разумеется, для Украины особого смысла в этом перемирии нет. Это не украинский пропагандистский праздник, а российский. Киев не делает на нем никакого акцента. Получается, что Путин пытается через Трампа убедить Зеленского дать ему сохранить лицо. Конечно, будет очень странно, если Зеленский на такое согласится. Ну, только если Трамп очень-очень сильно надавит. Нет, так как война ведется не только на поле боя, но и на политическом и пропагандистском уровне, конечно, Украина максимально заинтересована в том, чтобы заставить Путина отменить парад или прервать его. Это будет удар по имиджу Путина, который сам превратил День Победы в ежегодную кульминацию патриотической пропаганды, наполнил эту дату актуальным политическим смыслом. Если теперь сорвать парад, апофеоз этого праздника, это будет ударом в самое сердце пропагандистских нарративов Кремля. О какой же победе можно говорить, если приходится бежать с парада и прятаться в бомбоубежищах? Ну разве это похоже на поведение победителей? Но и сам по себе тот факт, что Путину приходится выпрашивать перемирие, а сам парад, если и состоится, то в урезанном виде, при отключенном интернете, мобильной связи, многое говорит о том, каких «побед» в кавычках на самом деле добился Путин. И таким образом, 9 мая, который был идеологическим козырем Путина, начинает играть против него самого.
0: Мобильный интернет в этот день власти действительно собрались отключить, чем наверняка отдельно порадует россиян, иронизирует политолог Александр Кынев.
4: Традиционно на майские праздники в Москву и Петербург приезжает большое количество гостей из других регионов России и из-за рубежа. Отключить на эти дни в крупнейших городах мобильный интернет и лишить не только горожан, но и многочисленных туристов комфорта и привычных сервисов – это сделать такой отдых по-настоящему незабываемым, а само настроение – нереально праздничным.
0: Украинские комментаторы только злорадствуют. Станислав Бунятов.
5: В 2022 году россияне планировали провести парад в Киеве, а теперь не могут в Москве. Кринж.
0: Заодно у россиян появится лишний повод задуматься, что же

0: такое происходит, комментирует на своем канале публицист Александр Демченко.
1: Но как ни крути, друзья, все это играет не в пользу Путина. Они, конечно, могут придумать все, что хотят, достать любые консервы, любые пленки, показать любому населению. Но население Российской Федерации, и к этому их тоже приучил Путин, привыкло к победобесию. Оно получило давно эту пилюлю, этот, скажем так, яд, который они потребляют каждый год, и Путин их к этому приучил. Каждый раз парад, каждый раз рассказы о войне, каждый раз непосредственно эта техника, каждый раз агрессия в заявлениях, каждый раз угрозы кому-то. Они должны это получить, и они этого не получают. А если не получают, то кто в этом виноват? Кто виноват в том, что больше нету зрелищ? Виноват вождь, которого расшатывают на этой пальме. И вождь не справляется. Они понимают прекрасно теперь, что вождь ослаблен. И действительно, да, он не слаб на 100%, но Путин ослаблен, причем находится, наверное, в одной, ну, в самой ослабленной позиции за многие и многие годы. Такого не было с начала полномасштабных военных действий, как есть сейчас. Он очень сильно ослаблен. И это прекрасно все понимают в Кремле и около Кремля. И те, кто его шатают, и те, кто пытаются сделать так, чтобы его не шатали.
0: А в некоторых блогах мечтают увидеть совсем другое шествие. Твиттер «Острый перец».
2: Желаю на 9 мая увидеть не парад на Красной площади, а езду на лафете. Вот это действительно будет праздник.
0: С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». Много лет подряд я рассказывала вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. К сожалению, теперь я с вами прощаюсь. Но остается рубрика «Цитата свободы» на сайте свобода.орг, которую будут вести мои коллеги. Спасибо всем, кто много лет меня слушал. Может быть, мы еще встретимся в эфире. Не скучайте.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
2: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
3: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города» – подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. И сегодня в гостях у нас Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка и резидент Осло. И расскажет он нам сегодня о норвежской столице. Добрый день, Михаил.
1: Добрый день.
0: Знаете, хочу начать с рекламы, с моей любимой рекламы 2024 года. Она разлетелась довольно вирусная по соцсетям, была она летом. Это была реклама города Осло, которая показывала его как невероятно скучный город. Там такой норвежец где-то 30-35 лет, молодой парень, и он задается вопросом «Is it even a city?» Что это, разве город? Его можно пройти пешком из конца в конец центра за 30 минут. Зашел в один бар, встретил премьер-министра. Зашел в другой, встретил короля. Что это, люди в центре города купаются? Что это, нормально? Ни очередей в музее, ничего. И вот, так сказать, они через такое, через отрицание, так сказать, показали довольно такой симпатичный полупустой город с красивыми пустыми улицами, пустыми музеями, купальнями. И такой вечно недовольный парень. Так вот, я хочу спросить, это действительно город? Он уже... Is it even a city? Или это какая-то большая разросшаяся рыбная и такая морская гавань?
1: Нет, это город со своими привычками, которые во многом сельского характера, потому что часть города – это, ну, такие деревенские улицы с двухэтажными домиками, многие из них деревянные, с маленькими палисадничками, уютно. Вот мы живем в двухэтажном деревянном доме, не очень далеко от центра, и это вполне нормально. Но в центре есть и высокие дома, некоторые виды улиц напоминают даже имперские столицы, вроде Вены, например. Я иногда делаю фотографии, помещаю их в местное сообщество любителей города Осло, и они, в общем-то, очень даже неплохо выглядят. А то, что в городе скучно, я бы не сказал. Во-первых, ну, здесь и театральная столица, и здесь замечательная опера с балетом. Здесь, ну, такой балетный театр и такие традиции этого балета, что, в общем-то, многие столицы позавидовали бы.
0: Не, ну да, это понятно. Я надеюсь, что наши слушатели, вы поняли, что это ироническая реклама, конечно, была. Просто она зашла с обратной стороны, ну, вот это города. Но вот интересно, напоминает деревню. А вообще Осло давно стал настоящим городом?
1: Я думаю, что он стал настоящим городом, когда его заложил датский король Христиан IV, это было в 18 веке, он ткнул перчаткой там, где сейчас памятник этой перчатки стоит, и он сказал «быть здесь городу», и назвали его Христианией, и стал строиться вполне современный, вообще это датский король Христиан IV, он был король-строитель, он в Копенгагене очень много всего построил, и много чего построил в Христиании, который потом стал называться Осло. Хотя Осло – это был городок немножко в другом месте, ну, где-то километров в двух от той точки, где он заложил новый город. Но городом как таковым, вот европейского плана городом, он, скорее всего, начал где-то называться уже в 19-м только веке.
0: Ну да, здесь же мы уже говорим вообще об истории Норвегии, то, что она фактически свою полную независимость получила в 1905 году, что это была и Кальмарская уния сначала с Данией и Швецией, потом была уния с Швецией в 19 веке. То есть норвежцы как современная нация, да, не как вот эта вот старая нация викингов, как современная нация появляется только очень поздно, в 905 году.
1: Да, довольно поздно, тем более, что у них вот конституцию в 1814 году приняли, все-таки это была конституция, но они по-прежнему живут как бы, ну, не до два дома, а они чувствуют себя норвежцами, очень большие патриоты, но то, что происходило с Норвегией в прошлые века, они чувствуют это, как будто это было вот прямо сейчас. Ну, например, моя дочка со своим норвежским мужем разговаривает, и она говорит, ты знаешь, вот интереснейший был король, вот Карл XII, который в Полтавском сражении потерпел поражение от Петра I, вот он тот довольно интересные вещи делал. На что разъяренный совершенно ее норвежский муж, нет, мы его до сих пор ненавидим, он сделал вот то-то, то-то, он налогами там обладал, заложил, он что-то еще сделал. Ну да, на территории современной Норвегии его и убили.
0: Ну да, то есть они обиды от Карла XII воспринимают по-прежнему очень близко. Это действительно такая вот молодая нация? Или они чувствуют себя наследниками тех еще викингов и IX, и X век, и всех норвежских королей раннего Средневековья?
1: Они очень здорово это чувствуют. И вот когда вы смотрите семейные записи, генеалогии, семейная Библия старинная, а там записаны такие люди, которые где-то в XII веке появились на свет, в XIII веке. Это ужасно интересно следить. Потом они, например, называешь какую-нибудь фамилию норвежскую другому норвежцу, он говорит, а, это вот из таких вот мест. Они все здесь вот близкие очень друг к другу. Они понимают вот эти семейное родство. И даже норвежцы, которые уехали за границу, а их там больше, чем в Норвегии живет. Угу. То есть если в Норвегии 6 с небольшим миллионов, то за границей больше 7 миллионов норвежцев. Вот. Бывших как бы норвежцев, в Канаде, в Соединенных Штатах, где-то вот они живут, не теряют связи. Я помню, как я в Лондоне вышел на улицу и вдруг увидел на другой стороне улицы, на тротуаре, целую кучу народу в норвежских национальных одеждах, бунах. И вспомнил, это же сегодня же 17 мая, то есть национальный праздник, когда они все выходят на улицу вот в этих нарядах замечательных. Это страна в этом плане, она уникальная. Очень, очень много такого, что не похоже на другие.
0: Норвежцы, но... да, вообще они лица не общим выражением. Это одна из самых индивидуалистичных стран, необычных, что я знаю. А вот такой раз мы заговорили о фамилиях. А почему, как так вышло, что у норвежцев столько имен? Всех норвежцев, которых я знаю, у них очень разные имена. Например, у других скандинавов, там, у шведов, у датчан, у них более такие дженерик имена скандинавские, а у норвежцев огромное разнообразие имен.
1: О, вот, когда встал вопрос, как называть нашего младшего внука, то долго думали, вот, ну, моя дочка с норвежским мужем, но они придумали, наконец, имя, которое было норвежским, но редким норвежцем, они его назвали Леонард. А потом, значит, когда пошел регистрировать это имя в местные органы регистрации наш норвежский зять, он сказал, ты знаешь, мне ужасно всегда нравилось еще одно имя норвежское, и я его там вот записал еще и Гудвин. Хорошо, Леонард Гудвин, но дочка была сердита, что два имени получилось. Mm-hmm. А потом он признался, что он еще и третье имя туда вписал. Он говорит, всю жизнь мечтал, чтобы меня сына звали Ульрик. И теперь у нас внук называется Леонард Гудвин Ульрик. Ну что делать? Вот такие имена.
0: Ну, очень красиво, практически такое королевское. А как, кстати, отношение к королю? Вот что такое монархия для Норвегии? Это некий артефакт или это часть вот такого вот, ну что ли, национального мифа, когда они чувствуют свою исключительность через принадлежность к монархии?
1: Здесь монарх, он, с одной стороны, это действительно символ страны, а с другой стороны, это какая-то семья, которая у всех на виду. Вот все они все знают абсолютно, скрыть ничего невозможно. Когда король едет по городу, ну, недавно мы дорогу просто уступали машине, он сзади куда... Ну, не бибикали они, правда, уступили дорогу, король мимо проехал.
0: Это то есть его... не расчищали магистрали? Не ехали машины с мигалками?
1: Его отец, Олаф...
0: Вот, Геленваген охраны, нет?
1: Да, он знаменитая фотография, где он билет предъявляет, сидя в трамвае. Хотя король был вот, ну, жутко совершенно зацикленный на всяких церемониях, на соблюдении дворцовых приличий и так далее. Там чуть ли не 17 лет его сын просил разрешения жениться на определенной девушке. И тот только через 17 лет, когда уже парламент вмешался и сказал, ну, у нас так прервется династия, ну, дайте вы разрешение королю. И вот нынешний король со своей женой Соней, они вот с тех пор, это прочнейший брак. Ну, и публика к этому хорошо относится, следят за неприятностями в семье, тоже бывает, следят за тем, кто, где, как. Охотнее всего покупают книги об истории королевской семьи, с фотоальбомами совсем. Это не только символ. Вот очень интересно, 17 мая у других стран есть военные парады в главный день какой-то. А у них сразу было решено, король будет принимать в этот день не военный парад, а будет принимать парад детей. он будет обязан стоять на балконе Королевского дворца, и перед ним будут проходить колонны школьников, каждая школа по отдельности со своим школьным оркестром, со знаменами. Он детей парад принимает каждый год. И это замечательно.
0: Потрясающая традиция, действительно, знаете, учиться, учиться и учиться. Слушайте, а вот к вопросу о прозрачности, что жизнь короля на виду. А мне еще в Норвегии, и вообще в северных странах, в Норвегии особенности впечатляет отсутствие занавесок на окнах.
1: Вот я сейчас сижу перед окном, у меня открыто окно, я ничего не завешивал. Почему? А я не делаю ничего предусудительного. То есть считается, что если ты вдруг... или в спальню занавесочки, конечно, есть. Но так человек сидит, занимается своим делом. Что-то такое. Или семья сидит. Нету занавесок. Вот сейчас все где-то еще появляется такое. Но я когда на автобусе из центра города к себе еду, я смотрю, вокруг люди. Кто-то с работы пришел, еду себе готовит. Кто-то сидит, телевизор смотрит. Это совершенно спокойно.
0: И это нормально. В смысле, нормально заглядывать в окно, смотреть,
1: нет,
0: что другие делают.
1: Нет, просто из автобуса это все видно.
0: Ну, видно, да. Не отвернешься же, да.
1: Специально смотреть никто не будет. То есть вот, но это здесь нет ничего стыдного или секретного.
0: Ну да, это часть протестантской культуры, то, что ты как бы свое и благочестие перед Богом доказываешь тем, что все прозрачно, все на виду. И это часть вот такой, мне кажется, такого северного этоса честности, демократизма, о котором мы еще поговорим. Хотел еще об Осло говорить, о том, как устроен город. Он ведь целиком привязан к воде, да, целиком привязан к фьорду.
1: Я бы не сказал,
0: нет?
1: Потому что вот с одного бока в него входит фьорд, причем несколькими заливами такими. И перед этим целая куча островов, где тоже живут люди или отдыхают люди. И туда ходит много паромов. Прямо из центра города вот такая есть с двумя башнями. Красный дом – это ратуша.
0: Да, это городская. Самый известный символ Осло, да, да, такой, да, модернистский такой. Да.
1: Нобелевские премии мира там выручают в нем. И там, ну, например, каждый день подходит крошечный, совершенно там, ну, метров 10 длиной суденышко, где привозят свежий улов рыбы, рыбаки, и в море сваренные креветки. И прямо тут вот продают людям, которые подходят и покупают это все. Ну, он какой-то вот... С одного конца это торжественно все, а с другого конца вот спокойненько, спокойненько вот этот рыбак приплывает.
0: Но в целом у меня ощущение от Норвегии, ну, вообще, эта страна очень сильно вписанная в пейзаж. Города безумно красиво расположены на вот этих фьордах, и Осло сам, когда смотришь сверху с Холменконельна, или помню, когда я впервые оказался в Бергене, тоже поднялся на гору и посмотрел, как город, вот видно, вот порт, вот торговые пути, вот железная дорога, а вот сам город, а вот гавань, вот это вот Брюгге расположено. И вот мне кажется, что все норвежские города, они очень сильно привязаны к пейзажу, они не являются неким насилием над пейзажем, над ландшафтом.
1: Ну, Осло он особенный, потому что вот он так, ну, как бы парадной частью, он к фьорду прилегает. И там взяли и посносили старые контейнерные терминалы, там какой-то цементный порт. И они построили, во-первых, новые жилые дома, да, с пляжами даже какими-то. Построили музеи, замечательную библиотеку, оперу, центр Мунка, национальный музей. И построили современные жилые дома, которые, ну, они остроумный народ, они назвали сразу же штрих-кодом. Ну, поскольку дома, например, стоят такие разносорты. И это официальное название, Баркоуд называется этот район. А дальше уже вот районы, которые, ну, есть городские с многоэтажками, а Осло с двух боков, там поднимаются холмы, и на этих холмах то, что называется в Норвегии марка, это лесной массив. Его нельзя использовать под бизнес ни под какой. То есть город не может развиваться, стройка туда не идет никак. И вы, если садитесь на метро какое-нибудь, например, первую линию, она у вас выходит, ну, конечная остановка, тут национальный архив, и тут же берег замечательного озера. В лесу, лесное озеро. И дальше лес. Самый натуральный лес, никакой не парк, ничего. Да,
0: ну, или метро, или метро на Холменколлен ведет, вот, да, к трамплину, да, и к лыжному стадиону, где
1: вот
0: знаменитые
1: это первая
0: игры.
1: Линия, первая линия туда идет и наверх. Так что это много таких вещей, которые они просто входят в лес.
0: Да, во Норвегии вся она как бы... Я даже как человек, как лыжник, меня всегда очень восхищала эта идея, не знаю, преувеличена или нет, что Норвегию все можно пройти на лыжах. От Осло до... Ну, понятно, что можно пройти на лыжах, но по лыжням. По подготовленным лыжням, что все сети лыжней, которые готовят местные коммуны, они переходят одна в другую, в том числе освещенные лыжни. И, условно говоря, по подготовленной лыжне ты можешь пройти от Осло до, ну уж не знаю, Киркенеса.
1: Нет, ну такое я не слышал. Ну то, что коммуны
0: до Тромсё
1: участвуют.
0: Хотя бы.
1: Ну как, например, коммуны участвуют? Ну дороги, замечательное шоссе, хорошо освещенные, вот, европейского значения дорога. Кто-то должен ее чистить от снега, от всего, или просто дороги, хорошие асфальтированные дороги. Фермеры зимой заключают контракт на то, что они поддерживают чистоту определенного участка дороги. Они для своих тракторов закупают вот навесную снегоуборочную технику, и вы едете зимой, несмотря на все снегопады, пургу, метель, вы едете по ровной, хорошей дороге, потому что фермеры, каждый свой участок, вот они по контракту поддерживают в безукоризненном состоянии.
0: Ну да, такое сетевое правительственность, как это называется в политической науке, governmentality, это когда сетевая составляющая власти, когда вот эти вот функции делегируются, в том числе на нижний уровень. А, вот тоже выводит на интересную тему, собственно, про идентичность норвежцев. А вот на праздники Осло пустеет... Я расскажу, почему я спрашиваю, потому что я сам жил в Хельсинки довольно долго. И Хельсинки, в общем, я думаю, оно немножко похоже, эта культура финская, на норвежскую, в том смысле, что это страны, долгое время бывшие, так сказать, провинциями Шведской империи, и они очень такие сельские, деревенские. И в Хельсинки очень мало есть людей, которые, ну, в третьем, в четвертом поколении горожане. Все в первом, втором поколении выехали из деревни. И когда Рождество, вот сейчас Рождество, город пустеет. Потому что все уехали к своим бабушкам-дедушкам, а то и мамам-папам куда-нибудь вглубь Финляндии. А как это в Норвегии?
1: Нет, город пустеет, ну, например, на Пасху. На Пасху город совершенно пустой, он вымирает. Почему? У норвежцев почти у всех есть еще и загородные резиденции, так называемые хитте.
0: Хитте, вот, да.
1: Да, очень часто это место, где нет вообще ничего, кроме электричества. Электричество есть везде по всей Норвегии. Там люди вот, ну, туда уезжают, чтобы медитировать, чтобы книжки почитать, чтобы оторваться от всего, чего только можно. И это настолько популярно, что, да, действительно, города пустеют. И на Пасху, ну, когда делать совершенно нечего, местное телевидение гонит детективы. Пасха – это детективный период в жизни норвежцев. Вот обязательно почему-то. Но в такие праздники, как Национальный день, они все в городах, они все вот на школьных парадах. И все замечательно одеты.
0: Но они в душе все-таки норвежцы больше люди природы, мне всегда казалось. От этого же их и такая спортивная составляющая, и охотники многие. Ну, скажем, чем норвежцы отличаются от датчан? Дания все-таки более городская, урбанизированная культура с привязкой к длинной такой европейской истории. А Норвегия, мне кажется, она более природная страна, скажем, по сравнению с Данией.
1: Ну, так если хорошая погода, как мне вот невестка норвежская говорит, вы норвежца дома не застанете, он обязательно где-то снаружи, на природе, где-то еще, с приятелями, или в той же хитте в своей, еще как-то. Вот норвежец, он житель за пределами дома. Где-то обязательно он вот куда-то...
0: Вписан в пейзаж, как и города, да, вписаны в пейзаж. Норвежцы тоже, они невероятно, я не знаю, честно скажу, не знаю другой такой нации, которая так сильно привязана к своей природе, к своему пейзажу. Сейчас в завершении этой части уйдем на перерыв и свою тоже историю расскажу. Я часто катаюсь на лыжах в области Лиллехаммера, это километров 200 от Осло ходит. И я как-то, ну, я так более-менее там серьезно тренируюсь, и вот как-то вечером в абсолютно пустынной местности я заметил двух пожилых норвежцев, которые куда-то шли на лыжах. И я поинтересовался, говорю, ну а куда же вы тут? До ближайшей станции вообще 20 километров, куда вы на ночь глядя-то? Говорит, а у нас здесь вот это хютте. Показывают на ближайшую сопку. Мы, говорят, на лыжах идем каждые выходные, типа 25 километров от станции идем до нашей хютты, там живем, там топим снег, разводим огонь, проводим там выходные и вечером спускаемся на лыжах в воскресенье до станции, где у нас припаркована машина. И им обоим было лет по 70. Вот. И вот для меня это такой прямо образ людей в привязке к этой природе, в привязке к этому пейзажу. Михаил Крутихин у нас сегодня на связи. Мы вернемся буквально через мгновение.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».

0: Продолжаем наш эфир «Код города», подкаст, в котором гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, и в гостях у нас Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка, житель Осло. Рассказывает он нам об Осло и Норвегии. Михаил, ну вот мы так, я думаю, говорим во многом о вещи, которая называется «качество жизни». Почему Норвегия так часто выигрывает все мировые рейтинги по качеству жизни?
1: Ну, норвежцы сами очень много критикуют. И свое правительство, и власть, и все вот тут нехорошо, здесь вот можно было бы сделать лучше. Они такие серьезные критиканы, всегда критикуют. Но они знают, что они могут эту власть менять. Если посмотреть, когда выборы, например, в местные, ну, руководящие органы местной коммуны, здесь все коммуны, естественно. Это такие очереди стоят на избирательных участках, они понимают, что они могут что-то поменять. Они на это могут воздействовать. Потом внимательно смотрят на то, чем занимается правительство. И они понимают, ну, можно за что-то покритиковать. Но вот если едешь по Норвегии, очень трудно найти такую точку, где хороший пейзаж. Вот хотелось бы что-то сфотографировать, но обязательно висят электрические провода где-то. Они говорят, так это же, вы понимаете, мы много денег вот тут вот получили от нефти, от газа вот у нас. Так на что мы потратили? На то, чтобы не осталось ни одного уголка в стране, не электрифицированного, чтобы не осталось ни одного населенного пункта без нормального водоснабжения, без канализации, чтобы не осталось вот в пределах какой-то вот прибрежной полосы, чтобы не осталось в море, ну, чуть ли не на 50 миль, чтобы там интернет был, чтобы они могли связываться. Вот куда идут наши деньги. И они это хорошо понимают.
0: Ну вот откуда деньги? Здесь я хотел с вами поговорить с вашей, то, собственно, нефтегазовой, да, углеводородной ипостасью. Все вас знают как блестящего аналитика нефтегазового рынка. Благополучие норвежское, оно на нефти стоит?
1: И на нефти в том числе.
0: В какой степени? В какой степени это нефть, в какой степени это, как бы, так сказать, хорошее правление и в целом политика?
1: Я думаю, тут еще и политика, конечно, играет большую роль. Но в нефтегазовой отрасли задействовано только 4% населения. Всего 11% нефтегаз дает в бюджет. А все остальное – это вот это страна, где хорошо развита промышленность, хорошо развит бизнес по, ну, например, по электронике, по изготовлению оружия. Норвегия – экспортер вооружений, кстати, очень интересных, современных. То есть это не только нефть и газ, это еще и рыба, это еще и вот морские всякие дела, это и судостроение. То есть Норвегия не ограничивается нефтью и газом, но когда норвежцы почувствовали, что они зарабатывают больше, чем вот они могут потребить, даже на такие общие национальные проекты, как электрификация, интернет, вот, канализация, водопровод, они эти деньги стали откладывать в кубышку. Вот в тот самый знаменитый суверенный фонд, который чуть ли не самый большой, ну, один из самых крупных, по-моему, в мире. И они внимательно следят, что там за деньги, что там за акции, в которые вложены эти деньги. Вот они там накопят, это фонд будущих поколений, или еще пенсионным фондом они его называют. Но они его так просто не тратят вот на какие-то безумные вещи. Да, бывает, когда публика начинает критиковать правительство за то, что бухнули деньги не туда, куда надо. Это всегда, вот, критика здесь все это есть. Но, в принципе, вот общее, и доходы, и расходы, вот они идут в национальных интересах каких-то, а не то, чтобы вот 2-3 человека в правительстве обогащались в результате.
0: А вот вообще, кстати, такой вопрос. В Норвегии нормально быть богатым? И как это, скажем, связано с налоговой политикой? Вот недавно новость прошла, сейчас я закончу вопрос. Магнус Карлсон, норвежский шахматист, он, вот это была история, он показал, что он должен заплатить налогов больше, где-то в полтора раза, чем он получил доходов. Так хитро устроена налоговая система, что он должен заплатить больше, чем получил. И я понимаю, что сверхдоходы в Норвегии обложены каким-то совершенно сверхъестественным налогом.
1: Ну, не совсем так, потому что вот то, о чем он говорит, это был не только налог на его вот заработок и так далее, налог на доход, но это еще есть налог на богатство. То есть, если у него на банковском счету лежит больше определенного вот уровня чего-то, вот с этой суммы 0,5% сначала, если уж очень много, то 1%, начинает просто взимать: ребят, у вас там деньги лежат, которые не работают. Вы уж извините, немножко поделитесь вот этими неработающими деньгами. То есть, когда он-то сплюсовал все и на доход не только вот от премии своей, а от всего, вот, чего у него есть. Так что это вполне нормально. Да, некоторые, вот мы знаем таких норвежских предпринимателей, вот Фридриксен, например, которому не понравились налоги, который убежал и в другой стране живет, и там платит налоги.
0: А и как к нему отношения?
1: Да, ровно так. Ну, убежал и убежал, да черт с ним.
0: Об Осло нам рассказал Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка и житель Осло. А это была программа «Код города», подкаст, в котором наши гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Слушайте нас на сайте Радио Свобода, на основных подкаст-платформах Apple, Spotify, а также в соцсетях или на YouTube-канале Радио Свобода «Контекст». Делитесь, лайкайте и комментируйте, если находитесь в безопасности. Программа «Код города», Сергей Медведев, Радио Свобода. Оставайтесь с нами.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
8: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
9: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
10: Очень настороженно.
11: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
12: Я не употребляю информацию.
13: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
14: В большом счете я за свободу слова.
15: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России?
17: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное у себя порядок навести.
18: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
19: Перемены нужны масштабные.
20: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
19: Да никаких, все нормально.
20: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
21: Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
22: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональное объединение. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья.

0: сегодняшний гость подкаста Марио Корти. Давним слушателям «Свободы» нет нужды представлять его, а всем остальным скажу, что Марио Корти – писатель, историк и переводчик, любитель заковыристых сюжетов из прошлого, старатель архивного поиска, коллекционер лингвистических парадоксов. Его перу принадлежат полные исторических наблюдений и открытий книги «Дрейф», «Сальери и Моцарт», «Другие итальянцы, врачи на службе России», «Итальянские военные на службе России», а также разнообразные статьи о правозащитном движении в Советском Союзе. Много лет Марио Корти проработал на радио «Свобода». Сперва в архиве «Сам издата», затем в русской службе. 5 лет был директором нашей редакции. Сегодня живет на севере Италии.
1: Ваши герои, ваши итальянцы, отправившиеся в Россию, в каком-то смысле тоже были в зарубежье для себя, да? Что вы, для начала спрошу так, вкладываете в понятие «зарубежье»? Чем для вас, на ваше ухо, звучит это русское слово?
2: У нас в итальянской традиции есть слово «эстеро» для зарубежья. В свое время было другое слово «за Альпами» – «трансальпини». Итальянцы средневековья говорили, что вот за Альпами, да, там варвар, что ли, как звал их, Петрарка, например, и так далее. Вот есть такое. Но, может быть, в русском языке есть какое-то определенное слово, определенный смысл в этом слове.
1: Зарубежье – это не за горами, не за речкой, а это за тем рубежом, который положил какой-то властитель, какой-то государственный человек положил своему народу.
2: Но когда-то говорили заморские страны в русском языке.
1: Но это просто дальние.
2: Они были не заморскими, но это были другие страны.
1: А почему ваши герои отправились в далекую, совершенно чуждую Россию? Что тянуло столь многих итальянцев во многих поколениях и во многих веках? Что забыли они там?
2: Ну, была традиция, ведь Италия была разделена на разные государства. И служба в других государствах, это было обычное дело. Другие внутри полуострова или просто другие. И даже служба, скажем, у французов или у немцев против тех же итальянцев другого государства. Это было нормально. А французы один раз, когда захватили Милан, значит, их военачальник был тем же миланцем, который служил французам. Он взял Милан для французов. Это было как-то обычно. У Данте я сейчас не вспомню точно даже, как по-итальянски или по-русски, но у него есть такое выражение, которое он взял у римлян. Да? Итальянец, собственно, смысл такой, человек вселенский, и он чувствует себя везде, как рыба в море. Так что такое представление об итальянцах было уже очень давно.
1: Смешно, как это перекликается с Достоевским, о том, что русский человек – человек всемирный.
2: Всемирный, да, совершенно. Но тут имеется в виду что-то другое, что человек, как сказать, приспосабливается. Весь мир для него – это как море для рыбы. Умеет плавать. Ну, а так традиция была, повторяю, службы, в основном военной, в других государствах. После итальянских войн, то есть это где-то начало 16 века, да, начало середины 16 века, очень многие именно военные оказались без работы.
1: Неудел, да?
2: Неудел. Вот и стали предлагать свои услуги другим странам. Англия, Франция, Испания особенно, Германия, то есть Священно-Римская империя, а некоторые в Польше служили, в Швеции. Ну, и в России тоже.
1: Что итальянцы интересного писали об этом опыте своего зарубежья? Я имею в виду о русском опыте. Что они писали на родину? Как они потом рассказывали своим соплеменникам, вспоминали? Оказалась ли Россия той, которую они себе намечтали до поездки?
2: Это трудно сказать. Дело в том, что большинство просто там оставалось. Я брусел. И есть кое-что, какие-то воспоминания, письма. Ну, помню только у одной семьи, у которой была традиция, ну, как бы традиция, значит, отправить своих служить в России, которые возвращались. Но, как ни странно, это семья английского происхождения. Ну, был такой Энтони Уинспер, который сначала поселился в Ливорно, потом стал служить в Неаполитанском королевстве. Сын его, он, собственно, и сына отправил в Россию служить. Они стали апулийцами, кстати. Они, вот эта семья еще существует, их потомки есть, один из них довольно известный режиссер в Италии. Но вот англичане, так сказать, кстати, были католиками эти англичане. В Италии было несколько англичан-католиков, которые после Генриха VIII поселились. В том числе наследник трона, один из стюартов, да, жил в Италии. Да, действительно существует переписка, почему в Россию. Ну, в общем, отец наставляет сына, что вот там, ну, как будто Россия Америка, что это страна возможностей. Но еще в случае, например, Дерибасов, это просто, ну, человек приехал, Дерибас родился в Неаполе. Он считается в России испанцем, да. Да, у него отец испанец, но он родился в Неаполе, учился в военной академии в Неаполе, ну, и отправился в Россию. Ну, он там где-то встретил Орлова в Италии. Да, ну, поговорили, и больше он отправится в Россию служить там. Что он там делает? Ну, делает определенную карьеру, но он начинает вызывать своих братьев туда. Так это тоже вот такая система. А братья поселились, ну, после основания Одессы, поселились в Одессе. Оттуда Дерибасовская улица. Оттуда один из его братьев стал первым консулом Неаполитанского королевства в Одессе. Ну и так далее. Продолжали иметь связи их дети, внуки с Неаполем.
1: Можно ли заподозрить в тех итальянцах, которые остались и, так сказать, развили и упрочили свою русскую судьбу, что-то больше, чем прагматика службы? То есть, может быть, что-то в духе русской жизни, в нравах, в порядке было такое, что их все-таки привлекало? В этой связи такой подвопрос. Многие ли убегали из России, задрав штаны? Или, точнее, схватив кушак и шапку?
2: Не знаю, не могу сказать, потому что, ну, я не знаю таких персонажей, которых Россия притягивала по каким-то там идеологическим, что ли, или по причинам какого-то мифического представления о России. Мне кажется, это были чисто практические побуждения. Возвращаемся к Дерибасу. Он не только своих братьев приглашал сюда, он еще и других итальянцев из других районов привлекал. Например, он привлекал мальчика, который поехал в раннем возрасте с ним. Ну, сначала в Петербург, а потом на юг. Этот мальчик потом стал генералом от инфантерии русской армии. Такой генерал Савойни. Ну, Пушкин о нем пишет где-то. Он отличался в Великой Отечественной войне, ну и так далее. В русско-польской войне 1931 года. Но это вот люди, которых привлекал в Россию почему-то Дерибас. Или Дерибас, как у вас говорят. Наверное, были другие такие случаи. Ну, художников, архитекторов часто просто русские посланники приглашали. Договаривались уже в Италии, что вот там, и договаривались еще об оплате. Скажем, с Фиораванти так было, один из послов Ивана III. И они договорились, что он за 10 рублей там, месяц, или я уже не помню, потому что 10 рублей – это было очень много. Тогда была в Италии такая практика, что просто художники, инженеры охотно нанимались другими и охотно ездили в другие страны служить.
1: Интересно, а в Италии существовали какие-то легенды? Между собой люди такого склада, так сказать, легкие на подъем, говорили – лучше вот в такие-то страны ездить, а не в такие. Существовал ли миф России или миф Англии?
2: Видимо, какой-то миф существовал. Это можно понять из писем вот этого Уинспера. Что хорошо платят, что есть возможность делать карьеру. Вот такой миф был.
3: Ну и во многих случаях это было действительно так.

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
0: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
1: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.

0: Сегодняшний гость подкаста – писатель, историк и переводчик Марио Корти.
1: Марио, в середине, во второй половине 20 века, одним из самых известных итальянцев, который связал свою судьбу с Россией, оказался Марио Корти. Вы. Что вас потянуло в Россию? Вообще, когда вы услышали первую русскую фразу в своей жизни? И что это было, помните?
2: Меня Россия привлекала с детства, надо сказать. Просто сочтение русской литературы. Когда я еще учился в Аргентине. То есть я был подростком, и уже, так сказать, Россия притягивала. Ну, мне нравилась русская литература, там, Толстой и так далее.
1: Вы читали по-итальянски это все, да?
2: По-испански.
1: По-испански.
2: Вот. Ну, а потом уже, когда я вернулся в Италию, мне было 16 лет, уже тут очень трудно, очень сложно все это рассказать, уже было стечение обстоятельств, которое, значит, привело меня туда, например, к тому, что я начал учить русский язык и связывался с Советским Союзом. Тогда был Советский Союз. Ну, тема прав человека, диссиденты и так далее. Вот это меня стало привлекать довольно тоже ранним. Вот. Но это, повторяю, это были обстоятельства как бы случайными.
1: Кто ваш был первым учителем русского языка?
2: Я ходил на летние курсы. Один из учителей у меня был некто Владимир Михайлович Ноццолини.
1: С итальянской фамилией?
2: Считал себя украинцем. Он из Керчи был. Жил в Одессе. Был ассистентом Лысенко.
1: Которого?
2: Он биолог. Ну, этого, который там экспериментировал с кукурузой, который принял. Это в 30-е годы. Но он был итальянского происхождения. Ну, это было поколение. Он считал, что они были генуэзцами. Я немножко сомневаюсь, потому что фамилия явно не генуэзская. Так он со своей семьей эвакуировался, кажется, в 44-м. Теперь я точно не мой, из Одессы. И стал отправляться туда, значит, на запад, в страну предков. Я не знаю, как они добрались. Его дочери и жена были чисто русскими или украинцами. Синие глаза, блондинки, знаете, довольно такие крупными. А он был маленьким, с очень большим горбатым носом. Кстати сказать, когда они эвакуировались из Одессы, им шла навстречу колонна немецких солдат во главе с майором. Майор остановил их карету, телегу или как она, и обратился к нему. Ты, говорит, еврей. Но он выглядел как карикатурный еврей. И он стал отмежать. Нет, я какой я еврей. В конце концов выяснилось, что он встретил хорошего немца, который обязательно хотел спасать еврея. И он им помогал. Вот это все, что я помню о рассказах его. В Италии он стал директором метеорологического центра города Бергамо. Вот он был моим учителем русского языка. Как он знал русский, я не знаю. Был у него южный акцент, раз из Керчи, знаете. Хотя, но он сам считал себя украинцем. Другой был учитель русского языка, грузинский князь. По фамилии Эристов. Георгий Эристов. Поэт.
1: Поэт?
2: Поэт.
1: Очень известный.
2: Он жил в Милане. Он был тоже одним из моих учителей.
1: Сейчас он в учебниках и в антологиях, его стихи.
2: Да, я не знал, что он стал таким.
1: Ну, и, конечно, известность достаточно маленькая, но тем не менее.
2: Он рассказывал, что когда он был еще в России, он знал Пастернака, да, то есть в Советском Союзе. Был членом Союза писателей, кажется. Как он уехал в Италию и когда, я не знаю.
1: Ну, хорошо, это обучение русскому языку. До практических шагов еще очень далеко. Почему вы попали в Советский Союз? Чем мотивировался этот шаг?
2: Я сначала стал работать в довольно молодом возрасте. Стал работать переводчиком, причем техническим переводчиком. Сначала в Турине на Фиате, потом на резинотехническом заводе в Милане, Пирелли. Но были контракты с фирмами, с организациями в Советском Союзе. Ну, а после Пирелли у меня получилась возможность поехать в Москву работать в итальянском посольстве. А тем временем я читал самиздат, который попадал в Италию в переводе или в оригинале. У меня по соседству была такая организация, которая называлась «Русья крестьяна», в 400 метрах от моего дома. Меня туда привели мои соседи. И я стал туда ходить. И, кстати, это был очень важный даже период в моей жизни, потому что там были еженедельные собрания. Ну, собрания в смысле, просто собирались люди, там читали лекции о Советском Союзе, о марксизме, о русской мысли, о русской литературе и так далее. Это было по вторникам. А в субботу и воскресенье были такие же сборища у них на вилле под Бергамо. И там вот целая серия лекций читались.
1: Какой год стоял на дворе?
2: Я приехал из Аргентины в 61-м. Мне было 16 лет. Мои соседи знали эту организацию, ходили туда, и меня так же с тех пор. Это же Русья крестьяна организовала ежегодно летний курс русского языка. Это были священники, все учились в Риме, в русикуме, если вы знаете, что такое русикум, да. Служили на византийском обряде, ну, как у православных, да, на церковно-славянском языке, как у униатов, скажем так. Их было трое, итальянцами все. Хотя туда приходили люди разного происхождения, в том числе и русские, да, появлялись.
1: Вам понравилось предложение поехать в Советский Союз в посольство?
2: Да, конечно. Дело в том, что я уже тогда появлялись эмигранты из Советского Союза. И когда я получил вот это предложение, ну, у меня было время до того, как я начал работать после этого предложения, то я просто заручился какими-то адресами у одного эмигранта. Я могу даже сказать, кто такой. Это Юрий Глазов, который мне дал очень хороший адрес. А там уже я познакомился с разными людьми, с Коржавиным, Павлом Литвином, Войновичем, Юрием Мальцевым, который потом поедет, и так далее, со многими.
1: Марио, в итальянской литературе, в поэзии, в прозе, в драматургии Россия 20 века, то есть времен вашего становления, она как-то присутствовала? Какой был образ вот там России, Советского Союза? Что писали в Италии об этом? Интересного, что писали? Ну, не коммунисты какие-нибудь?
2: Образ был два источника. Ну, было больше, конечно. Но, во-первых, коммунистическая партия, которая занималась, пропагандировала Советский Союз. Советский Союз, конечно, отождествлялся с Россией, с русскими. Вот как везде в мире, кстати сказать. Там все хорошо, рай, там светлое будущее. Другой источник, как ни странно, это воспоминания военных, которые вторглись в Россию.
1: Вторая мировая.
2: Да, особенно альпийских стрелков. Они рассказывают о своем отступлении от Дона назад в Италию. Они оказались в отцеплении, в окружении. И для того, чтобы двигаться дальше, ну, там была такая большая битва с окружающими их советскими войсками, они прорвались. Ну, вот они рассказывают эту эпопею отступления. Ну, вы знаете, в основном это была Украина, кстати. Но для них это все равно Россия. Женщины, как им помогали.

0: Отступление было в 43-м, и, несмотря на дурной опыт лагерей, даже те, которые освобождались из лагерей, а это и в 52-м, и в 53-м освобождались, почему-то говорили о русских симпатиях. Какой-то один хороший эпизод у каждого из них был, при всех ужасах. И этого было достаточно. Ну, а потом, была какая-то традиция, конечно, академическая, да, славистика, русский язык преподавался в разных университетах. Но вот два главных источника вот этой симпатии к России – коммунистическая партия и вот эти воспоминания. Очень странно, но это так.
1: Марин, ну и что вы скажете о тогдашних, условно говоря, русских, да? Точнее, что вы скажете об этом своем собственном зарубежье, о житье в Москве на протяжении нескольких лет? Какой вынесли вы из этого опыт? Какой портрет советского человека, русского человека, украинского человека, еврейского человека? Я не знаю, вот в целом, вот тогда, я хотел бы, чтобы мы не переходили к сегодняшнему дню. О сегодняшнем дне, я надеюсь, это будет отдельный разговор. Что вы скажете о тех людях? Они вам в результате понравились? Кто их лучше понял? Коммунисты итальянские или итальянские вояки?
0: Я пришел уже с адресами. А это были адреса правозащитников, диссидентов. Поэтому я с ними общался. Ну, я общался еще с советскими людьми в качестве переводчика. Ну, в смысле, я был в посольстве переводчиком. Иногда бывали встречи в МИДе там или в других учреждениях.
1: Ну же вы в трамвае ведь ездили, правда? Поэтому, тоже, да, как и все остальные. В трамвае ездили?
0: На метро.
1: На метро?
0: И на машине. Например, однажды пришлось Громыко переводить там, ну и так далее. Ну, а в основном я общался с особыми людьми, с диссидентами. Многие из них были евреями, которые готовились уехать. Поэтому, что я могу сказать, это же люди особого типа. Меня охраняли эти же люди от бывших заключенных, то есть от людей, вернувшихся из заключения. Ну, чтобы меня как-то обезопасить. Буковского я с ним познакомился уже на Западе. Он, по-моему, когда я там был, был на свободе один или два месяца, не больше. Потом его опять арестовали. Поэтому не приходилось с ним сталкиваться. Ну, конечно, Коржавин сидел, разумеется, но это сразу после войны. Так что он не был из этих. Поэтому там велись разговоры совершенно нормальные, как с нормальными людьми, критиковали. То есть, понимаете, для меня это было как в свободном обществе, несмотря ни на все. Конечно, да, прослушивают разговоры. Там. По телефону мы никогда не общались ни с кем. Я попал однажды в квартиру, в которую пришли с обыском. Ну, может быть, вы знаете эту историю.
1: Наши слушатели, скорее, не знают.
0: Это было 7 человек, я их не видел. Задержались сначала на кухне. Хозяйка приоткрыла дверь, сказала, с обыском пришли, посмотрела на меня и указала на окно. Ну, это был первый этаж. Я сбежал из окна.
1: Сейчас можно назвать, чей это был дом?
0: Елена Семека. Был дом на улице Вавилова. Единственное, у меня шуба была в прихожей. Но я ушел, это был февраль, очень холодно. Ушел без шубы. Документы и кошелек у меня был в брюках. В шубе была пачка сигарет Marlboro. Они спросили, ну потом, как я узнал, хозяйки, ну чьи сигареты и чья шуба? Там же была лишняя шуба. Оказалось, что у Лены, у сына была такая же шуба, как у меня. Точно такая. И она сказала, моего сына, а он теперь в больнице.
2: Сегодняшним гостем подкаста был писатель, историк и переводчик Марио Корти.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
4: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
5: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйдет.
6: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Когда мы начнем воевать по-настоящему?
3: Бывший глава генштаба задает главный вопрос сторонников войны. Генерал бьет в набат, пишут российские военные блогеры.
4: Что можем повторить? Да. Потери в несколько десятков миллионов.
3: Как выйти из военного тупика? У начальства большие планы, а мобилизацию оно не хочет, жалуются военные блогеры. Как тогда генштаб планирует продвижение сразу на нескольких направлениях?
5: Пора воевать по-настоящему. Среди российских провоенных авторов это универсальный ответ на вопрос, что делать после ударов, и дальше вы подставляете в вопрос любой топоним. Новороссийск, Туапсе, Услуга, Севастополь, что пожелаете. На первый взгляд кажется, что это просто безопасная претензия начальству. Но на самом деле это главный вопрос сторонников войны к руководству в Кремле. И радости военных блогеров просто нет предела, когда эта претензия звучит из уст бывшего начальника генштаба.
2: Было у вас ощущение, когда украинский дрон сел на купол здания, в котором находится верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации. Я не говорю уже, когда эти дроны садились на наши самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, когда эти самолеты, дроны наносили удары по нашим объектам, я все ждал. Но когда? Когда мы начнем воевать по-настоящему? Чуть ниже я задам себе и вам вопрос. А что нам-то делать? Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию? На измор. Мы кого будем продолжать измором-то травить?
5: Балуевский не первый раз говорит о проблемах в армии на государственных площадках. В этот раз его трибуна – Общественная палата. Выступлению почти неделя, и на сайте палаты его уже нет. А видео, которое перезаливают про военные паблики, обрывается как раз на том моменте, где генерал Балуевский вот-вот и скажет, что же надо России сделать, чтобы победить. Некоторые военные блогеры под видео текстом уже приписывают ему слова о подготовке ядерного оружия и мобилизации. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на Радио Свобода и канале «Настоящее время». В ближайшие полчаса мы сопоставляем запросы российских военных с задачами, которые ставят им руководство. Начнем мы с запросов и настроений.
6: Для нас любовь к родине, стремление ее защищать превыше всего.
7: Напомнил Владимир Путин на заседании Совета законодателей. Но российские журналисты и военкоры последние недели все чаще публично делятся своим пессимизмом о ходе войны с Украиной. Растущее число ударов украинских беспилотников, например, так расстроило телеведущего Владимира Соловьева, что он в своих рассуждениях дошел до вопросов к руководству России.
8: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю. Я просто не знаю. Я не собираюсь обвинять никого из армейских структур. Не в этом дело. Это уровень компетенции, который и уровень полномочий, который должен быть выше, чем у любого человека, который отвечает внутри вооруженных сил Российской Федерации за систему ПВО.
7: Впрочем, об этом так называемые Z-военкоры открыто говорят уже довольно давно.
9: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
7: В ночь на 26 апреля Украина нанесла очередной удар дронами по аннексированному Севастополю. В СБУ утверждают, что при атаке повредили 3 военных корабля, военный аэродром и самолет, учебный центр и штаб радиотехнической разведки ПВО. Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев эту информацию не подтвердил, но оценил атаку украинских беспилотников как мощнейшую.
10: Всего там, наверное, около сотни беспилотников так или иначе пытались атаковать город. Большая часть из них была уничтожена на территории моря или на территории города Севастополя мобильными огневыми группами. А часть уже на территории Республики Крым. Тем не менее, враг по традиции был отбит, налет был отбит. Никаких существенных там и серьезных потерь мы не понесли. Хотя, конечно, большое количество есть там вопросов. Сейчас мы занимаемся выяснением и ликвидацией всех последствий. Это там в том числе и выбитые стекла более чем в 40 домах. Это и возгорание в разных частях и так далее. Но, в общем, к сожалению, погиб мужчина, находившийся в машине от осколков беспилотников.
7: Однако есть в Севастополе вопросы и совсем в другом тоне. Например, у российского военнослужащего и блогера 13 Tactical.
11: Че, как там? Анкорин, там на Валдае как, безопасно? В Севастополь приезжайте,
7: А Z-блогер Александр Разведос Арутюнов еще неделю назад признал, что проблемы у российской армии крепнут и на поле боя.
12: Противник, оперируя ограниченными средствами, с опорой на технологии, может очень успешно обороняться дронами. Но нельзя дронами наступать. Нельзя дронами освобождать населенные пункты. Нельзя дронами освободить Славянск-Краматорск. Нельзя. Их придется освобождать ногами и руками пехотинца. Положа руку на сердце, это надо признать, что если он такой тактики будет придерживаться в ближайшей там, или среднесрочной перспективе, нам ничем хорошим это не грозит.
7: Провоенный блогер Михаил Рыбарь-Звинчук в разговоре с телеведущим Анатолием Кузичевым был еще откровеннее.
13: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
14: Да, я правильно понял, что мы увязли?
13: Да.
14: И все вспомнили тогда второй год. Это, конечно, была такая горькая, на самом деле, пилюля. Потому что мы-то, помните, вот это, можем повторить вот это идиотское. Мне всегда это очень не нравилось. Можем повторить.
13: Что можем повторить? Потери в несколько десятков миллионов.
14: Это вообще-то пошлятина во всех смыслах, да, можем повторить. А во-вторых, как выяснилось, что даже если убрать за скобки, так сказать, эстетическую составляющую, то получается, что не можем повторить-то.
7: Подобную войну на истощение Россия в текущих условиях сможет вести еще максимум 1.5-2 года, резюмировали Z-блогеры. Дольше без мобилизации, по их мнению, уже никак не обойтись.
5: И о вероятных сценариях для российской армии мы говорим с военными экспертами Давидом Шарпом и Михаилом Притулой. Я приветствую гостей и первый вопрос задам Михаилу. Что нужно делать, чтобы перевернуть доску? Такой вопрос ведущий Первого канала задает блогеру под ником Рыбарь. Мы их цитировали в конце сюжета. У того ответ — мобилизация. А на ваш взгляд, Михаил, есть ли альтернативы?
15: Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить Владимира Соловьева. Он так замечательно на всю Россию рассказал о том, что украинские дроны поразили Усть-Луг и Туапсе, то, наверное, там не все россияне об этом знали, а теперь все знают. Ну, спасибо ему большое, конечно, за это, потому что, телеграм-каналы закрыты, теперь все знают, что Туапсе и Усть-Луга уже все. Ну, а там, что делать России? Готовиться к большой девальвации, к тому, что деньги будут обесцениваться, изыматься и так далее. Перевернуть доску, если даже будут проводить мобилизацию, или пытаться еще каким-либо образом сохранить власть, потому что речь идет не о войне на самом деле, не о захвате Украины, речь идет о сохранении власти Путина, то Путину нужно будет применять более жесткие меры. Это одна из них – это мобилизация, для того, чтобы поставить под ружье побольше людей, в том числе недовольных. Вот. Выпустить другие деньги, более дешевые. То есть пойти на те меры, которые будут народу не нравиться. Это все нужно для сохранения власти, прежде всего. Вот этим будут заниматься его окружение. Поможет ли это Путину сохранить власть? На несколько лет – да. Вот. А россиянам придется затянуть свои ремешки. Вспомните, как разваливался Советский Союз. Вот сейчас как раз Россия подходит к той же самой черте. Очень неприятная, опасная черта, но, тем не менее, деваться некуда. Нужно готовиться.
5: То есть альтернатив нет. Хорошо, я тогда этот же вопрос адресую Давиду Шарпу. Давид, есть ли, на ваш взгляд, у России альтернативы, кроме как объявлять мобилизацию для того, чтобы достичь каких-то ощутимых продвижений на фронте?
16: Насколько я понимаю, до сих пор Путин надеялся на то, что некие задачи минимум здесь и сейчас он может выполнить текущими силами. Задачи минимум, как я вижу для него, это то, что понятно, что он ждет и надеется, что произойдет где-то крах украинского фронта, что будет очень резкое истощение украинцев, и он тогда сможет добиться чего-то большего. Но задача минимум для него это захват Донецкой и Луганской области и, естественно, параллельно захват дополнительных территорий, скажем, Запорожской, Днепропетровской и так далее. То есть без того, чтобы захватить Донецкую область, он не может своему условному электорату и не только Z-блогерам, но и всем остальным сказать, что хоть какие-то цели войны выполнены, задачи. Потому что освобождение в кавычках ДНР и ЛНР это было цель, которую сумели географически обрисовать. Если кое-какие другие цели, а на самом деле изначально цель была большая, лишение Украины ее государственности, то эти цели звучали неопределенно, то освободить ДНР, ЛНР, это звучало достаточно четко. Поэтому без захвата Донецкой области он не может остановиться по определению. Насколько я понимаю, они исходили и до сих пор исходят из того, что не мытьем, так катанием удастся додавить эти несколько десятков километров тяжелыми потерями. То есть либо они надеялись, что Украина отдаст по результатам переговоров, и тогда бы это было дополнительный, скажем так, победный фактор, что противник без боя уступает некую территорию, либо они ее додавят за, я предполагаю, что они хотят это сделать за год, до конца 26-го, но это выглядит абсолютно нереалистично. Соответственно, Путин все время будет делать выбор, либо считать, что он может додавить, и у него есть время, либо идти на кардинальный шаг. И если мы говорим о не перевернуть доску, но, скажем так, повысить свои шансы и попытаться ускорить продвижение, то да, минимум это мобилизация, максимум это иммобилизация и дополнительный перевод экономики на более военные рельсы. Естественно, и те, и другие шаги – это очень существенная цена и экономическая, и внутриполитическая, и иная. И не случайно Путин на эти шаги не пошел. Хотя с чисто военной точки зрения, если мы отвлекаемся от политики, а именно берем формально военную точку зрения, то на мобилизацию он должен был бы пойти уже давно.
5: А как вы считаете, есть ли у России ресурсы, чтобы людей мобилизованных не бросать сразу в бой, а тренировать, допустим, год-полтора, как, например, об этом говорит блогер-рыбарь?
16: Год-полтора тренировать кого-то, это сказать, что это не в духе российской армии, это ничего не сказать. И не в духе обстоятельств. Я даже думаю, есть, конечно, специальности, на которые тренируют долго, например, летчики и так далее. Но мы говорим о массово мобилизованных для боевых частей, скажем, пехоту, инженерные части, артиллерия, танки. В духе российской армии тренировать неделю-другую, а не год-полтора-два. И поэтому, скорее всего, ни о каких длительных сроках речи быть не может. Хотя есть важный нюанс. Если ты мобилизуешь много людей, ты не можешь их единовременно задействовать. То есть они не готовы. Можно пополнить ими маршевые части. Но если ты хочешь сформировать новые части, ты в самом деле должен иметь для них и экипировку, и технику, и хоть как-то их потренировать, иначе заниматься слаживанием. То есть это длительный проблематичный процесс, хотя, конечно же, не год-два. И для этого процесса нужны ресурсы, в том числе, я имею в виду, готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус, чисто с военной точки зрения.
5: Ну и вот говоря, продолжая вашу мысль о формировании новых частей, мы подготовили небольшой материал о том, как формируются так называемые новые беспилотные войска, какие с этим продолжаются проблемы, и также в нем мы попытались собрать коротко информацию о планах на весну. В итоге, пока спорят российские военные эксперты, которые находятся в России и пишут с российской стороны, где же это наступление, которое обещается, вот это все мы собрали в один материал, давайте его посмотрим и продолжим вопросы и ответы с гостями.
17: Эффективность применения беспилотных систем различного класса ежедневно демонстрируется как в приграничных регионах, так и в зоне специальной военной операции.
18: Уверял замначальника российских войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов в ноябре 2025 года. А с конца февраля именно в эти войска начали активно вербовать студентов сотен российских учебных заведений. Спустя два месяца в Минобороны решились опровергнуть уже имевшие место случаи, когда записавшихся в дроновые войска студентов отправляли в другие подразделения.
19: Указаниями предписаны запрет на перемещение военнослужащих из войск беспилотных систем в другие подразделения воинской части, использование военнослужащих войск беспилотных систем только по прямому предназначению, строгое соблюдение условий и обязательств, закрепленных в контракте и приложении к нему.
18: К слову, в эффективности беспилотных войск так называемые Z-военкоры сомневаются.
20: БПС строят по такому же принципу, стягивая туда всех, кто хоть как-то умеет управлять дроном, но за это время сильно просело мастерство пилотов. Я начинал летать, когда это не было мейнстримом. Мы сами учились находить позиции противника, постепенно накапливая опыт обнаружения целей. С массовым внедрением Дискорда произошла определенная деградация.
18: Российская армия отстает от Украины в развитии беспилотников, сообщал в начале апреля проект «Можем объяснить». Теперь автор профильного телеграм-канала «Хроники оператора БПЛА» прямо говорит, что насыщение российской армии мобильными огневыми группами для борьбы с украинскими дронами опасно для собственных дронов.
9: Следующий этап – это беспорядочное уничтожение наших бортов. А самое главное, что эту тенденцию мы уже ощущаем. Ощущаем на наших расчетах, расчетов смежников. Необходимо, чтобы расчеты имели представление о том, как выглядят наши БПЛА, но это капля в море, потому что требуется четко выверенная система управления расчетами. Но и особо умиляет, когда твой борт сбивает ЗРК, а затем в сводках по области ты видишь, как в это время был сбит вражеский БПЛА.
18: Другой Z-канал и вовсе прогнозирует.
20: Министерство обороны озвучило 100 рублей за беспилотник, поэтому будут сбивать все, что видят. Своих насбивают целую кучу.
21: Среди общественности главная интрига последнего месяца, вот то, что мы сейчас наблюдаем на фронте, там, недели три последние, это уже и есть то самое наступление российской армии, о котором столько времени обговорили, о котором предупреждали, или оно еще не началось?
18: Правда, военные аналитики говорят, что весной этого года российской армии очень сложно найти слабо защищенный участок фронта, чтобы устроить там прорыв и начать летнюю кампанию наступлением, как это было в предыдущие два года. Вот как описывает ситуацию на фронте «Медуза».
20: По мере продвижения российской армии Краматорской агломерации с трех сторон, линия фронта сокращается, что позволяет ВСУ уплотнить оборону. Действия вооруженных сил Российской Федерации становятся все более предсказуемыми. Украинская армия не просто пассивно обороняется, но и постоянно контратакует.
18: О том, что у российской армии сейчас нет сил для масштабного наступления, говорят и Z-военкоры. Например, сотрудник ВГТРК Александр Сладков заявил Царьграду: для эффективных атак нужно в 5 раз больше сил, чем у противника, включая личный состав, артиллерию и боеприпасы. По его словам, дефицит ощущается по всем направлениям. Уже сейчас можно говорить, что Россия в ходе летней кампании как минимум попытается захватить Константиновку, где за последний месяц усилились атаки. Но здесь у российской армии нет достаточного преимущества в численности. Бои под Константиновкой и на территориях вокруг Покровска идут с большими потерями и без серьезных успехов. Стороны скорее мешают друг другу накапливать силы, чем продвигаются вперед. Здесь и сказывается фактор дронов. Скопление войск тут же вычисляется и подвергается атаке. Еще одно направление для возможного наступления российской армии – город Славянск. С прошлой осени Россия атакует по обоим берегам реки Северный Донец. На южном берегу российские войска уже подошли к городу на расстояние в 15 километров. Кроме того, в последние дни российские войска вновь наступают на центр Купянска. Правда, пишет «Медуза», Купянск для обеих сторон имеет скорее политическое значение, чем военное.
20: Сегодня Купянское направление. Наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске. Мы видим. Был. Поздравил ребят.
5: И мы продолжаем разговор о перспективе летнего наступления. Говорим с военными экспертами Михаилом Притулой и Давидом Шарпом. Я первый вопрос задам Михаилу, потом его же адресую Давиду. Михаил, смотря на военные сводки, смотря на предположительные прогнозы, можно ли говорить, что этим летом Украина перехватывает инициативу у российской армии?
15: Скорее всего, что да. Поэтому россияне могут вполне провести мобилизацию вот именно в ближайшее время, то есть где-то через месяц, когда начнется летняя форма одежды. Чтобы не экипировать всех в зимнюю форму одежды, все равно они одноразовые, нет смысла. Вот. Поэтому они дождутся вот в мае месяца, когда пойдет зеленка, будет много листвы, и они начнут мобилизацию. Это, скорее всего. Да, действительно, я согласен с Шарпом о том, что это нужно было делать давно, с военной точки зрения. Но у Путина были какие-то свои там политические моменты, а теперь это делать уже поздно. Но, тем не менее, так как у них ходов просто нету, они будут действовать именно таким образом. То есть где-то после 9 мая или под 9 мая они начнут мобилизацию. Но чтобы отмобилизовать полк, нужно 1-2 дня на самом деле. Вот. Поэтому они будут мобилизовывать, выдавать минимум экипировки и просто бросать их в бой, так как они бросают сейчас людей, которые просто выходят в поле и гибнут. Что будет дальше происходить? Когда будет большое количество людей идти, то Украине будет проще перехватить инициативу, потому что в основном будут задействованы не только дроны, но и артиллерия и те средства, которые позволяют массово уничтожать противника. То есть по одиночному солдату как бы пускать пакет градов никто не будет. Или систем залпового огня других типов. А вот по большому скоплению, да, это возможно. И как раз сейчас мы видим, что украинская артиллерия, она меньше работает по одиночным целям, она работает именно по групповым. Таким образом, если Россия пойдет именно групповыми целями, то у Украины достаточно много боеприпасов для того, чтобы уничтожать эти групповые цели. Вот как бы большие потери на фронте, они в конце концов приведут к большим политическим потерям для Путина и для его окружения. Они это прекрасно понимают, и, скорее всего, что они пытаются этого избежать, но избежать этого им невозможно, потому что у них вариант или мобилизация, или потеря власти в любом случае. Поэтому они будут делать мобилизацию. А вот направление удара, куда они будут пытаться ударить, это интересный вопрос. И тут два варианта есть. Или они будут идти на Донбассе, или они будут пытаться зайти со стороны Беларуси, или более того, будут пытаться там делать атаку на страны НАТО. Ну, насколько это будет для них эффективно, знаете, это совершенно глупая идея для них, но тем не менее они могут пойти этим путем. Потому что из всех вариантов действий они почему-то выбирают самую.
5: Спасибо, Михаил, за вашу оценку, за ваш анализ. И такой же вопрос я адресую Давиду. Давид, на ваш взгляд, можно ли уже сейчас говорить, что этим летом Украина перехватывает инициативу у России?
16: Нет, я не могу так сказать. Если мы подразумеваем под инициативой наступательные действия, причем на большинстве участков фронта, то я пока такой перспективы не вижу. Чтобы перехватить инициативу и самим перейти в наступление, должны произойти очень серьезные качественные и количественные изменения. В худшую сторону в российских вооруженных силах, я имею в виду, стать в буквальном смысле меньше людей и ресурсов. И наоборот, в Украине, которая испытывает очень серьезные трудности и с точки зрения количества личного состава, комплектования подразделений, в Украине произойти в лучшую. Чтобы произошли в лучшую в Украине, естественно, нужны те или иные мобилизационные и комплектационные мероприятия, а также желательно увеличение помощи со стороны западных партнеров. Тем не менее, мы то, что мы видим, нужно исходить из того, что вижу. И я вижу то, что, по крайней мере, в последние месяцы та самая инициатива, которой российская армия так или иначе владеет с осени 23-го года, за исключением отдельных эпизодов, ну и в частности в Курской области и так далее, эта инициатива удалось частично погасить со стороны украинских вооруженных сил в последние месяцы и недели. Наступление российское явно идет не совсем по планам, явно они хотели большего результата, более того, они не ожидали успешных контратак украинских вооруженных сил на южной части фронта. По-прежнему инициатива за ним, но она в более заглушенной форме и все ближе к тому, когда можно будет говорить, что этой инициативы нет. Тем не менее, очень многое, несмотря на тяжелые потери в рядах российской армии, сложности с набором новых контрактников и с тем, что эти потери иногда, по всей видимости, превышают количество набранных, важно понимать, что есть проблемы и у украинских вооруженных сил. И, собственно, для того, чтобы делать выводы по поводу того, насколько украинцам удается погасить эту российскую инициативу, следует дождаться ближайших месяцев. Я пока не могу говорить о том, что именно украинцы инициативу перехватят. По поводу того, что украинцы еще больше подавят российский наступательный порыв, здесь шансы присутствуют. Для этого необходимы те или иные меры, в том числе и в срочном порядке.
5: А если предполагать, что инициатива – это не переход в наступление, а то, что Украина заставит Россию атаковать более предсказуемо, на такой сценарий можно рассчитывать?
16: На самом деле все и так более чем предсказуемо. Есть всем известные участки фронта, на которых Россия продолжает давление. Это, естественно, юг. Естественно, это попытка захватить Донецкую область. И общий замысел российский предсказуем как стол, в буквальном смысле. Он понятен, это и давление с фронта, это попытки обхода с тем, чтобы удлинить линию фронта, порезать логистику, заставить украинцев обороняться по флангам, когда сил не особенно достаточно, никаких новых вариантов Россия не предлагала в военном деле или каких-то по-настоящему неожиданных ходов и не предлагает. Очень многое упирается, в наличие резервов, в первую главную. Если у России не хватает резервов, ее наступательный порыв гаснет. И, естественно, очень важны резервы и как их использовать для украинских вооруженных сил. Мы видели, что им удалось успешно контратаковать на юге и погасить очень опасное наступление, наступление в районе Гуляйполя и в Запорожской области. Но все это, то, что произошло в недавнем прошлом, не значит, что нечто подобное гарантировано и в будущем. Тем не менее, важный ключевой вопрос. В тот момент, когда у России пополнение меньше, чем пополнение меньше, чем потери, а украинские, например, численность украинских сил не падает, и при этом эффективность не падает, то в этом случае наступательный потенциал российской армии гаснет, и продолжение такой тенденции, естественно, ведет к абсолютно уже тупиковой ситуации. Но смогут ли украинцы продолжить эту тенденцию? У меня пока нет на этот счет 100% ответа, но никак нет.
5: Спасибо большое вам, Давид, и спасибо Михаилу Притуле. Два военных эксперта были с нами сегодня в эфире «Радио Свобода». Мы говорили о перспективах весенне-летнего наступления и о том, чего российские военные хотят от своего руководства, какие задачи руководство перед ними ставит и какие жалобы получает в ответ. В основном упирается, как мы видим из ответов наших экспертов и комментариев пророссийских военных блогеров, упирается все в вопрос о мобилизации. Готов ли Кремль мобилизовать людей для того, чтобы усилить, укрепить свое наступление сразу по нескольким направлениям фронта? Этот вопрос также переходит и к следующему вопросу, а за кем вообще инициатива этим летом? Действительно, Россия продолжает наступать, но, как отмечают даже пророссийские военные эксперты, не настолько эффективно, как бы им хотелось. Что думаете вы, если можете писать комментарии, если вы в безопасности? Поделитесь своим мнением в комментариях и увидимся с вами завтра.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. На украинском фронте меняется сама природа войны. Беспилотники больше не просто инструмент разведки или точечных ударов. Они становятся полноценной системой давления. ВСУ, судя по всему, вводит в строй новое поколение БПЛА. Они работают круглосуточно, почти бесшумны, не фиксируются привычными детекторами и остаются уязвимыми для РЭБ лишь частично. Речь уже идет не о кустарных решениях, а о серийных военных технологиях с увеличенной дальностью за счет ретрансляторов, включая решения на базе спутниковой связи и, возможно, с элементами автономного управления. О том, как Украина начинает выигрывать малое небо России и что это меняет в логике войны, поговорим с экспертом и историком Николаем Митрохиным.
6: Почему российское ПВО оказалось такой дырявой, что практически несколько НПЗ выведены из строя? В услуги, новороссийские, лукойловские НПЗ, ну и далее по списку.
7: Россия в первую очередь главный фактор. Россия очень большая страна, и, соответственно, как бы зона действия российского ПВО всегда была достаточно ограничена. То есть даже на пике... В начале войны, то есть количество российских установок ПВО едва хватало для прикрытия линии фронта, и первые же украинские атаки показали, что если где-то проникнуть вдоль линии фронта, то дальше можно лететь прямо до Москвы, то есть первый удар был вообще по Кремлю, совершенно неожиданно для российской стороны. Вот, поэтому как только украинские дроны начали систематически атаковать Россию, ПВО... начало, во-первых, все резервы изыматься, например, в северных границах и на Дальнем Востоке, вот, и ставиться ближе к линии фронта и в критических точках. И второй процесс стягивания произошло в том числе фронтового ПВО к ключевым точкам, которые надо было защищать с точки зрения Москвы. Ну, в первую очередь, в самой Москве, так сказать, и в некоторых других важных местах, типа алабургского производства дронов. Вот, но за последний год Украина модифицировала свои дроны, и они стали более систематически охотиться за прифронтовой ПВО. В результате у России все больше увеличиваются потери именно в первую очередь радаров, которые позволяют определять ракетным установкам, куда стрелять. Другим важным фактором стало наращивание производства этих тяжелых ударных дронов до объемов, на которые просто уже не хватает объемов производимых в России ракет и запасов их. Вот. То есть когда каждую ночь, условно говоря, из Украины вылетают в сторону России по 250 дронов, Россия просто не может обеспечить в современных условиях, особенно на фоне экономических санкций, производство надлежащего количества ракет. Поэтому все это приводит к тому, что в обороне появились ПВО не просто дыры, а зияющие провалы. Вот. Но я могу сказать, что, например, за первые 20 дней марта было уничтожено 22 установки российского ПВО в прифронтовых районах. Можете себе представить масштаб. поражения. Вот, в результате Украина получила возможность посылать большое количество дронов на определенных направлениях с хорошими шансами, что хотя бы там 15-20% из них долетит до цели. Вот. И ну, вот результаты мы видим. Если раньше в среднем за ночь Украине удавалось уничтожить один такой значимый объект в России, от которого видно, что он там пылал там на половину города, вот, то сейчас можно говорить о том, что за ночь Украина уничтожает примерно 4 объекта. А это уже как бы серьезный ущерб для экономики, который трудно восстановить. Вот, по свежим сегодняшним данным, Россия сократила за март отгрузку из Балтийских портов нефти на 33%. Это уже существенно, очень существенный удар по российской экономике.
3: А что тогда вообще надежно охраняет ПВО в России, кроме Путина, естественно?
7: Ну, в первую очередь она прикрывает Путина, то есть количество установок ПВО вокруг его резиденции на Селигере выросло с одной как бы, до там, 16, говорят. Вот, очевидно, что как бы еще несколько его резиденций, мест постоянного пребывания тоже надежно защищены, там в Одинцовском районе Подмосковья. Вот, кроме того, очень надежно прикрыта Москва, в том, говорят, заслуга Собянина, который выделил деньги из московского бюджета, то есть не то два, не то три кольца обороны ПВО вокруг Москвы, и вот попытки Украины атаковать Москву, которые последняя из которых всерьез была где-то год назад, вот, показывают, что как бы, дроны не долетают ни до каких целей в Москве. Вот. Кроме того, это Алабуга, кроме того, можно подозревать, что это исторический центр Петербурга, то есть прямых украинских атак на вот, центральные районы Петербурга не было, или как бы, там, они были единичные тоже где-то около года назад. Вот. И город Грозный, который достаточно надежно прикрыт, как мы убедились из стрельбы по азербайджанскому самолету. Вот. Ну, собственно, и все. Раньше таким спецобъектом был Крым, куда завезли огромное количество систем ПВО и в течение длительного времени пополняли выбытие. Но сейчас этого явно нет. И вот последние где-то неделю назад сообщение от военкоров, так называемых, было в том, что в Севастополе, который считался всегда вот особо ценным объектом, радары еще сохраняются, системы сохраняются, но нет уже ракет, например, для систем ПВО.
3: В марте был принят закон президентом России, подписан закон президентом России, что частным охранным агентствам раздается стрелковое оружие, чтобы они могли на нефтеперерабатывающих заводах, ну и объектах нефтянки, использовать оружие против дронов, да? А вот дроны, которые летят по 200-250, как вы утверждаете, со стороны Украины, они сбиваются чем в основном? Стрелковым оружием или ракетами?
7: Значит, закон, который был принят о передаче разрешения охранным службам использовать стрелковое оружие, имелся в виду тяжелую технику стрелковую, то есть прежде всего зенитные пулеметы. До этого, собственно, у них было и огнестрельное оружие, и противодроновые пушки, но все это было неэффективно. Теперь им разрешили как бы использовать пулеметные установки, прежде всего, возможно, ПЗРК, ну, то есть как бы зенитно-ракетный комплекс также. Вот. Считается, что значительное количество дронов сбивается вертолетами, которые баражируют, значит, по ночам в прифронтовых, прежде всего, зонах или перенаправляются в ситуации, когда ну, стало известно, что на определенном направлении летят дроны, а также мобильными огневыми группами, то есть теми же самыми пулеметчиками, которые обладают там, небольшим радаром, прожекторной установкой и несколькими пулеметами, что может быть эффективно для сбития, если группа дронов летит плотной стаей по одному маршруту. Вот. Точная статистика, сколько чего сбивается, какими типами оружия, отсутствует. Вот. Но считается, что перед крупным объектом, если ты хочешь надежно защитить крупный объект, то надо ставить все-таки установку типа панциря. Потому что или несколько панцирей и снабжать их достаточным количеством ракет, поскольку вот эти все пулеметные обстрелы, даже вертолетные обстрелы, они очень неэффективны. То есть если, конечно, много-много-много стрелять, как бы, то, может быть, и удастся сбить. Но вот десятки видео из снятых непосредственно вблизи крупных целей, там, прежде всего, нефтеперерабатывающих химических заводов, показывают, что вот эта вот вся беспорядочная стрельба, причем там из 20 точек, например, вот, судя по трассирующим патронам в небе, как бы не приводит ни к какому результату, и дроны врубаются в баки.
3: Подождите, а получается, что панцирь, когда сбивает эти беспилотники, которые, чуть ли говорят, уже не из фанеры делают украинцы, это гораздо дороже, да, чем сам дрон, так я понимаю?
7: Да, конечно, любая ракета для ракетной системы, как правило, дороже. Но здесь я не знаю соотношения, потому что у Украины очень часто завышенные цены на эти самые, на дроны. То есть некоторые дроны – это фактически небольшие самолеты, вот, например, выпуска завода Антонова, вот, которые летят сейчас уже с бомбами. Да, то есть они могут сразу несколько целей поразить, отбомбиться по бакам. Вот, поэтому, конечно, стоимость вот этого дрона, она будет сопоставима со стоимостью ракеты или его превышать. Вот, опять же, мы не знаем, по каким ценам сейчас ракеты поставляются российской армии. Ну, условно говоря, так сказать, в случае обычного дрона ракета должна быть дороже, но, ну, не знаю, как минимум треть дронов должна быть дороже, чем ракета.
3: Судя по статистике, Украина резко нарастила производство и применение дронов. Можно ли говорить о переломе в дроновой войне и в чью пользу он сейчас?
7: Да, в данный момент наблюдается однозначный перелом в дроновой войне в сторону Украины. Перелом начался в декабре прошлого года с того, что в Украине внедрили систему массового, как бы, прослушивания неба пассивного, вот, что позволяет очень точно определять координаты и высоту дронов, а потом передавать данные мобильным группам с дешевыми дронами-перехватчиками. И теперь российские источники, армейские, жалуются, что Украина стала перехватывать 90-95% российских дронов. С другой стороны, Украина за вторую половину 2025 года развернула систему действительно массового производства ударных тяжелых дронов, увеличила их грузоподъемность, возможно, увеличили скорость в некоторых случаях. Вот. И, кроме того, появились те самые пресловутые дроны из фанеры, которые не видят российская РЛС. В результате, вот по свежей статистике, число украинских дронов, запущенных в сторону России, вдвое больше, чем число российских дронов, запущенных в сторону Украины. И, соответственно, как бы у них гораздо более высокая эффективность сейчас в плане поражения целей, чем у российских дронов. То есть это несомненный перелом. Это только если мы говорим о дронах дальнобойных и дронах, скажем так, среднего радиуса действия, там, до 200 километров. Вот. То же самое, в принципе, происходит на поле боя, где российские военкоры отмечают резкое увеличение, просто засилие ФПВ-дронов. Вот. Хотя, в принципе, в начале 2025 года соотношение возможностей в плане ведения дроновой войны между Украиной и Россией сравнялись, то есть Россия догнала Украину по производству и применению ФПВ-дронов, вот, но и тут наметился с конца прошлого года резкий перелом в сторону Украины, то есть Россия таких темпов не выдерживает. Вот, в результате как бы, вот, поток панических сообщений буквально за последние 10 дней, как бы, кое-что я просто смотрю вот в военкоровские паблики с большими удивленными глазами, насколько там все плохо.
3: Новые дроны, включая малозаметные модели вроде FP2, меняют правила игры. Это вот временное технологическое преимущество или долгосрочный сдвиг в войне, как вы думаете?
7: Ну, в войне в этой все, ничего такого сильно долгосрочного не было, да, не бывает, так сказать. Всякая тенденция имеет обратную сторону. Вот только что Россия начала применять дроны Герани-5, которые фактически крылатые ракеты с большой скоростью, с реактивным двигателем. Вот, если Россия, например, сумеет наладить их массовое производство, что вообще нетривиально, потому что для как бы сборки и установки ракетных двигателей нужно много деталей, и что в условиях санкций возможно, я не знаю, так сказать, в этом контексте, то Россия как бы сможет этими дронами активно пробивать существующую украинскую оборону, и противодействия им довольно мало, способов противодействия. Вот. Но пока вот на ближайшие, по всей видимости, 2-3 месяца, как бы несомненно перелом в этом отношении или приоритет у Украины. Вот. Неизвестно, что как бы Россия сможет принять в ответ.
3: Но также появляются сообщения о дронах, устойчивые к РЭП и даже частично управляемые искусственным интеллектом. Насколько это реально и что это значит для будущего боевых действий?
7: Ну, системы искусственного интеллекта применяются достаточно давно, вот, то есть в этом нет ничего нового, по большому счету, интересного. Вот, вопрос, какая эффективность этого применения и будет ли это чем-то отличаться от остального. Вот, пока можно говорить о том, что вот найдены новые технологии, позволяющие преодолевать систему российского РЭБа. Вот. Особенно это эффективно и заметно в Крыму, где просто идет выбивание колоссального количества целей военных, которые ранее не были доступны. Вот. Но с какой скоростью российские военно-технические специалисты справятся с этой проблемой, мы не знаем. Конечно, вполне возможно, это достаточно долго будет помогать Украине сдерживать российский натиск. Но как бы какие-то прогнозы в этой сфере дело неблагодарное.
3: Сейчас российская армия удерживает инициативу, но без крупных прорывов. Это оперативная пауза перед новым наступлением или предел текущих возможностей?
7: Пока это выглядит как предел текущих возможностей, потому что новое наступление началось в марте. Вот, и стало ясно, что на большинстве участков российская армия не может особо как-то продвигаться, переламливать ситуацию и так далее. Хотя остается один опасный участок, это вот прямо наступление на Славянск со стороны оккупированного Северска, где, так сказать, украинская армия потихоньку отходит. Вот, поэтому пока как бы ситуация не меняется, все ждут, когда лесополосы в зоне боевых действий покроются листвой, то позволит России, как обычно, обеспечить более эффективную переброску передовых штурмовых групп и их снабжение, так сказать, вперед на линию фронта. Вот. Но, скорее всего, ничего принципиально не изменится. Вот. И Россия будет медленно наступать на 2-3 участках. Вот сейчас зона такого наступления там севернее Покровска и вот на Славянск, и, ну и в районе Константиновки чуть-чуть есть. Вот, Украина, в свою очередь, концентрируя ресурсы на слабых направлениях, сможет отбрасывать российские войска и даже деоккупировать какие-то территории, как сейчас это происходит, например, на самом западном участке Запорожского фронта, где Украина отбила несколько поселков, так сказать, за последние неделю, 10 дней, как бы. И это, в общем, считается большим успехом.
3: Инициатива здесь и сейчас на стороне ВСУ или на стороне российской армии?
7: Здесь сложно сказать, очень сильно зависит от конкретного участка фронта, но в целом на российской стороне, на земле, да, так сказать. На море Украина победила, в воздушной войне Украина выигрывает в данный момент. Вот, в экономической войне Украина тоже выигрывает, вот, поэтому остается чисто линия фронта, где Россия давит за счет привлечения все новых человеческих ресурсов, вот, и масштаба своей армии, но успехи, мягко говоря, скромные, и если не сказать, что просто линия фронта по большому счету стоит.
3: Человеческий ресурс, на ваш взгляд, он уже исчерпал себя, или у России есть еще запасы людей, чтобы бросать на линию фронта с учетом того, что идет агитация в университетах, в высших учебных заведениях, идет также агитация в сторону большого бизнеса и предпринимателей, чтобы они тоже выделяли людей для фронта. Это уже максимум предел или есть еще где черпать человеческие ресурсы у Путина?
7: В целом модель, которая формировалась в российской армии в 23-25 годах, исчерпана. То есть найм за большие деньги и просто отправка их в качестве мяса на передовую, как бы вот эта модель исчерпала себя, поскольку потери на передовой настолько велики, что ну, даже самые глупые и нищие люди как бы уже не хотят в этом участвовать. Вот. Но у России действительно остается несколько источников пополнения. Это прежде всего солдаты срочной службы, которых очень интенсивно заставляют подписывать контракты. И это вновь, вот раньше такая волна была где-то в середине 2023 года. Вот. И другой контингент, вот студенты и молодежь, действительно подобным образом, по всей видимости, по России удалось завербовать несколько десятков тысяч человек. Вот уже и жалобы на как бы фальшь подобные вербовки, так сказать, и от матерей там несчастных и так далее. Вот. Но, кроме того, у России остаются такие способы, как прямое принуждение, прямая мобилизация, и, например, подобной мобилизации собрать там 300-400 тысяч, в принципе, несложно. Другой вопрос, что это наносит там удары по экономике, по социальной стабильности, что Путин пытается всячески избегать. Вот. Но в конечном счете, если будет зависеть ситуация от этого, они соберут этих людей. Другой вопрос, что всех этих людей надо обеспечить формой, оружием, техникой, какой-то там поддержкой. С этим серьезные проблемы. Поэтому, ну да, и эффективность какая будет от их применения, там, необученных людей, вот, это все большие сомнения на разных уровнях. Я думаю, в армии это понимают не хуже, чем наверху, поэтому как бы больших компаний пока стараются не проводить, а просто стараются обеспечить привлечение вот этих там 30-40 тысяч человек, необходимых для производства армии сейчас.
5: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Это был военный эксперт и историк Николай Митрохин. Тему доминирования Украины в малом небе России мы продолжим с авиационным экспертом из Киева Валерием Романенко.
8: Если смотреть на последние удары по НПЗ и портам в России, можно ли говорить, что ВСУ совершили технологический прорыв в дроновой войне? И в чем он именно заключается, если это такой факт есть?
9: Ну, это не технологический прорыв. Это просто мы стали выпускать дронов больше, чем Россия. Вот. И поэтому за счет массового пуска дрона получаются более эффективные результаты. То есть мы превышаем возможность.

0: Краснодарскому краю, по портам, где отгружается русская нефть, для того, чтобы получать деньги на войну. Они прекрасно поработали по областям, значит, прилегающим областям, по оборонным предприятиям в этих областях. Вот, там выведен из строя ряд заводов, производивших электронику, производивших ракеты, ну, например, в Смоленске. Вот там завод, который производил ракеты Х-59М2. Вот. И, в принципе, в Белгороде достаточно военных предприятий. Ну, в общем, средние, да, middle strike вполне себя оправдали, и сейчас будет их наращивание за счет появления реактивных дронов, то есть удары усилятся.
1: Возвращаясь к моему предыдущему вопросу, вы считаете, что успех – это большее количество дронов, а не технологический прорыв? То есть не использование искусственного интеллекта, не появление новых видов. Там даже говорят о том, что из фанеры делаются дроны. Расшифруйте, пожалуйста, это.
0: Ну, действительно, наш дрон, например, FP-1, да, он действительно фанерный, он делается на станке, ну, путем лазерной резки фанеры набирается квадратный корпус. Это очень дешево, такой дрон втрое дешевле нашего предыдущего дрона «Лютый», вот, который был сделан по всем правилам из композитных материалов, там, значит, вот, со всем соблюдением всех технологий. Вот. А штучный интеллект, не штучный интеллект, для зенитного комплекса это, в общем-то, безразлично. Вот. То есть дрон не имеет на борту аппаратуры постановки помех, не способен производить какие-то там телодвижения в случае облучения радаром ввиду малой скорости. Ну, вот. А количественный показатель и, собственно, усовершенствование навигационной системы и системы донаводки на конечном этапе, вот эти элементы, вот тут возможен, что искусственный интеллект. Вот в эти моменты позволяют просто более точно нанести удар. Потому что пока у наших дронов небольшая боевая часть, там от 50 до 75 килограмм.
1: Россия, как ранее Украина, столкнулась с проблемой. Дорогая ПВО против дешевых дронов, которых вы упомянули. Можно ли сказать, что экономика войны здесь начинает играть решающую роль?
0: Безусловно, если Россия хотела получить войну на истощение, она ее получила. Вот. Сейчас, скажем, многие Z-блогеры пишут, что у России не хватает ракет на основные зенитно-ракетные системы. Ну вот результат. Поэтому пролетают наши беспилотники, пролетают туда, куда им нужно, куда они хотят фактически. Нужен Воткинск, пожалуйста, получите. Нужен Устлуга, пожалуйста, прилетели в Устлугу.
1: Но вот судя по ударам по Услуге и Новороссийску, атаки идут с неожиданных направлений, в том числе со стороны моря. Это новая тактика ВСУ?
0: Ну, просто это неожиданные моменты. Вот буквально через там, пару дней атака со стороны моря уже не будет неожиданностью. Да? Там выдвинут корабли вот, на перехват этих дронов, там поставят несколько сторожевых кораблей с зенитными комплексами. Вот. И это уже не будет неожиданный момент, неожиданное направление. И нам придется заходить, например, с востока, или с северо-востока, или с севера. Вот. Собственно, дальность основных наших дронов позволяет заходить на большинство интересующих нас целей.
1: Скажите, насколько критична для обороны России проблема одного рубежа, когда объект прикрыт только в непосредственной близости, без эшелонированной защиты?
0: Ну, это я же говорю, это каждый комплекс имеет какую-то канальность. Ну, большинство комплексов имеет там 6-8 канальностей. То есть они одновременно способны вести огонь, наводить ракеты на 6-8 целей. Это если все эти ракеты есть на пусковой установке. Или если там на пусковой установке их не более, ну, там порядка 6-8 ракет. Ну, как на основных зенитно-ракетных комплексах малой дальности, да? Вот. Поэтому, если последний рубеж обороны, да, вот, то при превышении количества прилетающих боеприпасов некоторые из них прорвут эту оборону, поразят цель, что и происходит.
1: Украинская сторона делает ставку не только на ударные дроны, но и на системы обнаружения, акустические датчики, сети наблюдения. Насколько это изменило эффективность атак?
0: Ну, это можно проследить на Ближнем Востоке. Да, сейчас уже значит, комплексы Patriot не используют. Достаточно получить информацию о запуске Ирана.

0: дрона, отследить его теми системами мониторинга, о которых вы говорите, и спокойно перехватить. В общем, уже в интернете появились красивые видео подобных перехватов иранских дронов украинскими беспилотниками, зенитными беспилотниками.
1: Российские дроны-перехватчики, такие как «Елка», по оценкам уступают украинским. Это вопрос технологии, организации или времени?
0: Это вопрос системности. Мы это разрабатывали системно. Вот. А системная, ну, система всегда против индивидуальных объектов работает намного эффективнее. То есть у нас все объединено в систему. Обнаружение цели, сопровождение цели, автоматическое целераспределение, вот, и поражение цели. Все это делается системно. За счет этого у нас более высокая эффективность, и у нас практически, ну, ниже 80% даже при самых массовых налетах не бывает. А, кстати, чем более массовый налет, тем эффективнее работает система ПВО, потому что задействуются практически все средства ПВО, в том числе там вертолеты, самолеты, там, зенитно-ракетные комплексы, в том числе, значит, по особо важным объектам. Вот как-то так.
1: Свободный разговор. Моим гостем был авиационный эксперт Валерий Романенко. Вел беседу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города» – подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. И сегодня в гостях у нас Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка и резидент Осло. И расскажет он нам сегодня о норвежской столице. Добрый день, Михаил.
5: Добрый день.
4: Знаете, хочу начать с рекламы, с моей любимой рекламы 2024 года. Она разлетелась довольно вирусная по соцсетям, была она летом. Это была реклама города Осло, которая показывала его как невероятно скучный город. Там такой норвежец где-то 30-35 лет, молодой парень, и он задается вопросом «Is it even a city?» Что это, разве город? Его можно пройти пешком из конца в конец центра за 30 минут. Зашел в один бар, встретил премьер-министра. Зашел в другой, встретил короля. Что это, люди в центре города купаются? Что это, нормально? Ни очередей в музее, ничего. И вот, так сказать, они через такое, через отрицание, так сказать, показали довольно такой симпатичный полупустой город с красивыми пустыми улицами, пустыми музеями, купальнями. И такой вечно недовольный парень. Так вот, я хочу спросить, это действительно город? Он уже... Is it even a city? Или это какая-то большая разросшаяся рыбная и такая морская гавань?
5: Нет, это город со своими привычками, которые во многом сельского характера, потому что часть города – это, ну, такие деревенские улицы с двухэтажными домиками, многие из них деревянные, с маленькими палисадничками, уютно. Вот мы живем в двухэтажном деревянном доме, не очень далеко от центра, и это вполне нормально. Но в центре есть и высокие дома, некоторые виды улиц напоминают даже имперские столицы, вроде Вены, например. Я иногда делаю фотографии, помещаю их в местное сообщество любителей города Осло, и они, в общем-то, очень даже неплохо выглядят. А то, что в городе скучно, я бы не сказал. Во-первых, ну, здесь и театральная столица, и здесь замечательная опера с балетом, Здесь ну, такой балетный театр и такие традиции этого балета, что, в общем-то, многие столицы позавидовали бы.
4: Не, ну да, это понятно. Я надеюсь, что наши слушатели, вы поняли, что это ироническая реклама, конечно, была. Просто она зашла с обратной стороны, ну, вот этого города. Но вот интересно, напоминает деревню. А вообще Осло давно стал настоящим городом?
5: Я думаю, что он стал настоящим городом, когда его заложил датский король Христиан IV, это было в 18 веке, он ткнул перчаткой там, где сейчас памятник этой перчатки стоит, и он сказал «быть здесь городу», и назвали его Христианией. И стал строиться вполне современный, вообще это датский король Христиан IV, он был король-строитель, он в Копенгагене очень много всего построил, и много чего построил в Христиании, который потом стал называться Осло. Хотя Осло – это был городок немножко в другом месте, ну, где-то километров в двух от той точки, где он заложил новый город. Но городом как таковым, вот европейского плана городом, он, скорее всего, начал где-то называться уже в 19-м только веке.
4: Ну да, здесь же мы уже говорим вообще об истории Норвегии, то, что она фактически свою полную независимость получила в 1905 году, что это была и Кальмарская уния сначала с Данией и Швецией, потом была уния с Швецией в 19 веке. То есть норвежцы как современная нация, да, не как вот эта вот старая нация викингов, как современная нация появляется только очень поздно, в 1905 году.
5: Да, довольно поздно, тем более, что у них вот Конституцию в 1814 году приняли, все-таки это была Конституция, но они по-прежнему живут как бы, ну, не до два дома, а они чувствуют себя норвежцами, очень большие патриоты, но то, что происходило с Норвегией в прошлые века, они чувствуют это, как будто это было вот прямо сейчас. Ну, например, моя дочка со своим норвежским мужем разговаривает, и она говорит, ты знаешь, вот интереснейший был король, вот Карл XII, который в Полтавском сражении потерпел поражение от Петра I, вот он тот довольно интересные вещи делал. На что разъяренный совершенно ее норвежский муж, нет, мы его до сих пор ненавидим, он сделал вот то-то, то-то, он налогами там обложил, он что-то еще сделал. Ну да, на территории современной Норвегии его и убили.
4: Ну да, то есть они обиды от Карла XII воспринимают по-прежнему очень близко. Это действительно такая вот молодая нация? Или они чувствуют себя наследниками тех еще викингов и IX, и X век, и всех норвежских королей раннего Средневековья?
5: Они очень здорово это чувствуют. И вот когда вы смотрите семейные записи, генеалогии, семейная Библия старинная, а там записаны такие люди, которые где-то в 12 веке появились на свет, в 13 веке. Это ужасно интересно следить. Потом они, например, называешь какую-нибудь фамилию норвежскую другому норвежцу, он говорит, а, это вот из таких вот мест, они все здесь вот близкие очень друг к другу, они понимают вот эти семейное родство, и даже норвежцы, которые уехали за границу, а их там больше, чем в Норвегии живет. Угу. То есть если в Норвегии 6 с небольшим миллионов, то за границей больше 7 миллионов норвежцев. Вот бывших как бы норвежцев в Канаде, в Соединенных Штатах, где-то вот они живут, не теряют связи. Я помню, как я в Лондоне вышел на улицу и вдруг увидел на другой стороне улицы, на тротуаре, целую кучу народу в норвежских национальных одеждах, бунах. И вспомнил, это же сегодня же 17 мая, то есть национальный праздник, когда они все выходят на улицу вот в этих нарядах замечательных. Это страна в этом плане, она уникальная. Очень, очень много такого, что не похоже на другие.
4: Норвежцы, но... да, вообще они лица не общим выражением. Это одна из самых индивидуалистичных стран, необычных, что я знаю. А вот такой раз мы заговорили о фамилиях. А почему, как так вышло, что у норвежцев столько имен? Всех норвежцев, которых я знаю, у них очень разные имена. Например, у других скандинавов, там у шведов, у датчан, у них более такие дженерик имена скандинавские, а у норвежцев огромное разнообразие имен.
5: О, вот, когда встал вопрос, как называть нашего младшего внука, то долго думали, вот, ну, моя дочка с норвежским мужем, но они придумали, наконец, имя, которое было норвежским, но редким норвежцем, они его назвали Леонард. А потом, значит, когда пошел регистрировать это имя в местные органы регистрации наш норвежский зять, он сказал: ты знаешь, мне ужасно всегда нравилось еще одно имя норвежское, и я его там вот записал еще и Гудвин. Хорошо, Леннард Гудвин, ну, дочка была сердита, что два имени получилось. Mm-hmm. А потом он признался, что он еще и третье имя туда вписал. Он говорит: всю жизнь мечтал, чтобы меня сына звали Ульрик. И теперь у нас внук называется Леннард Гудвин Ульрик. Ну, ну что делать? Вот такие имена.
4: Ну, очень красиво, практически такое королевское. А как, кстати, отношение к королю? Вот что такое монархия для Норвегии? Это некий артефакт или это часть вот такого вот, ну что ли, национального мифа, когда они чувствуют свою исключительность через принадлежность к монархии?
5: Здесь монарх, он, с одной стороны, это действительно символ страны, а с другой стороны, это какая-то семья, которая у всех на виду. Вот все они все знают абсолютно, скрыть ничего невозможно. Когда король едет по городу, ну, недавно мы дорогу просто уступали машине, он сзади куда... Ну, не бибикали они, правда, уступили дорогу, король мимо проехал. Это
4: то есть его... не расчищали магистрали? Не ехали машины с мигалками?
5: Его отец, Олаф...
4: Геленваген охраны, нет?
5: Да, он, заметьте фотографии, где он билет предъявляет, сидя в трамвае. Хотя король был вот, ну, жутко совершенно зацикленный на всяких церемониях, на соблюдении дворцовых приличий и так далее. Там чуть ли не 17 лет его сын просил разрешения жениться на определенной девушке. И тот только через 17 лет, когда уже парламент вмешался и сказал: ну, у нас так прервется династия, ну, дайте вы разрешение королю. И вот нынешний король со своей женой Соней, они вот с тех пор, это прочнейший брак. Ну, и публика к этому хорошо относится, следят за неприятностями в семье, тоже бывает. Следят за тем, кто, где, как. Охотнее всего покупают книги об истории королевской семьи, с фотоальбомами, со всем. Это не только символ. Вот очень интересно, 17 мая у других стран есть военные парады в главный день какой-то. А у них сразу было решено, король будет принимать в этот день не военный парад, а будет принимать парад детей. Перед... Он будет обязан стоять на балконе королевского дворца, и перед ним будут проходить колонны школьников, каждая школа по отдельности, со своим школьным оркестром, со знаменами. Он детей парад принимает каждый год. И это замечательно.
4: Потрясающая традиция, действительно, знаете, учиться, учиться и учиться. Слушайте, а вот к вопросу о прозрачности, что жизнь короля на виду. А мне еще в Норвегии, ну и вообще в северных странах, в Норвегии особенности впечатляет отсутствие занавесок на окнах.
5: Вот я сейчас сижу перед окном, у меня открыто окно, я ничего не завешивал. Почему? А я не делаю ничего предусудительного. То есть считается, что если ты вдруг... или в спальню занавесочки, конечно, есть. Но так человек сидит, занимается своим делом. Что-то такое. Или семья сидит. Нету занавесок. Вот сейчас сегодня где-то еще появляется такой. Но я когда на автобусе из центра города к себе еду, я смотрю, вокруг люди. Кто-то с работы пришел, еду себе готовит. Кто-то сидит, телевизор смотрит. Это совершенно спокойно.
4: И это нормально. В смысле, нормально заглядывать в окно, смотреть,
5: нет,
4: что другие
5: делают. Нет, просто из автобуса это,
4: ну,
5: все видно.
4: Ну, видно, да. Не отвернешься же, да.
5: Специально смотреть никто не будет. То есть, mm-hmm. вот, но это здесь нет ничего стыдного или секретного.
4: Ну да, это часть протестантской культуры, то, что ты как бы свое и благочестие перед Богом доказываешь тем, что все прозрачно, все на виду. И это часть вот такой, мне кажется, такого северного этоса честности, демократизма, о котором мы еще поговорим. Хотел еще об Осло говорить, о том, как устроен город. Он ведь целиком привязан к воде, да, целиком привязан к фьорду.
5: Я как? Бы не сказал.
4: Нет?
5: Потому что, ну, вот с одного бока в него входит фьорд. Причем несколькими заливами такими. И перед этим целая куча островов, где тоже живут люди или отдыхают люди. И туда ходит много паромов. Прямо из центра города вот такая есть с двумя башнями. Красный дом – это ратуша.
4: Да, это городская. Самый известный символ Осло. Да, да, такой, да, модернистский такой.
5: Нобелевские премии мира там выручают в нем. И там, ну, например, каждый день подходит крошечный, совершенно там, ну, метров 10 длиной суденышко, где привозят свежий улов рыбы, рыбаки, и в море сваренные креветки. И прямо тут вот продают людям, которые подходят и покупают это все. Ну, он какой-то вот... С одного конца это торжественно все, а с другого конца вот спокойненько, спокойненько вот этот рыбак приплывает.
4: Но в целом у меня ощущение от Норвегии, ну, вообще, эта страна очень сильно вписанная в пейзаж. Города безумно красиво расположены на вот этих фьордах, и Осло сам, когда смотришь сверху с Холменконельна, или помню, когда я впервые оказался в Бергене, тоже поднялся на гору и посмотрел, как город, вот видно, вот порт, вот торговые пути, вот железная дорога, а вот сам город, а вот гавань, вот это вот Брюгге расположено. И вот мне кажется, что все норвежские города, они очень сильно привязаны к пейзажу, они не являются неким насилием над пейзажем, над ландшафтом.
5: Ну, Осло он особенный, потому что вот он так, ну, как бы парадной частью, он к фьорду прилегает. И там взяли и посносили старые контейнерные терминалы, там какой-то цементный порт. И они построили, во-первых, новые жилые дома, да, с пляжами даже какими-то. Построили музеи, замечательную библиотеку, оперу, центр Мунка, национальный музей. И построили современные жилые дома, которые, ну, они остроумный народ, они назвали сразу же штрих-кодом. Это, ну, поскольку дома, например, стоят такие разносорты. И это официальное название, Баркоу называется этот район. А дальше уже вот районы, которые, ну, есть городские с многоэтажками, а Осло с двух боков, там поднимаются холмы, и на этих холмах то, что называется в Норвегии марка, это лесной массив. Его нельзя использовать под бизнес ни под какой. То есть город не может развиваться, стройка туда не идет никак. И вы, если садитесь на метро какое-нибудь, например, первую линию, она у вас выходит, ну, конечная остановка, тут национальный архив, и тут же берег замечательного озера. В лесу, лесное озеро. И дальше лес. Самый натуральный лес, никакой не парк, ничего. Да,
4: ну, или метро на Холменколлен ведет, вот, да, к трамплину, да, вот, и к лыжному стадиону, где вот знаменитые игры.
5: Первая линия туда идет и наверх. Так что это много таких вещей, которые они просто входят в лес.
4: Да, во Норвегия вся, она как бы... Я даже как человек, как лыжник, меня всегда очень восхищала эта идея, не знаю, преувеличена или нет, что Норвегию всю можно пройти на лыжах. От Осло до... Ну, понятно, что можно пройти на лыжах, но по лыжням. По подготовленным лыжням, что все сети лыжней, которые готовят местные коммуны, они переходят одна в другую, в том числе освещенные лыжни. И, условно говоря, по подготовленной лыжне ты можешь пройти от Осло до, ну уж не знаю, Киркенеса.
5: Нет, ну такое я не слышал. Ну то, что коммуны до Тромсё участвуют. Хотя бы. Ну как, например, коммуны, да, участвуют? Ну дороги, замечательное шоссе, хорошо освещенные, вот, европейского значения дорога. Кто-то должен ее чистить от снега, от всего, или просто дороги, хорошие асфальтированные дороги. Фермеры зимой заключают контракт на то, что они поддерживают чистоту определенного участка дороги. Они для своих тракторов закупают вот навесную снегоуборочную технику, и вы едете зимой, несмотря на все снегопады, пургу, метель, вы едете по ровной, хорошей дороге, потому что фермеры, каждый свой участок, вот они по контракту поддерживают в безукоризненном состоянии.
4: Ну да, такое сетевое правительственность, как это называется в политической науке, governmentality, это когда сетевая составляющая власти, когда вот эти вот функции делегируются, в том числе на нижний уровень. А вот тоже выводит на интересную тему, собственно, про идентичность норвежцев. А вот на праздники Осло пустеет... Я расскажу, почему я спрашиваю, потому что я сам жил в Хельсинки довольно долго. И Хельсинки, в общем, я думаю, оно немножко похоже, эта культура финская, на норвежскую, в том смысле, что это страны, долгое время бывшие, так сказать, провинциями Шведской империи, и они очень такие сельские, деревенские. И в Хельсинки очень мало есть людей, которые, ну, в третьем, в четвертом поколении горожане. Все в первом, втором поколении выехали из деревни. И когда Рождество, вот сейчас Рождество, город пустеет. Потому что все уехали к своим бабушкам-дедушкам, а то и мамам-папам куда-нибудь вглубь Финляндии. А как это в Норвегии?
5: Нет, город пустеет, ну, например, до Пасху. На Пасху город совершенно пустой, он вымирает. Почему? У норвежцев почти у всех есть еще и загородные резиденции, так называемые хитте.
4: Хитте, вот, да.
5: Да, очень часто это место, где нет вообще ничего, кроме электричества. Электричество есть везде по всей Норвегии. Там люди вот туда уезжают, чтобы медитировать, чтобы книжки почитать, чтобы оторваться от всего, чего только можно. И это настолько популярно, что, да, действительно, города пустеют. И на Пасху, когда делать совершенно нечего, местное телевидение гонит детективы. Пасха – это детективный период в жизни норвежцев. Вот обязательно почему-то. Но в такие праздники, как Национальный день, они все в городах, они все вот на школьных парадах. И все замечательно одеты.
4: Но они в душе все-таки норвежцы больше люди природы, мне всегда казалось. От этого же их и такая спортивная составляющая, и охотники многие. Ну, скажем, чем норвежцы отличаются от датчан? Дания все-таки более городская, урбанизированная культура с привязкой к длинной такой европейской истории. А Норвегия, мне кажется, она более природная страна, скажем, по сравнению с Данией.
5: Ну, так если хорошая погода, как мне вот невестка норвежская говорит, вы норвежца дома не застанете, он обязательно где-то снаружи, на природе, где-то еще с приятелями, или в той же хитте в своей, еще как-то. Вот норвежец, он житель за пределами дома. Где-то обязательно он вот куда-то...
4: Вписан в пейзаж, как и города, да, вписаны, да, в пейзаж. Норвежцы тоже, они невероятно, я не знаю, честно скажу, не знаю другой такой нации, которая так сильно привязана к своей природе, к своему пейзажу. Сейчас в завершении этой части уйдем на перерыв и свою тоже историю расскажу. Я часто катаюсь на лыжах в области Лиллехаммера, это километров 200 от Осло ходит. И я как-то, я так более-менее там серьезно тренируюсь, и вот как-то вечером в абсолютно пустынной местности я заметил двух пожилых норвежцев, которые куда-то шли на лыжах. И я поинтересовался, говорю, а куда же вы тут? До ближайшей станции вообще 20 километров, куда вы на ночь глядя-то? Говорит, а у нас здесь вот это хютте. Показывают на ближайшую сопку. Мы, говорят, на лыжах идем каждые выходные, типа 25 километров от станции идем до нашей хютты, там живем, там топим снег, разводим огонь, проводим там выходные и вечером спускаемся на лыжах в воскресенье до станции, где у нас припаркована машина. И им обоим было лет по 70. Вот. И вот для меня это такой прям образ людей в привязке к этой природе, в привязке к этому пейзажу. Михаил Крутихин у нас сегодня на связи. Мы вернемся буквально через мгновение.
6: Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».

0: Продолжаем наш эфир «Код города», подкаст, в котором гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, и в гостях у нас Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка, житель Осло. Рассказывает он нам об Осло и Норвегии. Михаил, ну вот мы так, я думаю, говорим во многом о вещи, которая называется «качество жизни». Почему Норвегия так часто выигрывает все мировые рейтинги по качеству жизни?
1: Ну, норвежцы сами очень много критикуют. И свое правительство, и власть, и все вот тут нехорошо, здесь вот можно было бы сделать лучше. Они такие серьезные критиканы, всегда критикуют. Но они знают, что они могут эту власть менять. Если посмотреть, когда выборы, например, в местные, ну, руководящие органы местной коммуны, здесь все коммуны, естественно, это такие очереди стоят на избирательных участках, они понимают, что они могут что-то поменять, они на это могут воздействовать. Потом внимательно смотрят на то, чем занимается правительство. И они понимают, ну, можно за что-то покритиковать. Но вот если едешь по Норвегии, очень трудно найти такую точку, где хороший пейзаж, вот хотелось бы что-то сфотографировать, но обязательно висят электрические провода где-то. Они говорят, так это же, вы понимаете, мы много денег вот тут вот получили от нефти, от газа, вот у нас. Так на что мы потратили? На то, чтобы не осталось ни одного уголка в стране не электрифицированного. Чтобы не осталось ни одного населенного пункта без нормального водоснабжения, без канализации, чтобы не осталось вот в пределах какой-то вот прибрежной полосы, чтобы не осталось в море, ну, чуть ли не на 50 миль, чтобы там интернет был, чтобы они могли связываться. Вот куда идут наши деньги. И они это хорошо понимают.
0: Ну вот откуда деньги? Здесь я хотел с вами поговорить с вашей, то, собственно, нефтегазовой, да, углеводородной ипостасью. Все вас знают как блестящего аналитика нефтегазового рынка. Благополучие норвежское, оно на нефти стоит?
1: И на нефти в том числе.
0: В какой степени? В какой степени это нефть, в какой степени это, как бы, так сказать, хорошее правление и в целом политика?
1: Я думаю, тут еще и политика, конечно, играет большую роль. Но в нефтегазовой отрасли задействовано только 4% населения. Всего 11% нефтегаз дает в бюджет. А все остальное – это вот это страна, где хорошо развита промышленность, хорошо развит бизнес по, ну, например, по электронике, по изготовлению оружия. Норвегия – экспортер вооружений, кстати, очень интересных, современных. То есть это не только нефть и газ, это еще и рыба, это еще и вот морские всякие дела, это и судостроение. То есть Норвегия не ограничивается нефтью и газом, но когда норвежцы почувствовали, что они зарабатывают больше, чем вот они могут потребить, даже на такие общие национальные проекты, как электрификация, интернет, вот, канализация, водопровод, они эти деньги стали откладывать в кубышку. Вот в тот самый знаменитый суверенный фонд, который чуть ли не самый большой, ну, один из самых крупных, по-моему, в мире. И они внимательно следят, что там за деньги, что там за акции, в которые вложены эти деньги. Вот они там накопят, это фонд будущих поколений, или еще пенсионным фондом они его называют. Но они его так просто не тратят вот на какие-то безумные вещи. Да, бывает, когда публика начинает критиковать правительство за то, что бухнули деньги не туда, куда надо. Это всегда, вот, критика здесь все это есть. Но в принципе, вот общее, и доходы, и расходы, вот они идут в национальных интересах каких-то, а не то, чтобы вот 2-3 человека в правительстве обогащались в результате.
0: А вот вообще, кстати, такой вопрос. В Норвегии нормально быть богатым? И как это, скажем, связано с налоговой политикой? Вот недавно новость прошла, сейчас я закончу вопрос. Магнус Карлсон, норвежский шахматист, он, вот это была история, он показал, что он должен заплатить налогов больше, где-то в полтора раза, чем он получил доходов. Так хитро устроена налоговая система, что он должен заплатить больше, чем получил. И я понимаю, что сверхдоходы в Норвегии обложены каким-то совершенно сверхъестественным налогом.
1: Но не совсем так, потому что вот то, о чем он говорит, это был не только налог на его вот заработок и так далее, налог на доход, но это еще есть налог на богатство. То есть, если у него на банковском счету лежит больше определенного вот уровня чего-то, вот с этой суммы 0,5% сначала, если уж очень много, то 1%, начинает просто взимать: ребят, у вас там деньги лежат, которые не работают. Вы уж извините, немножко поделитесь вот этими неработающими деньгами. То есть, когда он-то сплюсовал все и на доход не только вот от премии своей, а от всего, вот, чего у него есть. Так что это вполне нормально. Да, некоторые, вот, мы знаем таких норвежских предпринимателей, вот Фредриксен, например, которому не понравились налоги, который убежал и в другой стране живет, и там платит налоги.
0: А и как к нему отношение?
1: Да, ровно так. Ну, убежал и убежал, да черт с ним.
0: Об Осло нам рассказал Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка и житель Осло. А это была программа «Код города», подкаст, в котором наши гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Слушайте нас на сайте Радио Свобода, на основных подкаст-платформах Apple, Spotify, а также в соцсетях или на YouTube-канале Радио Свобода «Контекст». Делитесь, лайкайте и комментируйте, если находитесь в безопасности. Программа «Код города», Сергей Медведев, Радио Свобода. Оставайтесь с нами.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
8: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
9: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
10: Очень осторожно.
11: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
12: Я не употребляю информацию.
13: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
14: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
15: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России?
16: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
17: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
18: Перемены нужны масштабные.
19: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
18: Да никаких, все нормально.
19: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
18: Глобальные.
20: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
21: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод. Но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья.

0: сегодняшний гость подкаста Марио Корти. Давним слушателям «Свободы» нет нужды представлять его, а всем остальным скажу, что Марио Корти – писатель, историк и переводчик, любитель заковыристых сюжетов из прошлого, старатель архивного поиска, коллекционер лингвистических парадоксов. Его перу принадлежат полные исторических наблюдений и открытий книги «Дрейф», «Сальери и Моцарт», «Другие итальянцы, врачи на службе России», «Итальянские военные на службе России», а также разнообразные статьи о правозащитном движении в Советском Союзе. Много лет Марио Корти проработал на радио «Свобода». Сперва в архиве «Сам издата», затем в русской службе. 5 лет был директором нашей редакции. Сегодня живет на севере Италии.
1: Ваши герои, ваши итальянцы, отправившиеся в Россию, в каком-то смысле тоже были в зарубежье для себя, да? Что вы, для начала спрошу так, вкладываете в понятие «зарубежье»? Чем для вас, на ваше ухо, звучит это русское слово?
2: У нас в итальянской традиции есть слово «эстеро» для зарубежья. В свое время было другое слово «за Альпами» – «трансальпини». Итальянцы средневековья говорили, что вот за Альпами, да, там варвар, что ли, как звали их, Петрарка, например, и так далее. И вот есть такое. Но, может быть, в русском языке есть какое-то определенное слово, определенный смысл в этом слове.
1: Зарубежье – это не за горами, не за речкой, а это за тем рубежом, который положил какой-то властитель, какой-то государственный человек положил своему народу.
2: Но когда-то говорили заморские страны в русском языке.
1: Но это просто дальние.
2: Они были не заморскими, но это были другие страны.
1: А почему ваши герои отправились в далекую, совершенно чуждую Россию? Что тянуло столь многих итальянцев во многих поколениях и во многих веках? Что забыли они там?
2: Ну, была традиция, ведь Италия была разделена на разные государства. И служба в других государствах – это было обычное дело. Другие внутри полуострова или просто другие. И даже служба, скажем, у французов или у немцев против тех же итальянцев другого государства. Это было нормально. А французы один раз, когда захватили Милан, значит, их военачальник был тем же миланцем, который служил французам. Он взял Милан для французов. Это было как-то обычно. У Данте, я сейчас не вспомню точно даже, как по-итальянски или по-русски, но у него есть такое выражение, которое он взял у римлян. Да? Итальянец, собственно, смысл такой, человек вселенский, и он чувствует себя везде, как рыба в море. Так что такое представление об итальянцах было уже очень давно.
1: Смешно, как это перекликается с Достоевским, о том, что русский человек – человек всемирный.
2: Всемирный, да, совершенно. Но тут имеется в виду что-то другое, что человек, как сказать, приспосабливается. Весь мир для него – это как море для рыбы, умеет плавать. Ну, а так традиция была, повторяю, службы, в основном военной, в других государствах. После итальянских войн, то есть это где-то начало 16 века, да, начало, середина 16 века, очень многие именно военные оказались без работы.
1: Неудел, да?
2: Неудел. Вот и стали предлагать свои услуги другим странам. Англия, Франция, Испания особенно, Германия, то есть Священно-Римская империя, а некоторые в Польше служили, и в Швеции. Ну, и в России тоже.
1: Что итальянцы интересного писали об этом опыте своего зарубежья? Я имею в виду о русском опыте. Что они писали на родину? Как они потом рассказывали своим соплеменникам, вспоминали? Оказалась ли Россия той, которую они себе намечтали до поездки?
2: Это трудно сказать. Дело в том, что большинство просто там оставалось. Я грустил. Есть кое-что, какие-то воспоминания, письма. Ну, помню только у одной семьи, у которой была традиция, так сказать, ну, как бы традиция, значит, отправить своих служить в России, которые возвращались. Вот, как ни странно, это семья английского происхождения. Ну, был такой Энтони Уинспер, который сначала поселился в Ливорно, но потом стал служить в Неаполитанском королевстве. Сын его, он, собственно, и сына отправил в Россию служить. Они стали апулийцами, кстати. Они, вот эта семья еще существует, их потомки есть, один из них довольно известный режиссер в Италии. Но вот англичане, так сказать, кстати, были католиками эти англичане. В Италии было несколько англичан-католиков, которые после Генриха VIII поселились. В том числе наследник трона, один из стюартов, да, жил в Италии. Да, действительно существует переписка, почему в Россию. Ну, в общем, отец наставляет сына, что вот там, ну, как будто Россия Америка, что это страна возможностей. Но еще в случае, например, Дерибасов, это просто, ну, человек приехал, Дерибас родился в Неаполе. Он считается в России испанцем, да. Да, у него отец испанец, но он родился в Неаполе, учился в военной академии в Неаполе, ну, и отправился в Россию. Ну, он там где-то встретил Орлова в Италии. Да, ну, поговорили, и больше он отправится в Россию служить там. Что он там делает? Ну, делает определенную карьеру, но он станет, начинает вызывать своих братьев туда. Так это тоже вот такая система. А братья поселились, ну, после основания Одессы, поселились в Одессе. Оттуда Дерибасовская улица. Оттуда один из его братьев стал первым консулом Неаполитанского королевства в Одессе. Ну и так далее. Продолжали иметь связи их дети, внуки с Неаполем.
1: Можно ли заподозрить в тех итальянцах, которые остались и, так сказать, развили и упрочили свою русскую судьбу, что-то больше, чем прагматика службы? То есть, может быть, что-то в духе русской жизни, в нравах, в порядке было такое, что их все-таки привлекало? В этой связи такой подвопрос. Многие ли убегали из России, задрав штаны? Или, точнее, схватив кушак и шапку?
2: Не знаю, не могу сказать, потому что, ну, я не знаю таких персонажей, которых Россия притягивала по каким-то там идеологическим, что ли, или по причинам какого-то мифического представления о России. Мне кажется, это были чисто практические побуждения. Возвращаемся к Дерибасу. Он не только своих братьев приглашал сюда, он еще и других итальянцев из других районов привлекал. Например, он привлекал мальчика, который поехал в раннем возрасте с ним. Ну, сначала в Петербург, а потом на юг. Этот мальчик потом стал генералом от инфантерии русской армии. Такой генерал Савойни. Ну, Пушкин о нем пишет где-то. Он отличался в Великой Отечественной войне, ну и так далее. В русско-польской войне 1931 года. Но это вот люди, которых привлекал в Россию почему-то Дерибас. Или Дерибас, как у вас говорят. Наверное, были другие такие случаи. Ну, художников, архитекторов часто просто русские посланники приглашали. Договаривались уже в Италии, что вот там, ну, и договаривались еще об оплате. Скажем, с Фиораванти так было, один из послов Ивана III. И они договорились, что он за 10 рублей там, месяц, или я уже не помню, потому что 10 рублей – это было очень много. Тогда была в Италии такая практика, что просто художники, инженеры охотно нанимались другими и охотно ездили в другие страны служить.
1: Интересно, а в Италии существовали какие-то легенды? Между собой люди такого склада, так сказать, легкие на подъем, говорили – лучше вот в такие-то страны ездить, а не в такие. Существовал ли миф России или миф Англии?
2: Видимо, какой-то миф существовал. Это можно понять из писем вот этого Уинспера, что хорошо платят, что есть возможность делать карьеру. Вот такой миф был. Ну и во многих случаях это было действительно так.

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
0: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
1: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.

0: Сегодняшний гость подкаста – писатель, историк и переводчик Марио Корти.
1: Марио, в середине, во второй половине 20 века, одним из самых известных итальянцев, который связал свою судьбу с Россией, оказался Марио Корти. Вы. Что вас потянуло в Россию? Вообще, когда вы услышали первую русскую фразу в своей жизни? И что это было, помните?
2: Меня Россия привлекала с детства, надо сказать. Просто сочтение русской литературы. Когда я еще учился в Аргентине. То есть я был подростком, и уже, так сказать, Россия притягивала. Ну, мне нравилась русская литература, там, Толстой и так далее.
1: Вы читали по-итальянски это все, да?
2: По-испански.
1: По-испански.
2: Вот. Ну, а потом уже, когда я вернулся в Италию, мне было 16 лет, уже тут очень трудно, очень сложно все это рассказать. Уже было стечение обстоятельства, которое, значит, привело меня туда, например, к тому, что я начал учить русский язык и связывался с Советским Союзом. Тогда был Советский Союз, ну, тема прав человека, диссиденты и так далее. Вот это меня стало привлекать довольно тоже ранним. Вот. Но это, повторяю, это были обстоятельства как бы случайными.
1: Кто ваш был первым учителем русского языка?
2: Я ходил на летние курсы. Один из учителей у меня был некто Владимир Михайлович Ноцулини.
1: С итальянской фамилией?
2: Считал себя украинцем. Он из Керчи был. Жил в Одессе. Был ассистентом Лысенко.
1: Которого?
2: Он биолог. Ну, этого, который там экспериментировал с кукурузой, который принял. Это в 30-е годы. Но он был итальянского происхождения. Ну, это было поколение. Он считал, что они были генуэзцами. Я немножко сомневаюсь, потому что фамилия явно не генуэзская. Так он со своей семьей эвакуировался, кажется, в 44-м. Теперь я точно не мой, из Одессы. И стал отправляться туда, значит, на запад, в страну предков. Я не знаю, как они добрались. Его дочери и жена были чисто русскими или украинцами. Синие глаза, блондинки, знаете, довольно такие крупными. А он был маленьким, с очень большим горбатым носом. Кстати сказать, когда они эвакуировались из Одессы, им шла навстречу колонна немецких солдат во главе с майором. Майор остановил их карету, телегу или как она, и обратился к нему. Ты, говорит, еврей. Но он выглядел как карикатурный еврей. И он стал отмежеваться. Нет, я какой я еврей? В конце концов выяснилось, что он встретил хорошего немца, который обязательно хотел спасать еврея. И он им помогал. Вот это все, что я помню о рассказах его. В Италии он стал директором метеорологического центра города Бергамо. Вот он был моим учителем русского языка. Как он знал русский, я не знаю. Был у него южный акцент, раз из Керчи, знаете. Хотя, но он сам считал себя украинцем. Другой был учитель русского языка, грузинский князь. По фамилии Эристов. Георгий Эристов. Поэт.
1: Поэт?
2: Поэт.
1: Очень известный.
2: Он жил в Милане. Он был тоже одним из моих учителей.
1: Сейчас он в учебниках и в антологиях, его стихи.
2: Да, я не знал, что он стал таким.
1: Ну, и, конечно, известность достаточно маленькая, но тем не менее.
2: Он рассказывал, что когда он был еще в России, он знал Пастернака, да, то есть в Советском Союзе. Был членом Союза писателей, кажется. Как он уехал в Италию и когда, я не знаю.
1: Ну, хорошо, это обучение русскому языку. До практических шагов еще очень далеко. Почему вы попали в Советский Союз? Чем мотивировался этот шаг?
2: Я сначала стал работать в довольно молодом возрасте. Стал работать переводчиком, причем техническим переводчиком. Сначала в Турине на Фиате, потом на резинотехническом заводе в Милане, Пирелли. Но были контракты с фирмами, с организациями в Советском Союзе. Ну, а после Пирелли у меня получилась возможность жить. Поехать в Москву работать в итальянском посольстве. А тем временем я читался Мездад, который попадал в Италию в переводе или в оригинале. У меня по соседству была такая организация, которая называлась «Русские крестьяне», в 400 метрах от моего дома. Меня туда привели мои соседи. И я стал туда ходить. И, кстати, это было очень важный даже период моей жизни, потому что там были еженедельные собрания. Ну, собрания в смысле, просто собирались люди, там читали лекции о Советском Союзе, о марксизме, о русской мысли, о русской литературе и так далее. Это было по вторникам. А в субботу и воскресенье были такие же сборища у них на вилле под Бергамо. И там вот целая серия лекций читались.
1: Какой год стоял на дворе?
2: Я приехал из Аргентины в 61-м. Мне было 16 лет. Мои соседи знали эту организацию, ходили туда, и меня так же с тех пор. Это же «Русские крестьяне» организовывали ежегодно летний курс русского языка. Это были священники, все учились в Риме в русикуме, если вы знаете, что такое русикум, да. Служили на византийском обряде, ну, как у православных, да, на церковно-славянском языке, как у униатов, скажем так. Их было трое, итальянцами все. Хотя туда приходили люди разного происхождения, в том числе и русские, да, появлялись.
1: Вам понравилось предложение поехать в Советский Союз в посольство?
2: Да, конечно. Дело в том, что я уже тогда появлялись эмигранты из Советского Союза. И когда я получил вот это предложение, ну, у меня было время до того, как я начал работать после этого предложения, то я просто заручился какими-то адресами у одного эмигранта. Я могу даже сказать, кто такой. Это Юрий Глазов, который мне дал очень хороший адрес. А там уже я познакомился с разными людьми, с Коржавиным, Павлом Литвином, Войновичем, Юрием Мальцевым, который потом поедет, и так далее, со многими.
1: Марио, в итальянской литературе, в поэзии, в прозе, в драматургии Россия 20 века, то есть времен вашего становления, она как-то присутствовала? Какой был образ вот там России, Советского Союза? Что писали в Италии об этом? Интересного, что писали? Ну, не коммунисты какие-нибудь?
2: Образ был два источника. Ну, было больше, конечно. Но, во-первых, коммунистическая партия, которая занималась, пропагандировала Советский Союз. Советский Союз, конечно, отождествлялся с Россией, с русскими. Вот как везде в мире, кстати сказать. Там все хорошо, рай, там светлое будущее. Другой источник, как ни странно, это воспоминания военных, которые вторглись в Россию.
1: Вторая мировая.
2: Да, особенно альпийских стрелков. Они рассказывают о своем отступлении от Дона назад в Италию. Они оказались в отцеплении, в окружении. И для того, чтобы двигаться дальше, ну, там была такая большая битва с окружающими их советскими войсками. Они прорвались. Ну, вот они рассказывают эту эпопею отступления. Ну, вы знаете, в основном это была Украина, кстати. Но для них это все равно Россия. Женщины, как им помогали, как их кормили. То есть, ну, например, раненых оставили, которые не могли следить за своими, которые отступали. Даже военнопленные, которые по этапам, так сказать, вот как население пыталось им помогать. Вот какие хорошие русские. Вот тоже такой миф, да, создан именно итальянскими солдатами, которые вернулись в Италию. Это отступление было в 43-м. И, несмотря на дурной опыт лагерей, даже те, которые освобождались из лагерей, а это и в 52-м, и в 53-м освобождались, почему-то говорили о русских симпатиях. Какой-то один хороший эпизод у каждого из них был. При всех ужасах. И этого было достаточно. Ну, а потом, ну, есть, как, была какая-то традиция, конечно.

0: Я общался с особыми людьми, с диссидентами. Многие из них были евреями, которые готовились уехать. Поэтому, что я могу сказать, это же люди особого типа. Меня охраняли эти же люди от бывших заключенных, то есть от людей, вернувшихся из заключения. Ну, чтобы меня как-то обезопасить. Буковского я с ним познакомился уже на Западе. Он, по-моему, когда я там был, был на свободе 1 или 2 месяца, не больше. Потом его опять арестовали, поэтому не приходилось с ним сталкиваться. Ну, конечно, Коржавин сидел, разумеется, но это сразу после войны, так что он не был из этих. Поэтому там велись разговоры совершенно нормальные, как с нормальными людьми, критиковали власть. То есть, понимаете, для меня это было как в свободном обществе, несмотря ни на все. Конечно, да, прослушивают разговоры. Там. По телефону мы никогда не общались ни с кем. Я попал однажды в квартиру, в которую пришли с обыском. Ну, может быть, вы знаете эту историю.
1: Наши слушатели, скорее, не знают.
0: Это было 7 человек, я их не видел. Задержались сначала на кухне. Хозяйка приоткрыла дверь, сказала, с обыском пришли, посмотрела на меня и указала на окно. Ну, это был первый этаж. Я сбежал из окна.
1: Сейчас можно назвать, чей это был дом?
0: Елена Семека. Был дом на улице Вавилова. Единственное, у меня шуба была в прихожей. Но я ушел, это был февраль, очень холодно, ушел без шубы. Документы и кошелек у меня был в брюках. В шубе была пачка сигарет Marlboro. Они спросили, ну потом, как я узнал, хозяйки, ну чьи сигареты и чья шуба? Потому что была лишняя шуба. Оказалось, что у Лены... У сына была такая же шуба, как у меня. Точно такая. И она сказала, моего сына, а он теперь в больнице.
2: Сегодняшним гостем подкаста был писатель, историк и переводчик Марио Корти.

0: Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
1: и Игорь Померанцев.
0: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
4: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
5: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйдет.
6: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио

0: «Свобода» и на основных платформах подкастов.
1: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Последний бастард Коминтерна. Так назвал свою беседу о поэтах и диссидентах литературовед Захар Ишов. Его собеседник – знаменитая фигура в истории современной Польши, один из лидеров «Солидарности», главный редактор газеты «Выборчей» Адам Михник. Из-за технического несовершенства записи я позволю себе прочесть ответы пана Михника. Ведущий интервью Захар Ишов – сотрудник Института русских и евразийских исследований Упсальского университета в Швеции. Он автор вышедшей книги «Бродский по-английски». Слово Захару Ишову.
3: Здравствуйте, пан Адам. Я хотел задать вам несколько вопросов о роли поэзии в политике, как во время коммунистической диктатуры, так и сегодня. А вторая смежная тема, которая меня живо интересует, это Польша и Россия, то беспрецедентное сближение между польскими и русскими поэтами и диссидентами во время Холодной войны.
2: Но не такое беспрецедентное был Герцен в XIX веке.
3: Ну, Герцен был совсем один, и после его выступления в 1863 году в пользу польской оппозиции закрылся колокол. У него не осталось подписчиков. А вот когда Владимир Максимов приехал в Париж в 1974 году, Солженицын сказал ему: «Идите к Еже Гедройцу в культуру, он вас научит, как издавать журнал». То есть сотрудничество было уже на другом уровне. И Горбаневская, и Бродский, их связи с Польшей были очень сильные.
2: И другие были тоже. Акуджава, Самойлов, Слуцкий.
3: Именно. Я где-то читал, что Яцек Куронь и Кароль Модзелевский перед тем, как отправить свое знаменитое письмо в ЦК Компартии Польши в 1964 году, показывали его Акуджаве, так как для них был важен авторитет поэта.
2: Этого разговора я не знаю, но знаю, что есть такое стихотворение «Мастер Гриша», которое посвящено Каролю и Яцеку, и есть такое уже после падения диктатуры стихотворение «Дети варшавского протеста». Там Акуджава пишет о Ворошильском и о Куроне.
3: Я нашел в вашем сборнике очень длинное эссе о Збигневе Херберте.
2: Я его писал в тюрьме.
3: Значит, в тюрьме Херберт был для вас важен.
2: И Херберт, и Милош, и Ворошильский, и Баранчик, и Крыницкий, и Загаевский, и Эва Липска. И классики тоже, и Мицкевич, и Словацкий, и Норвит. Но я не специалист по поэзии.
3: Я понимаю, но мы как раз говорим о том, что поэзия имела политическое значение в то время.
2: Для меня имела.
3: Ну, не только для вас. Вы в одном эссе пишете, например, про три чуда, произошедших к 1980 году в Польше. Чудо номер один – движение «Солидарность». Чудо номер два – папа римский поляк. И чудо номер три – Нобелевская премия Чеславу Милошу. Выходит, значение поэта, например, Милоша, соразмерно роли уникального политического движения, а заодно и престижу, связанному с выбором поляка в качестве главы Римской католической церкви.
2: Это правда, но не только то, что он поэт, но также, что он был проклятый поэт. До Нобелевской премии его имени даже нельзя было называть, нельзя было цитировать. Его фамилии не было в энциклопедии. Все его книги выбросили из библиотек.
3: Потому что он написал «The Captive Mind» – «Зневоленный умысел», по-русски «Порабощенный разум».
2: Потому что он написал «Умысел», но также и потому, что он ушел на Запад. Потому что он прервал связь с коммунистической Польшей. Гениальный писатель, гениальный поэт.
3: Да я и сам, правду сказать, нахожусь под большим влиянием Милоша, его поэзии и прозы, и его истории польской литературы. Это для меня очень важная книга.
4: Да, это очень интересно.
3: Сейчас в контексте войны в Украине после российского полномасштабного вторжения очень сильно муссируется тема, что русские рабы, что они не сопротивляются.
4: Нет, это русофобский дискурс.
3: Но сейчас я как раз для себя открываю, что для вашего поколения именно русские поэты и диссиденты давали пример сопротивления.
4: Конечно. Это был язык свободы. Мандельштам, Ахматова, Пастернак.
3: Шаламов и так далее.
4: Ну, Шаламов – это не поэт, но его свидетельство лагерное. Ну и, конечно, Исаевич, Александр Исаевич Солженицын.
3: При всех его.
4: Да, при всех его. То, что он сделал, это было невероятно.
3: Вы с ним встречались, с Солженицыным?
4: Никогда. Я хотел с ним познакомиться, но, наверное, он думал, что я от другой обезьяны произошел, и встречаться не захотел.
3: От еврейской обезьяны?
4: От еврейской или либеральной, как хотите.
3: Хорошо. Завтра я иду брать интервью у Барбары Торунчик, когда 13 декабря 1981 года Польша ввели военное положение, она находилась в Америке, была в растерянности, паковала чемоданы в слезах и собиралась ехать домой в Польшу, садиться в тюрьму, где вы уже к тому времени находились. Тогда Томас Венслов повез ее к Бродскому, и тот ее убедил никуда не ехать, а остаться на Западе и создать вместо этого литературный мигрантский журнал «Зашиты литератски». Литературные тетради или литературные листки. Я вот цитирую Венслову. «Торунчик хотел вернуться в Польшу, где бы ее обязательно посадили в тюрьму. Нам с Бродским необходимо было ее переубедить, что этого делать не стоит, а лучше поехать в Париж и основать литературный журнал», вспоминает Томас Венслова.
4: Томас был прав.
3: Вот. Отсюда тогда мой вопрос. Как объяснить сегодня людям, почему адекватным ответом на введение военного положения в стране стало создание элитарного литературного журнала, который печатал поэзию и литературную критику и не имел явной политической окраски?
4: Знаете, но Мицкевич тоже не участвовал в ноябрьском восстании, а писал свои стихотворения, пьесы. А без Мицкевича нет польской литературы, это очевидно. Что касается России, то тут то же самое. Великий ответ на эпоху Победоносцева – это была литература. Много разных писателей. В этом смысле мы не можем понять трагедию современной России без контекста, что, во-первых, надо было уничтожить русское гражданское общество. И одной из его составляющих – это была литература. Теперь эти писатели уже запрещены, выброшены из страны. Хорошие писатели – Сорокин, Ерофеев, Акунин, Улицкая.
3: Но тогда еще это было связано, как мне кажется, с ролью тоталитарной идеологии, с тем, что описывал Вацлав Гавел в своем эссе «Сила бессильных». Я читал книгу ваших диалогов с Гавелом, изданную Эльжбетой Матыней.
4: Я с ним дружил, это правда. Мы встречались на границе много раз.
3: Но в Чехословакии было меньше свободы после 68-го года, правда, чем в Польше?
4: Конечно, было меньше. У нас диссидентское движение было сильнее, чем в Чехословакии. Кроме того, у Гавела не было такого интереса к России, как у меня. Он был стопроцентный западноевропеец.
3: А вас за ваш интерес к России не ругали?
4: Еще как ругали. Много раз.
3: Сейчас многие говорят, что во всем виновата имперская русская культура и литература. Оксана Забушко об этом написала статью.
4: Да, но это абсурд, что не надо печатать Булгакова, Чехова. Это абсурд, просто абсурд. Это как если бы во время Гитлера говорили, что не надо печатать Гёте, или Гейне, или Шиллера, или Томаса Мана. Это стопроцентный абсурд. Против этого мы выступаем и печатаем очень часто русских писателей и философов в газете «Выборча». Мы публиковали Шендеровича и Орлова, и Навального. Мы к этому относимся совсем по-другому. Если коротко сказать, я в этом смысле последний бастард Коминтерна против национализма. Такой антисоветский, антипутинский Коминтерн.
3: Антипутинский Коминтерн. Ну, для еврея это, в общем-то, наверное, естественно.
4: Да, но в то же время я не люблю Нетаньяху.
3: По поводу Нетаньяху я слушал недавно одно из поздних интервью Владимира Буковского, где он рассказывал, как он учил Нетаньяху, как посылать американского президента на три буквы. Тогда президентом был еще Обама. И тут мы видим проявление очень русской черты со стороны Буковского. Или-или. А ваша главная черта, как мне кажется, это диалог.
4: И-и. Не или-или. Нет, но я до сих пор думаю, что книга Буковского «И возвращается ветер» — это гениальная книга. Но потом он немножко сошел с ума. Я потом его уже перестал понимать. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Последний бастард Коминтерна». С Адамом Михником беседует литературовед Захар Ишуф.
3: Ну, здесь, как мне кажется, скрывается коренной вопрос, который возникает в вашем интервью с Бродским. Потому что Бродский, как и многие советские диссиденты, считал, что есть разница между Россией и Советским Союзом, и что самая большая проблема – это коммунизм.
4: В какой-то мере это правда. Но, с другой стороны, Советский Союз – это был такой мутант Российской империи. И если Буковский еще по-разному мог на это смотреть, то Солженицын абсолютно это отрицал.
3: Солженицын это отрицал, и Бродский тоже отрицал. Например, в том интервью, которое он вам дал в январе 1995 года.
4: Нет, Бродский – это сложнее. И не случайно, что Солженицын критиковал Бродского.
3: А какова вообще история этого вашего интервью с Бродским?
4: Я был тогда в Америке. Я позвонил. Мы были знакомы. Я познакомился с Бродским через Милоша. Ну, Бродский – это был гениальный поэт. Гениальный поэт. Гениальный эссеист. Но он не был политик. И он не понимал политики. Его полемика с Гавелом ужасна. Эта идея, что во всех гостиницах мира должны были лежать стихи поэтов. Почему бы и нет? Но как политическая программа.
3: Звучит как утопия, правда?
4: На 100%. Да, ну и то, что Бродский не любил чехов. Он их не понимал, не знал и не уважал.
3: Его полемика с Кундерой, например.
4: Именно. Между Гавелом и Кундерой тоже была полемика. Было разное, но все же это было по-другому. Я много думал о Бродском. Самое большое счастье в моей жизни и успех, когда меня пригласили с докладом в музей Ахматовой в Петербурге. Полный зал был. Это было в августе. Это было уже после Майдана, но до полномасштабного вторжения в Украину. И меня спросили, что сказал бы Бродский сегодня на тему Украины? Это очень сложный вопрос, потому что есть это его страшное стихотворение на независимость Украины, но он его никогда не печатал.
3: Да, правда, не печатал, однако читал его на публике.
4: Один раз.
3: 4 раза.
4: Да, есть запись. Но он его все-таки не напечатал.
3: Но в эпоху интернета, как и в эпоху самиздата, этого оказалось достаточно.
4: Конечно. И я этого до конца не мог понять. Мне сказал один знакомый Бродского из Петербурга, что он был как еврей в Римской империи. В Римской империи жили разные нации. Это русские, германцы, визиготы, вандалы, итальянцы, греки. И одна нация, украинцы, говорит, а я не хочу уже в империи жить. Бродский этого не понимал просто. Это имперское мышление.
3: Имперское мышление. Но вы знаете, что Давид Самойлов тоже похожие мысли про Украину высказывал в своих дневниках. Правда, не в такой обидной и оскорбительной форме, как у Бродского. Ну и Солженицын в эссе «Как нам обустроить Россию». Солженицын – это отдельный случай, но он тоже похожие идеи про Украину высказывал. И что-то подобное я нашел и у Самойлова.
4: Исаевич, да. Но у Самойлова я не читал. У Самойлова я читал его записки на тему августа 14-го Солженицына. Очень критические. И еще такое стихотворение было про Солженицына. Очень критическое. Возможно, что это контекст русской демократической интеллигенции. Для них это просто Малороссия. Для них нет такой нации, украинцы. И поляки были такими же самыми.
3: Вот-вот, именно. И тут даже можно обнаружить некоторый прогресс. В 1863 году на всю Россию только один Герцен считал, что Польша имеет право на независимость. А уже в 60-е годы 20-го столетия большинство из русской демократической интеллигенции считали, что Польша должна быть независимым государством. Может быть, лет через 100 будут понимать и про Украину.
4: Я думаю, что теперь это пойдет быстрее.
3: Да, правда, мы не знаем, чем все это закончится, к сожалению.
4: Никто не знает.
3: Во всяком случае, что касается Бродского, я тут был недавно в Кракове и встречался с Ежи Ильгом. И он вспоминал, что когда Бродский получил Нобелевскую премию в 1987 году, в Польше была полная экзальтация по этому поводу. Это праздновали как польскую национальную победу. В Польше выходили его стихи тиражом в 5000 экземпляров, в то время, когда в Советском Союзе такое трудно себе было даже представить. Ильг вспоминает, что Бродский считался одним из вас, как будто это поляк получил Нобелев.
4: Это правда, но в том смысле, что он диссидент, но не поляк.
3: Это было потому, что его поэзия виделась как вклад в общую борьбу с Советским Союзом?
4: Не только. Его просто переводили у нас очень хорошо.
3: Баранчик, Дравич, Ворошильский.
4: Да, и мы издали в подполье том стихотворений Бродского и его эссе. Это фантастика его эссе, просто замечательная.
3: Да, ну вот сейчас Стасюк назвал его великорусской свиньей еврейского происхождения. Похоже, что в Польше на этом увлечение Бродским закончилось.
4: Нет, мне Бродский очень интересен, и как писатель он гениальный, и мне нравится. Но его стихотворение про Украину – это несчастье. Я говорил, то, что Пушкин писал про Польшу, это тоже было несимпатично. Но он гениальный поэт. Ничего не поделаешь. Гениальный поэт.
3: Гениальный поэт может совершать глупости?
4: Конечно. И наши тоже.
3: А что ваши?
4: Ну, то, что Херберт писал про Милоша.
3: Хорошо, но я все же хотел бы вернуться снова к Гавелу и к его силе бессильных. Он там дает очень интересное определение слову «диссидент», где он отводит важную роль не столько политическому, сколько культурному и литературному сопротивлению. Приведу здесь его определение диссидентов.
5: Люди, которые участвуют в независимой жизни общества и которые вовсе не обязательно являются диссидентами. Это могут быть писатели, которые пишут так, как хотят, не обращая внимания на цензуру и требования официальных властей, и выпускают свои произведения в самиздате, когда официальные издательства отказываются их печатать. Это философы, историки, социологи и все те, кто занимается независимой научной деятельностью – и, если это невозможно по официальным или полуофициальным каналам, распространяют свои работы в самиздате или организуют частные дискуссии, лекции и семинары. Это могут быть учителя, которые в частном порядке обучают молодежь тому, что скрывают от нее в государственных школах. Священнослужители, которые либо на службе, либо, если они лишены сана вне ее, пытаются вести свободную религиозную жизнь. Художники, музыканты, певцы, которые занимаются своим делом, независимо от того, как на это смотрят официальные учреждения. Все, кто разделяет эту независимую культуру и помогает ее распространению.
4: Гавел просто не любил слово «диссидент».
3: Да, но зато он дал ему, по-моему, очень точное определение.
4: Но вы видите, например, разницу между Самойловым и Буковским? Не только потому, что Самойлов писал стихотворение, а Буковский нет. Буковский был диссидентом, жил как диссидент.
3: Мне-то как раз кажется, что в нормальных условиях Буковский должен был стать политиком. У него был организаторский талант, как у Навального. Но в Советском Союзе он, конечно, не мог реализоваться. И это могло закончиться только тюрьмой или могилой или изгнанием.
4: Но он реализовал себя как диссидент. А Самойлов – это просто писатель. Честный, хороший, храбрый, но не диссидент.
3: Но Бродский тоже был писатель, но его за это судили и сославили на север.
4: Но все равно Бродский писал не для официальных издательств. Это были другие мысли, неофициальный язык, неофициальные темы. И в этом тоже была трансгрессия.
3: Но сейчас ситуация, как мне кажется, изменилась, и писатели находят иные, более активные формы сопротивления. Например, Сергей Жадан отправился сейчас на войну в Украине. С другой стороны, моя коллега Ирена Грудзинска-Гросс пишет в своей книге «Милош и длинная тень войны», что Милош не стал участвовать в Варшавском восстании.
4: И слава богу, так его убили бы.
3: Но в чем вы видите тогда роль поэта?
4: Он говорит на своем языке о том, о чем все мы мечтаем. Поэт имеет свой язык, специальный, который может сформулировать наши эмоции, наши ценности и наши жизненные планы.
3: Вы это очень хорошо сформулировали. Но должен ли он участвовать в политике? Или скажу по-другому, является ли творчество поэта частью политики?
4: В этом смысле поэт в политике такой же, как и все другие. Если хочет участвовать, то хорошо, имеет право.
3: Ну вот мы видим, что Бродский написал одно стихотворение политическое, и вся его посмертная репутация на этом оказалась порушена.
4: Ну, это несчастье, это просто личное несчастье, потому что у Бродского практически нет такого духа великодержавности. Только одно это стихотворение дурацкое.
3: Да, вы правы, наверное. Он скорее исключение в русском контексте.
4: Конечно, конечно. Его родина – это, с одной стороны, Ахматова, с другой – Платонов, с третьей стороны – Эллиот, Оден. Все по-другому.
3: Да, мировая культура. Для России это не характерно. Я, в частности, благодаря Бродскому открыл для себя множество поэтов других стран. Он вообще ценил мировую культуру, мировую поэзию.
4: Да, но не всех. Чехов, например, не ценил, а поляков ценил, и Милоша, и Херберта. Он переводил много польскую поэзию, Галчинского и других. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Последний бастард Коминтерна». С Адамом Михником беседует литературовед Захар Ишуф.
3: Тогда переходим к Наталье Горбаневской. 3 года назад в Варшаве вышла книжка Горбаневской по-русски и по-польски. Называется «Моя Польша». Такой увесистый том ее статей, докладов, передач, посвященных Польше. И здесь она пишет, в частности, о вас.
6: В 1976 году я встретилась с Михником в Париже, и мы подружились. Здесь проходил большой симпозиум, который назывался 1956-1976. Его организовали в основном венгры и поляки. Я там делала доклад о самиздате, и мы подружились. В апреле 1977 года он собирался возвращаться, и он меня спросил: «Ты мне посвятишь стихи, если меня арестуют?» Я сказала: «Первые, которые я сочиню». И его действительно арестовали в аэропорту. И я так и сделала.
4: Да, но не в аэропорту. Позже. Но это не важно.
3: Вот. Ну и дальше.
6: А потом он меня очень обидел. Наступает май 1988 года, и все ждут приезда Горбачева в Варшаву. В массе западных газет появляется интервью Адама Михника, который говорит, что он возлагает большие надежды на приезд Горбачева в Польшу и что сразу дела пойдут лучше.
4: Так оно и было. Я возлагал большие надежды, и дела действительно пошли лучше.
3: Вот, но потом она продолжает.
6: Я в своем еженедельном обзоре событий в «Русской мысли» процитировала это интервью, а обзор назвала строчкой стихов Некрасова «Вот приедет барин».
4: Ну и что? Она не понимала ничего в том, что происходит.
3: Мне рассказывал Томас Венслова, что Максимов организовал в 87-м году конференцию в Париже, в «Континенте», на которой все выступали и говорили, что сближение Горбачева с Западом – это просто ловушка для Запада, и что вот они, вся редколлегия «Континента», Максимов, Геллер, Иловайская, Альберти – все они последние из магикан, кто спасает Запад от этой западни, расставленной им коммунистическим режимом в России. Что Горбачев...
4: Что это новый Сталин.
3: Да, именно. А когда Венслова встал и попытался сказать, что нет, мол, что все идет наоборот в сторону либерализации, и что перемены действительно грядут, и что они настоящие, и что все это не западня, на него все набросились, зашипели и чуть ли оттуда не прогнали.
4: То же самое было с Людой Алексеевой. Люда Алексеева написала статью, что есть что-то новое. Но тут поднялся такой шум, и на нее все страшно накинулись. Ну, еще был Валерий Челидзе, который поддерживал Горбачева, и Синявский. Но это было абсолютное меньшинство. Я тоже поддерживал Горбачева. Потом я с ним познакомился, и я думаю, что я был прав.
3: Возвращаясь к Горбаневской, я тут нашел в архиве письмо Ворошильского Горбаневской после ее атаки на солидарность и на вас в этой статье «Вот приедет барин». И Ворошильский вас защищает и пишет ей: «Как ты можешь так нападать на Адама и на солидарность?» Он ее укорял.
4: Но он был здесь, он понимал, что происходит. А она не имела связи. Ее контакты – это была солидарность вальчонца, борящаяся. Корнель, Моровецкий – это просто сумасшедшие люди.
3: А какие были отношения между солидарностью и солидарностью вальчонца?
4: Никаких. Они просто ничего не значили. И у них не было никакого влияния на реальные политические процессы.
3: Хорошо, тогда я вам задам другой вопрос. Когда диссиденты что-то значат, а когда нет? Вот советские диссиденты, например, почему они проиграли?
4: Во-первых, надо сказать, где они имели влияние реальное. Во-первых, в пространстве культуры. Культура российская. Часть ее была официальная. И была такая полуофициальная. Трифонов, Акуджава, Искандер. Прекрасный писатель. Они не были такими открытыми оппозиционерами. А были и открытые. Но кто их приветствовал во время перестройки? Неформалы. Это не были классические диссиденты. Неформалы организовали эти митинги. Все это были они. В этом смысле они имели такое влияние. А почему потеряли? Ну, знаете, после 70 лет большевизма у власти это и так фантастика, что они разорвали Советский Союз. Но для Балтийских республик, не надо говорить Прибалтика, это великороссы так говорят, это была историческая перемена. Что будет дальше, мы не знаем. Но до сих пор я живу в другой стране уже.
3: И вы считаете, что в этом был вклад советских диссидентов?
4: Ну, конечно, безусловно.
3: Но их же подавили. Советское диссидентское движение было разбито под конец.
4: Очевидно, что это не был простой процесс. Но без контекста русского диссидентского движения перестройка просто непонятна.
3: То есть вы не считаете, что перестройка вышла сверху, была дана разнарядкой сверху?
4: Сверху вышла оттепель. Но перестройка бы не вышла, если бы снизу не было демократического движения. Я разговаривал на эту тему с людьми из кремлевского окружения. С Шеварнадзе, с Яковлевым, с Егором Гайдаром. Это очевидно.
3: Значит, вы думаете, что диссиденты сыграли свою роль?
4: Конечно. Конечно.
3: Хорошо. Возвращаясь к Горбаневской. Она дальше пишет, что в 90-м году она приехала получать премию польского пен-клуба и остановилась у Ворошильского, а потом с Лешиком Шаругой зашла к вам в Выборчу. Вы были заняты. Она вас долго ждала. А потом, когда вы, наконец, освободились после встречи с бурмистром Вены, обратилась к вам по-польски. «Здравствуй, Адам. Я хочу взять у тебя интервью». А вы ей ответили: «А я не дам тебе интервью, я не доверяю тебе как журналисту». И это ее очень ранило.
4: Так оно и было. Это правда. Потому что я читал, что она писала в «Русской мысли», что есть хорошая солидарность и плохая солидарность. Хорошая солидарность – это вальчонцы, а плохая солидарность – это мы. Но это значит, что она ничего вообще не понимает.
3: Ну и с тех пор она абсолютно с вами не контактировала.
4: Абсолютно. Обиделась. Потому что она была женщина, у которой не бывает ошибок. Безошибочная. Но она сыграла очень позитивную роль в русско-польских отношениях. Очень позитивную.
3: Да, ее коллеги из «Русской мысли» в шутку даже называли ее «польской мыслью» из-за того количества публикаций о Польше, которые Горбаневская там помещала. Она была просто помешана на Польше. Ну и совсем уже последний вопрос тогда под занавес. А с Ежи Гедройцем, главным редактором польскоязычного журнала «Культура» в Париже, соучредителем издательства «Институт Литератский», вы лично встречались?
4: Ну, конечно, много раз.
3: А каким образом он видел Россию? Как угрозу для Польши?
4: Да, но, с другой стороны, он тоже говорил, что нам нужно иметь своих союзников в России. И он был первым, кто издавал русских неформалов, диссидентов. Он первым издал Синявского и Даниэля, потом процесс Бродского, стенограмму, тоже он напечатал. Но великих иллюзий по поводу России он тоже не имел. Вы слушали беседу «Последний бастард Коминтерна». На вопросы литературоведа Захара Ишова отвечал один из лидеров польской солидарности, главный редактор газеты «Выборчий» Адам Михник.
7: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
8: нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
9: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
10: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
11: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
12: России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
13: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
7: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
14: Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о горящей нефти в Туапсе и о новом формате парада 9 мая. Город Туапсе на берегу Черного моря – это не только один из самых популярных российских курортов, но и крупный порт с нефтяным терминалом, который в последнее время стал популярной целью для атак украинской армии. За последние две недели по этому терминалу били уже 4 раза, после чего нефть разлилась в море и выпала дождем на весь город, а дым от горящей нефти растянулся уже на 400 километров вглубь континента. Ситуацию в Туапсе активно обсуждают в соцсетях с самого начала ударов. О том, насколько все серьезно, рассказывает на своем канале публицист Майкл Наки.
15: Чтобы стало понятно, насколько все плохо в Туапсе, давайте по фактам. Город начали бомбить с интервалом примерно в неделю. 16 апреля первый удар, 20 апреля второй удар. Загорелся морской терминал, тушили его 5 суток. И вот ровно пока его тушили, началось то, что теперь будет помниться долго. Из поврежденных резервуаров нефть пошла в реку Туапсе, оттуда в море. Боновые заграждения поставили, но шторм поднял уровень воды, и пятна ушли поверх бонов. Дальше пятно растянулось вдоль побережья на 77 километров. То есть проблемой Туапсе все это уже перестало. Стало быть. В зоне риска оказались Сочи и Геленджик. Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе двукратное и трехкратное превышение по бензолу, ксилолу и саже. И над городом прошел первый нефтяной дождь, когда черная маслянистая взвесь оседает с осадками на одежду, на машины, на кожу. Слово, которого 2 недели назад в русском языке не было фактически. Теперь вот есть, и все его знают. Тут стоит остановиться на одном моменте. Бензол по классификации Международного агентства по изучению рака относится к канцерогенам первого класса опасности. Их хроническое воздействие даже в малых концентрациях приводит к лейкемии, анемии и поражению костного мозга. Ксилол и толуол бьют по нервной системе и печени. Сажа от горения нефти содержит полициклические ароматические углеводороды, среди которых есть бензпирен, канцероген в сотни раз более активный, чем бензол. Двукратное превышение по этому коктейлю в воздухе означает, что весь город дышит тем, чем дышать нельзя. Причем вред не разовый, который уйдет с дождем, а накопленный у каждого, кто эти 3 недели прожил в Туапсе. Он останется в анамнезе на много лет вперед. Особенно у детей, потому что у детей легкие меньше, дыхание чаще, а гематологические системы только формируются.
14: С точки зрения Украины, эти удары не более чем продолжение серии успешных атак на российскую нефтяную инфраструктуру. Но последствия ударов по терминалу в Туапсе не одобряют даже некоторые из тех, кто всегда был на стороне Украины. Например, химик Вилмер Заянов, один из создателей «Новичка», называет происходящее не больше, не меньше геноцидом.
16: Немедленно надо остановить эту преступную войну, ибо теперь речь идет о массовом отравлении населения химическими отравляющими веществами, при условиях, когда оно не защищено и приговорено к медленной, но неминуемой смерти. В инете показывают жуткие дымы от горящей нефти и нефтепродуктов, которые наводят на людей, смотрящих на них, форменный ужас. Как химик утверждаю, что дымы эти не безвинны, они носят с собой смерть в виде образовавшихся во время горения полиароматических соединений, среди которых находятся сильные канцерогены. Главное, если они попали в организм, то нет никакой возможности избавиться от них. Пока что не видел никаких сообщений о результатах анализов воздуха и выпавших капель от дыма сгоревшей нефти. Проводить эти анализы на современных хроматомасс-спектрометрах – нетрудная задача, и эти приборы имеются практически во всех странах. Я призываю всех операторов этих приборов немедленно провести соответствующие анализы и сообщить всей мировой общественности с тем, чтобы лидеры этих стран без промедления прекратили этот форменный геноцид.
14: Украинцы отвечают, что прекратить все это в любой момент может российская власть. Вот что пишет украинский химик Владислав Балинский.
17: Должна ли страна, против которой ведется война на уничтожение, выбирать между собственным выживанием и экологической стерильностью территории агрессора? Я химик и биолог. В последние годы занимаюсь изучением и фиксацией влияния войны на природу, за что Россия, помимо прочего, объявила меня в международный розыск. Я знаю, что говорит Туапсе, и знаю, что с этим делают ветер, дождь и кубанский чернозем. Я также знаю, что из того же Туапсе идет авиационный керосин, которым заправляет Су-34, сбрасывающий бомбы на Харьков. Эти два знания не противоречат друг другу, они складываются в один ответ.
14: Владимир Путин заявил, что серьезных угроз ситуация не представляет, но при этом почему-то все равно грозит экологической катастрофой. В конце апреля исполнилось 40 лет со дня катастрофы в Чернобыле, и комментаторы заговорили о том, что происходящее сейчас в Туапсе ничуть не менее страшно. Но еще страшнее реакция российского чиновничества, комментирует кинокритик Антон Долин на канале «Популярная политика».
18: Эту параллель с Чернобылем все проводят, и не только по части как бы масштабности катастрофы. Ну, я, собственно, не знаю, мне не хватает компетенции, чтобы этот масштаб сравнивать, не могу. Вот, но кадры, которые утекают в сеть, они очень страшные. А потому, скорее, как это все заметается под ковер, заминается, и как медленно работающая государственная машина, которая сейчас вся на самом деле нацелена на другое, на войну и на подавление каких-то несогласных голосов. Как это и показано в сериале «Чернобыль», больше думает о том, как заткнуть глотки тем, кто говорит что-то не то, чем о том, как реально бороться с гигантской бедой. И это очень интересное, видимо, очень советское явление. Ну, наверное, не чисто советское, наверное, много где бывало, но в СССР и в постсоветской России точно это есть. Когда катастрофа, в принципе, являющаяся экологической катастрофой, какое бы ни было ее происхождение, даже человеческая ошибка или человеческая диверсия, но вот это угроза для экологии, то есть для всего живого, и по-прежнему государство, государственная машина работает только на то, чтобы цензурировать голоса об этом, не давать кому-то действительно вслух сказать о том, как это страшно, вместо того, чтобы действительно бороться с кошмаром происходящим. И это мы наблюдаем снова сейчас. Вот. Ну, это очень ужасно. Я желаю всем, вне зависимости от их, не знаю, политических платформ и взглядов, всем, кто оказался в эпицентре этой жути, во-первых, просто сохранить жизнь и здоровье, насколько это возможно. Во-вторых, чтобы все оно нормализовалось, потому что война войной, вот, понятно, к чему война приводит, в том числе и к такому, но жизни мирных граждан должны быть, конечно, вне зависимости от каких-то дополнительных факторов, должны оцениваться иначе, чем жизни комбатантов, и, конечно, все должны, в чьих это силах, приложить все усилия, чтобы эту катастрофу ликвидировать.
14: Ситуацию усугубляет то, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод находится прямо в городской черте и совсем близко к курортной зоне, отмечают комментаторы. Алексей Челемушкин.
19: Туапсе надо было эвакуировать еще неделю назад, но дети там продолжают ходить в школу. Сколько их раньше времени уйдет в мир иной, никто не знает. Власть продолжает делать вид, что все под контролем. Ну, нефтяной дождь, ну, в море пятно в 10 тысяч квадратных метров. Это же не повод отменять курортный сезон. Россияне – люди неприхотливые, клубнику запросто скушают со вкусом мазута. И я еще могу понять, что те, кто голосовал за Путина и поддерживал войну, получили ответку. Но как быть с остальными? Война ведь не разбирает, кто там за кого. Чернобыль – это не обязательная радиация. Чернобыль сидит в головах кремлевских небожителей вместе с деменцией и явно наступающим Альцгеймером.
14: Помимо всего прочего, в России осталось не так уж много мест, куда вообще можно поехать отдохнуть у моря, напоминает журналист Сергей Пархоменко.
20: Это вообще последняя действующая курортная зона. Спасибо Путину за это. Российская. Потому что в массе своей люди за границу ездить не могут. Это стало для них дорого, недоступно. Технически невозможно, потому что самолеты почти никуда не летают и так далее. Крыма никакого нет. Я хочу напомнить, что пока Крым был украинский, он был российской курортной зоной. И люди из России ехали в Крым до того, как оказалось, что Крым наш. По их версии. Вот как только Крым стал ваш, вы немедленно его и лишились. И выяснилось, что ездить туда нельзя. И сейчас особенно нельзя. И летом это не рассосется. Если история с дронами будет развиваться так, как она развивается вот прямо сегодня, что-то у меня такое впечатление, что перестанут ездить. Потому что, или во всяком случае, будут ездить в гораздо меньших количествах. Потому что все это, и сам Крым, и та зона вот этого коридора, оккупированного российскими войсками, который, собственно, является транзитной зоной по пути в Крым, все это оказалось в зоне поражения сегодня. И я нисколько не сомневаюсь, что украинская армия совершенно безжалостно эту зону поражения будет поражать. И никакого особенного снисхождения от нее ждать не следует. И никто не заслужил этого снисхождения. С Кавказом тоже проблемы. И так далее. Что осталось-то? Остался вот этот вот кусочек на всю Россию, куда люди в массе своей могут попытаться поехать в отпуск.
14: Власти города заявили, что отменять курортный сезон, несмотря на экологическую катастрофу, они не будут. Глава Туапсе Сергей Бойко в программе Владимира Соловьева заявил, что к 1 июня пляжи приведут в порядок и что блогеры и западные СМИ преувеличивают опасность нефтяных дождей и прочих неприятностей. Это выглядит как провокация, комментирует политолог Аббас Галямов.
16: Жители Туапсе должны понимать, что столь нагло отрицая результативность украинских ударов, мэр их города буквально напрашивается на новые. Ах, вам мало? Ладно, сейчас еще добавим. Скорее всего, именно так на эти его заявления отреагируют в Киеве. Украинцы, если еще кто не понял, оказались народом очень упрямым, и уж если они закусятся, то мало не покажется. Мэру лучше было бы промолчать.
14: Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, в свою очередь, заявил, что ядовитый черный дым в воздухе развеет ветер. А что до нефтяного пятна, оно, как пишут СМИ, постепенно дрейфует по морю в сторону того самого дворца Путина на мысе Ида-Копас в Геленджике. Но сам Путин, видимо, нынче не там. Вопросом «где же он?» задается на своем канале журналист Станислав Кучер.
0: А где Путин-то сам? Почему он не в Туапсе до сих пор? Интересный вопрос. Вот вы сейчас, зрители, меня наверняка смотрят много людей в России. Наверняка меня смотрят много зрителей не из России, но у кого в России есть родственники, и которые, опять же, периодически рассуждают о всемирном заговоре против России, о том, что уж раз начали, надо закончить. Не все так однозначно, власть не права, но тем не менее, Путин молодец. Вот у кого такие родственники есть, знакомые, задайте им простой вопрос. Где Путин сейчас? Почему Путин не в Туапсе? Ну, вот по идее, да, где должен быть сейчас президент страны, который заботится о своем народе? Конечно, он должен быть на месте крутейшей глобальной экологической катастрофы. Да, сегодняшний Туапсе – такой Чернобыль в миниатюре для путинской России. Но слава богу, там, что не Чернобыль, потому что если был Чернобыль, он поразил бы, естественно, и Украину, и Беларусь, и Россию, вообще много еще кого. И Турцию, благо Черное море. Но совершенно понятно, что это большая катастрофа. Так вот, где Путин, ё-моё? Путин в Туапсе должен быть сейчас, а не встречаться с гимнастками. Посмотрите последнее сообщение о том, как Путин там встречается с гимнастками, выпускниками школы или там, я не знаю, что там, патронирует Алина Кабаева. Это же не просто Кафка, это потрясающий исторический документ. Как народ должен это комментировать? В момент, когда в Туапсе экологическая катастрофа, Путин встречается с выпускницами школы своей любовницы. О чем речь вообще?
14: В провоенных кругах тем временем жалуются, что российские порты оказалось крайне трудно защитить от налетов украинских беспилотников. А Украина продолжает поражать не только пристани, но и цели, расположенные все глубже на территории России. И с этим Россия тоже ничего сделать не может, сетует из тюрьмы Игорь Стрелков.
21: Противник имеет возможность непрерывно усиливать свои удары за счет непрерывного увеличения поступления ресурсов – дронов, ракет и налаженной системы обучения кадров для их расширяющегося применения. Украинцы при этом давно уже выделили приоритеты. Когда дронов и ракет было мало, а напор российских войск на фронте опасно силен, они применяли то немногое, что имели, в основном по военным объектам и целям. Они, кстати, сейчас их применяют, только больше, поскольку возможности позволяют. А когда наступило изобилие, всерьез взялись выносить наши промышленные объекта, расставив приоритеты на цели, где всего больнее для войны и экономики. И сейчас планомерно и не скупясь выносят завод за заводом, НПЗ за НПЗ, не брезгуя более мелкими целями и непрерывно расширяя географию налетов, ударов. У нас же Тришкин кафтан, ПВО на все объекты не растянешь, тем более, что Валдайскую резиденцию, понятное дело, надо прикрывать в первую очередь.
14: Возмущаются не только Стрелков, недовольны и жители Туапсе. Но им тоже пора осознать, что в их бедах виновата не Украина, комментирует на своем канале политический обозреватель Иван Яковина.
22: Даже тихие, практичные и иногда даже, можно сказать, немые россияне стали возмущаться, что власть ничего не замечает, ничего не говорит, ничего не делает по поводу того, что происходит в Туапсе. И после такой реакции очень нехотя выступил местный вождь Владимир Путин. Он сказал, что знает про пожар, но никакой особой опасности от этого пожара для города Туапсе нет. Тем самым, вот этим своим заявлением он подтвердил худшие опасения своих холопов, что либо царю абсолютно пофигу на уничтожение целого города, либо он совсем уже не врубается в то, что происходит в подотчетной ему стране. Тут надо отметить, что Путин, конечно, во всем происходящем в Туапсе обвиняет Украину, что типа она начала террористические атаки против российских гражданских объектов. На самом же деле то, что случилось в Туапсе, это лишь ответ Украины на тысячи российских ударов по украинским гражданским объектам. Плюс, и это очень-очень важно, об этом надо всегда помнить, Украина миллион раз предлагала перемирие, в том числе энергетическое перемирие. Путин всякий раз отвечал на эти предложения категорическим отказом. Поэтому Туапсе – это его двойная вина. Ну, во-первых, он все это начал, а во-вторых, он сейчас отказывается это все остановить, когда Украина постоянно предлагает: давайте прекратим, давайте не будем это делать. Путин говорит: нет, давайте будем.
14: В последнее время участили случаи, когда люди, от которых этого никто не ждал, внезапно начинали критиковать власть. Это и история с пропагандистом Ильей Ремесло, который после серии критических постов лег в психбольницу, и видеообращение инфлюенсерши Виктории Бони. Кажется, россияне что-то начинают подозревать, пишет правозащитник Сергей Давидец.
1: Развязав войну, которую, слава богу, он не смог выиграть, путинский режим совершил не только преступление, что понятно, но и ошибку, которая в конечном счете, вероятно, сыграет роковую роль в его судьбе. Крот истории, как известно, роет медленно, но сейчас, на пятый год войны, когда ее продолжительность превысила продолжительность Великой Отечественной, при несопоставимых даже близко формальных, что и говорить о моральных и политических результатах, когда горит Туапсе, украинские ракеты бьют по Воткинску, а беспилотники по Тюмени и Екатеринбургу, заявление о том, что СВО идет по плану, вызывают горькую иронию даже у самых оголтелых сторонников войны. Понимание того, что путинский режим не может выиграть эту войну, стало повсеместным. Все остальное – выступление Бони, флуктуации Ремесла, заявление Миронова с Зюгановым и многое другое, что нам только еще предстоит увидеть – результат этого понимания. Маятник пошел в обратную сторону, и это очень хорошо.
14: С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
2: Говорит Радио Свобода.
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
14: Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Традиционный парад 9 мая в Москве на этот раз, похоже, будет выглядеть не вполне традиционно. Во-первых, в нем впервые за многие годы не примет участие военная техника. Во-вторых, сам парад будет совсем недолгим и продлится меньше часа. А в-третьих, на трибунах не будет депутатов Госдумы. Им не дали пропусков, иронизирует Александр Невзоров.
16: Кремлевский вурдалак внезапно утратил доверие к депутатам Госдумы. Умники из ФСО нашептали ему, что 90% парламентариев – лицемеры, а парочка и вовсе тайные враги русского мира. И кое-кто готов пронести на трибуны парада 9 мая маячок, который поможет дронам ВСУ найти дорогу к телу президента. Так или иначе, но всей коллекции параноиков, которую Путин любовно собирал годами, объявлен вотум недоверия. Всем без исключения депутатам запрещен проход и присутствие на параде Победобесия 9 мая. Пропуска на трибуны выдаваться не будут, а те, что уже розданы, аннулированы.
14: Техники на парадах становилось меньше с каждым годом после начала войны. На фронте она была нужнее, и парады часто становились мишенью для критики. Но очевидно, что в этом году причина другая. Украина может несколько подпортить парад, как уже шутят в Твиттере. Твиттер тетя Роза.
23: Парад 9 мая решили проводить без военной техники. Вот будет сюрприз, если техника все же будет. Правда, украинская, в виде дронов.
14: Российская оппозиция отмечает, что Путин достиг одной из своих главных целей. Леонид Волков.
24: Парад 9 мая на Красной площади пройдет без военной техники. Вот и достигнута одна из целей СВО – демилитаризация. Отсюда уже рукой подать до денацификации. Это когда вообще без парада.
14: Помимо всего прочего, удар по параду стал бы колоссальным ударом по главной скрепе путинского режима, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Трещанин.
25: Цели СВО, демилитаризация и денацификация Украины дошли до той точки, когда военная техника не в безопасности даже во время парада Победы в Москве. В Москве, которая, в отличие от всех остальных городов, кроме Валдая, который не город, окружена ПВО тремя кольцами, по трем периметрам. И, тем не менее, все равно ФСБ добро не дали. Почему? Потому что угроза сейчас настолько, скажем так, многовекторная, что все предусмотреть, все продумать так, чтобы точно нигде, ни во время репетиции, ни во время проезда, ни во время отъезда, накопления, все остальное, чтобы ничего не произошло, это просто физически невозможно. FPV-дроны, оптовое окно, ну, не буду вам рассказывать. Вы так и так все прекрасно знаете. Чем больше шкаф, тем громче падает, да? Чем больше вот это вот нагнетание патриотизма вокруг парада, тем больше оснований как-то его сорвать, и тем больше будет позор, если это удастся. Понимаете? Здесь, мне кажется, что наибольший ущерб нанесли не беспилотники, которые атакуют все подряд сейчас, да, а один из первых беспилотников, который ударился в Кремль. Потому что удар по престижу, это же все видят. Это же позор, все видят во всем мире.
14: Если раньше некоторые гарантии безопасности парада служили высокие гости на трибуне, на этот раз она может не сработать, пишет оппозиционный политик Андрей Пивоваров.
19: Похоже, Кремль понимает, что обеспечить безопасность Москвы даже на один день от украинских дронов не получится, и любимого Путиным шествия, полков и проезда техники не будет. Для Путина культ Великой Отечественной войны и победы безумно важен. Дед практически в каждом выступлении делает отсылки, и отмена парада для него будет личным оскорблением. Дополнительной проблемой для Кремля станут гости. Собрать хоть сколько представительный состав не выйдет. Лукашенко же и других сателлитов будет маловато.
14: Еще полноценный парад мог бы напомнить, что с военными успехами у России плоховато, отмечает украинский журналист Виталий Портников на канале «Игорь Анул Грэм».
3: В июне 1941 года гитлеровские войска пересекли условную границу Советского Союза и гитлеровской Германии на территории Польши. Мы должны помнить, что все-таки это была территория Польши, а не двух империй. Вот, а в мае 1945 года советские войска уже штурмовали Берлин. А здесь, в феврале 2022 года, российские войска вторглись на территорию Украины с целью захватить столицу этой европейской страны. А в мае 2026 года российское руководство отказывается от проведения парада из-за опасений за безопасность его участников и той военной техники, которая могла бы на нем демонстрироваться. Конечно, контраст между двумя войнами разительный. Путин явно утопает в сапогах любимого им генералиссимуса. И именно поэтому, конечно, ясно, что они будут минимизировать значимость этого мифа для жителей Российской Федерации.
14: Путин объявил одностороннее прекращение огня на День Победы, видимо, рассчитывая на взаимность со стороны Украины, но не дождался ее. Не стоит называть эту инициативу перемирием, пишет политолог Иван Преображенский.
16: А можно уже как-то не повторять за кремлевской пропагандой, что Путин предложил перемирие на День Победы? Первое. Перемирие – это когда две стороны договорились. А тут одностороннее прекращение России огня, чтобы вообще-то спокойно парад свой провести. Второе. Какой день и какой победы? Все празднуют, и теперь даже Украина, День Победы над нацизмом и окончание Второй мировой в Европе 8 мая. Разве в этот день Путин хочет прекратить огонь? Нет, ему нужен его праздник 9 мая. Трансляция парада будет показывать российскую оккупационную армию в Украине. Причем тут вообще Вторая мировая. Это милитаристский праздник современной России. Пусть в аду, в общем, горит со своим односторонним прекращением огня на 9 мая. И не надо, как попугаи, за ним повторять.
14: Шизофреническое предложение о прекращении огня на 9 мая откомментировал в стихах Дмитрий Быков в программе «Classic News» на канале «Breakfast Show».
4: Бандеровцы, убийцы, людоеды, нам тошно обращаться к вам, но, блядь, нам надо провести парад победы. Нельзя ли в это время не стрелять? Мы знаем, это выглядит нелепо. У нациков не просят доброты, но важный день. Но главное же скрепа, явите понимание, скоты. Конечно, мы бы справились и сами. Товарищ Трамп помочь нам тоже рад. Но черт возьми, победа-то над вами!

0: Мы гуманисты. Нас учить не надо. Вас выкормили наши же соски. Хотя бы во время нашего парада вы можете по-братски, по-людски, ведь праздник у людей, надели цацки, гуляние на улицах Москвы. Когда мы убивали вас по-братски, мы вас любили искренне, чем вы. Когда зимой мы честно вас бомбили, чтоб месяц наконец зашел до зя, мы вас гораздо более любили, чем вы, взрывая наши НПЗ. Но украинец, видно, тот же Чурка. Напрасно мы стреляем столько лет. Как можете понять вы наши чувства? У вас такое чувство, волки, нет? Довольно зла. Не упадайтесь бунем. Поймите драму русской страны. Нам кажется, что Гитлер нас бы понял. Не зря его фуражки мы верны.
1: Конечно, Украина на такое не пошла бы. Нельзя упускать шанс превратить 9 мая в день унижения Путина, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
2: Разумеется, для Украины особого смысла в этом перемирии нет. Это не украинский пропагандистский праздник, а российский. Киев не делает на нем никакого акцента. Получается, что Путин пытается через Трампа убедить Зеленского дать ему сохранить лицо. Конечно, будет очень странно, если Зеленский на такое согласится. Ну, только если Трамп очень-очень сильно надавит. Нет, так как война ведется не только на поле боя, но и на политическом и пропагандистском уровне, конечно, Украина максимально заинтересована в том, чтобы заставить Путина отменить парад или прервать его. Это будет удар по имиджу Путина, который сам превратил День Победы в ежегодную кульминацию патриотической пропаганды, наполнил эту дату актуальным политическим смыслом. Если теперь сорвать парад, апофеоз этого праздника, это будет ударом в самое сердце пропагандистских нарративов Кремля. О какой же победе можно говорить, если приходится бежать с парада и прятаться в бомбоубежищах? Ну разве это похоже на поведение победителей? Но и сам по себе тот факт, что Путину приходится выпрашивать перемирие, а сам парад, если и состоится, то в урезанном виде, при отключенном интернете, мобильной связи, многое говорит о том, каких «побед» в кавычках на самом деле добился Путин. И таким образом, 9 мая, который был идеологическим козырем Путина, начинает играть против него самого.
1: Мобильный интернет в этот день власти действительно собрались отключить, чем наверняка отдельно порадует россиян, иронизирует политолог Александр Кынев.
3: Традиционно на майские праздники в Москву и Петербург приезжает большое количество гостей из других регионов России и из-за рубежа. Отключить на эти дни в крупнейших городах мобильный интернет и лишить не только горожан, но и многочисленных туристов комфорта и привычных сервисов – это сделать такой отдых по-настоящему незабываемым, а само настроение – нереально праздничным.
1: Украинские комментаторы только злорадствуют. Станислав Бунятов.
4: В 2022 году россияне планировали провести парад в Киеве, а теперь не могут в Москве. Кринж.
1: Заодно у россиян появится лишний повод задуматься, что же такое происходит, комментирует на своем канале публицист Александр Демченко.
5: Но как ни крути, друзья, все это играет не в пользу Путина. Они, конечно, могут придумать все, что хотят, достать любые консервы, любые пленки, показать любому населению. Но население Российской Федерации, и к этому их тоже приучил Путин, привыкло к победобесию. Оно получило давно эту пилюлю, этот, скажем так, яд, которые они потребляют каждый год, и Путин их к этому приучил. Каждый раз парад, каждый раз рассказы о войне, каждый раз непосредственно эта техника, каждый раз агрессия в заявлениях, каждый раз угрозы кому-то. Они должны это получить, и они этого не получают. А если не получают, то кто в этом виноват? Кто виноват в том, что больше нету зрелищ? Виноват вождь, которого расшатывают на этой пальме. И вождь не справляется. Они понимают прекрасно теперь, что вождь ослаблен. И действительно, да, он не ослаблен 100%, но Путин ослаблен, причем находится, наверное, в одной, ну, в самой ослабленной позиции за многие и многие годы. Такого не было с начала полномасштабных военных действий, как есть сейчас. Он очень сильно ослаблен. И это прекрасно все понимают в Кремле и около Кремля. И те, кто его шатают, и те, кто пытаются сделать так, чтобы его не шатали.
1: А в некоторых блогах мечтают увидеть совсем другое шествие. Твиттер «Острый перец».
6: Желаю на 9 мая увидеть не парад на Красной площади, а езду на лафете. Вот это действительно будет праздник.
1: С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». Много лет подряд я рассказывала вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. К сожалению, теперь я с вами прощаюсь. Но остается рубрика «Цитата свободы» на сайте свобода.орг, которую будут вести мои коллеги. Спасибо всем, кто много лет меня слушал. Может быть, мы еще встретимся в эфире. Не скучайте.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Пессимистичная зарплата, не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
2: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
3: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: когда мы начнем воевать по-настоящему.
1: Бывший глава генштаба задает главный вопрос сторонников войны. Генерал бьет в набат, пишут российские военные блогеры.
2: Что можем повторить? Потери в несколько десятков миллионов.
1: Как выйти из военного тупика? У начальства большие планы, а мобилизацию оно не хочет, жалуются военные блогеры. Как тогда генштаб планирует продвижение сразу на нескольких направлениях?
3: Пора воевать по-настоящему. Среди российских провоенных авторов это универсальный ответ на вопрос, что делать после ударов, и дальше вы подставляете в вопрос любой топоним. Новороссийск, Туапсе, Услуга, Севастополь, что пожелаете. На первый взгляд кажется, что это просто безопасная претензия начальству. Но на самом деле это главный вопрос сторонников войны к руководству в Кремле. И радости военных блогеров просто нет предела, когда эта претензия звучит из уст бывшего начальника генштаба.
0: Было у вас ощущение, когда украинский дрон сел на купол здания, в котором находится верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации. Я не говорю уже, когда эти дроны садились на наши самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, когда эти самолеты, дроны наносили удары по нашим объектам, я все ждал. Но когда? Когда мы начнем воевать по-настоящему? Чуть ниже я задам себе и вам вопрос. А что нам-то делать? Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию? На измор. Мы кого будем продолжать измором-то травить?
3: Балуевский не первый раз говорит о проблемах в армии на государственных площадках. В этот раз его трибуна – Общественная палата. Выступлению почти неделя, и на сайте палаты его уже нет. А видео, которое перезаливают про военные паблики, обрывается как раз на том моменте, где генерал Балуевский вот-вот и скажет, что же надо России сделать, чтобы победить. Некоторые военные блогеры под видео текстом уже приписывают ему слова о подготовке ядерного оружия и мобилизации. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на Радио Свобода и канале «Настоящее время». В ближайшие полчаса мы сопоставляем запросы российских военных с задачами, которые ставят им руководство. Начнем мы с запросов и настроений.
4: Для нас любовь к родине, стремление ее защищать превыше всего.
5: Напомнил Владимир Путин на заседании Совета законодателей. Но российские журналисты и военкоры последние недели все чаще публично делятся своим пессимизмом о ходе войны с Украиной. Растущее число ударов украинских беспилотников, например, так расстроило телеведущего Владимира Соловьева, что он в своих рассуждениях дошел до вопросов к руководству России.
6: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю. Я просто не знаю. Я не собираюсь обвинять никого из армейских структур. Не в этом дело. Это уровень компетенции, который и уровень полномочий, который должен быть выше, чем у любого человека, который отвечает внутри вооруженных сил Российской Федерации за систему ПВО.
5: Впрочем, об этом так называемые Z-военкоры открыто говорят уже довольно давно.
7: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
5: В ночь на 26 апреля Украина нанесла очередной удар дронами по аннексированному Севастополю. В СБУ утверждают, что при атаке повредили 3 военных корабля, военный аэродром и самолет, учебный центр и штаб радиотехнической разведки ПВО. Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев эту информацию не подтвердил, но оценил атаку украинских беспилотников как мощнейшую.
8: Всего там, наверное, около сотни беспилотников так или иначе пытались атаковать город. Большая часть из них было уничтожено. уничтожено на территории моря или на территории города Севастополя мобильными огневыми группами, а часть уже на территории Республики Крым. Тем не менее, враг по традиции был отбит, налет был отбит, никаких существенных там, и серьезных потерь мы не понесли. Хотя, конечно, большое количество есть там вопросов. Сейчас мы занимаемся выяснением и ликвидацией всех последствий. Это там в том числе и выбитые стекла более чем в 40 домах. Это и возгорание в разных частях и так далее. Но, в общем, к сожалению, погиб мужчина, находившийся в машине от осколков беспилотников.
5: Однако есть в Севастополе вопросы и совсем в другом тоне. Например, у российского военнослужащего и блогера 13 Tactical.
9: Чё, как там? Анкори, там на Валдае как, безопасно? В Севастополь приезжайте,
5: АЗ-блогер Александр Разведос Арутюнов еще неделю назад признал, что проблемы у российской армии крепнут и на поле боя.
10: Противник, оперируя ограниченными средствами, с опорой на технологии, может очень успешно обороняться дронами. Но нельзя дронами наступать. Нельзя дронами освобождать населенные пункты. Нельзя дронами освободить Славянск-Краматорск. Нельзя. Их придется освобождать ногами и руками пехотинца. Ну, положа руку на сердце, это надо признать, что если он такой тактики будет придерживаться в ближайшей там, или среднесрочной перспективе, нам ничем хорошим это не грозит.
5: Провоенный блогер Михаил Рыбарь-Звинчук в разговоре с телеведущим Анатолием Кузичевым был еще откровеннее.
2: Суть то, что вопроса. Происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-сёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
11: Да, я правильно понял, что мы увязли?
2: Да.
11: И все вспомнили про 22-й год. Это, конечно, была такая горькая, на самом деле, пилюля. Потому что мы-то, помните, вот это, можем повторить вот это идиотское. Мне всегда это очень не нравилось. Можем повторить.
2: Что можем повторить? Потери в несколько десятков миллионов.
11: Это вообще это пошлятина во всех смыслах, да, можем повторить. А во-вторых, как выяснилось, что даже если убрать за скобки, так сказать, эстетическую составляющую, то получается, что не можем повторить-то.
5: Подобную войну на истощение Россия в текущих условиях сможет вести еще максимум 1.5-2 года, резюмировали Z-блогеры. Дольше без мобилизации, по их мнению, уже никак не обойтись.
3: И о вероятных сценариях для российской армии мы говорим с военными экспертами Давидом Шарпом и Михаилом Притулой. Я приветствую гостей и первый вопрос задам Михаилу. Что нужно делать, чтобы перевернуть доску? Такой вопрос ведущий Первого канала задает блогеру под ником Рыбарь. Мы их цитировали в конце сюжета. У того ответ — мобилизация. А на ваш взгляд, Михаил, есть ли альтернативы?
12: Во-первых, я хотел бы поблагодарить Владимира Соловьева. Он так замечательно на всю Россию рассказал о том, что украинские дроны поразили Усть-Луг и Туапсе. Наверное, там не все россияне об этом знали, а теперь все знают. Спасибо ему большое, конечно, за это, потому что, телеграм-каналы закрыты, теперь все знают, что Туапсе и Услуга уже все. Что делать России? Готовиться к большой девальвации, к тому, что деньги будут обесцениваться, изыматься и так далее. Перевернуть доску, если даже будут проводить мобилизацию или пытаться еще каким-либо образом сохранить власть, потому что речь идет не о войне на самом деле, не о захвате Украины, речь идет о сохранении власти Путина, то Путину нужно будет применять более жесткие меры. Это одна из них – это мобилизация, для того, чтобы поставить под ружье побольше людей, в том числе недовольных. Выпустить другие деньги, более дешевые. То есть пойти на те меры, которые будут народу не нравиться. Это все нужно для сохранения власти прежде всего. Этим будут заниматься его окружение. Поможет ли это Путину сохранить власть? На несколько лет – да. А россиянам придется затянуть свои ремешки. Вспомните, как разваливался Советский Союз. Сейчас как раз Россия подходит к той же самой черте. Очень неприятная, опасная черта, но, тем не менее, деваться некуда. нужно готовиться.
3: Ну, то есть, граждане... ну, то есть альтернатив нет. Хорошо, я тогда этот же вопрос адресую Давиду Шарпу. Давид, есть ли, на ваш взгляд, у России альтернативы, кроме как объявлять мобилизацию для того, чтобы достичь каких-то ощутимых продвижений на фронте?
13: Насколько я понимаю, до сих пор Путин надеялся на то, что некие задачи минимум здесь и сейчас он может выполнить текущими силами. Задачи минимум, как я вижу для него, это то, что понятно, что он ждет и надеется, что произойдет где-то крах украинского фронта, что будет очень резкое истощение украинцев, и он тогда сможет добиться чего-то большего. Но задача минимум для него это захват Донецкой и Луганской области и, естественно, параллельно захват дополнительных территорий, скажем, Запорожской, Днепропетровской и так далее. То есть без того, чтобы захватить Донецкую область, он не может своему условному электорату и не только Z-блогерам, но и всем остальным сказать, что хоть какие-то цели войны выполнены, задачи. Потому что освобождение в кавычках ДНР и ЛНР это было... цель, которую сумели географически обрисовать. Если кое-какие другие цели, а на самом деле изначально цель была большая, лишение Украины и ее государственности, то эти цели звучали неопределенно, то освободить ДНР, ЛНР, это звучало достаточно четко. Поэтому без захвата Донецкой области он не может остановиться по определению. Насколько я понимаю, они исходили и до сих пор исходят из того, что не мытьем, так катанием удастся додавить эти несколько десятков километров тяжелыми потерями. То есть либо они надеялись, что Украина отдаст по результатам переговоров, и тогда бы это было дополнительный, скажем так, победный фактор, что противник без боя уступает некую территорию, либо они ее додавят за... Я предполагаю, что они хотят это сделать за год, до конца 26-го, но это выглядит абсолютно нереалистично. Соответственно, Путин все время будет делать выбор. Либо считать, что он может додавить, и у него есть время, либо идти на кардинальный шаг. И если мы говорим о не перевернуть доску, но, скажем так, повысить свои шансы и попытаться ускорить продвижение, то да, минимум это мобилизация, максимум это и мобилизация, и дополнительный перевод экономики на более военные рельсы. Естественно, и те, и другие шаги – это очень существенная цена и экономическая, и внутриполитическая, и иная. И не случайно Путин на эти шаги не пошел, хотя с чисто военной точки зрения, если мы отвлекаемся от политики, а именно берем формально военную точку зрения, то на мобилизацию он должен был бы пойти уже давно.
3: А как вы считаете, есть ли у России ресурсы, чтобы... людей мобилизованных не бросать сразу в бой, а тренировать, допустим, год-полтора, как, например, об этом говорит блогер-рыбарь?
13: Год-полтора тренировать кого-то, это сказать, что это не в духе российской армии, это ничего не сказать. И не в духе обстоятельств. Я даже думаю, ну, есть, конечно, специальности, на которые тренируют долго, например, летчики и так далее. Но мы говорим о массово мобилизованных для боевых частей, скажем, пехоту, инженерные части, артиллерия, танки. В духе российской армии тренировать неделю-другую, а не год-полтора-два. И поэтому, скорее всего, ни о каких длительных сроках речи быть не может. Хотя есть важный нюанс. Если ты мобилизуешь много людей... Ты не можешь их единовременно задействовать. То есть они не готовы. Можно пополнить ими маршевые части. Но если ты хочешь сформировать новые части, ты в самом деле должен иметь для них и экипировку, и технику, и хоть как-то их потренировать, иначе заниматься слаживанием. То есть это длительный проблематичный процесс, хотя, конечно же, не год-два. И для этого процесса нужны ресурсы, в том числе, я имею в виду, готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус. чисто с военной точки зрения.
3: Ну и вот говоря, продолжая вашу мысль о формировании новых частей, мы подготовили небольшой материал о том, как формируются так называемые новые беспилотные войска, какие с этим продолжаются проблемы, и также в нем мы попытались собрать коротко информацию о планах на весну. В итоге, пока спорят российские военные эксперты, которые находятся в России и пишут с российской стороны, где же это наступление, которое обещается, вот это все мы собрали в один материал, давайте его посмотрим и продолжим вопросы и ответы с гостями.
14: Эффективность применения беспилотных систем различного класса ежедневно демонстрируется как в приграничных регионах, так и в зоне специальной военной операции.
15: Уверял замначальника российских войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов в ноябре 2025 года. А с конца февраля именно в эти войска начали активно вербовать студентов сотен российских учебных заведений. Спустя два месяца в Минобороны решились опровергнуть уже имевшие место случаи, когда записавшихся в дроновые войска студентов отправляли в другие подразделения.
16: Указаниями предписаны запрет на перемещение военнослужащих из войск беспилотных систем в другие подразделения воинской части, использование военнослужащих войск беспилотных систем только по прямому предназначению, строгое соблюдение условий и обязательств, закрепленных в контракте и приложении к нему.
15: К слову, в эффективности беспилотных войск так называемые Z-военкоры сомневаются.
17: БПС строят по такому же принципу, стягивая туда всех, кто хоть как-то умеет управлять дроном. Но за это время сильно просело мастерство пилотов. Я начинал летать, когда это не было мейнстримом. Мы сами учились находить позиции противника, постепенно накапливая опыт обнаружения целей. С массовым внедрением Дискорда произошла определенная деградация.
15: Российская армия отстает от Украины в развитии беспилотников, сообщал в начале апреля проект «Можем объяснить». Теперь автор профильного телеграм-канала «Хроники оператора БПЛА» прямо говорит, что насыщение российской армии мобильными огневыми группами для борьбы с украинскими дронами опасно для собственных дронов.
7: Следующий этап – это беспорядочное уничтожение наших бортов. А самое главное, что эту тенденцию мы уже ощущаем. Ощущаем на наших расчетах, расчетах смежников. Необходимо, чтобы расчеты имели представление о том, как выглядят наши БПЛА, но это капля в море, потому что требуется четко выверенная система управления расчетами. Но и особо умиляет, когда твой борт сбивает ЗРК, а затем в сводках по области ты видишь, как в это время был сбит вражеский БПЛА.
15: Другой Z-канал и вовсе прогнозирует.
17: Министерство обороны озвучило 100 рублей за беспилотник, поэтому будут сбивать все, что видят. Своих сбивают целую кучу.
18: Среди общественности главная интрига последнего месяца, вот то, что мы сейчас наблюдаем на фронте, там, недели три последние, это уже и есть то самое наступление российской армии, о котором столько времени говорили, о котором предупреждали, или оно еще не началось.
15: Правда, военные аналитики говорят, что весной этого года российской армии очень сложно найти слабо защищенный участок фронта, чтобы устроить там прорыв и начать летнюю кампанию наступлением, как это было в предыдущие два года. Вот как описывает ситуацию на фронте «Медуза».
17: По мере продвижения российской армии Краматорской агломерации с трех сторон, линия фронта сокращается, что позволяет ВСУ уплотнить оборону. Действия вооруженных сил Российской Федерации становятся все более предсказуемыми. Украинская армия не просто пассивно обороняется, но и постоянно контратакует.
15: О том, что у российской армии сейчас нет сил для масштабного наступления, говорят из Z-военкоры. Например, сотрудник ВГТРК Александр Сладков заявил Царьграду, для эффективных атак нужно в 5 раз больше сил, чем у противника, включая личный состав, артиллерию и боеприпасы. По его словам, дефицит ощущается по всем направлениям. Уже сейчас можно говорить, что Россия в ходе летней кампании как минимум попытается захватить Константиновку, где за последний месяц усилились атаки. Но здесь у российской армии нет достаточного преимущества в численности. Бои под Константиновкой и на территориях вокруг Покровска идут с большими потерями и без серьезных успехов. Стороны скорее мешают друг другу накапливать силы, чем продвигаются вперед. Здесь и сказывается фактор дронов. Скопление войск тут же вычисляется и подвергается атаке. Еще одно направление для возможного наступления российской армии – город Славянск. С прошлой осени Россия атакует по обоим берегам реки Северный Донец. На южном берегу российские войска уже подошли к городу на расстояние в 15 километров. Кроме того, в последние дни российские войска вновь наступают на центр Купянска. Правда, пишет «Медуза», Купянск для обеих сторон имеет скорее политическое значение, чем военное.
17: Сегодня Купянское направление. Наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске. Мы видим. Был. Поздравил ребят.
3: И мы продолжаем разговор о перспективе летнего наступления. Говорим с военными экспертами Михаилом Притулой и Давидом Шарпом. Я первый вопрос задам Михаилу, потом его же адресую Давиду. Михаил, смотря на военные сводки, смотря на предположительные прогнозы, можно ли говорить, что этим летом Украина перехватывает инициативу у российской армии?
12: Скорее всего, что да. Поэтому россияне могут вполне провести мобилизацию вот именно в ближайшее время, то есть где-то через месяц, когда начнется летняя форма одежды. Чтобы не экипировать всех в зимнюю форму одежды, все равно они одноразовые, нет смысла. Вот. Поэтому они дождутся вот в мае месяце, когда пойдет зеленка, будет много листвы, и они начнут мобилизацию. Это скорее всего. Да, действительно, я согласен с Шарпом о том, что это нужно было делать давно, с военной точки зрения. Но у Путина были какие-то свои там политические моменты. А теперь это делать уже поздно. Но, тем не менее, так как у них ходов просто нету, они будут действовать именно таким образом. То есть где-то после 9 мая или под 9 мая они начнут мобилизацию. Но чтобы отмобилизовать полк, нужно 1-2 дня на самом деле. Вот. Поэтому они будут мобилизовывать, выдавать минимум экипировки и просто бросать их в бой, так как они бросают сейчас людей, которые просто выходят в поле и гибнут. Что будет дальше происходить? Когда будет большое количество людей идти, то Украине будет проще перехватить инициативу, потому что в основном будут задействованы не только дроны, но и артиллерия и те средства, которые позволяют массово уничтожать противника. То есть по одиночному солдату как бы пускать пакет градов никто не будет. Или систем залпового огня других типов. А вот по большому скоплению, да, это возможно. И как раз сейчас мы видим, что украинская артиллерия, она меньше работает по одиночным целям, она работает именно по групповым. Таким образом, если Россия пойдет именно групповыми целями, то у Украины достаточно много боеприпасов для того, чтобы уничтожать эти групповые цели. Вот как бы большие потери на фронте, они в конце концов приведут к большим политическим потерям для Путина и для его окружения. Они это прекрасно понимают, и, скорее всего, что они пытаются этого избежать, но избежать этого им невозможно, потому что у них вариант или мобилизация, или потеря власти в любом случае. Поэтому они будут делать мобилизацию. А вот направление удара, куда они будут пытаться ударить, это интересный вопрос. И тут два варианта есть. Или они будут идти на Донбассе, или они будут пытаться зайти со стороны Беларуси, или более того, будут пытаться там делать атаку на страны НАТО. Ну, насколько это будет для них эффективно, знаете, это совершенно глупая идея для них, но тем не менее они могут пойти этим путем. Потому что из всех вариантов действий они почему-то выбирают самую.
3: Спасибо, Михаил, за вашу оценку, за ваш анализ. И такой же вопрос я адресую Давиду. Давид, на ваш взгляд, можно ли уже сейчас говорить, что этим летом Украина перехватывает инициативу у России?
13: Нет, я не могу так сказать. Если мы подразумеваем под инициативой наступательные действия, причем на большинстве участков фронта, то я пока такой перспективы не вижу. Чтобы перехватить инициативу и самим перейти в наступление, должны произойти очень серьезные качественные и количественные изменения. В худшую сторону в российских вооруженных силах, я имею в виду стать в буквальном смысле меньше людей и ресурсов, и наоборот, в Украине, которая испытывает очень серьезные трудности и с точки зрения количества личного состава, комплектования подразделений, в Украине произойти в лучшую. Чтобы произошли в лучшую в Украине, естественно, нужны те или иные мобилизационные и комплектационные мероприятия, а также желательно увеличение помощи со стороны западных партнеров. Тем не менее, то, что мы видим, нужно исходить из того, что вижу. И я вижу то, что, по крайней мере, в последние месяцы та самая инициатива, которой российская армия так или иначе владеет с осени 23-го года, за исключением отдельных эпизодов, ну и в частности в Курской области и так далее, эта инициатива удалось частично погасить со стороны украинских вооруженных сил в последние месяцы и недели. Наступление российское явно идет не совсем по планам. Явно они хотели большего результата. Более того, они не ожидали успешных контратак украинских вооруженных сил на южной части фронта. По-прежнему инициатива за ним, но она в более заглушенной форме и все ближе к тому, когда можно будет говорить, что этой инициативы нет. Тем не менее, очень многое, несмотря на тяжелые потери в рядах российской армии, сложности с набором новых контрактников и с тем, что эти потери иногда, по всей видимости, превышают количество набранных, важно понимать, что есть проблемы и у украинских вооруженных сил. И, собственно, для того, чтобы делать выводы по поводу того, насколько украинцам удается погасить эту российскую инициативу, следует дождаться ближайших месяцев. Я пока не могу говорить о том, что именно украинцы инициативу перехватят. По поводу того, что украинцы еще больше подавят российский наступательный порыв, здесь шансы присутствуют. Для этого необходимы те или иные меры, в том числе и в срочном порядке.
3: А если предполагать, что инициатива – это не переход в наступление, а то, что Украина заставит Россию атаковать более предсказуемо, на такой сценарий можно рассчитывать?
13: На самом деле все и так более чем предсказуемо. Есть всем известные участки фронта, на которых Россия продолжает давление. Это, естественно, юг. Естественно, это попытка захватить Донецкую область. И общий замысел российский предсказуем как стол в буквальном смысле. Он понятен. Это и давление с фронта, это попытки обхода с тем, чтобы удлинить линию фронта, порезать логистику, заставить украинцев обороняться по флангам, когда сил не особенно достаточно, никаких новых вариантов Россия не предлагала в военном деле или каких-то по-настоящему неожиданных ходов и не предлагает. Очень многое упирается, в наличие резервов, в первую главную. Если у России не хватает резервов, ее наступательный порыв гаснет. И, естественно, очень важны резервы и как их использовать для украинских вооруженных сил. Мы видели, что им удалось успешно контратаковать на юге и погасить очень опасное наступление, наступление в районе Гуляйполя и в Запорожской области. Но все это, то, что произошло в недавнем прошлом, не значит, что нечто подобное гарантировано и в будущем. Тем не менее, важный ключевой вопрос. В тот момент, когда у России пополнение меньше, чем потери, а украинские, например, численность украинских сил не падает, и при этом эффективность не падает, то в этом случае наступательный потенциал российской армии гаснет, и продолжение такой тенденции, естественно, ведет к абсолютно уже тупиковой ситуации. Но смогут ли украинцы продолжить эту тенденцию? У меня пока нет на этот счет 100% ответа, но никак нет.
3: Спасибо большое вам, Давид, и спасибо Михаилу Притуле. Два военных эксперта были с нами сегодня в эфире «Радио Свобода». Мы говорили о перспективах весенне-летнего наступления и о том, чего российские военные хотят от своего руководства, какие задачи руководство перед ними ставит и какие жалобы получает в ответ. В основном упирается, как мы видим из ответов наших экспертов и комментариев пророссийских военных блогеров, упирается все в вопрос о мобилизации. Готов ли Кремль мобилизовать людей для того, чтобы усилить, укрепить свое наступление сразу по нескольким направлениям фронта? Этот вопрос также переходит и к следующему вопросу, а за кем вообще инициатива этим летом? Действительно, Россия продолжает наступать, но, как отмечают даже пророссийские военные эксперты, не настолько эффективно, как бы им хотелось. Что думаете вы, если можете писать комментарии, если вы в безопасности? Поделитесь своим мнением в комментариях и увидимся с вами завтра.

0: Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. На украинском фронте меняется сама природа войны. Беспилотники больше не просто инструмент разведки или точечных ударов. Они становятся полноценной системой давления. ВСУ, судя по всему, вводит в строй новое поколение БПЛА. Они работают круглосуточно, почти бесшумны, не фиксируются привычными детекторами и остаются уязвимыми для РЭБ лишь частично. Речь уже идет не о кустарных решениях, а о серийных военных технологиях с увеличенной дальностью за счет ретрансляторов, включая решения на базе спутниковой связи и, возможно, с элементами автономного управления. О том, как Украина начинает выигрывать малое небо России и что это меняет в логике войны, поговорим с экспертом и историком Николаем Митрохиным.
6: Почему российское ПВО оказалось такой дырявой, что практически несколько НПЗ выведены из строя? В услуги, новороссийские, лукойловские НПЗ, ну и далее по списку.
7: Россия в первую очередь главный фактор. Россия очень большая страна, и, соответственно, как бы зона действия российского ПВО всегда была достаточно ограничена. То есть даже на пике... В начале войны, то есть количество российских установок ПВО едва хватало для прикрытия линии фронта, и первые же украинские атаки показали, что если где-то проникнуть вдоль линии фронта, то дальше можно лететь прямо до Москвы. То есть первый удар был вообще по Кремлю, совершенно неожиданно для российской стороны. Вот, поэтому как только украинские дроны начали систематически атаковать Россию, ПВО... начало, во-первых, все резервы изыматься, например, в северных границах и на Дальнем Востоке, вот, и ставятся ближе к линии фронта и в критических точках. И второй процесс стягивания произошло, в том числе фронтового ПВО, к ключевым точкам, которые надо было защищать с точки зрения Москвы. Ну, в первую очередь, в самой Москве, так сказать, и в некоторых других важных местах, типа алабургского производства дронов. Вот, но за последний год Украина модифицировала свои дроны, и они стали более систематически охотиться за прифронтовой ПВО. В результате у России все больше увеличиваются потери именно в первую очередь радаров, которые позволяют определять ракетным установкам, куда стрелять. Другим важным фактором стало наращивание производства этих тяжелых ударных дронов до объемов, на которые просто уже не хватает объемов производимых в России ракет и запасов их. Вот. То есть когда каждую ночь, условно говоря, из Украины вылетают в сторону России по 250 дронов, Россия просто не может обеспечить в современных условиях, особенно на фоне экономических санкций, производство надлежащего количества ракет. Поэтому все это приводит к тому, что в обороне появились ПВО не просто дыры, а зияющие провалы. Вот. Но я могу сказать, что, например, за первые 20 дней марта было уничтожено 22 установки российского ПВО в прифронтовых районах. Можете себе представить масштаб. поражение. Вот, в результате Украина получила возможность посылать большое количество дронов на определенных направлениях с хорошими шансами, что хотя бы там 15-20% из них долетит до цели. Вот. И, ну, вот результаты мы видим. Если раньше в среднем за ночь Украине удавалось уничтожить один такой значимый объект в России, от которого видно, что он там пылал там на половину города, вот, то сейчас можно говорить о том, что за ночь Украина уничтожает примерно 4 объекта. А это уже как бы серьезный ущерб для экономики, которую трудно восстановить. Вот по свежим сегодняшним данным, Россия сократила за март отгрузку из балтийских портов нефти на 33%. Это уже существенно, очень существенный удар по российской экономике.
3: А что тогда вообще надежно охраняет ПВО в России, кроме Путина, естественно?
7: Ну, в первую очередь она прикрывает Путина, то есть количество установок ПВО вокруг его резиденции на Селигере выросло с одной, как бы, до там 16, говорят. Вот. Очевидно, что как бы еще несколько его резиденций, мест постоянного пребывания тоже надежно защищены, там в Одинцовском районе Подмосковья. Вот. Кроме того, очень надежно прикрыта Москва, в том, говорят, заслуга Собянина, который выделил деньги из московского бюджета, то есть не то два, не то три кольца обороны ПВО вокруг Москвы, и вот попытки Украины атаковать Москву, последний из которых всерьез было где-то год назад, вот, показывают, что как бы дроны не долетают ни до каких целей в Москве. Вот. Кроме того, это Алабуга. Кроме того, можно подозревать, что это исторический центр Петербурга, то есть прямых украинских атак на вот, центральные районы Петербурга не было, или как бы там они были единичные тоже где-то около года назад. Вот. И город Грозный, который достаточно надежно прикрыт, как мы убедились из стрельбы по азербайджанскому самолету. Вот. Ну, собственно, и все. Раньше таким спецобъектом был Крым, куда завезли огромное количество систем ПВО и в течение длительного времени пополняли выбытие, но сейчас этого явно нет. И вот последние где-то неделю назад сообщение от военкоров, так называемых, было в том, что в Севастополе, который считался всегда вот особо ценным объектом, радары еще сохраняются, системы сохраняются, но нет уже ракет, например, для
3: Смотрите,
7: систем ПВО.
3: в марте был принят закон президентом России, подписан закон президентом России, что частным охранным агентствам раздается стрелковое оружие, чтобы они могли на нефтеперерабатывающих заводах, ну и объектах нефтянки, использовать это оружие против дронов. Да? А вот дроны, которые летят по 200-250, как вы утверждаете, со стороны Украины, они сбиваются чем в основном? Стрелковым оружием или ракетами?
7: Значит, закон, который был принят о передаче разрешения охранным службам использовать стрелковое оружие, имелся в виду тяжелую технику стрелковую, то есть прежде всего зенитные пулеметы. До этого, собственно, у них было и огнестрельное оружие, и противодроновые пушки, но все это было неэффективно. Теперь им разрешили как бы использовать пулеметные установки прежде всего. Возможно, ПЗРК, ну то есть как бы зенитно-ракетный комплекс также. Вот. Считается, что значительное количество дронов сбивается вертолетами, которые баражируют значит, по ночам в прифронтовых, прежде всего, зонах или перенаправляются в ситуации, когда ну, стало известно, что на определенном направлении летят дроны. А также мобильными огневыми группами, то есть теми же самыми пулеметчиками, которые обладают там небольшим радаром, прожекторной установкой и несколькими пулеметами, что может быть эффективно для сбития, если группа дронов летит плотной стаей по одному маршруту. Вот. Точная статистика, сколько чего сбивается, какими типами оружия отсутствует. Вот. Но считается, что перед крупным объектом, если ты хочешь надежно защитить крупный объект, то надо ставить все-таки установку типа панциря. Потому что или несколько панцирей, и снабжать их достаточным количеством ракет, поскольку вот эти все пулеметные обстрелы, даже вертолетные обстрелы, они очень неэффективны. То есть если, конечно, много-много-много стрелять, как бы, то, может быть, и удастся сбить. Но вот десятки видео из снятых непосредственно вблизи крупных целей, там, прежде всего, нефтеперерабатывающих химических заводов, показывают, что вот эта вот вся беспорядочная стрельба, причем там из 20 точек, например, вот, судя по трассирующим патронам в небе, как бы не приводит ни к какому результату, и дрон врубаются в баке.
3: Подождите, а получается, что панцирь, когда сбивает эти беспилотники, которые, чуть ли говорят, уже не из фанеры делают украинцы, это гораздо дороже, да, чем сам дрон, так я понимаю?
7: Да, конечно, любая ракета для ракетной системы, как правило, дороже. Но здесь я не знаю соотношения, потому что у Украины очень часто завышенные цены на эти самые, на дроны. То есть некоторые дроны – это фактически небольшие самолеты, вот, например, выпуска завода Антонова, вот, которые летят сейчас уже с бомбами. Да, то есть они могут сразу несколько целей поразить, отбомбиться по бакам. Вот, поэтому, конечно, стоимость вот этого дрона, она будет сопоставима со стоимостью ракеты или его превышать. Вот, опять же, мы не знаем, по каким ценам сейчас ракеты поставляются российской армии. Ну, условно говоря, так сказать, в случае обычного дрона ракета должна быть дороже, но, ну, не знаю, как минимум треть дронов должна быть дороже, чем ракета.
3: Судя по статистике, Украина резко нарастила производство и применение дронов. Можно ли говорить о переломе в дроновой войне и в чью пользу он сейчас?
7: Да, в данный момент наблюдается однозначный перелом в дроновой войне в сторону Украины. Перелом начался в декабре прошлого года, вот, с того, что в Украине внедрили систему массового, как бы, прослушивания неба пассивного, вот, что позволяет очень точно определять координаты и высоту дронов, а потом передавать данные мобильным группам с дронами, с дешевыми дронами-перехватчиками. И теперь российские источники, армейские, жалуются, что Украина стала перехватывать 90-95% российских дронов. С другой стороны, Украина за вторую половину 2025 года развернула систему действительно массового производства ударных тяжелых дронов, увеличила их грузоподъемность, возможно, увеличили скорость в некоторых случаях. Вот. И, кроме того, появились те самые пресловутые дроны из фанеры, которые не видят российская РЛС. В результате, вот по свежей статистике, число украинских дронов, запущенных в сторону России, вдвое больше, чем число российских дронов, запущенных в сторону Украины. И, соответственно, как бы у них гораздо более высокая эффективность сейчас в плане поражения целей, чем у российских дронов. То есть это несомненный перелом. Это только если мы говорим о дронах дальнобойных и дронах, скажем так, среднего радиуса действия, там, до 200 километров. Вот. То же самое, в принципе, происходит на поле боя, где российские военкоры отмечают резкое увеличение, просто засилие ФПВ-дронов. Вот. Хотя, в принципе, в начале 2025 года соотношение возможностей в плане ведения дроновой войны между Украиной и Россией сравнялись, то есть Россия догнала Украину по производству и применению ФПВ-дронов, вот, но и тут наметился с конца прошлого года резкий перелом в сторону Украины, то есть Россия таких темпов не выдерживает. Вот, в результате как бы, вот, поток панических сообщений буквально за последние 10 дней, как бы, кое-что я просто смотрю вот военкоровские паблики с большими удивленными глазами, насколько там все плохо.
3: Новые дроны, включая малозаметные модели вроде FP2, меняют правила игры. Это вот временное технологическое преимущество или долгосрочный сдвиг в войне, как вы думаете?
7: Ну, в войне в этой ничего такого сильно долгосрочного не было, да, не бывает, так сказать. Всякая тенденция имеет обратную сторону. Вот только что Россия начала применять дроны Герани-5, которые фактически крылатая ракета с большой скоростью, с реактивным двигателем. Вот. Если Россия, например, сумеет наладить их массовое производство, что вообще нетривиально, потому что для как бы, сборки и установки ракетных двигателей нужно много деталей, и что в условиях санкций возможно, я не знаю, так сказать, в этом контексте, то Россия как бы сможет этими дронами активно пробивать существующую украинскую оборону, и противодействия им довольно мало способов противодействия. Вот. Но пока, вот на ближайшие, по всей видимости, 2-3 месяца, как бы, несомненно, перелом в этом отношении или приоритет у Украины. Вот. Неизвестно, что как бы Россия сможет принять в ответ.
3: Но также появляются сообщения о дронах, устойчивые к РЭП и даже частично управляемые искусственным интеллектом. Насколько это реально и что это значит для будущего боевых действий?
7: Ну, системы искусственного интеллекта применяются достаточно давно, вот, то есть в этом нет ничего нового, по большому счету, интересного. Вот, вопрос, какая эффективность этого применения и будет ли это чем-то отличаться от остального. Вот, пока можно говорить о том, что вот найдены новые технологии, позволяющие преодолевать систему российского РЭБа. Вот. Особенно это эффективно и заметно в Крыму, где просто идет выбивание колоссального количества целей военных, которые ранее не были доступны. Вот. Но с какой скоростью российские военно-технические специалисты справятся с этой проблемой, мы не знаем. Конечно, вполне возможно, это достаточно долго будет помогать Украине сдерживать российский натиск. Но как бы какие-то прогнозы в этой сфере дело неблагодарное.
3: Сейчас российская армия удерживает инициативу, но без крупных прорывов. Это оперативная пауза перед новым наступлением или предел текущих возможностей?
7: Пока это выглядит как предел текущих возможностей, потому что новое наступление началось в марте. Вот, и стало ясно, что на большинстве участков российская армия не может особо как-то продвигаться, переламливать ситуацию и так далее. Хотя остается один опасный участок, это вот прямо наступление на Славянск стороны оккупированного Северска, где, так сказать, украинская армия потихоньку отходит. Вот, поэтому пока как бы ситуация не меняется, все ждут, когда лесополосы в зоне боевых действий покроются листвой, то позволит России, как обычно, обеспечить более эффективную переброску передовых штурмовых групп и их снабжение, так сказать, вперед на линию фронта. Вот. Но, скорее всего, ничего принципиально не изменится. Вот. И Россия будет медленно наступать на двух-трех участках. Вот сейчас зона такого наступления там севернее Покровска и вот на Славянск, ну и в районе Константиновки чуть-чуть есть. Вот, Украина, в свою очередь, концентрируя ресурсы на слабых направлениях, сможет отбрасывать российские войска и даже деоккупировать какие-то территории, как сейчас это происходит, например, на самом западном участке Запорожского фронта, где Украина отбила несколько поселков, так сказать, за последние неделю, 10 дней, как бы, и это, в общем, считается большим успехом.
3: Инициатива здесь и сейчас на стороне ВСУ или на стороне российской армии?
7: Здесь сложно сказать, очень сильно зависит от конкретного участка фронта, но в целом на российской стороне, на земле, да, так сказать. На море Украина победила, в воздушной войне Украина выигрывает в данный момент. Вот, в экономической войне Украина тоже выигрывает. Вот, поэтому остается чисто линия фронта, где Россия давит за счет привлечения все новых человеческих ресурсов, вот, и масштаба своей армии, но успехи, мягко говоря, скромные, если не сказать, что просто линия фронта по большому счету стоит.
3: Человеческий ресурс, на ваш взгляд, он уже исчерпал себя, или у России есть еще запасы людей, чтобы бросать на линию фронта с учетом того, что идет агитация в университетах, в высших учебных заведениях, идет также агитация в сторону большого бизнеса и предпринимателей, чтобы они тоже выделяли людей для фронта. Это уже максимум предел или есть еще где черпать человеческие ресурсы у Путина?
7: В целом модель, которая формировалась российская армия в 23-25 годах, исчерпана. То есть найм за большие деньги и просто отправка их в качестве мяса на передовую, как бы вот эта модель исчерпала себя, поскольку потери на передовой настолько велики, что ну, даже самые глупые и нищие люди как бы уже не хотят в этом участвовать. Вот. Но у России действительно остается несколько источников пополнения. Это прежде всего солдаты срочной службы, которых очень интенсивно заставляют подписывать контракты. И это вновь, вот раньше такая волна была где-то в середине 2023 года. Вот. И другой контингент, вот студенты и молодежь, действительно подобным образом, по всей видимости, по России удалось завербовать несколько десятков тысяч человек. Вот уже и жалобы на как бы фальшь подобной вербовки, так сказать, и от матерей там несчастных и так далее. Вот. Но, кроме того, у России остаются такие способы, как прямое принуждение, прямая мобилизация, и, например, подобной мобилизации собрать там 300-400 тысяч, в принципе, несложно. Другой вопрос, что это наносит там удары по экономике, по социальной стабильности, что Путин пытается всячески избегать. Вот. Но в конечном счете, если будет зависеть ситуация от этого, они соберут этих людей. Другой вопрос, что всех этих людей надо обеспечить формой, оружием, техникой, какой-то там поддержкой. С этим серьезные проблемы. Поэтому, ну да, и эффективность какая будет от их применения там необученных людей. Вот, это все большие сомнения на разных уровнях. Я думаю, в армии это понимают не хуже, чем наверху, поэтому как бы больших компаний пока стараются не проводить, а просто стараются обеспечить привлечение вот этих там 30-40 тысяч человек, необходимых для производства армии сейчас.
5: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Это был военный эксперт и историк Николай Митрохин. Тему доминирования Украины в малом небе России мы продолжим с авиационным экспертом из Киева Валерием Романенко.
8: Если смотреть на последние удары по НПЗ и портам в России, можно ли говорить, что ВСУ совершили технологический прорыв в дроновой войне? И в чем он именно заключается, если это такой факт есть?
9: Ну, это не технологический прорыв, это просто мы стали выпускать дронов больше, чем Россия. Вот. И поэтому за счет массового пуска дрона получаются более эффективные результаты. То есть мы превышаем возможности российской противовоздушной обороны, вот. И за счет этого наши дроны долетают, потому что ПВО она не обеспечивает стопроцентной вероятности поражения и имеет какую-то канальность. То есть там 5 целей может уничтожить, а 6-я пролетит.
8: Хорошо. А насколько ключевую роль сыграли дроны средней дальности до 200 километров в переносе войны в глубину российской территории?
9: Ну, они эффективно били, например, по Краснодарскому краю, по портам, где отгружается русская нефть, для того, чтобы получать деньги на войну. Они прекрасно поработали по областям, значит, прилегающим областям, по оборонным предприятиям в этих областях. Вот, там выведен из строя ряд заводов, производивших электронику, производивших ракеты, ну, например, в Смоленске. Вот, там завод, который производил ракеты Х-59М2. Вот, и, в принципе, в Белгороде достаточно военных предприятий. Ну, в общем, средние, да, middle strike вполне себя оправдали и сейчас будет их наращивание за счет появления реактивных дронов, то есть удары усилятся.
8: Возвращаясь к моему предыдущему вопросу, вы считаете, что успех – это большее количество дронов, а не технологический прорыв? То есть не использование искусственного интеллекта, не появление новых видов –

0: значит, вот, со всем соблюдением всех технологий. Вот. А штучный интеллект, не штучный интеллект, для зенитного комплекса это, в общем-то, безразлично. Вот. То есть дрон не имеет на борту аппаратуры постановки помех, не способен производить какие-то там телодвижения в случае облучения радаром ввиду малой скорости. Ну вот. А количественный показатель и, собственно, усовершенствование навигационной системы и системы донаводки на конечном этапе, вот эти элементы, вот тут возможен что искусственный интеллект. Вот в эти моменты позволяют просто более точно нанести удар. Потому что пока у наших дронов небольшая боевая часть, там от 50 до 6, до 75 килограмм.
1: Россия, как ранее Украина, столкнулась с проблемой. Дорогая ПВО против дешевых дронов, которых вы упомянули. Можно ли сказать, что экономика войны здесь начинает играть решающую роль?
0: Безусловно. Если Россия хотела получить войну на истощение, она ее получила. Вот. Сейчас, скажем, многие Z-блогеры пишут, что у России не хватает ракет на основные зенитно-ракетные системы. Ну вот результат. Поэтому пролетают наши беспилотники, пролетают туда, куда им нужно, куда они хотят фактически. Нужен Воткинск, пожалуйста, получите. Нужен Устлуга, пожалуйста, прилетели в Устлугу.
1: Но вот судя по ударам по Усть-Луге и Новороссийску, атаки идут с неожиданных направлений, в том числе со стороны моря. Это новая тактика ВСУ?
0: Ну, просто это неожиданные моменты. Вот буквально через там, пару дней атака со стороны моря уже не будет неожиданностью. Да? Там выдвинут корабли вот, на перехват этих дронов, там поставят несколько сторожевых кораблей зенитными комплексами. Вот. И это уже не будет неожиданный момент, неожиданное направление. И нам придется заходить, например, с востока или с северо-востока, или с севера. Вот. Собственно, дальность основных наших дронов позволяет заходить на большинство интересующих нас целей.
1: Скажите, насколько критична для обороны России проблема одного рубежа, когда объект прикрыт только в непосредственной близости, без эшелонированной защиты?
0: Ну, это я же говорю, это каждый комплекс имеет какую-то канальность. Ну, большинство комплексов имеет там 6-8 канальностей. То есть они одновременно способны вести огонь, наводить ракеты на 6-8 целей. Это если все эти ракеты есть на пусковой установке. Или если там на пусковой установке их не более, ну, там порядка 6-8 ракет. Ну, как на основных зенитно-ракетных комплексах малой дальности, да? Вот. Поэтому, если у вас последний рубеж обороны, да, вот, то при превышении количества прилетающих боеприпасов некоторые из них прорвут эту оборону, поразят цель, что и происходит.
1: Украинская сторона делает ставку не только на ударные дроны, но и на системы обнаружения, акустические датчики, сети наблюдения. Насколько это изменило эффективность атак?
0: Ну, это можно проследить на Ближнем Востоке. Да, сейчас уже, значит, комплексы Патриот не используют. Достаточно получить информацию о запуске иранского дрона, отследить его теми системами мониторинга, о которых вы говорите, и спокойно перехватить. В общем, уже в интернете появились красивые видео подобных перехватов иранских дронов украинскими беспилотниками, зенитными беспилотниками.
1: Российские дроны-перехватчики, такие как «Елка», по оценкам уступают украинским. Это вопрос технологии, организации или времени?
0: Это вопрос системности. Мы это разрабатывали системно. Вот. А система всегда против индивидуальных объектов работает намного эффективнее. То есть у нас все объединено в систему. Обнаружение целей, сопровождение целей, автоматическое целераспределение, вот, и поражение целей. Все это делается системно. За счет этого у нас более высокая эффективность, и у нас практически ниже 80% даже при самых массовых налетах не бывает. А, кстати, чем более массовый налет, тем эффективнее работает система ПВО, потому что задействуются практически все средства ПВО, в том числе там вертолеты, самолеты, там, зенитно-ракетные комплексы, в том числе, значит, по особо важным объектам. Вот как-то так.
1: Свободный разговор.

0: Моим гостем был авиационный эксперт Валерий Романенко. Вел беседу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров» Сергея Юринена. Эфир 5 июля 90 года.
4: «Поверх барьеров» – культурно-политический журнал «Радио Свобода». У микрофона Сергей Юринен. Монгольский Атос. В заключении выпуска мы представим вам парижскую знаменитость французского романиста русского происхождения Габриэля Мацнева. Поэт Юрий Ахенвальд по телефону из Москвы расскажет об английском телефильме «Сталин». А откроет этот европейский выпуск радиожурнала писатель Борис Хазанов рассказом о рыцарях наших дней. В эфире «Поверх барьеров». Речь, представьте, не о рыцарях Дзержинского и не о хоккеистах. В эти дни исполняется 800 лет Тевтонскому ордену. «Плащ и крест» назвал свой материал Борис Хазанов.
5: Те, кто видел фильм Эйзенштейна «Александр Невский», не теперь, а в годы, когда он был создан, может быть, согласятся со мной, что самое впечатляющее в этом фильме отнюдь не те сцены, которые были задуманы как кульминация всего произведения, не торжество победы над врагом, не апофеоз в Новгороде и не сам Александр Невский. Нет. Сильнее всего врезались в память именно враги, движение рыцарского полчища, белые плащи и шлемы с крестообразной прорезью, Тевтонский орден. В сражении на Чудском озере, которое по-немецки называется Пайпуссее, апрельский лед провалился под тяжестью всадников, закованных в латы, рыцари пошли на дно, и зрители с восторгом и страхом смотрели, как вслед за конем исчезал в черной проруби воин, и плащ уходил под льдину. Говорят, в картине снимались спортсмены, умеющие замечательно долго держаться под водой. Как бы то ни было, оперно-патриотический боевик Эйзенштейна, который имеет весьма мало общего с реальной историей, остался для большинства людей в СССР единственным источником сведений о знаменитом ордене, о духовно-рыцарских христианских орденах вообще, о величии и падении некогда грозного братства, которое именовало себя «Домус Санкте Марии Тойтоникорум», то есть «Орден Святой Марии Тевтонской», и за которым в Германии закрепилось название немецкого ордена. Железный крест, военная награда, учрежденная в Пруссии во время войны с Наполеоном, дальний потомок креста, который рыцари носили на левом плече. Но мало кто знает, что немецкий орден все еще существует. Он существует и отмечает на этих днях свое 800-летие. В 1190 году в Палестине, вблизи Акконы, сейчас это небольшой городок в Израиле, перед началом первого крестового похода, а может быть чуть-чуть позже, в масштабе столетий, это не так уж важно, орден был основан выходцами из Бремена и Любека, сначала в качестве монашеской общины, опекающей раненых и недужных, затем он стал меченосным братством и сменил белую рясу, подпоясанную веревкой, на белый плащ с черным крестом. первой четверти 13-го столетия орден перебрался в Европу и в конце концов оказался на берегах Балтийского моря в Пруссии. Здесь, находясь под покровительством императора и папы, он завоевал обширные земли и на вершине своего могущества стал чем-то вроде независимого государства вооруженных монахов, наравне с многочисленными светскими или духовными княжествами, полуавтономными землями и вольными городами, которые все вместе составляли Священную Римскую империю германской нации, как она называлась. Нечто похожее представлял собой орден иоанитов на Родосе или государство крестоносцев в Сирии и Ливане, но то были сравнительно мелкие образования. Немецкий же орден одерживал победу за победой, основывал города, вел международную торговлю, плавал по морям, сидел не только на севере, но и в Италии, поработил и христианизировал, а частью и ассимилировал, население всего восточного побережья Балтики, присоединил к себе Лифляндию и Курляндию и рвался дальше на север. Но, как мы знаем, потерпел поражение в 1242 году от новгородского ополчения и княжеской дружины Александра Невского. Это, однако, было второстепенным эпизодом в его истории. Главный враг, с которым столкнулся орден, было объединенное личной унией Литвы и Польши княжество, ставшее при Ягеллонах великой державой. Долгое время орден искусно пользовался раздором между литовцами и поляками. Уния положила этому конец. Польша пробивалась к морю, так она врезалась во владение ордена. В 1410 году под Танненбергом в Восточной Пруссии орден был разбит, как никогда за все прежние столетия своих походов, разбойничьих набегов и молниеносных войн. В этом бою пало 205 знатнейших рыцарей, погиб и сам хохмайстер немецкого ордена Ульрих фон Юнгинген. С тех пор началось угасание. Орден стал терять крепости, города, земли, славу и уважение соседей. Орденское государство продержалось, впрочем, до времена Лютера и Реформации и стало потом светским княжеством боковой линии Гогенцоллернов. Причем, кто бы мог себе представить, уже не римско-католического, а протестантского вероисповедания. Но орден, сам орден, не исчез. Прошло еще несколько веков. 800-летний тевтонский или немецкий орден превратился в своеобразный символический клуб, в музейно-аристократическую компанию почтенных господ, носящих громкие имена, далеких потомков жестоких и богомольных завоевателей. После 1933 года при фашизме орден был запрещен. В 1945 году восстановлен. Он насчитывает несколько десятков рыцарей. Время от времени они собираются в двух резиденциях братства в Вене и во Франкфурте-на-Майне. В белых плащах с черным крестом на левом плече во главе с хохмайстером они входят один за другим в большую комнату, украшенную щитами, рассаживаются за длинным столом, молча кладут перед собой руки в перчатках и ждут последнего удара курантов, чтобы поднять кубки.
4: Радио «Свобода» поверх барьеров литература, искусство, культура. Европейский выпуск ведет Сергей Еринян. На очереди «Москва» с рассказом о британской картине «Сталин» поэт и литературовед Юрий Айхенвальд.
6: Письмо из Лондона о трехсерийном документальном фильме «Сталин», сделанном английской телевизионной компанией «Thames Television», хоть и не без почтовых заключений, все же дошло до меня. Тереза Черфас, автор-исследователь, писала о своем фильме, что на телеэкранах Великобритании лента имела большой успех. «Мы надеемся, что наши советские партнеры смогут прийти к договоренности о его показе по центральному телевидению в Советском Союзе. Позвольте поблагодарить вас, за время и терпение, которые вы уделили нам для интервью. Ваша помощь была нам совершенно необходима для более полного понимания этой очень сложной темы. Такое письмо получил не один я, но и все те, кто оказались действующими лицами киноистории Сталина, потому что были участниками реальной, присталинской истории России. Тереза Черфас, названная в титрах кинофильма исследователем, всего исследователей было двое, и разрабатывавшая русские сюжеты, была не просто научным консультантом киногруппы. У нас такой должности исследователь в ходе киносъемок вообще не возникает. Но тут наилучший вариант сценария могла продиктовать только сама жизнь. И исследователь был так же необходим, как кораблю в плавании компас. По наводке Терезы Черфас, киноэкипаж под командой одного из режиссеров фильма Джонатана Льюиса или Тони Кэша оказывался в московской, как правило, в тесной московской квартире. Техники деловито расставляли аппаратуру, которая плохо умещалась, искали, куда убрать телефон, чтобы не помешали случайные звонки. Наконец вспыхивали яркие лампы, кошка в ужасе забивалась под диван, и Тереза Черфас начинала задавать вопросы. Много чего выявлялось в этом ярком свете. Интервью могло длиться долго, в фильм потом попадали минуты. Так было, например, когда снимали интервью с Валентином Астровым, единственным из крупных оппозиционеров, оставшихся в живых. Он был правым, бухаринцем, редактировал вместе с Бухариным главный теоретический орган коммунистической партии, журнал «Большевик». В связи с ним я и появился на экране. Я говорил о том, как в детстве, когда все чурались нашей семьи, почти уже уничтоженной сталинской опалой семьи, а один только человек бесстрашно бывал у нас, дядя Валя Астров. Это было в 1938 году. В 1987 году, полвека спустя, я позвонил этому 90-летнему уже человеку, уж очень мне хотелось узнать что-нибудь о погибшем отце, другом которого Астров считался. «Как же звали вашу матушку?» – спросил Астров в ходе телефонного разговора. «Я ведь ее отлично помню. Так и стоит перед глазами ее лицо. Такое красивое, доброе, русское лицо. Как же ее звали?» «Евгения Никитишна». «Боже мой, конечно, Женя Ситникова. Как я мог забыть?» Но тут он зато совершенно забыл другое. В 1938 году именно он донес на мою мать, и по его показанию она получила 8 лет лагерей. Она узнала об этом только при реабилитации в 1956 году. Помню, ее тогда до слез поразило, что как раз самый смелый друг семьи, Валя Астров, оказался доносчиком. Астров же в это время, в 1956 году, досиживал последние месяцы во Владимирской тюрьме. Сталин в 1947 году дал своему любимому стукачу четверть века срока. Там, в тюрьме, на грубой оберточной бумаге, химическим карандашом, этот человек, предавший стольких, что всех он уже и упомнить не мог, писал искреннюю романтическую повесть о своей революционной молодости. Такой персонаж не уместился бы даже в воображении Достоевского. Таких существ воображение создать вообще не может. Их может создать только сама жизнь. И поэтому именно кинокамера смогла воспроизвести натурально эту почти демоническую игру природы. Старого, сморщенного, но очень уверенного в себе человека, которого даже в известиях ЦК КПСС на всю страну недавно назвали тайным агентом НКВД, предавшим Бухарина и его друзей, и который после всего этого темпераментно и яростно обращается с экрана к людям всего мира, что да, я помогал политическим органам своей партии, потому что я был и остаюсь солдатом партии. Сейчас партия думает иначе, чем думала тогда. И я признаю, что партия права, но тогда я поступал правильно, потому что тогда партия думала иначе, чем сейчас, а сейчас я осуждаю свои тогдашние поступки. Интервью с ним длилось 3 часа. На экран попало в общей сложности минут 5-10. 13 кассет. Много десятков часов российской устной истории осталось вне рамок этого воистину исследовательского по характеру съемок фильма. Мы хотим предоставить собранный нами материал исследователям по вопросам советской истории, писала мне Тереза Черваш. А когда в конце мая фильм «Сталин» показывали в Москве, в маленьком просмотровом зале Центрального дома кино, госпожа Черпас сказала, что готова подарить этот огромный материал нашему историко-просветительскому обществу «Мемориал». Трехсерийный фильм «Сталин», первая серия «Революционер», вторая «Деспот», третий «Генералиссимус», представил зрителям самых разных свидетелей и участников при сталинской России. Охранник Сталина и узница Соловков, защитник вождя шеховцев и переживший непереживаемое писатель Разгон, историк Антонов Овсеенко, Надежда Йоффе, дочь соратника Ленина и Троцкого Адольфа Йоффе. Невозможно назвать всех, кто свидетельствовал о Сталине в этом фильме. Присутствовали на экране и западные советологи самых различных взглядов, от Стивена Коэна до Абдурахмана Абдарханова, но все они отличались от здешних, в России снятых, свидетелей и жертв. Наши были возбуждены, излишне, может быть, эмоционально, но как тут можно было сохранить спокойствие? Не было в них, в нас, этого укорененного в себе, спокойного, научного знания. Но, во всяком случае, не было уверенности в нем, в каком бы то ни было знании, ибо оставалось непонятным, для нас самих непонятным, как же все-таки это все могло произойти. Поэтому все наши интеллигенты, крестьяне, дамы, бабы были как бы затерты, словно торосами, незыблемыми историческими реальностями, циклопическими сталинскими демонстрациями, ландшафтами великих строек, картинами сражений Второй мировой войны, встречами глав правительств, дельными научными объяснениями всего этого. А где-то между этим всем существовали тоненькие деревца куропатского могильного леса и сбивчивый бабий рассказ, как девчонкой она видела то, о чем всю жизнь молчала, а сейчас без слез говорить не может. Эти контрасты в самой жизни, где события заслоняют быт, будничное бытие человеческих множеств, только усиливали художественный смысл целого. Вообще же более обстоятельного фильма о Сталине, о России при Сталине, о войне и мире при нем, о том, как Сталин воспринимал свободный мир, я еще не видел. Правда, при всех объяснениях, при всей обстоятельности остается неясным, как все-таки сталинское время могло случиться с Россией. Но ведь я и сам не могу себе до конца этого объяснить. И я могу только поблагодарить английских кинематографистов за то, что они своим фильмом, чрезвычайно добросовестным и обстоятельным, снова заставили меня поставить перед собой этот русский вопрос. Юрий Эйхенвальд для программы «Поверх барьеров. Москва».
4: Радио «Свобода. Поверх барьеров». И в заключение Париж. Здесь, в Национальном центре культуры и искусств имени Помпиду, в Бабуре, состоялась встреча читателей с известным французским писателем Габриэлем Мацневым. «Монгольский Атос» – так назвала Кира Сабгир творческий портрет Мацнева. Но начнем мы с автопортрета писателя.
7: На пороге молодой человек в коричневых брюках, бежевой, клетчатой, безукоризненно сидящей английского покроя куртки, держался неподвижно, озирая собравшихся узкими, светлыми, глубоко сидящими глазами. Гибкий и стройный, с узким лицом, с выступающими скулами, покрытыми загаром, он походил на монгольского княжича, которого отправил в Европу отец учиться светским манерам. Таков автопортрет писателя Габриэля Мацнева, каким он появляется под маской Кирилла Развращева, героя его первого романа «Архимандрит», опубликованного в 1966 году в парижском издательстве «Круглый стол». С самых первых литературных шагов, которые, по словам писателя, дались ему без всякого труда, Мацнев становится парижской знаменитостью, приобретает отчасти скандальную славу среди обывателей и рукоплескания любителей французской изящной словесности, этих гурманов, обуреваемых вожделением к слову. Естественно, что когда объявили о чтении Мацневым в центре Помпиду отрывков из его произведений, это стало не только литературным, но и светским событием дня. Чтение приурочено было к выходу в издательстве «Галимар» последнего тома дневников Габриэля Мацнева. Название книги можно перевести двояко – «расчлененная» либо «разложенная любовь». Как обычно, смесь анализа и анальности, усмехается критика. Каждому тому дневников Мацнев дает особое название. «Огненная смирительная рубашка» или «Козлоногий архангел» или «Венера и Юнона», «Адский галоп». На эстраде малого зала центра Помпиду Мацнев расслабленно напряженный, с иголочки небрежный, весь в чем-то голубовато-гладком, читает, поднося к глазам листки. Поль Эрман поставил на радиоле пластинку Окуджавы. Развращев слушал эти напевы, полные грусти и сарказма, где сквозь смех слышались слезы, и горло его перехватывало. Как чувствовалась Россия здесь, как ясно ощущал он Россия-сфинкс, который держит в лапах секрет его судьбы. Та Россия, что спит в его сердце, неведомая ему самому. Мацнев происходит из старинного аристократического русского рода. После революции его семья оказалась в Париже, в эмиграции. Вся его жизнь с самого детства была связана с русскими православными кругами. Поговаривают, что по сей день, обедая во французском ресторане, Мацнев перед трапезой всенародно, размашисто крестится по-православному. Он посещает не очень усердно богослужение в Парижском соборе Александра Невского на улице Дарю, бывает и на Сергиевском подворье на Крымской Парижской улице. Там, в духовной семинарии, учился герой его романа «Архимандрит», католик, ставший русским попом. В свое время роман «Архимандрит» возмутил эмигрантские круги, многое выглядело там злой карикатурой, но при этом в других романах Мацнева этот мир России на Западе раскрывается читателю подобно невидимому граду Китежу, заповедный, укрытый в глубинах западной жизни. Мацнев говорит, что он французский писатель, ибо пишет на языке той страны, в которой живет. Но его мировоззрение глубинно замешано на философии русских религиозных мыслителей. Мацнев проводит жестокую демаркационную линию между католицизмом и православием. Что же касается языка его книг, жесткого, аквамаринового, прозрачного, Мацнев унаследовал его от Пруста и, в особенности, от Анри де Монтерлана, своего современника, хотя более старшего поколения. Монтерлан, жестокий писатель, женоненавистник, стал другом и духовным наставником Мацнева. И после самоубийства Монтерлана в 1972 году Мацнев, его ученик и душеприказчик, развеял по ветру прах учителя, как было указано в завещании. От Монтерлана Мацнев унаследовал его циничный романтизм, хладнокровное умение фиксировать до самых мельчайших деталей собственные ощущения. Что за мука мученическая раздевать девушку в зимнюю пору? Сам дьявол прячется в сотне одежек, покрывающих эту девушку словно луковицу. Платье, комбинация, лифчик, резиновый пояс, чулки – все это смертельные враги бедного соблазнителя, заблудившегося словно мальчик с пальчик в этом шифоновом лесу. Как трудно сражаться со всеми этими булавками, неожиданно кажущими острие, с молниями, у которых заедает замок, с петлями, наконец, из которых не желают выскальзывать пуговицы, с насмерть держащими кнопками. Кстати, вы знаете, что на земле нет двух лифчиков, застегивающихся одинаково? Нет, наверняка все женское белье изготовляется фабрикантами-педерастами. Особую группу в центре Помпиду на этом чтении составляли возлюбленные Мацнева, лицеистки-полуподростки со школьными сумками через плечо, героини книг, которые по обывательским нормам школьницам читать не положено. Кое-кто из этих обывателей клеймит Мацнева, говоря, что он свою развращенность выставляет на показ. А на самом деле для писателя молодость, красота, здоровье стали культом. Он и сам выглядит очень молодо, следит за собой. Его учитель Монтерлан обожал корриду, а Мацнев завсегдатай бассейна под открытым небом, поплавка на Сене против национального собрания. Поколение за поколением парижские снобы летними днями нежатся здесь на накаленных солнцем пляжных досках, покрашенных голубой и коричневой масляной краской над чистой аквамариновой водой. Подобно своему любимому герою Атосу из «Трех мушкетеров», Мацнев предпочитает секиморы Люксембургского сада унынию сельской пасторали. Загорают дочерно в бассейне Долиньи, в перерывах между путешествиями в Аравию и Грецию писатель наблюдает под щелчки пинг-понговых целлулоидовых шариков фауну этого мирка. Лолит и нимфеток, а с ними аквамариновых мальчиков, переправляющихся время от времени на другой берег Сены в сад Тюильри. Там, на дорожках Тюильри, они преследующие охотников дичь. Не так давно все они оказались на страницах романа Мацнева «Бассейн», конечно же, поднявшего скандальную волну. Чтобы писать, мне надо быть на острие самых несоединимых понятий, в гиене самых противоречивых страстей, читает писатель аудитории. Мацнев мог бы служить доказательством постулата о единстве противоположностей. Эстеты говорят, что, смакуя эликсир его эссе, упиваешься их эротико-философской взгонкой этими книгами, настоянными на православно-античном корне. Петроний на чашке чая у святого Петра – такова аллегория, какой награждают исследователи этого писателя. И все же главное, что привлекает нас к нему и его книгам – это внутренняя свобода, любовь к свободе и ненависть к угнетению. «Все узники – мои друзья», – говорит Мацнев. И во время нынешнего чтения в центре Попиду писатель вновь тепло и нежно вспоминал покойного друга, русского поэта-правозащитника Вадима Долане, изгнанника из тоталитарной России, скончавшегося в Париже на чужбине, на родине своих предков, французских аристократов. Еще в 60-х Габриэль Мацнев одним из первых стал интересоваться советскими диссидентами. Он был в Москве во время процессов Синявского и Даниэля, а затем Гинзбурга и Голанского. Тогда он тайно проникал к друзьям-диссидентам в лабиринты арбатских коммуналок, на загородные дачи. Но когда весь западный мир заговорил о советских диссидентах, Мацнев к ним заметно охладел. Дэнди, он предпочитает быть первым, стремится не следовать моде, а создавать ее, и когда мода привелась, отказаться от нее. На сегодня мной опубликовано 19 книг, среди которых романы, повести, стихи, дневники и эссе, подытоживает Мацнев. Каждый из них – плод моего экзистенциального опыта, след внутреннего ожога. Тут мои приключения, мои похождения, испытания, мое познание мира и людей – все, что питает и орошает мой труд. Несмотря на разнообразие жанров и тем, мне кажется, что всю жизнь я пишу одну книгу. Писатель есть чувствование, окормленное письмом. Вся вселенная вмещается в стиле, существует некая целостность, тональная, мелодийная, голосовая, и именно это чувство, эту вселенную, этот голос я и стараюсь выражать в своих книгах.
4: Наше время истекло. Режиссер Наталья Урбанская, выпуск «Поверх барьеров» из Мюнхена подготовил и вел Сергей Юринин.
8: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
3: «Золотой запас свободы». Короткая беседа о причинах неурожаев в нечерноземной зоне России. Что замалчивают во взглядах Максима Горького? Русский хор Мюнхена. Ведущая Галина Ручьева. Рудник. Эфир 9 апреля 1961 года.
9: Говорит радиостанция «Свобода». Передаем беседу профессора Нижальского о причинах низких урожаев в нечерноземной зоне Российской Федерации.
10: Труд рабочего, хлеб крестьян. На этих двух осях катится время на всех скоростях и вертится жизнь вся. Что правильно, то правильно, сказал Маяковский. Но только вторая-то ось, крестьянская, все никак не прирабатывается. Почему? Где тому коренные причины? Вот, к примеру, Хрущев созвал совещание передовиков сельского хозяйства нечерноземной зоны Российской Федерации. Докладывал, планировал, распекал нерадивых за низкую урожайность и за неразумное использование земли. Секретарю Костромского обкома Флорентьеву Хрущев прочел суровую нотацию за то, что Флорентьев предпочитает сеять овес, а не сажать кукурузу. И Флорентьев, кандидат наук, а в прошлом научный сотрудник Института удобрений, смолчал, ничего не ответил. А ответить ему было что? Флорентьев мог прямо сказать, дело не в тех или других зерновых культурах, в овсе или кукурузе, а дело в низкой культуре земледелия во всей нечерноземной зоне Российской Федерации. И эту низкую культуру земледелия колхозно-совхозная система мало подняла. Как известно, урожаи сельскохозяйственных культур в целом по этой нечерноземной зоне до сих пор удручающе низки. Почему? Да потому что почвы нечерноземной полосы – это главным образом дерново-подзолистые, которые спокон веков отличались низким естественным плодородием. А главное – это почвы кислые. И эта излишняя кислотность, наличие ядовитых веществ, подвижного алюминия и избыточного марганца, и недостаток, в первую очередь, фосфора, губят озимые культуры наполовину. По актам проводится, что посевы погибли от вымерзания или выпривания. На деле же все это происходит от излишней кислотности почв. И на таких почвах не то, что кукурузу выращивать, а и кормовые-то травы не удаются. Не отдобра ведь смоленцы, да туляки в этом году дошли до того, что кормили скот паренными древесными ветками, что должен был признать и Хрущев на этом совещании. Как же до колхозной системы хозяева боролись с кислотностью почв? Да известкованием. Хочешь брать добрый урожай, не жалей извести на поля. Вот каков был давний памятный наказ великого химика и выдающегося хозяйственника Дмитрия Ивановича Менделеева для нечерноземной зоны. И этот наказ теперь полностью подтвердила опытами на своих полях агробиологическая станция Московского государственного университета имени Ломоносова. Неизвесткованные кислые почвы после перезимовки вчистую губили пшеницу. А на произвесткованном пару совершалось чудо. Урожай был 15 центнеров зерна с гектара. На произвесткованных же огородных грунтах урожай доходил и до 26 центнеров с гектара. Почему же на полях нечерноземной зоны Российской Федерации до сих пор голод на известь? В чем тут дело? В нехватке ли природных известковых пород? Нет, таких известняковых месторождений в нечерноземной полосе Российской Федерации везде в достатке. Стало быть, дело тут в чем-то другом. Не в бюрократической ли инертности и хозяйственной неповоротливости всей колхозной системы? И цифры производства зерна в нечерноземной зоне об этом ярко свидетельствуют. В 40-м году было продано государству почти 150 миллионов пудов зерна. А в прошлом году всего немногим больше 40 миллионов пудов. За 20 лет снижение на 100 миллионов пудов.
9: Вы слушали беседу профессора Нежальского о причинах низких урожаев в нечерноземной зоне РСФСР. Говорит радиостанция «Свобода». Передаем выступление литературного критика Вячеслава Клавдевича Завалишина.
11: Недавно исполнилось 90 лет со дня рождения Максима Горького. О Горьком у нас написано множество книг, исследований, статей. О нем говорят как об основоположнике социалистического реализма и призывает литературную молодежь учиться именно у Горького. Не будет большим преувеличением сказать, что в советской литературе есть культ Горького и, Несмотря на это, в наши дни появляется все меньше и меньше произведений, в которых можно было бы увидеть какое-то влияние Максима Горького. Культ его есть, но школы Горького нет. Чем же это объяснить? И как художник, и как человек, Максим Горький был независимым и смелым. Эти качества в человеке он любил и ценил больше всего. «Человек – это звучит гордо», – писал Горький. И недаром Горький ввел в русскую литературу типы протестантов и бунтарей, не мирящихся ни с каким насилием и произволом. Фома Гордеев, Ежов, Емельян Пиляй, Сережка, Малева, Васька Пепел, Челкаш – все это люди одного бунтарского корня, восстающие против всякой несвободы. Вторая черта Максима Горького, как художника и человека, это человечность, милость к падшим по Пушкину. Он жалел всякого обойденного жизнью. И всякий писатель, если он хочет идти горьковским путем, должен бы сделать краеугольным камнем своего творчества духовную независимость, смелость и милость к падшим. Для современного писателя эта дорога трудная, потому что история советской литературы – это есть в сущности история организованного подавления и независимости, и смелости писателя, и его чувства милости к падшим. Поэтому-то, я думаю, и нет у нас горьковской школы. Ведь не случайно официальная критика обрушивалась и продолжает обрушиваться на те произведения, авторы которых выводят горьковские характеры в условиях современности. Вспомним, как официальная критика относилась и относится к таким вещам, как повесть Артема Веселого «Реки огненные», повесть Бориса Лавренева «Ветер», повесть Всеволода Иванова «Гибель железной», к поэмам Ильи Сильвинского «Казнь Стецуры» и «Улялаевщина», к первому варианту романа Леонида Леонова «Вор», где очень сильно влияние Горького, к поэме Павла Васильева «Христолюбовские сицы», к роману Федора Панферова «Большое искусство» и, наконец, к совсем недавней повести молодого талантливого прозаика Гладилина «Песни старого прииска». Горьковские смелые и независимые характеры не уничтожены. Они пережили и годы военного коммунизма, и НЭП, их уничтожала ежовщина, но они все же продолжают существовать. Их можно увидеть и на целинных землях, и на дальних новостройках, и на фабриках, и в колхозах. У такого человека чувство протеста против несправедливости в крови. Он всегда бунтарь против насилия и неправды. И вот, если бы у нас существовал не только официальный культ Горького, а школа Горького в литературе, она бы показала этого современного протестанта во весь его рост. Могут спросить, ну как бы отнесся к такой школе сейчас сам Горький? Может быть, он признал бы, что эти характеры при построении социализма сами себя изжили. Вместо ответа я приведу только два отрывка из писем Максима Горького к критику и литературоведу Илье Александровичу Груздеву. Недавно умерший Илья Груздев посвятил всю свою жизнь изучению творчества Горького. В одном письме к Груздеву Горький пишет: «Тяжело. Во сне вижу зеленых мух величиной с комнатную собаку, а недавно видел замечательный сон. Составил я заговор против какого-то правительства, а оно меня разоблачило и посадило до дня смерти в погреб, вырытый в летнем саду Ленинграда». Это письмо Горький написал в начале 30-х годов. Позже Илья Груздев как-то писал Горькому, что на одном советском кладбище он прочел такую надпись на кресте: «Здесь погребена Екатерина Васильевна Сидорова», а внизу карандашом: «Катя, встань, помоги, я устал, Сидоров». Горького это письмо поразило. Отвечая Груздеву, он пишет: «Очень тронул меня тихий вопль Сидорова. Вижу хмуренький, туманный вечер на кладбище, и мокрого, очень затравленного жизнью человека с измятой душой в измятом пальтишке. Вижу, как он пишет на кресте: «Катя, встань!» И ломается карандаш, потому что дрожит рука. И в письме к Груздеву Горький спрашивал: «Почему же, если такие люди есть в советской действительности, их нет в советской литературе? В самом деле, почему так мало бунтарей и милости к падшим? Да потому, что у нас культ Максима Горького есть, но школы Максима Горького нет».
9: Вы слушали выступление литературного критика Вячеслава Завалишина.
12: Говорит радиостанция «Свобода».

0: Передача для студентов. Сегодня второй день Пасхи. К этому дню мы приурочили беседу нашего сотрудника с регентом русского любительского хора, поющего в одной из православных церквей в Мюнхене. Регент – студент. Кроме него, в беседе принимают участие несколько певчих, а также профессор Гарднер, заведующий в Мюнхенском университете кафедрой русской православной церковной музыки. Включаем сделанную нашим сотрудником звукозапись.
1: Ну, господа, последнее. Христос воскресе, быстрое.

0: Христос воскресе!
1: Певчие хора, у которых я сегодня в гостях, знают, что звукозапись будет передана на второй день Пасхи, и поэтому, закончив свою спевку, они обратились к нашим слушателям с традиционным возгласом «Христос воскресе!». Виктор, спевка ваша, кажется, кончилась.
2: Да, кончилась. Но я боюсь, что запись будет не совсем важнецкая. Комната здесь маленькая, и аппарат у вас тоже портативный, так что будет, конечно, неполнокачественное звучание хора.
1: Ну, я думаю, что слушатели это поймут и простят.
2: Надеюсь. Очень надеюсь. Вообще, сегодня было далеко не все присутствовали на спевке. У нас была малая спевка, было только 8 человек. Как раз мужчин не хватало.
1: А сколько вас вообще?
2: Вообще нас 14 человек. Это наш самый большой состав. Так что мы сейчас считаем хором камерным, в полном смысле этого слова.
1: Да, и я думаю, что сравнительно небольшое количество певчих, камерность хора, как вы сказали, оказывает, конечно, свое влияние и на стиль хора. Но к этому вопросу мы еще вернемся. А пока мне хотелось бы задать еще несколько вопросов порядка более практического. Кроме вас, студента музыкальной академии, участвуют, кажется, еще 2 студента. Интересно еще указать, что в вашем хоре участвуют 2 профессионала-музыканта. Пианистка молодая Алла Аркадьевна и певица, колоратурная сопрано Ольга Петровна. Ольга Петровна, вы, кажется, уже начали учиться в России.
3: Да, я училась в России, успела еще до войны 3 года поучиться в консерватории. Теперь я пою главным образом на радио, и, значит, концерты, иногда выступаю в операх как гость.
1: И участвовали ли вы когда-нибудь в конкурсах?
3: Да, 2 года тому назад я пела в Бельгии на международном конкурсе вокалистов, где мне удалось занять 1-е место.
1: Можно спросить, что вы тогда пели?
3: Я пела главным образом русские произведения, и в частности арию Людмилы из оперы «Руслан и Людмила» Глинки.
1: Так вы вообще в ваши программы включаете много русских произведений?
3: Да, главным образом, потому что я как русская певица главным образом пою, конечно, русскую музыку и на русском языке. Но пою и немецкие произведения по-немецки, и много, даже английские, и американскую музыку тоже, современных композиторов и так далее.
1: Спасибо большое. А вы, Алла Аркадьевна, судя по возрасту, в России уже не учились?
4: Нет, я начала учиться в России, окончила образование в Мюнхене. Потом еще училась 2 года в Штутгарте у Владимира Горбовского.
1: Это что, русский?
4: Это русский, да, русский профессор, но уже 25 лет, кажется, профессор в Германии.
1: А теперь вы где сейчас работаете?
4: Даю концерты время от времени в Германии и за границей, играю по радио. В прошлом году сделала 1-е турне по Соединенным Штатам. В общей сложности 22 концерта.
1: Спасибо и вам, Алла Аркадьевна. Теперь я хочу отметить, что я не единственный гость сегодня. В качестве почетного гостя присутствует профессор Гарднер, заведующий кафедрой по русской церковной музыке в Мюнхенском университете. И от вас, профессор, хотелось бы узнать, давно ли этот предмет у вас изучается?
5: Этот предмет основан в Мюнхенском университете в 1954 году. Основание связано очень близко с, во-первых, с наличием некоторых древних русских крюковых рукописей в государственной библиотеке, во-вторых, с возрастающим интересом к русскому церковному пению, что можно установить, только достаточно пройти мимо окон магазинов с граммофонными пластинками, чтобы убедиться, сколько пластинок с русским церковным пением выставлено. И вот хотели поставить этот предмет на научную основу. Мы обращаем главное внимание на проблемы расшифровок древних русских нотаций.
1: Кто же у вас изучает этот предмет? Это студенты немцы или русские эмигранты?
5: К сожалению, русских почти нет. Главным образом немцы. Были у меня и американцы, были и голландцы, были и греки даже. Но главным образом, конечно, немцы как словисты, так и музыковеды.
1: Спасибо большое. Виктор, я вижу, что у вас есть что-то сказать.
2: Можно сказать, что профессор не случайно у нас на спевке находится. Он часто посещает наши спевки, и потому именно, что мы являемся, как бы, так сказать, его духовным, что ли, детищем, правда? Мы перелагаем всю его теоретическую работу на практику. И мы поэтому сильно отличаемся от обычных русских церковных хоров. Например, я получаю очень часто вновь расшифрованные старые напевы нашим профессором. И не только гармонизирую эти напевы, но я стараюсь их в какой-то степени сократить или упростить, немножко видоизменить, сохраняя их стиль основной, так, чтобы их можно было петь, потому что обычно они очень длинные, а мы, конечно, не можем так долго служить, как раньше служили всеночные, особенно по несколько часов. У нас сейчас всеночные 2 часа длится, и то хватит.
1: Да. А откуда у вас, собственно, взялись ноты для того, чтобы петь?
2: Да, это всегда трудно проследить, откуда они взялись. Вот первые ноты одолжили, потом их переписали, затем прислали откуда-то, что-то такое слышали, попросили. Но большинство нот, скажем, весь служебный церковный год, включая праздники, мы на 90%, можно сказать, переписали от руки в 4 и больше еще партиях. Это большой труд, но вот теперь уже этим пользуемся много-много лет.
1: Светлана, вы?
0: Ну, мы, конечно, не только пользуемся переписанными композициями, а мы и сами создаем вновь. Вот, например, некоторые из наших певцов гармонизировали старые напевы. Вот наш напев-регент написал сам новую херувимскую.
2: Написаны еще разные вещи, конечно, не только херувимские, а и более простые вещи, на которые обычно не так обращаются внимание в хоре, как стихиры и тропари. Это, я считаю, даже важнее в некоторой степени. Я бы хотел сказать еще, что, может быть, самое главное, что особенность нашего стиля или искание нашего особого стиля заключается в том, что мы боремся с одной из самых худших сторон этого разнородного или инородного влияния на русскую церковную музыку. Мы ставим, во-первых, в начале всего слово, текст церковнославянский, будь то псалом или стихира, или даже само Евангелие. Мы, конечно, не поем Евангелие, но я вам вообще говорю, что итальянское или даже потом немецкое влияние совершенно перестало уважать слово, и ради концертности, ради пения, ради музыки начало такое делать, что даже сами певцы часто не понимали, что они поют, уже не говоря о прихожанах, которые должны слушать. У нас с самого начала мы поем так, чтобы у нас совпадали все слоги. У нас отсутствует понятие «солист концертный», под которым мычат остальные части хора. Мы поем все вместе, как бы этим выражая особое качество молитвы. Мы не молимся вслух говорком, а мы поем молитву. Значит, мы в первую очередь выражаем слово.
1: Теперь, каких же авторов вы поете? Какими произведениями вы пользуетесь?
2: Мы поем 3-4 вещи Чайковского, которые очень стильно написаны. Одна даже из них написана в ладу. Затем поем Римского-Корского кое-что, Черепнина, Балакирева, Гречанинова поем. Затем Ипполитова Иванова, 2 вещи поем. Компанейский еще такой есть композитор.
5: Компанейский главным образом перекладывал знаменный распев. И он является представителем уже нового направления, которое базируется на народных приемах голосоведения.
1: Да, из ваших ответов видно, что некоторые знаменитые русские композиторы, которые сегодня главным образом известны как композиторы светские, тоже сыграли большую роль в церковной музыке. В частности, вот глава могучей кучки Милий Балакирев и Римский-Корсаков.
2: Хотелось бы именно упомянуть, что он совместно с Балакиревым написал всю всеночную. Такие совместные композиции его с Балакиревым.
5: Да, это была попытка создать обиход, который должен был бы вытеснить этот ужасный обиход Львова-Бахметьева. К сожалению, до сих пор еще обиход Львова Бахметьева царит на клиросе, хотя этот обиход можно назвать совершенно безграмотным в отношении русского церковного стиля.
1: Спасибо. В заключение хотелось бы еще спросить, ограничивается ли деятельность вашего хора пением в церкви?
2: Не совсем. Мы, конечно, больше всего поем в церкви, но вот нами заинтересовалось, в частности, Баварское радио. Нас пригласили, мы уже напели в радиосценарии Макса Фриша. Как он назывался, подождите? Действие происходит в России, вы не помните?
1: И что вы там пели?
2: Мы пели русские народные песни. Кроме того, нас пригласили напеть целый ряд народных русских песен в стиле русского народного многоголосия для Баварского радио и, кроме этого, несколько духовных вещей, не итальянского стиля, а вот нашего стиля.
1: Ну, спасибо вам всем за интересную беседу. Было очень приятно услышать, что не только старшее поколение, но и молодежь одновременно сумела преодолеть естественные трудности, завоевать себе за границей свое место и, с другой стороны, держится вместе, не забывает родного языка, родной культуры и даже знакомит с ней людей на Западе. В заключение хор еще исполнит одно пасхальное песнопение. Виктор, вы, может, объявите, что именно?
2: «Воскресни, Боже, седьмого гласа на литургии в Великую Субботу».

0: Меня спросили, как, почему все психиатры евреи, а все больные русские? Это вопрос, на который я не мог ответить вообще.
1: Как художник Бержо относится к изображаемому им народу? С одной стороны, это критика и юмор. С другой стороны, вы можете продолжить, Андрей Георгиевич?
0: Для меня понятия «народ» не существует. Это какие-то социологические всякие... Ну, можно посчитать, сколько народ живет на той или иной территории. Но когда мы говорим о психологии и поведении, это все нужно разбирать по группам. Какая-нибудь маленькая деревня в Якутии. Я ничего про них не знаю совершенно. А это ведь мой народ.
1: Большая страна?
0: Большая страна – это еще тоже отдельная тема. Вот это вот почему нужно все время чем-то гордиться? Как можно гордиться размером твоей страны? Когда ты никуда не выезжал, я видел таких людей, они гордятся. Я был, ну, почти везде. В пустыне, в болотах. Человек везде не был. Он гордится. Когда ему скажут, что территория России 67% – это болото и вечная мерзлота.
1: Андрей Бержо. Выставка «Азбука войны». Разговор о понятиях военного времени и человеческой психологии. Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
3: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
7: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
8: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
9: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
10: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Преступление и война.
12: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
11: Здравствуйте. С вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
13: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
13: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
14: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Андрей Амальрик. Нежеланное путешествие.

путешествие в Сибирь. Главы из книги. Сегодня 17 часов свободы. Ведущая Татьяна Вербицкая. Эфир 9 мая 1971 года.

Вы слушаете передачу из цикла «Неизданные произведения советских авторов». Сегодня мы продолжим чтение главы «17 часов свободы» из книги Андрея Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь». Книга помечена автором 1966-67 годом. Главы из этой книги мы передаем без ведома и согласия ее автора. В предыдущих главах этой книги говорилось о том, что Андрей Амальрик был взят под надзор, а потом и арестован, фактически за знакомство с иностранцами, но официально ему было предъявлено обвинение в тунеядстве. Амальрик не имел постоянной работы, так как ухаживал за своим инвалидом-отцом. После знакомства с документами, на основании которых он был арестован, Амальрик убедился, что это были доносы жильцов коммунальной квартиры, в которой он жил. Написав опровержение суду и просьбу о назначении ему защитника, Амальрик вернулся в камеру предварительного заключения в Могильцевском переулке. Однако вскоре он был переведен в Бутырскую тюрьму. Амальрик подробно описывает распорядки, заведенные в тюрьме, и сидевших с ним различных арестованных бытовиков, много раз сидевших и на опыте знавших сравнительные преимущества различных лагерей и тюрем. Совершенно неожиданно для него Амальрик был освобожден из тюрьмы, и следователь дружески сказал ему, что дело его прекращено. Сидя с Амальриком в легковой машине, следователь все же задавал ему наводящие вопросы и не говорил, куда же, собственно, они едут. Недоверчивый Амальрик был уверен, что его везут на Лубянку или в КГБ, и вспоминал дело Александра Гинзбурга, который в 1960 году выпустил несколько номеров журнала «Синтаксис» со стихами молодых советских поэтов, еще не публиковавших свои произведения в официальных журналах. КГБ тогда немедленно занялся Гинзбургом, и он был обвинен чуть ли не в антисоветской пропаганде. Но так как в журнале ничего антисоветского не было, дело Гинзбурга было прекращено, но власти не потеряли к нему интереса. Чтение главы «17 часов свободы» продлится сегодня приблизительно 27 минут и начнется через 15 секунд.

0: В конце 1963 или в начале 1964 года Гинзбург познакомился с одним из гидов выставки американской графики в Москве и попросил у него несколько книг по американской культуре на его выбор. Тот дал Гинзбургу несколько книг разного содержания на русском и английском языках, в том числе книги политического характера, как, например, «Новый класс» Милована Джиллеса. Не знаю, разобрался ли сам Гинзбург в этих книгах. Во всяком случае, их видели у него некоторые его знакомые и даже просили почитать. Пока один из них, один из тех людей, кто делает комсомольскую или иную официальную карьеру и в то же время трется из любопытства в квази-художественных кругах, не донес на Гинзбурга в КГБ, что он якобы занимается распространением антисоветской литературы. 15 мая 1964 года у Гинзбурга был обыск, изъяли несколько книг, а его самого арестовали. На допросах с ним обращались, по его словам, сурово, говорили, что за распространение подобных книг он понесет суровое наказание. Но на четвертый день пребывания на Лубянке он был внезапно вызван из камеры, без каких-либо объяснений выведен из тюрьмы и отпущен на все четыре стороны. Затем он уже привлекался только как свидетель по анонимному делу о распространении антисоветской литературы. Этот случай я и имел в виду, когда выше говорил о либерализме КГБ. Дело этим, однако, не ограничилось. Измученный постоянной неопределенностью своего положения, Гинзбург решил написать письмо в ЦК КПСС с просьбой, чтобы КГБ оставило его в покое и чтобы он получил возможность спокойно работать и учиться. Когда он показал мне это письмо с довольно резкими нападками на разные промахи КГБ, то я ему такое письмо посылать отсоветовал, считая, что ЦК за него не заступится, а госбезопасность будет разозлена. «Если уж ты хочешь писать письмо в ЦК, — сказал я, — то напиши письмо, лояльное по отношению к КГБ, и покажи его своим следователям, как бы желая посоветоваться, посылать это письмо или нет. Так что адресованное ЦК, это письмо в сущности будет направлено КГБ и будет говорить в твою пользу». Не знаю, послушался бы Гинзбург моего совета, но ему то же самое посоветовали его адвокат по старому делу и известная писательница и журналистка Фрида Вигдорова, которая незадолго перед тем пыталась спасти от высылки поэта Бродского, а теперь приняла участие в судьбе Гинзбурга. Я был несколько лет знаком с Вигдоровой, и потому мы с Гинзбургом вместе зашли к ней и разговаривали с ней в помещении, где она принимала посетителей, как депутат райсовета. Я упоминаю об этом потому, что по странной иронии судьбы, несколько ранее в том же самом помещении, напротив здания МООП, был завербован для слежки за мной мой сосед по квартире Валерий Жаховский. Если эта комната для депутатского приема параллельно использовалась как место вербовки и встреч с осведомителями, то значит там наверняка был установлен микрофон, и все разговоры записывались.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушаете чтение главы «17 часов свободы» из книги Андрея Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь». Книга помечена автором 1966-67 годом. Продолжаем передачу.
0: Таким образом, Гинзбург начал писать новые варианты письма, которых я уже не читал. Однако и здесь ему изменило чувство меры. Оно, так сказать, в другую сторону. И в окончательном варианте письма он написал, что в случае чего он даже готов дать ответ своим доброжелателям на Западе, полагая, что это останется всего лишь риторической фразой. Вообще, к сожалению, у нас иногда можно видеть, как люди, в той или иной мере находящиеся в оппозиции к официальным направлениям в искусстве и потому не пользующиеся признанием у нас, но вызывающие интерес за границей, вдруг в своих каких-либо вынужденных или желаемых контактах с властями принимают демагогически жалостливый тон, говоря: «Обратите, мол, только вы внимание на нас и наше искусство, и мы про иностранцев сразу же забудем и на них наплюем». Естественно, что и начальство этот ход, шитый белыми нитками, нисколько не обманывает, и по отношению к иностранцам оказывается крайне некрасивым, поскольку хороши они или плохи, но их интерес для молодого русского искусства – большая поддержка. Вот Гинзбург и стал в известной степени жертвой этих настроений. А когда опомнился, было уже поздно. Сотрудники КГБ уцепились как раз за эту фразу и сказали: «Ну что ж, прекрасно, вот и ответьте через какую-нибудь советскую газету». Гинзбург, не отказываясь прямо, всячески это дело оттягивал. Так продолжалось почти год. Я последние месяцы перед своим арестом Гинзбурга не видел и полагал, что он либо совсем письма в газету не напишет, либо напишет такое, какое ни в коем случае не удовлетворит КГБ. Я ему на такой вариант в наших прежних беседах указывал. Однако потом я узнал, что буквально через неделю после моего выхода из Бутырской тюрьмы в вечерней Москве все же появилось письмо Гинзбурга в нужном КГБ духе. Сам я его не читал и читать не стану. Появилось, как я надеюсь, не без прямых угроз и нажима на Гинзбурга. Многие друзья от Гинзбурга отвернулись, и он оказался в самом фальшивом положении. Осенью этого же года были арестованы Даниэль и Синявский, а в феврале 1966 года состоялся суд над ними. Считая приговор суда несправедливым и вообще весь процесс затеянным из соображений политической конъюнктуры, Гинзбург начал собирать материалы об этом процессе, чтобы в целом познакомить с ними советскую общественность и оказать тем самым поддержку Даниэлю Синявскому. Делал он это, как я думаю, в значительной степени с тем, чтобы реабилитировать себя в своих собственных глазах и в глазах своих друзей после некрасивого письма в вечернюю Москву. Из материалов процесса он составил так называемую «Белую книгу», которую передал Верховный суд СССР, в ЦК КПСС, в КГБ, из которой хотел, видимо, познакомить московскую интеллигенцию. Один из экземпляров этой книги неизвестным путем попал за границу, где, как я слышал, будет издан. Власти отнеслись к Гинзбургу с той же неумной жестокостью, что и к Синявскому с Даниэлем. 17 января 1967 года у него был сделан обыск, а 23-го его арестовали. Его арестовали довольно некрасивым образом, в традициях плаща и кинжала. Его схватили возле дома около 12 часов ночи, а его мать услышала только сдавленный крик под окнами. Сейчас, когда я пишу эти строки, он находится в Лефортовской тюрьме, и по его делу ведется следствие. Одновременно по Москве было сделано еще несколько обысков и арестовано в общей сложности около 10 человек. Аресты эти возбудили много толку в Москве. Говорят, что это, мол, меры политической чистки, предпринимаемые властью перед празднованием 50-летия Октябрьской революции. Если это действительно так, то довольно дико отмечать актами насилия 50-летие революции, целью которой была ликвидация векового насилия сильных над слабыми.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушаете чтение главы «17 часов свободы» из книги Андрея Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь». Продолжаем чтение.
0: Ничего этого, разумеется, я не мог еще знать, когда майским днем 1965 года ехал с двумя молодыми следователями, как я думал, в сторону Лубянки. По крайней мере, я был уверен в одном, что мне там, в отличие от Гинзбурга, не будут предлагать какого-либо публичного отречения от своих пьес или от своих друзей, поскольку ни я, ни мои пьесы все равно никому не известны. Однако мы ехали не на Лубянку. Сделав разворот, машина свернула на Садовое кольцо, и мы подъехали к зданию суда, где я разговаривал с Яковлевым. Я понял, что избегнув суда как уголовник, я возвращаюсь к положению тунеядца. В коридоре мы встретили Яковлева, который поклонился мне даже с некоторой почтительностью, но быстро прошел мимо. Как я узнал потом, он имел неприятности из-за необоснованного возбуждения уголовного дела. Впоследствии ему вообще пришлось уйти, и вместо него главным судьей стал Чигринов. К этому Чигринову, тогда еще не главному, меня и провели. Мой следователь вошел к нему в кабинет, а я с его спутником остался в маленьком судебном зале. Он спросил меня, что за узелок у меня в руках. Я сказал, что хлеб и сахар на всякий случай. Тот сказал примерно так. Вот, мол, до чего человека довели. Раз даже выходя из тюрьмы, он берет с собой на всякий случай тюремную пайку. Я же, глядя на сидевшего в стороне милицейского старшину, который был уже наготове вести меня опять в КПЗ, подумал, что это не лишняя предусмотрительность. Мы поговорили еще немного о тюремных обычаях, и тут меня позвали в кабинет. Кабинет был маленький, собственно, это совещательная комната. За столом сидел Чигринов, здоровенный мужчина лет 50, с черным кожаным протезом вместо руки. Напротив, мой следователь, который с Чигриновым, видимо, пререкался, а сбоку, на диванчике, двое людей с торжественными лицами. Один постарше, на вид рабочий, другой помоложе, с круглым лицом комсомольского активиста. «Я, когда прочитал ваши пьесы, — начал Чигринов, обращаясь ко мне, — долго думал, что же это за человек, который мог такое написать, и никак не мог себе представить». Мне рассказывали, что вы человек сдержанный, вроде бы даже не глупый. Правда, неожиданно заключил судья, с прической под Керенского. Меня этот оборот очень удивил. Я лет с 15 всегда стригся коротко, чтобы длинные волосы не мешали, как и многие мои сверстники, нисколько не думая при этом о Керенском. Но такое передергивание, как я скоро понял, было вообще любимым приемом Чигринова. Всех обстоятельств разговора с ним я уже не помню. В тот момент я был взволнован такой переменой в моей судьбе, как прекращение уголовного дела и внезапный выход из тюрьмы. Главным образом судья говорил не о том, работал ли я или не работал, а о моих пьесах. Пьесы эти он очень обругал и назвал их антисоветскими. Я возразил, что не считаю их антисоветскими. А когда он спросил, какими же я их считаю, я ответил, что советскими. Этим ответом судья был очень раздражен. Я считаю их советскими в том смысле, что они написаны советским гражданином и являются хорошим или плохим явлением советской литературы, а не политическим памфлетом, направленным за или против существующих в советской стране порядков. Затем судья перевел разговор на живопись. Что, мол, за картины я собираю? Среди них есть картина «Один рубль» просто антисоветского содержания. Она изображает советский рубль, падающий в море, то есть те же малограмотные рассуждения, что и у дружинников. Я ответил, что никакого падающего в море рубля тут нет, а просто автор этой картины испытал на себе некоторое влияние поп-арта, направление для которого характерны отстранение и гиперболизация обыденных предметов, а потому так гиперболически изобразил на картине обычный рубль. Судья вроде бы удовлетворился этим объяснениями.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушаете чтение главы «17 часов свободы» из книги Андрея Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь». Автор пометил книгу 1966-1967 годом. Продолжаем чтение.
0: Меня несколько удивило такое бесцеремонное обращение со словом «антисоветский», особенно для юриста. Это слово у нас в стране не является нейтральной квалификацией тех или иных политических симпатий или же просто бранным словом. Этим словом применительно к каким-либо писанием или высказыванием в Уголовном кодексе квалифицируются деяния, наказуемые тюремным заключением до 7 лет. Если судья находил мои пьесы антисоветскими, то как честный юрист он должен был бы возбудить против меня соответствующее судебное дело. Если же он находил, что оснований для возбуждения подобного дела нет, то он и не должен был называть их антисоветскими. Мои пьесы были названы антисоветскими, и в официальном постановлении судьи Яковлева, которым против меня было возбуждено судебное дело, но по обвинению в порнографии. Выходило, что по существу меня обвиняют в одном, а формально хотят судить за другое. Обвиняют в писании антисоветских пьес, а хотят судить в одном случае за порнографию, а в другом за то, что я не работаю. Там, где допускается такая юридическая игра, ни о какой законности не может быть и речи. Затем судья спросил, как, по моему мнению, со мной надо теперь поступить. Я ответил, что надо немедленно отпустить меня на свободу. «А я считаю, — сказал Чигринов, — что вас следует выслать в Сибирь, чтобы вы посмотрели мир собственными глазами, а не из чужих подштанников». Не говоря даже о той хамской форме, в какой Чигринов это сказал, меня удивило, что еще до судебного разбирательства, в ходе которого, собственно говоря, и должно было выясниться, надлежит меня выслать или нет, подпадаю я под действие указа 1960 года или нет, судья уже заранее сообщал мне свое решение, основанное даже не на собранных милицией материалах административного дела, а основанное на знакомстве судьи, а возможно и более высокого начальства, с моими пьесами, никакого отношения к моему трудоустройству не имеющими. После этого я понял, что если Чигринов будет судить меня, и никакие закулисные силы не вмешаются в мою судьбу, как это было с внезапным прекращением уголовного дела, то он даст мне максимальный срок ссылки, то есть 5 лет. Тут Чигринов спокойно заявил, что хочет судить меня прямо сейчас. Я сказал, что я подавал заявление о свидетельнице и об адвокате, и что я настаиваю, чтобы была вызвана эта свидетельница. «Ну да», — недовольно сказал судья, — «вы хотели пригласить какую-то там свидетельницу и адвоката». Тут он назвал фамилию адвоката, хотя и никаких адвокатов не знал, и никаких фамилий в своей просьбе на имя Яковлева не указывал. Однако теперь я решил адвоката не требовать, так как подумал, что все равно мне он ничем не поможет, а только еще больше разозлить начальство, которое будет рассуждать примерно так. «Ты, мол, еще сопротивляться нам хочешь, адвоката требуешь, так получай же за это по заслугам». На помощь свидетельнице я тоже нисколько не надеялся, но, как уже писал выше, хотел каким-то образом дать знать о себе. «Напишите тогда просьбу, что просите свидетельницу и отказываетесь от адвоката», — сказал судья. «А то потом будете требовать адвоката». Он стал звонить начальнику 5-го отделения милиции, чтобы тот к завтрашнему утру вызвал свидетельницу. Тот, видимо, возражал, говоря, «Зачем лишние затруднения? Неужели его и так нельзя судить?» На что судья отвечал, что такой, мол, попался подсудимый, крючкотвор. Пишет всякие просьбы. Лучше уж сделаем все по форме. При этом он сказал мне, что раз я вызываю своих свидетелей, он, может быть, вызовет свидетелей со стороны обвинения, то есть моих соседей. Затем он повернулся к двум молчащим людям и суровым тоном проговорил: «А вы можете быть свободны». Те, также молча, встали и, почтительно поклонившись судье, удалились. Я было подумал, судя по их скромному молчанию и командирскому обращению с ними Чигринова, что это какие-нибудь бывшие заключенные, которые решили прибегнуть к покровительству Чигринова наподобие щипача Пушкина, которому протежировал Яковлев. Но, как выяснилось, это были народные заседатели, вместе с которыми Чигринов судил меня. Вслед за ними мой следователь, который со своим спутником присутствовал при нашей беседе с Чигриновым, попросил выйти меня, и между ним и судьей начался разговор, скоро перешедший в громкий спор, который, как я понял, касался суда надо мной. Через некоторое время они появились от судьи, громко говоря, что будут звонить своему начальству, и, не попрощавшись со мной, раздраженно вышли из зала. Тут судья опять потребовал меня к себе и, обратясь к появившейся откуда-то унылой женщине, секретарю суда сказал: «Напишите по форме, что Амальрик Андрей Алексеевич обязуется завтра явиться на суд в 11 часов утра, а он пусть подпишет». «У нас и формы такой нет, я не знаю, как писать», — сказала секретарь суда, недовольная, что кого-то хоть на одну ночь отпускают на свободу. Но я сам написал такую расписку и вручил ей, так как мне хотелось подышать вольным воздухом хоть несколько часов. Судья отпустил дожидавшегося меня старшину и сказал, что сейчас я свободен, но чтобы завтра приходил точно к 11 утра. Таким образом, он делал либеральный жест, предназначенный, видимо, не для меня, а для молодых следователей, с которыми он только что поскандалил. Эти молодые люди, в свою очередь, сделали жест по отношению к судье, который, впрочем, вышел комом. У них была машина, и судья еще при мне попросил их подвести его. Теперь же, так раздраженно уйдя, они сами демонстративно пошли пешком, а своего шофера послали к судье. Между тем шофер этот, еще когда мы ехали из тюрьмы, жаловался, что его рабочий день кончился, и его очень задержали сегодня. И вот он, крайне раздраженный, входит в судебный зал и спрашивает: «Где здесь Чугунов или какой-то Чугуев?» «Где вы видите, чтобы было написано Чугунов?» — вскипает самолюбивый судья. Действительно, на его двери написано «Судья Чигринов». «Не знаю, Чугунов там или Чигринов, — отвечает злой шофер, — но мне этого типа велели куда-то везти, а я с утра не ел, и мой рабочий день давно кончился». «Как так кончился?» — закипел еще пуще судья. «У меня вот еще не кончился». Я не стал ждать, чем кончится скандал, и поскорее ушел.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушали чтение главы «17 часов свободы» из книги Андрея Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь». Автор пометил книгу 1966-1967 годом.
2: Эфир 9 мая 1971 года.
3: 3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
2: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Генерал Григоренко в защиту историка Александра Некрича. Письмо в редакцию. Эфир 9 мая 1972 года.
1: Годовщина Победы обязывает нас к определенной теме. Сегодня Тамара Петрова, Никита Морозов и Владимир Апошнин в передаче «За гласность, за гражданские права» познакомят вас с письмом генерала Григоренко, в котором заслуженный военный специалист опрокидывает многие ходячие представления о начале Отечественной войны.
4: В октябре 1967 года генерал Григоренко послал редакции журнала «Вопросы историка ПСС» письмо, в котором брал под защиту книгу историка Некрича «1941 год, 22 июня».
5: Обратите внимание, почти всегда письма генерала Григоренко официальным инстанциям пишутся в защиту того или иного человека, впавшего в немилость. Данное письмо генерал Григоренко заглавил «Сокрытие исторической правды, преступление перед народом».
6: А написано это письмо по такому поводу. Книга Некрича «1941 год, 22 июня» вышла в 1965 году и поначалу была очень хорошо принята критикой. Но в 1967 году в журнале «Вопросы истории КПСС» вдруг появилась статья генералов Деборина и Тельпуховского, утверждавших, что книга Некрича содержит заведомую неправду и тем прямо способствует буржуазным фальсификаторам истории. Статья этих двух генералов взволновала Григоренко, увидевшего в ней зловещее сходство с погромницами 37-38 годов. Вот в защиту Некрича, на которого нападали генералы Деборин и Тельпуховский, и выступил Петр Григорьевич со своим письмом в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС».
7: Это письмо поразительное. Оно опрокидывает многие привычные ходячие представления о начале войны и о том, что случилось в ее первой неделе, и главное, почему так случилось. Ну, основной вопрос. Был ли Советский Союз готов к войне? Не только нынешние противники сталинщины, но ведь даже сам Сталин считал, что Советский Союз, как миролюбивая нация, не был подготовлен к войне. В народе ходило мнение, что, мол, вся жизнь на вобле прожита, а пушек-то не нажито. Генерал Григоренко в своем письме утверждает, что это не так. Вооружение Советского Союза к началу войны было не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, чем в Германии. Генерал Григоренко приводит таблицу. Если к началу войны в Германии было 190 дивизий, а в Советском Союзе всего 170, то танков в Советском Союзе было около 15 тысяч, а в Германии немногим меньше 4 тысяч. Видите разницу? Боевых самолетов у Советского Союза было около 9 тысяч, у Германии 3,5 тысячи. Затем генерал Григоренко проводит качественный анализ вооружений и приходит к выводу. Количественный и качественный анализ соотношения сторон убедительнейшим образом свидетельствует, что ни о каких материальных преимуществах противника не может быть и речи. Так утверждает в своем письме генерал Григоренко. Аналогичные сведения можно найти и в других источниках.
5: Утверждения генерала Григоренко разбивают привычные представления о неподготовленности Советского Союза к войне. Но тогда ведь должно же быть объяснение, почему в первые же дни армии противника продвинулись на сотни километров вглубь страны. Обычно указывают на неожиданность удара, на глухоту Сталина к предупреждениям.
7: И тут генерал Григоренко дает объяснение, исключающее всякие идеологические толкования. Сталин был глух к предупреждениям, никому не верил. Это так. Но Григоренко пишет. До нападения на нашу страну Германия совершила нападение на Польшу, Бельгию, Голландию, Данию, Норвегию, Грецию, Югославию. И везде она нападала внезапно, вероломно, нарушая международные договоры. И везде прием действий был один и тот же. Внезапный удар по аэродромам с целью уничтожения авиации на земле и удар танковыми клиньями на нескольких направлениях. Затем стремительное развитие этих ударов при массированной поддержке авиации. Разве имело право наше руководство не считаться с мировым опытом? Это утверждение генерала Григоренко в корне меняет дело. Если Сталин не верил многочисленным донесениям о том, что Гитлер готов напасть на Советский Союз, то опыт всей разгромленной Европы чему-то ведь должен был научить командование, по мнению Григоренко.
6: Но какое командование? Ведь к тому времени был уничтожен костяк, основа армии, пишет генерал Григоренко, перечисляя уничтоженных Сталиным генералов Тухачевский, Убаревич, Якир и огромное количество других. Это был костяк, основа армии нового типа, пишет Григоренко. И именно по этому костяку был нанесен сокрушительный удар. При этом были ликвидированы не только люди, подверглось уничтожению и дело, которому они отдавали все свои силы и незаурядный военный талант. Была выкорчевана созданная ими военная наука, сломаны и выброшены те научные принципы, на которых зиждилось до этого строительство вооруженных сил. Чему могли учить своих подчиненных новые кадры, когда все, чему учили до сих пор, признавалось вредительским, пишет генерал Григоренко. Как видите, И тут он идет дальше, чем шел, скажем, Хрущев в своей секретной речи на 20-м съезде. Новые кадры, пришедшие на место расстрелянных, независимо от того, каковы они были, не смели опираться на опыт и учения неугодных Сталину военных специалистов. А создавать новые теории уже не было времени.
7: Хуже того, они даже не слыхали о новых способах вооруженной борьбы, писал в своем письме генерал Григоренко. Что же получилось? К началу войны наша авиация продолжала размещаться весьма скученно на старых, давно и хорошо известных Германии аэродромах. Эти слова генерал даже подчеркнул в своем письме. Перед самой войной сняли с вооружения 45-миллиметровую противотанковую пушку и противотанковые ружья. Несколько раньше была снята с производства только что созданная нашими замечательными конструкторами многоцелевая 76-миллиметровая пушка ЗИС. Укрепленные районы вдоль старой государственной границы, построенные в 30-е годы, были не только разоружены, но и уничтожены. Вдоль новой границы начали строить новую полосу укреплений, но вели строительство столь неторопливо, что к началу войны ничего готово не было. И дальше генерал Григоренко приводит некоторые просчеты командования, которые он называет более мелкими просчетами, в кавычках. Свыше половины войск Западного особого военного округа дислоцировалось в районе Белостока и западнее, то есть на территории, которая глубоко вклинивалась в территорию противника. Противнику стоило лишь нанести встречные удары у основания нашего вклинения, и окружение становилось полным. Получается, что мы сами загнали эти войска в мешок. Созданные для войны запасы вооружения, боеприпасов и других материальных средств разместили вблизи от государственной границы, даже впереди вторых эшелонов военных округов. С началом войны противник, естественно, сразу захватил почти все эти запасы.
5: Все это писал генерал Григоренко в письме в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС». Так как именно в этом журнале появилась статья генералов Деборина и Тельпуховского с уничтожающей критикой книги историка Некрича о первых днях войны. В своем письме генерал Григоренко защищает Некрича от несправедливых упреков фальсификации истории войны.
7: Письмо генерала Григоренко разделено на главы. В 9 главе он пишет о том, что произошло в первые дни войны. В течение первых 3-5 дней мы лишились до 90% своей авиации. Аэродромы-то были точно известны противнику. На пути войск противника, пишет дальше Григоренко, благодаря гениальному предвидению вождя и учителя, все в кавычках, оказались лишь незначительные силы пехоты, очищенной не только от танков, отправленных на формирование мехкорпусов, но и от артиллерии, зенитных средств и саперов, находившихся в это время далеко в тылу, в своих специальных лагерях и на полигонах.
6: Да, еще несколько раньше генерал Григоренко описывал мудрые распоряжения командования. Перед войной танковые батальоны стрелковых дивизий расформировывались и обращались на формирование механизированных корпусов, пишет генерал Григоренко. Расформирование прошло очень быстро, а формирование затянулось. Поэтому генерал дальше и писал о пехоте, очищенной от танков и артиллерии.
7: При этом начать воевать приходилось без дозволения вождя, пишет дальше генерал Григоренко. Москва, как известно, только через 6 часов после начала гитлеровской агрессии дала, наконец, разрешение на открытие огня, а войска открыли его сразу, как только увидели врага. Гибельность положения возрастала тем более, что, потеряв разум, сталинский режим не утратил своей свирепости. За инициативу, которая не понравится вождю или ближайшему его окружению, можно было лишиться головы. Генерал напоминает и о других мудрых распоряжениях Сталина. Войска, выдвигаемые из глубины страны, из тыла, на закрытие брешей, пишет Григоренко, получали распоряжение расстреливать предателей, открывших фронт врагу. И вот героев, людей многие дни и ночи, беззаветно сопротивлявшихся и с трудом прорвавшихся к своим, встречали выстрелами. А на следующий день те, кто расстреливали, сами попадали в окружение, и в дальнейшем их могла ожидать судьба только вчера ими расстрелянных. Но тех, кто уцелел, в покое не оставили. Для них была изобретена, как позорное пятно на всю жизнь, презрительная кличка «Окруженец».
6: Существует представление, будто Сталин все-таки поступил мудро, заключив союз с Гитлером. Этим, мол, он выиграл оттяжку войны на 2 года. В главе 10 своего письма генерал Григоренко перечисляет, что же именно Сталин успел за это время сделать. Отодвинуть границу на запад, уничтожив поспешно всю огромную, дорогостоящую старую оборонительную линию. Расформировать танковые батальоны стрелковых дивизий и начать формирование мехкорпусов. Сосредоточить мобилизационные запасы в угрожаемой близости от границы. Снять с вооружения 45-миллиметровые противотанковые пушки и противотанковые ружья, а с производства 76-миллиметровую пушку ЗИС. Упрятать в тюрьму ряд ведущих конструкторов вооружения и боевой техники, а некоторых даже расстрелять, в том числе авторов впоследствии знаменитой «Катюши». Вот что, по мнению Григоренко, успел Сталин сделать за 2 года оттяжки войны.
5: В 12 главе, озаглавленной «Кто же виновники?», генерал Григоренко считает бесспорным виновником Сталина и возглавлявшееся им правительство.
1: В передаче «За гласность, за гражданские права» вы прослушали выдержки из письма генерала Григоренко в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС». В передаче участвовали Тамара Петрова, Никита Морозов и Владимир Апошнин.
2: Эфир 9 мая 1972 года. «Золотой запас свободы. 1 мая в СССР и на Западе». Фельетон Леонида Пылаева. Эфир 9 мая 1972 года.
8: «Владыкой мира будет труд».

0: Каждая передача этой серии посвящена актуальным вопросам, связанным с положением рабочего класса в Советском Союзе. У микрофона автор передачи Леонид Пылаев.
1: В Советском Союзе, как известно, существуют два рабочих праздника. 1 мая и 7 ноября. 7 ноября 1917 года рабочие приобрели собственное царство, о котором впервые послереволюционные годы писали: «Царству рабочих не будет конца». А 1 мая появилось задолго до революции, как праздник надежд и чаяний рабочих на новую светлую жизнь без эксплуатации и угнетения. В первомайских лозунгах, призывах нынешнего года ЦК КПСС посвятил 1 мая один единственный лозунг, а именно: «Да здравствует 1 мая, день международной солидарности трудящихся в борьбе против империализма за мир, демократию и социализм». Таким образом, получилось, что рабочие Советского Союза в свой собственный праздник лишились возможности открыто заявлять о своих нуждах, о своих желаниях и требованиях правительству в деле дальнейшего улучшения их производственной и личной жизни. Наоборот, партии и правительства в своих призывах обращались к рабочим с требованием, чтобы они боролись, развивали, улучшали и совершенствовали. Странная метаморфоза пролетарского праздника, не правда ли? А ведь как было в прошлые времена? Вот газета «Известия» рассказала 2 мая о том, как в канун 1 мая под Курском в 1904 году происходила маевка пролетариев того времени. Чтобы нынешние рабочие ярче представили обстановку празднования 1 мая тех лет, рабочих локомотивного депо города Курска в этом году пригласил старый подпольщик снова на лесную полянку под Курском. Там перед комсомольцами рабочими выступил ветеран партии, бывший секретарь губкома комсомола Никулин. А электромонтер депо Анатолий Гранкин зачитал листовку, выпущенную к 1 мая 1904 года. В этой листовке были слова, зовущие к объединению, организации и дисциплине, требующие свободы слова и печати. А ведь, если говорить откровенно, на чистоту, то ведь и сейчас рабочие Советского Союза могли бы кое-что сказать о свободе слова и печати спустя 68 лет после той маевки под Курском. Не так ли? Больше того, если мы сравним празднование 1 мая у нас и в капиталистических странах, то сравнение, как вам не покажется странным, будет далеко не в пользу рабочих Советского Союза. Приведу один конкретный пример. Как праздновался 1 май в этом году рабочими Западного Берлина? Это празднество передавалось по телевидению, и по существу буквально миллионы немецких рабочих были его участниками. Метод празднования совершенно новый, необычный и, я бы сказал, весьма прогрессивный, до которого в Советском Союзе до сих пор не додумались. А жаль. Так вот, как же выглядел этот праздник рабочих? В огромном дворце спорта в Западном Берлине собрались 15 тысяч представителей трудящихся. А на трибуне? Вы подумаете, что на трибуне восседали ораторы и произносили пропагандные речи и лозунги. Да ничего подобного. За стол уселись 6 представителей рабочего класса и начали дискуссию о положении рабочего класса в своей стране. Ораторы в коротких речах и репликах вносили конкретные предложения об участии рабочих в управлении производством. Нравилось капиталистам или не нравилось, но они должны были выслушивать критику в свой адрес со стороны трудящихся. А критика была, честно говоря, очень и очень обстоятельной. Я лично слушал ее с каким-то особенным удовольствием и некоторой болью в душе. Из-за того, что в рабочем государстве, в таком как Советский Союз, ничего подобного уже не было примерно с 25-го года. Дискуссия длилась примерно час, а после на сцену вышли самодеятельные музыканты и певцы, которые в песнях напомнили о необходимости бороться за мирную жизнь без какой бы то ни было угрозы новой мировой войны. После маленького своеобразного концертного отделения за столом снова заняли место желающие высказать все, что накопилось у них в сердце и душе. Но на этот раз участниками дискуссии были не мужчины, а женщины. Особенно мне запомнилось выступление одной из женщин, которая, как мне кажется, очень остроумно прошлась по адресу мужчин. А сказала она примерно следующее. «Я очень много читала о всевозможных археологических раскопках и находках. И что же получается? Оказывается, много тысяч лет тому назад женщин изображали как богинь, красиво одетых и разукрашенных в драгоценности. Мужчины изображались охотниками, рабочими, заботящимися о красоте женщин. А что происходит сейчас? Я не знаю, стоит ли разъяснять моим слушателям, что 15 тысяч участников своеобразного первомайского празднества аплодировали и смеялись. Я не знаю, стоит ли разъяснять, что все сказанное участниками дискуссии дало солидный повод для размышлений и миллионам трудящихся, сидящим у телевизоров, и капиталистам, которым тоже будет над чем задуматься, чтобы в будущем проявлять заботу о тех, кто трудится на их фабриках и заводах, учитывать их мнения и требования. Как видите, в капиталистической стране вовсе не нужно было опасаться полиции, чтобы перед лицом миллионов телезрителей высказать свои мысли вслух. Ведь праздник-то рабочих, так пусть они в этот день и подытожат свои успехи в борьбе за свои права. А успехи эти, нужно сказать, не маленькие. Приведу опять-таки один пример. На каждом предприятии Федеративной Республики Германии имеется производственный совет, избранный самими рабочими. И этот производственный совет по своему статуту имеет право вмешиваться в дела, приказы и распоряжения дирекции предприятия, касающиеся как самих рабочих, так и производства. Достижения немалые. Больше того, как известно, в Германии работает очень много иностранцев, греков, испанцев, югославов, итальянцев и других. Казалось бы, что рабочая сила из другой страны, конечно же, должна быть более бесправной, чем немецкие рабочие. Но вот что произошло на одном из заводов в Штутгарте, где 60% рабочих иностранцы. Там, в производственный совет, вошло подавляющее число иностранных рабочих, и даже председателем совета избран не немец. Вот вам и пролетарии всех стран, соединяйтесь. В социалистических странах в день 1 мая рабочие несут лозунги с требованиями руководителей партии к рабочим, а в капиталистических лозунги и требования, которые выдвигают сами рабочие. Странный диалектик получается. Вы не находите? А пока спасибо за внимание. До следующей программы.
2: Вы прослушали передачу «Рабочие и социализм в СССР».
3: И в завершении программы короткая рубрика Галины Зотовой. «Они поют под струнный звон». Эфир 14 мая 1972 года.

0: Они поют под струнный звон. Сегодня в нашей серии выступает Юли Ким. Итак, первая песня «Братск».
1: По эстакаде движутся машины, на автостраде слышен водосброс. Давай присядем, мы с тобой мужчины, давай закурим пачку папирос. Струятся струи в свои перемычки, толкая ротор в жесткие бока. Давай закурим от единой спички, давай закурим, вот моя рука. На двухконсольном кране я работал, когда сломалась там одна консоль. Еще недавно я по фене ботал, а вот теперь я братский новосел. Немногие гуляли в нашей шкуре, но мы живем и сдержанно молчим. Давай присядем и давай закурим, пойдем в сторонку, там поговорим.
0: Вторая песня Юлия Кима «Как я искал грибы».

0: И третья песня Юлия Кима «Распогодилась погода».
1: Распогодилась погода специально для пути. Все готово для похода. Сядь на поезд и кати-кати-кати-кати-катись. Катись подальше от начальства и хлопот. Труднее ему без нас, а нам наоборот. Успокойтесь, мамаши, не волнуйтесь ни о чем.

0: далеко.
1: Это пел Юлий Ким. Составила и вела передачу Галина Зотова. До новых встреч, друзья!

Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.

0: терапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родителям за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт» речь пойдет о восприятии фантастики Рэя Брэдбери русскими читателями. Русские читатели страстно любили американских писателей. Русских писателей безмерно уважали американские писатели. Различие весьма существенное. Но особенно разительным она становится, когда мы спускаемся с вершин, населенных классиками от Эмерсона и Тора до Фолкнера и Сэм.

0: Шера. И переходим к жанру уже не любимому, а обожаемому – к фантастике. В мое время ее география была весьма причудливой и зависела от отдельных гениев. В Польше – великий Лем, в России – несравненные Стругацкие, в Японии – оригинальный Шикоба Аба. Но с Америкой проще, нам нравилось все и поделом. Тщательно отобранные, старательно переведенные, изумительно оформленные, например, эстонским авангардистом Юло Соостером, сборники были валютой книжников. Американские авторы не подозревали о размахе своей популярности в России, пока перестройка не привела их туда. Даже не патриарх Айзек Азимов, а его меньшие собратья оказались кумирами, вроде мексиканских сериалов, но с гораздо большим основанием. Скажем, Клиффорд Саймак просто очаровал нас своим заповедником гоблинов. Ну а Роберт Шекли был и остается среди первых на пьедестале, и я счастлив, что успел ему об этом написать, когда сам перебрался в Америку. Сегодня эту панораму на русском книжном рынке изрядно испортило нашествие посредственного импорта в дурных переводах. Но мое поколение с нежностью вспоминает библиотеку юношества и твердо знает, что ее открыл Рэй Брэдбери. Тем приятнее, что когда на первой полосе «Нью-Йорк Таймс» появился снимок со следами марсохода, под фотографией стояла подпись «Марс Брэдбери Лендинг». Так назвали место высадки в честь фантаста, всего месяц не дожившего до этого события. Сборник «Марсианские хроники», вышедший в 1950 году, не только сделал знаменитым 30-летнего автора, но и вывел страстно любимый им жанр, фантастику, из подросткового гетто. Взявшись за планету, которая издавна считалась законной добычей воображения, Брэдбери создал чисто американский миф. Его «Марс» — еще один новый свет, очередная попытка начать с чистого листа, последний шанс исправить ошибки. Проблема в том, что земляне, какими изображал их Брэдбери, не уймутся, пока чужая планета не станет неотличимой от своей. Лирическая проза Брэдбери не укладывалась в шаблон технологической фантазии, которая со времен Жюля Верна развивала одну и ту же схему – изобретение и шутка. Брэдбери указал фантастике новые пути и увел ее в настоящую прозу, не отрываясь от вымысла, фантастического допущения и иной реальности. Вывернувшись из-под иго жанра, он четко обозначил свою цель. «Меня часто просят предсказать будущее», – писал он, – «но я-то хочу предотвратить его». Об этом, выпущенный в 1953 году центральный шедевр его огромного канона, насчитывающий более 600 произведений, это «451 градус по Фаренгейту». «Моя ровесница» – эта книга сопровождала меня всю жизнь. Чем старше мы с этим романом становились, тем актуальнее он казался. В «Антиутопии» Брэдбери легко прочитывался тоталитарный кошмар страны, избавившейся от книг. Рэй Брэдбери так резко повысил их метафизическую стоимость, что мы, советские читатели, видели в нем изобретателя и апостола самиздата. Возможно, сам Брэдбери об этом и не подозревал. Его-то волновала Америка, в которой, судя по книге, разворачивался смертельный конфликт между культурой и маскультом. Я впервые задумался об этом, когда перечитывал «Фаренгейта» на службе, в пожарной охране, где подрабатывал студентом. Там, не умея играть в домино, я всю смену читал, в том числе Брэдбери. Его герой носил такую же каску, как я, но начальник у него был начитанный. «Я начинен цитатами, всякими обрывками», — сказал Битти. «У брандмейстеров это не редкость». Адвокат дьявола, зловещий брандмейстер, играет у Брэдбери роль великого инквизитора. Он завалил на себя груз знаний, чтобы они не мешали остальным бездумно и счастливо смотреть телевизор. Для него библиотека не хор умов, а хаос мнений, и прочитанное лезет из брандмейстера потоком отрицающих друг друга изречений. Книги отравляют его жизнь, и он ищет смерти как избавление от навязанных ими противоречий. Самое поразительное, что вопреки многим другим классикам научной фантастики, «Фаренгейт» вновь стал жгуче актуален сегодня, когда идет война между видеократией и письменным словом. Самоучка Брэдбери, который, по его признанию, всему обязан публичной библиотеке Лос-Анджелеса, страстно защищал книги. Характерно, что центральный положительный герой, кочующий по многим его сочинениям, библиотекарь, профессия, само существование которой теперь попало под сомнение. О том, как Рэй Брэдбери вместе с когортой американских фантастов входил в сознание российской читательской аудитории, рассказывает новый эпизод цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт».
1: Рэй Брэдбери начинал в эпоху, когда фантастика была одной из разновидностей дешевого чтива – палп-фикшн, и его ранние рассказы ничем от этого чтива не отличались. Фантастика повзрослела вместе с ним. Он стал одним из отцов жанра в том виде, в каком мы его знаем и любим.

0: Как это часто бывало с иностранными писателями, с критикой на произведения Брэдбери советский читатель познакомился раньше, чем с самими произведениями. В первом же номере нового журнала «Иностранная литература», он вышел в июле 1955 года, была опубликована статья Елены Романовой под названием «О некоторых явлениях в послевоенной литературе США». В числе этих явлений автор называет роман Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Естественно, статья эта предельно политизирована. Вот цитата из нее. В фантастическом вымысле Рэя Брэдбери многое наивно, многое спорно, глубоко неверна мысль автора, будто в сохранении культуры заинтересована только интеллектуальная верхушка общества. Но основная идея повести продиктована уверенностью в том, что политика истребления книг и других ценностей культуры враждебна интересам человечества. Сколь не мрачна картина, нарисованная писателем, он верит в конечную победу разума и культуры над их врагами, временно захватившими власть. Характерна убежденность автора в том, что одиночка бессилен, а коллектив непременно победит, если он видит перед собой исторически оправданную цель. В следующем, 1956 году, роман «451 по Фаренгейту» вышел сразу отдельным изданием по-русски, всего через 3 года после выхода в Америке. По тем временам это очень быстро. В издательстве «Иностранная литература» в переводе Татьяны Шинкарь с предисловием Александра Казанцева, номенклатурного советского фантаста, писавшего про козни мировой буржуазии. Разумеется, Брэдбери сразу же начали приспосабливать к целям советского агитпропа. Цитирую. Это работы разных авторов. Брэдбери возвышается над несчетной толпой американских фантастов, символизируя собой идеалы добра и гуманизма в стране, где зло приобретает все большую силу. Брэдбери предостерегает человечество середины 20 века от безумия атомной войны и вместе с тем от всепожирающей погони за наживой во имя мертвечины механизированного комфорта. Брэдбери не хочет мириться с обесчеловечиванием людского существования, с уничтожением духовных ценностей, со звериными законами современных джунглей. Такими бессмысленными цитатами можно было бы заполнить всю передачу. Ну, просто партийная характеристика в выездную комиссию райкома. Странно, что не наградили Ленинской премией мира. Я беседую о Рэе Брэдбери с историком, доктором философии, знатоком и любителем фантастики Любовью Куртыновой. Люба, на какую почву на самом деле упало это зерно? Я имею в виду Фаренгейт. В какую интеллектуальную атмосферу роман попал у них и у нас?
1: Я бы не стала его называть ни писателем-фантастом, ни писателем фэнтези. Я бы взяла на себя такую смелость и назвала бы его пророком. Это очень громкое слово, слово серьезное, за него надо нести ответственность, но в случае с Брэдбери, я думаю, это слово вполне имеет смысл, потому что Брэдбери писал, судя по всему, по вдохновению, которое он защищал, отчаянно защищал во всех своих произведениях, как человеческое право. Право на интуицию, право на вдохновение, право на иррациональные предчувствия, право на некие необъяснимые желания и поступки, которые он совершал, когда писал свои романы. Он написал вещи, которые сейчас у нас на глазах совершаются, он написал их в подробностях, как ни один другой фантаст. Он написал детали, которые нельзя было предвидеть, нельзя было ощутить. Он не заморачивался с тем, чтобы писать, как это произойдет, как не заморачивался пророк Исаия, который говорил, на руинах городов ваших будут селиться совы, не объяснял, как это произойдет. Брэдбери описал то, что происходит сейчас. Советские читатели и американские читатели читали 2 совершенно разные книги. Для советского читателя это был роман о тоталитарном государстве, который запрещает книги, которая их жжет. Это было напоминание, конечно же, и о нацизме, и о сталинизме, и о вообще тоталитарном государстве, в котором, допустим, главный герой становится жертвой провокатора. Для американского читателя это была совершенно другая книга. Это была книга, которая посмела американцам, которые в то время пребывали на вершине своего благоденствия. Америка больше никогда не узнает таких благодатных времен, как те, когда вышла книга 451 по Фаренгейту. Это было самое богатое, самое счастливое, самое успешное поколение за всю американскую историю. И вот этой Америке Брэдбери задал вопрос, а вы счастливы? И именно поэтому этот роман произвел такой фурор, потому что на самом деле американцы того времени совершенно не задумывались на эту тему. Что такое счастье и счастливы ли они? Этот вопрос прозвучал, как гром среди ясного неба. И герой сначала говорит, конечно, счастлив. Когда он первый раз слышит вопрос, он отвечает, ну, конечно, у меня все есть. А потом он понимает, он приходит домой, и начинается разматывание этого бесконечного клубка, который происходит рано или поздно у любого человека, который думает о своей жизни. И он понимает, что он несчастен, он глубоко несчастен, его жизнь абсолютно пуста. Для советского читателя, на самом деле, это была поразительная книга, которая, с одной стороны, подтверждала все то, что писала газета «Правда». Можете кидать в меня тапками, если хотите, но да, с одной стороны, она подтверждала все то, что писала газета «Правда» о бездуховности американского общества и капиталистического мира, а с другой стороны, она писала о том, что происходило, что было знакомо каждому советскому человеку, о тоталитарном государстве, о преследовании инакомыслящих, о запрете на... о мыслепреступлении.
0: «Марсианские хроники» были написаны раньше «Фаренгейта», в 50-м году, но в СССР эти книги вышли в обратном порядке. Первый перевод «Марсианских хроник» выходит в 63-м году. Публикуется он в рижском журнале «Наука и техника» в 6 номерах подряд. В 65-м появился перевод Льва Жданова, в котором все мы эту книгу и читали. Я думаю, первоначальное восприятие «Хроник» было связано с успехами космонавтики и с энтузиазмом по этому поводу. Как нам объясниться с внеземной цивилизацией? Это была популярная тема дискуссий в Советском Союзе за неимением более насущных проблем. Космонавт Алексей Леонов пишет предисловие к одному из сборников Брэдбери. Космонавт Георгий Гречко ведет телепередачу «Этот фантастический мир». Они эксперты по фантастике на том основании, что там дело происходит в космосе. Мне кажется, хроники воспринимались прежде всего в этом романтическом аспекте. И на Марсе будут яблони цвести. Хотя Брэдбери вопросы марсианского сельского хозяйства волновали в последнюю очередь. Это первый поверхностный слой восприятия. На самом деле «Марсианские хроники» были переведены и изданы уже в совершенно другой стране. 65-й год – это еще оттепель, хотя Хрущева уже нет. Советская фантастика тоже взрослеет. Если в 50-е Иван Ефремов и братья Стругацкие писали коммунистические утопии, то 64-й – это «Трудно быть богом», 65-й – «Хищные вещи века», 66-й – «Улитка на склоне». Ефремов пишет в те годы «Час быка». Начальство начинает с подозрением присматриваться к прежде безобидному жанру. Люба, чем хроники были для Брэдбери и чем они стали для нас?
1: Что такое марсианские хроники? Он их писал всю жизнь практически, по крайней мере, большую часть своей сознательной жизни как писателя. Он в этих хрониках отстаивал, яростно отстаивал право человека на иррациональные ощущения, на мистику, на веру, на то, чтобы быть какой-то своей части животным.
0: Я думаю, это не только право, но и потребность в тайне, в страхе перед неизвестным. Любили же мы в детстве читать страшные книжки под одеялом с фонариком.
1: Человечество не может справиться с Марсом. Первая экспедиция на Марс оканчивается идиотским поражением, только потому, что ревнивый муж марсианки, который, они все там обладают телепатией, узнает о виртуальном романе его жены с земным астронавтом и убивает экспедицию, состоящую из двух человек. Вторая экспедиция погибает аналогичным примерно образом. Одна за другой экспедиции на Марс пропадают без вести, потому что Марс побеждает людей иррациональным началом. Люди прилетают с логикой и встречают иррациональное начало, с которым они не готовы иметь дело, вообще не готовы. Человечество подавило в себе эмоции, человечество боится своих животных или того, что оно считает животными инстинктами. Как пишет Брэдбери пишет поразительные вещи, то, что сейчас фактически стало бы материалом для передовиц многих газет и онлайновых изданий, как, условно говоря, либерального, так и, условно говоря, консервативного толка. Брэдбери пишет, мы имеем массу меньшинств, которые всегда боятся быть ущемленными, мы имеем массу меньшинств, у которых есть свои интересы, и мы им всегда имеем большинство, которое боится тьмы. Мы не можем рисковать, поэтому мы запрещаем все, что не угодно тем, кто так или иначе считает себя обиженным. Это монолог одного из астронавтов, попавших на Марс. Это потом повторяется в «Фаренгейте» еще более четко.
0: Я процитирую. Это рассказ «Ашер-2» о человеке, который построил на Марсе дом гнетущего страха по рассказу запрещенного на Земле Эдгара По и устраивает там бал в стиле Воланда. Началось с малого, с песчинки, еще в 50-х и 60-х годах. Сперва ограничили выпуск книжек с карикатурами, потом детективных романов, фильмов, разумеется, кидались то в одну крайность, то в другую, брали верх различные группы, разные клики, политические предубеждения, религиозные предрассудки. Всегда было меньшинство, которое чего-то боялось, и подавляющее большинство, которое боялось непонятного, будущего, прошлого, настоящего, боялось самого себя и собственной тени.

0: продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт» речь идет о восприятии фантастики Рэя Брэдбери русскими читателями.
1: «Конец марсианских хроник» — это земная семья, которая прилетает на Марс, потому что Земля разрушена, и там больше невозможно жить, там нет правительства, которое могло бы осуществлять руководство согласно здравому смыслу и ответственности за то, что оно делает. И на самом деле это чистый экклезиаст. Род приходит и род уходит, и возвращается ветер на круги свои. Земляне смотрят в воду марсианского канала, и отец семьи говорит: вот, вы хотели увидеть марсиан, вот они. Его сыновья, их трое, смотрятся в воду марсианского канала и видят там марсиан. Все начинается по новой. Что из них получится, мы не знаем. Но это люди, которые бежали от цивилизации, которая запрещала им быть, фактически запрещала им быть людьми.
2: Не забудем, что «Фаренгейт» заканчивается цитатой из «Апокалипсиса» – «видением нового Иерусалима». «По ту и по другую сторону реки – древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Между прочим, в одном из интервью, ему тогда было уже 90 лет, 2 года до смерти оставалось, его спросили, кем бы он стал, если бы не стал писателем. И он ответил: проповедником. А потом уже в шутку добавил: я был бы отличным папой, меня бы звали Папа Брэдбери. Ну вот такой вопрос возникает в связи с «Фаренгейтом». Герой романа Гай Монтак встречает в финале группу людей, которые стали живыми книгами. Они помнят наизусть Библию, Платона, Свифта, Шопенгауэра. Ну а где же «Молот ведьм», «Майн кампф», «Протоколы сионских мудрецов», наконец? Они сами решили, что эти книги плохие, вредные?
1: Да, действительно, это очень такой каверзный вопрос. Во-первых, как любой пророк, я уже сказал, пророк не обязан описывать в точности, как именно города ваши разрушатся и совы поселятся на их развалинах. Это не его дело. Его дело предсказать, чем кончится, если вы будете продолжать вести себя так, как ведете сейчас. И вообще пророк может изъясняться так, что его никто вообще не понимает. От этого он и перестает быть пророком. Мое личное мнение, что если бы сейчас произошла некая такая ситуация, аналогичная тому, что описано Брэдбери в «Фаренгейте», то первыми, конечно, организовались бы, конечно, религиозные деятели, то есть те, кто помнит наизусть Библию и Писание. Вторыми, после них были бы читатели фэнтези, фантастики или детективных романов. Вот эти люди точно собрались бы в общество, их было бы много, они несли бы традицию, передавая ее из уст в уста. Любителей Достоевского, Толстого, Шекспира, Махабхараты и Упанишад. Кстати говоря, любители Упанишад тоже могу гарантировать, что было бы. Индологи — люди совершенно сумасшедшие. Наверняка есть те, кто помнит Упанишады, если не целиком, то по крайней мере частями.
2: Булгакова множество людей помнит практически наизусть и общими усилиями легко восстановят текст. Есть люди, разговаривающие фразами из Зощенко, из Высоцкого.
1: Есть люди, которые разговаривают цитатами из Стругацких. Вот, кстати, последователи Стругацких наверняка организовались бы очень быстро. Вот за них можно не беспокоиться. Эта литература не пропадет. Толкиенисты, господи боже мой, на всех языках. Это была просто международная организация.
2: И, наконец, третья главная книга Брэдбери. В 1967 году я открыл первый номер журнала «Пионер» и увидел,

0: самое серьезное философское произведение Брэдбери, прежде всего нужно иметь в виду, что это очень плотная проза. Там просто каждое слово имеет значение. Хотя читается это все легко, и кажется, что рассказы эти чуть ли не детские. На самом деле это роман о жизни и смерти, о любви и войне, о том, как жизнь начинается и чем она заканчивается, о том, что такое счастье. Для Брэдбери является символом счастья это вот такое алхимическое золото, которое человек может получить только абсолютно не техническим, как бы нет технологии, которая позволила бы это вино из одуванчиков произвести раз и навсегда одинаковым способом. Оно каждый раз разное. И оно противопоставляется техническому способу такой так называемой виртуальной реальности, о которой в этом романе тоже пишется. Есть изобретатель, который для того, чтобы порадовать жену, изобретает машину счастья. И когда в нее, в эту машину входит его жена, она плачет, она понимает, что виртуальная реальность — это абсолютно не то, что может принести человеку счастье. Она говорит, что когда я только мечтала о том, что мы поедем куда-нибудь в Париж или увидим какие-то неизвестные нам города, я была более счастлива, чем я счастлива сейчас, потому что теперь я вижу, что это все обман. Вот это фальшивое технологическое счастье, которое человечество стремится получить во что бы то ни стало, и которое представляется чрезвычайно важным, для Брэдбери это символ разрушения человеческой души. Жизнь – это риск, это непредсказуемость. И только из непредсказуемости, из риска, только из...
1: Из страха?
0: Да, разумеется, из страха. Там мальчики, это мальчики, это подростки. То есть Брэдбери голосом подростка описывает момент, когда человек осознал, что он жив. В начале книги он осознал, что он жив. Потом он осознал, что бывает смерть. Потом он осознал, что бывает старость. Потом он осознает, что бывает любовь. Потом он сам чего-то не умирает. Потом он понимает, что жизнь — это не правило, это не свод каких-то... привычек, и жизнь — это текучий поток, в который нужно войти и которому нужно довериться.
1: В своих интервью, бумажных и телевизионных, Брэдбери старательно создавал свой публичный образ. Образ вечного ребенка. Ну, по трезвым размышлениям, это не так уж здорово. В конце концов, блажен, кто вовремя был молод, блажен, кто вовремя созрел. И его неприязнь к хай-теку, компьютерам, смартфонам, к реалити-шоу, которые он придумал в Фаренгейте, его нежелание садиться за руль или летать самолетом – это все тоже поза, часть образа. Но все искупается безмерным талантом и точностью прогноза. Он ведь сказал, книги не обязательно сжечь, достаточно просто перестать читать. Именно это с нами и случилось.
0: Допуская то, что Брэдбери был пророк, а самому себе не всегда понятный, он мог нести любую ахинею в своих интервью. Он может говорить о непонятных языках, он может давать глупые интервью, он может прикидываться ребенком, он может прикидываться стариком. Он на самом деле вообще не имеет никаких обязательств перед окружающим его обществом, кроме тех, которые на него возложил его собственный пророческий дар. А он этот дар полностью воплотил в своих произведениях.
1: Интервьюер однажды спросил его, если бы вам пришлось стать живой книгой, как в Фаренгейте, какую бы книгу вы хотели запомнить? Он сказал, книгу рассказов Эдгара По.
0: Да, за Эдгара По он бился всю свою жизнь, бился в каждом своем практически произведении. Именно потому, что он видел, что его современники, предвидел, что его потомки утратят способность войти в ту тьму, которая находится внутри каждого человека. Он это повторяет в разных рассказах. Люди стали бояться тьмы. Они хотят спать при свете. Из этого проистекает и запрет инакомыслия, и все прочие запреты. Но главное, что Эдгар По вытаскивал на свет то страшное, то чудовищное, то необъяснимое, мистическое, иногда совершенно-совершенно запредельное, что живет в каждом человеке. И он помогал человеку преодолеть вот эту тьму, которая находится в каждом из нас.
1: Между прочим, в другой раз, когда его спросили, кем бы он стал, если бы не стал писателем, он тогда был помоложе, он ответил «magician». По-английски это не только фокусник, иллюзионист, но и маг, чародей, волшебник, волхв.

нами была историко-философ Любовь Куртынова. Мы слушали музыку Джерри Голдсмита к сериалу «Призрак дома на холме», голливудский студийный симфонический оркестр, дирижер Сэнди де Крессент, запись 99 года, пьесу «Марс» из симфонической сюиты Густава Холста «Планеты», Государственная академическая симфоническая капелла России, дирижер Геннадий Рождественский, запись 2013 года, и фрагмент концерта Франсиса Пуленко для органа, литавр и струнных, Филадельфийский оркестр, дирижер Кристоф Эшенбах, партия органа «Оливье Латри», 2006 год.

0: говорит Радио Свобода. Вы слушали выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт» речь идет о восприятии фантастики Рэя Брэдбери русскими читателями. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа, друзья.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
6: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
7: Мне все нравится, у меня все есть.
8: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
9: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
10: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
11: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
0: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – известный российский путешественник Виктор Охотин, объездивший в буквальном смысле слова почти все страны мира. Мы поговорим не о его путешествиях по миру, а коснемся поездки этим летом на Северный Кавказ, в ходе которого он посетил Ингушетию, Чечню и Дагестан. Из года в год Северный Кавказ становится все более привлекательным регионом для отдыха россиян. Если в советские годы люди чаще всего могли говорить об отдыхе на Эльбрусе, то сегодня география расширилась от Черного моря до Каспийского, от Краснодара до Дербента. Главное, сегодня уже есть выбор. Туризм для тех, кто путешествует на машинах, и для тех, кто предпочитает пешие походы. Вечные ледники или степи, морской воздух Каспия или охота, ловля рыб в высокогорных озерах, средневековые башни, объекты языческого культа, самыми древними христианскими храмами и самыми ранними мечетями в России, современных городов и древних сел и аулов. Быть может, не всегда хорошо еще развита инфраструктура, но все идет к тому, что в развитии туризма заинтересованы не только власть в республиках региона, но и сами жители поняли и оценили свой потенциал, поэтому они порой идут даже на шаг вперед республиканских властей. Уважаемый Виктор, самое яркое впечатление, какая страна на вас произвела? Скажем, вау, вот это то, что я хотел увидеть. Была ли на самом деле такая страна среди всех тех, что вы уже посетили?
1: Одну страну не могу такую назвать, да. Если по регионам, то, наверное, в Африке это в первую очередь Намибия. Потому что это, наверное, единственная африканская страна, которая объединяет в себе все стереотипы европейского человека. Ну, то есть там есть пустыни, там есть племена, то есть люди, живущие еще трайпами, там есть много животных, там есть джунгли. И, допустим, в любой другой стране, мы можем там африканские страны перечислять, есть или животные, нет пустыни, или пустыни есть животные, или есть племена, но нет там чего-то еще. Вот Намибия – это одна из африканских стран, которая объединяет в себе все наши представления об Африке. Наверное, я бы выделил из азиатских стран, наверное, это Иран. На меня произвел впечатление очень такое большое при посещении. Любимая моя страна все равно остается Италия. Но я могу назвать, наверное, единственную страну, которая на меня произвела удручающее впечатление. Это Северная Корея. То есть я все же родился, еще застал Никиту Сергеевича Хрущева, пожил немножко в СССР и наслышан о сталинских временах, ну, естественно, их не застал, да, и мне казалось, что я, когда попаду в Северную Корею, я понимаю, куда я еду. Эта поездка была приблизительно у меня, наверное, 7 лет назад, и я понял, что человек к свободе привыкает очень быстро. То есть для меня это был шок, да, то есть я настолько зомбированных людей нигде не видел в других местах. Люди там реально живут как в аквариуме. Они не понимают, что происходит за границами их государства.
0: Меня, конечно, больше всего заинтересовала ваша последняя поездка. Речь идет о том, что вы посетили этим летом некоторые республики Северного Кавказа. Как вы увидели этот край? Я в курсе, что вы посетили Чечню, Ингушетию, Дагестан, то есть Северо-Восточный Кавказ.
1: Вообще, вот три российских региона. В Дагестане я был до этого много раз. Чечня и Ингушетия – это вот я посетил первый раз. И они отличаются, конечно, между собой. И их сравнивать как-то с какой-то одной страной эти три региона, наверное, неправильно. Я так скажу, ситуация немножко похожа на ближневосточные, на страны Ближнего Востока. Чечня и Ингушетия я бы, скорее всего, сравнил, конечно, с определенным допуском. Да? Это как Саудовская Аравия. Дагестан – это, наверное, как Бахрейн. Этот регион Северного Кавказа, он отличается все же от Ингушетии и от Чечни.
0: Итак, вы приезжаете на Северный Кавказ, и ваше путешествие начинается в Ингушетии. Что первое вас удивило?
1: Так как я действительно первый попал в Ингушетию, да, если мне не изменяет память, то, конечно, это поселение, которые и башни знаменитые, которые я раньше видел только на фотографиях. И для меня, наверное, это первый мусульманский регион в России, в котором я действительно почувствовал, что в данном регионе преобладает эта религия и, соответственно, связанные с ней традиции. Общаться приходилось в основном с мужчинами. Но уже потом, скажем так, не женщины моего возраста, а девушки, да, скажем так, наверное, там, окончившие школу. В некоторых местах, да, в музеях, они работали экскурсоводами. Ну, во-первых, конечно, отличается регион именно Чечня и Ингушетия, да, эти два региона отличаются от других российских регионов, да, то есть это по одежде, то есть даже не то, что иностранца, а любого другого россиянина можно сразу узнать в толпе.
0: Есть определенный дресс-код, который пытается неформальная организация, именно не власть, пытается внедрить в этих регионах. Это Северная Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестана. Их публикуют, о них говорят и пишут об этих дресс-кодах. Код. Вы лично сталкивались с этим?
1: Ну, знаете, я же посетил практически все мусульманские страны, да, и я все же знаю определенные традиции, и в моих правилах, ну, не шокировать, да, то есть, ну, хорошо, я там у себя дома хожу в шортах, ну, зачем мне кого-то этим удивлять, раздражать, да, то есть, ничего страшного, у меня есть легкие штаны, и я спокойно буду ходить в длинных штанах, да, то есть, ну, все же, наверное, если бы я бы первый раз, да, поехал бы куда-то и оказался вдруг в Чечне и в Ингушетии, ну, наверное, да, тогда я, может быть, и одел бы шорты, но я все же неопытный путешественник, поэтому я понимаю определенный дресс-код.
0: И в Ингушетии, например, что именно вам понравилось? Что казалось вам, что это что-то несвойственное российскому региону?
1: Джейрахский, да, район? То есть, наверное, это очень туристическое место, которое заслуживает вообще упоминания, внесения в списки наследия ЮНЕСКО. Потому что, ну, такого редко где можно увидеть, да, и не просто селение, которое на равнине, да, то есть не то, что на равнине, ну, не на равнине, в долине, да, между гор, а вот знаменитые вовнушки, да, у них название такое немножко уже русифицированное, башни, которые построены просто, я считаю, чудо строительной техники на скалах, да, и это очень интересно, и странно, что они не включены до сих пор в списке наследия. Я посетил помимо... Ну, в своих путешествиях я стараюсь посещать рекомендованные объекты ЮНЕСКО. Я посетил порядка 400 и считаю, что ингушские башни вполне достойны.
0: Вам удалось посетить христианские храмы в горах Ингушетии?
1: Да, конечно. Тоже интересная, да, история. Он хорошо сохранился. На сегодняшний день, наверное, на Северном Кавказе такой древний храм христианский я не могу нигде вспомнить. Очень хорошее изображение для их возраста. Я считаю, что дошли до наших дней в очень хорошем состоянии.
0: В студии радио «Свобода» Мельбек Вачигаев вместе с Виктором Охотиным мы говорим о его впечатлениях после поездки этим летом в республике Северо-Восточного Кавказа, Ингушетию, Чечню и Дагестан. После Ингушетии вы переезжаете в Чечню. И ваше первое впечатление после того, как вы пересекаете границу Ингушетии и Чечни?
1: Первое мое впечатление, очень хорошее мое впечатление. Почему? Ну, уже не в первый раз я чувствую ситуацию, что она внутри сильно отличается от той, которая... ты получаешь из различных средств массовой информации снаружи, да? То есть, конечно, какое-то предубеждение к этому региону сформировано у людей, да? И когда я туда приехал, то я понял для себя, что да, это предубеждение меня коснулось тоже, да? То есть республика производит очень хорошее впечатление. Ну, во-первых, это люди. Люди всегда рады гостям, да, то есть понятно, что это в традиции. И даже вот упоминая о посещении в Итумкале музея, где рассказывают и показывают жилища дома, скажем так, да, это не жилище. Жилища были, кстати, потом, да, вот эти вот все сакли, глиняные мазанки, а до этого были дома каменные, трехэтажные, и самое безопасное место было у гостя. И это чувство в людях сохранилось и сегодня. И, наверное, ну, может быть, в городе, в самом Грозном, да, в столице это не так чувствуется, но если ты находишься в регионах, где-нибудь в селении, там до сих пор младшие встают, когда заходят в комнату старшие, да, то есть для меня это немножечко удивило, и при этом это происходило даже когда я заходил один, не в сопровождении своих друзей, да.
0: Я знаю, что вы были высоко в горах, в том числе и в городе мертвых Цойпеде. И для того, чтобы туда попасть, необходимо получить разрешение Федеральной службы безопасности в Грозном. Поэтому туда доходит очень редкий турист. Насколько я знаю, это охраняемый район. Были ли у вас какие-то проблемы для того, чтобы попасть в этот район?
1: Да, это Укалинский район, это вот часть, которая дорога в Грузию, и вот эта высокогорная часть, она на сегодняшний день охраняется российскими пограничниками. Хотя для меня это, ну, скажем так, я не скажу, что я слукавлюсь, скажу, что удивительно, если мы знаем историю недавнюю, да, конца прошлого века и военных действий на территории Чечни, то мы понимаем, почему столько внимания. Но что я хочу сказать? Город мертвых все же это не исламская традиция, да, захоронения. И я считаю, что очень хорошо, что такой объект сохранили, и он дошел до наших дней. Потому что это, несмотря там, на религии, несмотря ни на что, это все же наша история, и хорошо, что ее сохранили. В горах люди не живут, да, то есть как после депортации не разрешали возвращаться выше определенного уровня, так это до сих пор сохраняется и сегодня, да, там нет, проезжаешь деревню, и вот в Укалинском районе наверху там только старые дома, которые были еще до выселения чеченцев с этих своих родных территорий. Меня удивило в Чечне, такого, кстати, нет в Дагестане. Меня удивило, что с тобой даже полицейские разговаривают очень уважительно. Вообще за несколько дней, которые я провел в Чечне и Ингушетии, я не слышал не то, что чтобы люди громко ссорились, а я вообще не слышал громкой речи. Такое впечатление, как будто люди говорят очень тихо. Хотя часто, встречая кавказцев за пределами их родины, обращаешь внимание в первое на то, что они очень громко говорят. Вообще, между Ингушетией и Чечней, между ингушами и чеченцами, человек, говорящий на русском языке, сразу поймет разницу. Потому что если с ним будет разговаривать ингуш и чеченец, которые не свободно владеют русским языком, то по образу речи ты сразу поймешь, кто есть кто.
0: Каким образом?
1: Если у чеченца его русский язык, его построение предложений все же близко к русскоязычным людям, да, то ингушам, опять же, я говорю о тех людях, для которых русский язык не в свободном общении, да, то есть он переводит на русские слова, ну, говорит, скажем так, ингушским языком, русскими словами, то если ты к этому не готов, то может быть конфликт, потому что ингуш разговаривает с тобой повелительно: ешь, сядь сюда. Если ты к этому не готов, то, конечно, ты себя будешь чувствовать неуютно. И я понимаю, что если, допустим, такой мужчина попадет куда-нибудь в российские регионы, то его будут воспринимать очень настороженно, да, потому что его речь будет для русского уха слишком агрессивна. У чеченцев этого нет. Ну, скажем так, не так, да, то есть они все же разговаривают более мягко, и предложения построены более привычно. В отличие от Ингушетии и Чечни, в Дагестане основной язык общения – это, конечно, русский язык. Из-за того, что все же это не мононациональная, да, республика, как, допустим, та же Ингушетия и та же Чечня, то люди между собой в основном говорят на русском языке. Много смешанных браков, да, такие большие города, как Махачкала, Каспийск, Дербент. Там на самом деле уже все смешалось, да, то есть, наверное, в исконных землях аварцев, если ты приедешь куда-нибудь в село Аварское, Даргинское, то там, да, будут люди говорить на своем языке. Но в городах, конечно, это уже русский язык в основном. Я не знаю, хорошо это или плохо, я стараюсь не давать оценок. Просто, ну, это вот так, это отличается. Потому что если ты сидишь где-нибудь в ресторане в Грозном, то ты практически не слышишь русской речи.
0: Да, в Дагестане чуть иначе, потому что если вы разговариваете с кем-то из своих знакомых, то выясняется, что он сам может быть аварец, а жена может быть даргинка, сноха может быть лезгинка и так далее. То есть все настолько смешано бывает, что, в общем-то, для них все-таки больше, скажем, то, что они отождествляют себя с Дагестаном.
2: Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.

0: студии «Радио Свобода» Мельбек Вачигаев вместе с Виктором Охотиным мы говорим о его впечатлениях после поездки этим летом в республике Северо-Восточного Кавказа, Ингушетию, Чечню и Дагестан. А если вот исходить из того, что вы видели, например, в сервисе обслуживания, вы были в Ингушетии, Чечне, Дагестане, было бы интересно сравнить, как вы видели этот сервис в ресторане?
1: Конечно, в ресторанах Махачкалы свинину тебе не дадут, но алкоголь ни у кого не вызывает удивления. И, честно говоря, не обратил внимания, как это в Ингушетии, но в Чечне, там, я не знаю, по-моему, одно, может быть, максимум два места, где продают на территории республики алкоголь, то в Дагестане на это смотрят сквозь пальцы. Да? То есть как бы это не является каким-то запретным плодом. Ну, все же, да, я посетил первый раз Чечню и Ингушетию, но я в своей жизни общался с людьми из этих республик. И на самом деле сложно представить мужчину-чеченца, который работает официантом. И, по моему мнению, в Грозном очень много работает мужчин не из Чечни. Да? То есть они или, я так думаю, ну, из среднеазиатских республик, таких как Таджикистан, Узбекистан, или из Азербайджана. Ну, чеченцев, хотя, я так понимаю, конечно, нужна работа, но мне трудно представить, при каких условиях чеченец или ингуш пойдет работать в ресторан или в гостиницу в обслуживающий персонал. Я прошу прощения у всех ваших слушателей заранее. Да, то есть я не говорю здесь какие-то истины, я говорю свое мнение. Конечно, я понимаю, что оно может быть и ошибочно.
0: Да, но вот этим как раз и интересно, как со стороны это видится, как вы приехали, посмотрели, увидели, обратили внимание. Как раз-таки это очень интересно.
1: Что приятно меня удивило, это, конечно, то, что на Кавказе, в Ингушетии и в Чечне, я видел туристов из различных регионов российских, и видно, что некоторые из них, ну, наверное, впервые присутствуют в этом регионе, и женщины позволяют себе, ну, я не скажу, что там декольтированные там сильно платья, ну, платье, было жарко, и платье там с открытой спиной. Но что было приятно, им никто в спину или вот там вслед не свистел, не кричал: «Эй, Наташа», как можно там представить, это могло бы быть, допустим, в той же Турции. То есть люди себя ведут очень достойно, мне это очень понравилось. Обратил внимание в своих поездках, и это еще раз, лишний раз убедился в этом, что на самом деле диаспоры, то есть люди, которые живут за пределами своей исторической родины, в диаспоре, да, то есть они, как правило, более радикальны в своих проявлениях, чем люди той же национальности, которые живут на своих исконных землях.
0: Я знаю, что были практически во всех мусульманских странах, за исключением одной страны. Вы были везде и всюду и видели все эти мечети. Многие мечети, скажем так. И чеченские мечети в Аргуне, в Шалях, в Грозном. Как-то могут соревноваться с другими мечетями мира?
1: Да, первое, это, конечно, кроме грозинской мечети, нужно выделить Аргун, Гудермес, Шали. Я бы туристам посоветовал посещать мечети в темное время суток. Это совершенно безопасно. Скажем так, я первый, кого там увидел, это бесконечное количество детей, которые бегали, играли около мечети, катались на велосипедах, на самокатах. Мамы их сидели где-то там на скамеечках, спокойно наблюдали. То есть надо посмотреть мечети. И они действительно очень хорошие. Они правильно сделаны. Я имею в виду, что значит правильно. То есть они отличаются друг от друга. У каждой мечети есть свое лицо. Не перепутаешь никогда мечеть Аргуна с Гудермесом. Ну, мне больше всего понравилась мечеть Шали. Ну, может быть, так еще мне повезло. Там мы приехали с моим товарищем туда поздно. Мой товарищ попросил служащих, сказал, что у него гость, если можно включить парадное освещение. И нам все включили, кроме одной люстры, которую зажигают только по пятницам. То есть я был один в этой большой мечети, но это производит впечатление. На меня большое впечатление произвело, я был очень доволен.
0: Уважаемый Виктор, если мы коснемся той ситуации, которая складывается вокруг Чечни, именно из-за того, что люди говорят о Чечне очень много, но вы приехали, вы видите и вы чувствуете. Вы слушаете людей, вы сами общаетесь, вы встретились со своими знакомыми чеченцами. То есть у вас была возможность увидеть Чечню изнутри, в чем вы увидели разницу того, что вы себе представляли до поездки в Чечню, и то, что вы увидели на самом деле в Чечне во время своей поездки.
1: Первое, на что я обратил внимание, то, что незаметны последствия тех войн, которые были в конце прошлого века, в начале 2000-х, на территории Чеченской Республики. Город Грозный на сегодня производит впечатление, не то, что производит впечатление, по-моему, он и является самым современным из областных российских городов. Я не знаю, как бы его архитектура, это соответствует ли традициям, соответствует ли представлениям чеченцам, но для туриста город выглядит очень хорошо. Видно, что идет строительство новое. Я понимаю, что деньги идут на это из федерального бюджета, но по-другому, мне кажется, и не может быть, так как город разрушен все же федеральными войсками. И мое впечатление такое, что нынешнее поколение чеченцев уже через какое-то время, я думаю, лет через 10, может быть, будет по-другому относиться вот к недавним событиям. Менталитет у чеченцев поменяется. Я не утверждаю это как бы это вот одно из моих таких предположений. Это надо, конечно, может быть жителем, да, наверное, надо жить в Чечне каждый день, чтобы полностью понять и ощутить влияние властей сегодняшних Чечни на жизнь людей. Но взгляд туриста видит только хорошее. И я не могу сегодня сказать что-то такое отрицательное, что бросилось мне в глаза, на что я обратил внимание как турист. Да? То есть я провел в Грозном несколько дней, но я не видел кадры, которые можно найти на YouTube. То есть я не видел чиновников нынешней власти, разъезжающих на Майбахах, на Роллс-Ройсах. Самая распространенная машина в Чечне – это, по-моему, «Лада». Из импортных машин – это «Тойота Королла». Наверное, я за несколько дней видел там несколько «Мерседесов». Да? То есть, но произвела Чечня очень хорошее впечатление.
0: Если еще 10 лет назад в республиках власти пытались везде построить лыжные трассы, то сегодня уже поняли, что лыжи – это только мизерная часть туристического потенциала региона, настолько разнообразного, что не может не быть интересен простому обывателю, желающему отдохнуть на Северном Кавказе. И именно поэтому было интересно узнать мнение человека, объехавшего весь мир, способного сравнить и оценить потенциал региона для туристов, в первую очередь для россиян. В студии «Радио Свобода» Майрбек Почигаев. Гостем очередной программы «Хроника Кавказа» был Виктор Охотин, российский путешественник, объездивший почти все страны мира. Мы беседовали о его впечатлениях после поездки этим летом на Северный Кавказ, в ходе которого он посетил Ингушетию, Чечню и Дагестан, и поделился своими впечатлениями.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество

0: больше добра и мира во всем мире.
1: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
5: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
6: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
7: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
8: Да что-то как-то страшновато.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Права человека... Это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это все истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
10: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
9: и Наталья Джампаладова.
10: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.
11: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
2: Какие перемены нужны России?
12: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
13: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
14: Перемены нужны масштабные.
15: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
14: Да никаких, все нормально.
15: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
14: Глобальные.
16: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
1: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, к социальным, всем службам.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
17: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
18: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
19: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий, музыка на свободе, подкаст... Радиопрограмма на Радио Свобода. Надеюсь, что новогодние рождественские праздники у вас прошли прекрасно. Ну, в общем-то, и у меня тоже неплохо. Итак, 258-й выпуск музыки на свободе. Сегодняшние хедлайнеры — это различные довольно экзотические фанковые артисты из, как это ни странно, арабских стран. Ну, а начнет нашу программу очень популярная американская инди-поп-группа Animal Collective, коллектив животных из Балтимора, существует с 99 года, то есть уже 23 года, можно сказать. Главные там люди — это Эви Тейр и человек под псевдонимом Панда Бэр. И вышел

Вышел у них первый альбом аж за 6 лет, с 16-го года, вообще по счету 11-й, называется «Time Skiffs». Даже не знаю, слово «скиф» я раньше в английском языке не встречал, но, скорее всего, это «скифы». «Скифы времен», так можно перевести. Слушаем с него песню «We Go Back», «Мы идем назад».

Animal Collective и их новый альбом Time Skiffs. Ну, теперь немного африканской экзотики. Сиси Мананга, девушка, вообще говоря, с мамой из Конго, а папой бельгийцем, живет тоже, естественно, в Бельгии, а не в Конго, кто бы стал удивляться. Дебютировала в 2013 году, очень симпатичная певица. Сейчас у нее вышел уже второй альбом, называется «Мопепе Мама», и слушаем с него песню «Науэ».

Сиси Мананга, конголезская бельгийка, альбом «Мо Пепе Мама». Группу Psychedelic Porn Crumpets мы с вами уже слушали, то есть мне сначала понравилось их название, а затем послушал музыку, и она мне тоже понравилась. Кажется, все их предыдущие альбомы мы с вами отслеживали, и сейчас вот вышел четвертый, называется «Шига». «The Sunlight Mount», то есть «Солнечный курган». Группа из Австралии, из города Перт, ну, конечно, менее оживленного в музыкальном отношении, чем Сидней и особенно Мельбурн, лидер группы Джек Макьюэн. Итак, слушаем песню «Талли Хоу».

Psychedelic Porn Crumpets и песенка Tally Hawk. Кстати говоря, Джек Макьюин не австралиец по происхождению, он приехал туда из Великобритании, но уже довольно давно. Обогатил, так сказать, пертскую рок-сцену. Мини-сюжетик наш сегодняшний посвящен Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble. Это группа из Голландии, и наряду с Boren and Club of Gore одни из ведущих представителей стиля Dark Jazz, который, в общем-то, из всего джаза, пожалуй, мне лично нравится больше всего. Несколько альбомов имеется у ансамбля темного джаза из Килиманджаро. Да, кстати, они все светлокожие, все голландцы. Главные там люди — это басист и гитарист Джейсон Конан и электронщик Гидеон Кирс. Недавно лейбл Диновали переиздал их первые два альбома. Альбомы, выпущенные в 2005 и 2008 годах. Так, дебютный альбом Kilimanjaro Dark Ensembles, он без названия, и с него я выбрал пьесу «The Nothing Changes».

Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble и их дебютный альбом с композицией «The Nothing Changes». Группа, вообще говоря, из Утрехта, существовала с 2000 по 2014 год, 4 альбома за это время выпустила, или даже 5, если считать там такие как бы мини-альбомы. И сейчас как раз один такой мини-альбом мы и послушаем. Это второй релиз ансамбля «Темного джаза», вышел в 2009 году, называется «Mutations», «Мутации», и с него пьеса «Twisted Horizons», то есть «Извилистые горизонты».

Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble и переиздание их второго мини-альбома Mutations. Ну а теперь наши хедлайнеры. Навела меня на мысль сделать такой сюжетец. Очень симпатичная пластинка, которая вышла на лейбле Habibi Funk. Кажется, это немецкий лейбл, но точно не знаю. И это сборник архивной арабской музыки. Называется «An Eclectic Selection of Music from the Arab World». Эклектическая выборка музыки из арабского мира. В общем-то, ничего название не говорит о стиле альбома. А стиль очень любопытный. Это не вот арабская эстрада, которую я, честно говоря, терпеть не могу. А это, в общем-то, арабская попытка фанка. И она очень даже убедительна, на мой взгляд. Сначала послушаем певца Фадула, которого называли арабским Джеймсом Брауном. Он выступал со своим трио, он из Марокко, из города Касабланка, уже умер, к сожалению, но был очень популярен в 70-е годы. В исполнении Фадула слушаем песню «Аль-Джедба».

Фадул из Марокко, песня «Аль-Джедба». Напоминаю, мы сейчас прогуливаемся по компиляции под названием «Эклектическая выборка музыки из арабского мира». И следующая на очереди у нас еще одна марокканская певица, и тоже такая с явным западным уклоном, на этот раз скорее с французским, Дуа зовут эту певицу. Она работала стюардессой на авиалиниях Эмираты в 70-80-е годы. Затем, значит, в качестве стюардессы на нее обратил внимание один богатый англичанин, она вышла за него замуж, давно уже живет в Лондоне, но до этого она очень здорово пела. И в частности, сейчас мы послушаем песню «Хадитуни», которая, в общем-то, является кавер-версией французского хита «Parle-moi de lui».

Дуа из Марокко. Тоже запись 70-х годов. Следующий певец у нас, опять же, такой фанковый, Джеймс Браунообразный. И зовут его Аид Меслеен. Он из Алжира. Аид Меслеен, на самом деле, его псевдоним. Не знаю, что это означает. Настоящее имя Идир Бенабуш. Тоже умер уже, родился в 44-м, умер в 2000 году. Был очень популярен в Алжире, выпустил множество альбомов в период 70-х, 80-х и 90-х годов. На сборнике, о котором мы говорим, сборнике лейбла «Хабиби Фанк», он представлен песней «Эль Фен».

0: شويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقال جميس اموش نيك تاويق اسمنا ريحة الكرموس اسر صدر في ميس نامولاش يغدير ناد الخيق.
1: Аид Меслоен из Альжира, песня «Эль Фен». Ну и закончит нашу небольшую экскурсию по неортодоксальной, скажем так, не исламской эстрадной музыке Ближнего Востока и Северной Африки выступление человека, настоящего имя Салим Абдалла Салих, псевдоним Сал Дэвис, да, он такой тоже европеизированный, точнее, американизированный. Родился он в Мамбасе в Кении в 1941 году, но прославился уже на всей территории Северной Африки и Ближнего Востока. Первым хитом его была кавер-версия знаменитой песни из репертуара «Рэй Чарльз Unchain My Heart». Это было еще в 1963 году, ну и после этого еще много чего спел. Жив до сих пор. И один из его главных хитов — песня «Султан Кабус».

Сал Дэвис, уроженец Кении, живет в Омане. Была песня «Султан Кабус». Таким образом, мы познакомились с очень милым сборником «An Eclectic Selection of Music from the Arab World» лейбла «Хабиби Фанк». Ну, теперь поехали дальше. Джемма Каллингфорд. Очень мне нравится эта молодая англичанка. Это половина дуэта «Sink Ya Teeth», который мы уже слушали в нашей программе, и который мне тоже очень нравится. Ну вот у «Sink Ya Teeth» уже года два или три новых альбомов не выходило, а у Джеммы Каллингфорд теперь выходят сольники. Вот первый ее сольник называется «Let Me Speak», и слушаем с него песню «I Like You».

Джема Каллингфорд «I Like You» с ее первого сольного альбома. Как я недавно прочел, только что у нее вышел и второй сольник. Надеюсь, его рано или поздно заполучить и вас с ним ознакомить. Французский проект под названием «Der» во главе с парнем-автором и солистом по имени Оливье Ламбен. Кличка у него «Red» — «Красный», ну и «Der» — это, соответственно, «Red» наоборот. Первый свой альбом выпустила эта симпатичная постпанковая группа. Называется альбом «Super Sound», и с него песня «Ready to Founce» — «Готов обманывать». Клевса!

французская группа Dare и их дебютный альбом Super Sound. Ну и завершит сегодняшнюю программу знаменитейший американский хип-хоп продюсер Madlib. Я, как вы знаете, рэпом, хип-хопом не особо увлекаюсь, поэтому музыка эта не так часто звучит в подкасте «Музыка на свободе». Но Madlib — один из самых талантливых продюсеров, и он как раз один из мастеров инструментального хип-хопа, который меня почему-то радует гораздо больше, чем вокальный хип-хоп. Ну, настоящее имя Madlib — Otis Jackson, и он очень много кого продюсировал, в частности, MF Doom, Jay Dilla и так далее. Выпустил кучу альбомов на самом прогрессивном хип-хоповом лейбле «Stone's Throw». Примерно 10 штук у него этих самых альбомов. Последний из них называется «Sound Ancestors», то есть «Звуковые предки». И слушаем с него прелестную вещицу под названием «Road of the Lonely Ones» — «Дорога одиноких». На этом я с вами прощаюсь. Артемий Троицкий. «Музыка на свободе». Счастливо, до следующей недели.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
10: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром.

0: Исти со своим подъемом!» — заорал репродуктор. Раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
1: «Говорит Москва, доброе утро, товарищи. Утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте.
0: Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник! Матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали в последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
2: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
3: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города» – подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. И сегодня в гостях у нас Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка и резидент Осло. И расскажет он нам сегодня о норвежской столице. Добрый день, Михаил.
4: Добрый день.
3: Знаете, хочу начать с рекламы, с моей любимой рекламы 2024 года. Она разлетелась довольно вирусная по соцсетям, была она летом. Это была реклама города Осло, которая показывала его как невероятно скучный город. Там такой норвежец где-то 30-35 лет, молодой парень, и он задается вопросом: «Is it even a city?» Что это, разве город? Его можно пройти пешком из конца в конец центра за 30 минут. Зашел в один бар, встретил премьер-министра. Зашел в другой, встретил короля. Что это, люди в центре города купаются? Что это, нормально? Ни очередей в музее, ничего. И вот, так сказать, они через такое, через отрицание, так сказать, показали довольно такой симпатичный полупустой город с красивыми пустыми улицами, пустыми музеями, купальнями. И такой вечно недовольный парень. Так вот, я хочу спросить, это действительно город? Он уже из этой сети, или это какая-то большая разросшаяся рыбная и такая морская гавань?
4: Нет, это город со своими привычками, которые во многом сельского характера, потому что часть города это, ну, такие деревья. деревенские улицы с двухэтажными домиками, многие из них

0: деревянные, с маленькими палисадничками, уютно. Вот мы живем в двухэтажном деревянном доме, не очень далеко от центра. И это вполне нормально. Но в центре есть и высокие дома, некоторые виды улиц напоминают даже имперские столицы, вроде Вены, например. Я иногда делаю фотографии, помещаю их в местное сообщество любителей города Осло, и они, в общем-то, очень даже неплохо выглядят. А то, что в городе скучно, я бы не сказал. Во-первых, ну, здесь и театральная столица, и здесь замечательная опера с балетом. Здесь, ну, такой балетный театр и такие традиции этого балета, что, в общем-то, многие столицы позавидовали бы.
1: Не, ну да, это понятно. Я надеюсь, что наши слушатели, вы поняли, что это ироническая реклама, конечно, была. Просто она зашла с обратной стороны, ну, вот это города. Но вот интересно, напоминает деревню. А вообще Осло давно стал настоящим городом?
0: Я думаю, что он стал настоящим городом, когда его заложил датский король Христиан IV. Это было в XVIII веке. Он ткнул перчаткой там, где сейчас памятник этой перчатки стоит, и он сказал: «Быть здесь городу». И назвали его Христианией. И стал строиться вполне современный. Вообще, это датский король Христиан IV. Он был король-строитель. Он в Копенгагене очень много всего построил. И много чего построил в Христиании, который потом стал называться Осло. Хотя Осло – это был городок немножко в другом месте, ну, где-то километров в двух от той точки, где он заложил новый город. Но городом как таковым, вот европейского плана городом, он, скорее всего, начал где-то называться уже в 19-м только веке.
1: Ну да, здесь же мы уже говорим вообще об истории Норвегии, то, что она фактически свою полную независимость получила в 1905 году, что это была и Кальмарская уния сначала с Данией и Швецией, потом была уния с Швецией в 19 веке. То есть норвежцы как современная нация, да, не как вот эта вот старая нация викингов, как современная нация появляется только очень, очень поздно, в 905 году.
0: Да, довольно поздно, тем более, что у них вот Конституцию в 1814 году приняли, все-таки это была Конституция, но они по-прежнему живут как бы, ну, не до два дома, а они чувствуют себя норвежцами, очень большие патриоты, но то, что происходило с Норвегией в прошлые века, они чувствуют это, как будто это было вот прямо сейчас. Ну, например, моя дочка со своим норвежским мужем разговаривает, и она говорит: «Ты знаешь, вот интереснейший был король, вот Карл XII, который в Полтавском сражении потерпел поражение от Петра I, вот он то-то довольно интересные вещи делал». На что разъяренный совершенно ее норвежский муж: «Нет, мы его до сих пор ненавидим, он сделал вот то-то, то-то, он налогами там обложил, он что-то еще сделал». Ну да, на территории современной Норвегии его и убили.
1: Ну да, то есть они обиды от Карла XII воспринимают по-прежнему очень близко. Это действительно такая вот молодая нация? Или они чувствуют себя наследниками тех еще викингов и 9-й, и 10-й век, и всех норвежских королей раннего средневековья?
0: Они очень здорово это чувствуют. И вот когда вы смотрите семейные записи, генеалогии, семейная Библия старинная, а там записаны такие люди, которые где-то в XII веке появились на свет, в XIII веке. Это ужасно интересно следить. Потом они, например, называешь какую-нибудь фамилию норвежскую другому норвежцу, он говорит: «А, это вот из таких вот мест». Они все здесь вот близкие очень друг к другу. Они понимают вот эти семейное родство. И даже норвежцы, которые уехали за границу, а их там больше, чем в Норвегии живет. То есть, если в Норвегии 6 с небольшим миллионов, то за границей больше 7 миллионов норвежцев. Вот бывших как бы норвежцев в Канаде, в Соединенных Штатах, где-то вот они живут, не теряют связи. Я помню, как я в Лондоне вышел на улицу и вдруг увидел на другой стороне улицы, на тротуаре, целую кучу народу в норвежских национальных одеждах, бунах. И вспомнил, это же сегодня же 17 мая. То есть национальный праздник, когда они все выходят на улицу вот в этих нарядах замечательных, это страна в этом плане, она уникальная. Очень, очень много такого, что не похоже на другие.
1: Норвежцы, да, вообще они лица не общим выражением, это одна из самых индивидуалистичных стран, необычных, что я знаю. А вот такой раз мы заговорили о фамилиях, а почему, как так вышло, что у норвежцев столько имен? Всех норвежцев, которых я знаю, у них очень разные имена. Например, у других скандинавов, там у шведов, у датчан, у них более такие дженерик имена скандинавские, а у норвежцев огромное разнообразие имен.
0: О, вот, когда встал вопрос, как называть нашего младшего внука, то долго думали, думали, вот, ну, моя дочка с норвежским мужем, но они придумали, наконец, имя, которое было норвежским, но редким норвежцем, они его назвали Леонард. А потом, значит, когда пошел регистрировать это имя в местные органы регистрации наш норвежский зять, он сказал: ты знаешь, мне ужасно всегда нравилось еще одно имя норвежское, и я его там вот записал еще и Гудвин. Хорошо, Леонард Гудвин, но дочка была сердита, что два имени получилось. Mm-hmm. А потом он признался, что он еще и третье имя туда вписал. Он говорит: всю жизнь мечтал, чтобы меня сына звали Ульрик. И теперь у нас внук называется Леонард Гудвин Ульрик. Ну, ну что делать? Вот такие имена.
1: Ну, очень красиво, практически такое королевское. А как, кстати, отношение к королю? Вот что такое монархия для Норвегии? Это некий артефакт или это часть вот такого вот, ну что ли, национального мифа, когда они чувствуют свою исключительность через принадлежность к монархии?
0: Здесь монарх, он, с одной стороны, это действительно символ страны, а с другой стороны, это какая-то семья, которая у всех на виду. Вот все они все знают абсолютно. Скрыть ничего невозможно. Когда король едет по городу, ну, недавно мы дорогу просто уступали машине, он сзади куда... Ну, не бибикали они, правда. Уступили дорогу, король мимо проехал. Это
1: то есть его... не расчищали магистрали? Не ехали машины с мигалками?
0: Его отец, Олаф...
1: Вот, Геленваген охраны, нет?
0: Да, он знаменитые фотографии, где он билет предъявляет, сидя в трамвае. Хотя король был вот, ну, жутко совершенно зацикленный на всяких церемониях, на соблюдении дворцовых приличий и так далее. Там чуть ли не 17 лет его сын просил разрешения жениться на определенной девушке. И тот только через 17 лет, когда уже парламент вмешался и сказал: ну, у нас так прервется династия, ну, дайте вы разрешение королю. И вот нынешний король со своей женой Соней, они вот с тех пор, это прочнейший брак. Ну, и публика к этому хорошо относится, следят за неприятностями в семье, тоже бывает, следят за тем, кто где как, охотнее всего покупают книги об истории королевской семьи, с фотоальбомами совсем, это не только символ. Вот очень интересно, 17 мая у других стран есть военные парады в главный день какой-то. А у них сразу было решено, король будет принимать в этот день не военный парад, а будет принимать парад детей. Он будет обязан стоять на балконе королевского дворца, и перед ним будут проходить колонны школьников, каждая школа по отдельности со своим школьным оркестром, со знаменами. Он детей парад принимает каждый год. И это замечательно.
1: Потрясающая традиция, действительно, знаете, учиться, учиться и учиться. Слушайте, а вот к вопросу о прозрачности, что жизнь короля на виду. А мне еще в Норвегии, ну и вообще в северных странах, в Норвегии особенности впечатляет отсутствие занавесок на окнах.
0: Вот я сейчас сижу перед окном, у меня открыто окно, я ничего не завешивал. Почему? А я не делаю ничего предусудительного. То есть считается, что если ты вдруг... или в спальню занавесочки, конечно, есть. Но так человек сидит, занимается своим делом. Что-то такое. Или семья сидит. Нету занавесок. Вот сейчас все где-то еще появляется такое. Но я когда на автобусе из центра города к себе еду, я смотрю, вокруг люди. Кто-то с работы пришел, еду себе готовит, кто-то сидит, телевизор смотрит. Это совершенно спокойно.
1: И это нормально. В смысле, нормально заглядывать в окно, смотреть,
0: нет,
1: что другие делают.
0: Нет, просто из-за автобуса это
1: ну,
0: все видно.
1: Ну, видно, никто, да. Не отвернешься же, да.
0: Специально смотреть никто не будет. То есть вот, но это здесь нет ничего стыдного или секретного.
1: Ну да, это часть протестантской культуры, то, что ты как бы свое и благочестие перед Богом доказываешь тем, что все прозрачно, все на виду. И это часть вот такой, мне кажется, такого северного этоса честности, демократизма, о котором мы еще поговорим. Хотел еще об Осло говорить, о том, как устроен город. Он ведь целиком привязан к воде, да, целиком привязан к фьорду.
0: Я бы не сказал.
1: Нет?
0: Потому что вот с одного бока в него входит фьорд. Причем несколькими заливами такими. И перед этим целая куча островов, где тоже живут люди или отдыхают люди. И туда ходит много паромов. Прямо из центра города вот такая есть с двумя башнями. Красный дом – это ратуша.
1: Да, это городская. Самый известный символ Осло. Да, да, такой, да, модернистский такой. Да.
0: Нобелевские премии мира там вручают в нем. И там, ну, например, каждый день подходит крошечный, совершенно там, ну, метров 10 длиной суденышко, где привозят свежий улов рыбы, рыбаки, и в море сваренные креветки. И прямо тут вот продают людям, которые подходят и покупают это все. Ну, он какой-то вот с одного конца это торжественно все, а с другого конца вот спокойненько, спокойненько вот этот рыбак приплывает.
1: Но в целом у меня ощущение от Норвегии, ну, вообще, эта страна очень сильно вписанная в пейзаж. Города безумно красиво расположены на вот этих фьордах, и Осло сам, когда смотришь сверху с Холменкольна, или помню, когда я впервые оказался в Бергене, тоже поднялся на гору и посмотрел, как город, вот видно, вот порт, вот торговые пути, вот железная дорога, а вот сам город, а вот гавань, вот это вот Брюгге расположено. И вот мне кажется, что все норвежские города, они очень сильно привязаны к пейзажу, они не являются неким насилием над пейзажем, над ландшафтом.
0: Ну, Осло, он особенный, потому что вот он так, ну, как бы парадной частью, он к фьорду прилегает, и там взяли и посносили старые контейнерные терминалы, там какой-то цементный порт, и они построили, во-первых, новые жилые дома, да, с пляжами даже какими-то, построили музеи, замечательную библиотеку, оперу, центр Мунка, национальный музей, и построили современные жилые дома, которые, ну, они остроумный народ, они назвали сразу же штрих-кодом, ну, поскольку дома, например, стоят такие разносорты, и это официальное название, Баркоу называется этот район. А дальше уже вот районы, которые, ну, есть городские с многоэтажками, а Осло с двух боков, там поднимаются холмы, и на этих холмах то, что называется в Норвегии марка, это лесной массив. Его нельзя использовать под бизнес ни под какой. То есть город не может развиваться, стройка туда не идет никак. И вы, если садитесь на метро какое-нибудь, например, первую линию, она у вас выходит, ну, конечная остановка, тут национальный архив, и тут же берег замечательного озера. В лесу, лесное озеро. И дальше лес. Самый натуральный лес, никакой не парк, ничего. Да,
1: ну, или метро на Холменкольн ведет, вот, да, к трамплину, да, вот, и к лыжному стадиону, где
0: вот знаменитые игры. Первая линия туда идет, и наверх. Так что это много таких вещей, которые они просто входят в лес.
1: Да, Норвегия вся, она как бы... Я даже как человек, как лыжник, меня всегда очень восхищала эта идея, не знаю, преувеличена или нет, что Норвегию все можно пройти на лыжах. От Осло до... Ну, понятно, что можно пройти на лыжах, но по лыжням. По подготовленным лыжням, что все сети лыжней, которые готовят местные коммуны, они переходят одна в другую, в том числе освещенные лыжни. И, условно говоря, по подготовленной лыжне ты можешь пройти от Осло до, ну уж не знаю, Киркенеса.
0: Нет, ну такое я не слышал. Ну то, что коммуны
1: до Тромсё
0: участвуют.
1: Хотя бы.
0: Ну как, например, коммуны, да, участвуют? Ну дороги, замечательное шоссе, хорошо освещенные, вот, европейского значения дорога. Кто-то должен ее чистить от снега, от всего, или просто дороги, хорошие асфальтированные дороги. Фермеры зимой заключают контракт на то, что они поддерживают чистоту определенного участка дороги. Они для своих тракторов закупают вот навесную снегоуборочную технику, и вы едете зимой, несмотря на все снегопады, пургу, метель, вы едете по ровной, хорошей дороге, потому что фермеры, каждый свой участок, вот они по контракту поддерживают в безукоризненном состоянии.
1: Ну да, такое сетевое правительственность, как это называется в политической науке, governmentality, это когда сетевая составляющая власти, когда вот эти вот функции делегируются, в том числе на нижний уровень. А, вот тоже выводит на интересную тему, собственно, про идентичность норвежцев. А вот на празднике Осло пустеет... Я расскажу, почему я спрашиваю, потому что я сам жил в Хельсинки довольно долго. И Хельсинки, в общем, я думаю, оно немножко похоже, эта культура финская, на норвежскую, в том смысле, что это страны, долгое время бывшие, так сказать, провинциями Шведской империи, и они очень такие сельские, деревенские. И в Хельсинки очень мало есть людей, которые, ну, в третьем, в четвертом поколении горожане, все в первом, втором поколении выехали из деревни. И когда Рождество, вот сейчас Рождество, город пустеет, потому что все уехали к своим бабушкам, дедушкам, а то и мамам, папам куда-нибудь вглубь Финляндии. А как это в Норвегии?
0: Нет, город пустеет, ну, например, на Пасху. На Пасху город совершенно пустой, он вымирает. Почему? У норвежцев почти у всех есть еще и загородные резиденции, так называемые хютте.
1: Хютте, вот, да.
0: Да, очень часто это место, где нет, ну вообще ничего, кроме электричества. Электричество есть везде по всей Норвегии. Там люди вот, ну, туда уезжают, чтобы медитировать, чтобы книжки почитать, чтобы оторваться от всего, чего только можно. И это настолько популярно, что, да, действительно, города пустеют. И на Пасху, ну, когда делать совершенно нечего, местное телевидение гонит детективы. Пасха – это детективный период в жизни норвежцев. Вот обязательно почему-то. Но в такие праздники, как Национальный день, они все в городах, они все вот на школьных парадах. И все замечательно одеты.
1: Но они в душе все-таки норвежцы больше люди природы, мне всегда казалось. От этого же их и такая спортивная составляющая, и охотники многие. Ну, скажем, чем норвежцы отличаются от датчан? Дания все-таки более городская, урбанизированная культура с привязкой к длинной такой европейской истории. А Норвегия, мне кажется, она более природная страна, скажем, по сравнению с Данией.
0: Ну, так если хорошая погода, как мне вот навесно... Невестка норвежская говорит, вы норвежца дома не застанете, он обязательно где-то снаружи, на природе, где-то еще с приятелями, или в той же хитте в своей, еще как-то. Вот норвежец, он житель за пределами дома. Где-то обязательно он вот куда-то...
1: Вписан в пейзаж, как и города, да, вписаны, да, в пейзаж. Норвежцы тоже, они невероятно, я не знаю, честно скажу, не знаю другой такой нации, которая так сильно привязана к своей природе, к своему пейзажу. Сейчас в завершении этой части уйдем на перерыв и свою тоже историю расскажу. Я часто катаюсь на лыжах в области Лиллехаммера, это километров 200 от Осло ходит. И я как-то, ну, я так более-менее там серьезно тренируюсь, и вот как-то вечером в абсолютно пустынной местности я заметил двух пожилых норвежцев, которые куда-то шли на лыжах. И я поинтересовался, говорю, ну а куда же вы тут? До ближайшей станции вообще 20 километров, куда вы на ночь глядя-то? Говорит, а у нас здесь вот это хютте. Показывают на ближайшую сопку. Мы, говорят, на лыжах идем каждые выходные, типа 25 километров от станции идем до нашей хютты, там живем, там топим снег, разводим огонь, проводим там выходные, и вечером спускаемся на лыжах в воскресенье до станции, где у нас припаркована машина. И им обоим было лет по 70. Вот. И вот для меня это такой прям образ людей в привязке к этой природе, в привязке к этому пейзажу. Михаил Крутихин у нас сегодня на связи. Мы вернемся буквально через мгновение.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».

0: Продолжаем наш эфир «Код города», подкаст, в котором гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, и в гостях у нас Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка, житель Осло. Рассказывает он нам об Осло и Норвегии. Михаил, ну вот мы так, я думаю, говорим во многом о вещи, которая называется «качество жизни». Почему Норвегия так часто выигрывает все мировые рейтинги по качеству жизни?
1: Ну, норвежцы сами очень много критикуют. И свое правительство, и власть, и все вот тут нехорошо, здесь вот можно было бы сделать лучше. Они такие серьезные критиканы, всегда критикуют. Но они знают, что они могут эту власть менять. Если посмотреть, когда выборы, например, в местные, ну, руководящие органы местной коммуны, здесь все коммуны, естественно, это такие очереди стоят на избирательных участках, они понимают, что они могут что-то поменять, они на это могут воздействовать. Потом внимательно смотрят на то, чем занимается правительство. И они понимают, ну, можно за что-то покритиковать. Но вот если едешь по Норвегии, очень трудно найти такую точку, где хороший пейзаж, вот хотелось бы что-то сфотографировать, но обязательно висят электрические провода где-то. Они говорят, так это же, вы понимаете, мы много денег вот тут вот получили от нефти, от газа, вот у нас. Так на что мы потратили? На то, чтобы не осталось ни одного уголка в стране не электрифицированного. Чтобы не осталось ни одного населенного пункта без нормального водоснабжения, без канализации, чтобы не осталось вот в пределах какой-то вот прибрежной полосы, чтобы не осталось в море, ну, чуть ли не на 50 миль, чтобы там интернет был, чтобы они могли связываться. Вот куда идут наши деньги. И они это хорошо понимают.
0: Ну вот откуда деньги? Здесь я хотел с вами поговорить с вашей, то, собственно, нефтегазовой, да, углеводородной ипостасью. Все вас знают как блестящего аналитика нефтегазового рынка. Благополучие норвежское, оно на нефти стоит?
1: И на нефти в том числе.
0: В какой степени? В какой степени это нефть, в какой степени это, как бы, так сказать, хорошее правление и в целом политика?
1: Я думаю, тут еще и политика, конечно, играет большую роль. Но в нефтегазовой отрасли задействовано только 4% населения. Всего 11% нефтегаз дает в бюджет. А все остальное – это вот это страна, где хорошо развита промышленность, хорошо развит бизнес по, ну, например, по электронике, по изготовлению оружия. Норвегия – экспортер вооружений, кстати, очень интересных, современных. То есть это не только нефть и газ, это еще и рыба, это еще и вот морские всякие дела, это и судостроение. То есть Норвегия не ограничивается нефтью и газом, но когда норвежцы почувствовали, что они зарабатывают больше, чем вот они могут потребить, даже на такие общие национальные проекты, как электрификация, интернет, вот, канализация, водопровод, они эти деньги стали откладывать в кубышку. Вот в тот самый знаменитый суверенный фонд, который чуть ли не самый большой, ну, один из самых крупных, по-моему, в мире. И они внимательно следят, что там за деньги, что там за акции, в которые вложены эти деньги. Вот они там накопят, это фонд будущих поколений, или еще пенсионным фондом они его называют. Но они его так просто не тратят вот на какие-то безумные вещи. Да, бывает, когда публика начинает критиковать правительство за то, что бухнули деньги не туда, куда надо. Это всегда, вот, критика здесь все это есть. Но, в принципе, вот общее, и доходы, и расходы, вот они идут в национальных интересах каких-то, а не то, чтобы вот 2-3 человека в правительстве обогащались в результате.
0: А вот вообще, кстати, такой вопрос. В Норвегии нормально быть богатым? И как это, скажем, связано с налоговой политикой? Вот недавно новость прошла, сейчас я закончу вопрос. Магнус Карлсон, норвежский шахматист, он, вот это была история, он показал, что он должен заплатить налогов больше, где-то в полтора раза, чем он получил доходов. Так хитро устроена налоговая система, что он должен заплатить больше, чем получил. И я понимаю, что сверхдоходы в Норвегии обложены каким-то совершенно сверхъестественным налогом.
1: Но не совсем так, потому что вот то, о чем он говорит, это был не только налог на его вот заработок и так далее, налог на доход, но это еще есть налог на богатство. Угу. То есть, если у него на банковском счету лежит больше определенного вот уровня чего-то, вот с этой суммы 0,5% сначала, если уж очень много, то 1%, начинает просто взимать: ребят, у вас там деньги лежат, которые не работают. Вы уж извините, немножко поделитесь вот этими неработающими деньгами. То есть, когда он-то сплюсовал все и на доход не только вот от премии своей, а от всего, вот, чего у него угу. есть. Так что это вполне нормально. Да, некоторые, вот, мы знаем таких норвежских предпринимателей, вот Фридриксен, например, которому не понравились налоги, который убежал и в другой стране живет, и там платит налоги.
0: А как к нему отношения?
1: Да, ровно так. Ну, убежал и убежал, да черт с ним.
0: Об Осло нам рассказал Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка и житель Осло. А это была программа «Код города», подкаст, в котором наши гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», на основных подкаст-платформах Apple, Spotify, а также в соцсетях или на YouTube-канале «Радио Свобода Контекст». Делитесь, лайкайте и комментируйте, если находитесь в безопасности. Программа «Код города», Сергей Медведев, Радио Свобода. Оставайтесь с нами.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
8: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
9: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
10: Очень осторожно.
11: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
12: Я не употребляю информацию.
13: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
14: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
15: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России?
16: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
17: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
18: Перемены нужны масштабные.
19: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
18: Да никаких, все нормально.
19: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
18: Глобальные.
20: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
21: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья.

0: сегодняшний гость подкаста Марио Корти. Давним слушателям «Свободы» нет нужды представлять его, а всем остальным скажу, что Марио Корти – писатель, историк и переводчик, любитель заковыристых сюжетов из прошлого, старатель архивного поиска, коллекционер лингвистических парадоксов. Его перу принадлежат полные исторических наблюдений и открытий книги «Дрейф», «Сальери и Моцарт», «Другие итальянцы, врачи на службе России», «Итальянские военные на службе России», а также разнообразные статьи о правозащитном движении в Советском Союзе. Много лет Марио Корти проработал на радио «Свобода». Сперва в архиве «Сам издата», затем в русской службе. 5 лет был директором нашей редакции. Сегодня живет на севере Италии.
1: Ваши герои, ваши итальянцы, отправившиеся в Россию, в каком-то смысле тоже были в зарубежье для себя, да? Что вы, для начала спрошу так, вкладываете в понятие «зарубежье»? Чем для вас, на ваше ухо, звучит это русское слово?
2: У нас в итальянской традиции есть слово «эстеро» для зарубежья. В свое время было другое слово – за Альпами, трансальпини. Итальянцы средневековья говорили, что вот за Альпами, да, там варвар, что ли, как звали их, Петрарка, например, и так далее. И вот есть такое. Но, может быть, в русском языке есть какое-то определенное слово, определенный смысл в этом слове.
1: Зарубежье – это не за горами, не за речкой, а это за тем рубежом, который положил какой-то властитель, какой-то государственный человек положил своему народу.
2: Но когда-то говорили заморские страны в русском языке.
1: Но это просто дальние.
2: Они были не заморскими, но это были другие страны.
1: А почему ваши герои отправились в далекую, совершенно чуждую Россию? Что тянуло столь многих итальянцев во многих поколениях и во многих веках? Что забыли они там?
2: Ну, была традиция, ведь Италия была разделена на разные государства. И служба в других государствах – это было обычное дело. Другие внутри полуострова или просто другие. И даже служба, скажем, у французов или у немцев против тех же итальянцев другого государства. Это было нормально. А французы один раз, когда захватили Милан, значит, их военачальник был тем же миланцем, который служил французам. Он взял Милан для французов. Это было как-то обычно. У Данте я сейчас не вспомню точно даже, как по-итальянски или по-русски, но у него есть такое выражение, которое он взял у римлян. Да? Итальянец, собственно, смысл такой, человек вселенский, и он чувствует себя везде, как рыба в море. Так что такое представление об итальянцах было уже очень давно.
1: Смешно, как это перекликается с Достоевским, о том, что русский человек – человек всемирный.
2: Всемирный, да, совершенно. Но тут имеется в виду что-то другое, что человек, как сказать, приспосабливается. Весь мир для него – это как море для рыбы. Умеет плавать. Ну, а так традиция была, повторяю, службы, в основном военной, в других государствах. После итальянских войн, то есть это где-то начало 16 века, да, начало, середина 16 века, очень многие именно военные оказались без работы.
1: Неудел, да?
2: Неудел. Вот и стали предлагать свои услуги другим странам. Англия, Франция, Испания особенно, Германия, то есть Священно-Римская империя, а некоторые в Польше служили, в Швеции. Ну, и в России тоже.
1: Что итальянцы интересного писали об этом опыте своего зарубежья? Я имею в виду о русском опыте. Что они писали на родину? Как они потом рассказывали своим соплеменникам, вспоминали? Оказалась ли Россия той, которую они себе намечтали до поездки?
2: Это трудно сказать. Дело в том, что большинство просто там оставалось. Я грустил. Есть кое-что, какие-то воспоминания, письма. Ну, помню только у одной семьи, у которой была традиция, так сказать, ну, как бы традиция. значит, отправить своих служить в России, которые возвращались. Но, как ни странно, это семья английского происхождения. Ну, был такой Энтони Уинспер, который сначала поселился в Ливорно, но потом стал служить в Неаполитанском королевстве. Сын его, он, собственно, и сына отправил в Россию служить. Они стали апулийцами, кстати. Они, вот эта семья еще существует, их потомки есть, один из них довольно известный режиссер в Италии. Но вот англичане, так сказать, кстати, были католиками эти англичане. В Италии было несколько англичан-католиков, которые после Генриха VIII поселились, в том числе наследник трона, один из стюартов, да, жил в Италии. Да, действительно существует переписка, почему в Россию, ну, в общем, отец наставляет сына, что вот там, ну, как будто Россия – Америка, что это страна возможностей. Но еще в случае, например, Дерибасов, это просто, ну, человек приехал, Дерибас родился в Неаполе. Он считается в России испанцем, да. Да, у него отец испанец, но он родился в Неаполе, учился в военной академии в Неаполе, ну, и отправился в Россию. Ну, он там где-то встретил Орлова в Италии, да, ну, поговорили, и больше он отправился в Россию служить там. Что он там делает? Ну, делает определенную карьеру, но он не начинает вызывать своих братьев туда. Так это тоже вот такая система. А братья поселились, ну, после основания Одессы, поселились в Одессе. Оттуда Дерибасовская улица. Оттуда один из его братьев стал первым консулом Неаполитанского королевства в Одессе. Ну, и так далее. Продолжали иметь связи их дети, внуки с Неаполем.
1: Можно ли заподозрить в тех итальянцах, которые остались и, так сказать, развили и упрочили свою русскую судьбу, что-то больше, чем прагматика службы? То есть, может быть, что-то в духе русской жизни, в нравах, в порядке было такое, что их все-таки привлекало? В этой связи такой подвопрос. Многие ли убегали из России, задрав штаны? Или, точнее, схватив кушак и шапку?
2: Не знаю, не могу сказать, потому что, ну, я не знаю таких персонажей, которых Россия притягивала по каким-то там идеологическим, что ли, или по причинам какого-то мифического представления о России. Мне кажется, это были чисто практические побуждения. Возвращаемся к Дерибасу. Он не только своих братьев приглашал сюда, он еще и других итальянцев из других районов привлекал. Например, он привлекал мальчика, который поехал в раннем возрасте с ним, ну, сначала в Петербург, а потом на юг. Этот мальчик потом стал генералом от инфантерии русской армии, такой генерал Савуини. Ну, Пушкин о нем пишет где-то. Он отличался в Великой Отечественной войне, ну, и так далее, в русско-польской войне 1931 года. Но это вот люди, которых привлекал в Россию почему-то Дерибас. Или Дерибас, как у вас говорят. Наверное, были другие такие случаи. Ну, художников, архитекторов часто просто русские посланники приглашали. Договаривались уже в Италии, что вот там, и договаривались еще об оплате. Скажем, с Фиораванти так было, один из послов Ивана III. И они договорились, что он за 10 рублей там, в месяц, или я уже не помню, потому что 10 рублей – это было очень много. Тогда была в Италии такая практика, что просто художники, инженеры охотно нанимались другими и охотно ездили в другие страны служить.
1: Интересно, а в Италии существовали какие-то легенды? Между собой люди такого склада, так сказать, легкие на подъем, говорили – лучше вот в такие-то страны ездить, а не в такие. Существовал ли миф России или миф Англии?
2: Видимо, какой-то миф существовал. Это можно понять из писем вот этого Уинспера, что хорошо платят, что есть возможность делать карьеру. Вот такой миф был. Ну и во многих случаях это было действительно так.

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
0: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
1: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.

0: Сегодняшний гость подкаста – писатель, историк и переводчик Марио Корти.
1: Марио, в середине, во второй половине 20 века, одним из самых известных итальянцев, который связал свою судьбу с Россией, оказался Марио Корти. Вы. Что вас потянуло в Россию? Вообще, когда вы услышали первую русскую фразу в своей жизни? И что это было, помните?
2: Меня Россия привлекала с детства, надо сказать. Просто сочтение русской литературы. Когда я еще учился в Аргентине. То есть я был подростком, и уже, так сказать, Россия притягивала. Ну, мне нравилась русская литература, там Толстой и так далее.
1: Вы читали по-итальянски это все, да?
2: По-испански.
1: По-испански.
2: Вот. Ну, а потом уже, когда я вернулся в Италию, мне было 16 лет, уже тут очень трудно, очень сложно все это рассказать. Уже было стечение обстоятельства, которое, значит, привело меня туда, например, к тому, что я начал учить русский язык и связывался с Советским Союзом. Тогда был Советский Союз. Ну, тема прав человека, диссиденты и так далее. Вот это меня стало привлекать довольно тоже ранним. Вот. Но это, повторяю, это были обстоятельства как бы случайными.
1: Кто ваш был первым учителем русского языка?
2: Я ходил на летние курсы. Один из учителей у меня был некто Владимир Михайлович Ноццолини.
1: С итальянской фамилией?
2: Считал себя украинцем. Он из Керчи был. Жил в Одессе. Был ассистентом Лысенко.
1: Которого?
2: Он биолог. Ну, этого, который там экспериментировал с кукурузой, который принял. Это в 30-е годы. Но он был итальянского происхождения. Ну, это было поколение. Он считал, что они были генуэзцами. Я немножко сомневаюсь, потому что фамилия явно не генуэзская. Так он со своей семьей эвакуировался, кажется, в 44-м. Теперь я точно не могу, из Одессы. И стал отправляться туда, значит, на запад, в страну предков. Я не знаю, как они добрались. Его дочери и жена были чисто русскими или украинцами. Синие глаза, блондинки, знаете, довольно такие крупными. А он был маленьким, с очень большим горбатым носом. Кстати сказать, когда они эвакуировались из Одессы, им шла навстречу колонна немецких солдат во главе с майором. Майор остановил их карету, телегу или как она, и обратился к нему. Ты, говорит, еврей. Но он выглядел как карикатурный еврей. И он стал отмежеваться. Нет, я какой я еврей? В конце концов выяснилось, что он встретил хорошего немца, который обязательно хотел спасать еврея. И он им помогал. Вот это все, что я помню о рассказах его. В Италии он стал директором метеорологического центра города Бергамо. Вот он был моим учителем русского языка. Как он знал русский, я не знаю. Был у него южный акцент, раз из Керчи, знаете. Хотя, но он сам считал себя украинцем. Другой был учитель русского языка, грузинский князь. По фамилии Эристов, Георгий Эристов, поэт.
1: Поэт?
2: Поэт.
1: Очень известный.
2: Он жил в Милане. Он был тоже одним из моих учителей.
1: Сейчас он в учебниках и в антологиях его стихи.
2: Да, я не знал, что он стал таким.
1: Ну, и, конечно, известность достаточно маленькая, но тем не менее.
2: Он рассказывал, что когда он был еще в России, он знал Пастернака, да, то есть в Советском Союзе. Был членом Союза писателей, кажется. Как он уехал в Италию и когда, я не знаю.
1: Ну, хорошо, это обучение русскому языку. До практических шагов еще очень далеко. Почему вы попали в Советский Союз? Чем мотивировался этот шаг?
2: Я сначала стал работать в довольно молодом возрасте. Стал работать переводчиком, причем техническим переводчиком. Сначала в Турине на Фиате, потом на резинотехническом заводе в Милане, Пирелли. Но были контракты с фирмами, с организациями в Советском Союзе. Ну, а после Пирелли у меня получилась возможность поехать в Москву работать в итальянском посольстве. А тем временем я читался Миздат, который попадал в Италию в переводе или в оригинале. У меня по соседству была такая организация, которая называлась «Русские крестьяне». В 400 метрах от моего дома. Меня туда привели мои соседи. И я стал туда ходить. И, кстати, это было очень важный даже период моей жизни, потому что там были еженедельные собрания. Ну, собрания в смысле, просто собрали, собирались люди, там читали лекции о Советском Союзе, о марксизме, о русской мысли, о русской литературе и так далее. Это было по вторникам. А в субботу и воскресенье были такие же сборища у них на вилле под Бергамо. И там вот целая серия лекций читались.
1: Какой год стоял на дворе?
2: Я приехал из Аргентины в 61-м. Мне было 16 лет. Мои соседи знали эту организацию, ходили туда, и меня так же с тех пор. Это же «Русские крестьяне» организовывали ежегодно летний курс русского языка. Это были священники, все учились в Риме в русикуме, если вы знаете, что такое русикум, да. Служили на византийском обряде, ну, как у православных, да, на церковно-славянском языке, как у униатов, скажем так. Их было трое, итальянцами все. Хотя туда приходили люди разного происхождения, в том числе и русские, да, появлялись.
1: Вам понравилось предложение поехать в Советский Союз в посольство?
2: Да, конечно. Дело в том, что я уже тогда появлялись эмигранты из Советского Союза. И когда я получил вот это предложение, ну, у меня было время до того, как я начал работать после этого предложения, то я просто заручился какими-то адресами у одного эмигранта. Я могу даже сказать, кто такой. Это Юрий Глазов, который мне дал очень хороший адрес. А там уже я познакомился с разными людьми, с Коржавиным, Павлом Литвином, Войновичем, Юрием Мальцевым, который потом поедет, и так далее. Со мной.
1: Марио, в итальянской литературе, в поэзии, в прозе, в драматургии Россия 20 века, то есть времен вашего становления, она как-то присутствовала? Какой был образ вот там России, Советского Союза? Что писали в Италии об этом? Интересного, что писали? Ну, не коммунисты какие-нибудь?
2: Образ был два источника. Ну, было больше, конечно. Но, во-первых, коммунистическая партия, которая занималась, пропагандировала Советский Союз. Советский Союз, конечно, отождествлялся с Россией, с русскими. Вот как везде в мире, кстати сказать. Там все хорошо, рай, там светлое будущее. Другой источник, как ни странно, это воспоминания военных, которые вторглись в Россию.
1: Вторая мировая.
2: Да, особенно альпийских стрелков. Они рассказывают о своем отступлении от Дона назад в Италию. Они оказались в оцеплении, в окружении. И для того, чтобы двигаться дальше, ну, там была такая большая битва с окружающими их советскими войсками, они прорвались. Ну, вот они рассказывают эту эпопею отступления. Ну, вы знаете, в основном это была Украина, кстати. Но для них это все равно Россия. Женщины, как им помогали, как их кормили. То есть, ну, например, раненых оставили, которые не могли следить за своими, которые отступали. Даже военнопленные, которые по этапам, так сказать, вот как население пыталось им помогать. Вот какие хорошие русские. Вот тоже такой миф, да, создан именно итальянскими солдатами, которые вернулись в Италию. Это отступление было в 43-м. И, несмотря на дурной опыт лагерей, даже те, которые освобождались из лагерей, а это и в 52-м, и в 53-м освобождались, почему-то говорили о русских симпатии. какой-то один хороший эпизод у каждого из них был. При всех ужасах. И этого было достаточно. Ну, а потом, ну, есть как была какая-то традиция, конечно, академическая, да, славистика, русский язык преподавался в разных университетах. Но вот два главных источника вот этой симпатии к России – коммунистическая партия и вот эти воспоминания. Очень странно, но это так.
1: Марион, ну и что вы скажете о тогдашних, условно говоря, русских, да? Точнее, что вы скажете об этом своем собственном зарубежье, о житье в Москве на протяжении нескольких лет? Какой вынесли вы из этого опыт? Какой портрет советского человека, русского человека, украинского человека, еврейского человека? Я не знаю, вот в целом, вот тогда, я хотел бы, чтобы мы не переходили к сегодняшнему дню, а в сегодняшнем дне, я надеюсь, это будет отдельный разговор. Что вы скажете о тех людях? Они вам в результате понравились? Кто их лучше понял, коммунисты итальянские или итальянские вояки?
2: Я пришел уже с адресами. А это были адреса правозащитников, диссидентов. Поэтому я с ними общался. Ну, я общался еще с советскими людьми в качестве переводчика. Ну, в смысле, я был в посольстве переводчиком. Иногда бывали встречи в МИДе там или в других учреждениях.
1: Ну же вы в трамвае ведь ездили, правда? Поэтому, тоже, да, как и все остальные. В трамвае ездили?
2: На метро.
1: На метро?
2: И на машине. Например, однажды пришлось Громыко переводить там, ну и так далее. Ну а в основном я общался с особыми людьми, с диссидентами. Многие из них были евреями, которые готовились уехать. Поэтому, что я могу сказать, это же люди особого типа. Меня охраняли эти же люди от бывших заключенных, то есть от людей, вернувшихся из заключения. Ну, чтобы так, меня как-то обезопасить. Буковского я с ним познакомился уже на Западе. Он, по-моему, когда я там был, был на свободе один или два месяца, не больше. Потом его опять арестовали, поэтому, ну, не приходилось с ним сталкиваться. Ну, конечно, Коржавин сидел, разумеется, но это сразу после войны, так что он не был из этих. Поэтому там велись разговоры совершенно нормальные, как с нормальными людьми, критиковали власть. То есть, понимаете, для меня это было как в свободном обществе, несмотря ни на все. Конечно, да, прослушивают разговоры. Там. По телефону мы никогда не общались ни с кем. Я попал однажды в квартиру, в которую пришли с обыском. Ну, может быть, вы знаете эту историю.
1: Наши слушатели, скорее, не знают.
2: Это было 7 человек, я их не видел. Задержались сначала на кухне. Хозяйка приоткрыла дверь, сказала, с обыском пришли, посмотрела на меня и указала на окно. Ну, это был первый этаж. Я сбежал из окна.
1: Сейчас можно назвать, чей это был дом?
2: Елена Семека. Был дом на улице Вавилова. Единственное, у меня шуба была в прихожей. Но я ушел, это был февраль, очень холодно. Ушел без шубы. Документы и кошелек у меня был в брюках. В шубе была пачка сигарет Marlboro. Они спросили, ну потом, как я узнал, хозяйки, ну чьи сигареты и чья шуба? Там же была лишняя шуба. Оказалось, что у Лены, у сына была такая же шуба, как у меня. Точно такая. И она сказала, моего сына, а он теперь в больнице.
0: Сегодняшним гостем подкаста был писатель, историк и переводчик Марио Курти.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
4: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
5: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйдет.
6: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о горящей нефти в Туапсе и о новом формате парада 9 мая. Город Туапсе на берегу Черного моря – это не только один из самых популярных российских курортов, но и крупный порт с нефтяным терминалом, который в последнее время стал популярной целью для атак украинской армии. За последние две недели по этому терминалу били уже 4 раза, после чего нефть разлилась в море и выпала дождем на весь город, а дым от горящей нефти растянулся уже на 400 километров вглубь континента. Ситуацию в Туапсе активно обсуждают в соцсетях с самого начала ударов. О том, насколько все серьезно, рассказывает на своем канале публицист Майкл Наки.
1: Чтобы стало понятно, насколько все плохо в Туапсе, давайте по фактам. Город начали бомбить с интервалом примерно в неделю. 16 апреля – первый удар, 20 апреля – второй удар. Загорелся морской терминал, тушили его 5 суток. И вот ровно пока его тушили, началось то, что теперь будет помниться долго. Из поврежденных резервуаров нефть пошла в реку Туапсе, оттуда в море. Боновые заграждения поставили, но шторм поднял уровень воды, и пятна ушли поверх бонов. Дальше пятно растянулось вдоль побережья на 77 километров. То есть проблемы Туапсе все это уже перестало быть. В зоне риска оказались Сочи и Геленджик. Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе двукратное и трехкратное превышение по бензолу, ксилолу и саже. И над городом прошел первый нефтяной дождь, когда черная маслянистая взвесь оседает с осадками на одежду, на машины, на кожу. Слово, которого 2 недели назад в русском языке не было фактически. Теперь вот есть, и все его знают. Тут стоит остановиться на одном моменте. Бензол по классификации Международного агентства по изучению рака относится к канцерогенам первого класса опасности. И их хроническое воздействие даже в малых концентраций приводит к лейкемии, анемии и поражению костного мозга. Ксилол и толуол бьют по нервной системе и печени. Сажа от горения нефти содержит полициклические ароматические углеводороды, среди которых есть бензпирен, канцероген в сотни раз более активный, чем бензол. Двукратное превышение по этому коктейлю в воздухе означает, что весь город дышит тем, чем дышать нельзя. Причем вред не разовый, который уйдет с дождем, а на

0: Копленное у каждого, кто эти три недели прожил в Туапсе, он останется в анамнезе на много лет вперед. Особенно у детей, потому что у детей легкие меньше, дыхание чаще, а гематологические системы только формируются.
1: С точки зрения Украины, эти удары не более чем продолжение серии успешных атак на российскую нефтяную инфраструктуру. Но последствия ударов по терминалу в Туапсе не одобряют даже некоторые из тех, кто всегда был на стороне Украины. Например, химик Вилмер Заянов, один из создателей «Новичка», называет происходящее не больше, не меньше геноцидом.
2: Немедленно надо остановить эту преступную войну, ибо теперь речь идет о массовом отравлении населения химическими отравляющими веществами, при условиях, когда оно не защищено и приговорено к медленной, но неминуемой смерти. В инете показывают жуткие дымы от горящей нефти и нефтепродуктов, которые наводят на людей, смотрящих на них, форменный ужас. Как химик утверждаю, что дымы эти не безвинны, они носят с собой смерть в виде образовавшихся во время горения полиароматических соединений, среди которых находятся сильные канцерогены. Главное, если они попали в организм, то нет никакой возможности избавиться от них. Пока что не видел никаких сообщений о результатах анализов воздуха и выпавших капель от дыма сгоревшей нефти. Проводить эти анализы на современных хроматомасс-спектрометрах – нетрудная задача, и эти приборы имеются практически во всех странах. Я призываю всех операторов этих приборов немедленно провести соответствующие анализы и сообщить всей мировой общественности с тем, чтобы лидеры этих стран без промедления прекратили этот форменный геноцид.
1: Украинцы отвечают, что прекратить все это в любой момент может российская власть. Вот что пишет украинский химик Владислав Балинский.
3: Должна ли страна, против которой ведется война на уничтожение, выбирать между собственным выживанием и экологической стерильностью территории агрессора? Я химик и биолог. В последние годы занимаюсь изучением и фиксацией влияния войны на природу, за что Россия, помимо прочего, объявила меня в международный розыск. Я знаю, что горит Туапсе, и знаю, что с этим делают ветер, дождь и кубанский чернозем. Я также знаю, что из того же Туапсе идет авиационный керосин, которым заправляет Су-34, сбрасывающий бомбы на Харьков. Эти два знания не противоречат друг другу. Они складываются в один ответ.
1: Владимир Путин заявил, что серьезных угроз ситуация не представляет, но при этом почему-то все равно грозит экологической катастрофой. В конце апреля исполнилось 40 лет со дня катастрофы в Чернобыле, и комментаторы заговорили о том, что происходящее сейчас в Туапсе ничуть не менее страшно. Но еще страшнее – реакция российского чиновничества, комментирует кинокритик Антон Долин на канале «Популярная политика».
4: Эту параллель с Чернобылем все проводят, и не только по части как бы масштабности катастрофы. Ну, я, собственно, не знаю, мне не хватает компетенции, чтобы этот масштаб сравнивать, не могу. Вот, но кадры, которые утекают в сеть, они очень страшные. А потому, скорее, как это все заметается под ковер, заминается, и как медленно работающая государственная машина, которая сейчас вся на самом деле нацелена на другое, на войну и на подавление каких-то несогласных голосов. Как это и показано в сериале «Чернобыль», больше думает о том, как заткнуть глотки тем, кто говорит что-то не то, чем о том, как реально бороться с гигантской бедой. И это очень интересное, видимо, очень советское явление. Ну, наверное, не чисто советское, наверное, много где бывало, но в СССР и в постсоветской России точно это есть. Когда катастрофа, в принципе, являющаяся экологической катастрофой, какое бы ни было ее происхождение, даже человеческая ошибка или человеческая диверсия, но вот это угроза для экологии, то есть для всего живого, и по-прежнему государство, государственная машина работает только на то, чтобы цензурировать голоса об этом, не давать кому-то действительно вслух сказать о том, как это страшно, вместо того, чтобы действительно бороться с кошмаром происходящим. И это мы наблюдаем снова сейчас. Вот. Ну, это очень ужасно. Я желаю всем, вне зависимости от их, не знаю, политических платформ и взглядов, всем, кто оказался в эпицентре этой жути, во-первых, просто сохранить жизнь и здоровье, насколько это возможно, во-вторых, чтобы все оно нормализовалось, потому что война войной, вот, понятно, к чему война приводит, в том числе и к такому, но жизни мирных граждан должны быть, конечно, вне зависимости от каких-то дополнительных факторов, должны оцениваться иначе, чем жизни комбатантов, и, конечно, все должны, в чьих это силах, приложить все усилия, чтобы эту катастрофу ликвидировать.
1: Ситуацию усугубляет то, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод находится прямо в городской черте и совсем близко к курортной зоне, отмечают комментаторы. Алексей Челемушкин.
5: Туапсе надо было эвакуировать еще неделю назад, но дети там продолжают ходить в школу. Сколько их раньше времени уйдет в мир иной, никто не знает. Власть продолжает делать вид, что все под контролем. Ну, нефтяной дождь, ну, в море пятно в 10 тысяч квадратных метров. Это же не повод отменять курортный сезон. Россияне люди неприхотливые, клубнику запросто скушают со вкусом мазута. И я еще могу понять, что те, кто голосовал за Путина и поддерживал войну, получили ответку. Но как быть с остальными? Война ведь не разбирает, кто там за кого. Чернобыль – это не обязательно радиация. Чернобыль сидит в головах кремлевских небожителей вместе с деменцией и явно наступающим Альцгеймером.
1: Помимо всего прочего, в России осталось не так уж много мест, куда вообще можно поехать отдохнуть у моря, напоминает журналист Сергей Пархоменко.
6: Это вообще последняя действующая курортная зона. Спасибо Путину за это. Российская. Потому что в массе своей люди за границу ездить не могут. Это стало для них дорого, недоступно. Технически невозможно, потому что самолеты почти никуда не летают и так далее. Крыма никакого нет. Я хочу напомнить, что пока Крым был украинский, он был российской курортной зоной. И люди из России ехали в Крым до того, как оказалось, что Крым наш, по их версии. Вот как только Крым стал ваш, вы немедленно его и лишились. И выяснилось, что ездить туда нельзя. И сейчас особенно нельзя. И летом это не рассосется. Если история с дронами будет развиваться так, как она развивается вот прямо сегодня, что-то у меня такое впечатление, что перестанут ездить. Потому что, или во всяком случае, будут ездить в гораздо меньших количествах. Потому что все это, и сам Крым, и та зона вот этого коридора, оккупированного российскими войсками, который, собственно, является транзитной зоной по пути в Крым, все это оказалось в зоне поражения сегодня. И я нисколько не сомневаюсь, что украинская армия совершенно безжалостно эту зону поражения будет поражать. И никакого особенного снисхождения от нее ждать не следует. И никто не заслужил этого снисхождения. С Кавказом тоже проблемы. И так далее. Что осталось-то? Остался вот этот вот кусочек на всю Россию, куда люди в массе своей могут попытаться поехать в отпуск.
1: Власти города заявили, что отменять курортный сезон, несмотря на экологическую катастрофу, они не будут. Глава Туапсе Сергей Бойко в программе Владимира Соловьева заявил, что к 1 июня пляжи приведут в порядок и что блогеры и западные СМИ преувеличивают опасность нефтяных дождей и прочих неприятностей. Это выглядит как провокация, комментирует политолог Аббас Галямов.
2: Жители Туапсе должны понимать, что столь нагло отрицая результативность украинских ударов, мэр их города буквально напрашивается на новые. Ах, вам мало? Ладно, сейчас еще добавим. Скорее всего, именно так на эти его заявления отреагируют в Киеве. Украинцы, если еще кто не понял, оказались народом очень упрямым, и уж если они закусятся, то мало не покажется. Мэру лучше было бы промолчать.
1: Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, в свою очередь, заявил, что ядовитый черный дым в воздухе развеет ветер. А что до нефтяного пятна, оно, как пишут СМИ, постепенно дрейфует по морю в сторону того самого дворца Путина на мысе Ида-Копас в Геленджике. Но сам Путин, видимо, нынче не там. Вопросом, где же он, задается на своем канале журналист Станислав Кучер.
7: А где Путин-то сам? Почему он не в Туапсе до сих пор? Интересный вопрос. Вот вы сейчас, зрители, меня наверняка смотрят много людей в России. Наверняка меня смотрят много зрителей не из России, но у кого в России есть родственники, и которые, опять же, периодически рассуждают о всемирном заговоре против России, о том, что уж раз начали, надо закончить. Не все так однозначно. Власть не права, но тем не менее. Путин молодец. Вот у кого такие родственники есть, знакомые, задайте им простой вопрос. Где Путин сейчас? Почему Путин не в Туапсе? Ну, вот по идее, да, где должен быть сейчас президент страны, который заботится о своем народе? Конечно, он должен быть на месте крутейшей глобальной экологической катастрофы. Да, сегодняшний Туапсе – это такой Чернобыль в миниатюре для путинской России. Но слава богу, там, что не Чернобыль, потому что если был Чернобыль, он поразил бы, естественно, и Украину, и Беларусь, и Россию, вообще много еще кого. И Турцию, благо Черное море. Но совершенно понятно, что это большая катастрофа. Так вот, где Путин, ё-моё? Путин в Туапсе должен быть сейчас, а не встречаться с гимнастками. Посмотрите последнее сообщение о том, как Путин там встречается с гимнастками, выпускниками школы или там, я не знаю, что там, патронирует Алина Кабаева. Это же не просто Кафка. Это потрясающий исторический документ. Как народ должен это комментировать? В момент, когда в Туапсе экологическая катастрофа, Путин встречается с выпускницами школы своей любовницы. О чем речь вообще?
1: В провоенных кругах тем временем жалуются, что российские порты оказалось крайне трудно защитить от налетов украинских беспилотников. А Украина продолжает поражать не только пристани, но и цели, расположенные все глубже на территории России. И с этим Россия тоже ничего сделать не может, сетует из тюрьмы Игорь Стрелков.
3: Противник имеет возможность непрерывно усиливать свои удары за счет непрерывного увеличения поступления ресурсов – дронов, ракет и налаженной системы обучения кадров для их расширяющегося применения. Украинцы при этом давно уже выделили приоритеты. Когда дронов и ракет было мало, а напор российских войск на фронте опасно силен, они применяли то немногое, что имели, в основном по военным объектам и целям. Они, кстати, сейчас их применяют, только больше, поскольку возможности позволяют. А когда наступило изобилие, всерьез взялись выносить наши промышленные объекты, расставив приоритеты на цели, где всего больнее для войны и экономики. И сейчас планомерно и не скупясь выносят завод за заводом, НПЗ за НПЗ, не брезгуя более мелкими целями и непрерывно расширяя географию налетов, ударов. У нас же Тришкин кафтан, ПВО на все объекты не растянешь, тем более, что Валдайскую резиденцию, понятное дело, надо прикрывать в первую очередь.
1: Возмущаются не только Стрелков, недовольны и жители Туапсе. Но им тоже пора осознать, что в их бедах виновата не Украина, комментирует на своем канале политический обозреватель Иван Яковина.
8: Даже тихие, практичные и иногда даже, можно сказать, немые россияне стали возмущаться, что власть ничего не замечает, ничего не говорит, ничего не делает по поводу того, что происходит в Туапсе. И после такой реакции очень нехотя выступил местный вождь Владимир Путин. Он сказал, что знает про пожар, но никакой особой опасности от этого пожара для города Туапсе нет. Тем самым, вот этим своим заявлением он подтвердил худшие опасения своих холопов, что либо царю абсолютно пофигу на уничтожение целого города, либо он совсем уже не врубается в то, что происходит в подотчетной ему стране. Тут надо отметить, что Путин, конечно, во всем происходящем в Туапсе обвиняет Украину, что типа она начала террористические атаки против российских гражданских объектов. На самом же деле то, что случилось в Туапсе, это лишь ответ Украины на тысячи российских ударов по украинским гражданским объектам. Плюс, и это очень-очень важно, об этом надо всегда помнить, Украина миллион раз предлагала перемирие, в том числе энергетическое перемирие. Путин всякий раз отвечал на эти предложения категорическим отказом. Поэтому Туапсе – это его двойная вина. Ну, во-первых, он все это начал, а во-вторых, он сейчас отказывается это все остановить, когда Украина постоянно предлагает: давайте прекратим, давайте не будем это делать. Путин говорит: нет, давайте будем.
1: В последнее время участились случаи, когда люди, от которых этого никто не ждал, внезапно начинали критиковать власть. Это и история с пропагандистом Ильей Ремесло, который после серии критических постов лег в психбольницу, и видеообращение инфлюенсерши Виктории Бони. Кажется, россияне что-то начинают подозревать, пишет правозащитник Сергей Давидец.
5: Развязав войну, которую, слава богу, он не смог выиграть, путинский режим совершил не только преступление, что понятно, но и ошибку, которая в конечном счете, вероятно, сыграет роковую роль в его судьбе. Крот истории, как известно, роет медленно, но сейчас, на пятый год войны, когда ее продолжительность превысила продолжительность Великой Отечественной, при несопоставимых даже близко формальных, что и говорить о моральных и политических результатах, когда горит Туапсе, украинские ракеты бьют по Воткинску, а беспилотники по Тюмени и Екатеринбургу, заявление о том, что СВО идет по плану, вызывают горькую иронию даже у самых оголтелых сторонников войны. Понимание того, что путинский режим не может выиграть эту войну, стало повсеместным. Все остальное – выступления Бони, флуктуации Ремесла, заявления Миронова с Зюгановым и многое другое, что нам только еще предстоит увидеть – результат этого понимания. Маятник пошел в обратную сторону, и это очень хорошо.
1: С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
9: Говорит Радио Свобода.
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Традиционный парад 9 мая в Москве на этот раз, похоже, будет выглядеть не вполне традиционно. Во-первых, в нем впервые за многие годы не примет участие военная техника. Во-вторых, сам парад будет совсем недолгим и продлится меньше часа. А в-третьих, на трибунах не будет депутатов Госдумы. Им не дали пропусков, иронизирует Александр Невзоров.
2: Кремлевский вурдалак внезапно утратил доверие к депутатам Госдумы. Умники из ФСО нашептали ему, что 90% парламентариев – лицемеры, а парочка и вовсе тайные враги русского мира. И кое-кто готов пронести на трибуны парада 9 мая маячок, который поможет дронам ВСУ найти дорогу к телу президента. Так или иначе, но всей коллекции параноиков, которую Путин любовно собирал годами, объявлен вотум недоверия. Всем без исключения депутатам запрещен проход и присутствие на параде Победобесия 9 мая. Пропуска на трибуны выдаваться не будут, а те, что уже розданы, аннулированы.
1: Техники на парадах становилось меньше с каждым годом после начала войны. На фронте она была нужнее, и парады часто становились мишенью для критики. Но очевидно, что в этом году причина другая. Украина может несколько подпортить парад, как уже шутят в Твиттере. Твиттер тетя Роза.
11: Парад 9 мая решили проводить без военной техники. Вот будет сюрприз, если техника все же будет. Правда, украинская, в виде дронов.
1: Российская оппозиция отмечает, что Путин достиг одной из своих главных целей. Леонид Волков.
3: Парад 9 мая на Красной площади пройдет без военной техники. Вот и достигнута одна из целей СВО – демилитаризация. Отсюда уже рукой подать до денацификации. Это когда вообще без парада.
1: Помимо всего прочего, удар по параду стал бы колоссальным ударом по главной скрепе путинского режима, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Трещанин.
12: Цели СВО, демилитаризация и денацификация Украины дошли до той точки, когда военная техника не в безопасности даже во время парада Победы в Москве. В Москве, которая, в отличие от всех остальных городов, кроме Валдая, который не город, окружена ПВО тремя кольцами по трем периметрам. И, тем не менее, все равно ФСБ добро не дали. Почему? Потому что угроза сейчас настолько, скажем так, многовекторная, что все предусмотреть, все продумать так, чтобы точно нигде, ни во время репетиции, ни во время проезда, ни во время отъезда, накопления, все остальное, чтобы ничего не произошло, это просто физически невозможно. И в пиве дроны, оптовое окно, ну, не буду вам рассказывать. Вы так и так все прекрасно знаете. Чем больше шкаф, тем громче падает, да? Чем больше вот это вот нагнетание патриотизма вокруг парада, тем больше оснований как-то его сорвать, и тем больше будет позор, если это удастся. Понимаете? Здесь, мне кажется, что наибольший ущерб нанесли не беспилотники, которые атакуют все подряд сейчас, да, а один из первых беспилотников, который ударился в Кремль. Потому что удар по престижу, это же все видят. Это же позор, все видят во всем мире.
1: Если раньше некоторые гарантии безопасности парада служили высокие гости на трибуне, на этот раз она может не сработать, пишет оппозиционный политик Андрей Пивоваров.
5: Похоже, Кремль понимает, что обеспечить безопасность Москвы даже на один день от украинских дронов не получится, и любимого Путиным шествия, полков и проезда техники не будет. Для Путина культ Великой Отечественной войны и победы безумно важен. Дед практически в каждом выступлении делает отсылки, и отмена парада для него будет личным оскорблением. Дополнительной проблемой для Кремля станут гости. Собрать хоть сколько представительный состав не выйдет. Лукашенко же и других сателлитов будет маловато.
1: Еще полноценный парад мог бы напомнить, что с военными успехами у России плоховато, отмечает украинский журналист Виталий Портников на канале Игоря Лугрэм.
13: В июне 1941 года гитлеровские войска пересекли условную границу Советского Союза и гитлеровской Германии на территории Польши. Мы должны помнить, что все-таки это была территория Польши, а не двух империй. Вот, а в мае 1945 года советские войска уже штурмовали Берлин. А здесь, в феврале 2022 года, российские войска вторглись на территорию Украины с целью захватить столицу этой европейской страны. А в мае 2026 года российское руководство отказывается от проведения парада из-за опасений за безопасность его участников и той военной техники, которая могла бы на нем демонстрироваться. Конечно, контраст между двумя войнами разительный. Путин явно утопает в сапогах любимого им генералиссимуса. И именно поэтому, конечно, ясно, что они будут минимизировать значимость этого мифа для жителей Российской Федерации.
1: Путин объявил одностороннее прекращение огня на День Победы, видимо, рассчитывая на взаимность со стороны Украины, но не дождался ее. Не стоит называть эту инициативу перемирием, пишет политолог Иван Преображенский.
2: А можно уже как-то не повторять за кремлевской пропагандой, что Путин предложил перемирие на День Победы? Первое. Перемирие – это когда две стороны договорились. А тут одностороннее прекращение России огня, чтобы вообще-то спокойно парад свой провести. Второе. Какой день и какой победы? Все празднуют, и теперь даже Украина, День Победы над нацизмом и окончание Второй мировой в Европе 8 мая. Разве в этот день Путин хочет прекратить огонь? Нет, ему нужен его праздник 9 мая. Трансляция парада будет показывать российскую оккупационную армию в Украине. Причем тут вообще Вторая мировая. Это милитаристский праздник современной России. Пусть в аду, в общем, горит со своим односторонним прекращением огня на 9 мая. И не надо, как попугаи, за ним повторять.
1: Шизофреническое предложение о прекращении огня на 9 мая откомментировал в стихах Дмитрий Быков в программе «Classic News» на канале «Breakfast Show».
14: Бандеровцы, убийцы, людоеды, нам тошно обращаться к вам, но, блядь, нам надо провести парад победы. Нельзя ли в это время не стрелять? Мы знаем, это выглядит нелепо. У нациков не просят доброты, но важный день. Но главное же скрепа, явите понимание, скоты. Конечно, мы бы справились и сами. Товарищ Трамп помочь нам тоже рад. Но черт возьми, победа-то над вами. В каком-то смысле это ваш парад. Смеяться стыдно, хватит святотатства. Давайте уж признаем не темня. Когда б не стали вы сопротивляться, мы вас бы победили за 3 дня. Ну, не за 3, ну ладно, за 4. У нас крутой верховный командир, он лично замочил бы вас в сортире, когда бы вы вступили в наш сортир. Уже и так парад мы сократили. Наш мавзолей не превращайте в тир. Когда б мы сразу Киев захватили, то сколько уцелело бы квартир. Мы гуманисты. Нас учить не надо. Вас выкормили наши же соски. Хотя бы во время нашего парада вы можете по-братски, по-людски. Ведь праздник у людей. Надели цацки. Гуляние на улицах Москвы. Когда мы убивали вас по-братски, мы вас любили искренне, чем вы. Когда зимой мы честно вас бомбили, чтоб месяц наконец зашел до зя, мы вас гораздо более любили, чем вы, взрывая наши НПЗ. Но украинец, видно, тот же чурка. Напрасно мы стреляем столько лет. Как можете понять вы наши чувства? У вас такое чувство, волки, нет? Довольно зла. Не упадайтесь бунем. Поймите драму русской страны. Нам кажется, что Гитлер нас бы понял. Не зря его фуражки мы верны.
1: Конечно, Украина на такое не пошла бы. Нельзя упускать шанс превратить 9 мая в день унижения Путина, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
0: Разумеется, для Украины особого смысла в этом перемирии нет. Это не украинский пропагандистский праздник, а российский. Киев не делает на нем никакого акцента. Получается, что Путин пытается через Трампа убедить Зеленского дать ему сохранить лицо. Конечно, будет очень странно, если Зеленский на такое согласится. Ну, только если Трамп очень-очень сильно надавит. Нет, так как война ведется не только на поле боя, но и на политическом и пропагандистском уровне, конечно, Украина максимально заинтересована в том, чтобы заставить Путина отменить парад или прервать его. Это будет удар по имиджу Путина, который сам превратил День Победы в ежегодную кульминацию патриотической пропаганды, наполнил эту дату актуальным политическим смыслом. Если теперь сорвать парад, апофеоз этого праздника, это будет ударом в самое сердце пропагандистских нарративов Кремля. О какой же победе можно говорить, если приходится бежать с парада и прятаться в бомбоубежищах? Ну разве это похоже на поведение победителей? Но и сам по себе тот факт, что Путину приходится выпрашивать перемирие. А сам парад, если и состоится, то в урезанном виде, при отключенном интернете, мобильной связи, многое говорит о том, каких «побед» в кавычках на самом деле добился Путин. И таким образом, 9 мая, который был идеологическим козырем Путина, начинает играть против него самого.
1: Мобильный интернет в этот день власти действительно собрались отключить, чем наверняка отдельно порадует россиян, иронизирует политолог Александр Кынев.
3: Традиционно на майские праздники в Москву и Петербург приезжает большое количество гостей из других регионов России и из-за рубежа. Отключить на эти дни в крупнейших городах мобильный интернет и лишить не только горожан, но и многочисленных туристов комфорта и привычных сервисов – это сделать такой отдых по-настоящему незабываемым, а само настроение – нереально праздничным.
1: Украинские комментаторы только злорадствуют. Станислав Бунятов.
5: В 2022 году россияне планировали провести парад в Киеве, а теперь не могут в Москве. Кринж.
1: Заодно у россиян появится лишний повод задуматься, что же такое происходит, комментирует на своем канале публицист Александр Демченко.
15: Но как ни крути, друзья, все это играет не в пользу Путина. Они, конечно, могут придумать все, что хотят, достать любые консервы, любые пленки, показать любому населению. Но население Российской Федерации, и к этому их тоже приучил Путин, привыкло к победобесию. Оно получило давно эту пилюлю, этот, скажем так, яд, который они потребляют каждый год. И Путин их к этому приучил. Каждый раз парад, каждый раз рассказы о войне. Каждый раз непосредственно это техника. Каждый раз агрессия в заявлениях. Каждый раз угрозы кому-то. Они должны это получить, и они этого не получают. А если не получают, то кто в этом виноват? Кто виноват в том, что больше нету зрелищ? Виноват вождь, которого расшатывают на этой пальме. И вождь не справляется. Они понимают прекрасно теперь, что вождь ослаблен. И действительно, да, он не слаблен 100%, но Путин ослаблен. Причем находится, наверное, в одной, ну, в самой ослабленной позиции за многие и многие годы. Такого не было с начала полномасштабных военных действий, как есть сейчас. Он очень сильно ослаблен. И это прекрасно все понимают в Кремле и около Кремля. И те, кто его шатают, и те, кто пытаются сделать так, чтобы его не шатали.
1: А в некоторых блогах мечтают увидеть совсем другое шествие. Твиттер «Острый перец».
2: Желаю на 9 мая увидеть не парад на Красной площади, а езду на лафете. Вот это действительно будет праздник.
1: С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». Много лет подряд я рассказывала вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. К сожалению, теперь я с вами прощаюсь. Но остается рубрика «Цитата свободы» на сайте свобода.орг, которую будут вести мои коллеги. Спасибо всем, кто много лет меня слушал. Может быть, мы еще встретимся в эфире. Не скучайте.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
2: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
3: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт» речь пойдет о восприятии фантастики Рэя Брэдбери русскими читателями. Русские читатели страстно любили американских писателей. Русских писателей безмерно уважали американские писатели. Различие весьма существенное. Но особенно разительным она становится, когда мы спускаемся с вершин, населенных классиками, от Эмерсона и Тора до Фолкнера и Сэлинджера, и переходим к жанру уже не любимому, а обожаемому – к фантастике. В мое время ее география была весьма причудливой и зависела от отдельных гениев. В Польше – великий Лем, в России – несравненные Стругацкие, в Японии – оригинальный Шикоба Аба. Но с Америкой проще, нам нравилось все и поделом. Тщательно отобранные, старательно переведенные, изумительно оформленные, например, эстонским авангардистом Юло Соостером, сборники были валютой книжников. Американские авторы не подозревали о размахе своей популярности в России, пока перестройка не привела их туда. Даже не патриарх Айзек Азимов, а его меньшие собратья оказались кумирами, вроде мексиканских сериалов, но с гораздо большим основанием. Скажем, Клиффорд Саймак просто очаровал нас своим «Заповедником гоблинов». Ну а Роберт Шекли был и остается среди первых на пьедестале, и я счастлив, что успел ему об этом написать, когда сам перебрался в Америку. Сегодня эту панораму на русском книжном рынке изрядно испортило нашествие посредственного импорта в дурных переводах. Но мое поколение с нежностью вспоминает библиотеку юношества и твердо знает, что ее открыл Рэй Брэдбери. Тем приятнее, что когда на первой полосе «Нью-Йорк Таймс» появился снимок со следами марсохода, под фотографией стояла подпись «Марс Брэдбери Лэндинг». Так назвали место высадки в честь фантаста, всего месяц не дожившего до этого события. Сборник «Марсианские хроники», вышедший в 1950 году, не только сделал знаменитым 30-летнего автора, но и вывел страстно любимый им жанр, фантастику, из подросткового гетто. Взявшись за планету, которая издавна считалась законной добычей воображения, Брэдбери создал чисто американский миф. Его «Марс» – еще один новый свет, очередная попытка начать с чистого листа, последний шанс исправить ошибки. Проблема в том, что земляне, какими изображал их Брэдбери, не уймутся, пока чужая планета не станет неотличимой от своей. Лирическая проза Брэдбери не укладывалась в шаблон технологической фантазии, которая со времен Жюля Верна развивала одну и ту же схему – изобретение и шутка. Брэдбери указал фантастике новые пути и увел ее в настоящую прозу, не отрываясь от вымысла, фантастического допущения и иной реальности. Вывернувшись из-под иго жанра, он четко обозначил свою цель. «Меня часто просят предсказать будущее», – писал он, – «но я-то хочу предотвратить его». Об этом, выпущенный в 1953 году центральный шедевр его огромного канона, насчитывающий более 600 произведений, это «451 градус по Фаренгейту». «Моя ровесница» – эта книга сопровождала меня всю жизнь. Чем старше мы с этим романом становились, тем актуальнее он казался. В «Антиутопии» Брэдбери легко прочитывался тоталитарный кошмар страны, избавившейся от книг. Рэй Брэдбери так резко повысил их метафизическую стоимость, что мы, советские читатели, видели в нем изобретателя и апостола самиздата. Возможно, сам Брэдбери об этом и не подозревал. Его-то волновала Америка, в которой, судя по книге, разворачивался смертельный конфликт между культурой и маскультом. Я впервые задумался об этом, когда перечитывал «Фаренгейта» на службе, в пожарной охране, где подрабатывал студентом. Там, не умея играть в домино, я всю смену читал, в том числе Брэдбери. Его герой носил такую же каску, как я, но начальник у него был начитанный. «Я начинен цитатами, всякими обрывками», — сказал Битти. «У брандмейстеров это не редкость». Адвокат дьявола, зловещий брандмейстер, играет у Брэдбери роль великого инквизитора. Он завалил на себя груз знаний, чтобы они не мешали остальным бездумно и счастливо смотреть телевизор. Для него библиотека не хор умов, а хаос мнений, и прочитанное лезет из брандмейстера потоком отрицающих друг друга изречений. Книги отравляют его жизнь, и он ищет смерти как избавление от навязанных ими противоречий. Самое поразительное, что вопреки многим другим классикам научной фантастики, «Фаренгейт» вновь стал жгуче актуален сегодня, когда идет война между видеократией и письменным словом. Самоучка Брэдбери, который, по его признанию, всему обязан публичной библиотеке Лос-Анджелеса, страстно защищал книги. Характерно, что центральный положительный герой, кочующий по многим его сочинениям, библиотекарь, профессия, само существование которой теперь попало под сомнение. О том, как Рэй Брэдбери вместе с когортой американских фантастов входил в сознание российской читательской аудитории, рассказывает новый эпизод цикла Владимира Баринова «Муза на импорт».
1: Рэй Брэдбери начинал в эпоху, когда фантастика была одной из разновидностей дешевого чтива – палп-фикшн, и его ранние рассказы ничем от этого чтива не отличались. Фантастика повзрослела вместе с ним. Он стал одним из отцов жанра в том виде, в каком мы его знаем и любим.

0: Как это часто бывало с иностранными писателями, с критикой на произведения Брэдбери советский читатель познакомился раньше, чем с самими произведениями. В первом же номере нового журнала «Иностранная литература», он вышел в июле 1955 года, была опубликована статья Елены Романовой под названием «О некоторых явлениях в послевоенной литературе США». В числе этих явлений автор называет роман Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Естественно, статья эта предельно политизирована. Вот цитата из нее. В фантастическом вымысле Рэя Брэдбери многое наивно, многое спорно, глубоко неверна мысль автора, будто в сохранении культуры заинтересована только интеллектуальная верхушка общества. Но основная идея повести продиктована уверенностью в том, что политика истребления книг и других ценностей культуры враждебна интересам человечества. Сколь не мрачна картина, нарисованная писателем, он верит в конечную победу разума и культуры над их врагами, временно захватившими власть. Характерна убежденность автора в том, что одиночка бессилен, а коллектив непременно победит, если он видит перед собой исторически оправданную цель. В следующем, 1956 году, роман «451 по Фаренгейту» вышел сразу отдельным изданием по-русски, всего через 3 года после выхода в Америке. По тем временам это очень быстро. В издательстве «Иностранная литература» в переводе Татьяны Шинкарь с предисловием Александра Казанцева, номенклатурного советского фантаста, писавшего про козни мировой буржуазии. Разумеется, Брэдбери сразу же начали приспосабливать к целям советского агитпропа. Цитирую. Это работы разных авторов. Брэдбери возвышается над несчетной толпой американских фантастов, символизируя собой идеалы добра и гуманизма в стране, где зло приобретает все большую силу. Брэдбери предостерегает человечество середины 20 века от безумия атомной войны и вместе с тем от всепожирающей погони за наживой во имя мертвечины механизированного комфорта. Брэдбери не хочет мириться с обесчеловечиванием людского существования, с уничтожением духовных ценностей, со звериными законами современных джунглей. Такими бессмысленными цитатами можно было бы заполнить всю передачу. Ну, просто партийная характеристика в выездную комиссию райкома. Странно, что не наградили Ленинской премией мира. Я беседую о Рэе Брэдбери с историком, доктором философии, знатоком и любителем фантастики Любовью Куртыновой. Люба, на какую почву на самом деле упало это зерно? Я имею в виду Фаренгейт. В какую интеллектуальную атмосферу роман попал у них и у нас?
1: Я бы не стала его называть ни писателем-фантастом, ни писателем фэнтези. Я бы взяла на себя такую смелость и назвала бы его пророком. Это очень громкое слово, это слово серьезное, за него надо нести ответственность, но в случае с Брэдбери, я думаю, это слово вполне имеет смысл, потому что Брэдбери писал, судя по всему, по вдохновению, которое он защищал, отчаянно защищал во всех своих произведениях, как человеческое право. Право на интуицию, право на вдохновение, право на иррациональные предчувствия, право на некие необъяснимые желания и поступки, которые он совершал, когда писал свои романы. Он написал вещи, которые сейчас у нас на глазах совершаются, он написал их в подробностях, как ни один другой фантаст. Он написал детали, которые нельзя было предвидеть, нельзя было ощутить. Он не заморачивался с тем, чтобы писать, как это произойдет, как не заморачивался пророк Исаия, который говорил, на руинах городов ваших будут селиться совы, не объяснял, как это произойдет. Брэдбери описал то, что происходит сейчас. Советский читатель и американский читатель читали 2 совершенно разные книги. Для советского читателя это был роман о тоталитарном государстве, который запрещает книги, которая их жжет. Это было напоминание, конечно же, и о нацизме, и о сталинизме, и о вообще тоталитарном государстве, в котором, допустим, главный герой становится жертвой провокатора. Для американского читателя это была совершенно другая книга. Это была книга, которая посмела американцам, которые в то время пребывали на вершине своего благоденствия. Америка больше никогда не узнает таких благодатных времен, как те, когда вышла книга 451 по Фаренгейту. Это было самое богатое, самое счастливое, самое успешное поколение за всю американскую историю. Вот этой Америке Брэдбери задал вопрос, а вы счастливы? И именно поэтому этот роман произвел такой фурор, потому что на самом деле американцы того времени совершенно не задумывались на эту тему. Что такое счастье и счастливы ли они? Этот вопрос прозвучал как гром среди ясного неба. И герой сначала говорит, конечно, счастлив. Когда он первый раз слышит вопрос, он отвечает, ну, конечно, у меня все есть. А потом он понимает, он приходит домой, и начинается разматывание этого бесконечного клубка, который происходит рано или поздно у любого человека, который думает о своей жизни. И он понимает, что он несчастен, он глубоко несчастен, его жизнь абсолютно пуста. Для советского читателя, на самом деле, это была поразительная книга, которая, с одной стороны, подтверждала все то, что писала газета «Правда». Можете кидать в меня тапками, если хотите, но да, с одной стороны, она подтверждала все то, что писала газета «Правда» о бездуховности американского общества и капиталистического мира, а с другой стороны, она писала о том, что происходило, что было знакомо каждому советскому человеку, о тоталитарном государстве, о преследовании инакомыслящих, о запрете на мысли о преступлении.
0: «Марсианские хроники» были написаны раньше «Фаренгейта», в 50-м году, но в СССР эти книги вышли в обратном порядке. Первый перевод «Марсианских хроник» выходит в 63-м году. Публикуется он в рижском журнале «Наука и техника» в 6 номерах подряд. В 65-м появился перевод Льва Жданова, в котором все мы эту книгу и читали. Я думаю, первоначальное восприятие «Хроник» было связано с успехами космонавтики и с энтузиазмом по этому поводу. Как нам объясниться с внеземной цивилизацией? Это была популярная тема дискуссий в Советском Союзе за неимением более насущных проблем. Космонавт Алексей Леонов пишет предисловие к одному из сборников Брэдбери. Космонавт Георгий Гречко ведет телепередачу «Этот фантастический мир». Они эксперты по фантастике на том основании, что там дело происходит в космосе. Мне кажется, хроники воспринимались прежде всего в этом романтическом аспекте. И на Марсе будут яблони цвести. Хотя Брэдбери вопросы марсианского сельского хозяйства волновали в последнюю очередь. Это первый поверхностный слой восприятия. На самом деле марсианские хроники были переведены и изданы уже в совершенно другой стране. 65-й год – это еще оттепель, хотя Хрущева уже нет. Советская фантастика тоже взрослеет. Если в 50-е Иван Ефремов и братья Стругацкие писали коммунистические утопии, то 64-й – это «Трудно быть богом», 65-й – «Хищные вещи века», 66-й – «Улитка на склоне». Ефремов пишет в те годы «Час быка». Начальство начинает с подозрением присматриваться к прежде безобидному жанру. Люба, чем хроники были для Брэдбери и чем они стали для нас?
1: Что такое марсианские хроники? Он их писал всю жизнь практически, по крайней мере, большую часть своей сознательной жизни как писателя. Он в этих хрониках отстаивал, яростно отстаивал право человека на иррациональные ощущения, на мистику, на веру, на то, чтобы быть какой-то своей части животным.
0: Я думаю, это не только право, но и потребность в тайне, в страхе перед неизвестным. Любили же мы в детстве читать страшные книжки под одеялом с фонариком.
1: Человечество не может справиться с Марсом. Первая экспедиция на Марс оканчивается идиотским поражением, только потому, что ревнивый муж марсианки, который, они все там обладают телепатией, узнает о виртуальном романе его жены с земным астронавтом и убивает экспедицию, состоящую из двух человек. Вторая экспедиция погибает аналогичным примерно образом. Одна за другой экспедиции на Марс пропадают без вести, потому что Марс побеждает людей иррациональным началом. Люди прилетают с логикой и встречают иррациональное начало, с которым они не готовы иметь дело, вообще не готовы. Человечество подавило в себе эмоции, человечество боится своих животных или того, что оно считает животными инстинктами. Как пишет Брэдбери пишет поразительные вещи, то, что сейчас фактически стало бы материалом для передовиц многих газет и онлайновых изданий, как, условно говоря, либерального, так и, условно говоря, консервативного толка. Брэдбери пишет, мы имеем массу меньшинств, которые всегда боятся быть ущемленными, мы имеем массу меньшинств, у которых есть свои интересы, и мы всегда имеем большинство, которое боится тьмы. Мы не можем рисковать, поэтому мы запрещаем все, что не угодно тем, кто так или иначе считает себя обиженным. Это монолог одного из астронавтов, попавших на Марс. Это потом повторяется в «Фаренгейте» еще более четко.
0: Я процитирую, это рассказ «Ашер-2» о человеке, который построил на Марсе дом гнетущего страха по рассказу запрещенного на Земле Эдгара По и устраивает там бал в стиле Воланда. Началось с малого, с песчинки, еще в 50-х и 60-х годах. Сперва ограничили выпуск книжек с карикатурами, потом детективных романов, фильмов, разумеется. Кидались то в одну крайность, то в другую. Брали верх различные группы, разные клики, политические предубеждения, религиозные предрассудки. Всегда было меньшинство, которое чего-то боялось, и подавляющее большинство, которое боялось непонятного. Будущего, прошлого, настоящего. Боялось самого себя и собственной тени.

0: продолжаем новый выпуск авторской программы «Гиннес. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт» речь идет о восприятии фантастики Рэя Брэдбери русскими читателями.
1: «Конец марсианских хроник» — это земная семья, которая прилетает на Марс, потому что Земля разрушена, и там больше невозможно жить, там нет правительства, которое могло бы осуществлять руководство согласно здравому смыслу и ответственности за то, что оно делает. И на самом деле это чистый экклезиаст. Род приходит и род уходит, и возвращается ветер на круги своя. Земляне смотрят в воду марсианского канала, и отец семьи говорит: вот, вы хотели увидеть марсиан, вот они. Его сыновья, их трое, смотрятся в воду марсианского канала и видят там марсиан. Все начинается по новой. Что из них получится, мы не знаем. Но это люди, которые бежали от цивилизации, которая запрещала им быть, фактически запрещала им быть людьми.
2: Не забудем, что «Фаренгейт» заканчивается цитатой из «Апокалипсиса» – «видением нового Иерусалима». «По ту и по другую сторону реки – древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Между прочим, в одном из интервью, ему тогда было уже 90 лет, 2 года до смерти оставалось, его спросили, кем бы он стал, если бы не стал писателем. И он ответил: проповедником. А потом уже в шутку добавил: я был бы отличным папой. Меня бы звали Папа Брэдбери. Ну вот такой вопрос возникает в связи с «Фаренгейтом». Герой романа Гай Монтак встречает в финале группу людей, которые стали живыми книгами. Они помнят наизусть Библию, Платона, Свифта, Шопенгауэра. Ну а где же «Молот ведьм», «Майн кампф», «Протоколы сионских мудрецов», наконец? Они сами решили, что эти книги плохие, вредные?
1: Да, действительно, это очень такой каверзный вопрос. Во-первых, как любой пророк, я уже сказал, пророк не обязан описывать в точности, как именно города ваши разрушатся и совы поселятся на их развалинах. Это не его дело. Его дело предсказать, чем кончится, если вы будете продолжать вести себя так, как вы ведете сейчас. И вообще пророк может изъясняться так, что его никто вообще не понимает. От этого он и перестает быть пророком. Мое личное мнение, что если бы сейчас произошла некая такая ситуация, аналогичная тому, что описано Брэдбери в «Фаренгейте», то первыми, конечно, организовались бы, конечно, религиозные деятели, то есть те, кто помнит наизусть Библию и Писание. Вторыми, после них были бы читатели фэнтези, фантастики или детективных романов. Вот эти люди точно собрались бы в общество, их было бы много, они несли бы традицию, передавая ее из уст в уста. Любителей Достоевского, Толстого, Шекспира, Махабхараты и Упанишад. Кстати говоря, любителей Упанишад тоже могу гарантировать, что было бы. Индологи люди совершенно сумасшедшие. Наверняка есть те, кто помнит Упанишады, если не целиком, то, по крайней мере, частями.
2: Булгакова множество людей помнит практически наизусть и общими усилиями легко восстановят текст. Есть люди, разговаривающие фразами из Зощенко, из Высоцкого.
1: Есть люди, которые разговаривают цитатами из Стругацких. Вот, кстати, последователи Стругацких наверняка организовались бы очень быстро. Вот за них можно не беспокоиться. Эта литература не пропадет. Толкиенисты, господи боже мой, на всех языках. Это была просто международная организация.
2: И, наконец, третья главная книга Брэдбери. В 1967 году я открыл первый номер журнала «Пионер» и увидел там начало «Вина из одуванчиков» в переводе Эдварды Кабалевской с прелестными иллюстрациями Евгения Медведева. А потом приходит второй номер «Вокруг света», который я тоже выписывал, и там тоже отрывок из «Вина». И в том же году повесть вышла отдельной книгой в издательстве «Мир». Это была первая книга Брэдбери, какую я прочел и был сразу же очарован, покорен. Это неизъяснимая прелесть, радость и горечь. Все одновременно. Там не было ничего похожего на мою тогдашнюю жизнь, но это было даже не то, что про меня. Это как будто я сам написал.
1: «Вино из одуванчиков» — это золотой эликсир, к которому стремились алхимики. Это то алхимическое золото, на самом деле. Это чистое, концентрированное ощущение счастья, которое он пережил, сумел переработать внутри себя. И в минуты, когда все больные зимой, когда противно, страшно, черно, холодно, бабушка идет в подвал, достает оттуда бутылку, в которой разлит этот золотой нектар, и дает всем понемногу, и сама наливает себе рюмочку и тоже его выпивает. Это то, что возвращает себя к жизни.
2: Когда я впервые приехал в Америку, это было в 91-м году, я все искал аптеку, какая описана у Брэдбери. Аптеку, которая пахнет не больницей, а лимонадом и ванилью, куда люди приходят не за лекарствами, а поболтать, пообщаться, поесть мороженого. Таких аптек в Америке уже нет. Но это не важно. Городок, описанный Брэдбери, вмещает в себя всю Вселенную со всеми ее добрыми и злыми сторонами.
1: «Вино из одуванчиков», я считаю, это самое серьезное философское произведение Брэдбери. Прежде всего, нужно иметь в виду, что это очень плотная проза. Там просто каждое слово имеет значение. Хотя читается это все легко, и кажется, что рассказы эти чуть ли не детские. На самом деле, это роман о жизни и смерти, о любви и войне, о том, как жизнь начинается и чем она заканчивается, о том, что такое счастье. Для Брэдбери является символом счастья это вот такое алхимическое золото, которое человек может получить только абсолютно не техническим, как бы нет технологии, которая позволила бы это вино из одуванчиков произвести раз и навсегда одинаковым способом. Оно каждый раз разное. И оно противопоставляется техническому способу такой так называемой виртуальной реальности, о которой в этом романе тоже пишется. Есть изобретатель, который для того, чтобы порадовать жену, изобретает машину счастья. И когда в нее, в эту машину входит его жена, она плачет, она понимает, что виртуальная реальность – это абсолютно не то, что может принести человеку счастье. Она говорит, что когда я только мечтала о том, что мы поедем куда-нибудь в Париж или увидим какие-то неизвестные нам города, я была более счастлива, чем я счастлива сейчас, потому что теперь я вижу, что это все обман. Вот это фальшивое технологическое счастье, которое человечество стремится получить во что бы то ни стало, и которое представляется чрезвычайно важным, для Брэдбери это символ разрушения человеческой души. Жизнь – это риск, это непредсказуемость. И только из непредсказуемости, из риска, только из...
2: Из страха.
1: Да, разумеется, из страха. Там мальчики, это мальчики, это подростки. То есть Брэдбери голосом подростка описывает момент, когда человек осознал, что он жив. В начале книги он осознал, что он жив. Потом он осознал, что бывает смерть. Потом он осознал, что бывает старость. Он осознает, что бывает любовь. Потом он сам чего-то не умирает. Потом он понимает, что жизнь — это не правило, это не свод каких-то... привычек, и жизнь — это текучий поток, в который нужно войти и которому нужно довериться.
2: В своих интервью, бумажных и телевизионных, Брэдбери старательно создавал свой публичный образ. Образ вечного ребенка. Ну, по трезвому размышлению, это не так уж здорово. В конце концов, блажен, кто вовремя был молод, блажен, кто вовремя созрел. И его неприязнь к хай-теку, компьютерам, смартфонам, к реалити-шоу, которое он придумал в Фаренгейте, его нежелание садиться за руль или летать самолетом – это все тоже поза, часть образа. Но все искупается безмерным талантом и точностью прогноза. Он ведь сказал, книги не обязательно сжечь, достаточно просто перестать читать. Именно это с нами и случилось.
1: Допуская то, что Брэдбери был пророк, а самому себе не всегда понятный, он мог нести любую ахинею в своих интервью. Он может говорить о непонятных языках, он может давать глупые интервью, он может прикидываться ребенком, он может прикидываться стариком. Он на самом деле вообще не имеет никаких обязательств перед окружающим его обществом, кроме тех, которые на него возложил его собственный пророческий дар. А он этот дар полностью воплотил в своих произведениях.
2: Интервьюер однажды спросил его, если бы вам пришлось стать живой книгой, как в «Фаренгейте», какую бы книгу вы хотели запомнить? Он сказал, книгу рассказов Эдгара По.
1: Да, за Эдгара По он бился всю свою жизнь, бился в каждом своем практически произведении. Именно потому, что он видел, что его современники, предвидел, что его потомки утратят способность войти в ту тьму, которая находится внутри каждого человека. Он это повторяет в разных рассказах. Люди стали бояться тьмы. Они хотят спать при свете. Из этого проистекает и запрет инакомыслия, и все прочие запреты. Но главное, что Эдгар По вытаскивал на свет то страшное, то чудовищное, то необъяснимое, мистическое, иногда совершенно запредельное, что живет в каждом человеке. И он помогал человеку преодолеть вот эту вот тьму, которая находится в каждом из нас.
2: Между прочим, в другой раз, когда его спросили, кем бы он стал, если бы не стал писателем, он тогда был помоложе, он ответил «magician». По-английски это не только фокусник, иллюзионист, но и маг, чародей, волшебник, волхв.

С нами была историк и философ Любовь Куртынова. Мы слушали музыку Джерри Голдсмита к сериалу «Призрак дома на холме», голливудский студийный симфонический оркестр, дирижер Сэнди де Крессент, запись 99 года, пьесу «Марс» из симфонической сюиты Густава Холста «Планеты», Государственная академическая симфоническая капелла России, дирижер Геннадий Рождественский, запись 2013 года, и фрагмент концерта Франсиса Пуленко для органа, литавр и струнных, Филадельфийский оркестр, дирижер Кристоф Эшенбах, партия органа «Оливье Латри», 2006 год.

Говорит Радио Свобода. Вы слушали выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в новом эпизоде цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт» речь идет о восприятии фантастики Рэя Брэдбери русскими читателями. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа, друзья.

0: со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Говорит Радио «Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
9: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Андрей Амальрик. «Нежеланное путешествие в Сибирь». Главы из книги. Сегодня 17 часов свободы. Ведущая Татьяна Вербицкая. Эфир 9 мая 1971 года.

Вы слушаете передачу из цикла «Неизданные произведения советских авторов». Сегодня мы продолжим чтение главы «17 часов свободы» из книги Андрея Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь». Книга помечена автором 1966-67 годом. Главы из этой книги мы передаем без ведома и согласия ее автора. В предыдущих главах этой книги говорилось о том, что Андрей Амальрик был взят под надзор, а потом и арестован, фактически за знакомство с иностранцами, но официально ему было предъявлено обвинение в тунеядстве. Амальрик не имел постоянной работы, так как ухаживал за своим инвалидом отцом. После знакомства с документами, на основании которых он был арестован, Амальрик убедился, что это были доносы жильцов коммунальной квартиры, в которой он жил. Написав опровержение суду и просьбу о назначении ему защитника, Амальрик вернулся в камеру предварительного заключения в Могильцевском переулке. Однако вскоре он был переведен в Бутырскую тюрьму. Амальрик подробно описывает распорядки, заведенные в тюрьме, и сидевших с ним различных арестованных бытовиков, много раз сидевших и на опыте знавших сравнительные преимущества различных лагерей и тюрем. Совершенно неожиданно для него Амальрик был освобожден из тюрьмы, и следователь дружески сказал ему, что дело его прекращено. Сидя с Амальриком в легковой машине, следователь все же задавал ему наводящие вопросы и не говорил, куда же, собственно, они едут. Недоверчивый Амальрик был уверен, что его везут на Лубянку или в КГБ, и вспоминал дело Александра Гинзбурга, который в 1960 году выпустил несколько номеров журнала «Синтаксис» со стихами молодых советских поэтов, еще не публиковавших свои произведения в официальных журналах. КГБ

Тогда немедленно занялся Гинзбургом, и он был обвинен чуть ли не в антисоветской пропаганде. Но так как в журнале ничего антисоветского не было, дело Гинзбурга было прекращено, но власти не потеряли к нему интереса. Чтение главы «17 часов свободы» продлится сегодня приблизительно 27 минут и начнется через 15 секунд.

0: конце 1963 или в начале 64 года Гинзбург познакомился с одним из гидов выставки американской графики в Москве и попросил у него несколько книг по американской культуре на его выбор. Тот дал Гинзбургу несколько книг разного содержания на русском и английском языках, в том числе книги политического характера, как, например, «Новый класс» Милована Джиллеса. Не знаю, разобрался ли сам Гинзбург в этих книгах. Во всяком случае, их видели у него некоторые его знакомые и даже просили почитать. Пока один из них, один из тех людей, кто делает комсомольскую или иную официальную карьеру и в то же время трется из любопытства в квази-художественных кругах, не донес на Гинзбурга в КГБ, что он якобы занимается распространением антисоветской литературы. 15 мая 1964 года у Гинзбурга был обыск. Изъяли несколько книг, а его самого арестовали. На допросах с ним обращались, по его словам, сурово. Говорили, что за распространение подобных книг он понесет суровое наказание. Но на четвертый день пребывания на Лубянке он был внезапно вызван из камеры, без каких-либо объяснений выведен из тюрьмы и отпущен на все четыре стороны. Затем он уже привлекался только как свидетель по анонимному делу о распространении антисоветской литературы. Этот случай я и имел в виду, когда выше говорил о либерализме КГБ. Дело этим, однако, не ограничилось. Измученный постоянной неопределенностью своего положения, Гинзбург решил написать письмо в ЦК КПСС с просьбой, чтобы КГБ оставило его в покое и чтобы он получил возможность спокойно работать и учиться. Когда он показал мне это письмо с довольно резкими нападками на разные промахи КГБ, то я ему такое письмо посылать отсоветовал, считая, что ЦК за него не заступится, а госбезопасность будет разозлена. «Если уж ты хочешь писать письмо в ЦК, — сказал я, — то напиши письмо, лояльное по отношению к КГБ, и покажи его своим следователям, как бы желая посоветоваться, посылать это письмо или нет. Так что адресованное ЦК, это письмо в сущности будет направлено КГБ и будет говорить в твою пользу». Не знаю, послушался бы Гинзбург моего совета, но ему то же самое посоветовали его адвокат по старому делу и известная писательница и журналистка Фрида Вигдорова, которая незадолго перед тем пыталась спасти от высылки поэта Бродского, а теперь приняла участие в судьбе Гинзбурга. Я был несколько лет знаком с Вигдоровой, и потому мы с Гинзбургом вместе зашли к ней и разговаривали с ней в помещении, где она принимала посетителей, как депутат райсовета. Я упоминаю об этом потому, что по странной иронии судьбы, несколько ранее, в том же самом помещении, напротив здания МООП, был завербован для слежки за мной мой сосед по квартире Валерий Жаховский. Если эта комната для депутатского приема параллельно использовалась как место вербовки и встреч с осведомителями, то значит там наверняка был установлен микрофон, и все разговоры записывались.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушаете чтение главы «17 часов свободы» из книги Андрея Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь». Книга помечена автором 1966-67 годом. Продолжаем передачу.
0: Таким образом, Гинзбург начал писать новые варианты письма, которых я уже не читал. Однако и здесь ему изменило чувство меры. Оно, так сказать, в другую сторону. И в окончательном варианте письма он написал, что в случае чего он даже готов дать ответ своим доброжелателям на Западе, полагая, что это останется всего лишь риторической фразой. Вообще, к сожалению, у нас иногда можно видеть, как люди, в той или иной мере находящиеся в оппозиции к официальным направлениям в искусстве и потому не пользующиеся признанием у нас, но вызывающие интерес за границей, вдруг в своих каких-либо вынужденных или желаемых контактах с властями принимают демагогически жалостливый тон, говоря: «Обратите, мол, только вы внимание на нас и наше искусство, и мы про иностранцев сразу же забудем и на них наплюем». Естественно, что и начальство этот ход, шитый белыми нитками, нисколько не обманывает, и по отношению к иностранцам оказывается крайне некрасивым, поскольку хороши они или плохи, но их интерес для молодого русского искусства – большая поддержка. Вот Гинзбург и стал в известной степени жертвой этих настроений. А когда опомнился, было уже поздно. Сотрудники КГБ уцепились как раз за эту фразу и сказали: «Ну что ж, прекрасно, вот и ответьте через какую-нибудь советскую газету». Гинзбург, не отказываясь прямо, всячески это дело оттягивал. Так продолжалось почти год. Я последние месяцы перед своим арестом Гинзбурга не видел и полагал, что он либо совсем письма в газету не напишет, либо напишет такое, какое ни в коем случае не удовлетворит КГБ. Я ему на такой вариант в наших прежних беседах указывал. Однако потом я узнал, что буквально через неделю после моего выхода из бутырской тюрьмы в вечерней Москве все же появилось письмо Гинзбурга в нужном КГБ духе. Сам я его не читал и читать не стану. Появилось, как я надеюсь, не без прямых угроз и нажима на Гинзбурга. Многие друзья от Гинзбурга отвернулись, и он оказался в самом фальшивом положении. Осенью этого же года были арестованы Даниэль и Синявский, а в феврале 1966 года состоялся суд над ними. Считая приговор суда несправедливым и вообще весь процесс затеянным из соображений политической конъюнктуры, Гинзбург начал собирать материалы об этом процессе, чтобы в целом познакомить с ними советскую общественность и оказать тем самым поддержку Даниэлю Синявскому. Делал он это, как я думаю, в значительной степени с тем, чтобы реабилитировать себя в своих собственных глазах и в глазах своих друзей после некрасивого письма в вечернюю Москву. Из материалов процесса он составил так называемую «Белую книгу», которую передал Верховный суд СССР, в ЦК КПСС, в КГБ, из которой хотел, видимо, познакомить московскую интеллигенцию. Один из экземпляров этой книги неизвестным путем попал за границу, где, как я слышал, будет издан. Власти отнеслись к Гинзбургу с той же неумной жестокостью, что и к Синявскому с Даниэлем. 17 января 1967 года у него был сделан обыск, а 23-го его арестовали. Его арестовали довольно некрасивым образом, в традициях плаща и кинжала. Его схватили возле дома около 12 часов ночи, а его мать услышала только сдавленный крик под окнами. Сейчас, когда я пишу эти строки, он находится в Лефортовской тюрьме, и по его делу ведется следствие. Одновременно по Москве было сделано еще несколько обысков и арестовано в общей сложности около 10 человек. Аресты эти возбудили много толку в Москве. Говорят, что это, мол, меры политической чистки, предпринимаемые властью перед празднованием 50-летия Октябрьской революции. Если это действительно так, то довольно дико отмечать актами насилия 50-летие революции, целью которой была ликвидация векового насилия сильных над слабыми.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушаете чтение главы «17 часов свободы» из книги Андрея Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь». Продолжаем чтение.
0: Ничего этого, разумеется, я не мог еще знать, когда майским днем 1965 года ехал с двумя молодыми следователями, как я думал, в сторону Лубянки. По крайней мере, я был уверен в одном, что мне там, в отличие от Гинзбурга, не будут предлагать какого-либо публичного отречения от своих пьес или от своих друзей, поскольку ни я, ни мои пьесы все равно никому не известны. Однако мы ехали не на Лубянку. Сделав разворот, машина свернула на Садовое кольцо, и мы подъехали к зданию суда, где я разговаривал с Яковлевым. Я понял, что Избегнув суда как уголовник, я возвращаюсь к положению тунеядца. В коридоре мы встретили Яковлева, который поклонился мне даже с некоторой почтительностью, но быстро прошел мимо. Как я узнал потом, он имел неприятности из-за необоснованного возбуждения уголовного дела. Впоследствии ему вообще пришлось уйти, и вместо него главным судьей стал Чигринов. К этому Чигринову, тогда еще не главному, меня и провели. Мой следователь вошел к нему в кабинет, а я с его спутником остался в маленьком судебном зале. Он спросил меня, что за узелок у меня в руках. Я сказал, что хлеб и сахар на всякий случай. Тот сказал примерно так. Вот, мол, до чего человека довели. Раз даже выходя из тюрьмы, он берет с собой на всякий случай тюремную пайку. Я же, глядя на сидевшего в стороне милицейского старшину, который был уже наготове вести меня опять в КПЗ, подумал, что это не лишняя предусмотрительность. Мы поговорили еще немного о тюремных обычаях, и тут меня позвали в кабинет. Кабинет был маленький, собственно, это совещательная комната. За столом сидел Чигринов, здоровенный мужчина лет 50, с черным кожаным протезом вместо руки. Напротив, мой следователь, который с Чигриновым, видимо, пререкался, а сбоку, на диванчике, двое людей с торжественными лицами. Один постарше, на вид рабочий, другой помоложе, с круглым лицом комсомольского активиста. «Я, когда прочитал ваши пьесы, — начал Чигринов, обращаясь ко мне, — долго думал, что же это за человек, который мог такое написать, и никак не мог себе представить». Мне рассказывали, что вы человек сдержанный, вроде бы даже не глупый. Правда, неожиданно заключил судья, с прической под Керенского. Меня этот оборот очень удивил. Я лет с 15 всегда стригся коротко, чтобы длинные волосы не мешали, как и многие мои сверстники, нисколько не думая при этом о Керенском. Но такое передергивание, как я скоро понял, было вообще любимым приемом Чигринова. Всех обстоятельств разговора с ним я уже не помню. В тот момент я был взволнован такой переменой в моей судьбе, как прекращение уголовного дела и внезапный выход из тюрьмы. Главным образом судья говорил не о том, работал ли я или не работал, а о моих пьесах. Пьесы эти он очень обругал и назвал их антисоветскими. Я возразил, что не считаю их антисоветскими. А когда он спросил, какими же я их считаю, я ответил, что советскими. Этим ответом судья был очень раздражен. Я считаю их советскими в том смысле, что они написаны советским гражданином и являются хорошим или плохим явлением советской литературы, а не политическим памфлетом, направленным за или против существующих в советской стране порядков. Затем судья перевел разговор на живопись. Что, мол, за картины я собираю? Среди них есть картина «Один рубль» просто антисоветского содержания. Она изображает советский рубль, падающий в море, то есть те же малограмотные рассуждения, что и у дружинников. Я ответил, что никакого падающего в море рубля тут нет, а просто автор этой картины испытал на себе некоторое влияние поп-арта, направление для которого характерны отстранение и гиперболизация обыденных предметов, а потому так гиперболически изобразил на картине обычный рубль. Судья вроде бы удовлетворился этим объяснениями.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушаете чтение главы «17 часов свободы» из книги Андрея Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь». Автор пометил книгу 1966-1967 годом. Продолжаем чтение.
0: Меня несколько удивило такое бесцеремонное обращение со словом «антисоветский», особенно для юриста. Это слово у нас в стране не является нейтральной квалификацией тех или иных политических симпатий или же просто бранным словом. Этим словом применительно к каким-либо писанием или высказыванием, в Уголовном кодексе квалифицируется деяние, наказуемое тюремным заключением до 7 лет. Если судья находил мои пьесы антисоветскими, то как честный юрист он должен был бы возбудить против меня соответствующее судебное дело. Если же он находил, что оснований для возбуждения подобного дела нет, то он и не должен был называть их антисоветскими. Мои пьесы были названы антисоветскими, и в официальном постановлении судьи Яковлева, которым против меня было возбуждено судебное дело, но по обвинению в порнографии. Выходило, что по существу меня обвиняют в одном, а формально хотят судить за другое. Обвиняют в писании антисоветских пьес, а хотят судить в одном случае за порнографию, а в другом за то, что я не работаю. Там, где допускается такая юридическая игра, ни о какой законности не может быть и речи. Затем судья спросил, как, по моему мнению, со мной надо теперь поступить. Я ответил, что надо немедленно отпустить меня на свободу. «А я считаю, — сказал Чигринов, — что вас следует выслать в Сибирь, чтобы вы посмотрели мир собственными глазами, а не из чужих подштанников». Не говоря даже о той хамской форме, в какой Чигринов это сказал, меня удивило, что еще до судебного разбирательства, в ходе которого, собственно говоря, и должно было выясниться, надлежит меня выслать или нет, подпадаю я под действие указа 1960 года или нет, судья уже заранее сообщал мне свое решение, основанное даже не на собранных милицией материалах административного дела, а основанное на знакомстве судьи, а возможно и более высокого начальства, с моими пьесами, никакого отношения к моему трудоустройству не имеющими. После этого я понял, что если Чигринов будет судить меня, и никакие закулисные силы не вмешаются в мою судьбу, как это было с внезапным прекращением уголовного дела, то он даст мне максимальный срок ссылки, то есть 5 лет. Тут Чигринов спокойно заявил, что хочет судить меня прямо сейчас. Я сказал, что я подавал заявление о свидетельнице и об адвокате, и что я настаиваю, чтобы была вызвана эта свидетельница. «Ну да», — недовольно сказал судья, — «вы хотели пригласить какую-то там свидетельницу и адвоката». Тут он назвал фамилию адвоката, хотя я никаких адвокатов не знал и никаких фамилий в своей просьбе на имя Яковлева не указывал. Однако теперь я решил адвоката не требовать, так как подумал, что все равно мне он ничем не поможет, а только еще больше разозлить начальство, которое будет рассуждать примерно так. «Ты, мол, еще сопротивляться нам хочешь, адвоката требуешь, так получай же за это по заслугам». На помощь свидетельнице я тоже нисколько не надеялся, но, как уже писал выше, хотел каким-то образом дать знать о себе. «Напишите тогда просьбу, что просите свидетельницу и отказываетесь от адвоката», — сказал судья. «А то потом будете требовать адвоката». Он стал звонить начальнику 5-го отделения милиции, чтобы тот к завтрашнему утру вызвал свидетельницу. Тот, видимо, возражал, говоря, «Зачем лишние затруднения? Неужели его и так нельзя судить?» На что судья отвечал, что такой, мол, попался подсудимый, крючкотвор. Пишет всякие просьбы. Лучше уж сделаем все по форме. При этом он сказал мне, что раз я вызываю своих свидетелей, он, может быть, вызовет свидетелей со стороны обвинения, то есть моих соседей. Затем он повернулся к двум молчащим людям и суровым тоном проговорил: «А вы можете быть свободны». Те, также молча, встали и, почтительно поклонившись судье, удалились. Я было подумал, судя по их скромному молчанию и командирскому обращению с ними Чигринова, что это какие-нибудь бывшие заключенные, которые решили прибегнуть к покровительству Чигринова наподобие щипача Пушкина, которому протежировал Яковлев. Но, как выяснилось, это были народные заседатели, вместе с которыми Чигринов судил меня. Вслед за ними мой следователь, который со своим спутником присутствовал при нашей беседе с Чигриновым, попросил выйти меня, и между ним и судьей начался разговор, скоро перешедший в громкий спор, который, как я понял, касался суда надо мной. Через некоторое время они появились от судьи, громко говоря, что будут звонить своему начальству, и, не попрощавшись со мной, раздраженно вышли из зала. Тут судья опять потребовал меня к себе и, обратясь к появившейся откуда-то унылой женщине, секретарю суда сказал: «Напишите по форме, что Амальрик Андрей Алексеевич обязуется завтра явиться на суд в 11 часов утра, а он пусть подпишет». «У нас и формы такой нет, я не знаю, как писать», — сказала секретарь суда, недовольная, что кого-то хоть на одну ночь отпускают на свободу. Но я сам написал такую расписку и вручил ей, так как мне хотелось подышать вольным воздухом хоть несколько часов. Судья отпустил дожидавшегося меня старшину и сказал, что сейчас я свободен, но чтобы завтра приходил точно к 11 утра. Таким образом, он делал либеральный жест, предназначенный, видимо, не для меня, а для молодых следователей, с которыми он только что поскандалил. Эти молодые люди, в свою очередь, сделали жест по отношению к судье, который, впрочем, вышел комом. У них была машина, и судья еще при мне попросил их подвести его. Теперь же, так раздраженно уйдя, они сами демонстративно пошли пешком, а своего шофера послали к судье. Между тем шофер этот, еще когда мы ехали из тюрьмы, жаловался, что его рабочий день кончился, и его очень задержали сегодня. И вот он, крайне раздраженный, входит в судебный зал и спрашивает: «Где здесь Чугунов или какой-то Чугуев?» «Где вы видите, чтобы было написано Чугунов?» — вскипает самолюбивый судья. Действительно, на его двери написано «Судья Чигринов». «Не знаю, Чугунов там или Чигринов», — отвечает злой шофер, «но мне этого типа велели куда-то везти, а я с утра не ел, и мой рабочий день давно кончился». «Как так кончился?» — закипел еще пуще судья. «У меня вот еще не кончился». Я не стал ждать, чем кончится скандал, и поскорее ушел.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушали чтение главы «17 часов свободы» из книги Андрея Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь». Автор пометил книгу 1966-1967 годом.
2: Эфир 9 мая 1971 года.
3: 3, 2, 1, 0, ignition, lift off.
4: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
2: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Генерал Григоренко в защиту историка Александра Некрича. Письмо в редакцию. Эфир 9 мая 1972 года.
1: Годовщина Победы обязывает нас к определенной теме. Сегодня Тамара Петрова, Никита Морозов и Владимир Апошнин в передаче «За гласность, за гражданские права» познакомят вас с письмом генерала Григоренко, в котором заслуженный военный специалист опрокидывает многие ходячие представления о начале Отечественной войны.
5: В октябре 1967 года генерал Григоренко послал редакции журнала «Вопросы историка ПСС» письмо, в котором брал под защиту книгу историка Некрича «1941 год, 22 июня».
6: Обратите внимание, почти всегда письма генерала Григоренко официальным инстанциям пишутся в защиту того или иного человека, впавшего в немилость. Данное письмо генерал Григоренко заглавил «Сокрытие исторической правды, преступление перед народом».
7: А написано это письмо по такому поводу. Книга Некрича «1941 год, 22 июня» вышла в 1965 году. И поначалу была очень хорошо принята критикой. Но в 1967 году в журнале «Вопросы истории КПСС» вдруг появилась статья генералов Деборина и Тельпуховского, утверждавших, что книга Некрича содержит заведомую неправду и тем прямо способствует буржуазным фальсификаторам истории. Статья этих двух генералов взволновала Григоренко, увидевшего в ней зловещее сходство с погромницами 1937-1938 годов. Вот в защиту Некрича, на которого нападали генералы Деборин и Тельпуховский, и выступил Петр Григорьевич со своим письмом в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС».
8: Это письмо поразительное. Оно опрокидывает многие привычные, ходячие представления о начале войны и о том, что случилось в ее первой неделе. И главное, почему так случилось. Ну, основной вопрос. Был ли Советский Союз готов к войне? Не только нынешние противники сталинщины, но ведь даже сам Сталин считал, что Советский Союз, как миролюбивая нация, не был подготовлен к войне. В народе ходило мнение, что, мол, вся жизнь на вобле прожита, а пушек-то не нажито. Генерал Григоренко в своем письме утверждает, что это не так. Вооружение Советского Союза к началу войны было не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, чем в Германии. Генерал Григоренко приводит таблицу. Если к началу войны в Германии было 190 дивизий, а в Советском Союзе всего 170, то танков в Советском Союзе было около 15 тысяч, а в Германии немногим меньше 4 тысяч. Видите разницу? Боевых самолетов у Советского Союза было около 9 тысяч, у Германии 3,5 тысячи. Затем генерал Григоренко проводит качественный анализ вооружений и приходит к выводу. Количественный и качественный анализ соотношения сторон убедительнейшим образом свидетельствует, что ни о каких материальных преимуществах противника не может быть и речи. Так утверждает в своем письме генерал Григоренко. Аналогичные сведения можно найти и в других источниках.
6: Утверждения генерала Григоренко разбивают привычное представление о неподготовленности Советского Союза к войне. Но тогда ведь должно же быть объяснение, почему в первые же дни армии противника продвинулись на сотни километров вглубь страны. Обычно указывают на неожиданность удара, на глухоту Сталина к предупреждениям.
8: И тут генерал Григоренко дает объяснение, исключающее всякие идеологические толкования. Сталин был глух к предупреждениям, никому не верил. Это так. Но Григоренко пишет. До нападения на нашу страну Германия совершила нападения на Польшу, Бельгию, Голландию, Данию, Норвегию, Грецию, Югославию. И везде она нападала внезапно, вероломно, нарушая международные договоры. И везде прием действий был один и тот же. Внезапный удар по аэродромам с целью уничтожения авиации на земле и удар танковыми клиньями на нескольких направлениях. Затем стремительное развитие этих ударов при массированной поддержке авиации. Разве имело право наше руководство не считаться с мировым опытом? Это утверждение генерала Григоренко в корне меняет дело. Если Сталин не верил многочисленным донесениям о том, что Гитлер готов напасть на Советский Союз, то опыт всей разгромленной Европы чему-то ведь должен был научить командование, по мнению Григоренко.
7: Но какое командование? Ведь к тому времени был уничтожен костяк, основа армии, пишет генерал Григоренко, перечисляя уничтоженных Сталиным генералов Тухачевский, Уборевич, Якир и огромное количество других. Это был костяк, основа армии нового типа, пишет Григоренко. И именно по этому костяку был нанесен сокрушительный удар. При этом были ликвидированы не только люди, подверглось уничтожению и дело, которому они отдавали все свои силы и незаурядный военный талант. Была выкорчевана созданная ими военная наука, сломаны и выброшены те научные принципы, на которых зиждилось до этого строительство вооруженных сил. Чему могли учить своих подчиненных новые кадры, когда все, чему учили до сих пор, признавалось вредительским, пишет генерал Григоренко. Как видите, И тут он идет дальше, чем шел, скажем, Хрущев в своей секретной речи на 20-м съезде. Новые кадры, пришедшие на место расстрелянных, независимо от того, каковы они были, не смели опираться на опыт и учения неугодных Сталину военных специалистов. А создавать новые теории уже не было времени.
8: Хуже того, они даже не слыхали о новых способах вооруженной борьбы, писал в своем письме генерал Григоренко. Что же получилось? К началу войны наша авиация продолжала размещаться весьма скученно на старых, давно и хорошо известных Германии аэродромах. Эти слова генерал даже подчеркнул в своем письме. Перед самой войной сняли с вооружения 45-миллиметровую противотанковую пушку и противотанковые ружья. Несколько раньше была снята с производства только что созданная нашими замечательными конструкторами многоцелевая 76-миллиметровая пушка ЗИС. Укрепленные районы вдоль старой государственной границы, построенные в 30-е годы, были не только разоружены, но и уничтожены. Вдоль новой границы начали строить новую полосу укреплений, но вели строительство столь неторопливо, что к началу войны ничего готово не было. И дальше генерал Григоренко приводит некоторые просчеты командования, которые он называет более «мелкими просчетами», в кавычках. Свыше половины войск Западного особого военного округа дислоцировалось в районе Белостока и западнее, то есть на территории, которая глубоко вклинивалась в территорию противника. Противнику стоило лишь нанести встречные удары у основания нашего вклинения, и окружение становилось полным. Получается, что мы сами загнали эти войска в мешок. Созданные для войны запасы вооружения, боеприпасов и других материальных средств разместили вблизи от государственной границы, даже впереди вторых эшелонов военных округов. С началом войны противник, естественно, сразу захватил почти все эти запасы.
6: Все это писал генерал Григоренко в письме в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС». Так как именно в этом журнале появилась статья генералов Деборина и Тельпуховского с уничтожающей критикой книги историка Некрича о первых днях войны. В своем письме генерал Григоренко защищает Некрича от несправедливых упреков фальсификации истории войны.
8: Письмо генерала Григоренко разделено на главы. В 9 главе он пишет о том, что произошло в первые дни войны. В течение первых 3-5 дней мы лишились до 90% своей авиации. Аэродромы это были точно известны противнику. На пути войск противника, пишет дальше Григоренко, благодаря гениальному предвидению вождя и учителя, все в кавычках, оказались лишь незначительные силы пехоты, очищенной не только от танков, отправленных на формирование мехкорпусов, но и от артиллерии, зенитных средств и саперов, находившихся в это время далеко в тылу, в своих специальных лагерях и на полигонах.
7: Да, еще несколько раньше генерал Григоренко описывал мудрые распоряжения командования. Перед войной танковые батальоны стрелковых дивизий расформировывались и обращались на формирование механизированных корпусов, пишет генерал Григоренко. Расформирование прошло очень быстро, а формирование затянулось. Поэтому генерал дальше и писал о пехоте, очищенной от танков и артиллерии.
8: При этом начать воевать приходилось без дозволения вождя, пишет дальше генерал Григоренко. Москва, как известно, только через 6 часов после начала гитлеровской агрессии дала, наконец, разрешение на открытие огня, а войска открыли его сразу, как только увидели врага. Гибельность положения возрастала тем более, что, потеряв разум, сталинский режим не утратил своей свирепости. За инициативу, которая не понравится вождю или ближайшему его окружению, можно было лишиться головы. Генерал напоминает и о других мудрых распоряжениях Сталина. Войска, выдвигаемые из глубины страны, из тыла, на закрытие брешей, пишет Григоренко, получали распоряжение расстреливать предателей, открывших фронт врагу. И вот героев, людей многие дни и ночи, беззаветно сопротивлявшихся и с трудом прорвавшихся к своим, встречали выстрелами. А на следующий день те, кто расстреливали, сами попадали в окружение, и в дальнейшем их могла ожидать судьба только вчера ими расстрелянных. Но тех, кто уцелел, в покое не оставили. Для них была изобретена, как позорное пятно на всю жизнь, презрительная кличка «Окруженец».
7: Существует представление, будто Сталин все-таки поступил мудро, заключив союз с Гитлером. Этим, мол, он выиграл оттяжку войны на 2 года. В главе 10 своего письма генерал Григоренко перечисляет, что же именно Сталин успел за это время сделать. Отодвинуть границу на запад, уничтожив поспешно всю огромную, дорогостоящую старую оборонительную линию. Расформировать танковые батальоны стрелковых дивизий и начать формирование мехкорпусов. Сосредоточить мобилизационные запасы в угрожаемой близости от границы. Снять с вооружения 45-миллиметровые противотанковые пушки и противотанковые ружья, а с производства 76-миллиметровую пушку ЗИС. Упрятать в тюрьму ряд ведущих конструкторов вооружения и боевой техники, а некоторых даже расстрелять, в том числе авторов впоследствии знаменитой «Катюши». Вот что, по мнению Григоренко, успел Сталин сделать за 2 года оттяжки войны.
6: В 12 главе, озаглавленной «Кто же виновники?», генерал Григоренко считает бесспорным виновником Сталина и возглавлявшееся им правительство.
1: В передаче «За гласность, за гражданские права» вы прослушали выдержки из письма генерала Григоренко в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС». В передаче участвовали Тамара Петрова, Никита Морозов и Владимир Апошнин.
2: Эфир 9 мая 1972 года. «Золотой запас свободы. 1 мая в СССР и на Западе». Фельетон Леонида Пылаева. Эфир 9 мая 1972 года.
9: «Владыкой мира будет труд».

0: Каждая передача этой серии посвящена актуальным вопросам, связанным с положением рабочего класса в Советском Союзе. У микрофона автор передачи Леонид Пылаев.
1: В Советском Союзе, как известно, существуют два рабочих праздника. 1 мая и 7 ноября. 7 ноября 1917 года рабочие приобрели собственное царство, о котором впервые послереволюционные годы писали: «Царству рабочих не будет конца». А 1 мая появилось задолго до революции, как праздник надежд и чаяний рабочих на новую светлую жизнь без эксплуатации и угнетения. В первомайских лозунгах, призывах нынешнего года ЦК КПСС посвятил 1 мая один единственный лозунг, а именно: «Да здравствует 1 мая, день международной солидарности трудящихся в борьбе против империализма, за мир, демократию и социализм». Таким образом, получилось, что рабочие Советского Союза в свой собственный праздник лишились возможности открыто заявлять о своих нуждах, о своих желаниях и требованиях правительству в деле дальнейшего улучшения их производственной и личной жизни. Наоборот, партии и правительства в своих призывах обращались к рабочим с требованием, чтобы они боролись, развивали, улучшали и совершенствовали. Странная метаморфоза пролетарского праздника, не правда ли? А ведь как было в прошлые времена? Вот газета «Известия» рассказала 2 мая о том, как в канун 1 мая под Курском в 1904 году происходила маевка пролетариев того времени. Чтобы нынешние рабочие ярче представили обстановку празднования 1 мая тех лет, рабочих локомотивного депо города Курска в этом году пригласил старый подпольщик снова на лесную полянку под Курском. Там перед комсомольцами рабочими выступил ветеран партии, бывший секретарь губкома комсомола Никулин. А электромонтер депо Анатолий Гранкин зачитал листовку, выпущенную к 1 мая 1904 года. В этой листовке были слова, зовущие к объединению, организации и дисциплине, требующие свободы слова и печати. А ведь если говорить откровенно, на чистоту, то ведь и сейчас рабочие Советского Союза могли бы кое-что сказать о свободе слова и печати спустя 68 лет после той маевки под Курском. Не так ли? Больше того, если мы сравним празднование 1 мая у нас и в капиталистических странах, то сравнение, как вам не покажется странным, будет далеко не в пользу рабочих Советского Союза. Приведу один конкретный пример. Как праздновался 1 мая в этом году рабочими Западного Берлина? Это празднество передавалось по телевидению, и по существу буквально миллионы немецких рабочих были его участниками. Метод празднования совершенно новый, необычный и, я бы сказал, весьма прогрессивный, до которого в Советском Союзе до сих пор не додумались. А жаль. Так вот, как же выглядел этот праздник рабочих? В огромном дворце спорта в Западном Берлине собрались 15 тысяч представителей трудящихся. А на трибуне, вы подумаете, что на трибуне восседали ораторы и произносили пропагандные речи и лозунги. Да ничего подобного. За стол уселись 6 представителей рабочего класса и начали дискуссию о положении рабочего класса в своей стране. Ораторы в коротких речах и репликах вносили конкретные предложения об участии рабочих в управлении производством. Нравилось капиталистам или не нравилось, но они должны были выслушивать критику в свой адрес со стороны трудящихся. А критика была, честно говоря, очень и очень обстоятельной. Я лично слушал ее с каким-то особенным удовольствием и некоторой болью в душе из-за того, что в рабочем государстве, в таком как Советский Союз, ничего подобного уже не было примерно с 1925 года. Дискуссия длилась примерно час, а после на сцену вышли самодеятельные музыканты и певцы, которые в песнях напомнили о необходимости бороться за мирную жизнь без какой бы то ни было угрозы новой мировой войны. После маленького своеобразного концертного отделения за столом снова заняли место желающие высказать все, что накопилось у них в сердце и душе. Но на этот раз участниками дискуссии были не мужчины, а женщины. Особенно мне запомнилось выступление одной из женщин, которая, как мне кажется, очень остроумно прошлась по адресу мужчин. А сказала она примерно следующее. «Я очень много читала о всевозможных археологических раскопках и находках. И что же получается? Оказывается, много тысяч лет тому назад женщин изображали как богинь, красиво одетых и разукрашенных в драгоценности. Мужчины изображались охотниками, рабочими, заботящимися о красоте женщин. А что происходит сейчас? Я не знаю, стоит ли разъяснять моим слушателям, что 15 тысяч участников своеобразного первомайского празднества аплодировали и смеялись. Я не знаю, стоит ли разъяснять, что все сказанное участниками дискуссии дало солидный повод для размышлений и миллионам трудящихся, сидящим у телевизоров, и капиталистам, которым тоже будет над чем задуматься, чтобы в будущем проявлять заботу о тех, кто трудится на их фабриках и заводах, учитывать их мнения и требования. Как видите, в капиталистической стране вовсе не нужно было опасаться полиции, чтобы перед лицом миллионов телезрителей высказать свои мысли вслух. Ведь праздник-то рабочих, так пусть они в этот день и подытожат свои успехи в борьбе за свои права. А успехи эти, нужно сказать, не маленькие. Приведу опять-таки один пример. На каждом предприятии Федеративной Республики Германии имеется производственный совет, избранный самими рабочими. И этот производственный совет по своему статуту имеет право вмешиваться в дела, приказы и распоряжения дирекции предприятия, касающиеся как самих рабочих, так и производства. Достижения немалые. Больше того, как известно, в Германии работает очень много иностранцев, греков, испанцев, югославов, итальянцев и других. Казалось бы, что рабочая сила из другой страны, конечно же, должна быть более бесправной, чем немецкие рабочие. Но вот что произошло на одном из заводов в Штутгарте, где 60% рабочих иностранцы. Там, в производственный совет, вошло подавляющее число иностранных рабочих, и даже председателем совета избран не немец. Вот вам и пролетарии всех стран, соединяйтесь. В социалистических странах в день 1 мая рабочие несут лозунги с требованиями руководителей партии к рабочим, а в капиталистических – лозунги и требования, которые выдвигают сами рабочие. Странный диалектик получается. Вы не находите? А пока спасибо за внимание. До следующей программы.
2: Вы прослушали передачу «Рабочие и социализм в СССР».
3: И в завершении программы короткая рубрика Галины Зотовой. «Они поют под струнный звон». Эфир 14 мая 1972 года.

0: Они поют под струнный звон. Сегодня в нашей серии выступает Юли Ким. Итак, первая песня «Братск».
1: По эстакаде движутся машины. На автостраде слышен водосброс. Давай присядем, мы с тобой мужчины. Давай закурим пачку папирос. Струятся струи в свои перемычки, толкая ротор в жесткие бока. Давай закурим от единой спички. Давай закурим, вот моя рука. На двухконсольном кране я работал, когда сломалась там одна консоль. Еще недавно я по фене ботал, а вот теперь я братский новосел. Немногие гуляли в нашей шкуре, но мы живем и сдержанно молчим. Давай присядем и давай закурим. Пойдем в сторонку, там поговорим.
0: Вторая песня Юлия Кима «Как я искал грибы».

0: И третья песня Юлия Кима «Распогодилась погода».
1: Распогодилась погода специально для пути. Все готово для похода. Сядь на поезд и кати-кати-кати-кати-катись, катись подальше от начальства и хлопот. Труднее ему без нас, а нам наоборот. Успокойтесь, мамаши, не волнуйтесь ни о чем.

0: далеко.
1: Это пел Юлий Ким. Составила и вела передачу Галина Зотова. До новых встреч, друзья!

«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит. У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления, и влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя». Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображают

0: пронесется мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
1: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирало, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришлось с Холокоста, понятие «never again», не должно это повториться никаким образом. У музея террора и музея ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше можно говорить про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
3: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
3: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондами, достоверно неизвестно.
4: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом, о том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру, о том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета Новая Сорбона, историком и музеологом Владиславом Стафом.
3: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так и было всегда или это когда-то началось?
2: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве. И как раз тогда начались уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются всевозможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывались, это прежде всего было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар, это был, конечно, Пермь-36, когда в 13-м году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея. И, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным, и он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей Пермь-36, который создавался в 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы мы видим еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
3: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
2: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там музей ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей политссылки в разных частях Сибири. В мире есть

0: очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самого фигуры Сталина на политсылку в Томской области, на севере Томской области. Вот эти музеи, безусловно, сталкивались. И в 90-е годы нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то в них вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенская, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом в сибирской деревне и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, вот такой Ленин все и так знают, притом вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы и нулевые потребовали какого-то поиска новой постсоветской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому, что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, и обменов музейщиков, историков, антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российским руководством.
1: В таком случае музеи, они какую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто хранилище каких-то вещей, артефактов, места свидетельств, или музеи – это производители смысла в том числе?
0: Безусловно, музеи – это производители смыслов. Если мы говорим именно про память, то, собственно, музеи памяти, у них в целом главная концепция – это не российское изобретение. Музеи памяти массово возникают в Европе после Второй мировой войны, где главная идея, что это не только рассказ об истории. Это показательно того, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что приходит с Холокоста, понятие «never again» – никогда больше. То есть не должно это повториться никаким образом. И если мы говорим про музеи памяти, они создавались так, таким посылом, как и многие военные музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать, значит, масштаб разрушений, судьбы человеческих жизней. Как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и в Германии, и не только. Если говорим про музеи террора, музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие проявления, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы там, про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие их позиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельный полигон на самом конце Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
1: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
0: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как, начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. Собственно, в каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология и пытались рассказывать как минимум с разных точек зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после Русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, кривеческие музеи начинают там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, хотя музеи советского быта сейчас есть в довольно многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории и наследия, которую нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
1: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
0: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в сути мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
1: А как часто в таком случае музеи становятся не просто хранителями памяти, а ретрансляторами какого-то официального мифа, который выгоден текущим властям?
0: Достаточно часто. Можно посмотреть на то, как по-разному происходит музеификация самых разных исторических событий. Если мы говорим про музеи памяти, в первую очередь, конечно, самые известные — это музеи Холокоста, которые находятся далеко за пределами Европы и за пределами той географии, где, собственно, сами были преступления нацистов во Второй мировой. Есть музей Холокоста, самый известный еще, например, в Вашингтоне, в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо. А есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример — это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезнакоберт, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались, кажется, закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу. Есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающий про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был геноцид армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в засушливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
1: Для вас конкретно что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
0: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антонов Овсеенко, сын революционера Антонова Овсеенко, который, собственно, участвовал в русской революции 17-го года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антонов Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по обществу память, где выходила критическая рецензия Рогинского насчет на его труды и так далее. В 90-е годы Антонов Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет, но там не сложилось, и в итоге он разругался тщательно с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, священный ГУЛАГу, тем более Антонов Овсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей создавался еще на Петровке, потому что Антонов Овсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающий о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой-то степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музеев памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений. Правда, там ряд ряд проектов были приостановлены. Хотя в 2023 году, благодаря фонду памяти, основанному при этом музею истории ГУЛАГа, был открыт заново больше экспозиции следственной тюрьмы НКВД в Томске. В ноябре 2024 года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились, кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. Вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, в самом туда ходить, а потом можно будет и закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что музей истории ГУЛАГа просто решили переделать в музей памяти, при том памяти геноцида советского народа. Времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа теперь это уголовное преступление.
1: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
0: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. А в Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала. И в центре города в Екатеринбурге есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто в 17 году была вторая маска скорби после Магадана, по Эрнсту неизвестному. Ну и кроме того, в Екатеринбурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе — это прямая угроза для, даже не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей 36 в Пермском крае. Оттуда часто водят экскурсии с жертвами политрепрессий и пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя этот музей переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
2: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
0: Музей приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал. То есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. А чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях. И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовой структуры в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского в Академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздних советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно, ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось масштабное вторжение в Украину в 22-м году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал деталь, которую раньше не знал. В Перми 36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря ГУЛАГа, а потом поликолонии для диссидентов, был украинский поэт Василь Стус. Он довольно мало известен в России, но он хорошо известен в Украине, есть у него названы улицы и так далее. И он как раз умер в 80-е годы в этой колонии. И тут, например, вскрылось просто, а кто отправил Стуса в эту колонию? Кто был его адвокатом? Который, по сути, был человеком, кто сделал все, чтобы Стуса засадили как можно больше срок. Это был Виктор Медведчук, тот самый кум Путина, впоследствии которого обменивали на азовцев. То есть люди, которые участвовали в репрессиях позднего СССР, они в основном массе своей еще живы. И в этом плане, если ГУЛАГ это все-таки было давно, 30-е, 40-е, 50-е годы, то вот позднее советское время, получается, что очень многие люди, кто сейчас находится у власти, они непосредственно принимали участие в этих репрессиях, и, конечно, для них это очень неудобная часть их биографии, которую они не очень бы хотели популяризировать.
1: Можно сказать, что именно поэтому в современной России память о репрессиях, и особенно вот о позднесоветских репрессиях, оказывается более уязвимой, чем память о каких-то победах и военной славе, иногда, в общем, довольно сомнительной, когда всплывает, что история о каких-то военных победах буквально выдумана с начала до конца. Но при этом есть невыдуманные истории репрессий, и память о них проще стереть, так?
0: В какой-то степени да, конечно. Государственная политика, особенно после 2013-2014 года, довольно наглядно показывает, как государство последовательно, шаг за шагом, ограничивает доступ к этой теме, а теперь просто начинает ее массово уничтожать из публичного поля. В 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, и когда многие были отвлечены, кто-то радовался, кто-то, наоборот, был в полном ужасе от происходящего, было событие, которое стало довольно мало замечено. А именно то, что Владимир Путин подписал указ о том, чтобы на 30 лет продлить невозможный доступ в архивы, связанные с делами ОГПУ, КВД, КГБ, ФСБ. И когда, например, на территории Украины были открыты все архивы еще при Порошенко, я помню, как реагировал на это российский МИД. Они очень осуждали это решение. И дальше был некоторый компромисс, что да, хорошо, про ГУЛАГ мы можем говорить, потому что странно его отрицать. По крайней мере, создавать мемориальные комплексы и прочее было возможно. При этом очень последовательно душили мемориал. Помню, возможно, арест Юрия Дмитриева, последствия Сергея Калтырина, собственно, отъем музея 36. Но, тем не менее, был некоторый такой вот нарратив государственный, что вот музей истории ГУЛАГа такое зеркало мемориал, что вот так говорить о ГУЛАГе можно. Теперь выяснилось, что уже и так говорить о ГУЛАГе нельзя, и музей был просто ликвидирован.
1: Это что, страх действующих российских властей перед исторической памятью? В чем проблема-то?
0: Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше можно говорить про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает. Еще довольно часто во многих музеях можно увидеть попытку такой нормализации ГУЛАГа, что да, везде было тяжелое время, да, в 30-е годы было тяжело всем. С другой стороны, можно вспомнить сразу же и Европу. В Германии нацизм, в Италии фашизм, в Испании пришел Франко. Везде были какие-то диктатуры, и да, было время тяжелое, ГУЛАГ ужасный, зато были построены города, дороги, заводы и многое-многое другое. Это некоторая даже героизация заключенных ГУЛАГа, она присутствует не только в России. Я, например, помню, как я был несколько лет назад в Казахстане и как мне в музее Карлага в Долинке экскурсовод буквально с гордостью сказал, что самый дешевый хлеб, который шел на фронт во время Великой Отечественной, шел как раз из Карлага. Такой нарратив встречается и в России. Например, как на Колыме, в Магадане, многие местные жители могут сказать, да, значит, у нас суровый климат, да, ГУЛАГ – это плохо, зато без ГУЛАГа построить Магадан было невозможно, а мы любим свой город, зато теперь мы здесь живем. А то есть попытка нормализации довольно далекого прошлого, как-то более-менее безопасно. А вот если вдруг впоследствии продлят это все на современность, связанное с недоступностью архивов, с нынешними репрессиями, тем, что колонии в нынешней России сейчас повторяют места бывших лагерей ГУЛАГа и колоний для политзаключенных позднего СССР и так далее, вот это уже, правда, оказывается крайне неудобной. И здесь, видимо, российские власти видят потенциальную угрозу для своей легитимности, каких-то неудобных вопросов и прочего, и поэтому решают теперь просто массово все это уничтожать.
1: Насколько вот эта российская ситуация с музеями репрессий, памяти, с мемориальными комплексами, она уникальна? Может быть, вам известны случаи, когда государства другие пытались пересобрать какой-нибудь мемориальный музей или стереть с лица земли какое-то мемориальное место, но общество успешно этому сопротивлялись, и все осталось так, как люди бы хотели?
0: Мне вспоминается скорее даже не конкретный музей, а очень болезненная дискуссия, например, в постсоветской Литве. Хотя такое было не только в Литве, но просто вот из таких довольно громких случаев в странах Балтии советский период считается оккупацией. И когда Красная Армия, как принято в России, освобождает Литовскую ССР, либо оккупирует, согласно литовской версии, после немцев, то литовцы противились советизации. Другое дело, что единственное, что они в целом приняли, что они жертвы. Что, безусловно, так, многие литовцы погибли во время немецкой оккупации, СССР, оккупации, лесных братьев ловили до почти до смерти Сталина, дальше, если не позже, и прочее. А вот впоследствии уже постсоветской Литве всплыл другой нарратив, что литовцы во время оккупации участвовали в Холокосте. Просто евреев почти не сохранилось, и буквально почти всех перебили. А сейчас, например, в центре Вильнюса есть музей памяти, рассказывающий про депортации. Он раньше назывался музей геноцида, геноцида литовского имеется в виду. Как раз он рассказывается про депортации, про советские репрессии, про немецкую оккупацию. А есть параллельно еще Зеленый дом, где рассказывается только о Холокосте на территории Литвы. Эти дискурсы так они нативы, они так толком не смогли пересечься до конца. А если говорить про музеи памяти, которые хотели уничтожить и их сохранили, ну, были случаи разных дискуссий в контексте музеев рабства в Западной Европе или, например, в той же Алабаме, где открыли в 18 году большой комплекс в Монтгомери. Были финансовые проблемы, когда музеи не могли долгое время открыть. Были случаи, когда различные активисты противились созданию того или иного музея. Были противники открытия музея Карлага в Долинке, в главном здании администрации Карлага. Но в целом, чтобы закрыть музеи памяти, наверное, я не припомню.
2: А если экспозицию или музей закрывают, что дальше происходит с теми предметами, артефактами, которые там хранятся? Потому что вот даже сейчас в случае с музеем истории ГУЛАГа пишут, что на хранении в музее остаются только экспонаты, которые считаются частью музейного фонда России, а все остальное чуть ли там просто не выкидывается.
0: Если музей государственный и он по какой-либо причине закрывается, тогда ищется, куда можно эти экспонаты отправить на хранение в другой музей. Архив, склад фондов по разным странам достаточно много. Если про частные музеи, безусловно, это большая проблема, потому что если музей никак не зарегистрирован как частный музей, то после его закрытия, неважно с чем связанного, экспонаты могут просто оказаться на улице и быть выброшены. Да, такие случаи, к сожалению, известны. Закрытие таких музеев, во-первых, потенциальная угроза для экспонатов, во-вторых, конечно, это уничтожение огромного количества работы историков, музеологов, дизайнеров, архитекторов, чиновников, кто создавали эти музеи памяти как институты, и что потом, чтобы их создавать заново, придется все начинать по второму кругу. Меня очень беспокоит судьба артефактов, потому что, когда они находятся в музее, вероятность их сохранности все-таки гораздо выше, чем если они будут находиться в каких-нибудь частных руках, на складах, в антресолях, в гаражах или где-либо еще. Когда мы, например, общались с Виктором Шмыровым, директором музея 36, который создавал этот музей вместе со своей женой, ну, непокойным, к сожалению, когда музей у него уже отняли, он мне прямым текстом говорил, что да, безусловно, это произвол, кошмар и так далее, но я хотя бы спокоен, что мы спасли объекты. И даже если я сам не доживу, по крайней мере, мы этот лагерь сохранили от разрушения. Здесь само здание музея Тори ГУЛАГа не имеет такой большой ценности исторической. Там не было ни одного, насколько мне известно, даже репрессированного этого здания, когда оно еще было жилым. Но при этом судьба экспонатов, безусловно, это то, что вызывает для меня наибольшие опасения, потому что что с ними случится дальше, непонятно. Музей может списать экспонаты в теории, если они представляют никакой ценности, и тогда их могут либо забрать сотрудники, либо просто буквально могут вынести. Но будет ли за это кто-то наказан, если они будут уничтожены? К сожалению, не знаю. А главное, что собирать аналогичные экспонаты заново, в местах лагерей и так далее, очень трудно. ГУЛАГ оставил очень мало артефактов. Многое было уничтожено сразу после закрытия лагерей. Впоследствии очень много было разрушено просто из-за изоляции. Есть вероятность того, что много артефактов просто исчезнут, а, безусловно, это часть нашего наследия советской эпохи, которое хотелось бы как-то сохранить для будущих поколений. Да, есть и другие коллекции, но музей ГУЛАГа имел большую коллекцию самых разных экспонатов, мебели и картин, заканчивая документами, фотографиями, и даже целая лагерная вышка, привезенная из рудника Днепровской, которую они после этого отремонтировали и поставили в саду памяти. Что случится с этими всеми объектами? Увы, большой вопрос, потому что заменить их часто может быть просто нечем.
1: На ваш взгляд, какие музеи текущим российским властям могут показаться также неудобны?
0: Я не хочу давать подсказку никому из ФСБ, кто будет слушать этот эфир. В данном случае не только музеи, ведь в последнее время стали массово сносить мемориальные комплексы. Сейчас только что снесли мемориальный комплекс в центре Томска, около тюрьмы НКВД. Увы, у меня есть некоторые опасения, что, видимо, следующий может быть Соловецкий камень в Москве. Против него давно уже выступает депутат Луговой, не только, что это вообще ненужная, а даже чуть ли не экстремистская символика в центре Москвы. И учитывая, что акция возвращения имен, там проходившая, кажется, правда, ФСБ очень не нравилась около здания Лубянки, и пытались сделать так, чтобы эти все акции были около стены скорби на проспекте Сахарова, но народ туда массово не пошел. Все равно все приходили к Соловецкому камню на Лубянке. Сейчас скорее сносят в основном памятные знаки недружественных стран. Как раз Томск довольно показательная история, потому что там стояли камни как раз литовцам, полякам, латышам, эстонцам, которые как раз оказались против их воли на Томской земле. Видели примеры уже, как убирали украинские камни, например, на полигоне Левашова под Петербургом. Видимо, будут дальше защищать мемориальные комплексы, возможные польские кресты и так далее. Кроме того, был проект, скажем, у Литвы «Миссия Сибирь», когда они ездили по Сибири, восстанавливали памятные места, перезахоранивали ссыльных туда людей во время сталинских депортаций. Это наибольшая, видимо, угроза сейчас, что будут сносить российские власти. Музеи в России пока остаются. Есть региональные музеи. Будут ли их переделывать что-то другое, я не знаю, но уже факт остается фактом. Ассоциации музеев памяти больше нету, фонда памяти больше нету. Либо он будет теперь фонд памяти, но уже для Агентства Советского Народа. Здесь я вот это детали не знаю пока. Музей истории ГУЛАГа больше нет. Мемориал ликвидирован, признан экстремистской организацией. В Томской тюрьме НКВД сейчас директором является бывший ФСБшник. Остаются частные музеи. Правда, частные музеи, проблема в том, что в случае, если хозяин музея перестанет им заниматься, музей может исчезнуть. Уже закрыт музей в Йошкар-Оле, еще до войны, еще в 2018 году. Уже есть некоторая работа по переделыванию прошлого на Соловках, она тянется последние 10 лет. Томск уже тоже, значит, видимо, ждет некоторой информации. И мемориальные комплексы будут исчезать, скорее всего, в ближайшее время. Я очень хочу ошибаться, но оптимизма у меня не так много.
1: Докторант университета «Новая Сорбонна», историк и музеолог Владислав Став был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Говорит «Радио «Свобода»» у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». В 1951 году, за два года до смерти Сталина, 20-летний поэт, студент Московского экономического института Виталий Гармаш написал письмо о положении дел в Советском Союзе. Он надеялся на то, что его рассказ будет опубликован в Соединенных Штатах. Послушайте отрывки из этого документа, дающие представление и об отваге молодого автора, и о его необычной осведомленности.
6: Морозное московское утро. Серебристый иней на елях возле Кремля. Тусклым красноватым блеском отсвечивают плиты Красной площади. Может, это отсвечивает сквозь плиты кровь замученных народов России? Может быть. Но этот отблеск – кровавое предупреждение кремлевским палачам, потерявшим здравый смысл в своих безрассудных планах на мировое господство. Если бы выступила на мгновение из-под плит Красной площади вся кровь, пролитая коммунистическими бандитами за 34 года их диктатуры, в ней захлебнулись бы и великие вожди, растолстевшие на народных хлебах, и их кровавые подручные из МГБ и МВД. Тяжелые плиты мавзолея. Здесь выставлено на показ набальзамированное тело первого коммунистического фараона Ленина. А за стеной в бывшем царском дворце живет новый фараон Сталин, маленький толстый человечек с огромными усами в крикливой, придуманной специально для него форме генералиссимуса. Интересно, что даже Ленин, большую часть взглядов которого разделяет нынешний кремлевский самодержец, вынужден был под давлением фактов рекомендовать в своем политическом завещании 13-му съезду ВКПБ ввиду грубости Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищам. Это вынужден был признать и сам Сталин в 10-м томе своих сочинений. Но послушное Сталину большинство съезда отклонило эту рекомендацию Ленина. Вместо Сталина главным вождем мог бы быть любой из сталинского политбюро. Но дело не в личностях. Дело в том, что коммунистическая диктатура вообще есть ничем не прикрытое насилие над совестью народа, над его политическими и экономическими свободами, насилие над большинством во имя меньшинства, насилие во имя бредовых планов мировой революции. Над зданием Верховного Совета развивается красная тряпка, потерявшая право называться знаменем, обогренная кровью 16 наций, насильственно согнанных в союз республик. На центральных площадях Праги и Варшавы, Будапешта и Бухареста стоят на гранитных постаментах подбитые во Вторую мировую войну советские танки, символы советской диктатуры, оскорбляющие и подавляющие национальное достоинство этих народов. По дорогам Польши и Чехословакии, Венгрии и Румынии движутся новые советские танки. Прикрываясь лживыми знаменами миролюбия, они движутся к границам свободного мира. Коммунизм – это ядовитая змея, ей нужно наступить на горло, прежде чем она бросится на свободолюбивые народы. А в Москве куранты бьют 6 часов. Пронзительные гудки фабрик и заводов прорезаются в тишину. Встают рабочие и бегут на работу, наскоро пожевав черствого сладкого хлеба, сладковатого от добавленного в него солода, бурой жидкости из картофельных отходов, используемой для того, чтобы немного заглушить отвратительный вкус гнилого зерна. И мне вспоминается красная книжонка, небоскреб лжи и фарисейства, проклятая народами России сталинская конституция, книжонка, вполне достойная своего автора. «Народу необходима большая ложь», эти слова принадлежат Гитлеру. С еще большим правом эти слова в виде эпиграфа к своей конституции мог бы поставить вождь совершенно непревзойденный, гениальный по лживости и фарисейству своих слов и полной противоположности своих дел. Статья 125. «Свобода слова, печати, собраний, митингов, демонстраций». Какие красивые слова! В стране большевистской диктатуры эти слова так и остаются словами, наглой насмешкой над вековыми мечтами и чаяниями народа. Советская свобода слова – это свобода коммунистическим агитаторам и пропагандистам день и ночь переливать из одной речи в другую воду словословия вождю и опекаемому им народу. Это свобода выступать с трибуны конференций, собраний и заседаний со сладкими речами в защиту мира, а на деле содержать самую многочисленную армию, топтать землю Чехословакии и Венгрии, Румынии и Болгарии, Польши и Китая, вооружаться и вооружаться, подготавливая новые агрессии против свободных народов. Советская свобода слова – это рупор коммунистическим главарям и чудовищный кляп в рот народа. Советская свобода печати – это бдительный жандармский надзор над газетами и журналами. Это построчная и помесячная оплата наемных барзаписцев Кремля. Это запрещение любой книги, которая не удовлетворяет Политбюро. Запрещение, которое иногда переходит все границы здравого смысла. Пристли и Жид, Гамсун и Синклер и многие другие – вот далеко не полный перечень писателей Запада, книги которых запрещены в России. Но этого недостаточно кремлевским дикарям. Купленные лакеи пера день и ночь выливают помои на голову выдающихся деятелей искусства и политики Запада. Они клевещут на миролюбивый югославский народ, вырвавшийся из кремлевских оков. Они натравливают друг на друга великие русские и американские народы. Они оплевывают свободные южноамериканские республики. Что уж говорить о свободе собраний, митингов и демонстраций, инспирированных коммунистами и обязательных под угрозой репрессий для всех граждан. Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Статья 128. Неприкосновенность жилища и переписки. Из всех статей Конституции эти наиболее кощунственные, и это самая отвратительная насмешка над окровавленным народом, загнанным за колючую проволоку единого русского советского социалистического концлагеря. Сотни тысяч расстрелянных и замученных в тюрьмах, сотни тысяч умерших от голода и истощения сил в концлагерях, сотни тысяч высланных в Сибирь и на крайний север, сотни тысяч, еще переносящих муки за решеткой и за проволокой. По секретным данным, полученным из статистики МВД, ежедневно на территории СССР арестовывается до 1000 человек. В год это составляет более 300 тысяч. И за 34 года большевистской диктатуры число живых и мертвых свидетелей коммунистического террора, на собственной спине почувствовавших неприкосновенность личности, давно перевалило за 10 миллионов. И это только политические заключенные. Жилище и переписка советского гражданина всецело подвластны МВД и МГБ, нарушающих в любой момент и без всякой санкции суда или прокурора их фиктивную неприкосновенность. Бездонная пропасть отделяет слова красной сталинской книжонки «Конституции» от дел, творимых в стране им и его правительством. Когда же придет благословенное утро свободы для народов России? Слишком темна ночь настоящего. Когда же народы России смогут пойти по светлой дороге в светлое будущее? Я обращаюсь с этими вопросами ко всем свободным народам мира, а в первую очередь к американскому народу, к свободным гражданам свободной Америки.
5: Виталий Гармаш полагал, что передает свое письмо журналисту «Нью-Йорк Таймс». Однако этим корреспондентом был сотрудник советской госбезопасности. Вскоре студент был арестован по обвинению в террористических намерениях в адрес руководителей партии и правительства. В 1952 году военный трибунал осудил его на 25 лет лагерей. Наказание Виталий Гармаш отбывал в степлаге в Казахской ССР, в одном из 12 специальных режимных лагерей для наиболее опасных государственных преступников. Именно в степлаге в 1954 году произошло знаменитое Кингирское восстание, в результате которого погибло свыше 400 заключенных. В восстании Виталий Гармаш не участвовал, потому что за несколько дней до его начала был переведен в другой лагпункт в нескольких километрах от Кингира. В 1955 году он был освобожден и полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления. Виталий Гармаш умер в Москве в 2007 году, а вскоре его родственники получили доступ к его делу и сделали копию письма. В редакцию «Радио Свобода» письмо прислал живущий сейчас в Израиле сын Виталия Гармаша Дмитрий. Я попросил его рассказать, под чьим влиянием сформировались взгляды его отца, столь радикально антисоветские.
7: Трудно сказать, потому что он родился в семье военного из Мариуполя. Родители были строители новой жизни. Мама врач, папа военный. Поездки постоянно по военным городкам. И только вот там, к концу 30-х годов они оказались в Киеве. Когда было начало войны, то есть он был мальчиком в Киеве. 10 лет. Потом была эвакуация, Сорочинск, под присмотром бабушки, потому что родители воевали. Папа называл это «жиганское детство». Вот. Ну, видимо, они там были не очень-то под присмотром. И вот после войны дедушку, как военного, направили служить в Москву. И папа уже доучивался со старшего класса. И вот здесь они, видимо, попали в какое-то окружение такой московской интеллигенции. Имен этих людей я не знаю. Он прекрасно знал там, поэзию символистов. Все вот эти революционные книжки были доступны. Он сам писал стихи. А потом еще он ходил в такую тусовку улицы Горького, там коктейль-холл, джаз, эти джазовые, ну, тоже тусовки богемные, значит, музыкальные. Возможно, что он был такой глубокий человек, и внутри него это все вот так сварилось. Я думаю, что из-за занятости родителей он обладал некоторой свободой. Не особо получалось там за ним присматривать, он был такой самостоятельный человек.
8: Интересно, что он был очень хорошо информирован, например, о том, что убит Михоэлс. Это знали только, наверное, чекисты, да, потому что официальная версия была, что он погиб в автокатастрофе. Откуда же он мог это знать?
7: Я знаю, что его одноклассники и, соответственно, родители одноклассников, то есть было такое еврейское общество. Вокруг были евреи, которые, видимо, понимали. И наверное, просачивалось через там сарафанное радио, что происходило с Кировым, что происходило с завещанием Ленина, что происходило с Михоэлсом. От кого-то это было совсем скрыто, но из уст в уста, видимо, это передавалось.
8: Теперь об истории этого письма. Вы говорите, что оно было спровоцировано агентом МГБ. Откуда вы это узнали и каким образом этот агент проник в его окружение и почему он предложил ему написать именно ему это письмо?
7: Понятно, что это палочная система, когда ищутся такие молодые наивные, которые что-нибудь наболтают, а потом из этого можно сделать будет дело. Это понятно, что это происходило в те времена. Я могу судить отчасти по рассказу его друга Эдуарда Хаутского, который описал это в книжке, но он умалчивает о предложение написать текст. Зато это есть в деле, что Виталий связался сам с американским корреспондентом и предложил ему написать текст для публикации в американской прессе о состоянии людей, положении прав человека в СССР. В деле это есть. описывается это просто вот по тексту, что в какой-то момент вот у папы в окружении возник человек по имени Владимир, который любил посещать необычные их рестораны, где играла музыка, там, лациолах и прочее. А как потом оказалось, что это были заведения, где как раз как бы напичканы агентами МГБ. И однажды они там сидели, и к ним подсел вот этот как будто бы говорящий с акцентом человек, который представился корреспондентом «Нью-Йорк Таймс». Они разговорились. И вот здесь говорится у Хруцкого, что корреспондент предложил принести какие-то книжки, поэзию, вот он пропускает эту тему. А в деле как раз написано, что была договоренность, что папа напишет текст для передачи в американскую прессу.
9: Вот как описывает эту историю, не знавший о письме, Эдуард Хруцкий в книге «Криминальная Москва».
10: Как появился в его жизни человек по имени Володя, Виталий Гармаш не может сказать до сих пор. Он словно из небытия материализовался, где-то за ресторанным столом, потом они гуляли по ночной Москве и читали друг другу стихи. Сегодня, когда прошло почти полвека с тех непонятных времен, Виталий вспоминал, что почти ничего не знал о новом товарище, кроме того, что тот читал по памяти всего Есенина. Они гуляли по улице Горького, ходили в пивной бар на Пушкинской площади, любили заглянуть в коктейль-холл и посидеть в «Авроре». Не поужинать, не выпить, а именно посидеть. Было в те годы такое ритуальное действо. Мы приходили в ресторан, одетые во все самое лучшее, брали легкую закуску, сухое вино, слушали музыку, танцевали, трепались со знакомыми. Выпивка и еда нас мало интересовали. Главным было, если ты пришел без барышни, наметить за чьим-то столом хорошенькую девушку и постараться пригласить ее танцевать. А дальше как карта ляжет. Или умыкнуть ее из ресторана, или получить телефон. Иногда возникали так называемые процессы, когда спутники дамы начинали выяснять отношения по формуле «А ты кто такой?» или «Большие процессы», когда начиналась драка. Категорию ресторанных «дручунов» так и называли – процессисты. Новый друг Виталия почему-то не любил наших базовых кабаков «Авроры», «Метрополя», «Гранд-отеля». Он предпочитал Узбекистан, Арагви, кафе «Арарат». Там, безусловно, вкусно кормили, но не было привычной компании. Много позже я узнал, что эти кабаки, славящиеся своей экзотической кухней, посещали дипломаты и иностранцы, живущие в Москве. Поэтому эти точки общепита находились под постоянным контролем МГБ. Однажды Виталий с новым другом Володей решили посидеть. У «Авроры» стояла очередь, и надо было придумывать историю, что в зале ждут друзья, и совать деньги швейцару, поэтому решили идти в Узбекистан. Сели, заказали, разговор не клеился, скучновато было в этом ресторане, да и оркестранты в декоративных халатах и тюбетейках играли какую-то тягучую узбекскую муру. Как к столу подошел одетый во все заграничное, как опытным взглядом московского пижона отметил Виталий, высокий блондин. «Позвольте присесть с вами?» — с легким акцентом спросил он. «Конечно, садитесь», — оживился Володя. Разговорились, выпили. Новый знакомый начал говорить о том, как приятно ему пообщаться с советскими молодыми людьми. Достал удостоверение газеты «Нью-Йорк Таймс», Виталий прочел его фамилию — Андерсон. Они проговорили весь вечер об искусстве, литературе, поэзии. Прощаясь, договорились встретиться завтра. Андерсон пообещал принести поэтические сборники русских эмигрантских поэтов. Разве мог Виталий Гармаш тогда знать, что стихи тоже являются частью идеологической диверсии?
9: Я спросил Дмитрия Гармаша, рассказывал ли ему отец об этой истории.
7: У нас немного было общения на эту тему. Папа был такой закрытый человек. Он выговорился, видимо, когда-то после лагеря. И с нами он не очень это обсуждал, со мной и братом. И я так с детства как-то узнавал все понемножку самостоятельно. Даже то, что он, в принципе, был в лагере, я узнал там 16 лет, случайно найдя справку о том, как его выпустили из Лефортовской тюрьмы. В тот момент я даже у папы не спрашивал, а спросил у родителей моего друга, которые знали его в юности, и они мне рассказали. Отчасти это дань конформизму, потому что уже после того, как папа вышел, отучился в институте, пошел на работу, стал экономистом, в общем, как бы стал строить какую-то карьеру, вот, все ушло на второй план, и, возможно, что под вывеской «Наши дети должны жить лучше нас» нас не очень вовлекали в эти истории. Бабушки и дедушки говорили, что мне не рассказывали анекдоты политические, вот, видимо, вспоминая все эти истории. Папа сам не рассказывал. Я не был никогда свидетелем, чтобы он подробно рассказывал об этом. Так вот это молчание продолжалось. Потом мы вместе со всем советским народом погрузились в перестройку. И потихонечку, папа тогда очень замотивировался тем, что происходит в стране. И они такие были с мамой ельцинисты, значит, «Новая Россия», «Обновление». И вот 99-й год, первая война чеченская, вторая чеченская война, потом дело ЮКОСа, и вот тут его сломало. Раньше у него была лирика, это были стихи такие вот, как вот у символистов, а тут он стал писать вот такие вот жесткие стихи или сатира, такая гражданская позиция сразу стала видна, и что страна возвращается к прошлому. Это значит 2004, 2005, 2006 и так до смерти в 2007 году.
9: Три стихотворения Виталия Гармаша.
6: Мой ответ. Меня давили танками в Кенгире, на руднике вбивали в Аманал. Статьи и сроки, тяжкие, как гири, мне вешали ОСО и трибунал. И вот теперь с начальственной одышкой мне говорят ненужные слова. Скажи спасибо, что не дали вышку, что целы руки, ноги, голова. Спасибо всем, великим сим и малым, стоявшим у стола и у ствола, за белые лубянские подвалы, отмытые от крови до бела. Спасибо всем, и буйным, и смиренным, крутившим нас в лубянском колесе, и пусть они до пятого колена подохнут на запретной полосе. Лубянка Лефортова. Вопросы, вопросы, вопросы. Зачем, почему и в связи кружатся колеса допросов в круг жуткой лубянской оси. Вопросы, как гвозди Голгофы, пробили все ночи и дни, и даже лубянские профи не знают ответа на них. Медные рудники. День без конца и без начала. Конвой запутался в делах. С бумажками от трибунала и направлениями в Степлаг. Вагон Столыпинский и Тряска, Челябинск и Караганда. А дальше степь, и так до Спасска. А там не ходят поезда. И ни кредитов, ни авансов, ни смелость, ни животный страх. А степь накатана до глянца машинами в спецномерах. Туда ЗК, уран обратно, без разговоров, пересуд. В счастливый путь, и всем понятно, обратно зэков не везут. Даруют древние курганы им ослепительные сны и никакой другой охраны, помимо вечной тишины.
9: После освобождения из лагеря Виталий Гармаш окончил Московский экономико-статистический институт, с 59 года работал в Центральном статистическом управлении, затем в аппарате Совета министров СССР, а после распада Советского Союза в Министерстве Российской Федерации по делам СНГ. Я попросил Дмитрия Гармаша рассказать, как сложилась судьба его отца, что случилось с его товарищами и как удалось отыскать его письмо 51 года.
7: Тогда было стремление вернуться к жизни, учиться, работать, там, семья. Вот. Вся вот эта подпольщина, она ушла где-то вглубь него, и он ее хранил до перестройки. Она примерно вот стала открываться тогда, но и то, опять-таки, ну, мы не были всегда рядом. И, к сожалению, вот такой откровенности не было. Хотя я помню такой случай, когда папа со своими друзьями по делу и лагерю праздновали завершение 25-летнего срока. Вот это было такое в 1976 году. Они праздновали. И я помню, что они говорили об этом, но я не осознавал. Мне было слишком мало лет. Но я помню, они говорили про номера на робе и все такое прочее. Я тогда как-то не осознавал даже, что именно они празднуют.
8: То есть у него был круг лагерных знакомых, с которыми он познакомился?
7: Да, были. Да, с одной стороны познакомился, с другой стороны они оказались вот в Степлаг, это большая вот эта система лагерей, Казахстан. Там оказались некоторые люди, даже проходящие по его делу. Ну, имеющие свои дела, но проходящие, в частности, косвенно свидетелями там, или кем-то еще.
8: А сколько всего человек прошло по этому делу?
7: Четверо. Мой папа, его друг-одноклассник, который был увлечен в том, что он давал папе, то есть тоже опосредованно книгу одного белогвардейского там, человека, который когда-то написал книгу о большевиках. Возможно, эта книга тоже подействовала. Вот. Эта книга была издана большевиками, вот как, что говорят о нас враги, а потом запрещена в 30-е годы. И этого друга уличали, значит, в распространении. Ну, он папе дал почитать эту книжку. Значит, вот его одноклассник, и еще два человека. С одним он был косвенно знаком, а с другим вообще знаком не был. Но это были люди, которые тоже совались по вот кабакам. Кто-то был там близок, может быть, как каким-то спекулянты, там что-то такое в этом роде. А один человек тоже просто такой тусовщик. Вот 4 человека по делу. И трое из них получило 25 лет за террористические намерения. И один его одноклассник, он как бы не участвовал в этих разговорах, как следствие выяснило, и в намерениях террористических. И за антисоветскую всякую, значит, деятельность. Ему, по-моему, 10 лет дали. Петра им 25, да. 25 – это, что называется, и 5. Ну, 5 по рогам, да, то есть с поражением в правах. Ну, кто бы дожил бы до этого времени.
8: Как вы раздобыли это дело? Сложно ли было его получить? И когда это произошло?
7: Когда папа умер в 2007 году, захотелось как-то увековечить его память. Но не в монументе, а в том, что он написал. Значит, были книжечки, которые какими-то очень дальними друзьями были сохранены с его стихами. Были стихи, которые вот написал вот он, начиная с, примерно там, с начала 2000-х годов и до смерти. У него был рекордер, на который он иногда надиктовывал. Просто он плохо видел, практически ослеп перед смертью, и он просто знал, где какие кнопочки, очень аккуратно пользовался и записывал стихи прямо из памяти. Это тоже вот характеризует его. И мы сначала издали книжечку вот эту небольшую с его стихами. Такими там, ну, больше в лирику, скорее всего, и там философию такую. Стихи, которые были резкие и мощные, я публиковал в интернете. А потом, и мне, я не мог вот успокоиться, мне как раз вот этот вакуум, незаполненный лично, что было, что, какой он был, то есть так немножко закрытый для меня человек, вот мне было важно узнать побольше про своего папу просто. И я понимаю, что все дела где-то находятся, я написал сначала ну, под именем мамы, потому что непосредственно как бы написали ФСБ. ФСБ нас отправило в главный архив Российской Федерации. И вполне себе легко, только с заклеенными конвертиками там некоторые материалы нам предоставили для прочтения. Сначала я сходил, почитал. Там было, по-моему, 4 или 5 томов на всю эту четверицу ребят. И потом мы сходили с мамой, тоже ходили несколько дней, читали, вот, по-моему, через годик. А потом мы заказали копирование, то есть ксерокс. И я прочел материал полностью, но какой-то был тормоз в том, чтобы это публиковать. Сейчас трудно мне понять, я не дозрел. В общем, это происходило, знаете, как вот как с этой перестроечной ситуацией. То есть мы вместе обучались тому, что происходило в стране. И переделывались каждый день со скальпелем, значит, или там с отжимом раба. Ты становишься готовым постепенно вот это опубликовать. Сперва я не хотел. Мне казалось, что это личное такое. И я знаком с дочкой папиного одноклассника. Она живет в Америке. И она говорит, что ой, они бы, наверное, не хотели. Это какое-то не то, неправильно, наверное. А мне еще не давалось это отсканировать. Это была такая куча бумаг. Немножко страшновато было с этим работать. А когда это уже мне сын старший помог отсканировать, это уже буквально случилось год назад. Фрагменты я какие-то для себя оттуда вырезал. Много раз я думал, что я просто в Фейсбуке, например, это опубликую и все. А потом все-таки я подумал, ну, на ровном месте, действительно, понимая, какие годы были, вот этот вот конец 40-х, начало 50-х, какая это была вообще год реакции железного занавеса, там, отсутствие информации, страха, боязни. Да, действительно, там расстреливались невиновные, были какие-то отдельные группы настоящих ленинцев, которые действительно организовывали какие-то там оппозиционные организации. И вот этот текст, он меня прямо как-то несколько раз его читал, и мне захотелось как-то большим образом его опубликовать. Получили мы его довольно легко. Оказалось тяжелее передвинуть его вот в публичное пространство. То есть то, что сейчас происходит, вот в России в частности, меня натолкнуло на мысль, что мы не должны, не можем и неправильно утаивать от детей вот эти вещи, чтобы научить, грубо говоря, вместо рыцарских романов, там мне лично достаточно было бы, например, среди книжечки, если бы мне подсунули, как разговаривать с сотрудником КГБ, например. И эту книгу я прочел уже, когда я был взрослым человеком. Но если бы я был подростком, если бы мне объяснили, что происходит в стране, может быть, я бы раньше бы это понял бы, как бы, и другие поступки бы совершал, был бы готов к тому, что происходит в стране и так далее. То есть это движение, оно как бы вот для компенсации вот этого молчания, поколения, которое хотело как лучше, молчало о том, что с ним произошло.
9: Дмитрий Гармаш рассказывал о письме, которое его отец написал в 1951 году. Полностью этот необычный документ вы вскоре сможете прочитать на сайте «Радио Свобода». А выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
11: Настоящее время на Радио Свобода.
12: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
13: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
11: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
14: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
15: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
16: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
17: Очень осторожно.
18: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
19: Я не употребляю информацию.
20: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
21: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
22: Иностранные агенты – это наши друзья.
14: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: реализуем.
1: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
0: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
2: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Воздушные атаки по Чебоксарам и Ленинградской области. С начала мая им подверглись почти 30 регионов России.
1: Сегодняшние удары беспилотниками по столице Чувашии, по Чебоксарам – это результат политики.
0: На этом фоне в Москве готовятся к параду Победы. Россия объявила об одностороннем перемирии. Украина сыграла на опережение.
2: Говорить, например, о прекращении ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и населенным пунктам за день до парада и предлагать «давайте объявим 24-часовое перемирие» – это несерьезно.
0: Источники в западной разведке говорят, что в Кремле усилилась тревога из-за риска покушения или переворота. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. 26 регионов России и аннексированный Крым с начала мая подверглись воздушным атакам со стороны Украины, пишет РБК. С начала мая, я уточню, это за неполных 5 дней. И это без учета апрельских ударов. Шестой день узловая станция транспортировки нефти под Пермью продолжает дымиться. Это данные Радио Свобода на основе спутниковых снимков. Продолжается ликвидация разлива топлива в Туапсе. Владимир Путин 5 мая, если верить его пресс-службе, встречался с генеральным директором ПАО «КамАЗ».
3: Весь автопром проходит непростые времена, через непростые времена, но КамАЗ справляется. Я посмотрел, даже значительно увеличено отчисление во все уровни бюджетной системы.
4: Политика, которую проводила компания еще до специальной военной операции, была всегда направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию. Поэтому могу заверить вас, что ни одного дня КамАЗ не останавливался. Пожали с нашими европейскими партнерами другого руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу.
0: Лучшие времена пока не наступили, и чистый убыток КамАЗа в 2025 году составил 43 миллиарда рублей. Об этом писали в апреле ведущие российские деловые издания. Ну это так, к слову, Путин вообще в публичном поле дистанцировался от военных новостей. Он такой пока что крепкий хозяйственник. О его звонке Трампу рассказывал помощник президента Юрий Ушаков. Одностороннее перемирие объявляло Минобороны России. Затем Песков сказал, что это было решение Путина. Но почему-то сам Путин об этом не говорит. Парад Победы уже в конце этой недели. Но президент Украины Владимир Зеленский предложил начать с перемирием немножечко пораньше, сегодня ночью. Все подробности в нашем сюжете.
2: В преддверии самого сакрального для российских властей праздника Дня Победы руководство страны заговорило о перемирии. Россия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня с 8 по 9 мая. В Минобороны отметили, что если Украина попытается сорвать празднование, то Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
5: Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.
2: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такой формат перемирия – решение Владимира Путина, и оно не нуждается в реакции Киева. Президент Украины Владимир Зеленский сделал ответный ход. Объявил режим тишины, который должен начаться в ночь с 5 на 6 мая. На российское предложение Зеленский отреагировал скептически. Однодневное перемирие, ну а потом опять убийство наших людей – это, мягко говоря, просто несправедливо. Сегодня в Мерефе, вчера в Днепре. Мертвые и раненые, взрослые и дети. Извините, но после всего этого говорить, например, о прекращении ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и населенным пунктам за день до парада и предлагать «давайте объявим 24-часовое перемирие» – это несерьезно. На этом фоне все громче звучит главное слово последних месяцев в Москве – безопасность. По данным Financial Times, Федеральная служба охраны в последние месяцы значительно усилила меры безопасности вокруг Владимира Путина. Как утверждает

0: Источники издания, он все чаще проводит время в защищенных подземных объектах, минимизировав контакты с гражданской повесткой и сосредоточившись почти исключительно на военных вопросах. По данным источника The Telegraph европейской разведки, меры безопасности вокруг Путина резко ужесточены.
1: Владимир Путин запретил своим сотрудникам пользоваться мобильными телефонами и распорядился установить системы наблюдения в их домах на фоне усиливающейся обеспокоенности за свою безопасность.
0: Кроме того, персонал, работающий рядом с Путиным, теперь возит только на транспорте Федеральной службы охраны. В домах поваров, охранников и фотографов также устанавливаются системы наблюдения. Это подтверждает и издание «Важной истории», тоже получившее отчет европейской разведки. По ее данным, в Кремле усилилась тревога из-за риска покушения или переворота, а Владимир Путин опасается даже атак беспилотников со стороны элит. Однако угрозы атак возможны даже при таких серьезных мерах безопасности.
2: Благодаря операции спецслужб доставлено что-то короткого радиуса, что может быть инициировано с короткой дистанции, буквально из пределов Москвы. Могут ли российские власти гарантировать, что ничего такого нет в какой-нибудь московской квартире? Могут ли они гарантировать, что им поможет в этом случае ПВО, снайперы и радиоэлектронная борьба? Нет, конечно. Поставьте дроны на оптоволокне в какой-нибудь российской квартире, без интернета, ну, допустим, с риском для оператора, а может быть еще какими-то способами, запустите их с 3 километров по чем угодно, в частности по Красной площади, и вот вам, пожалуйста.
0: На въездах в Москву выставлены блокпосты с вооруженными силовиками, пишет телеграм-канал ВЧК УГПУ. По его данным, в районе Кремлевской набережной и на Большом каменном мосту размещена бронетехника и пулеметные расчеты, а на башнях Кремля дежурят снайперы. По сообщениям в ФСО, доступ для посетителей на территорию Кремля на сам праздник будет закрыт.
3: 9 мая 2026 года допуск посетителей на территорию Московского Кремля осуществляться не будет. Церемониальный развод пеших и конных караулов президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади Московского Кремля не состоится.
0: Подготовку к празднованию Дня Победы в России 5 мая продолжили ограничениями связи. Блокировки, белые списки и цифровой хаос. В Москве и Петербурге начали массово отключать мобильный интернет. Пользователи сообщали, не работают мессенджеры, такси, карты, иногда даже веб-сайты из белых списков. Однако в середине рабочего дня в Минцифры сообщили, что временные блокировки мобильного интернета в Москве завершены. Ранее источники BBC и Коммерсанта заявляли о масштабных отключениях связи в Москве 5, 7 и 9 мая. В прошлом году Москва также объявляла режим прекращения огня на период празднования Дня Победы. Тогда он продлился с 8 по 10 мая. Зеленский ответил предложением о месячном перемирии. Договориться о нем не удалось.
4: Перед эфиром мы поговорили с военным экспертом Юрием Федоровым. Он считает, что пока Украина не может диктовать свой темп войны, свой ход войны и так далее, но, однако, при этом она может очень даже удачно давить на Кремль.
5: Ну, говорить о том, что Украина может диктовать вообще темпы ведения войны, я бы не стал. Это не так. Темпы определяются действиями двух сторон. И Россия действует, используя максимально все свои доступные ресурсы, все ресурсы, которые ей доступны, будь то беспилотники, будь то ракеты, там, личный состав, наземные, сухопутные войска и так далее. Дело в другом. Дело в том, что у Украины появились дополнительные возможности, я имею в виду количество и качество беспилотных аппаратов, летательных прежде всего, но не только наземных, которые позволяют усилить боевой потенциал вооруженных сил Украины. И, ну, в известной мере снизить или уменьшить эффект того, что по личному составу Российская Федерация, Российская армия существенно превосходит вооруженные силы Украины. Для России возможность проведения парада без угрозы, без особого риска, что на Красную площадь или куда-то в другое место в Москве прилетят беспилотники, или вот значение этого для России, ценность этого для России гораздо выше, чем Для Украины это вообще не представляет ценность, но соотношение рисков и потерь, если, скажем, Украина нанесет какой-то удар по Красной площади и в ответ получит ответный удар, но риск и ущерб политический и экономический и военный для России будет гораздо больше, чем для Украины. Вот в чем проблема.
4: А с нами в прямом эфире политолог Денис Греков. Денис, здравствуйте.
6: Иван, добрый день.
4: Как вы думаете, состоится ли перемирие в тех рамках, что обозначил Владимир Зеленский, то есть уже с сегодняшней ночи?
6: Не очень на это похоже. Я, конечно, не владею ситуацией в голове того, наверное, человека, который принимает решение. И, как мне кажется, изначально там перемирие планировалось вот как раз на этот день, собственно, только чтобы провести этот парад и все. А предложение Зеленского будет там воспринято как попытка перехватить инициативу, чего, наверное, они постараются избежать.
4: То есть они просто будут его нарушать, соответственно?
6: Ну, если они согласятся на предложение Зеленского, то фактически тем самым покажут, что Украина диктует свои условия.
4: Ну, получается, некая такая патовая ситуация. Учитывая эту патовую ситуацию, правда, еще немножко так отойдя от нее, как бы загодя до еще обращения Зеленского, вообще Путин изначально позвонил Трампу сперва, по всей видимости, дабы предупредить его, что ли, о том, что он собирается сделать, объявить перемирие или предложить перемирие. Тут странно подбирать разные глаголы, учитывая, что это была односторонняя история. Но зачем вообще звонить Трампу в этой ситуации, если это все равно односторонняя история, которую просто объявили и все?
6: Ну, потому что даже у детей есть такая, знаете, особенность, когда они конфликтуют, то кто-то начинает жаловаться родителям. В этом смысле Путин невольно продемонстрировал, что уже не контролирует ситуацию и рассчитывает на поддержку Трампа в давлении на Зеленского. И это показатель реальности достижений, в кавычках, Российской Федерации на ниве этой войны, так сказать.
4: Ну, о контроле ситуации мне хочется отдельно еще поговорить, правда, немножечко издалека начну. Вот источники, как минимум, двух медиа в разведке одной из стран ЕС, то, что мы упомянули в нашем сюжете, они говорят, что Путин сосредоточен почти исключительно на военных вопросах, сидя в помещениях, которые, по всей видимости, под землей находятся. Ну, по крайней мере, так говорят источники в разведках. Но посмотришь публикации пресс-службы Кремля и задаешься сомнениями, а правда ли там только одни военные вопросы, учитывая, что сплошь какие-то хозяйственные такие вот истории, так какие-то встречи с губернаторами. Причем и те еще периодически рассказывают о том, как в Краснодарском крае все хорошо после атак по Туапсе. Почему именно вот такая публичная медиа-тактика выбрана, на ваш взгляд? Почему пресс-служба ведет себя таким образом, несмотря на то, как это происходит, возможно, происходит на самом деле?
6: Понимаете, в чем дело? Путин стратегически провалился. Он, начав эту войну, полномасштабную войну, потерпел стратегическое поражение. И скрыть это не получается. И сейчас, насколько я понимаю, идут, во-первых, очень большие внутренние чистки в аппарате. Количество дел против чиновников разного уровня только растет. И те, кто раньше лишь за проявление лояльности получал возможность занимать какие-то должности и кормиться коррупционно, теперь становятся фигурантами уголовных дел, при том, что они изначально, в общем, были вполне частью системы. И это уже кое-что нам говорит. А у меня нет таких возможностей, какие есть у разведок, у тех разведок, которые заявили, что там зреет какая-то фронта. Но это можно и по другим косвенным признакам предполагать, что внутреннее напряжение только нарастает. Потому что есть группы противоречащих интересов, потому что есть те, кто явно недоволен тем, как складывается ситуация, даже если изначально они были вполне лояльны режиму и, может быть, даже лично Путину, то с развитием, так скажем, ситуации, их издержки стали только возрастать, а бенефиты, ну, относительные бенефиты, конечно, у кого-то есть, например, там количество богатых и сверхбогатых людей в России выросло, как вы знаете, но проблема в том, что с этими деньгами трудно что-то сделать, а в России любая собственность условна, как вы понимаете, и эти люди все равно даже в чем-то приобретая, чувствуют себя очень некомфортно. И те возможности по выводу капитала и по его сохранению, скажем так, где-то в недосягаемых для рук режима странах и всякого разного рода офшорах, они, в общем, не то чтобы исчезли, но существенно сократились и несут больше издержек. Ну, то есть, в целом ситуация прогнозируемая, предсказуемая и так вот по экспоненте ухудшается.
4: Ну, вы говорите о больших внутренних чистках. Денис, простите, что я вас перебью. Мне просто хотелось еще здесь уточнить, пока мы не дошли от этой темы. Вы имеете ли вы в виду кого-то конкретно? Потому что, ну, сходу вспоминается история с Гладковым, по крайней мере, слухи о его скорой отставке. Но, судя по его телеграм-каналу, вполне себе человек пока что, по крайней мере, в строю и на своем посту пишет об опасности БПЛА по Белгороду и так далее. Или вот за чьей судьбой нам еще стоило бы последить повнимательнее для понимания как бы вот этой внутренней кухни?
6: Тут уже на эту тему идет просто статистика. Этих дел уже сотни по регионам. И я даже не подскажу вам какие-то конкретные, просто потому что я смотрю по статистике.
4: А видите ли вы следы вот некоторой такой паранойи по поводу покушения, о чем как раз таки говорили те самые источники? Тут, возможно, с моей стороны слово паранойя громковатое, но тем не менее.
6: Ну, он же всегда боялся. Безопасности уделялось много внимания и до этого. Вспомните пустые улицы Москвы при инаугурации, так называемой. Это первое. Второе. Сейчас, конечно, оснований бояться еще больше. И я думаю, что отчасти, может быть, и вот в силу уже озвученных причин, что есть какая-то фронда. Другое дело, насколько вот такой сценарий реалистичен, вот здесь пока не очень понятно. Но я, конечно, не очень верю в то, что вот эти озвученные слухи про Шойгу правдивы. Не похоже на то. И плюс еще ко всему, есть гораздо более, скажем так, способные к этому люди, которые пока в целом находятся в тени, как мне кажется.
4: Ну и уже которую неделю мы наблюдаем подтверждение того, что у ФСБ все больше полномочий и шире зон ответственности. Ну, как минимум, сам Путин признал, что между свободой и безопасностью в интернете он всегда выберет второе. Ну, что, в принципе, как бы не то чтобы удивительно, учитывая, что отсутствие смартфона хотя бы, никакого устройства для доступа в интернет. Но вырубать сеть в столице целиком на всю неделю в Москве все-таки не решились. Вот как вы думаете, почему? Почему внезапно сегодня днем Минцифра вышла и объявила, что рубильник обратно поворачивается на ВКЛ?
6: Это вызывает большое социальное напряжение, и для современных людей, для жителей современного мегаполиса, интернет представляет отчасти и среду обитания уже, и не просто коммуникацию, а даже своего рода внешний инструмент, как часть собственного сознания. Поскольку мы через сеть общаемся с другими людьми, обмениваемся мнениями, коллективно рассуждаем о чем-то зачастую, ну и так далее. И вот подобного рода сервисы, они поэтому сейчас жизненно необходимы. И когда вы их отключаете, то у людей возникает ощущение того, что ну вот у них как будто бы хирургически удалили какую-то часть собственного «я» или что-то такое, вот, похожее на это. И, конечно, недовольство растет. В этом смысле даже самые отъявленные Z-патриоты, как вы знаете, возмущались подобными вещами, и лояльность их стремительно тает. Не говоря уж о том, что они, в общем, уже довольно давно по своим политическим идентичностям расходятся с с режимом, так сказать, с его, с путинским ближним кругом, с вот путинскими элитами какими-то. Они изначально имеют разные политические идентичности. Поэтому такое расхождение становится очень заметным сейчас. И оно будет только нарастать.
4: Ну и нам сегодня отдельно хотелось, конечно, дать контекст того, на фоне каких военных, в том числе, событий все это происходит, о том, как Россия вообще переживает воздушные атаки, география которых ширится. Я с этого сегодня начал наш эфир. Вот хочется это отдельно и рассказать, и обсудить. И все подробности с этого начнем в нашем сюжете.
3: ВСУ снова наносит удары вглубь России. Это Чебоксары, больше 1000 километров от границы с Украиной. Крылатые ракеты «Фламинго» атаковали исследовательский институт в НИИР «Прогресс». Предприятие выпускает антенны «Комета», защищающие дроны «Герань», а также приемники спутникового сигнала для ракет «Калибр» и «Искандер». Украинские дроны утром 5 мая попали как минимум в 2 многоэтажки. Есть погибшие, десятки получили ранения. В Ленинградской области БПЛА ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов – предприятие «Кирши-нефти-Оргсинтез». Впервые ракетная опасность была объявлена в Ханты-Мансийском автономном округе, который находится в 2000 километрах от Украины. По данным РБК, с начала мая воздушным атакам подверглись 27 регионов России. Краснодарская область пострадала больше всех, но, несмотря на отзывы волонтеров в соцсетях, корреспондент радио «Комсомольская правда» докладывает, что в Туапсе все спокойно.
7: Если бы я приехала в Туапсе просто как турист, совершенно не зная о том, что здесь происходило буквально еще неделю-две назад, я бы даже и не поняла, что здесь вообще что-то было такое действительно страшное, ужасное. Потому что центр Туапсе абсолютно спокоен. Набережная, ну, без всяких последствий. Ничего не видно, никаких пятен нефти, ничего. Все уже давно вычищено. Жители говорят, что к 1 мая, по крайней мере, весь центр города вычистили и убрали.
3: И если по «Комсомольской правде» в Туапсе все хорошо, а ПВО работает прекрасно, то журналисты издания «Коммерсант» столкнулись с совершенно другой картиной. Все дороги к городскому пляжу в Туапсе перекрыла полиция. Администрация города и МЧС обвиняют волонтеров, убирающих мазут на диких пляжах в Хайпе. Якобы они снимают видео, которые преувеличивают масштаб трагедии.
8: Сейчас все силы брошены на главный пляж, чтобы успеть к открытию сезона. Когда его почистят, тогда и займутся этими дикими пляжами. Сегодня придут профессионалы, у которых есть разрешение на работу с опасными веществами. Строго говоря, все эти волонтеры просто не имеют права убирать мазут. А если кто-то из них отравится, то отвечать будем мы.
3: Возможно, неудачи российского ПВО весной 2026 года привели к отставке главы военно-космических сил России Виктора Авзалова. Согласно источникам издания «Коммерсант», ведомости РБК, на его место назначен Александр Чайко. Он построил карьеру на войне в Сирии, пользуется покровительством начальника генштаба Валерия Герасимова и, вероятно, причастен к военным преступлениям в Буче.
9: То есть это человек, которого в 2021 году его назначили на должность командующего Восточным военным округом для того, чтобы он стал условным маршалом победы, да, захватил Путину Киев, провел там парад и так далее. Это человек, который приказал уничтожить, стереть с лица земли Бородянку. Это нужно знать и помнить. Да.
3: По информации Американского института изучения войны, Россия в апреле потеряла 116 квадратных километров территории. Другие расследовательские проекты, в том числе украинский Deep State, скорее не согласны с этой оценкой, называя ситуацию замедлением продвижения. Эксперты объясняют расхождение разной методологии подсчета.
4: Перед эфиром мы спросили военного эксперта Юрия Федорова о том, что дадут вообще эти перестановки в военно-космических силах России. Спойлер, немного.
5: Ну, абсолютно ничего не даст. По нескольким причинам. Во-первых, для того, чтобы российская армия увеличила, ну, российское ПВО, скажем так, увеличила или усилила свои способности бороться с беспилотниками, которые прилетают из Украины, она должна получить даже не нового командующего ПВО, а новые технические средства, то есть новые батареи комплексов противовоздушной обороны. А смена командующего произошла в результате того, что ПВО показало свою низкую эффективность или нулевую эффективность в охране, защите ключевых военно-экономических объектов. Вот это привело к тому, что команда, значит.
4: Ну и тему мы продолжим с политологом Денисом Грековым. Денис, он с нами в прямом эфире по-прежнему на связи. На ваш взгляд, как такие вообще удары, они вообще означают ли для населения в тех регионах, по которым прилетают и дроны, и украинские ракеты, некий такой новый этап войны? То есть, ну теперь так называемое СВО, это не где-то там, а это происходит прямо здесь, вот прямо в родном городе?
6: Отчасти да, недовольство растет. Естественно, людям не нравится страдать от эффектов военных действий каких-либо, неважно каких. И в целом это, естественно, снижает доверие какой-либо режиму. Но я бы не обольщался, потому что во многом у этих людей картина мира уже довольно сильно искажена. И даже если они будут обвинять Путина в каких-нибудь грехах, то заодно они будут обвинять в том, что, не знаю, будут верить в конспирологические теории, многие из них, что вот кто-то Путиным управлял, и это все сделано специально для того, чтобы, значит, извести со света бедную матушку Россию или что-нибудь в этом духе. Такие артефакты можно видеть. Даже подобного рода конспирология характерна для многих Z-патриотов, например, того же Губарева. Вот.
4: Мне как раз тоже он сразу вспомнился по этому поводу, да, это знаменитое интервью у Юрия Дудю.
6: Да-да-да, поэтому я бы не сильно обольщался в плане прозрения этих людей. Но какое-то, конечно, недовольство будет накапливаться. И люди чувствуют уже и экономические последствия этой войны, и не только экономические, но и многие другие. Хотя и растет класс бенефициаров тоже, естественно. Это вот как раз та прослойка, на которую режим, в принципе, может, наверное, опираться. До какой-то степени, по крайней мере, пока есть деньги. И пока может эти бенефиты поддерживать.
4: Но растет ли он в регионах, как раз-таки, раз уж мы говорим именно об этой локации? То есть какие бенефиты у тех, кто прямо сейчас, получается, разбирает проблемы с Туапсинским НПЗ, с другими НПЗ и так далее?
6: Ну вот, как бы все в массе это недовольны, но, допустим, есть достаточно большая уже прослойка семей комбатантов, есть вполне довольные жизнью солдатские вдовы, знаете, это может быть цинично звучит, но это для многих семей вообще способ заработка, способ выйти, в принципе, на другой имущественный какой-то и социальный уровень в России. Собственно, вот эта вот система рекрутинга, которую режим использует для, в общем-то, нищего и закредитованного населения, очень часто создает внушительные бенефиты. И люди за эти бенефиты держатся. Так или иначе. Что, в общем, вряд ли делает их активными пособниками этого режима. Ну, я имею в виду тех, кто не комбатанты, да, а те, кто вот в тылу, так сказать, бенефициарами являются. Но, по крайней мере, какое-то пассивное согласие, пассивную вот такую массу, на которую можно опереться, они составлять еще могут.
4: Ну, вот здесь, конечно, хочется отдельно проговорить, да, что держатся они за это как бы ценой жизни своих близких, но тем не менее. Политолог Денис Греков был с вами в прямом эфире. Денис, вам большое спасибо за этот разговор. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
4: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
5: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
6: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Гость этого выпуска – режиссер Мила Тишаева. Она много лет занималась фотографией, в том числе снимала в Грузии после того, как там утихли боевые действия. Однако, оказавшись в Украине, в тех местах, откуда ушла российская армия, Тишаева стала снимать документальное кино. Первым ее фильмом было документальное свидетельство о первых днях после освобождения Киевской области, «Когда весна пришла в Бучу», так назывался этот фильм. Вслед за ним появилась лента «Осколки света» о мирных жителях, переживших оккупацию Бучи и их попытках начать новую жизнь. С вами Александра Вагнер. Для меня это не наказание. Даже если его просто в тюрьму посадить, и эта скотина там будет есть, пить, спать, продолжать жить, ну, его свободу ограничат. И что? Кто вам должен? Кто вас сюда звал? Кто и чем перед вами провинился? Они пришли меня убивать, а теперь с ними цацкаться? Эти слова жительница Бучи Людмила Кизилова говорит адвокату Юрию Белоусу, который приходит к ней с предложением добиваться справедливости в украинских судах. Муж Людмилы, Валерий Кизилов, погиб. А дом, в котором они жили, сгорел во время оккупации Бучи российской армией в марте 2022 года. Адвокат говорит, что подозреваемых в совершении этого военного преступления могут судить in absentia, то есть без личного присутствия на скамье подсудимых, а при наличии всех свидетельствующих о вине необходимых улик могут вынести обвинительный приговор заочно. Этот диалог – фрагмент из документальной ленты «Обломки света» режиссеров Милы Тишаевой и Маркуса Ленца, рассказывающих о жизни жителей Бучи и Ирпеня после ухода российской армии. В марте исполнилось 3 года со дня освобождения Бучи украинскими войсками. По официальным данным, российская оккупация города длилась 33 дня – с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За это время из-за российской агрессии в городе погиб 561 мирный житель, в том числе 12 детей. Украинская полиция весной этого года заявила о раскрытии 72 убийств мирных жителей солдатами российской армии в Буче. Также раскрыты более 35 эпизодов жестокого обращения с мирными жителями, от пыток до изнасилований. Представитель национальной полиции Украины Дмитрий Шевчук в марте заявил, что следствие считает виновными в этом военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии. Герои фильма об этих событиях – обломки света, мирные жители, которые пытаются преодолевать трагедии и травмы, нанесенные войной. Помимо Людмилы, в нем рассказывается о семье Аллы Нечипаренко. Ее муж Роман был застрелен российским военным, когда он с сыном Валерием после нескольких недель оккупации из-за того, что запасы еды и воды были на исходе, поехал на велосипеде за гуманитарной помощью. Очень страшным моментом фильма является общение выжившего мальчика с убийцей отца, военнослужащим российской нацгвардии из Ярославля Александром Кашиным. Валерий нашел его в социальных сетях. Украинское следствие установило, что именно Кашин убил Романа Нечипаренко, и его жена Алла соглашается участвовать в судебном процессе, даже несмотря на то, что Кашин находится в России. Вопрос справедливости является одной из центральных тем документальной ленты, но ее ищут не только родственники жертв оккупации, но и Ольга Малых, которая в то время, когда Буча была занята российской армией, была главой объединения собственников квартир в одном из многоэтажных домов. В силу того, что у нее была ответственная должность, она добивалась от российских солдат, например, выдачи продуктов. Однако впоследствии за это против нее были выдвинуты обвинения в коллаборационизме. Обвинения основываются на показаниях соседей, которые утверждали, что она якобы передавала российским войскам имена жителей дома. Ольга говорит, что этого не делала, и чтобы доказать свою правоту, соглашается даже на дачу показаний с применением полиграфа. В «Обломках света» есть и другие герои. Семейная пара, живущая в Буче, муж военный на передовой, его жена в ожидании супруга дома. Девочка, пережившая оккупацию и пытающаяся преодолеть ее последствия в детской театральной труппе, которая ставит пьесы о войне. житель Бучи, жена и дети которого уехали в эвакуацию, и разрыв с семьей в итоге подталкивают его к тому, чтобы уйти добровольцем на фронт. Все они пытаются начать новую жизнь, заставить зажить травмы прошлого, но война продолжается, и это влияет как на эти попытки, так и на жизнь в целом. «Обломки света» — это не только свидетельство об одном из самых зловещих эпизодов российского вторжения в Украину, но и честный рассказ о том, как война влияет на обычного человека. О документальной ленте мы беседуем с одним из режиссеров, Милой Тишаевой. Я хотела бы, конечно, в первую очередь спросить по поводу названия фильма. Он называется «Обломки света». Это метафора, но поскольку речь идет о очень трагических событиях, которые произошли в Буче и в Ирпене, и в других небольших городках близ Киева, и которые были оккупированы, то я хотела, конечно, спросить, почему вы использовали эту метафору, и что она для вас лично, как для режиссера этого фильма, означает?
1: В принципе, в этом названии весь смысл фильма, то есть жизни, судьбы, разбитые на осколки, но люди при этом продолжают светить, продолжают идти, пытаются эти осколки сложить вместе. Они не складываются, потому что в условиях войны разваливается все. Есть вера в справедливость, есть желание жить, но это довольно тяжело дается. Поэтому в названии есть это противоречие. То есть эти люди, как свет, да, которые продолжают идти и светить, и они же сами, как осколки их жизни, их судьбы, как осколки.
0: А почему вы решили снимать именно о Буче? Это самая, наверное, большая трагедия этой войны, но, тем не менее, продолжает обстреливаться Херсон или прифронтовые города Донецкой области. Буча все-таки это уже в какой-то степени прошлое. Это то, что, к счастью, удалось освободить, и там все-таки эта жизнь возвращается, и восстановление происходит. Почему вы решили снимать в разгар войны историю именно этого города?
1: Во-первых, сказать, что я решила снимать, это довольно как бы условно. Я оказалась в Буче в первые дни после деоккупации, после того, как вышла российская армия. То есть я видела своими глазами этот ужас, который российская армия оставила после себя. И это было невозможно понять, принять. И я встретила героев нашего фильма в эти первые недели после освобождения. Так был рожден первый фильм, когда весна пришла в Бучу. И я продолжала после уже выхода первого фильма следить за жизнью героев. И я видела, что этот процесс восстановления, этот процесс именно восстановления жизни, восстановления домов, восстановления родов, я видела, насколько он сложный и подчастую невозможный, и как появляются новые препятствия, сложности, расколы. При этом, при всем, люди продолжают идти вперед. И для меня в этом началась очень важная история, которую я бы назвала, наверное, универсальной историей, когда активные боевые действия уходят, отступают, и начинается, в принципе, самое сложное. Как жить с вот этим всем дальше? Возможно ли восстановить то, что разбито на куски? То есть как бы этот фильм снимался 3 года почти, и он в себе несет очень много вопросов, которые для меня важны.
0: А какие вопросы вы задаете?
1: Как война трансформирует общество? Возможно ли добиться справедливости для людей, чьи жизни разбила война или изменила неузнаваемость? Какие задачи стоят перед следующими поколениями украинцев? То есть какая будет Украина в будущем? То есть что возможно восстановить, что останется шрамами на поколение?
0: Вот вы упомянули слово «справедливость», и в вашем фильме о справедливости тоже идет речь, помимо, конечно, того, что вы показываете историю людей, которые пережили оккупацию, которые пытаются справиться с этой травмой. часть вашего фильма — это ответственность за военные преступления, которые были совершены в Буче. Одна из главных героинь, которая стоит на руинах своего дома, и ее муж был застрелен российскими военными, как уже сегодня это известно, даже имена этих людей, благодаря журналистским расследованиям. И вот она стоит на руинах этого дома, и когда к ней приходит следователь, который предлагает ей включиться вот в процесс поиска справедливости, включиться вот в этот юридический как бы механизм, она говорит, что, собственно говоря, не видит в этом смысла, например, потому что ее мужа уже нет, ее дом разрушен. Вторая героиня, несмотря на то, что участвует вот в судебном процессе, она, в принципе, тоже как бы задает вопрос о том, а вот что, ну, что будет, все равно этот человек будет осужден заочно. Какой в этом тоже смысл? То есть эти люди, они в какой-то степени тоже задают вопросы о справедливости. Вообще справедливость, да, возможно ли через призму вот того, что вы рассказываете в фильме?
1: В фильме я этот вопрос, в принципе, оставляю открытым. У нас есть в фильме две героини, мужья обеих, это гражданские лица, которые были застрелены российскими военными в Буче. Это невообразимая утрата вообще, и жизнь этих женщин была разрушена. И точка зрения, что такое справедливость, у этих двух женщин довольно полярна. То есть если одна говорит, что это, что суд in absentia, это не может быть справедливостью для меня, потому что у меня забрали все. А другая проходит круги как бы юридической системы. Ну, то есть она идет в суд вместе с адвокатом и пытается в отсутствие вот этого человека, убийцы, она пытается, ну, то есть эту справедливость получить. И мы видим в фильме, что это довольно сложный процесс. То есть это сложно, и, возможно, в принципе, эта история снова-таки заканчивается вопросом, возможно ли справедливость, да, то есть как бы я не даю ответа на этот вопрос, потому что я его не могу дать. Это остается открытый вопрос.
0: А все-таки справедливость на уровне вот нормализации жизни, она все-таки в вашем фильме видна?
1: Я не уверена, что мы это можем назвать справедливостью. Вы знаете, вот буквально пару дней назад была в Киеве премьера, и я получаю очень много отзывов от людей, от киевлян, от людей из Бучи, которые посмотрели фильм, и очень многие говорят, что по всему фильму проходит вот эта удивительная сила людей, сила украинцев, несмотря на все, несмотря на все испытания и боль, то есть как бы подниматься и идти дальше, и строить, отстраивать, восстанавливать жизнь и прочее. Но у меня ощущение, что в обществе скопилось такое катастрофическое количество боли, что ему довольно сложно выход найти или реализацию. Это все очень далеко от слова справедливость.
0: Я хотела бы спросить по поводу еще одной героини, которая тоже ищет справедливости, но она стоит по другую сторону от тех людей, которые потеряли своих близких во время оккупации. Ее обвинили в коллаборационизме, и она пытается доказать, что она невиновна. Это тоже жертва войны. Или это скорее для вас метафора войны и ее неоднозначности? Вот я хотела бы спросить у вас про эту героиню и вот про ваше видение ее роли в этом фильме.
1: Она абсолютная жертва войны, и мы видим, что это очень сильный волевой персонаж, который пережил оккупацию, который помогал людям во время оккупации и был абсолютно несправедливо оклеветан своими соседями. И это опять-таки последствия войны. То есть этого бы не случилось, если бы Россия не начала войну. В жизни этой героини этого бы не произошло. И это одно из тех невидимых последствий войны. В принципе, такое же невидимое последствие, как травмы людей, которые прожили оккупацию, травмы и боль, которые, страх, который будет передаваться поколениями. Это важные темы, о которых, возможно, не принято говорить, но мне кажется, важно говорить, чтобы понимать, что война приносит в общество, потому что это довольно универсальная история вообще. Это происходило в каждом европейском обществе. Война имеет очень, очень долгие, очень болезненные последствия на очень разных уровнях. История Ольги – это болезненная история. И гнев, боль, ярость – то есть общество время от времени как бы не находит выхода извне, и это довольно универсальное понятие, когда этот гнев и боль обращаются на своих, просто внутри общества. Это тяжелый, болезненный вопрос, но это честный взгляд на войну, на общество, на себя.
0: А проводите ли вы параллели в таком случае с Второй мировой войной? Потому что последняя война, которую до российской агрессии пережило украинское общество, это была Вторая мировая война. Но наше поколение, я предполагаю, что вы, наверное, приблизительно моего возраста, мы, конечно же, это все переживали уже совершенно в другой области. Мы не были свидетелями этой войны, мы были скорее потомками тех людей, которые ее пережили. Вот можно ли провести такие параллели?
1: Я отношусь, в принципе, к поколению, которое выросло абсолютно в рефлексиях и воспоминаниях о Второй мировой войне. Все разговоры, фильмы, рассказы, события, все было посвящено, ну, то есть, как бы я дитя Советского Союза, как бы я родилась довольно давно, и я вижу, как, в принципе, до сих пор тени Второй мировой войны преследуют нас всех, то есть, как бы история переписывается, манипулируется, используется в разных интересах абсолютно. Я бы не проводила конкретные параллели с Украиной. Для меня это скорее история всей Европы, то есть его европейского общества. И если мы говорим об обвинениях в коллаборации с врагом как последствия оккупации, то это скорее Франция, Голландия, которые пережили абсолютно колоссальный трагический опыт послевоенных годов. То есть это действительно для меня скорее универсальная европейская история. И на примере Украины, на примере того, как проходит войну Украина, продолжающуюся жесткую, страшную войну, мне кажется, что это может быть уроком для всего европейского общества. Это может быть уроком, мы можем понять, что проходили наши бабушки и дедушки 80 лет назад. Как это было?
0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». Мы беседуем с режиссером фильма «Обломки света» Милой Тишаевой. Она сняла фильм о Буче и выживших во время оккупации города местных жителях после ухода оттуда российской армии. Я хотела бы вернуться к началу нашего интервью, поскольку вы упомянули, что буквально в первые дни оказались в Буче после того, как она была освобождена, и познакомились с героями фильма еще тогда, то есть в первые эти дни. Эти люди прожили всю оккупацию в городе, не уехали тоже в эвакуацию или не оказались беженцами, да? Вот расскажите, пожалуйста, о моментах, как вы познакомились с этими людьми и что вы видели тогда в Буче, когда вы там оказались первый раз.
1: Мне сейчас действительно довольно тяжело об этом вспоминать, потому что это опыт, который я никому не желаю пережить. Буча — это место моего детства. Я киевлянка, я родилась и выросла в Киеве. И как бы реальность, которую я увидела в первые дни после освобождения Бучи, ее невозможно принять или воспринять. То есть это ужас, который тебя оставляет бессловным, так как стена огромного дома падает на тебя, и ты даже не пытаешься выкарабкаться из-под этой стены, потому что то, что ты видишь, трупы, лежащие на улицах, абсолютно бесконечные могилы, временное захоронение в ходах, огородах, лесах, бесконечные эксгумации, морги, забитые людьми, то есть как бы абсолютный хаос, абсолютное непонимание вообще, что происходит, но при этом неимоверная солидарность и сдержанность людей, которые вдруг появляются ниоткуда и начинают этот ужас разгребать спокойно, тихо, сдержанно. Просто берутся и разгребают этот ужас, который оставили русские, да, вот эту смерть, которая витает в воздухе, которая в звуках, в запахах, в этих, действительно, в этих ямах, в которых заворачивали убитых людей и хоронили во дворах. Ну, то есть это невозможно, в принципе, описать словами, и я не знаю, насколько нужно, потому что эти фотографии и эти описания, их было довольно много, и я надеюсь, они знают все. То есть что потрясло меня в эти дни, это действительно неимоверная солидарность, которую проявили люди, которые немедленно съехались просто со всей Украины, даже со всего мира, и просто разгребали вот эту смерть, да, и которые пытались как можно быстрее вернуть жизнь снова на улице Бучи, Бородянки, которые пытались идентифицировать, которые пытались дать надежду, да, вот этим людям, которые пережили это все. Мои герои были неимоверно сдержанными. Они находились в таком состоянии шока от пережитого, но они были неимоверно сдержанными и собранными. Знаете, вот, наверное, это какой-то рефлекс выжившего, да, то есть осознание, оно приходит после. А в этот момент это была просто вот действительно весна, которая приходила и побеждала смерть.
0: Эти люди, несмотря на вот то, что вы говорите, собранность и сдержанность, согласились все-таки рассказать свою историю, ведь это же тоже очень непросто.
1: Это было не просто рассказать и участвовать в фильме. Я не брала у них интервью как журналист, просто я документалист. Я приходила к ним как документалист, как, в принципе, человек, и мы обменивались каким-то теплом, любовью, объятиями, поддержкой, и у нас возникал контакт, и мы начинали съемки фильма, да, то есть это не был процесс рассказать как интервью, это был действительно процесс проживания вместе.
0: Вы много лет занимались фотографией, и после пережитого в Буче, после того, что вы увидели, вы перешли на фильм. Вот я хотела бы спросить еще вот об этом. Почему вы не остались у этого медиа фотографии, а перешли на медиа видео? Сыграло ли в этом роль то, что вы увидели в Буче и что вы пережили там?
1: Безусловно, я, в принципе, с начала войны, я чувствовала, что лично для меня фотография не работала как способ выражения, как способ рассказа, как мой язык. Я не могла выразить то, что мне было важно рассказать об этой войне. Я начала писать первых дней войны, я писала дневник, потом в какой-то момент я перешла на видео, и когда случилась Буча, было абсолютно очевидно, что вот это молчание, тишина смерти, вот фильм, он мне помог найти и рассказать.
0: Режиссер Мила Тишаева рассказывала о фильме «Обломки света», который посвящен выжившим во время оккупации Бучи мирным жителям. В нынешнем уголовном производстве, которое начато в 2022 году в Украине, исследуются обстоятельства смерти 358 гражданских лиц в Буче. Продолжаются судебные экспертизы. До сих пор не удалось идентифицировать 13 тел жителей города, так как они были сожжены. Буча находится примерно в 30 километрах от Киева. После отступления российских войск в городе были обнаружены многочисленные тела мирных жителей. Выжившие очевидцы тогда рассказывали о массовых казнях, которые производили российские военные, а также о случаях пыток, физического и сексуализированного насилия, массовом мародерстве. Российская сторона заявляла о непричастности своей армии к преступлениям против мирных жителей и обвинила Киев в инсценировке. За сомнения в версии Минобороны россияне подвергаются уголовному преследованию по статьям о фейках и дискредитации российской армии. Это был 13-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21.05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
0: Приложение

0: «Испанские гастроли Сергея Дягилева». Имя организатора балетных сезонов знаменито во всем мире. Однако Испания, где ему довелось гастролировать, занимала особое место в его творчестве. «Испанские годы Дягилева», рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
1: В этом году исполняется 110 лет с начала гастролей русского балета Дягилева в Испании. Впервые он приехал сюда в конце мая 1916 года после гастролей в США и продолжал посещать эту страну с некоторыми перерывами до 1927 года. Приглашен Дягилев был политиком и искусствоведом графом де Касаль по личному поручению короля Альфонса XIII. Впоследствии король, любитель изящных искусств, стал лично патронировать испанские гастроли русского балета. Его даже в шутку называли крестным отцом танцовщиков. Приглашение было весьма своевременным для Дягилева, учитывая, что в той же Франции, где в свое время родились русские сезоны, было не до балета, шла Первая мировая война. А вот в невоюющей нейтральной Испании, изрядно наживавшейся на военных поставках той же Франции, россиян приняли с распростертыми объятиями. Балет Дягилева стал для испанцев подлинным открытием. Впрочем, еще до начала гастролей местная пресса, в частности газета «Эль Импарсиаль», предупреждала публику, что ей предстоит встреча с нечто доселе в Испании невиданным.
2: Русский балет необходимо посетить. Мадридская публика понятия не имеет о том, что он собой представляет. С уверенностью можно лишь сказать, что этот балет не имеет ничего общего со знакомыми нам старыми, убогими и скучными постановками, о которых даже вспоминать не стоит. Русский балет – это другое. Это высокохудожественное искусство, современное, но не низкопробное. Описать его трудно, лучше всего увидеть.
1: Первое выступление труппы Дягилева состоялось 26 мая в Королевском театре Мадрида. На нем присутствовал монарх и все члены его фамилии, представители высшей аристократии, министры, политики, иностранные послы, в том числе США и Великобритании. Восторгом публики не было предела. Тронутый таким приемом, Дягилев назвал мадридскую публику культурнейшей. Кстати, и он, и композитор Игорь Стравинский, и хореограф, он же танцовщик Леонид Мясин, не раз публично заявляли, что считают россиян и испанцев схожими по характеру и культуре. Между тем, подобное восторженное восприятие русского балета объясняется не только высоким художественным уровнем коллектива Дягилева, но и в частности тем, что в Испании в те времена не было своего классического балета, не было и своей балетной школы. Кроме того, по признанию самих испанцев, их страна в то время была далека от новейших течений не только в балете, но и в культуре в целом. Но выступления труппы Дягилева положили начало множеству статей в местной прессе с рассуждениями о необходимости преодолеть культурную отсталость страны. Вообще, по мнению искусствоведа Пабло Нуниса, труппа Дягилева в Европе и тем более в Испании была обречена на успех.
3: До Дягилева балет в Европе как бы находился в спящем состоянии. Он был второстепенным искусством и не мог сравниться с процветающим балетом Петербурга и Москвы. Дягилев привлек в свою труппу лучших артистов императорских театров, танцовщиков и хореографов. Их выступления производили сильное впечатление. Дягилев был не только импресарио-организатором. Он прекрасно разбирался в живописи, музыке, опере и, разумеется, в балете, хотя по образованию был юристом. Он стремился к новаторству во всем, шел на эксперименты, что не всегда принималось в российском и западном обществе. Но он отваживался буквально на все.
1: Во время испанских сезонов труппа Дягилева представила публике 33 балета. Это такие известные спектакли, как «Жар-птица», «Петрушка», «Сильфиды», «Карнавал», «Шехерезада», «Зефир и Флора», «Ромео и Джульетта» и так далее. Труппа гастролировала по всей стране. Помимо Мадрида и Барселоны, где выступления проходили практически в каждый приезд в Испанию, российские исполнители побывали в Бильбао, Вальядолиде, Саламанке, Логроньо, Алькое, Картахене, Кордове, Севилье, Гранаде, Сан-Себастьяне и других городах. В Сан-Себастьян артисты приезжали несколько раз. Там проводили лето королевская семья

0: и испанская аристократия даже организовывались заседания Совета министров. Ну а во время Первой мировой войны в этом городе укрывались видные представители европейской буржуазии. Вот что писала об испанских гастролях Дягилева газета «Воз де Каталунья».
1: Классическая музыка всегда прекрасная и современная. Красочные костюмы и декорации, восхитительное мастерство артистов превращают русский балет в незабываемое зрелище. Он был принят нашей публикой с огромной радостью. Бурных аплодисментов удостоены все исполнители, но особенно ведущие балерины и танцовщики. Чернышова, Никитина, Немчинова, Дубровская, Соколова, Войцеховский, Идзиковский и Долин. Их изысканное искусство предопределило мировую известность, которой пользуется труппа Дягилева. Каждое их выступление – это очередной триумф выдающихся русских исполнителей.
0: Если судить по откликам в испанской прессе той поры, то публика почти всегда отдавала предпочтение балету «Петрушка». Да и профессиональные критики, которые в любом балете находили изъяны, почти никогда его не критиковали. Испанцам явно полюбилась эта сказочная драма о несчастной любви Петрушки к отвергнувшей его балерине, один из самых ярких балетов Стравинского. Искусствовед Пабло Нунис.
2: Это прекрасное произведение. Музыка просто невероятная по своей красоте. В основе балета использованы Стравинским русские народные мотивы. Совершенно гениально. А хореограф Михаил Фокин подобрал прекрасных исполнителей. Тамару Корсавину, красавицу, великолепную балерину, и Вацлава Нижинского. Многие считают, что созданный им драматический образ Петрушки был лучшей его сценической работой. Даже надгробная статуя на кладбище в Париже изображает Нижинского в партии Петрушки. Ведь в жизни Нижинский подобно Петрушке. Единственное, что хотел, это любви и признания.
0: Отметим попутно, что в составе труппы Дягилева Нижинский выступил в Испании лишь в 1917 году. Правда, до этого, в 2014 году, он гастролировал в Мадриде самостоятельно. Что касается Петрушки, то его выделяет как лучший балет в репертуаре труппы Дягилева газета «Публиситат». Она называет этот балет шедевром, оставляющим глубокое впечатление, с великолепным либретто и музыкой. Еще большей похвалы удостоила Петрушку газета «La Veu de Catalunya».
1: «Петрушка» – одно из лучших произведений Стравинского. Это прекрасный пример для мира танца, одна из постановок, которые принесли славу балету Дягилева. Музыка «Петрушки» богата красками и полна жизни. Каждый персонаж балета превосходно обрисован, каждая сцена мастерски описана. Сюжет – настоящее открытие. Интерес к произведению не ослабевает ни на мгновение. Трагическая развязка со смертью Петрушки вызывает глубокое волнение.
0: Между тем, несмотря на огромный успех и изнуряющий график работы, труппа давала по два спектакля в день, днем и поздно вечером в 10 часов, доходы от гастролей были невелики. Как отмечает испанская пресса, россиянам едва хватало на оплату переездов, гостиниц и еды. Долги были постоянно. Проблема заключалась в том, что театры той поры в Испании, особенно в глубинке, не вмещали много зрителей. Отсюда и выручка была ничтожной. Но в больших театрах стоимость билетов была достаточно низкой, иначе они были бы недоступны местному населению. Выступления в глубинке оборачивались не только плохой выручкой. Артистам пришлось адаптировать свои спектакли к маленьким сценам, которые порой даже не позволяли разместить декорации. Тем временем самыми продолжительными по времени и насыщенными по числу представлений стали гастроли 18 года. Они следовали после разорительной поездки труппы в Португалию, где произошел вооруженный мятеж, и вместо выступлений артистам приходилось прятаться в своих гостиничных номерах, поскольку повсюду велась стрельба. Ну а в Испании представления давались в 17 городах и тоже не без проблем. В стране и во всем мире в то время бушевала смертоносная пандемия, получившая название «испанки». Тем не менее, спектакли проходили с аншлагом. Наибольшим успехом балет пользовался в Барселоне, как городе, открытом для всего нового, более продвинутом в те времена по части культуры, чем Мадрид. Спрос на билеты был огромным. Зрители, как правило, не только занимали все места от партера до галерки, но и стояли в проходах. Искусствовед Марта Пуэнте.
3: Импресарио Дягилев вместе с группой артистов, художников, музыкантов, танцовщиков и хореографов шел в авангарде сценического искусства в первой четверти 20 века. Хотя бывали случаи, что его не понимали, порой критиковали за балетные спектакли, порывавшими существовавшими традициями. Многие выдающиеся деятели искусства того времени в Испании и других странах мечтали быть причастными к такому феномену, как русский балет, предлагали россиянам свои услуги. Дягилев и его труппа отказались от романтических традиций балета, сделали его авангардным, модернистским, новаторским, отличавшимся буйством красок и музыкой, порой нарушавшей все каноны той эпохи.
4: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанские гастроли» Сергея Дягилева. Рассказывает Виктор Черецкий.
0: Испанские гастроли Дягилева никогда не обходились без злоключений. Они начались уже в первый приезд, когда труппа приплыла из Америки в испанский порт Кадис. Во время разгрузки парохода несколько ящиков с декорациями и костюмами упали в воду. Что-то удалось выловить, а что-то было безвозвратно утрачено. Так что первое выступление в Мадридском королевском театре пришлось отложить. Порой возникали самые неожиданные проблемы. К примеру, как-то Дягилеву и его актерам пришлось добираться из Валенсии в Аликанте в товарном вагоне из-за отсутствия мест в пассажирском. Кстати, с железнодорожными переездами были связаны и другие неприятности. То терялись вагоны с инвентарем, то терялись сами актеры во время частых остановок с посещением вокзальных буфетов. Ну а в Бильбао Дягилеву пришлось изрядно приодеть балерин в спектакле «Клеопатра». Ведь местная ультраконсервативная публика раскритиковала спектакль за слишком откровенные наряды, бросающие, как писала пресса, вызов элементарной морали. За ужасающую аморальность критиковала труппу Дягилева и католическое издание «Лектура Доминикаль», хотя и признавала ее художественные достижения. Но в Барселоне подвергся критике балет «Голубой экспресс». Газета «El Correo Catalán» посчитала его слишком легкомысленным и опереточным для такого серьезного барселонского заведения, как театр «Лисео». Хотя, как призналось издание, балет был прекрасно принят публикой. В этой же статье превозносились серьезные спектакли «Князь Игорь» и «Шахерезада» как непревзойденные по своей музыке и балетному мастерству исполнителей. Пабло Нуньес.
5: Я полагаю, что критика не ожидала столь непривычной для нее музыки и манеры исполнения в балете «Голубой экспресс». Это было сразу заметно. Хореография использовала спортивные элементы, акробатику, соответствующие костюмы, нечто скандальное для того времени. Естественно, были люди, которые подобное не воспринимали и отвергали. И напрасно, ведь это новшество закладывало основу современного балета. В труппе Дягилева были нарушены жесткие каноны, которые касались танца, я имею в виду технику исполнения и даже костюмы. И
0: también al vestuario. В Испании, точнее в Барселоне, случился очередной конфликт Дягилева с Нижинским. Последний якобы не пожелал ехать после Испании в Латинскую Америку, чем нарушил, по мнению Дягилева, контракт. Импресарио обратился в полицию, и танцовщика посадили под арест, правда, в номере той же гостиницы, где он проживал. Ну а публика, поклонница Нижинского, запротестовала. После освобождения танцовщик вновь появился перед барселонскими зрителями. Вообще, труппе Дягилева часто приходилось выкручиваться, чтобы угодить капризам испанцев. К примеру, в городе Логроньо, где администратор местного театра потребовал от россиян дать в последний день гастролей полюбившуюся публике Шахерезаду. Декорации и костюмы к этому спектаклю находились уже в Сарагосе, куда направлялась труппа после Логроньо. Что же делать? Дягилев долго не раздумывал. И султан в исполнении Сергея Григорьева предстал в балете в костюме князя Игоря, а другие исполнители в нарядах из «Клеопатры» и «Жар-птицы». Зрителей это не смутило, и аплодисментам не было конца. А на следующий день сотни людей собрались на вокзале, чтобы проводить актеров. Газета «Эль Дилювью» восторгалась выступлениями труппы.
6: Русский балет очаровывает, на всех спектаклях аншлаг, и это демонстрирует хорошие вкусы нашей публики. Речь идет не только о представителях привилегированных слоев общества, но и о простом народе, заполняющем галерку. Последний отвечает бурными аплодисментами на все выступления балета. У россиян только один дефект, подлежащий критике. Они подарили нам слишком мало спектаклей.
0: Король Альфонс XIII не пропускал ни одной премьеры россиян в Мадриде. В антрактах он шел за кулисы, приветствовал артистов или приглашал их в королевскую ложу. Монарх не раз сужал Дягилева деньгами, а в 1916 году помог Нижинскому выбраться из Венгрии, где он был интернирован. В 1918 году Альфонс помог перебраться труппе из Испании в Англию, добился разрешения английских властей на гастроли и у Франции возможность проехать через ее территорию, чтобы затем пересечь Ла-Манш. Между тем, как утверждают злые языки, у короля был к труппе Дягилева еще один интерес. Альфонсу, известному Ловеласу, приглянулась хорошенькая солистка Любочка Чернышова. До сих пор в испанской прессе в статьях о балете Дягилева вспоминают знаменитый разговор последнего с королем. Монарх решил подшутить над своим собеседником и задал ему вопрос. «Интересно, какова ваша роль в балете? Вы не дирижируете оркестром, не играете на рояле, не танцуете. Чем вы вообще занимаетесь в труппе?» Не моргнув глазом, Дягилев ответил. «Государь, я как вы». «Я не выступаю, вообще ничего не делаю, но при этом я незаменим». Пабло Нуньес.
7: Импресарио como Дягилев.
5: Таких импресарио, как Дягилев, не было раньше, да и нет сейчас, тех, кто мог бы сравниться с ним. Это был человек высокой культуры. Он не только прекрасно разбирался в музыке, но и сам играл на фортепиано. Он обладал способностью находить и привлекать к своей работе особо талантливых, но неизвестных композиторов, которые до него никогда не писали для балета. Сати, Дебюсси, Стравинский, Прокофьев. Он называл Стравинского своим старшим сыном, а Прокофьева – младшим. Мир искусства ему многим обязан. Кроме того, он стал популяризатором русского искусства. В те времена на Западе мало что знали о России. Она считалась далекой и во всем отсталой страной. Дягилев подарил нам магию, сказочный мир грез. Мы благодарны российским артистам за подаренную нам музыку и балет, за все великолепие этого наследства. Со своей труппой Дягилев объездил весь мир. Гастролировал не только по Европе, но и в Канаде, США, Бразилии, Уругвае, Аргентине. И это при том, что он, будучи человеком суеверным, боялся морских путешествий. Ведь однажды цыганка нагадала ему, что умрет он в воде. Похоже, что это предсказание в какой-то степени сбылось. Умер он в Венеции.
0: Особый разговор о спектаклях труппы Дягилева на испанскую тему. Все источники, российские и испанские, утверждают, что импресарио нравилась Испания. Отсюда и его инициативы. Уже в первый свой приезд после завершения гастролей в Мадриде он в сопровождении Стравинского, Мясина и испанского композитора Мануэля де Фальи совершил поездку по югу страны, побывал в Гранаде, Кордове и Севилье. С искусством фламенко россиянин знакомился, посещая в этих городах кафе, где выступали в основном цыгане. Попутно отметим, что не только в 16-м году, но и в другие годы пребывание Дягилева в Испании не ограничивалось гастролями. Он оставался здесь на несколько месяцев, обдумывал новые постановки, заводил знакомства, путешествовал. Искусствовед профессор Роджер Салас.
8: На испанскую тему созданы три спектакля группы Дягилева. Первый, который до сих пор присутствует в репертуарах балетных театров, это «Треуголка». Второй – балет «Менины». Это очень интересная постановка, которая сейчас мало известна. Идея «Менин» возникла у Дягилева после знакомства с одноименной картиной Веласкеса. Декорации были выполнены испанским художником Хосе Марии Сертом. Премьера состоялась в Сан-Себастьяне. Длительное пребывание Дягилева в Испании позволило испанцам познакомиться практически со всеми его спектаклями. Ну а самому Дягилеву помогло обогатить репертуар труппы спектаклями на испанские мотивы. Еще одно произведение на эти мотивы – «Куадро фламенко». Речь идет о воспроизведении сцен фламенко, исполняемых в испанских кафе. Все три произведения, имевших огромный успех, были созданы в период между 17 и 21 годом.
4: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанские гастроли» Сергея Дягилева. Рассказывает Виктор Черецкий.
0: Среди испанских спектаклей труппы в первую очередь следует выделить балет «Треуголка». Он появился благодаря привлечению Дягилевым к своей деятельности испанцев, в первую очередь де Фалье, с которым россиянин познакомился еще до поездки в Испанию в Париже и с которым его связывали дружеские отношения. Де Фалье, считающийся одним из наиболее выдающихся испанских композиторов, создал музыку к балету. Либретто написал Григорио Мартинес Сьерра по повести писателя Педро Антонио де Аларкона. Рассказывает Роджер Салас.
8: Создание «Треуголки» было долгим и непростым. Премьера этого балета состоялась в Лондоне. В его постановке принимал участие Феликс Родригес, профессиональный танцовщик Байлаур Фламенко из Гранады. Он был советником хореографа Мясина по части испанских танцев. Все это подробно описано в мемуарах балерины Корсавиной. Думается, что Мясин не смог бы столь блестяще передать самобытность испанского фольклора без участия своего советника. «Треуголка» — это классический балет с испанским характером.
0: Главные партии в «Треуголке» исполнили Мясин, Корсавина и Войцеховский. В спектакле были использованы, помимо фламенко, элементы испанских национальных танцев фанданго и хоты. Искусствовед Анна Аббат.
9: Плодом пребывания в Испании Дягилева стал балет «Треуголка». В создании этого великолепного произведения приняли участие такие личности, как художник Пабло Пикассо, создавший эскизы костюмов и декораций. Оркестром в ходе гастролей по стране дирижировал выдающийся испанский музыкант Хоакин Турина. Помочь в постановке балета пытался даже поэт Федерико Гарсия Лорка, хотя его помощь так и не была востребована. «Треуголка» произвела на поэта огромное впечатление, что отразилось на его творчестве, в частности на создании пьесы «Чудесная башмачница». Не следует забывать, что Дягилев способствовал обновлению европейского искусства, помог его модернизации. Изучая его творчество, мы убеждаемся, что оно влияло на протяжении всего 20 века на работу хореографических коллективов в разных странах Европы и Америки.
0: Добавим, что спектакли на испанскую тему вызывали больше всего газетной критики. Причем, по мнению испанского исследователя балета Дягилева Педро Кастильо, эта критика была в основном несправедливой. Чаще всего россиян упрекали в том, что они якобы не смогли передать весь колорит испанского фольклора и таким образом унизили испанцев. Это при том, что публика принимала подобные спектакли с восторгом. Вызывала полемику в прессе и работа уже известного в то время Пикассо-кубиста. И если, к примеру, газета «Воз де Каталуния» восторгалась элегантностью и буйством красок художника, то «Вангвардия» называла костюмы и декорации уродливыми. Ну а всего Пикассо оформил 6 балетов Дягилева. Помимо него и уже упомянутого Серта, с Дягилевым работали еще 2 выдающихся испанских мастера – Хуан Грис и Жуан Миро. Пикассо оформил, в частности, квадро фламенко, создал эскиз занавеса, декораций и костюмов. Кстати, по-русски квадро фламенко означает коллектив или труппу исполнителей фламенко, включающую в обязательном порядке гитариста, танцовщика и певца. Бытующий в российских статьях перевод квадро фламенко как «картина в стиле фламенко» ошибочный. Танцевальная сюита «Квадро фламенко» 8 танцев в исполнении приглашенных испанских артистов была представлена в 21 году. Подобрать исполнителей Дягилеву помог де Фалье. В частности, именно он рекомендовал молодую цыганку Пепиту, полное имя которой было Хосефа Гарсия Эскудеро. Из нее россиянин сделал, как и из многих своих соотечественниц, мировую звезду. Рассказывает внучатный племянник Пепиты, историк фламенко Хоакин де Альбайсин.
10: Дягилев поддерживал дружеские отношения с де Фалье и разделял его любовь к цыганской музыке. Пепита с молоду занималась фламенко, была танцовщицей, байлаорой, к недовольству своего отца и моего прадеда, которому это занятие не нравилось. 21-й год, когда русский балет вновь появился в Испании, стал переломным в ее жизни. У Дягилева родилась идея включить в свои выступления фламенко, и де Фалье нашел нашел ему подходящих артистов. В первую очередь он посоветовал Пипиту, которая была красавицей и прекрасно танцевала. Дягилев отправился за ней в Севилью, где ему предстояло подобрать несколько исполнителей фламенко. Он увидел, как танцует Пипита, и сразу же заинтересовался ею, взял к себе в труппу, поскольку определил в ней будущую звезду. Он же дал ей звучный псевдоним по названию одного из районов Гранады, который ассоциировался с цыганским фольклором. И хотя Пипита там никогда не жила, она стала называться Марией из Альбайсина.
0: В Париже и Лондоне Пипиту ждал огромный успех. Тем не менее, испанская звезда, как и многие российские звезды из труппы Дягилева, долго у него не продержалась. Прославившись в качестве танцовщицы русского балета, она предпочла самостоятельно продолжать карьеру как исполнительница фламенко, а затем и как киноактриса. Ее псевдоним сделался настолько популярным, что даже ее родственники впоследствии выбрали его в качестве фамилии всего своего рода – Хоакин Альбайсин.
10: Спектакль «Квадро фламенко» был представлен Дягилевым в мае 21 года во Франции. Впервые фламенко было показано наравне с классическими балетными спектаклями, такими как «Петрушка» или «Жар-птица». И публика буквально влюбилась в Марию де Альбайсин. Как было принято у цыган, на сцене она импровизировала. Ее танец постоянно обновлялся. Затем Мария выступила в «Треуголке» вместе со знаменитостями русского балета. В Лондоне ее тоже ждал успех. Король Альфонс XIII специально приехал туда, чтобы посмотреть спектакль с ее участием. Между тем, Мария де Альбайсин не была классической балериной. Могла исполнять только фламенко и лишь в том случае, если Дягилев решал включить ее танец в тот или иной спектакль. Она знала и о том, что Дягилев был человеком капризным. Сегодня он делал ставку на какого-то исполнителя, опекал его, а на завтра о нем забывал. Поэтому в дальнейшем она предпочла работать самостоятельно, чтобы не зависеть от Дягилева.
0: О пребывании труппы Дягилева сохранились афиши и фотографии. Речь идет в основном о снимках, сделанных балериной Валентиной Кашубой. Она работала с Дягилевым, затем в балетных коллективах разных стран. А свой жизненный путь закончила в Испании в возрасте 98 лет. Роджер Салас.
8: Речь идет о фотографиях из личного архива Валентины Кашубы. Будучи балериной труппы Дягилева, она постоянно фотографировала, поскольку любила это дело. Благодаря ей у нас сегодня есть фотосвидетельства не только сцены спектакля, но и повседневной жизни артистов, что представляет особый интерес. Целая серия ее фотографий сделана в так называемом «Львином дворике Альгамбры» дворца эмиров в Гранаде. Специально для фотосъемок Дягилев выписал в Гранаду профессионального фотографа то ли из Барселоны, то ли из Мадрида. Импресарио хотел иметь снимки артистов Шахерезады, одетых в восточные костюмы, на фоне дворца, построенного в мавританском стиле. Однако сделанные фотографии Дягилеву не понравились, и он велел их уничтожить вместе с негативами. Единственное, что сохранилось от фотосессии, это любительские снимки, которые делала одновременно с фотографом Валентина Кашуба.
0: Фотодокументы свидетельствуют о том, что труппа Дягилева участвовала в Испании в благотворительных вечерах, выступала на праздниках по случаю разных знаменательных дат и даже на чествовании футбольного клуба «Барселона» по случаю его очередной победы. Так что россияне надолго оставили о себе в Испании добрую память. Неудивительно, что в 2016 году, когда исполнилось 100 лет со времени начала русских сезонов в Испании, в разных городах страны прошли вечера и выставки, на которых экспонировалась, в частности, часть дягилевского реквизита, сохранившегося с тех давних времен.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС, а затем «Комеди-баттла» и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
3: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
4: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
5: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
4: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
5: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 21-м году, то же самое я делаю сейчас в 26-м. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
4: То есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
5: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова. Если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним была абсолютная свобода слова. Я помню, какой был КВН. Я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
4: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
3: Россия — это огромная страна, это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много висело на шее народа.
5: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
4: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
5: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь, как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать ничего, а им просто и сказать не дают.
3: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина. А в садик вы уже записались?
6: С 4 лет обещали.
3: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
6: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
4: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
5: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
3: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
6: Не дай бог. А что там в Европе? Голод, разруха и нищета.
3: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
6: Либераст.
4: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
5: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите россиян. Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 26-м году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. А есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
4: Ну, я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что, да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
5: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот, да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
4: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
5: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
4: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
5: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Ну, точнее, я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. И, по-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный. Вот. точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так, так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
4: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
5: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
4: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
5: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
4: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
5: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно, жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
4: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
5: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывают ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю у меня ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
3: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам стояли автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей, к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин. Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
4: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
5: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
4: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
5: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны уважения.
4: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
3: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. А если девочка Россия? Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
5: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать, увидеть.
4: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
5: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
7: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
4: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, вы решили снять клип?
5: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в Единой России, сделай красиво. Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
4: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
5: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
4: Но это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
5: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть. Непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
6: Может, уедем куда-нибудь?
8: Куда?
6: В другую страну.
8: Да кому мы там нужны?
6: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
8: Ну а куда?
6: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
8: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
6: Ну, это 190 стран.
8: Так их всего 195.
6: Вот именно, в пятерку лучших входим.
4: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
5: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
4: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
5: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывает путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
4: А что для вас, в принципе, важнее вот, в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее? Вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
5: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот, и я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
4: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
5: Да нет, это же было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
4: Фамилия Винокуров.
5: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
4: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
5: Ну, это уже признали спустя год и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
4: Да, но ваша деятельность, опять же, и привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
5: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
4: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
5: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, у монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
4: Пока еще не видно разницы.
5: Да, пока еще непонятно. То есть как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим канала, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились, поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
4: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
5: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
2: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
9: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
11: Начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирали, какие события.

0: Про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
1: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
1: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондами, достоверно неизвестно.
2: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом, о том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру, о том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета Новая Сорбона, историком и музеологом Владиславом Стафом.
1: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так и было всегда или это когда-то началось?
0: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве, и как раз тогда начались уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются всевозможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывались, это прежде всего было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар, это был, конечно, Пермь-36, когда в 13-м году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея. И, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным, и он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей Пермь-36, который создавался в 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы мы видим еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
1: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
0: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там музей ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей политссылки в разных частях Сибири. Например, есть очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самого фигуры Сталина на политссылку в Томской области, на севере Томской области. Вот эти музеи, безусловно, сталкивались в 90-е годы. Нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то в них вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенское, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом в сибирской деревне и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, что такой Ленин все и так знают, при том вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы и нулевые потребовали какого-то поиска новой постсоветской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому, что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, и обменов музейщиков, историков, антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российским руководством.
1: В таком случае музеи никакую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто хранилище каких-то вещей, артефактов, места свидетельств, или музеи – это производители смысла в том числе?
0: Безусловно, музей — производители смыслов. Если мы говорим именно про память, то, собственно, музеи памяти, у них в целом главная концепция — это не российское изобретение, музей памяти.

0: В памяти массово возникает герой после Второй мировой войны, где главная идея, что это не только рассказ об истории, это показатель того, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что происходит с Холокоста, понятие «never again», «никогда больше», то есть не должно это повториться никаким образом. И если мы говорим про музеи памяти, они создавались так, таким посылом, как и многие военные музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать, значит, масштаб разрушений, судьбы человеческой жизни, как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и Германии, не только. Если говорим про музеи террора, музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие проявления, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы там, про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие экспозиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельном полигоне на самом конце Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
1: Но в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
0: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как, начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. Собственно, в каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого, и через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология и пытались рассказывать как минимум с разных точки зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после Русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, краеведческие музеи начинали там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, хотя музеи советского быта сейчас есть в многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории, наследия, которое нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
1: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
0: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто с экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор, что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в сути мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
1: А как часто в таком случае музеи становятся не просто хранителями памяти, а ретрансляторами какого-то официального мифа, который выгоден текущим властям?
0: Достаточно часто. Можно посмотреть на то, как по-разному происходит музеификация самых разных исторических событий. Если мы говорим про музеи памяти в первую очередь, конечно, самые известные — это музеи Холокоста, которые находятся далеко за пределами Европы и за пределами той географии, где, собственно, сами были преступления нацистов во Второй мировой. Есть музей Холокоста, самый известный еще, например, в Вашингтоне, в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо. А есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример — это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезана Каберт, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались, кажется, закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающий про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был геноцид армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в засушливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
1: Для вас конкретно что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
0: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антон Овсеенко, сын революционера Антона Овсеенко, который, собственно, участвовал в русской революции 17-го года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антон Антонов Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по обществу «Память», где выходила критическая рецензия Рогинского насчет на его труды и так далее. В 90-е годы Антонов Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет, но там не сложилось, и в итоге он разругался, кстати, с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, посвященный ГУЛАГу, тем более Антон Овсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей создавался еще на Петровке, потому что Антон Овсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающие о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой-то степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музея памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений, правда, там ряд проектов были приостановлены. Хотя, скажем, в 2023 году, благодаря фонду памяти, основанному при этом Музею истории ГУЛАГа, был открыт заново в большей экспозиции следственная тюрьма НКВД в Томске. В ноябре 2024 года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились, кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. А вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, и сам туда ходить, а потом можно будет и закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что Музей истории ГУЛАГа просто решили переделать музей памяти, при том памяти геноцида советского народа, времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа, теперь это уголовное преступление.
1: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
0: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. А в Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала, И в центре города, в Екатеринбурге, есть бывшее здание НКВД, КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто в 17 году была вторая маска скорби после Магадана, по Эрнсту неизвестному. Ну и, кроме того, в Екатеринбурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе — это прямая угроза для... Даже не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей 36 в Пермском крае. Оттуда часто водят экскурсии с жертвами политрепрессий и пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя этот музей переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
2: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
0: К музею приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал, то есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. Чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях. И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовой структуры в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского Академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздних советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно, ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось масштабное вторжение в Украину в 22 году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал детали, которые раньше не знал. В Перми 36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря ГУЛАГа, а потом поликолонии для диссидентов, был украинский поэт Василь Стус. Он довольно мало известен в России, но он хорошо известен в Украине, есть у него названы улицы и так далее. И он как раз умер в 80-е годы в этой колонии. И тут, например, вскрылось просто, а кто отправил Стуса в эту колонию? Кто был его адвокатом? Который, по сути, был человеком, кто сделал все, чтобы Стуса засадили как можно больше срок. Это был Виктор Медведчук, тот самый кум Путина, впоследствии которого обменивали на азовцев. То есть люди, которые участвовали в репрессиях позднего СССР, они в основном массе своей еще живы. И в этом плане, если ГУЛАГ это все-таки было давно, 30-е, 40-е, 50-е годы, то вот позднее советское время, получается, что очень многие люди, кто сейчас находится у власти, они непосредственно принимали участие в этих репрессиях, и, конечно, для них это очень неудобная часть их биографии, которую они не очень бы хотели популяризировать.
1: Можно сказать, что именно поэтому в современной России память о репрессиях, и особенно вот о позднесоветских репрессиях, оказывается более уязвимой, чем память о каких-то победах и военной славе, иногда, в общем, довольно сомнительной, когда всплывает, что история о каких-то военных победах буквально выдумана с начала до конца. Но при этом есть невыдуманные истории репрессий, и память о них проще стереть, так?
0: В какой-то степени да, конечно. Государственная политика, особенно после 2013-2014 года, довольно наглядно показывает, как государство последовательно, шаг за шагом, ограничивает доступ к этой теме, а теперь просто начинает ее массово уничтожать из публичного поля. В 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, и когда многие были отвлечены, кто-то радовался, кто-то, наоборот, был в полном ужасе от происходящего, было событие, которое стало довольно мало замечено. А именно то, что Владимир Путин подписал указ о том, чтобы на 30 лет продлить невозможный доступ в архивы, связанные с делами ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ. И когда, например, на территории Украины были открыты все архивы еще при Порошенко, я помню, как реагировал на это российский МИД. Они очень осуждали это решение. И дальше был некоторый компромисс, что да, хорошо, про ГУЛАГ мы можем говорить, потому что странно его отрицать. По крайней мере, создавать мемориальные комплексы и прочее было возможно. При этом очень последовательно душили мемориал, помню, можно арест Юрия Дмитриева, последствия Сергея Калтырина, собственно, отъем музея 536. Но, тем не менее, был некоторый такой вот нарратив государственный, что вот музей истории ГУЛАГа – такое зеркало мемориала, что вот так говорить о ГУЛАГе можно. Теперь выяснилось, что уже и так говорить о ГУЛАГе нельзя, и музей был просто ликвидирован.
1: Это что, страх действующих российских властей перед исторической памятью? В чем проблема-то?
0: Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает. Еще довольно часто во многих музеях можно увидеть попытку такой нормализации ГУЛАГа, что да, везде было тяжелое время, да, в 30-е годы было тяжело всем. С другой стороны, можно вспомнить сразу же и Европу. В Германии нацизм, в Италии фашизм, в значит, Испании пришел Франко. Везде были какие-то диктатуры, и да, было время тяжелое, ГУЛАГ ужасный, зато были построены города, дороги, заводы и многое-многое другое. Это некоторая даже героизация заключенных ГУЛАГа, она присутствует не только в России. Я, например, помню, как я был несколько лет назад в Казахстане, и как мне в музее Карлага в Долинке экскурсовод буквально с гордостью сказал, что самый дешевый хлеб, который шел на фронт во время Великой Отечественной, шел как раз из Карлага. Такой нарратив встречается и в России. Например, как на Колыме, в Магадане, многие местные жители могут сказать, да, значит, у нас суровый климат, да, ГУЛАГ – это плохо, зато без ГУЛАГа построить Магадан было невозможно, а мы любим свой город, зато теперь мы здесь живем. А то есть попытка нормализации довольно далекого прошлого, как-то более-менее безопасно. А вот если вдруг впоследствии продлят это все на современность, связанная с недоступностью архивов, с нынешними репрессиями, тем, что колонии в нынешней России часто повторяют места бывших лагерей ГУЛАГа и колоний для политзаключенных позднего СССР и так далее, вот это уже, правда, оказывается крайне неудобной. И здесь, видимо, российские власти видят потенциальную угрозу для своей легитимности, каких-то неудобных вопросов и прочего, и поэтому решают теперь просто массово все это уничтожать.
1: Насколько вот эта российская ситуация с музеями репрессий, памяти, с мемориальными комплексами, она уникальна? Может быть, вам известны случаи, когда государства, другие пытались пересобрать какой-нибудь мемориальный музей или стереть с лица земли какое-то мемориальное место, но общество успешно этому сопротивлялись, и все осталось так, как люди бы хотели?
0: Мне вспоминается скорее даже не конкретный музей, а очень болезненная дискуссия, например, в постсоветской Литве. Хотя такое было не только в Литве, но просто вот из таких довольно громких случаев в странах Балтии советский период считается оккупацией. И когда Красная Армия, как принято в России, освобождает Литовскую ССР, либо оккупирует, согласно литовской версии, после немцев, то литовцы противились советизации. Другое дело, что единственное, что они в целом приняли, что они жертвы. Что, безусловно, так, многие литовцы погибли во время немецкой оккупации, СССР, оккупации, лесных братьев ловили до почти до смерти Сталина, дальше, если не позже, и прочее. А вот впоследствии уже постсоветской Литве всплыл другой нарратив, что литовцы во время оккупации участвовали в Холокосте. Просто евреев почти не сохранилось, и буквально почти всех перебили. А сейчас, например, в центре Вильнюса есть музей памяти, рассказывающий про депортации. Он раньше назывался музей геноцида, геноцида литовского имеется в виду. Как раз там рассказывается про депортации, про советские репрессии, про немецкую оккупацию. А есть параллельно еще Зеленый дом, где рассказывается только о Холокосте на территории Литвы. Эти дискурсы так они они так толком и не смогли пересечь до конца. А если говорить про музеи памяти, которые хотели уничтожить и их сохранили, ну, были случаи разных дискуссий в контексте музеев рабства в Западной Европе или, например, в той же Алабаме, где открыли в 18 году большой комплекс в Монтгомери. Были финансовые проблемы, когда музеи не могли долгое время открыть. Были случаи, когда различные активисты противились созданию того или иного музея. Были противники открытия музея Карлага в Долинке, в главном здании администрации Карлага. Но в целом, чтобы закрыть музеи памяти, наверное, я не припомню.
2: А если экспозицию или музей закрывают, что дальше происходит с теми предметами, артефактами, которые там хранятся? Потому что вот даже сейчас в случае с музеем истории ГУЛАГа пишут, что на хранение в музее остаются только экспонаты, которые считаются частью музейного фонда России, а все остальное чуть ли там просто не выкидывается.
0: Если музей государственный, и он по какой-либо причине закрывается, тогда ищутся, куда можно эти экспонаты отправить на хранение в другой музей. Архив, склад, фондов по разным странам достаточно много. Если про частные музеи, безусловно, это большая проблема, потому что если музей никак не зарегистрирован как частный музей, то после его закрытия, неважно, с чем связанного, экспонаты могут просто оказаться на улице и быть выброшены. Да, такие случаи, к сожалению, известны. Закрыть таких музеев во-первых, потенциальная угроза для экспонатов, во-вторых, конечно, это уничтожение огромного количества работы историков, музеологов, дизайнеров, архитекторов, чиновников, кто создавали эти музеи памяти как институты, и что потом, чтобы их создавать заново, придется все начинать по второму кругу. Меня очень беспокоит судьба артефактов, потому что, когда они находятся в музее, вероятность их сохранности все-таки гораздо выше, чем если они будут находиться в каких-нибудь частных руках, на складах, в антресолях, в гаражах или где-либо еще. Когда мы, например, общались с Виктором Шмыровым, директором музея 536, который создавал этот музей вместе со своей женой, ну, непокойным, к сожалению, когда музей у него уже отняли, он мне прямым текстом говорил, что да, безусловно, это произвол, кошмар и так далее, но я хотя бы спокоен, что мы спасли объекты. И даже если я сам не доживу, по крайней мере, мы этот лагерь сохранили от разрушения. Здесь само здание музея теории ГУЛАГа не имеет такой большой ценности исторической. Там не было ни одного, насколько мне известно, даже репрессированного этого здания, когда он еще был жилым. Но при этом судьба экспоната, безусловно, это то, что вызывает для меня наибольшие опасения, потому что что с ними случится дальше, непонятно. Музей может списать экспонаты в теории, если они представляют никакой ценности, и тогда их могут либо забрать сотрудники, либо просто буквально могут вынести. Но будет ли за это кто-то наказан, если они будут уничтожены? К сожалению, не знаю, а главное, что собирать аналогичные экспонаты заново, в местах лагерей и так далее, очень трудно. ГУЛАГ оставил очень мало артефактов. Многое было уничтожено сразу после закрытия лагерей. Впоследствии очень много было разрушено просто из-за изоляции. Есть вероятность того, что много артефактов просто исчезнут, а, безусловно, это часть нашего наследия советской эпохи, которое хотелось бы как-то сохранить для будущих поколений. Да, есть и другие коллекции, но музей ГУЛАГа имел большую коллекцию самых разных экспонатов, мебели и картин, заканчивая документами, фотографиями, и даже целая лагерная вышка, привезенная из рудника Днепровской, которую они после этого отремонтировали и поставили в саду памяти. Что случится с этими всеми объектами? Увы, большой вопрос, потому что заменить их часто может быть просто нечем.
1: На ваш взгляд, какие музеи текущим российским властям могут показаться также неудобны?
0: Я не хочу давать подсказку никому из ФСБ, кто будет слушать этот эфир. В данном случае не только музеи, ведь в последнее время стали массово сносить мемориальные комплексы. Сейчас только что снесли мемориальный комплекс в центре Томска, около тюрьмы НКВД. Увы, у меня есть некоторые опасения, что, видимо, следующий может быть Соловецкий камень в Москве. Против него давно уже выступает депутат Луговой, не только, что это вообще ненужная, а даже чуть ли не экстремистская символика в центре Москвы. И учитывая, что акция возвращения имен, там проходившая, кажется, правда, ФСБ очень не нравилась около здания Лубянки, и пытались сделать так, чтобы эти все акции были около стены скорби на проспекте Сахарова, но народ туда массово не пошел. Все равно все приходили к Соловецкому камню на Лубянке. Сейчас скорее сносят в основном памятные знаки недружественных стран. Как раз Томск довольно показательная история, потому что там стояли камни как раз литовцам, полякам, латышам, эстонцам, которые как раз оказались против их воли на томской земле. Видели примеры уже, как убирали украинские камни, например, на полигоне Левашова под Петербургом. Видимо, будут дальше защищать мемориальные комплексы, возможно, польские кресты и так далее. Кроме того, был проект, скажем, у Литвы «Миссия Сибирь», когда они ездили по Сибири, устанавливали памятные места, перезахоранивали ссыльных туда людей во время сталинских депортаций. Это наибольшая, видимо, угроза сейчас, что будут сносить российские власти. Музеи в России пока остаются. Есть региональные музеи. Будут ли их переделывать что-то другое, я не знаю, но уже факт остается фактом. Ассоциации музеев памяти больше нету, фонда памяти больше нету. Либо он будет теперь фонд памяти, но уже для Агентства Советского Народа. Здесь я вот это детали не знаю пока. Музея ГУЛАГа больше нет. Мемориал ликвидирован, признан экстремистской организацией. В томской тюрьме НКВД сейчас директором является бывший ФСБшник. Остаются частные музеи. Правда, частные музеи, проблема в том, что в случае, если хозяин музея перестанет им заниматься, музей может исчезнуть. Уже закрыт музей в Йошкар-Оле, еще до войны, еще в 18 году. Уже есть некоторая работа по переделыванию прошлого на Соловках, она тянется последние 10 лет. Томск уже тоже, значит, видимо, ждет некоторой информации. Им реальные комплексы будут исчезать, скорее всего, в ближайшее время. Я очень хочу ошибаться, но оптимизма у меня не так много.
1: Докторант университета «Новая Сорбонна», историк и музеолог Владислав Став был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В 1951 году, за два года до смерти Сталина, 20-летний поэт, студент Московского экономического института Виталий Гармаш написал письмо о положении дел в Советском Союзе. Он надеялся на то, что его рассказ будет опубликован в Соединенных Штатах. Послушайте отрывки из этого документа, дающие представление и об отваге молодого автора, и о его необычной осведомленности.
6: Морозное московское утро. Серебристый иней на елях возле Кремля. Тусклым красноватым блеском отсвечивают плиты Красной площади. Может, это отсвечивает сквозь плиты кровь замученных народов России? Может быть. Но этот отблеск – кровавое предупреждение кремлевским палачам, потерявшим здравый смысл в своих безрассудных планах на мировое господство. Если бы выступила на мгновение из-под плит Красной площади вся кровь, пролитая коммунистическими бандитами за 34 года их диктатуры, в ней захлебнулись бы и великие вожди, растолстевшие на народных хлебах, и их кровавые подручные из МГБ и МВД. Тяжелые плиты мавзолея. Здесь выставлено на показ набальзамированное тело первого коммунистического фараона Ленина. А за стеной в бывшем царском дворце живет новый фараон Сталин, маленький толстый человечек с огромными усами в крикливой, придуманной специально для него форме генералиссимуса. Интересно, что даже Ленин, большую часть взглядов которого разделяет нынешний кремлевский самодержец, вынужден был под давлением фактов рекомендовать в своем политическом завещании 13-му съезду ВКПБ ввиду грубости Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищам. Это вынужден был признать и сам Сталин в 10-м томе своих сочинений. Но послушное Сталину большинство съезда отклонило эту рекомендацию Ленина. Вместо Сталина главным вождем мог бы быть любой из сталинского политбюро. Но дело не в личностях. Дело в том, что коммунистическая диктатура вообще есть ничем не прикрытое насилие над совестью народа, над его политическими и экономическими свободами, насилие над большинством во имя меньшинства, насилие во имя бредовых планов мировой революции. Над зданием Верховного Совета развивается красная тряпка, потерявшая право называться знаменем, обогренная кровью 16 наций, насильственно согнанных в Союз Республик. На центральных площадях Праги и Варшавы, Будапешта и Бухареста стоят на гранитных постаментах подбитые во Вторую мировую войну советские танки, символы советской диктатуры, оскорбляющие и подавляющие национальное достоинство этих народов. По дорогам Польши и Чехословакии, Венгрии и Румынии движутся новые советские танки. Прикрываясь лживыми знаменами миролюбия, они движутся к границам свободного мира. Коммунизм – это ядовитая змея, ей нужно наступить на горло, прежде чем она бросится на свободолюбивые народы. А в Москве куранты бьют 6 часов. Пронзительные гудки фабрик и заводов прорезаются в тишину. Встают рабочие и бегут на работу, наскоро пожевав черствого сладкого хлеба, сладковатого от добавленного в него солода, бурой жидкости из картофельных отходов, используемой для того, чтобы немного заглушить отвратительный вкус гнилого зерна. И мне вспоминается красная книжонка, небоскреб лжи и фарисейства, проклятая народами России сталинская конституция, книжонка, вполне достойная своего автора. «Народу необходима большая ложь» — эти слова принадлежат Гитлеру. С еще большим правом эти слова в виде эпиграфа к своей конституции мог бы поставить вождь совершенно непревзойденный, гениальный по лживости и фарисейству своих слов и полной противоположности своих дел. Статья 125. «Свобода слова, печати, собраний, митингов, демонстраций». Какие красивые слова! В стране большевистской диктатуры эти слова так и остаются словами, наглой насмешкой над вековыми мечтами и чаяниями народа. Советская свобода слова – это свобода коммунистическим агитаторам и пропагандистам день и ночь переливать из одной речи в другую воду словословия вождю и опекаемому им народу. Это свобода выступать с трибуны конференций, собраний и заседаний со сладкими речами в защиту мира, а на деле содержать самую многочисленную армию, топтать землю Чехословакии и Венгрии, Румынии и Болгарии, Польши и Китая, вооружаться и вооружаться, подготавливая новые агрессии против свободных народов. Советская свобода слова – это рупор коммунистическим главарям и чудовищный кляп в рот народа. Советская свобода печати – это бдительный жандармский надзор над газетами и журналами. Это построчная и помесячная оплата наемных барзаписцев Кремля. Это запрещение любой книги, которая не удовлетворяет Политбюро. Запрещение, которое иногда переходит все границы здравого смысла. Пристли и Жид, Гамсун и Синклер и многие другие – вот далеко не полный перечень писателей Запада, книги которых запрещены в России. Но этого недостаточно кремлевским дикарям. Купленные лакеи пера день и ночь выливают помои на голову выдающихся деятелей искусства и политики Запада. Они клевещут на миролюбивый югославский народ, вырвавшийся из кремлевских оков. Они натравливают друг на друга великие русские и американские народы. Они оплевывают свободные южноамериканские республики. Что уж говорить о свободе собраний, митингов и демонстраций, инспирированных коммунистами и обязательных под угрозой репрессий для всех граждан. Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Статья 128. Неприкосновенность жилища и переписки. Из всех статей Конституции эти наиболее кощунственные, и это самая отвратительная насмешка над окровавленным народом, загнанным за колючую проволоку единого русского советского социалистического концлагеря. Сотни тысяч расстрелянных и замученных в тюрьмах, сотни тысяч умерших от голода и истощения сил в концлагерях, сотни тысяч высланных в Сибирь и на крайний север, сотни тысяч еще переносящих муки за решеткой и за проволокой. По секретным данным, полученным из статистики МВД, ежедневно на территории СССР арестовывается до 1000 человек. В год это составляет более 300 тысяч. И за 34 года большевистской диктатуры число живых и мертвых свидетелей коммунистического террора, на собственной спине почувствовавших неприкосновенность личности, давно перевалило за 10 миллионов. И это только политические заключенные. Жилище и переписка советского гражданина всецело подвластна МВД и МГБ, нарушающих в любой момент и без всякой санкции суда или прокурора их фиктивную неприкосновенность. Бездонная пропасть отделяет слова красной сталинской книжонки «Конституции» от дел, творимых в стране им и его правительством. Когда же придет благословенное утро свободы для народов России? Слишком темна ночь настоящего. Когда же народы России смогут пойти по светлой дороге в светлое будущее? Я обращаюсь с этими вопросами ко всем свободным народам мира, а в первую очередь к американскому народу, к свободным гражданам свободной Америки.
7: Виталий Гармаш полагал, что передает свое письмо журналисту «Нью-Йорк Таймс». Однако этим корреспондентом был сотрудник советской госбезопасности. Вскоре студент был арестован по обвинению в террористических намерениях в адрес руководителей партии и правительства. В 1952 году военный трибунал осудил его на 25 лет лагерей. Наказание Виталий Гармаш отбывал в Степлаге в Казахской ССР, в одном из 12 специальных режимных лагерей для наиболее опасных государственных преступников. Именно в Степлаге в 1954 году произошло знаменитое Кенгирское восстание, в результате которого погибло свыше 400 заключенных. В восстании Виталий Гармаш не участвовал, потому что за несколько дней до его начала был переведен в другой лагпункт в нескольких километрах от Кенгира. В 1955 году он был освобожден и полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления. Виталий Гармаш умер в Москве в 2007 году, а вскоре его родственники получили доступ к его делу и сделали копию письма. В редакцию «Радио Свобода» письмо прислал живущий сейчас в Израиле сын Виталия Гармаша Дмитрий. Я попросил его рассказать, под чьим влиянием сформировались взгляды его отца, столь радикально антисоветские.
8: Трудно сказать, потому что он родился в семье военного из Мариуполя. Родители были строители новой жизни. Мама врач, папа военный. Поездки постоянно по военным городкам. И только вот к концу 30-х годов они оказались в Киеве. Когда было начало войны, то есть он был мальчиком в Киеве. 10 лет. Потом была эвакуация, Сорочинск, под присмотром бабушки, потому что родители воевали. Папа называл это «жиганское детство». Вот. Ну, видимо, они там были не очень-то под присмотром. И вот после войны дедушку, как военного, направили служить в Москву. И папа уже доучивался все старшие классы. И вот здесь они, видимо, попали в какое-то окружение такой московской интеллигенции. Имен этих людей я не знаю. Он прекрасно знал там, поэзию символистов. Все вот эти революционные книжки были доступны. Он сам писал стихи. А потом еще он ходил в такую тусовку улицы Горького, там коктейль-холл, джаз, эти джазовые, ну, тоже тусовки богемные, значит, музыкальные. Возможно, что он был такой глубокий человек, и внутри него это все вот так сварилось. Я думаю, что из-за занятости родителей он обладал некоторой свободой. Не особо получалось там за ним присматривать. Он был такой самостоятельный человек.
9: Интересно, что он был очень хорошо информирован, например, о том, что убит Михоэлс. Это знали только, наверное, чекисты, да, потому что официальная версия была, что он погиб в автокатастрофе. Откуда же он мог это знать?
8: Я знаю, что его одноклассники и, соответственно, родители одноклассников, то есть было такое еврейское общество. Вокруг были евреи, которые, видимо, понимали. И наверное, просачивалось через там сарафанное радио, что происходило с Кировым, что происходило с завещанием Ленина, что происходило с Михоэлсом. От кого-то это было совсем скрыто, но из уст в уста, видимо, это передавалось.
9: Теперь об истории этого письма. Вы говорите, что оно было спровоцировано агентом МГБ. Откуда вы это узнали, и каким образом этот агент проник в его окружение, и почему он предложил ему написать именно ему это письмо?
8: Понятно, что это палочная система, когда ищутся такие молодые наивные, которые что-нибудь наболтают, а потом из этого можно сделать будет дело. Это понятно, что это происходило в те времена. Я могу судить отчасти по рассказу его друга Эдуарда Халуцкого, который описал это в книжке. Но он умалчивает о предложении написать текст. Зато это есть в деле, что Виталий связался сам с американским корреспондентом и предложил ему написать текст для публикации в американской прессе о состоянии людей, положение прав человека в СССР. В деле это есть. Описывается это просто вот по тексту, что в какой-то момент вот у папы в окружении возник человек по имени Владимир, который любил посещать необычные их рестораны, где играла музыка, там, лациолах и прочее. А как потом оказалось, что это были заведения, где как раз как бы были напичканы агентами МГБ. И однажды они там сидели, и к ним подсел вот этот как будто бы говорящий с акцентом человек, который представился корреспондентом «Нью-Йорк Таймс». Они разговорились. И вот здесь говорится у Хруцкого, что корреспондент предложил принести какие-то книжки, поэзию. Вот он пропускает эту тему. А в деле как раз написано, что была договоренность, что папа напишет текст для передачи в американскую прессу.
7: Вот как описывает эту историю, не знавший о письме, Эдуард Хруцкий в книге «Криминальная Москва».
10: Как появился в его жизни человек по имени Володя, Виталий Гармаш не может сказать до сих пор. Он словно из небытия материализовался. Где-то за ресторанным столом, потом они гуляли по ночной Москве и читали друг другу стихи. Сегодня, когда прошло почти полвека с тех непонятных времен, Виталий вспоминал, что почти ничего не знал о новом товарище, кроме того, что тот читал по памяти всего Есенина. Они гуляли по улице Горького, ходили в пивной бар на Пушкинской площади, любили заглянуть в коктейль-холл и посидеть в «Авроре». Не поужинать, не выпить, а именно посидеть. Было в те годы такое ритуальное действо. Мы приходили в ресторан, одетые во все самое лучшее, брали легкую закуску, сухое вино, слушали музыку, танцевали, трепались со знакомыми. Выпивка и еда нас мало интересовали. Главным было, если ты пришел без барышни, наметить за чьим-то столом хорошенькую девушку и постараться пригласить ее танцевать. А дальше как карта ляжет. Или умыкнуть ее из ресторана, или получить телефон. Иногда возникали так называемые процессы, когда спутники дамы начинали выяснять отношения по формуле «А ты кто такой?» Или большие процессы, когда начиналась драка. Категорию ресторанных дручунов так и называли – процессисты. Новый друг Виталия почему-то не любил наших базовых кабаков «Авроры», «Метрополя», «Гранд-отеля». Он предпочитал Узбекистан, Арагви, кафе «Арарат». Там, безусловно, вкусно кормили, но не было привычной компании. Много позже я узнал, что эти кабаки, славящиеся своей экзотической кухней, посещали дипломаты и иностранцы, живущие в Москве. Поэтому эти точки общепита находились под постоянным контролем МГБ. Однажды Виталий с новым другом Володей решили посидеть. У «Авроры» стояла очередь, и надо было придумывать историю, что в зале ждут друзья, и совать деньги швейцару, поэтому решили идти в Узбекистан. Сели, заказали, разговор не клеился, скучновато было в этом ресторане, да и оркестранты в декоративных халатах и тюбетейках играли какую-то тягучую узбекскую муру. Как к столу подошел одетый во все заграничное, как опытным взглядом московского пижона отметил Виталий, высокий блондин. «Позвольте присесть с вами?» — с легким акцентом спросил он. «Конечно, садитесь», — оживился Володя. Разговорились, выпили. Новый знакомый начал говорить о том, как приятно ему пообщаться с советскими молодыми людьми. Достал удостоверение газеты «Нью-Йорк Таймс», Виталий прочел его фамилию — Андерсон. Они проговорили весь вечер об искусстве, литературе, поэзии. Прощаясь, договорились встретиться завтра. Андерсон пообещал принести поэтические сборники русских эмигрантских поэтов. Разве мог Виталий Гармаш тогда знать, что стихи тоже являются частью идеологической диверсии?
7: Я спросил Дмитрия Гармаша, рассказывал ли ему отец об этой истории.
8: У нас немного было общения на эту тему. Папа был такой закрытый человек. Он выговорился, видимо, когда-то после лагеря. И с нами он не очень это обсуждал, со мной и братом. И я так с детства как-то узнавал все понемножку самостоятельно. Даже то, что он, в принципе, был в лагере, я узнал так 16 лет, случайно найдя справку о том, как его выпустили из лефортовской тюрьмы. В тот момент я даже у папы не спрашивал, а спросил у родителей моего друга, которые знали его в юности, и они мне рассказали. Отчасти это дань конформизму, потому что уже после того, как папа вышел, отучился в институте, пошел на работу, стал экономистом, в общем, как-то стал строить какую-то карьеру, вот, все ушло на второй план. И, возможно, что под вывеской «Наши дети должны жить лучше нас» нас не очень вовлекали в эти истории. Бабушка и дедушка говорили, что мне рассказывали анекдоты политические. Вот, видимо, вспоминая все эти истории. Папа сам не рассказывал. Я не был никогда свидетелем, чтобы он подробно рассказывал об этом. Так вот это молчание продолжалось. Потом мы вместе со всем советским народом погрузились в перестройку. И потихонечку, папа тогда очень замотивировался тем, что происходит в стране. И они такие были с мамой ельцинисты, значит, «Новая Россия», «Обновление». И вот 99-й год, первая война чеченская, вторая чеченская война, потом дело ЮКОСа, и вот тут его сломало. Раньше у него была лирика, это были стихи такие вот, как вот у символистов, а тут он стал писать вот такие вот жесткие стихи, или сатира, такая гражданская позиция сразу стала видна, и что страна возвращается к прошлому. Это значит 2004, 2005, 2006 и так до смерти в 2007 году.
7: Три стихотворения Виталия Гармаша.
11: Мой ответ. Меня давили танками в Кенгире, на руднике вбивали в Аманал. Статьи и сроки, тяжкие, как гири, мне вешали ОСО и трибунал. И вот теперь с начальственной одышкой мне говорят ненужные слова. Скажи спасибо, что не дали вышку, что целы руки, ноги, голова. Спасибо всем, великим сим и малым, стоявшим у стола и у ствола, за белые лубянские подвалы, отмытые от крови до бела. Спасибо всем, и буйным, и смиренным, крутившим нас в лубянском колесе. И пусть они до пятого колена подохнут на запретной полосе. Лубянка Лефортова. Вопросы, вопросы, вопросы. Зачем, почему и в связи кружатся колеса допросов в круг жуткой лубянской оси. Вопросы, как гвозди Голгофы, пробили все ночи и дни, и даже лубянские профи не знают ответа на них. Медные рудники. День без конца и без начала. Конвой запутался в делах. С бумажками от трибунала и направлениями в степлак. Вагон Столыпинский и Тряска, Челябинск и Караганда, а дальше степь и так до Спасска, а там не ходят поезда. И ни кредитов, ни авансов, ни смелость, ни животный страх, а степь накатана до глянца машинами в спецномерах. Туда ЗК, уран обратно, без разговоров, пересуд, в счастливый путь. И всем понятно, обратно зэков не везут. даруют древние курганы и ослепительные сны, и никакой другой охраны, помимо вечной тишины.
7: После освобождения из лагеря Виталий Гармаш окончил Московский экономико-статистический институт, с 1959 года работал в Центральном статистическом управлении, затем в аппарате Совета министров СССР, а после распада Советского Союза в Министерстве Российской Федерации по делам СНГ. Я попросил Дмитрия Гармаша рассказать, как сложилась судьба его отца, что случилось с его товарищами и как удалось отыскать его письмо 1951 года.
8: Тогда было стремление вернуться к жизни, учиться, работать, там, семья. Вот. Вся вот эта подпольщина, она ушла где-то вглубь него, и он ее хранил до перестройки. Она примерно вот стала открываться тогда, но и то, опять-таки, ну, мы не были всегда рядом. И, к сожалению, вот такой откровенности не было. Хотя я помню такой случай, когда папа со своими друзьями по делу и лагерю праздновали завершение 25-летнего срока. Вот это было такое в 1976 году. Они праздновали. И я помню, что они говорили об этом, но я не осознавал. Мне было слишком мало лет. Но я помню, они говорили про номера на робе и все такое прочее. Я тогда как-то не осознавал даже, что именно они празднуют.
9: То есть у него был круг лагерных знакомых, с которыми он познакомился?
8: Да, были. Да, с одной стороны познакомился, с другой стороны они оказались вот в Степлаг, это большая вот эта система лагерей, Казахстан. Там оказались некоторые люди, даже проходящие по его делу. Ну, имеющие свои дела, но проходящие, в частности, косвенно свидетелями там или кем-то еще.
9: А сколько всего человек прошло по этому делу?
8: Четверо. Мой папа, его друг-одноклассник, который был увлечен в том, что он давал папе, то есть тоже опосредованно книгу одного белогвардейского там, человека, который когда-то написал книгу о большевиках. Возможно, эта книга тоже подействовала. Вот. Эта книга была издана большевиками, вот как, что говорят о нас враги, а потом запрещена в 30-е годы. И этого друга уличали, значит, в распространении. Ну, он папе дал почитать эту книжку. Значит, вот его одноклассник. И еще два человека, с одним он был косвенно знаком, а с другим вообще знаком не был. Но это были люди, которые тоже совались по вот кабакам. Кто-то был там близок, может быть, как каким-то спекулянты, там что-то такое в этом роде. А один человек тоже просто такой тусовщик. Вот четыре человека по делу. И трое из них получило 25 лет за террористические намерения. И один, его одноклассник, он как бы не участвовал в этих разговорах, как следствие выяснило, и в намерениях террористических. И за антисоветскую всякую, значит, деятельность. Ему, по-моему, 10 лет дали. Петрами 25, да. 25 – это, что называется, и 5. Ну, 5 по рогам, да, то есть с поражением в правах. Ну, кто бы дожил бы до этого времени.
9: Как вы раздобыли это дело? Сложно ли было его получить? И когда это произошло?
8: Когда папа умер в 2007 году. Захотелось как-то увековечить его память. Но не в монументе, а в том, что он написал. Значит, были книжечки, которые какими-то очень дальними друзьями были сохранены с его стихами. Были стихи, которые вот написал вот он, начиная с примерно там, с начала 2000-х годов и до смерти. У него был рекордер, на который он иногда надиктовывал. Просто он плохо видел, практически ослеп перед смертью, и он просто знал, где какие кнопочки, очень аккуратно пользовался и записывал стихи прямо из памяти. Это тоже вот характеризует его. И мы сначала издали книжечку вот эту небольшую с его стихами, такими там, ну, больше в лирику, скорее всего, и там философию такую. Стихи, которые были резкие и мощные, я публиковал в интернете. А потом, и мне, я не мог вот успокоиться, мне как раз вот этот вакуум, незаполненный лично, что было, что, какой он был, то есть так немножко закрытый для меня человек, вот мне было важно узнать побольше про своего папу просто. И я, понимая, что все дела где-то находятся, я написал сначала, ну, под именем мамы, потому что непосредственно как бы написали ФСБ. ФСБ нас отправило в главный архив Российской Федерации. И вполне себе легко, только с заклеенными конвертиками там некоторые материалы нам предоставили для прочтения. Сначала я сходил, почитал. Там было, по-моему, 4 или 5 томов на всю эту четверицу ребят. И потом мы сходили с мамой, тоже ходили несколько дней, читали, вот, через годик. А потом мы заказали копирование, то есть ксерокс. И я прочел материал полностью, но какой-то был тормоз в том, чтобы это публиковать. Сейчас трудно мне понять, я не дозрел. В общем, Это происходило, знаете, как вот, вот как с этой перестроечной ситуацией. То есть мы вместе обучались тому, что происходило в стране. И переделывались каждый день со скальпелем, значит, или там с отжимом раба. Ты становишься готовым постепенно вот это опубликовать. Сперва я не хотел. Мне казалось, что это личное такое. И я знаком с дочкой папиного одноклассника. Она живет в Америке. И она говорит, что ой, они бы, наверное, не хотели. Это какое-то не то, неправильно, наверное. А мне еще не удавалось это отсканировать. Это была такая куча бумаг. Немножко страшновато было с этим работать. А когда это уже мне сын старший помог отсканировать, это уже буквально случилось год назад. Фрагменты я какие-то для себя оттуда вырезал. Много раз я думал, что я просто в Фейсбуке, например, это опубликую, и все. А потом все-таки я подумал, ну, на ровном месте, действительно понимая, какие годы были, вот этот вот конец 40-х, начало 50-х, какая это была вообще год реакции железного занавеса, там, отсутствия информации, страха, боязни. Да, действительно, там расстреливались невиновные, были какие-то отдельные группы настоящих ленинцев, которые действительно организовывали какие-то там оппозиционные организации. И вот этот текст, он меня прямо как-то искрасово читал, и мне захотелось как-то большим образом его опубликовать. Получили мы его довольно легко. Оказалось тяжелее передвинуть его вот в публичное пространство. То есть то, что сейчас происходит вот в России, в частности, меня натолкнуло на мысль, что мы не должны, не можем и неправильно утаивать от детей вот эти вещи, чтобы научить, грубо говоря, вместо рыцарских романов, там мне лично достаточно было бы, например, среди книжечки, если бы мне подсунули, как разговаривать с сотрудником КГБ, например. И эту книгу я прочел уже, когда я был взрослым человеком. Но если бы я был подростком, если бы мне объяснили, что происходит в стране, может быть, я бы раньше бы это понял бы, как бы, и другие поступки бы совершал, был бы готов к тому, что происходит в стране и так далее. То есть это движение, оно как бы вот для компенсации вот этого молчания, поколения, которое хотело как лучше, молчало о том, что с ним произошло.
5: Дмитрий Гармаш рассказывал о письме, которое его отец написал в 1951 году. Полностью этот необычный документ вы вскоре сможете прочитать на сайте Радио Свобода. А выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Настоящее время на Радио Свобода.
12: Сказать, что там вообще никакие проблемы, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
13: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
14: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
15: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
16: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
17: Очень осторожно.
18: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
19: Я не употребляю информацию.
20: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
21: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
22: Иностранные агенты – это наши друзья.
14: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какую Россию мы оставим нашим детям?
23: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
24: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
25: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
26: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно – реализуем.
0: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
1: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
2: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Воздушные атаки по Чебоксарам и Ленинградской области. С начала мая им подверглись почти 30 регионов России.
1: Сегодняшние удары беспилотниками по столице Чувашии, по Чебоксарам – это результат политики.
0: На этом фоне в Москве готовятся к параду Победы. Россия объявила об одностороннем перемирии. Украина сыграла на опережение.
2: Говорить, например, о прекращении ракетных и беспилотных ударов

0: Страны Украины, пишет РБК, с начала мая, я уточню, это за неполных 5 дней. И это без учета апрельских ударов. Шестой день узловая станция транспортировки нефти под Пермью продолжает дымиться. Это данные Радио Свобода на основе спутниковых снимков. Продолжается ликвидация разлива топлива в Туапсе. Владимир Путин 5 мая, если верить его пресс-службе, встречался с генеральным директором ПАО «КамАЗ».
1: Весь автопром проходит непростые времена. Через непростые времена. Но КамАЗ справляется. Я посмотрел, даже значительно увеличено отчисление во все уровни бюджетной системы.
2: Политика, которую проводила компания еще до специальной военной операции, была всегда направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию. Поэтому могу заверить вас, что ни одного дня КамАЗ не останавливался. Пожали с нашими европейским партнерам другого руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу.
0: Лучшие времена пока не наступили, и чистый убыток КамАЗа в 2025 году составил 43 миллиарда рублей. Об этом писали в апреле ведущие российские деловые издания. Ну это так, к слову, Путин вообще в публичном поле дистанцировался от военных новостей. Он такой пока что крепкий хозяйственник. О его звонке Трампу рассказывал помощник президента Юрий Ушаков. Одностороннее перемирие объявляло Минобороны России. Затем Песков сказал, что это было решение Путина. Но почему-то сам Путин об этом не говорит. Парад Победы уже в конце этой недели. Но президент Украины Владимир Зеленский предложил начать с перемирием немножечко пораньше, сегодня ночью. Все подробности в нашем сюжете.
3: В преддверии самого сакрального для российских властей праздника – Дня Победы, руководство страны заговорило о перемирии. Россия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня с 8 по 9 мая. В Минобороны отметили, что если Украина попытается сорвать празднование, то Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
4: Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такой формат перемирия – решение Владимира Путина, и оно не нуждается в реакции Киева. Президент Украины Владимир Зеленский сделал ответный ход. Объявил режим тишины, который должен начаться в ночь с 5 на 6 мая. На российское предложение Зеленский отреагировал скептически.
5: Однодневное перемирие, ну а потом опять убийство наших людей, это, мягко говоря, просто несправедливо. Сегодня в Мерефе, вчера в Днепре, мертвые и раненые, взрослые и дети. Извините, но после всего этого говорить, например, о прекращении ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и населенным пунктам за день до парада и предлагать «давайте объявим 24-часовое перемирие» – это несерьезно. На этом фоне все громче звучит главное слово последних месяцев в Москве – безопасность. По данным Financial Times, Федеральная служба охраны в последние месяцы значительно усилила меры безопасности вокруг Владимира Путина. Как утверждают источники издания, он все чаще проводит время в защищенных подземных объектах, минимизировав контакты с гражданской повесткой и сосредоточившись почти исключительно на военных вопросах. По данным источника The Telegraph в европейской разведке, меры безопасности вокруг Путина резко ужесточены.
6: Владимир Путин запретил своим сотрудникам пользоваться мобильными телефонами и распорядился установить системы наблюдения в их домах на фоне усиливающейся обеспокоенности за свою безопасность.
3: Кроме того, персонал, работающий рядом с Путиным, теперь возит только на транспорте Федеральной службы охраны. В домах поваров, охранников и фотографов также устанавливаются системы наблюдения. Это подтверждает и издание «Важной истории», тоже получившее отчет европейской разведки. По ее данным, в Кремле усилилась тревога из-за риска покушения или переворота, а Владимир Путин опасается даже атак беспилотников со стороны элит. Однако угрозы атак возможны даже при таких серьезных мерах безопасности.
7: Благодаря операции спецслужб доставлено что-то короткого радиуса, что может быть инициировано с короткой дистанции, буквально из пределов Москвы. Могут ли российские власти гарантировать, что ничего такого нет в какой-нибудь московской квартире? Могут ли они гарантировать, что им поможет в этом случае ПВО, снайперы и радиоэлектронная борьба? Нет, конечно. Поставьте дроны на оптоволокне в какой-нибудь российской квартире, без интернета, ну, допустим, с риском для оператора, а может быть еще какими-то способами, запустить их с 3 километров по чем угодно, в частности по Красной

0: площади. Вот вам, пожалуйста.
1: На въездах в Москву выставлены блокпосты с вооруженными силовиками, пишет телеграм-канал ВЧК УГПУ. По его данным, в районе Кремлевской набережной и на Большом каменном мосту размещена бронетехника и пулеметные расчеты, а на башнях Кремля дежурят снайперы. По сообщениям ФСО, доступ для посетителей на территорию Кремля на сам праздник будет закрыт.
2: 9 мая 2026 года допуск посетителей на территорию Московского Кремля осуществляться не будет. Церемониальный развод пеших и конных караулов президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади Московского Кремля не состоится.
1: Подготовку к празднованию Дня Победы в России 5 мая продолжили ограничениями связи. Блокировки, белые списки и цифровой хаос. В Москве и Петербурге начали массово отключать мобильный интернет. Пользователи сообщали, не работают мессенджеры, такси, карты, иногда даже веб-сайты из белых списков. Однако в середине рабочего дня в Минцифры сообщили, что временные блокировки мобильного интернета в Москве завершены. Ранее источники BBC и Коммерсанта заявляли о масштабных отключениях связи в Москве 5, 7 и 9 мая. В прошлом году Москва также объявляла режим прекращения огня на период празднования Дня Победы. Тогда он продлился с 8 по 10 мая. Зеленский ответил предложением о месячном перемирии. Договориться о нем не удалось.
3: Перед эфиром мы поговорили с военным экспертом Юрием Федоровым. Он считает, что пока Украина не может диктовать свой темп войны, свой ход войны и так далее, но, однако, при этом она может очень даже удачно давить на Кремль.
4: Ну, говорить о том, что Украина может диктовать вообще темпы ведения войны, я бы не стал. Это не так. Темпы определяются действиями двух сторон, и Россия действует, используя максимально все свои доступные ресурсы, все ресурсы, которые ей доступны, будь то беспилотники, будь то ракеты, там, личный состав, наземные, сухопутные войска и так далее. Дело в другом. Дело в том, что у Украины появились дополнительные возможности, я имею в виду количество и качество беспилотных аппаратов, летательных прежде всего, но не только наземных, которые позволяют усилить боевой потенциал вооруженных сил Украины и, ну, в известной мере снизить или уменьшить эффект того, что по личному составу Российская Федерация, Российская армия существенно превосходит вооруженные силы Украины. Для России возможность проведения парада без угрозы, без особого риска, что на Красную площадь или куда-то в другое место в Москве прилетят беспилотники, или вот значение этого для России, ценность этого для России гораздо выше, чем ну, для Украины это вообще не представляет ценность, но соотношение рисков и потерь, если, скажем, Украина нанесет какой-то удар по Красной площади и в ответ получит на ответный удар, но риск и ущерб политический и экономический, и военный для России будет гораздо больше, чем для Украины. Вот в чем проблема.
3: А с нами в прямом эфире политолог Денис Греков. Денис, здравствуйте.
5: Иван, добрый день.
3: Как вы думаете, состоится ли перемирие в тех рамках, что обозначил Владимир Зеленский, то есть уже с сегодняшней ночи?
5: Не очень на это похоже. Я, конечно, не владею ситуацией в голове того, наверное, человека, который принимает решение. И, как мне кажется, изначально там перемирие планировалось вот как раз на этот день. Собственно, только чтобы провести этот парад и все. А предложение Зеленского будет там воспринято как попытка перехватить инициативу, чего, наверное, они постараются избежать.
3: То есть они просто будут его нарушать, соответственно?
5: Ну, если они согласятся на предложение Зеленского, то фактически тем самым покажут, что Украина диктует свои условия.
3: Ну, получается, некая такая патовая ситуация. Учитывая эту патовую ситуацию, правда, еще немножко так отойдя от нее, как бы загодя до еще обращения Зеленского, вообще Путин изначально позвонил Трампу. То есть сперва, по всей видимости, дабы предупредить его, что ли, о том, что он собирается сделать, объявить перемирие или предложить перемирие. Тут странно подбирать разные глаголы, учитывая, что это была односторонняя история. Но зачем вообще звонить Трампу в этой ситуации, если это все равно односторонняя история, которую просто объявили и все?
5: Ну, потому что даже у детей есть такая, знаете, особенность, когда они конфликтуют, то кто-то начинает жаловаться родителям. В этом смысле Путин невольно продемонстрировал, что уже не контролирует ситуацию и рассчитывает на поддержку Трампа в давлении на Зеленского. И это показатель реальности достижений, в кавычках, Российской Федерации на ниве этой войны, так сказать.
3: Ну, о контроле ситуации мне хочется отдельно еще поговорить, правда, немножечко издалека начну. Вот источники, как минимум, двух медиа в разведке одной из стран ЕС, то, что мы упомянули в нашем сюжете, они говорят, что Путин сосредоточен почти исключительно на военных вопросах, сидя в помещениях, которые, по всей видимости, под землей находятся. Ну, по крайней мере, так говорят источники в разведках. Но посмотришь публикации пресс-службы Кремля и задаешься сомнениями, а правда ли там только одни военные вопросы, учитывая, что сплошь какие-то хозяйственные такие вот истории, так какие-то встречи с губернаторами. Причем и те еще периодически рассказывают о том, как в Краснодарском крае все хорошо после атак по Туапсе. Почему именно вот такая публичная медиа-тактика выбрана, на ваш взгляд? Почему пресс-служба ведет себя таким образом, несмотря на то, как это происходит, возможно, происходит на самом деле?
5: Понимаете, в чем дело? Путин стратегически провалился. Он, начав эту войну, полномасштабную войну, потерпел стратегическое поражение. И скрыть это не получается. И сейчас, насколько я понимаю, идут, во-первых, очень большие внутренние чистки в аппарате. Количество дел против чиновников разного уровня только растет. И те, кто раньше лишь за проявление лояльности получал возможность занимать какие-то должности и кормиться коррупционно, теперь становятся фигурантами уголовных дел, при том, что они изначально, в общем, были вполне частью системы. И это уже кое-что нам говорит. У меня нет таких возможностей, какие есть у разведок, у тех разведок, которые заявили, что там зреет какая-то фронта, но это можно и по другим косвенным признакам предполагать, что внутреннее напряжение только нарастает. Потому что есть группы противоречащих интересов, потому что есть те, кто явно недоволен тем, как складывается ситуация, даже если изначально они были вполне лояльны режиму и, может быть, даже лично Путину, то с развитием, так скажем, ситуации их издержки стали только возрастать. А бенефиты, ну, относительные бенефиты, конечно, у кого-то есть. Например, там количество богатых и сверхбогатых людей в России выросло, как вы знаете. Но проблема в том, что с этими деньгами трудно что-то сделать. А в России любая собственность условна, как вы понимаете. И эти люди все равно, даже в чем-то приобретая, чувствуют себя очень некомфортно. И те возможности по выводу капитала и по его сохранению, скажем так, где-то в недосягаемых для рук режима странах и всякого разного рода офшорах, они, в общем, не то чтобы исчезли, но существенно сократились и несут больше издержек. Ну, то есть в целом ситуация прогнозируемая, предсказуемая и так вот по экспоненте ухудшается.
3: Ну, вы говорите о больших внутренних чистках. Денис, простите, что я вас перебью. Мне просто хотелось еще здесь уточнить, пока мы не отошли от этой темы. Вы имеете ли вы в виду кого-то конкретно? Потому что, ну, сходу вспоминается история с Гладковым, по крайней мере, слухи о его скорой отставке. Но, судя по его телеграм-каналу, вполне себе человек пока что, по крайней мере, в строю и на своем посту пишет об опасности БПЛА по Белгороду и так далее. Или вот за чьей судьбой нам еще стоило бы последить повнимательнее для понимания, как бы, вот этой внутренней кухни?
5: Тут уже на эту тему идет просто статистика. Этих дел уже сотни по регионам. И я даже не подскажу вам какие-то конкретные, просто потому, что я смотрю по статистике.
3: А видите ли вы следы вот некоторой такой паранойи по поводу покушения, о чем как раз таки говорили те самые источники? Тут, возможно, с моей стороны слово «паранойя» громковатое, но тем не менее.
5: Ну, он же всегда боялся. Безопасности уделялось много внимания и до этого. Вспомните пустые улицы Москвы при инаугурации, так называемой. Это первое. Второе. Сейчас, конечно, оснований бояться еще больше. И я думаю, что отчасти, может быть, и вот в силу уже озвученных причин, что есть какая-то фронда. Другое дело, насколько вот такой сценарий реалистичен, вот здесь пока не очень понятно. Но я, конечно, не очень верю в то, что вот эти озвученные слухи про Шойгу правдивы. Не похоже на то. И плюс еще ко всему, есть гораздо более, скажем так, способные к этому люди, которые пока в целом находятся в тени, как мне кажется.
3: Ну и уже которую неделю мы наблюдаем подтверждение того, что у ФСБ все больше полномочий и шире зон ответственности. Ну, как минимум, сам Путин признал, что между свободой и безопасностью в интернете он всегда выберет второе. Ну, что, в принципе, как бы не то чтобы удивительно, учитывая, что отсутствие смартфона хотя бы, никакого устройства для доступа в интернет. Но вырубать сеть в столице целиком на всю неделю в Москве все-таки не решились. Вот как вы думаете, почему? Почему внезапно сегодня днем Минцифра вышла и объявила, что рубильник обратно поворачивается на ВКЛ?
5: Это вызывает большое социальное напряжение, и для современных людей, для жителей современного мегаполиса, интернет представляет отчасти и среду обитания уже, и не просто коммуникацию, а даже своего рода внешний инструмент, как часть собственного сознания. Поскольку мы через сеть общаемся с другими людьми, обмениваемся мнениями, коллективно рассуждаем о чем-то зачастую, ну и так далее. И вот подобного рода сервисы, они поэтому сейчас жизненно необходимы. И когда вы их отключаете, то у людей возникает ощущение того, что ну вот у них как будто бы хирургически удалили какую-то часть собственного «я» или что-то такое, вот, похожее на это. И, конечно, недовольство растет. В этом смысле даже самые отъявленные Z-патриоты, как вы знаете, возмущались подобными вещами, и лояльность их стремительно тает. Не говоря уж о том, что они, в общем, уже довольно давно по своим политическим идентичностям расходятся с режимом, так сказать, с путинским ближним кругом, с вот путинскими элитами какими-то. Они изначально имеют разные политические идентичности. Поэтому такое расхождение становится очень заметным сейчас. И оно будет только нарастать.
3: Ну и нам сегодня отдельно хотелось, конечно, дать контекст того, на фоне каких военных, в том числе, событий все это происходит, о том, как Россия вообще переживает воздушные атаки, география которых ширится. Я с этого сегодня начал наш эфир. Вот хочется это отдельно и рассказать, и обсудить. И все подробности с этого начнем в нашем сюжете.
2: ВСУ снова наносит удары вглубь России. Это Чебоксары, больше 1000 километров от границы с Украиной. Крылатые ракеты «Фламинго» атаковали исследовательский институт в НИИР «Прогресс». Предприятие выпускает антенны «Комета», защищающие дроны «Герань», а также приемники спутникового сигнала для ракет «Калибр» и «Искандер». Украинские дроны утром 5 мая попали как минимум в 2 многоэтажки. Есть погибшие, десятки получили ранения.
0: В Ленинградской области БПЛА ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов – предприятие «Киршинефтеоргсинтез». Впервые ракетная опасность была объявлена в Ханты-Мансийском автономном округе, который находится в 2000 километрах от Украины. По данным РБК, с начала мая воздушным атакам подверглись 27 регионов России. Краснодарская область пострадала больше всех, но, несмотря на отзывы волонтеров в соцсетях, корреспондент радио «Комсомольская правда» докладывает, что в Туапсе все спокойно.
6: Если бы я приехала в Туапсе просто как турист, совершенно не зная о том, что здесь происходило буквально еще неделю-две назад, я бы даже и не поняла, что здесь вообще что-то было такое действительно страшное, ужасное. Потому что центр Туапсе абсолютно спокоен. Набережная, без всяких последствий. Ничего не видно, никаких пятен нефти, ничего. Все уже давно вычищено. Жители говорят, что к 1 мая, по крайней мере, весь центр города вычистили
0: и
6: убрали.
0: И если по «Комсомольской правде» в Туапсе все хорошо, ПВО работает прекрасно, то журналисты издания «Коммерсант» столкнулись с совершенно другой картиной. Все дороги к городскому пляжу в Туапсе перекрыла полиция. Администрация города и МЧС обвиняют волонтеров, убирающих мазут на диких пляжах в Хайпе. Якобы они снимают видео, которые преувеличивают масштаб трагедии.
7: Сейчас все силы брошены на главный пляж, чтобы успеть к открытию сезона. Когда его почистят, тогда и займутся этими дикими пляжами. Сегодня придут профессионалы, у которых есть разрешение на работу с опасными веществами. Строго говоря, все эти волонтеры просто не имеют права убирать мазут. А если кто-то из них отравится, то отвечать будем мы.
0: Возможно, неудачи российского ПВО весной 2026 года привели к отставке главы военно-космических сил России Виктора Авзалова. Согласно источникам издания «Коммерсант», ведомости РБК, на его место назначен Александр Чайко. Он построил карьеру на войне в Сирии, пользуется покровительством начальника генштаба Валерия Герасимова и, вероятно, причастен к военным преступлениям в Буче.
8: То есть это человек, которого в 21-м году его назначили на должность командующего Восточным военным округом для того, чтобы он стал условным маршалом победы, да, захватил Путину Киев, провел там парад и так далее. Это человек, который приказал уничтожить, стереть с лица земли Бородянку. Это нужно знать и помнить.
0: По информации Американского института изучения войны, Россия в апреле потеряла 116 квадратных километров территории. Другие расследовательские проекты, в том числе украинский Deep State, скорее не согласны с этой оценкой, называя ситуацию замедлением продвижения. Эксперты объясняют расхождение разной методологии подсчета.
3: Перед эфиром мы спросили военного эксперта Юрия Федорова о том, что дадут вообще эти перестановки в военно-космических силах России. Спойлер, немного.
4: Ну, абсолютно ничего не даст. По нескольким причинам. Во-первых, для того, чтобы российская армия увеличила, российское ПВО, скажем так, увеличила или усилила свои способности бороться с беспилотниками, которые прилетают из Украины, она должна получить не нового командующего ПВО, а новые технические средства, то есть новые батареи комплексов противовоздушной обороны. А смена командующего произошла в результате того, что ПВО показало свою низкую эффективность или нулевую эффективность в охране, защите ключевых военно-экономических объектов. Вот это привело к тому, что руководство России было страшно раздражено вот этими событиями, и, как всегда, принято было решение: для того, чтобы исправить положение, нужно сменить начальника. Но, повторяю, новый начальник, даже если бы он был семи пядей во лбу, он вряд ли что-то сумеет изменить, если нет железа.
3: Ну и тему мы продолжим с политологом Денисом Грековым. Денис, он с нами в прямом эфире по-прежнему на связи. На ваш взгляд, как такие вообще удары, они вообще означают ли для населения в тех регионах, по которым прилетают и дроны, и украинские ракеты, некий такой новый этап войны? То есть, теперь так называемое СВО, это не где-то там, а это происходит прямо здесь, прямо в родном городе?
5: Отчасти да, недовольство растет. Естественно, людям не нравится страдать от эффектов военных действий каких-либо, неважно каких. И в целом это, естественно, снижает доверие какое-либо режиму. Но я бы не обольщался, потому что во многом у этих людей картина мира уже довольно сильно искажена. И даже если они будут обвинять Путина в каких-нибудь грехах, то заодно они будут обвинять в том, что, не знаю, будут верить в конспирологические теории, многие из них, что вот кто-то Путиным управлял, и это все сделано специально для того, чтобы, значит, извести со света бедную матушку России или что-нибудь в этом духе. Такие артефакты можно видеть. Даже подобного рода конспирология характерна для многих Z-патриотов, например, того же Губарева. Вот.
3: Мне как раз тоже он сразу вспомнился по этому поводу. Да, это знаменитое интервью у Юрия Дудю.
5: Да-да-да. Поэтому я бы не сильно обольщался в плане прозрения этих людей. Но какое-то, конечно, недовольство будет накапливаться. И люди чувствуют уже и экономические последствия этой войны, и не только экономические, но и многие другие. Хотя и растет класс бенефициаров тоже, естественно. Это вот как раз та прослойка, на которую режим, в принципе, может, наверное, опираться. До какой-то степени, по крайней мере, пока есть деньги. И пока может эти бенефиты поддерживать.
3: Но растет ли он в регионах, как раз таки, раз уж мы говорим именно об этой локации? То есть какие бенефиты у тех, кто прямо сейчас, получается, он разбирает проблемы с Туапсинским НПЗ, с другими НПЗ и так далее?
5: Ну вот, как бы все в массе это недовольны, но, допустим, есть достаточно большая уже прослойка семей комбатантов, есть вполне довольные жизнью солдатские вдовы, знаете, это может быть цинично звучит, но это для многих семей вообще способ заработка, способ выйти, в принципе, на другой имущественный какой-то и социальный уровень в России. Собственно, вот эта вот система рекрутинга, которую режим использует для, в общем-то, нищего и закредитованного населения, очень часто создает внушительные бенефиты. И люди за эти бенефиты держатся. Так или иначе. Что, в общем, вряд ли делает их активными пособниками этого режима. Ну, я имею в виду тех, кто не комбатанты, да, а те, кто вот в тылу, так сказать, бенефициарами являются. Но, по крайней мере, какое-то пассивное согласие, пассивную вот такую массу, на которую можно опереться, они составлять еще могут.
3: Вот здесь, конечно, хочется отдельно проговорить, да, что держатся они за это как бы ценой жизни своих близких, но тем не менее. Политолог Денис Греков был с нами в прямом эфире. Денис, вам большое спасибо за этот разговор. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.
9: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
10: Говорит радиостанция «Свобода».
11: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио
14: «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Говорит радио «Свобода».
23: Добрый день, говорит радио «Свобода».
24: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
25: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикос – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
12: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
13: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
14: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
13: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
14: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они, ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда, то есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 21-м году, то же самое я делаю сейчас в 26-м. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
13: То есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
14: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова. Если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова. Я помню, какой был КВН. Я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
13: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
12: Россия – это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много веселое на шее народа.
14: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
13: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
14: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь, как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать ничего, а им просто и сказать не дают.
12: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина. А в садик вы уже записались?
15: С 4 лет обещали.
12: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
15: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
13: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
14: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
12: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
15: Не дай бог.
12: А что там в Европе?
15: Голод, разруха и нищета.
12: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
15: Либераст.
13: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
14: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите россиян. Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин – президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 2026 году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо, а ну вот, да, есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне, и, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
13: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
14: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот, да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас выйти, пойти, точнее, в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
13: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
14: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы не было такого, чтобы совместимо, несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
13: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
14: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Ну, точнее, я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. И, по-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
13: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
14: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 2025 года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможности где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25 года я уехал из России.
13: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
14: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
13: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
14: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно. Жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
13: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
14: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывает ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю мне ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
2: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам стояли автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин. Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
13: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
14: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
13: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
14: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойные, достойны уважения.
13: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
2: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если Шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
14: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
13: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
14: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
6: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, сделай красиво. Чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
13: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, и вы решили снять клип?
14: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в «Единой России», «Сделай красиво». Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
13: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
14: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть, оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
13: Ну, это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
14: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть. Непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
15: Может, уедем куда-нибудь?
16: Куда?
15: В другую страну.
16: Да кому мы там нужны?
15: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
16: Ну а куда?
15: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
16: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
15: Ну, это 190 стран.
16: Так их всего 195.
15: Ну, вот именно, в пятерку лучших входим.
13: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
14: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
13: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
14: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывает путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
13: А что для вас, в принципе, важнее вот в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее, вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
14: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот, и я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они, ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
13: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
14: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот, и то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
13: Фамилия Винокуров.
14: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
13: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
14: Ну, это уже признали спустя год и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
13: Да, но ваша деятельность, опять же, привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
14: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
13: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
14: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
13: Пока еще не видно разницы.
14: Да, пока еще непонятно. То есть как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим каналы, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились. Поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
13: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
14: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
25: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Испанские гастроли Сергея Дягилева. Имя организатора балетных сезонов знаменито во всем мире. Однако Испания, где ему довелось гастролировать, занимала особое место в его творчестве. «Испанские годы Дягилева», рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
3: В этом году исполняется 110 лет с начала гастролей русского балета Дягилева в Испании. Впервые он приехал сюда в конце мая 1916 года после гастролей в США и продолжал посещать эту страну с некоторыми перерывами до 1927 года. Приглашен Дягилев был политиком и искусствоведом графом де Касаль по личному поручению короля Альфонса XIII. Впоследствии король, любитель изящных искусств, стал лично патронировать испанского гастролера.

0: объятиями. Балет Дягилева стал для испанцев подлинным открытием. Впрочем, еще до начала гастролей местная пресса, в частности газета «El Imparcial», предупреждала публику, что ей предстоит встреча с нечто доселе в Испании невиданным.
1: Русский балет необходимо посетить. Мадридская публика понятия не имеет о том, что он собой представляет. С уверенностью можно лишь сказать, что этот балет не имеет ничего общего со знакомыми нам старыми, убогими и скучными постановками, о которых даже вспоминать не стоит. Русский балет – это другое. Это высокохудожественное искусство, современное, но не низкопробное. Описать его трудно, лучше всего увидеть.
0: Первое выступление труппы Дягилева состоялось 26 мая в Королевском театре Мадрида. На нем присутствовал монарх и все члены его фамилии, представители высшей аристократии, министры, политики, иностранные послы, в том числе США и Великобритании. Восторгом публики не было предела. Тронутый таким приемом, Дягилев назвал мадридскую публику культурнейшей. Кстати, и он, и композитор Игорь Стравинский, и хореограф, он же танцовщик Леонид Мясин, не раз публично заявляли, что считают россиян и испанцев схожими по характеру и культуре. Между тем, подобное восторженное восприятие русского балета объясняется не только высоким художественным уровнем коллектива Дягилева, но и в частности тем, что в Испании в те времена не было своего классического балета, не было и своей балетной школы. Кроме того, по признанию самих испанцев, их страна в то время была далека от новейших течений не только в балете, но и в культуре в целом. Но выступления труппы Дягилева положили начало множеству статей в местной прессе с рассуждениями о необходимости преодолеть культурную отсталость страны. Вообще, по мнению искусствоведа Пабло Нуниса, труппа Дягилева в Европе и тем более в Испании была обречена на успех.
2: До Дягилева балет в Европе как бы находился в спящем состоянии. Он был второстепенным искусством и не мог сравниться с процветающим балетом Петербурга и Москвы. Дягилев привлек в свою труппу лучших артистов императорских театров, танцовщиков и хореографов. Их выступления производили сильное впечатление. Дягилев был не только импресарио-организатором. Он прекрасно разбирался в живописи, музыке, опере и, разумеется, в балете, хотя по образованию был юристом. Он стремился к новаторству во всем, шел на эксперименты, что не всегда принималось в российском и западном обществе. Но он отваживался буквально на все.
0: Во время испанских сезонов труппа Дягилева представила публике 33 балета. Это такие известные спектакли, как «Жар-птица», «Петрушка», «Сильфиды», «Карнавал», «Шехерезада», «Зефир и Флора», «Ромео и Джульетта» и так далее. Труппа гастролировала по всей стране. Помимо Мадрида и Барселоны, где выступления проходили практически в каждый приезд в Испанию, российские исполнители побывали в Бильбао, Вальядолиде, Саламанке, Логроньо, Алькое, Картахене, Кордове, Севилье, Гранаде, Сан-Себастьяне и других городах. В Сан-Себастьян артисты приезжали несколько раз. Там проводили лето королевская семья и испанская аристократия. Даже организовывались заседания Совета министров. Ну, а во время Первой мировой войны в этом городе укрывались видные представители европейской буржуазии. Вот что писала об испанских гастролях Дягилева газета «Voz de Catalunya».
3: Классическая музыка всегда прекрасная и современная. Красочные костюмы и декорации, восхитительное мастерство артистов превращают русский балет в незабываемое зрелище. Он был принят нашей публикой с огромной радостью. Бурных аплодисментов удостоены все исполнители, но особенно ведущие балерины и танцовщики. Чернышова, Никитина, Немчинова, Дубровская, Соколова, Войцеховский, Идзиковский и Долин. Их изысканное искусство предопределило мировую известность, которой пользуется труппа Дягилева. Каждое их выступление – это очередной триумф выдающихся русских исполнителей.
0: Если судить по откликам в испанской прессе той поры, то публика почти всегда отдавала предпочтение балету «Петрушка». Да и профессиональные критики, которые в любом балете находили изъяны, почти никогда его не критиковали. Испанцам явно полюбилась эта сказочная драма о несчастной любви Петрушки к отвергнувшей его балерине, один из самых ярких балетов Стравинского. Искусствовед Пабло Нунис.
2: Это прекрасное произведение. Музыка просто невероятная по своей красоте. В основе балета использованы Стравинским русские народные мотивы. Совершенно гениально. А хореограф

0: Хейл Фокин подобрал прекрасных исполнителей – Тамару Корсавину, красавицу, великолепную балерину, и Вацлава Нижинского. Многие считают, что созданный им драматический образ Петрушки был лучшей его сценической работой. Даже надгробная статуя на кладбище в Париже изображает Нижинского в партии Петрушки. Ведь в жизни Нижинский, подобно Петрушке, единственное, что хотел – это любви и признания.
1: Отметим попутно, что в составе труппы Дягилева Нижинский выступил в Испании лишь в 1917 году. Правда, до этого, в 2014 году, он гастролировал в Мадриде самостоятельно. Что касается Петрушки, то его выделяет как лучший балет в репертуаре труппы Дягилева газета «Публиситат». Она называет этот балет шедевром, оставляющим глубокое впечатление, с великолепным либретто и музыкой. Еще большей похвалы удостоила Петрушку газета «La Veu de Catalunya».
2: «Петрушка» — одно из лучших произведений Стравинского. Это прекрасный пример для мира танца, одна из постановок, которые принесли славу балету Дягилева. Музыка «Петрушки» богата красками и полна жизни. Каждый персонаж балета превосходно обрисован, каждая сцена мастерски описана. Сюжет — настоящее открытие. Интерес к произведению не ослабевает ни на мгновение. Трагическая развязка со смертью Петрушки вызывает глубокое волнение.
1: Между тем, несмотря на огромный успех и изнуряющий график работы, труппа давала по два спектакля в день, днем и поздно вечером в 10 часов, доходы от гастролей были невелики. Как отмечает испанская пресса, россиянам едва хватало на оплату переездов, гостиниц и еды. Долги были постоянно. Проблема заключалась в том, что театры той поры в Испании, особенно в глубинке, не вмещали много зрителей. Отсюда и выручка была ничтожной. Но в больших театрах стоимость билетов была достаточно низкой, иначе они были бы недоступны местному населению. Выступления в глубинке оборачивались не только плохой выручкой. Артистам пришлось адаптировать свои спектакли к маленьким сценам, которые порой даже не позволяли разместить декорации. Тем временем самыми продолжительными по времени и насыщенными по числу представлений стали гастроли 18 года. Они следовали после разорительной поездки труппы в Португалию, где произошел вооруженный мятеж, и вместо выступлений артистам приходилось прятаться в своих гостиничных номерах, поскольку повсюду велась стрельба. Но в Испании представления давались в 17 городах и тоже не без проблем. В стране и во всем мире в то время бушевала смертоносная пандемия, получившая название «испанки». Тем не менее, спектакли проходили с аншлагом. Наибольшим успехом балет пользовался в Барселоне, как городе, открытом для всего нового, более продвинутом в те времена по части культуры, чем Мадрид. Спрос на билеты был огромным. Зрители, как правило, не только занимали все места от партера до галерки, но и стояли в проходах. Искусствовед Марта Пуэнте.
3: Импресарио Дягилев вместе с группой артистов, художников, музыкантов, танцовщиков и хореографов шел в авангарде сценического искусства в первой четверти 20 века. Хотя бывали случаи, что его не понимали, порой критиковали за балетные спектакли, порывавшими существовавшими традициями. Многие выдающиеся деятели искусства того времени в Испании и других странах мечтали быть причастными к такому феномену, как русский балет, предлагали россиянам свои услуги. Дягилев и его труппа отказались. Отказались от романтических традиций балета, сделали его авангардным, модернистским, новаторским, отличавшимся буйством красок и музыкой, порой нарушавшей все каноны той эпохи.
4: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанские гастроли» Сергея Дягилева. Рассказывает Виктор Черецкий.
1: Испанские гастроли Дягилева никогда не обходились без злоключений. Они начались уже в первый приезд, когда труппа приплыла из Америки в испанский порт Кадис. Во время разгрузки парохода несколько ящиков с декорациями и костюмами упали в воду. Что-то удалось выловить, а что-то было безвозвратно утрачено. Так что первое выступление в Мадридском Королевском театре пришлось отложить. Порой возникали самые неожиданные проблемы. К примеру, как-то Дягилеву и его актерам пришлось добираться из Валенсии в Аликанте в товарном вагоне из-за отсутствия мест в пассажирском. Кстати, с железнодорожными переездами были связаны и другие неприятности. То терялись вагоны с инвентарем, то терялись сами актеры во время частых остановок с посещением вокзальных буфетов. Ну а в Бильбао Дягилеву пришлось изрядно приодеть балерин в спектакле «Клеопатра». Ведь местная ультраконсервативная публика раскритиковала спектакль за слишком откровенные наряды, бросающие, как писала пресса, вызов элементарной морали. За ужасающую аморальность критиковала труппу Дягилева и католическое издание «Лектура Доминикаль», хотя и признавала ее художественные достижения. Но в Барселоне подвергся критике балет «Голубой экспресс». Газета «Эль Корео Каталан» посчитала его слишком легкомысленным и опереточным для такого серьезного барселонского заведения, как театр «Лисео». Хотя, как призналось издание, балет был прекрасно принят публикой. В этой же статье превозносились серьезные спектакли – «Князь Игорь» и «Шахерезада» как непревзойденные по своей музыке и балетному мастерству исполнителей. Пабло Нуньес.
5: Я полагаю, что критика не ожидала столь непривычной для нее музыки и манеры исполнения в балете «Голубой экспресс». Это было сразу заметно. Хореография использовала спортивные элементы, акробатику, соответствующие костюмы, нечто скандальное для того времени. Естественно, были люди, которые подобное не воспринимали и отвергали. И напрасно, ведь это новшество закладывало основу современного балета. В труппе Дягилева были нарушены жесткие каноны, которые касались танца, я имею в виду технику исполнения и даже костюмы. И
1: también al vestuario. В Испании, точнее в Барселоне, случился очередной конфликт Дягилева с Нижинским. Последний якобы не пожелал ехать после Испании в Латинскую Америку, чем нарушил, по мнению Дягилева, контракт. Импресарио обратился в полицию, и танцовщика посадили под арест, правда, в номере той же гостиницы, где он проживал. Ну а публика, поклонница Нижинского, запротестовала. После освобождения танцовщик вновь появился перед барселонскими зрителями. Вообще, труппе Дягилева часто приходилось выкручиваться, чтобы угодить капризам испанцев. К примеру, в городе Логроньо, где администратор местного театра потребовал от россиян дать в последний день гастролей полюбившуюся публике Шахерезаду. Декорации и костюмы к этому спектаклю находились уже в Сарагосе, куда направлялась труппа после Логроньо. Что же делать? Дягилев долго не раздумывал, и султан в исполнении Сергея Григорьева предстал в балете в костюме князя Игоря, а другие исполнители в нарядах из «Клеопатры» и «Жар-птицы». Зрителей это не смутило, и аплодисментам не было конца. А на следующий день сотни людей собрались на вокзале, чтобы проводить актеров. Газета «Эль Дилювио» восторгалась выступлениями труппы.
6: «Русский балет очаровывает, на всех спектаклях аншлаг, и это демонстрирует хорошие вкусы нашей публики. Речь идет не только о представителях привилегированных слоев общества, но и о простом народе, заполняющем галерку. Последний отвечает бурными аплодисментами на все выступления балета. У россиян только один дефект, подлежащий критике. Они подарили нам слишком мало спектаклей».
1: Король Альфонс XIII не пропускал ни одной премьеры россиян в Мадриде. В антрактах он шел за кулисы, приветствовал артистов или приглашал их в королевскую ложу. Монарх не раз сужал Дягилева деньгами, а в 1916 году помог Нижинскому выбраться из Венгрии, где он был интернирован. В 1918 году Альфонс помог перебраться труппе из Испании в Англию, добился разрешения английских властей на гастроли и у Франции возможность проехать через ее территорию, чтобы затем пересечь Ла-Манш. Между тем, как утверждают злые языки, у короля был к труппе Дягилева еще один интерес. Альфонсу, известному Ловеласу, приглянулась хорошенькая солистка Любочка Чернышова. До сих пор в испанской прессе в статьях о балете Дягилева вспоминают знаменитый разговор последнего с королем. Монарх решил подшутить над своим собеседником и задал ему вопрос. «Интересно, какова ваша роль в балете? Вы не дирижируете оркестром, не играете на рояле, не танцуете. Чем вы вообще занимаетесь в труппе? Не моргнув глазом, Дягилев ответил: «Государь, я как вы. Я не выступаю, вообще ничего не делаю, но при этом я незаменим. Пабло Нуньес».
7: Импресарио como Дягилев.
0: Таких импресарио, как Дягилев, не было раньше, да и нет сейчас, тех, кто мог бы сравниться с ним. Это был человек высокой культуры. Он не только прекрасно разбирался в музыке, но и сам играл на фортепиано. Он обладал способностью находить и привлекать к своей работе особо талантливых, но неизвестных композиторов, которые до него никогда не писали для балета. Сати, Дебюсси, Стравинский, Прокофьев. Он называл Стравинского своим старшим сыном, а Прокофьева – младшим. Мир искусства ему многим обязан. Кроме того, он стал популяризатором русского искусства. В те времена на Западе мало что знали о России. Она считалась далекой и во всем отсталой страной. Дягилев подарил нам магию, сказочный мир грез. Мы благодарны российским артистам за подаренную нам музыку и балет, за все великолепие этого наследства. Со своей труппой Дягилев объездил весь мир. Гастролировал не только по Европе, но и в Канаде, США, Бразилии, Уругвае, Аргентине. И это при том, что он, будучи человеком суеверным, боялся морских путешествий. Ведь однажды цыганка нагадала ему, что умрет он в воде. Похоже, что это предсказание в какой-то степени сбылось. Умер он в Венеции.
1: Особый разговор о спектаклях труппы Дягилева на испанскую тему. Все источники, российские и испанские, утверждают, что импресарио нравилась Испания. Отсюда и его инициативы. Уже в первый свой приезд после завершения гастролей в Мадриде он в сопровождении Стравинского, Мясина и испанского композитора Мануэля де Фалье совершил поездку по югу страны, побывал в Гранаде, Кордове и Севилье. С искусством фламенко россиянин знакомился, посещая в этих городах кафе, где выступали в основном цыгане. Попутно отметим, что не только в 16-м году, но и в другие годы пребывание Дягилева в Испании не ограничивалось гастролями. Он оставался здесь на несколько месяцев, обдумывал новые постановки, заводил знакомства, путешествовал. Искусствовед профессор Роджер Салас.
8: На испанскую тему созданы три спектакля группы Дягилева. Первый, который до сих пор присутствует в репертуарах балетных театров, это «Треуголка». Второй – балет «Менины». Это очень интересная постановка, которая сейчас мало известна. Идея «Менин» возникла у Дягилева после знакомства с одноименной картиной Веласкеса. Декорации были выполнены испанским художником Хосе Марии Сертом. Премьера состоялась в Сан-Себастьяне. Длительное пребывание Дягилева в Испании позволило испанцам познакомиться практически со всеми его спектаклями. Ну а самому Дягилеву помогло обогатить репертуар труппы спектаклями на испанские мотивы. Еще одно произведение на эти мотивы – «Куадро фламенко». Речь идет о воспроизведении сцен фламенко, исполняемых в испанских кафе. Все три произведения, имевших огромный успех, были созданы в период между 17 и 21 годом.
4: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанские гастроли» Сергея Дягилева. Рассказывает Виктор Черецкий.
1: Среди испанских спектаклей труппы в первую очередь следует выделить балет «Треуголка». Он появился благодаря привлечению Дягилевым к своей деятельности испанцев, в первую очередь де Фалье, с которым россиянин познакомился еще до поездки в Испанию, в Париже, и с которым его связывали дружеские отношения. Де Фалье, считающийся одним из наиболее выдающихся испанских композиторов, создал музыку к балету. Либретто написал Григорио Мартинес Сьерра по повести писателя Педро Антонио де Аларкона. Рассказывает Роджер Салас.
8: Создание «Треуголки» было долгим и непростым. Премьера этого балета состоялась в Лондоне. В его постановке принимал участие Феликс Родригес, профессиональный танцовщик байлаор фламенко из Гранады. Он был советником хореографа Мясина по части испанских танцев. Все это подробно описано в мемуарах балерины Корсавиной. Думается, что Мясин не смог бы столь блестяще передать самобытность испанского фольклора без участия своего советника. «Треуголка» — это классический балет с испанским характером.
1: Главные партии в «Треуголке» исполнили Мясин, Корсавина и Войцеховский. В спектакле были использованы, помимо фламенко, элементы испанских национальных танцев фанданго и хоте. Искусствовед Анна Аббат.
9: Fruto de esa estancia, voy a empezar con esto. Плодом пребывания в Испании Дягилева стал балет «Треуголка». В создании этого великолепного произведения приняли участие такие личности, как художник Пабло Пикассо, создавший эскизы костюмов и декораций. Оркестром в ходе гастролей по стране дирижировал выдающийся испанский музыкант Хоакин Турина. Помочь в постановке балета пытался даже поэт Федерико Гарсия Лорка, хотя его помощь так и не была востребована. «Треуголка» произвела на поэта огромное впечатление, что отразилось на его творчестве, в частности, на создании пьесы «Чудесная башмачница». Не следует забывать, что Дягилев способствовал обновлению европейского искусства, помог его модернизации. Изучая его творчество, мы убеждаемся, что оно влияло на протяжении всего XX века на работу хореографических коллективов в разных странах Европы и Америки.
1: Добавим, что спектакли на испанскую тему вызывали больше всего газетной критики. Причем, по мнению испанского исследователя балета Дягилева Педро Кастильо, эта критика была в основном несправедливой. Чаще всего россиян упрекали в том, что они якобы не смогли передать весь колорит испанского фольклора и таким образом унизили испанцев. Это при том, что публика принимала подобные спектакли с восторгом. Вызывала полемику в прессе и работа уже известного в то время Пикассо-кубиста. И если, к примеру, газета «Воз де Каталуния» восторгалась элегантностью и буйством красок художника, то «Вангвардия» называла костюмы и декорации уродливыми. Ну а всего Пикассо оформил 6 балетов Дягилева. Помимо него и уже упомянутого Серта, с Дягилевым работали еще 2 выдающихся испанских мастера – Хуан Грис и Жуан Миро. Пикассо оформил, в частности, квадро «Фламенко», создал эскиз занавеса, декораций и костюмов. Кстати, по-русски квадро «Фламенко» означает коллектив или труппу исполнителей «Фламенко», включающую в обязательном порядке гитариста, танцовщика и певца. Бытующий в российских статьях перевод квадро «Фламенко» как «картина в стиле фламенко» ошибочный. Танцевальная сюита «Квадро Фламенко» 8 танцев в исполнении приглашенных испанских артистов была представлена в 21 году. Подобрать исполнителей Дягилеву помог де Фалья. В частности, именно он рекомендовал молодую цыганку Пепиту, полное имя которой было Хосефа Гарсия Эскудеро. Из нее россиянин сделал, как и из многих своих соотечественниц, мировую звезду. Рассказывает внучатный племянник Пепиты, историк фламенко Хоакин де Альбайсин.
10: Дягилев поддерживал дружеские отношения с де Фальей и разделял его любовь к цыганской музыке. Пепита с молоду занималась фламенко, была танцовщицей, бейлаорой, к недовольству своего отца и моего прадеда, которому это занятие не нравилось. 21-й год, когда русский балет вновь появился в Испании, стал переломным в ее жизни. У Дягилева родилась идея включить в свои выступления фламенко, и де Фалья нашел ему подходящих артистов. В первую очередь он посоветовал Пипиту, которая была красавицей и прекрасно танцевала. Дягилев отправился за ней в Севилью, где ему предстояло подобрать несколько исполнителей фламенко. Он увидел, как танцует Пипита, и сразу же заинтересовался ею, взял к себе в труппу, поскольку определил в ней будущую звезду. Он же дал ей звучный псевдоним по названию одного из районов Гранады, который ассоциировался с цыганским фольклором. И хотя Пипита там никогда не жила, она стала называться Марией из Альбайсина.
1: В Париже и Лондоне Пипиту ждал огромный успех. Тем не менее, испанская звезда, как и многие российские звезды из труппы Дягилева, долго у него не продержалась. Прославившись в качестве танцовщицы русского балета, она предпочла самостоятельно продолжать карьеру как исполнительница фламенко, а затем и как киноактриса. Ее псевдоним сделался настолько популярным, что даже ее родственники впоследствии выбрали его в качестве фамилии всего своего рода – Хоакин Альбайсин.
10: Спектакль «Квадро Фламенко» был представлен Дягилевым в мае 21 года во Франции. Впервые фламенко было показано наравне с классическими балетными спектаклями, такими как «Петрушка» или «Жар птица». И публика буквально влюбилась в Марию де Альбайсин. Как было принято у цыган, на сцене она импровизировала. Ее танец постоянно обновлялся. Затем Мария выступила в «Треуголке» вместе со знаменитостями время русского балета. В Лондоне ее тоже ждал успех. Король Альфонс XIII специально приехал туда, чтобы посмотреть спектакль с ее участием. Между тем, Мария де Альбайсин не была классической балериной. Могла исполнять только фламенко и лишь в том случае, если Дягилев решал включить ее танец в тот или иной спектакль. Она знала и о том, что Дягилев был человеком капризным. Сегодня он делал ставку на какого-то исполнителя, опекал его, а на завтра о нем забывал. Поэтому в дальнейшем она предпочла работать самостоятельно, чтобы не зависеть от Дягилева.
1: О пребывании труппы Дягилева сохранились афиши и фотографии. Речь идет в основном о снимках, сделанных балериной Валентиной Кашубой. Она работала с Дягилевым, затем в балетных коллективах разных стран, а свой жизненный путь закончила в Испании в возрасте 98 лет. Роджер Салас.
8: Речь идет о фотографиях из личного архива Валентины Кашубы. Будучи балериной труппы Дягилева, она постоянно фотографировала, поскольку любила это дело. Благодаря ей у нас сегодня есть фотосвидетельства не только сцены спектакля, но и повседневной жизни артистов, что представляет особый интерес. Целая серия ее фотографий сделана в так называемом «Львином дворике Альгамбры» Дворца эмиров в Гранаде. Специально для фотосъемок Дягилев выписал в Гранаду профессионального фотографа то ли из Барселоны, то ли из Мадрида. Импресарио хотел иметь снимки артистов Шахерезады, одетых в восточные костюмы, на фоне дворца, построенного в мавританском стиле. Однако сделанные фотографии Дягилеву не понравились, и он велел их уничтожить вместе с негативами. Единственное, что сохранилось от фотосессии, это любительские снимки, которые делала одновременно с фотографом Валентина Кашуба.
1: Фотодокументы свидетельствуют о том, что труппа Дягилева участвовала в Испании в благотворительных вечерах, выступала на праздниках по случаю разных знаменательных дат и даже на чествовании футбольного клуба «Барселона» по случаю его очередной победы. Так что россияне надолго оставили о себе в Испании добрую память. Неудивительно, что в 2016 году, когда исполнилось 100 лет со времени начала русских сезонов в Испании, в разных городах страны прошли вечера и выставки, на которых экспонировалась, в частности, часть дягилевского реквизита, сохранившегося с тех давних времен.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Гость этого выпуска – режиссер Мила Тишаева. Она много лет занималась фотографией, в том числе снимала в Грузии после того, как там утихли боевые действия. Однако, оказавшись в Украине, в тех местах, откуда ушла российская армия, Тишаева стала снимать документальное кино. Первым ее фильмом было документальное свидетельство о первых днях после освобождения Киевской области, «Когда весна пришла в Бучу», так назывался этот фильм. Вслед за ним появилась лента «Осколки света» о мирных жителях, переживших оккупацию Бучи, и их попытках начать новую жизнь. С вами Александра Вагнер. Для меня это не наказание. Даже если его просто в тюрьму посадить, и эта скотина там будет есть, пить, спать, продолжать жить, ну, его свободу ограничат. И что? Кто вам должен? Кто вас сюда звал? Кто и чем перед вами провинился? Они пришли меня убивать, а теперь с ними цацкаться? Эти слова жительница Бучи Людмила Кизилова говорит адвокату Юрию Белоусу, который приходит к ней с предложением добиваться справедливости в украинских судах. Муж Людмилы, Валерий Кизилов, погиб. А дом, в котором они жили, сгорел во время оккупации Бучи российской армией в марте 2022 года. Адвокат говорит, что подозреваемых в совершении этого военного преступления могут судить in absentia, то есть без личного присутствия на скамье подсудимых, а при наличии всех свидетельствующих о вине необходимых улик могут вынести обвинительный приговор заочно. Этот диалог – фрагмент из документальной ленты «Обломки света» режиссеров Милы Тишаевой и Маркуса Ленца, рассказывающих о жизни жителей Бучи и Ирпеня после ухода российской армии. В марте исполнилось 3 года со дня освобождения Бучи украинскими войсками. По официальным данным, российская оккупация города длилась 33 дня – с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За это время из-за российской агрессии в городе погиб 561 мирный житель, в том числе 12 детей. Украинская полиция весной этого года заявила о раскрытии 72 убийств мирных жителей солдатами российской армии в Буче. Также раскрыты более 35 эпизодов жестокого обращения с мирными жителями, от пыток до изнасилований. Представитель национальной полиции Украины Дмитрий Шевчук в марте заявил, что следствие считает виновными в этом военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии. Герои фильма об этих событиях – обломки света, мирные жители, которые пытаются преодолевать трагедии и травмы, нанесенные войной. Помимо Людмилы, в нем рассказывается о семье Аллы Нечипаренко. Ее муж Роман был застрелен российским военным, когда он с сыном Валерием после нескольких недель оккупации из-за того, что запасы еды и воды были на исходе, поехал на велосипеде за гуманитарной помощью. Очень страшным моментом фильма является общение выжившего мальчика с убийцей отца, военнослужащим российской нацгвардии из Ярославля Александром Кашиным. Валерий нашел его в социальных сетях. Украинское следствие установило, что именно Кашин убил Романа Нечипаренко, и его жена Алла соглашается участвовать в судебном процессе, даже несмотря на то, что Кашин находится в России. Вопрос справедливости является одной из центральных тем документальной ленты, но ее ищут не только родственники жертв оккупации, но и Ольга Малых, которая в то время, когда Буча была занята российской армией, была главой объединения собственников квартир в одном из многоэтажных домов. В силу того, что у нее была ответственная должность, она добивалась от российских солдат, например, выдачи продуктов. Однако впоследствии за это против нее были выдвинуты обвинения в коллаборационизме. Обвинения основываются на показаниях соседей, которые утверждали, что она якобы передавала российским войскам имена жителей дома. Ольга говорит, что этого не делала, и чтобы доказать свою правоту, соглашается даже на дачу показаний с применением полиграфа. В «Обломках света» есть и другие герои. Семейная пара, живущая в Буче, муж военный на передовой, его жена в ожидании супруга дома. Девочка, пережившая оккупацию и пытающаяся преодолеть ее последствия в детской театральной труппе, которая ставит пьесы о войне. житель Бучи, жена и дети которого уехали в эвакуацию, и разрыв с семьей в итоге подталкивают его к тому, чтобы уйти добровольцем на фронт. Все они пытаются начать новую жизнь, заставить зажить травмы прошлого, но война продолжается, и это влияет как на эти попытки, так и на жизнь в целом. «Обломки света» — это не только свидетельство об одном из самых зловещих эпизодов российского вторжения в Украину, но и честный рассказ о том, как война влияет на обычного человека. О документальной ленте мы беседуем с одним из режиссеров, Милой Тишаевой. Я хотела бы, конечно, в первую очередь спросить по поводу названия фильма. Он называется «Обломки света». Это метафора, но поскольку речь идет о очень трагических событиях, которые произошли в Буче и в Ирпене, и в других небольших городках близ Киева, и которые были оккупированы, то я хотела, конечно, спросить, почему вы использовали эту метафору, и что она для вас лично, как для режиссера этого фильма, означает?
1: В принципе, в этом названии весь смысл фильма, то есть жизни, судьбы, разбитые на осколки, но люди при этом продолжают светить, продолжают идти, пытаются эти осколки сложить вместе. Они не складываются, потому что в условиях войны разваливается все. Есть вера в справедливость, есть желание жить. Но это довольно тяжело дается, поэтому в названии есть это противоречие. То есть эти люди, как свет, да, которые продолжают идти и светить, и они же сами, как осколки их жизни, их судьбы, как осколки.
0: А почему вы решили снимать именно о Буче? Это самая, наверное, большая трагедия этой войны, но, тем не менее, продолжает обстреливаться Херсон или прифронтовые города Донецкой области. Буча все-таки это уже в какой-то степени прошлое. Это то, что, к счастью, удалось освободить, и там все-таки эта жизнь возвращается, и восстановление происходит. Почему вы решили снимать в разгар войны историю именно этого города?
1: Во-первых, сказать, что я решила снимать, это довольно как бы условно. Я оказалась в Буче в первые дни после деоккупации, после того, как вышла российская армия. То есть я видела своими глазами этот ужас, который российская армия оставила после себя, и это было невозможно понять, принять. И я встретила героев нашего фильма в эти первые недели после освобождения. Так был рожден первый фильм, когда весна пришла в Бучу. И я продолжала после уже выхода первого фильма следить за жизнью героев. И я видела, что этот процесс восстановления, этот процесс именно восстановления жизни, восстановления домов, восстановления родов, я видела, насколько он сложный и подчастую невозможный, и как появляются новые препятствия, сложности, расколы. При этом, при всем, люди продолжают идти вперед. И для меня в этом началась очень важная история, которую я бы назвала, наверное, универсальной историей, когда активные боевые действия уходят, отступают, и начинается, в принципе, самое сложное. Как жить с вот этим всем дальше? Возможно ли восстановить то, что разбито на куски? То есть как бы этот фильм снимался 3 года почти, и он в себе несет очень много вопросов, которые для меня важны.
0: А какие вопросы вы задаете?
1: Как война трансформирует общество? Возможно ли добиться справедливости для людей, чьи жизни разбила война или изменила неузнаваемость? Какие задачи стоят перед следующими поколениями украинцев? То есть какая будет Украина в будущем? То есть что возможно восстановить, а что останется шрамами на поколение?
0: Вот вы упомянули слово «справедливость», и в вашем фильме о справедливости тоже идет речь, помимо, конечно, того, что вы показываете историю людей, которые пережили оккупацию, которые пытаются справиться с этой травмой. часть вашего фильма – это ответственность за военные преступления, которые были совершены в Буче. Одна из главных героинь, которая стоит на руинах своего дома, и ее муж был застрелен российскими военными, как уже сегодня это известно, даже имена этих людей, благодаря журналистским расследованиям. И вот она стоит на руинах этого дома, и когда к ней приходит следователь, который предлагает ей включиться вот в процесс поиска справедливости, включиться вот в этот юридический как бы механизм, она говорит, что, собственно говоря, не видит в этом смысла, например, потому что ее мужа уже нет, ее дом разрушен. Вторая героиня, несмотря на то, что участвует вот в судебном процессе, она, в принципе, тоже как бы задает вопрос о том, а вот что, ну, что будет, все равно этот человек будет осужден заочно. Какой в этом тоже смысл? То есть эти люди, они в какой-то степени тоже задают вопросы о справедливости. Вообще справедливость, да, возможно ли через призму вот того, что вы рассказываете в фильме?
1: В фильме я этот вопрос, в принципе, оставляю открытым. У нас есть в фильме две героини, мужья обеих, это гражданские лица, которые были застрелены российскими военными в Буче. Это невообразимая утрата вообще, и жизнь этих женщин была разрушена. И точка зрения, что такое справедливость, у этих двух женщин довольно полярна. То есть, если одна говорит, что это, что суд in absentia, это не может быть справедливостью для меня, потому что у меня забрали все. А другая проходит круги как бы юридической системы. Ну, то есть она идет в суд вместе с адвокатом и пытается в отсутствие вот этого человека, убийцы, она пытается, ну, то есть эту справедливость получить. И мы видим в фильме, что это довольно сложный процесс. То есть это сложно, и, возможно, в принципе, эта история снова-таки заканчивается вопросом, возможно ли справедливость, да, то есть как бы я не даю ответа на этот вопрос, потому что я его не могу дать. Это остается открытый вопрос.
0: А все-таки справедливость на уровне вот нормализации жизни, она все-таки в вашем фильме видна?
1: Я не уверена, что мы это можем назвать справедливостью. Вы знаете, вот буквально пару дней назад была в Киеве премьера, и я получаю очень много отзывов от людей, от киевлян, от людей из Бучи, которые посмотрели фильм, и очень многие говорят, что по всему фильму проходит вот эта удивительная сила людей, сила украинцев, несмотря на все, несмотря на все испытания и боль, то есть как бы подниматься и идти дальше, и строить, отстраивать, восстанавливать жизнь и прочее. Но у меня ощущение, что в обществе скопилось такое катастрофическое количество боли, что ему довольно сложно выход найти или реализацию. Это все очень далеко от слова «справедливость».
0: Я хотела бы спросить по поводу еще одной героини, которая тоже ищет справедливости, но она стоит по другую сторону от тех людей, которые потеряли своих близких во время оккупации. Ее обвинили в коллаборационизме, и она пытается доказать, что она невиновна. Это тоже жертва войны. Или это скорее для вас метафора войны и ее неоднозначности? Вот я хотела бы спросить у вас про эту героиню и вот про ваше видение ее роли в этом фильме.
1: Она абсолютная жертва войны, и мы видим, что это очень сильный волевой персонаж, который пережил оккупацию, который помогал людям во время оккупации и был абсолютно несправедливо оклеветан своими соседями. И это опять-таки последствия войны. То есть этого бы не случилось, если бы Россия не начала войну. В жизни этой героини этого бы не произошло. И это одно из тех невидимых последствий войны. В принципе, такое же невидимое последствие, как травмы людей, которые прожили оккупацию, травмы и боль, которые, страх, который будет передаваться поколениями. Это важные темы, о которых, возможно, не принято говорить, но мне кажется, важно говорить, чтобы понимать, что война приносит в общество, потому что это довольно универсальная история вообще. Это происходило в каждом европейском обществе. Война имеет очень, очень долгие, очень болезненные последствия на очень разных уровнях. История Ольги – это болезненная история. И гнев, боль, ярость – то есть общество время от времени как бы не находит выхода извне, и это довольно универсальное понятие, когда этот гнев и боль обращаются на своих, просто внутри общества. Это тяжелый, болезненный вопрос, но это честный взгляд на войну, на общество, на себя.
0: А проводите ли вы параллели в таком случае с Второй мировой войной? Потому что последняя война, которую до российской агрессии пережило украинское общество, это была Вторая мировая война. Но наше поколение, я предполагаю, что вы, наверное, приблизительно моего возраста, мы, конечно же, это все переживали уже совершенно в другой области. Мы не были свидетелями этой войны, мы были скорее потомками тех людей, которые ее пережили. Вот можно ли провести такие параллели?
1: Я отношусь, в принципе, к поколению, которое выросло абсолютно в рефлексиях и воспоминаниях о Второй мировой войне. Все разговоры, фильмы, рассказы, события, все было посвящено, ну, то есть, как бы я дитя Советского Союза, как бы я родилась довольно давно, и я вижу, как, в принципе, до сих пор тени Второй мировой войны преследуют нас всех, то есть, как бы история переписывается, манипулируется, используется в разных интересах абсолютно. Я бы не проводила конкретные параллели с Украиной. Для меня это скорее история всей Европы, то есть его европейского общества. И если мы говорим об обвинениях в коллаборации с врагом как последствия оккупации, то это скорее Франция, Голландия, которые пережили абсолютно колоссальный трагический опыт послевоенных годов. То есть это действительно для меня скорее универсальная европейская история. И на примере Украины, на примере того, как проходит войну Украина, продолжающуюся жесткую, страшную войну, мне кажется, что это может быть уроком для всего европейского общества. Это может быть уроком, мы можем понять, что проходили наши бабушки и дедушки 80 лет назад. Как это было?
0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». Мы беседуем с режиссером фильма «Обломки света» Милой Тишаевой. Она сняла фильм о Буче и выживших во время оккупации города местных жителях после ухода оттуда российской армии. Я хотела бы вернуться к началу нашего интервью, поскольку вы упомянули, что буквально в первые дни оказались в Буче после того, как она была освобождена, и познакомились с героями фильма еще тогда, то есть в первые эти дни. Эти люди прожили всю оккупацию в городе, не уехали тоже в эвакуацию или не оказались беженцами. Да? Вот расскажите, пожалуйста, о моментах, как вы познакомились с этими людьми и что вы видели тогда в Буче, когда вы там оказались первый раз.
1: Мне, если честно, действительно довольно тяжело об этом вспоминать, потому что это опыт, который я никому не желаю пережить. Буча — это место моего детства. Я киевлянка, я родилась и выросла в Киеве. И как бы реальность, которую я увидела в первые дни после освобождения Бучи, ее невозможно принять или воспринять. То есть это ужас, который тебя оставляет бессловным, так как стена огромного дома падает на тебя, и ты даже не пытаешься выкарабкаться из-под этой стены, потому что то, что ты видишь, трупы, лежащие на улицах, абсолютно бесконечные могилы, временное захоронение в ходах, огородах, лесах, бесконечные эксгумации, морги, забитые людьми, то есть как бы абсолютный хаос, абсолютное непонимание вообще, что происходит, но при этом неимоверная солидарность и сдержанность людей, которые вдруг появляются ниоткуда и начинают этот ужас разгребать. Спокойно, тихо, сдержанно. Просто берутся и разгребают этот ужас, который оставили русские, да, вот эту смерть, которая витает в воздухе, которая в звуках, в запахах, в этих, действительно, в этих ямах, в которых заворачивали убитых людей и хоронили во дворах. Ну, то есть это невозможно, в принципе, описать словами, и я не знаю, насколько нужно, потому что эти фотографии и эти описания, их было довольно много, и я надеюсь, они знают все. То есть что потрясло меня в эти дни, это действительно неимоверная солидарность, которую проявили люди, которые немедленно съехались просто со всей Украины, даже со всего мира, и просто разгребали вот эту смерть, да, и которые пытались как можно быстрее вернуть жизнь снова на улице Бучи, Бородянки, которые пытались идентифицировать, которые пытались дать надежду, да, вот этим людям, которые пережили это все. Мои герои были неимоверно сдержанными. Они находились в таком состоянии шока от пережитого, но они были неимоверно сдержанными и собранными. Знаете, вот, наверное, это какой-то рефлекс выжившего, да, то есть осознание, оно приходит после. А в этот момент это была просто вот действительно весна, которая приходила и побеждала смерть.
0: Эти люди, несмотря на вот то, что вы говорите, собранность и сдержанность, согласились все-таки рассказать свою историю, ведь это же тоже очень непросто.
1: Это было не просто рассказать и участвовать в фильме. Я не брала у них интервью как журналист, просто я документалист. Я приходила к ним как документалист, как, в принципе, человек. И мы обменивались каким-то теплом, любовью, объятиями, поддержкой. И у нас возникал контакт, и мы начинали съемки фильма. Да? То есть это не был процесс рассказать как интервью. Это был действительно процесс проживания вместе.
0: Вы много лет занимались фотографией, и после пережитого в Буче, после того, что вы увидели, вы перешли на фильм. Вот я хотела бы спросить еще вот об этом. Почему вы не остались у этого медиа фотографии, а перешли на медиа видео? Сыграло ли в этом роль то, что вы увидели в Буче и что вы пережили там?
1: Безусловно. Я, в принципе, с начала войны я чувствовала, что лично для меня фотография не работала как способ выражения, как способ рассказа, как мой язык. Я не могла выразить то, что мне было важно рассказать об этой войне. Я начала писать первых дней войны, я писала дневник, потом в какой-то момент я перешла на видео, и когда случилась Буча, было абсолютно очевидно, что вот это молчание, тишина смерти, вот фильм, он мне помог найти и рассказать.
0: Режиссер Мила Тишаева рассказывала о фильме «Обломки света», который посвящен выжившим во время оккупации Бучи мирным жителям. В нынешнем уголовном производстве, которое начато в 2022 году в Украине, исследуются обстоятельства смерти 358 гражданских лиц в Буче. Продолжаются судебные экспертизы. До сих пор не удалось идентифицировать 13 тел жителей города, так как они были сожжены. Буча находится примерно в 30 километрах от Киева. После отступления российских войск в городе были обнаружены многочисленные тела мирных жителей. Выжившие очевидцы тогда рассказывали о массовых казнях, которые производили российские военные, а также о случаях пыток, физического и сексуализированного насилия, массовом мародерстве. Российская сторона заявляла о непричастности своей армии к преступлениям против мирных жителей и обвинила Киев в инсценировке. За сомнения в версии Минобороны россияне подвергаются уголовному преследованию по статьям о фейках и дискредитации российской армии. Это был 13-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
4: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
5: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
4: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
6: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке, или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
4: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Воздушные атаки по Чебоксарам и Ленинградской области. С начала мая им подверглись почти 30 регионов России.
1: Сегодняшние удары беспилотниками по столице Чувашии, по Чебоксарам. Это результат политики.
0: На этом фоне в Москве готовятся к параду победы. Россия объявила об одностороннем перемирии. Украина сыграла на опережение.
2: Говорить, например, о прекращении ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и населенным пунктам за день до парада и предлагать «давайте объявим 24-часовое перемирие» – это несерьезно.
0: Источники в западной разведке говорят, что в Кремле усилилась тревога из-за риска покушения или переворота.
3: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. 26 регионов России и аннексированный Крым с начала мая подверглись воздушным атакам со стороны Украины, пишет РБК. С начала мая, я уточню, это за неполных 5 дней. И это без учета апрельских ударов. Шестой день узловая станция транспортировки нефти под Пермью продолжает дымиться. Это данные Радио Свобода на основе спутниковых снимков. Продолжается ликвидация разлива топлива в Туапсе. Владимир Путин 5 мая, если верить его пресс-службе, встречался с генеральным директором ПАО «КамАЗ».
4: Здесь автопром проходит непростые времена.

0: Лучшие времена пока не наступили, и чистый убыток КАМАЗа в 2025 году составил 43 миллиарда рублей. Об этом писали в апреле ведущие российские деловые издания. Ну, это так, к слову, Путин вообще в публичном поле дистанцировался от военных новостей. Он такой пока что крепкий хозяйственник. О его звонке Трампу рассказывал помощник президента Юрий Ушаков. Одностороннее перемирие объявляла Минобороны России. Затем Песков сказал, что это было решение Путина. Но почему-то сам Путин об этом не говорит. Парад Победы уже в конце этой недели. Но президент Украины Владимир Зеленский предложил начать с перемирием немножечко пораньше. Сегодня ночью. Все подробности в нашем сюжете.
1: В преддверии самого сакрального для российских властей праздника – Дня Победы – руководство страны заговорило о перемирии. Россия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня с 8 по 9 мая. В Минобороны отметили, что если Украина попытается сорвать празднование, то Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
2: Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такой формат перемирия – решение Владимира Путина, и оно не нуждается в реакции Киева. Президент Украины Владимир Зеленский сделал ответный ход. Объявил режим тишины, который должен начаться в ночь с 5 на 6 мая. На российское предложение Зеленский отреагировал скептически.
3: Однодневное перемирие, ну а потом опять убийство наших людей – это, мягко говоря, просто несправедливо. Сегодня в Мерефе, вчера в Днепре. Мертвые и раненые, взрослые и дети. Извините, но после всего этого говорить, например, о прекращении ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и населенным пунктам за день до парада и предлагать «давайте объявим 24-часовое перемирие» – это несерьезно. На этом фоне все громче звучит главное слово последних месяцев в Москве – безопасность. По данным Financial Times, Федеральная служба охраны в последние месяцы значительно усилила меры безопасности вокруг Владимира Путина. Как утверждают источники издания, он все чаще проводит время в защищенных подземных объектах, минимизировав контакты с гражданской повесткой и сосредоточившись почти исключительно на военных вопросах. По данным источника The Telegraph европейской разведки, меры безопасности вокруг Путина резко ужесточены.
4: Владимир Путин запретил своим сотрудникам пользоваться мобильными телефонами и распорядился установить системы наблюдения в их домах на фоне усиливающейся обеспокоенности за свою безопасность.
1: Кроме того, персонал, работающий рядом с Путиным, теперь возят только на транспорте Федеральной службы охраны. В домах поваров, охранников и фотографов также устанавливаются системы наблюдения. Это подтверждает и издание «Важной истории», тоже получившее отчет европейской разведки. По ее данным, в Кремле усилилась тревога из-за риска покушения или переворота, а Владимир Путин опасается даже атак беспилотников со стороны элит. Однако угрозы атак возможны даже при таких серьезных мерах безопасности.
5: Благодаря операции спецслужб доставлено что-то короткого радиуса, что может быть инициировано с короткой дистанции, буквально из пределов Москвы. Могут ли российские власти гарантировать, что ничего такого нет в какой-нибудь московской квартире? Могут ли они гарантировать, что им поможет в этом случае ПВО, снайперы и радиоэлектронная борьба? Нет, конечно. Поставьте дроны на оптоволокне в какой-нибудь российской квартире, без интернета, ну, допустим, с риском для оператора, а может быть еще какими-то способами, запустите их с 3 километров по чем угодно, в частности по Красной площади, и вот вам, пожалуйста.
1: На въездах в Москву выставлены блокпосты с вооруженными силовиками, пишет телеграм-канал ВЧК УГПУ. По его данным, в районе Кремлевской набережной и на Большом Каменном мосту размещена бронетехника и пулеметные расчеты, а на башнях Кремля дежурят снайперы. По сообщениям ФСО, доступ для посетителей на территорию Кремля на сам праздник будет закрыт.
6: 9 мая 2026 года допуск посетителей на территорию Московского Кремля осуществляться не будет. Церемониальный развод пеших и конных караулов президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади Московского Кремля не состоится.
1: Подготовку к празднованию Дня Победы в России 5 мая продолжили ограничениями связи. Блокировки, белые списки и цифровой хаос. В Москве и Петербурге начали массово отключать мобильный интернет. Пользователи сообщали, не работают мессенджеры, такси, карты, иногда даже веб-сайты из белых списков. Однако в середине рабочего дня в Минцифры сообщили,

0: что временные блокировки мобильного интернета в Москве завершены. Ранее источники BBC и Коммерсанта заявляли о масштабных отключениях связи в Москве 5, 7 и 9 мая. В прошлом году Москва также объявляла режим прекращения огня на период празднования Дня Победы. Тогда он продлился с 8 по 10 мая. Зеленский ответил предложением о месячном перемирии. Договориться о нем не удалось.
1: Перед эфиром мы поговорили с военным экспертом Юрием Федоровым. Он считает, что пока Украина не может диктовать свой темп войны, свой ход войны и так далее, но, однако, при этом она может очень даже удачно давить на Кремль.
2: Ну, говорить о том, что Украина может диктовать вообще темпы ведения войны, я бы не стал. Это не так. Темпы определяются действиями двух сторон, и Россия действует, используя максимально все свои доступные ресурсы, все ресурсы, которые ей доступны, будь то беспилотники, будь то ракеты, там, личный состав, наземные, сухопутные войска и так далее. Дело в другом. Дело в том, что у Украины появились дополнительные возможности, я имею в виду количество и качество беспилотных аппаратов, летательных прежде всего, но не только наземных, которые позволяют усилить боевой потенциал вооруженных сил Украины и, ну, в известной мере снизить или уменьшить эффект того, что по личному составу Российская Федерация, Российская армия существенно превосходит вооруженные силы Украины. Для России возможность проведения парада без угрозы, без особого риска, что на Красную площадь или куда-то в другое место в Москве прилетят беспилотники, или вот значение этого для России, ценность этого для России гораздо выше, чем ну, для Украины это вообще не представляет ценность, но соотношение рисков и потерь, если, скажем, Украина нанесет какой-то удар по Красной площади и в ответ получит на ответный удар, но риск и ущерб политический и экономический, и военный для России будет гораздо больше, чем для Украины. Вот в чем проблема.
1: А с нами в прямом эфире политолог Денис Греков. Денис, здравствуйте.
3: Иван, добрый день.
1: Как вы думаете, состоится ли перемирие в тех рамках, что обозначил Владимир Зеленский, то есть уже с сегодняшней ночи?
3: Не очень на это похоже. Я, конечно, не владею ситуацией в голове того, наверное, человека, который принимает решение. И, как мне кажется, изначально там перемирие планировалось вот как раз на этот день. Собственно, только чтобы провести этот парад и все. А предложение Зеленского будет там воспринято как попытка перехватить инициативу, чего, наверное, они постараются избежать.
1: То есть они просто будут его нарушать, соответственно?
3: Ну, если они согласятся на предложение Зеленского, то фактически тем самым покажут, что Украина диктует свои условия.
1: Ну, получается, некая такая патовая ситуация. Учитывая эту патовую ситуацию, правда, еще немножко так отойдя от нее, как бы загодя до еще обращения Зеленского, вообще Путин изначально позвонил Трампу сперва, по всей видимости, дабы предупредить его, что ли, о том, что он собирается сделать, объявить перемирие или предложить перемирие. Тут странно подбирать разные глаголы, учитывая, что это была односторонняя история. Но зачем вообще звонить Трампу в этой ситуации, если это все равно односторонняя история, которую просто объявили и все?
3: Ну, потому что даже у детей есть такая, знаете, особенность, когда они конфликтуют, то кто-то начинает жаловаться родителям. В этом смысле Путин невольно продемонстрировал, что уже не контролирует ситуацию и рассчитывает на поддержку Трампа в давлении на Зеленского. И это показатель реальности достижений, в кавычках, Российской Федерации на ниве этой войны, так сказать.
1: Ну, о контроле ситуации мне хочется отдельно еще поговорить, правда, немножечко издалека начну. Вот источники, как минимум, двух медиа в разведке одной из стран ЕС, то, что мы упомянули в нашем сюжете, они говорят, что Путин сосредоточен почти исключительно на военных вопросах, сидя в помещениях, которые, по всей видимости, под землей находятся. Ну, по крайней мере, так говорят источники в разведках. Но посмотришь публикации пресс-службы Кремля и задаешься сомнениями, а правда ли там только одни военные вопросы, учитывая, что сплошь какие-то хозяйственные такие вот истории, так какие-то встречи с губернаторами. Причем и те еще периодически рассказывают о том, как в Краснодарском крае все хорошо после атак по Туапсе. Почему именно вот такая публичная медиа-тактика выбрана, на ваш взгляд? Почему пресс-служба ведет себя таким образом, несмотря на то, как это происходит, возможно, происходит на самом деле?
3: Понимаете, в чем дело? Путин стратегически провалился. Он, начав эту войну, полномасштабную войну, потерпел стратегическое поражение. И скрыть это не получается. И сейчас, насколько я понимаю, идут, во-первых, очень большие внутренние чистки в аппарате. Количество дел против чиновников разного уровня только растет. И те, кто раньше лишь за проявление лояльности получал возможность занимать какие-то должности и кормиться коррупционно, теперь становятся фигурантами уголовных дел, при том, что они изначально, в общем, были вполне частью системы. И это уже кое-что нам говорит. А у меня нет таких возможностей, какие есть у разведок, у тех разведок, которые заявили, что там зреет какая-то фронта. Но это можно и по другим косвенным признакам предполагать, что внутреннее напряжение только нарастает. Потому что есть группы противоречащих интересов, потому что есть те, кто явно недоволен тем, как складывается ситуация, даже если изначально они были вполне лояльны режиму и, может быть, даже лично Путину, то с развитием, так скажем, ситуации их издержки стали только возрастать. А бенефиты, ну, относительные бенефиты, конечно, у кого-то есть. Например, там количество богатых и сверхбогатых людей в России выросло, как вы знаете. Но проблема в том, что с этими деньгами трудно что-то сделать. А в России любая собственность условна, как вы понимаете. И эти люди все равно, даже в чем-то приобретая, чувствуют себя очень некомфортно. И те возможности по выводу капитала и по его сохранению, скажем так, где-то в недосягаемых для рук режима странах и всякого разного рода офшорах, они, в общем, не то чтобы исчезли, но существенно сократились и несут больше издержек. Ну, то есть... В целом ситуация прогнозируемая, предсказуемая и так вот по экспоненте ухудшается.
1: Ну, вы говорите поэтому, о больших внутренних чистках. Не спросите, если я вас перебью. Мне просто хотелось еще здесь уточнить, пока мы не отошли от этой темы. Вы имеете ли вы в виду кого-то конкретно? Потому что, ну, сходу вспоминается история с Гладковым, по крайней мере, слухи о его скорой отставке. Но, судя по его телеграм-каналу, вполне себе человек пока что, по крайней мере, в строю и на своем посту пишет об опасности БПЛА по Белгороду и так далее. Или вот за чьей судьбой нам еще стоило бы последить повнимательнее для понимания как бы вот этой внутренней кухни?
3: Тут уже на эту тему идет просто статистика. Этих дел уже сотни по регионам. И я даже не подскажу вам какие-то конкретные, просто потому что я смотрю по статистике.
1: А видите ли вы следы вот некоторой такой паранойи по поводу покушения, о чем как раз таки говорили те самые источники? Тут, возможно, с моей стороны слово «паранойя» громковатое, но тем не менее.
3: Ну, он же всегда боялся. Безопасности уделялось много внимания и до этого. Вспомните пустые улицы Москвы при инаугурации, так называемой. Это первое. Второе, сейчас, конечно, оснований бояться еще больше. И я думаю, что отчасти, может быть, и вот в силу уже озвученных причин, что есть какая-то фронта. Другое дело, насколько вот такой сценарий реалистичен, вот здесь пока не очень понятно. Но я, конечно, не очень верю в то, что вот эти озвученные слухи про Шойгу правдивы. Не похоже на то. И плюс еще ко всему, есть гораздо более, скажем так, способные к этому люди, которые пока в целом находятся в тени, как мне кажется.
1: Ну и уже которую неделю мы наблюдаем подтверждение того, что у ФСБ все больше полномочий и шире зон ответственности. Ну, как минимум, сам Путин признал, что между свободой и безопасностью в интернете он всегда выберет второе. Ну, что, в принципе, как бы не то чтобы удивительно, учитывая, что отсутствие смартфона хотя бы, никакого устройства для доступа в интернет. Но вырубать сеть в столице целиком на всю неделю в Москве все-таки не решились. Вот как вы думаете, почему? Почему внезапно сегодня днем Минцифра вышла и объявила, что рубильник обратно поворачивается на ВКЛ?
3: Это вызывает большое социальное напряжение, и для современных людей, для жителей современного мегаполиса, интернет представляет отчасти и среду обитания уже, и не просто коммуникацию, а даже своего рода внешний инструмент, как часть собственного сознания. Поскольку мы через сеть общаемся с другими людьми, обмениваемся мнениями, коллективно рассуждаем о чем-то зачастую, ну и так далее. И вот подобного рода сервисы, они поэтому сейчас жизненно необходимы. И когда вы их отключаете, то у людей возникает ощущение того, что ну вот у них как будто бы хирургически удалили какую-то часть собственного я или что-то такое, вот похожее на это. И, конечно, недовольство растет. В этом смысле даже самые отъявленные Z-патриоты, как вы знаете, возмущались подобными вещами, и лояльность их стремительно тает. Не говоря уж о том, что они, в общем, уже довольно давно по своим политическим идентичностям расходятся с режимом, так сказать, с путинским ближним кругом, с вот путинскими элитами какими-то. Они изначально имеют разные политические идентичности. Поэтому такое расхождение становится очень заметным сейчас. И оно будет только нарастать.
1: Ну и нам сегодня отдельно хотелось, конечно, дать контекст того, на фоне каких военных, в том числе, событий все это происходит, о том, как Россия вообще переживает воздушные атаки, география которых ширится. Я с этого сегодня начал наш эфир. Вот хочется это отдельно и рассказать, и обсудить. И все подробности с этого начнем в нашем сюжете.
4: ВСУ снова наносит удары вглубь России. Это Чебоксары, больше 1000 километров от границы с Украиной. Крылатые ракеты «Фламинго» атаковали исследовательский институт в НИИР «Прогресс». Предприятие выпускает антенны «Комета», защищающие дроны «Герань», а также приемники спутникового сигнала для ракет «Калибр» и «Искандер». Украинские дроны утром 5 мая попали как минимум в 2 многоэтажки. Есть погибшие, десятки получили ранения. В Ленинградской области БПЛА ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов – предприятие «Кирши-Нефти-Оргсинтез». Впервые ракетная опасность была объявлена в Ханты-Мансийском автономном округе, который находится в 2000 километрах от Украины. По данным РБК, с начала мая воздушным атакам подверглись 27 регионов России. Краснодарская область пострадала больше всех, но, несмотря на отзывы волонтеров в соцсетях, корреспондент радио «Комсомольская правда» докладывает, что в Туапсе все спокойно.
5: Если бы я приехала в Туапсе просто как турист, совершенно не зная о том, что здесь происходило буквально еще неделю-две назад, я бы даже и не поняла, что здесь вообще что-то было такое действительно страшное, ужасное. Потому что центр Туапсе абсолютно спокоен. Набережная, ну, без всяких последствий. Ничего не видно, никаких пятен нефти, ничего. Все уже давно вычищено. Жители говорят, что к 1 мая, по крайней мере, весь центр города вычистили и убрали.
4: И если по «Комсомольской правде» в Туапсе все хорошо, а ПВО работает прекрасно, то журналисты издания «Коммерсант» столкнулись с совершенно другой картиной. Все дороги к городскому пляжу в Туапсе перекрыла полиция, администрация города и МЧС сейчас обвиняют волонтеров, убирающих мазут на диких пляжах в Хайпе. Якобы они снимают видео, которые преувеличивают масштаб трагедии.
6: Сейчас все силы брошены на главный пляж, чтобы успеть к открытию сезона. Когда его почистят, тогда и займутся этими дикими пляжами. Сегодня придут профессионалы, у которых есть разрешение на работу с опасными веществами. Строго говоря, все эти волонтеры просто не имеют права убирать мазут. А если кто-то из них отравится, то отвечать будем мы.
4: Возможно, неудача российского ПВО весной 2026 года привели к отставке главы военно-космических сил России Виктора Авзалова. Согласно источникам издания «Коммерсант», ведомости РБК, на его место назначен Александр Чайко. Он построил карьеру на войне в Сирии, пользуется покровительством начальника генштаба Валерия Герасимова и, вероятно, причастен к военным преступлениям в Буче.
7: То есть это человек, которого в 21 году его назначили на должность командующего Восточным военным округом для того, чтобы он стал условным маршалом победы, да, захватил Путину Киев, провел там парад и так далее. Это человек, который приказал уничтожить, стереть с лица земли Бородянку. Это нужно знать и помнить.
4: По информации Американского института изучения войны, Россия в апреле потеряла 116 квадратных километров территории. Другие расследовательские проекты, в том числе украинский Deep State, скорее не согласны с этой оценкой, называя ситуацию замедлением продвижения. Эксперты объясняют расхождение разной методологии подсчета.
1: Перед эфиром мы спросили военного эксперта Юрия Федорова о том, что дадут вообще эти перестановки в военно-космических силах России. Спойлер, немного.
2: Ну, абсолютно ничего не даст. По нескольким причинам. Во-первых, для того, чтобы российская армия увеличила, ну, российское ПВО, скажем так, увеличила или усилила свои способности бороться с беспилотниками, которые прилетают из Украины, она должна получить даже не нового командующего ПВО, а новые технические средства, то есть новые батареи комплексов противовоздушной обороны. Смена командующего произошла в результате того, что ПВО показало свою низкую эффективность или нулевую эффективность в охране, защите ключевых военно-экономических объектов. Вот это привело к тому, что руководство России было страшно раздражено вот этими событиями, и, как всегда, принято было решение: для того, чтобы исправить положение, нужно сменить начальника. Но, повторяю, новый начальник, даже если бы он был семи пядей во лбу, он вряд ли что-то сумеет изменить, если нет железа.
1: Ну и тему мы продолжим с политологом Денисом Грековым. Денис, он с нами в прямом эфире по-прежнему на связи. На ваш взгляд, как такие вообще удары, они вообще означают ли для населения в тех регионах, по которым прилетают и дроны, и украинские ракеты, некий такой новый этап войны? То есть, ну теперь так называемое СВО, это не где-то там, а это происходит прямо здесь, вот прямо в родном городе?
3: Отчасти да, недовольство растет. Естественно, людям не нравится страдать от эффектов военных действий каких-либо, неважно каких. И в целом это, естественно, снижает доверие какой-либо режиму. Но я бы не обольщался, потому что во многом у этих людей картина мира уже довольно сильно искажена. И даже если они будут обвинять Путина в каких-нибудь грехах, то заодно они будут обвинять в том, что, не знаю, будут верить в конспирологические теории, многие из них, что вот кто-то Путин им управлял, и это все сделано специально для того, чтобы, значит, извести со света бедную матушку Россию или что-нибудь в этом духе. Такие артефакты можно видеть. Даже подобного рода конспирология характерна для многих Z-патриотов, например, того же Губарева. Вот.
1: Мне как раз тоже он сразу вспомнился по этому поводу, да, это знаменитое интервью у Юрия Дудю.
3: Да-да-да, поэтому я бы не сильно обольщался в плане прозрения этих людей. Но какое-то, конечно, недовольство будет накапливаться. И Люди чувствуют уже и экономические последствия этой войны, и не только экономические, но и многие другие. Хотя и растет класс бенефициаров тоже, естественно. Это вот как раз та прослойка, на которую режим, в принципе, может, наверное, опираться. До какой-то степени, по крайней мере, пока есть деньги. И пока может эти бенефиты поддерживать.
1: Но растет ли он в регионах, как раз таки, раз уж мы говорим именно об этой локации? То есть какие бенефиты у тех, кто прямо сейчас, получается, ну, разбирает проблемы с Туапсинским НПЗ, с другими НПЗ и так далее?
3: Ну вот как бы все в массе это недовольны, но, допустим, есть достаточно большая уже прослойка семей комбатантов, есть вполне довольные жизнью солдатские вдовы, знаете, это может быть цинично звучит, но это для многих семей вообще способ заработка, способ выйти, в принципе, на другой имущественный какой-то и социальный уровень в России. Собственно, вот эта вот система рекрутинга, которую режим использует для, в общем-то, нищего и закредитованного населения, очень часто создает внушительные бенефиты. И люди за эти бенефиты держатся. Так или иначе. Что, в общем, вряд ли делает их активными пособниками этого режима. Ну, я имею в виду тех, кто не комбатанты, да, а те, кто вот в тылу, так сказать, бенефициарами являются. Но, по крайней мере, какое-то пассивное согласие, пассивную вот такую массу, на которую можно опереться, они составлять еще могут.
1: Ну, здесь, конечно, хочу отдельно проговорить, да, что держатся они за это как бы ценой жизни своих близких, но тем не менее. Политолог Денис Греков был с нами в прямом эфире. Денис, вам большое спасибо за этот разговор. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. До свидания и будьте свободны.
8: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
9: Говорит радиостанция «Свобода».
10: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Добрый день, говорит радио «Свобода».
23: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
24: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
1: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно, умрет. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами.
11: Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
12: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
13: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
12: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
13: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 2021 году, то же самое я делаю сейчас в 2026. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
12: То есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
13: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова. Если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова. Я помню, какой был КВН, я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
12: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
11: Россия — это огромная страна, это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Многовеселая на шее народа.
13: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо. над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
12: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
13: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь, как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны, но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать ничего, а им просто и сказать не дают.
14: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
15: А в садик вы уже записались?
14: С 4 лет обещали.
15: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
14: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
12: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
13: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера «Макс». То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там, а еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера «Макс», то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
16: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
14: Не дай бог.
15: А что там в Европе?
14: Голод, разруха и нищета.
15: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
14: Либераст.
12: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
13: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите «россиян». Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку-потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 26-м году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. А ну вот, да, есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
12: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
13: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20-20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там, СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
12: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
13: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
12: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
13: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Ну, точнее, я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. По-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении. И свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
24: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
12: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
13: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможности где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
12: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
13: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
12: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
13: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно, жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
12: И у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
13: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю. И бывают ежедневные новости, то есть итоги дня. Там, может быть, 2-3 раза в неделю у меня ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Не диванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
15: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам стояли автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей, к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин! Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
12: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? Я про развлекательный формат.
13: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
12: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
13: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль, юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу, ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны, достойны уважения.
12: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
15: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
13: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит, с одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал, ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать, увидеть.
12: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
13: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
0: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
12: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, и вы решили снять клип?
13: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в Единой России, сделай красиво. Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
12: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
13: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить. Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
12: Ну, это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
13: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
14: Может, уедем куда-нибудь?
5: Куда?
14: В другую страну.
5: Да кому мы там нужны?
14: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
5: Ну а куда?
14: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
5: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
14: Ну, это 190 стран.
5: Так их всего 195.
14: Ну вот именно, в пятерку лучших входим.
12: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
13: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного, ну, расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
12: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
13: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывает путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
12: А что для вас, в принципе, важнее вот в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее? Вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
13: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот, и я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они, ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
12: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
13: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
12: Фамилия Винокуров.
13: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
12: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
13: Ну, это уже признали спустя год, и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
12: Да, но ваша деятельность, опять же, привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
13: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
12: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
13: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, у монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
12: Пока еще не видно разницы.
13: Да, пока еще непонятно. То есть как бы тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим каналы, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились. Поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
12: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
13: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
24: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
24: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
6: Выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Испанские гастроли Сергея Дягилева. Имя организатора балетных сезонов знаменито во всем мире. Однако Испания, где ему довелось гастролировать, занимала особое место в его творчестве. «Испанские годы Дягилева», рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
7: В этом году исполняется 110 лет с начала гастролей русского балета Дягилева в Испании. Впервые он приехал сюда в конце мая 1916 года после гастролей в США и продолжал посещать эту страну с некоторыми перерывами до 1927 года. Приглашен Дягилев был политиком и искусствоведом графом де Касаль по личному поручению короля Альфонса XIII. Впоследствии король, любитель изящных искусств, стал лично патронировать испанские гастроли русского балета. Его даже в шутку называли «крестным отцом танцовщиков». Приглашение было весьма своевременным для Дягилева, учитывая, что в той же Франции, где в свое время родились русские сезоны, было не до балета, шла Первая мировая война. А вот в невоюющей нейтральной Испании, изрядно наживавшейся на военных поставках той же Франции, россиян приняли с распростертыми объятиями. Балет Дягилева стал для испанцев подлинным открытием. Впрочем, еще до начала гастролей местная пресса, в частности газета «Эль Импарсиаль», предупреждала публику, что ей предстоит встреча с нечто доселе в Испании невиданным.
2: Русский балет необходимо посетить. Мадридская публика понятия не имеет о том, что он собой представляет. С уверенностью можно лишь сказать, что этот балет не имеет ничего общего со знакомыми нам старыми, убогими и скучными постановками, о которых

0: Восторгом публики не было предела. Тронутый таким приемом, Дягилев назвал мадридскую публику культурнейшей. Кстати, и он, и композитор Игорь Стравинский, и хореограф, он же танцовщик Леонид Мясин, не раз публично заявляли, что считают россиян и испанцев схожими по характеру и культуре. Между тем, подобное восторженное восприятие русского балета объясняется не только высоким художественным уровнем коллектива Дягилева, но и в частности тем, что в Испании в те времена не было своего классического балета, не было и своей балетной школы. Кроме того, по признанию самих испанцев, их страна в то время была далека от новейших течений не только в балете, но и в культуре в целом. Но выступления труппы Дягилева положили начало множеству статей в местной прессе с рассуждениями о необходимости преодолеть культурную отсталость страны. Вообще, по мнению искусствоведа Пабло Нуниса, труппа Дягилева в Европе и тем более в Испании была обречена на успех.
1: До Дягилева балет в Европе как бы находился в спящем состоянии. Он был второстепенным искусством и не мог сравниться с процветающим балетом Петербурга и Москвы. Дягилев привлек в свою труппу лучших артистов императорских театров, танцовщиков и хореографов. Их выступления производили сильное впечатление. Дягилев был не только импресарио-организатором. Он прекрасно разбирался в живописи, музыке, опере и, разумеется, в балете, хотя по образованию был юристом. Он стремился к новаторству во всем, шел на эксперименты, что не всегда принималось в российском и западном обществе. Но он отваживался буквально на все.
0: Во время испанских сезонов труппа Дягилева представила публике 33 балета. Это такие известные спектакли, как «Жар-птица», «Петрушка», «Сильфиды», «Карнавал», «Шехерезада», «Зефир и Флора», «Ромео и Джульетта» и так далее. Труппа гастролировала по всей стране. Помимо Мадрида и Барселоны, где выступления проходили практически в каждый приезд в Испанию, российские исполнители побывали в Бильбао, Вальядолиде, Саламанке, Логроньо, Алькое, Картахене, Кордове, Севилье, Гранаде, Сан-Себастьяне и других городах. В Сан-Себастьян артисты приезжали несколько раз. Там проводили лето королевская семья и испанская аристократия. Даже организовывались заседания Совета министров. Ну, а во время Первой мировой войны в этом городе укрывались видные представители европейской буржуазии. Вот что писала об испанских гастролях Дягилева газета «Воз де Каталунья».
2: Классическая музыка всегда прекрасная и современная. Красочные костюмы и декорации, восхитительное мастерство артистов превращают русский балет в незабываемое зрелище. Он был принят нашей публикой с огромной радостью. Бурных аплодисментов удостоены все исполнители, но особенно ведущие балерины и танцовщики. Чернышова, Никитина, Немчинова, Дубровская, Соколова, Войцеховский, Идзиковский и Долин. Их изысканное искусство предопределило мировую известность, которой пользуется труппа Дягилева. Каждое их выступление – это очередной триумф выдающихся русских исполнителей.
0: Если судить по откликам в испанской прессе той поры, то публика почти всегда отдавала предпочтение балету «Петрушка». Да и профессиональные критики, которые в любом балете находили изъяны, почти никогда его не критиковали. Испанцам явно полюбилась эта сказочная драма о несчастной любви Петрушки к отвергнувшей его балерине, один из самых ярких балетов Стравинского. Искусствовед Пабло Нунис.
1: Это прекрасное произведение. Музыка просто невероятная по своей красоте. В основе балета использованы Стравинским русские народные мотивы. Совершенно гениально. А хореограф Михаил Фокин подобрал прекрасных исполнителей. Тамару Корсавину, красавицу, великолепную балерину, и Вацлава Нижинского. Многие считают, что созданный им драматический образ Петрушки был лучшей его сценической работой. Даже надгробная статуя на кладбище в Париже изображает Нижинского в партии Петрушки. Ведь в жизни Нижинский подобно Петрушке. Единственное, что хотел, это любви и признания.
0: Отметим попутно, что в составе труппы Дягилева Нижинский выступил в Испании лишь в 1917 году. Правда, до этого, в 2014 году, он гастролировал в Мадриде самостоятельно. Что касается «Петрушки», то его выделяет как лучший балет в репертуаре труппы Дягилева газета «Публиситат». Она называет этот балет шедевром, оставляющим глубокое впечатление, с великолепным либретто и музыкой. Еще большей похвалы удостоила «Петрушку» газета «Ла Веу де Каталунья».
2: «Петрушка» — одно из лучших произведений Стравинского. Это прекрасный пример для мира танца, одна из постановок, которые принесли славу.

0: по балету Дягилева. Музыка Петрушки богата красками и полна жизни. Каждый персонаж балета превосходно обрисован, каждая сцена мастерски описана. Сюжет – настоящее открытие. Интерес к произведению не ослабевает ни на мгновение. Трагическая развязка со смертью Петрушки вызывает глубокое волнение.
1: Между тем, несмотря на огромный успех и изнуряющий график работы, труппа давала по 2 спектакля в день, днем и поздно вечером в 10 часов, доходы от гастролей были невелики. Как отмечает испанская пресса, россиянам едва хватало на оплату переездов, гостиниц и еды. Долги были постоянно. Проблема заключалась в том, что театры той поры в Испании, особенно в глубинке, не вмещали много зрителей. Отсюда и выручка была ничтожной. Но в больших театрах стоимость билетов была достаточно низкой, иначе они были бы недоступны местному населению. Выступления в глубинке оборачивались не только плохой выручкой. Артистам пришлось адаптировать свои спектакли к маленьким сценам, которые порой даже не позволяли разместить декорации. Тем временем самыми продолжительными по времени и насыщенными по числу представлений стали гастроли 18 года. Они следовали после разорительной поездки труппы в Португалию, где произошел вооруженный мятеж, и вместо выступлений артистам приходилось прятаться в своих гостиничных номерах, поскольку повсюду велась стрельба. Но в Испании представления давались в 17 городах и тоже не без проблем. В стране и во всем мире в то время бушевала смертоносная пандемия, получившая название «испанки». Тем не менее, спектакли проходили с аншлагом. Наибольшим успехом балет пользовался в Барселоне, как городе, открытом для всего нового, более продвинутом в те времена по части культуры, чем Мадрид. Спрос на билеты был огромным. Зрители, как правило, не только занимали все места от партера до галерки, но и стояли в проходах. Искусствовед Марта Пуэнте.
2: Импресарио Дягилев вместе с группой артистов, художников, музыкантов, танцовщиков и хореографов шел в авангарде сценического искусства в первой четверти 20 века. Хотя бывали случаи, что его не понимали, порой критиковали за балетные спектакли, порывавшими существовавшими традициями. Многие выдающиеся деятели искусства того времени в Испании и других странах мечтали быть причастными к такому феномену, как русский балет, предлагали россиянам свои услуги. Дягилев и его труппа отказались от романтических традиций балета, сделали его авангардным, модернистским, новаторским, отличавшимся буйством красок и музыкой, порой нарушавшей все каноны той эпохи.
3: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанские гастроли» Сергея Дягилева. Рассказывает Виктор Черецкий.
1: Испанские гастроли Дягилева никогда не обходились без злоключений. Они начались уже в первый приезд, когда труппа приплыла из Америки в испанский порт Кадис. Во время разгрузки парохода несколько ящиков с декорациями и костюмами упали в воду. Что-то удалось выловить, а что-то было безвозвратно утрачено. Так что первое выступление в Мадридском королевском театре пришлось отложить. Порой возникали самые неожиданные проблемы. К примеру, как-то Дягилеву и его актерам пришлось добираться из Валенсии в Аликанте в товарном вагоне из-за отсутствия мест в пассажирском. Кстати, с железнодорожными переездами были связаны и другие неприятности. То терялись вагоны с инвентарем, то терялись сами актеры во время частых остановок с посещением вокзальных буфетов. Ну а в Бильбао Дягилеву пришлось изрядно приодеть балерин в спектакле «Клеопатра». Ведь местная ультраконсервативная публика раскритиковала спектакль за слишком откровенные наряды, бросающие, как писала пресса, вызов элементарной морали. За ужасающую аморальность критиковала труппу Дягилева и католическое издание «Лектура Доминикаль», хотя и признавала ее художественные достижения. Но в Барселоне подвергся критике балет «Голубой экспресс». Газета «El Correo Catalán» посчитала его слишком легкомысленным и опереточным для такого серьезного барселонского заведения, как театр «Лисео». Хотя, как призналось издание, балет был прекрасно принят публикой. В этой же статье превозносились серьезные спектакли «Князь Игорь» и «Шахерезада» как непревзойденные по своей музыке и балетному мастерству исполнителей. Пабло Нуньес.
4: Я полагаю, что критика не ожидала столь непривычной для нее музыки и манеры исполнения в балете «Голубой экспресс». Это было сразу заметно. Хореография использовала спортивные элементы, акробатику, соответствующие костюмы, нечто скандальное для того времени. Естественно, были люди, которые подобное не воспринимали и отвергали. И напрасно, ведь это новшество закладывало основу современного балета. В труппе Дягилева были нарушены жесткие каноны, которые касались танца, я имею в виду технику исполнения и даже костюмы.
5: И también al vestuario.
1: В Испании, точнее в Барселоне, случился очередной конфликт Дягилева с Нижинским. Последний якобы не пожелал ехать после Испании в Латинскую Америку, чем нарушил, по мнению Дягилева, контракт. Импресарио обратился в полицию, и танцовщика посадили под арест, правда, в номере той же гостиницы, где он проживал. Ну а публика, поклонница Нижинского, запротестовала. После освобождения танцовщик вновь появился перед барселонскими зрителями. Вообще, труппе Дягилева часто приходилось выкручиваться, чтобы угодить капризам испанцев. К примеру, в городе Логроньо, где администратор местного театра потребовал от россиян дать в последний день гастролей полюбившуюся публике Шахерезаду. Декорации и костюмы к этому спектаклю находились уже в Сарагосе, куда направлялась труппа после Логроньо. Что же делать? Дягилев долго не раздумывал, и султан в исполнении Сергея Григорьева предстал в балете в костюме князя Игоря, а другие исполнители в нарядах из Клеопатры и Жар-птицы. Зрителей это не смутило, и аплодисментам не было конца. А на следующий день сотни людей собрались на вокзале, чтобы проводить актеров. Газета «Эль Дилювью» восторгалась выступлениями труппы.
6: «Русский балет очаровывает, на всех спектаклях аншлаг, и это демонстрирует хорошие вкусы нашей публики. Речь идет не только о представителях привилегированных слоев общества, но и о простом народе, заполняющем галерку. Последний отвечает бурными аплодисментами на все выступления балета. У россиян только один дефект, подлежащий критике. Они подарили нам слишком мало спектаклей».
1: Король Альфонс XIII не пропускал ни одной премьеры россиян в Мадриде. В антрактах он шел за кулисы, приветствовал артистов или приглашал их в королевскую ложу. Монарх не раз сужал Дягилева деньгами, а в 1916 году помог Нижинскому выбраться из Венгрии, где он был интернирован. В 1918 году Альфонс помог перебраться труппе из Испании в Англию, добился разрешения английских властей на гастроли и у Франции возможность проехать через ее территорию, чтобы затем пересечь Ла-Манш. Между тем, как утверждают злые языки, у короля был к труппе Дягилева еще один интерес. Альфонсу, известному ловеласу, приглянулась хорошенькая солистка Любочка Чернышова. До сих пор в испанской прессе в статьях о балете Дягилева вспоминают знаменитый разговор последнего с королем. Монарх решил подшутить над своим собеседником и задал ему вопрос. «Интересно, какова ваша роль в балете? Вы не дирижируете оркестром, не играете на рояле, не танцуете. Чем вы вообще занимаетесь в труппе?» Не моргнув глазом, Дягилев ответил. «Государь, я как вы. Я не выступаю, вообще ничего не делаю, но при этом я незаменим. Пабло Нуньес».
5: Импресарио como Дягилев.
4: Таких импресарио, как Дягилев, не было раньше, да и нет сейчас, тех, кто мог бы сравниться с ним. Это был человек высокой культуры. Он не только прекрасно разбирался в музыке, но и сам играл на фортепиано. Он обладал способностью находить и привлекать к своей работе особо талантливых, но неизвестных композиторов, которые до него никогда не писали для балета. Сати, Дебюсси, Стравинский, Прокофьев. Он называл Стравинского своим старшим сыном, а Прокофьева – младшим. Мир искусства ему многим обязан. Кроме того, он стал популяризатором русского искусства. В те времена на Западе мало что знали о России. Она считалась далекой и во всем отсталой страной. Дягилев подарил нам магию, сказочный мир грез. Мы благодарны российским артистам за подаренную нам музыку и балет, за все великолепие этого наследства. Со своей труппой Дягилев объездил весь мир. Гастролировал не только по Европе, но и в Канаде, США, Бразилии, Уругвае, Аргентине. И это при том, что он, будучи человеком суеверным, боялся морских путешествий. Ведь однажды цыганка нагадала ему, что умрет он в воде. Похоже, что это предсказание в какой-то степени сбылось. Умер он в Венеции.
1: особый разговор о спектаклях труппы Дягилева на испанскую тему. Все источники, российские и испанские, утверждают, что импресарио нравилась Испания. Отсюда и его инициативы. Уже в первый свой приезд после завершения гастролей в Мадриде он в сопровождении Стравинского, Мясина и испанского композитора Мануэля де Фальи совершил поездку по югу страны, побывал в Гранаде, Кордове и Севилье. С искусством фламенко россиянин знакомился, посещая в этих городах кафе, где выступали в основном цыгане. Попутно отметим, что не только в 16-м году, но и в другие годы пребывание Дягилева в Испании не ограничивалось гастролями. Он оставался здесь на несколько месяцев, обдумывал новые постановки, заводил знакомства, путешествовал. Искусствовед профессор Роджер Салас.
7: На испанскую тему созданы три спектакля группы Дягилева. Первый, который до сих пор присутствует в репертуарах балетных театров, это «Треуголка». Второй – балет «Менины». Это очень интересная постановка, которая сейчас мало известна. Идея «Менин» возникла у Дягилева после знакомства с одноименной картиной Веласкеса. Декорации были выполнены испанским художником Хосе Марии Сертом. Премьера состоялась в Сан-Себастьяне. Длительное пребывание Дягилева в Испании позволило испанцам познакомиться практически со всеми его спектаклями. Ну а самому Дягилеву помогло обогатить репертуар труппы спектаклями на испанские мотивы. Еще одно произведение на эти мотивы – «Куадро фламенко». Речь идет о воспроизведении сцен фламенко, исполняемых в испанских кафе. Все три произведения, имевших огромный успех, были созданы в период между 17-м и 21-м годом.
3: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанские гастроли» Сергея Дягилева. Рассказывает Виктор Черецкий.
1: Среди испанских спектаклей труппы в первую очередь следует выделить балет «Треуголка». Он появился благодаря привлечению Дягилевым к своей деятельности испанцев, в первую очередь де Фальи, с которым россиянин познакомился еще до поездки в Испанию, в Париже, и с которым его связывали дружеские отношения. Де Фальи, считающийся одним из наиболее выдающихся испанских композиторов, создал музыку к балету. Либретто написал Григорио Мартинес Сьерра по повести писателя Педро Антонио де Аларкона. Рассказывает Роджер Салас.
7: Создание «Треуголки» было долгим и непростым. Премьера этого балета состоялась в Лондоне. В его постановке принимал участие Феликс Родригес, профессиональный танцовщик байлаор фламенко из Гранады. Он был советником хореографа Мясина по части испанских танцев. Все это подробно описано в мемуарах балерины Корсавиной. Думается, что Мясин не смог бы столь блестяще передать самобытность испанского фольклора без участия своего советника. «Треуголка» — это классический балет с испанским характером.
1: Главные партии в «Треуголке» исполнили Мясин, Корсавина и Войцеховский. В спектакле были использованы, помимо фламенко, элементы испанских национальных танцев фанданго и хоты. Искусствовед Анна Абат.
8: Плодом пребывания в Испании Дягилева стал балет «Треуголка». В создании этого великолепного произведения приняли участие такие личности, как художник Пабло Пикассо, создавший эскизы костюмов и декораций. Оркестром в ходе гастролей по стране дирижировал выдающийся испанский музыкант Хоакин Турина. Помочь в постановке балета пытался даже поэт Федерико Гарсия Лорка, хотя его помощь так и не была востребована. «Треуголка» произвела на поэта огромное впечатление, что отразилось на его творчестве, в частности на создании пьесы «Чудесная башмачница». Не следует забывать, что Дягилев способствовал обновлению европейского искусства, помог его модернизации. Изучая его творчество, мы убеждаемся, что оно влияло на протяжении всего 20 века на работу хореографических коллективов в разных странах Европы и Америки.
1: Добавим, что спектакли на испанскую тему вызывали больше всего газетной критики. Причем, по мнению испанского исследователя балета Дягилева Педро Кастильо, эта критика была в основном несправедливой. Чаще всего россиян упрекали в том, что они якобы не смогли передать весь колорит испанского фольклора и таким образом унизили испанцев. Это при том, что публика принимала подобные спектакли с восторгом. Вызывала полемику в прессе и работа уже известного в то время Пикассо Кубиста. И если, к примеру, газета «Воз де Каталуния» восторгалась элегантностью и буйством красок художника, то «Вангвардия» называла костюмы и декорации уродливыми. Ну а всего Пикассо оформил 6 балетов Дягилева. Помимо него и уже упомянутого Серта, с Дягилевым работали еще 2 выдающихся испанских мастера – Хуан Грис и Жуан Миро. Пикассо оформил, в частности, квадро «Фламенко», создал эскиз занавеса, декораций и костюмов. Кстати, по-русски квадро «Фламенко» означает коллектив или труппу исполнителей «Фламенко», включающую в обязательном порядке гитариста, танцовщика и певца. Бытующий в российских статьях перевод квадро «Фламенко» как «картина в стиле фламенко» ошибочный. Танцевальная сюита «Квадро Фламенко» 8 танцев в исполнении приглашенных испанских артистов была представлена в 21 году. Подобрать исполнителей Дягилеву помог де Фалья. В частности, именно он рекомендовал молодую цыганку Пепиту, полное имя которой было Хосефа Гарсия Эскудеро. Из нее россиянин сделал, как и из многих своих соотечественниц, мировую звезду. Рассказывает внучатный племянник Пепиты, историк фламенко Хуакин де Альбайсин.
9: Дягилев поддерживал дружеские отношения с де Фальей и разделял его любовь к цыганской музыке. Пепита с молоду занималась фламенко, была танцовщицей, байлаорой, к недовольству своего отца и моего прадеда, которому это занятие не нравилось. 21-й год, когда русский балет вновь появился в Испании, стал переломным в ее жизни. У Дягилева родилась идея включить в свои выступления фламенко, и де Фалья нашел ему подходящих артистов. В первую очередь он посоветовал Пипиту, которая была красавицей и прекрасно танцевала. Дягилев отправился за ней в Севилью, где ему предстояло подобрать несколько исполнителей фламенко. Он увидел, как танцует Пипита, и сразу же заинтересовался ею, взял к себе в труппу, поскольку определил в ней будущую звезду. Он же дал ей звучный псевдоним по названию одного из районов Гранады, который ассоциировался с цыганским фольклором. И хотя Пипита там никогда не жила, она стала называться Марией из Альбайсина.
1: В Париже и Лондоне Пепиту ждал огромный успех. Тем не менее, испанская звезда, как и многие российские звезды из труппы Дягилева, долго у него не продержалась. Прославившись в качестве танцовщицы русского балета, она предпочла самостоятельно продолжать карьеру как исполнительница фламенко, а затем и как киноактриса. Ее псевдоним сделался настолько популярным, что даже ее родственники впоследствии выбрали его в качестве фамилии всего своего рода – Хуакин Альбайсин.
9: Спектакль «Квадро Фламенко» был представлен Дягилевым в мае 21 года во Франции. Впервые фламенко было показано наравне с классическими балетными спектаклями, такими как «Петрушка» или «Жар-птица». И публика буквально влюбилась в Марию де Альбайсин. Как было принято у цыган, на сцене она импровизировала. Ее танец постоянно обновлялся. Затем Мария выступила в «Треуголке» вместе со знаменитостями русского балета. В Лондоне ее тоже ждал успех. Король Альфонс XIII специально приехал туда, чтобы посмотреть спектакль с ее участием. Между тем, Мария де Альбайсин не была классической балериной. Могла исполнять только фламенко и лишь в том случае, если Дягилев решал включить ее танец в тот или иной спектакль. Она знала и о том, что Дягилев был человеком капризным. Сегодня он делал ставку на какого-то исполнителя, опекал его, а на завтра о нем забывал. Поэтому в дальнейшем она предпочла работать самостоятельно, чтобы не зависеть от Дягилева.
1: О пребывании труппы Дягилева сохранились афиши и фотографии. Речь идет в основном о снимках, сделанных балериной Валентиной Кашубой. Она работала с Дягилевым, затем в балетных коллективах разных стран. А свой жизненный путь закончила в Испании в возрасте 98 лет. Роджер Салас.
7: Речь идет о фотографиях из личного архива Валентины Кашубы. Будучи балериной труппы Дягилева, она постоянно фотографировала, поскольку любила это дело. Благодаря ей у нас сегодня есть фотосвидетельства не только сцены спектакля, но и повседневной жизни артистов, что представляет особый интерес. Целая серия ее фотографий сделана в так называемом «Львином дворике Альгамбры» Дворца эмиров в Гранаде. Специально для фотосъемок Дягилев выписал в Гранаду профессионального фотографа то ли из Барселоны, то ли из Мадрида. Импресарио хотел иметь снимки артистов Шахерезады, одетых в восточные костюмы, на фоне дворца, построенного в мавританском стиле. Однако сделанные фотографии Дягилеву не понравились, и он велел их уничтожить вместе с негативами. Единственное, что сохранилось от фотосессии, это любительские снимки, которые делала одновременно с фотографом Валентина Кашуба.
1: Фотодокументы свидетельствуют о том, что труппа Дягилева участвовала в Испании в благотворительных вечерах, выступала на праздниках по случаю разных знаменательных дат и даже на чествовании футбольного клуба «Барселона» по случаю его очередной победы. Так что россияне надолго оставили о себе в Испании добрую память. Неудивительно, что в 2016 году, когда исполнилось 100 лет со времени начала русских сезонов в Испании, в разных городах страны прошли вечера и выставки, на которых экспонировалась, в частности, часть дягилевского реквизита, сохранившегося с тех давних времен.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Гость этого выпуска – режиссер Мила Тишаева. Она много лет занималась фотографией, в том числе снимала в Грузии после того, как там утихли боевые действия. Однако, оказавшись в Украине, в тех местах, откуда ушла российская армия, Тишаева стала снимать документальное кино. Первым ее фильмом было документальное свидетельство о первых днях после освобождения Киевской области, «Когда весна пришла в Бучу», так назывался этот фильм. Вслед за ним появилась лента «Осколки света» о мирных жителях, переживших оккупацию Бучи и их попытках начать новую жизнь. С вами Александра Вагнер. Для меня это не наказание. Даже если его просто в тюрьму посадить, и эта скотина там будет есть, пить, спать, продолжать жить, ну, его свободу ограничит. И что? Кто вам должен? Кто вас сюда звал? Кто и чем перед вами провинился? Они пришли меня убивать, а теперь с ними цацкаться? Эти слова жительница Бучи Людмила Кизилова говорит адвокату Юрию Белоусу, который приходит к ней с предложением добиваться справедливости в украинских судах. Муж Людмилы, Валерий Кизилов, погиб. А дом, в котором они жили, сгорел во время оккупации Бучи российской армией в марте 2022 года. Адвокат говорит, что подозреваемых в совершении этого военного преступления могут судить in absentia, то есть без личного присутствия на скамье подсудимых, а при наличии всех свидетельствующих о вине необходимых улик могут вынести обвинительный приговор заочно. Этот диалог – фрагмент из документальной ленты «Обломки света» режиссеров Милы Тишаевой и Маркуса Ленца, рассказывающих о жизни жителей Бучи и Ирпеня после ухода российской армии. В марте исполнилось 3 года со дня освобождения Бучи украинскими войсками. По официальным данным, российская оккупация города длилась 33 дня – с 27 февраля по 31 марта 2022 года. За это время из-за российской агрессии в городе погиб 561 мирный житель, в том числе 12 детей. Украинская полиция весной этого года заявила о раскрытии 72 убийств мирных жителей солдатами российской армии в Буче. Также раскрыты более 35 эпизодов жестокого обращения с мирными жителями, от пыток до изнасилований. Представитель национальной полиции Украины Дмитрий Шевчук в марте заявил, что следствие считает виновными в этом военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии. Герои фильма об этих событиях – обломки света, мирные жители, которые пытаются преодолевать трагедии и травмы, нанесенные войной. Помимо Людмилы, в нем рассказывается о семье Аллы Нечипаренко. Ее муж Роман был застрелен российским военным, когда он с сыном Валерием после нескольких недель оккупации из-за того, что запасы еды и воды были на исходе, поехал на велосипеде за гуманитарной помощью. Очень страшным моментом фильма является общение выжившего мальчика с убийцей отца, военнослужащим российской нацгвардии из Ярославля Александром Кашиным. Валерий нашел его в социальных сетях. Украинское следствие установило, что именно Кашин убил Романа Нечипаренко, и его жена Алла соглашается участвовать в судебном процессе, даже несмотря на то, что Кашин находится в России. Вопрос справедливости является одной из центральных тем документальной ленты, но ее ищут не только родственники жертв оккупации, но и Ольга Малых, которая в то время, когда Буча была занята российской армией, была главой объединения собственников квартир в одном из многоэтажных домов. В силу того, что у нее была ответственная должность, она добивалась от российских солдат, например, выдачи продуктов. Однако впоследствии за это против нее были выдвинуты обвинения в коллаборационизме. Обвинения основываются на показаниях соседей, которые утверждали, что она якобы передавала российским войскам имена жителей дома. Ольга говорит, что этого не делала, и чтобы доказать свою правоту, соглашается даже на дачу показаний с применением полиграфа. В «Обломках света» есть и другие герои. Семейная пара, живущая в Буче, муж военный на передовой, его жена в ожидании супруга дома. Девочка, пережившая оккупацию и пытающаяся преодолеть ее последствия в детской театральной труппе, которая ставит пьесы о войне. житель Бучи, жена и дети которого уехали в эвакуацию, и разрыв с семьей в итоге подталкивают его к тому, чтобы уйти добровольцем на фронт. Все они пытаются начать новую жизнь, заставить зажить травмы прошлого, но война продолжается, и это влияет как на эти попытки, так и на жизнь в целом. «Обломки света» — это не только свидетельство об одном из самых зловещих эпизодов российского вторжения в Украину, но и честный рассказ о том, как война влияет на обычного человека. О документальной ленте мы беседуем с одним из режиссеров, Милой Тишаевой. Я хотела бы, конечно, в первую очередь спросить по поводу названия фильма. Он называется «Обломки света». Это метафора, но поскольку речь идет о очень трагических событиях, которые произошли в Буче и в Ирпене, и в других небольших городках близ Киева, и которые были оккупированы, то я хотела, конечно, спросить, почему вы использовали эту метафору, и что она для вас лично, как для режиссера этого фильма, означает?
1: В принципе, в этом названии весь смысл фильма, то есть жизни, судьбы, разбитые на осколки, но люди при этом продолжают светить, продолжают идти, пытаются эти осколки сложить вместе. Они не складываются, потому что в условиях войны разваливается все. Есть вера в справедливость, есть желание жить, но это довольно тяжело дается, поэтому в названии есть это противоречие. То есть эти люди, как свет, да, которые продолжают идти и светить, и они же сами, как осколки их жизни, их судьбы, как осколки.
0: А почему вы решили снимать именно о Буче? Это самая, наверное, большая трагедия этой войны, но, тем не менее, продолжает обстреливаться Херсон или прифронтовые города Донецкой области. Буча все-таки это уже в какой-то степени прошлое. Это то, что, к счастью, удалось освободить, и там все-таки эта жизнь возвращается, и восстановление происходит. Почему вы решили снимать в разгар войны историю именно этого города?
1: Во-первых, сказать, что я решила снимать, это довольно как бы условно. Я оказалась в Буче в первые дни после деоккупации, после того, как вышла российская армия. То есть я видела своими глазами этот ужас, который российская армия оставила после себя, и это было невозможно понять, принять. И я встретила героев нашего фильма в эти первые недели после освобождения. Так был рожден первый фильм, когда весна пришла в Бучу. И я продолжала после уже выхода первого фильма следить за жизнью героев. И я видела, что этот процесс восстановления, этот процесс именно восстановления жизни, восстановления домов, восстановления родов, я видела, насколько он сложный и подчастую невозможный, и как появляются новые препятствия, сложности, расколы. При этом, при всем, люди продолжают идти вперед. И для меня в этом началась очень важная история, которую я бы назвала, наверное, универсальной историей, когда активные боевые действия уходят, отступают, и начинается, в принципе, самое сложное. Как жить с вот этим всем дальше? Возможно ли восстановить то, что разбито на куски? То есть как бы этот фильм снимался 3 года почти, и он в себе несет очень много вопросов, которые для меня важны.
0: А какие вопросы вы задаете?
1: Как война трансформирует общество? Возможно ли добиться справедливости для людей, чьи жизни разбила война или изменила неузнаваемость? Какие задачи встают перед следующими поколениями украинцев? То есть какая будет Украина в будущем? То есть что возможно восстановить, что останется шрамами на поколение?
0: Вот вы упомянули слово «справедливость», и в вашем фильме о справедливости тоже идет речь, помимо, конечно, того, что вы показываете историю людей, которые пережили оккупацию, которые пытаются справиться с этой травмой. часть вашего фильма — это ответственность за военные преступления, которые были совершены в Буче. Одна из главных героинь, которая стоит на руинах своего дома, и ее муж был застрелен российскими военными, как уже сегодня это известно, даже имена этих людей, благодаря журналистским расследованиям. И вот она стоит на руинах этого дома, и когда к ней приходит следователь, который предлагает ей включиться вот в процесс поиска справедливости, включиться вот в этот юридический как бы механизм, она говорит, что, собственно говоря, не видит в этом смысла, например, потому что ее мужа уже нет, ее дом разрушен. Вторая героиня, несмотря на то, что участвует вот в судебном процессе, она, в принципе, тоже как бы задает вопрос о том, а вот что, ну, что будет, все равно этот человек будет осужден заочно. Какой в этом тоже смысл? То есть эти люди, они в какой-то степени тоже задают вопросы о справедливости. Вообще справедливость, да, возможно ли через призму вот того, что вы рассказываете в фильме?
1: В фильме я этот вопрос, в принципе, оставляю открытым. У нас есть в фильме две героини, мужья обеих, это гражданские лица, которые были застрелены российскими военными в Буче. Это невообразимая утрата вообще, и жизнь этих женщин была разрушена. И точка зрения, что такое справедливость, у этих двух женщин довольно полярна. То есть если одна говорит, что это, что суд in absentia, это не может быть справедливостью для меня, потому что у меня забрали все. А другая проходит круги как бы юридической системы. Ну, то есть она идет в суд вместе с адвокатом и пытается в отсутствие вот этого человека, убийцы, она пытается, ну, то есть эту справедливость получить. И мы видим в фильме, что это довольно сложный процесс. То есть это сложно, и, возможно, в принципе, эта история снова-таки заканчивается вопросом, возможно ли справедливость, да, то есть как бы я не даю ответа на этот вопрос, потому что я его не могу дать. Это остается открытый вопрос.
0: А все-таки справедливость на уровне вот нормализации жизни, она все-таки в вашем фильме видна?
1: Я не уверена, что мы это можем назвать справедливостью. Вы знаете, вот буквально пару дней назад была в Киеве премьера, и я получаю очень много отзывов от людей, от киевлян, от людей из Бучи, которые посмотрели фильм, и очень многие говорят, что по всему фильму проходит вот эта удивительная сила людей, сила украинцев, несмотря на все, несмотря на все испытания и боль, то есть как бы подниматься и идти дальше, и строить, отстраивать, восстанавливать жизнь и прочее. Но у меня ощущение, что в обществе скопилось такое катастрофическое количество боли, что ему довольно сложно выход найти или реализацию. Это все очень далеко от слова «справедливость».
0: Я хотела бы спросить по поводу еще одной героини, которая тоже ищет справедливости, но она стоит по другую сторону от тех людей, которые потеряли своих близких во время оккупации. Ее обвинили в коллаборационизме, и она пытается доказать, что она невиновна. Это тоже жертва войны, или это скорее для вас метафора войны и ее неоднозначности? Вот я хотела бы спросить у вас про эту героиню и вот про ваше видение ее роли в этом фильме.
1: Она абсолютная жертва войны, и мы видим, что это очень сильный волевой персонаж, который пережил оккупацию, который помогал людям во время оккупации и был абсолютно несправедливо оклеветан своими соседями. И это опять-таки последствия войны. То есть этого бы не случилось, если бы Россия не начала войну. В жизни этой героини этого бы не произошло. И это одно из тех невидимых последствий войны. В принципе, такое же невидимое последствие, как травмы людей, которые прожили оккупацию. Травмы и боль, которые, страх, который будет передаваться поколениями. Это важные темы, о которых, возможно, не принято говорить, но мне кажется, важно говорить, чтобы понимать, что война приносит в общество, потому что это довольно универсальная история вообще. Это происходило в каждом европейском обществе. Война имеет очень, очень долгие, очень болезненные последствия на очень разных уровнях. История Ольги – это болезненная история. И гнев, боль, ярость – то есть общество время от времени как бы не находит выхода извне, и это довольно универсальное понятие, когда этот гнев и боль обращаются на своих, просто внутри общества. Это тяжелый, болезненный вопрос, но это честный взгляд на войну, на общество, на себя.
0: А проводите ли вы параллели в таком случае с Второй мировой войной? Потому что последняя война, которую до российской агрессии пережило украинское общество, это была Вторая мировая война. Но наше поколение, я предполагаю, что вы, наверное, приблизительно моего возраста, мы, конечно же, это все переживали уже совершенно в другой области. Мы не были свидетелями этой войны, мы были скорее потомками тех людей, которые ее пережили. Вот можно ли провести такие параллели?
1: Я отношусь, в принципе, к поколению, которое выросло абсолютно в рефлексиях и воспоминаниях о Второй мировой войне. Все разговоры, фильмы, рассказы, события, все было посвящено, ну, то есть, как бы я дитя Советского Союза, как бы я родилась довольно давно, и я вижу, как, в принципе, до сих пор тени Второй мировой войны преследуют нас всех, то есть, как бы история переписывается, манипулируется, используется в разных интересах абсолютно. Я бы не проводила конкретные параллели с Украиной. Для меня это скорее история всей Европы, то есть его европейского общества. И если мы говорим об обвинениях в коллаборации с врагом как последствия оккупации, то это скорее Франция, Голландия, которые пережили абсолютно колоссальный трагический опыт послевоенных годов. То есть это действительно для меня скорее универсальная европейская история. И на примере Украины, на примере того, как проходит войну Украина, продолжающуюся жесткую, страшную войну, мне кажется, что это может быть уроком для всего европейского общества. Это может быть уроком, мы можем понять, что проходили наши бабушки и дедушки 80 лет назад. Как это было?
0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». Мы беседуем с режиссером фильма «Обломки света» Милой Тишаевой. Она сняла фильм о Буче и выживших во время оккупации города местных жителях после ухода оттуда российской армии. Я хотела бы вернуться к началу нашего интервью, поскольку вы упомянули, что буквально в первые дни оказались в Буче после того, как она была освобождена, и познакомились с героями фильма еще тогда, то есть в первые эти дни. Эти люди прожили всю оккупацию в городе, не уехали тоже в эвакуацию или не оказались беженцами. Да? Вот расскажите, пожалуйста, о моментах, как вы познакомились с этими людьми и что вы видели тогда в Буче, когда вы там оказались первый раз.
1: Мне, если честно, действительно довольно тяжело об этом вспоминать, потому что это опыт, который я никому не желаю пережить. Буча — это место моего детства. Я киевлянка, я родилась и выросла в Киеве. И как бы реальность, которую я увидела в первые дни после освобождения Бучи, ее невозможно принять или воспринять. То есть это ужас, который тебя оставляет бессловным, так как стена огромного дома падает на тебя, и ты даже не пытаешься выкарабкаться из-под этой стены, потому что то, что ты видишь, трупы, лежащие на улицах, абсолютно бесконечные могилы, временное захоронение в садах, огородах, лесах, бесконечные эксгумации, морги, забитые людьми, то есть как бы абсолютный хаос, абсолютное непонимание вообще, что происходит, но при этом неимоверная солидарность и сдержанность людей, которые вдруг появляются ниоткуда и начинают этот ужас разгребать. Спокойно, тихо, сдержанно. Просто берутся и разгребают этот ужас, который оставили русские, да, вот эту смерть, которая витает в воздухе, которая в звуках, в запахах, в этих, действительно, в этих ямах, в которых заворачивали убитых людей и хоронили во дворах. Ну, то есть это невозможно, в принципе, описать словами, и я не знаю, насколько нужно, потому что эти фотографии и эти описания, их было довольно много, и я надеюсь, они знают все. То есть что потрясло меня в эти дни, это действительно неимоверная солидарность, которую проявили люди, которые немедленно съехались просто со всей Украины, даже со всего мира, и просто разгребали вот эту смерть, да, и которые пытались как можно быстрее вернуть жизнь снова на улице Бучи, Бородянки, которые пытались идентифицировать, которые пытались дать надежду, да, вот этим людям, которые пережили это все. Мои герои были неимоверно сдержанными. Они находились в таком состоянии шока от пережитого, но они были неимоверно сдержанными и собранными. Знаете, вот, наверное, это какой-то рефлекс выжившего, да, то есть осознание, оно приходит после. А в этот момент это была просто вот действительно весна, которая приходила и побеждала смерть.
0: Эти люди, несмотря на вот то, что вы говорите, собранность и сдержанность, согласились все-таки рассказать свою историю, ведь это же тоже очень непросто.
1: Это было не просто рассказать и участвовать в фильме. Я не брала у них интервью как журналист, просто я документалист. Я приходила к ним как документалист, как, в принципе, человек, и мы обменивались каким-то теплом, любовью, объятиями, поддержкой, и у нас возникал контакт, и мы начинали съемки фильма, да, то есть это не был процесс рассказать как интервью, это был действительно процесс проживания вместе.
0: Вы много лет занимались фотографией, и после пережитого в Буче, после того, что вы увидели, вы перешли на фильм. Вот я хотела бы спросить еще вот об этом. Почему вы не остались у этого медиа фотографии, а перешли на медиа видео? Сыграло ли в этом роль то, что вы увидели в Буче и что вы пережили там?
1: Безусловно, я, в принципе, с начала войны, я чувствовала, что лично для меня фотография не работала как способ выражения, как способ рассказа, как мой язык. Я не могла выразить то, что мне было важно рассказать об этой войне. Я начала писать первых дней войны, я писала дневник, потом в какой-то момент я перешла на видео, и когда случилась Буча, было абсолютно очевидно, что вот это молчание, тишина смерти, вот фильм, он мне помог найти и рассказать.
0: Режиссер Мила Тишаева рассказывала о фильме «Обломки света», который посвящен выжившим во время оккупации Бучи мирным жителям. В нынешнем уголовном производстве, которое начато в 2022 году в Украине, исследуются обстоятельства смерти 358 гражданских лиц в Буче. Продолжаются судебные экспертизы. До сих пор не удалось идентифицировать 13 тел жителей города, так как они были сожжены. Буча находится примерно в 30 километрах от Киева. После отступления российских войск в городе были обнаружены многочисленные тела мирных жителей. Выжившие очевидцы тогда рассказывали о массовых казнях, которые производили российские военные, а также о случаях пыток, физического и сексуализированного насилия, массовом мародерстве. Российская сторона заявляла о непричастности своей армии к преступлениям против мирных жителей и обвинила Киев в инсценировке. За сомнения в версии Минобороны россияне подвергаются уголовному преследованию по статьям о фейках и дискредитации российской армии. Это был 13-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
4: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
5: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
4: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
6: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
4: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.

Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Андрей Амальрик. «Нежеланное путешествие в Сибирь». Главы из книги. Сегодня 17 часов свободы. Ведущая Татьяна Вербицкая. Эфир 9 мая 1971 года.

Вы слушаете передачу из цикла «Неизданные произведения советских авторов». Сегодня мы продолжим чтение главы «17 часов свободы» из книги Андрея Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь». Книга помечена автором 1966-67 годом. Главы из этой книги мы передаем без ведома и согласия ее автора. В предыдущих главах этой книги говорилось о том, что Андрей Амальрик был взят под надзор, а потом и арестован, фактически за знакомство с иностранцами, но официально ему было предъявлено обвинение в тунеядстве. Амальрик не имел постоянной работы, так как ухаживал за своим инвалидом отцом. После знакомства с документами, на основании которых он был арестован, Амальрик убедился, что это были доносы жильцов коммунальной квартиры, в которой он жил. Написав опровержение суду и просьбу о назначении ему защитника, Амальрик вернулся в камеру предварительного заключения в Могильцевском переулке. Однако вскоре он был переведен в Бутырскую тюрьму. Амальрик подробно описывает распорядки, заведенные в тюрьме, и сидевших с ним различных арестованных бытовиков, много раз сидевших и на опыте знавших сравнительные преимущества различных лагерей и тюрем. Совершенно неожиданно для него Амальрик был освобожден из тюрьмы, и следователь дружески сказал ему, что дело его прекращено. Сидя с Амальриком в легковой машине, следователь все же задавал ему наводящие вопросы и не говорил, куда же, собственно, они едут. Недоверчивый Амальрик был уверен, что его везут на Лубянку или в КГБ, и вспоминал дело Александра Гимна.

0: В конце 1963 или в начале 1964 года Гинзбург познакомился с одним из гидов выставки американской графики в Москве и попросил у него несколько книг по американской культуре на его выбор. Тот дал Гинзбургу несколько книг разного содержания на русском и английском языках, в том числе книги политического характера, как, например, «Новый класс» Милована Джиласа. Не знаю, разобрался ли сам Гинзбург в этих книгах. Во всяком случае, их видели у него некоторые его знакомые и даже просили почитать. Пока один из них, один из тех людей, кто делает комсомольскую или иную официальную карьеру и в то же время трется из любопытства в квази-художественных кругах, не донес на Гинзбурга в КГБ, что он якобы занимается распространением антисоветской литературы. 15 мая 1964 года у Гинзбурга был обыск. Изъяли несколько книг, а его самого арестовали. На допросах с ним обращались, по его словам, сурово. Говорили, что за распространение подобных книг он понесет суровое наказание. Но на четвертый день пребывания на Лубянке он был внезапно вызван из камеры, без каких-либо объяснений выведен из тюрьмы и отпущен на все четыре стороны. Затем он уже привлекался только как свидетель по анонимному делу о распространении антисоветской литературы. Этот случай я и имел в виду, когда выше говорил о либерализме КГБ. Дело этим, однако, не ограничилось. Измученный постоянной неопределенностью своего положения, Гинзбург решил написать письмо в ЦК КПСС с просьбой, чтобы КГБ оставило его в покое и чтобы он получил возможность спокойно работать и учиться. Когда он показал мне это письмо с довольно резкими нападками на разные промахи КГБ, то я ему такое письмо посылать отсоветовал, считая, что ЦК за него не заступится, а госбезопасность будет разозлена. «Если уж ты хочешь писать письмо в ЦК, — сказал я, — то напиши письмо, лояльное по отношению к КГБ, и покажи его своим следователям, как бы желая посоветоваться, посылать это письмо или нет. Так что адресованное ЦК, это письмо в сущности будет направлено КГБ и будет говорить в твою пользу». Не знаю, послушался бы Гинзбург моего совета, но ему то же самое посоветовали его адвокат по старому делу и известная писательница и журналистка Фрида Вигдорова, которая незадолго перед тем пыталась спасти от высылки поэта Бродского, а теперь приняла участие в судьбе Гинзбурга. Я был несколько лет знаком с Вигдоровой, и потому мы с Гинзбургом вместе зашли к ней и разговаривали с ней в помещении, где она принимала посетителей, как депутат райсовета. Я упоминаю об этом потому, что по странной иронии судьбы, несколько ранее, в том же самом помещении, напротив здания МООП, был завербован для слежки за мной мой сосед по квартире Валерий Жаховский. Если эта комната для депутатского приема параллельно использовалась как место вербовки и встреч с осведомителями, то значит там наверняка был установлен микрофон, и все разговоры записывались.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушаете чтение главы «17 часов свободы» из книги Андрея Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь». Книга помечена автором 1966-67 годом. Продолжаем передачу.
0: Таким образом, Гинзбург начал писать новые варианты письма, которых я уже не читал. Однако и здесь ему изменило чувство меры. Но, так сказать, в другую сторону. И в окончательном варианте письма он написал, что в случае чего он даже готов дать ответ своим доброжелателям на Западе, полагая, что это останется всего лишь риторической фразой. Вообще, к сожалению, у нас иногда можно видеть,

0: как люди, в той или иной мере находящиеся в оппозиции к официальным направлениям в искусстве и потому не пользующиеся признанием у нас, но вызывающие интерес за границей, вдруг в своих каких-либо вынужденных или желаемых контактах с властями принимают демагогически жалостливый тон, говоря: «Обратите, мол, только вы внимание на нас и наше искусство, и мы про иностранцев сразу же забудем и на них наплюем». Естественно, что и начальство этот ход, шитый белыми нитками, нисколько не обманывает, и по отношению к иностранцам оказывается крайне некрасивым, поскольку хороши они или плохи, но их интерес для молодого русского искусства – большая поддержка. Вот Гинзбург и стал в известной степени жертвой этих настроений. А когда опомнился, было уже поздно. Сотрудники КГБ уцепились как раз за эту фразу и сказали: «Ну что ж, прекрасно, вот и ответьте через какую-нибудь советскую газету». Гинзбург, не отказываясь прямо, всячески это дело оттягивал. Так продолжалось почти год. Я последние месяцы перед своим арестом Гинзбурга не видел и полагал, что он либо совсем письма в газету не напишет, либо напишет такое, какое ни в коем случае не удовлетворит КГБ. Я ему на такой вариант в наших прежних беседах указывал. Однако потом я узнал, что буквально через неделю после моего выхода из Бутырской тюрьмы в вечерней Москве все же появилось письмо Гинзбурга в нужном КГБ духе. Сам я его не читал и читать не стану. Появилось, как я надеюсь, не без прямых угроз и нажима на Гинзбурга. Многие друзья от Гинзбурга отвернулись, и он оказался в самом фальшивом положении. Осенью этого же года были арестованы Даниэль и Синявский, а в феврале 1966 года состоялся суд над ними. Считая приговор суда несправедливым и вообще весь процесс затеянным из соображений политической конъюнктуры, Гинзбург начал собирать материалы об этом процессе, чтобы в целом познакомить с ними советскую общественность и оказать тем самым поддержку Даниэлю и Синявскому. Делал он это, как я думаю, в значительной степени с тем, чтобы реабилитировать себя в своих собственных глазах и в глазах своих друзей после некрасивого письма в вечернюю Москву. Из материалов процесса он составил так называемую «Белую книгу», которую передал Верховный суд СССР, в ЦК КПСС, в КГБ, из которой хотел, видимо, познакомить московскую интеллигенцию. Один из экземпляров этой книги неизвестным путем попал за границу, где, как я слышал, будет издан. Власти отнеслись к Гинзбургу с той же неумной жестокостью, что и к Синявскому с Даниэлем. 17 января 1967 года у него был сделан обыск, а 23-го его арестовали. Его арестовали довольно некрасивым образом, в традициях плаща и кинжала. Его схватили возле дома около 12 часов ночи, а его мать услышала только сдавленный крик под окнами. Сейчас, когда я пишу эти строки, он находится в Лефортовской тюрьме, и по его делу ведется следствие. Одновременно по Москве было сделано еще несколько обысков и арестовано в общей сложности около 10 человек. Аресты эти возбудили много толку в Москве. Говорят, что это, мол, меры политической чистки, предпринимаемые властью перед празднованием 50-летия Октябрьской революции. Если это действительно так, то довольно дико отмечать актами насилия 50-летие революции, целью которой была ликвидация векового насилия сильных над слабыми.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушаете чтение главы «17 часов свободы» из книги Андрея Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь». Продолжаем чтение.
0: Ничего этого, разумеется, я не мог еще знать, когда майским днем 1965 года ехал с двумя молодыми следователями, как я думал, в сторону Лубянки. По крайней мере, я был уверен в одном. что мне там, в отличие от Гинзбурга, не будут предлагать какого-либо публичного отречения от своих пьес или от своих друзей, поскольку ни я, ни мои пьесы все равно никому не известны. Однако мы ехали не на Лубянку. Сделав разворот, машина свернула на Садовое кольцо, и мы подъехали к зданию суда, где я разговаривал с Яковлевым. Я понял, что, избегнув суда как уголовник, я возвращаюсь к положению тунеядца. В коридоре мы встретили Яковлева, который поклонился мне даже с некоторой почтительностью, но быстро прошел мимо. Как я узнал потом, он имел неприятности из-за необоснованного возбуждения уголовного дела. Впоследствии ему вообще пришлось уйти, и вместо него главным судьей стал Чигринов. К этому Чигринову, тогда еще не главному, меня и провели. Мой следователь вошел к нему в кабинет, а я с его спутником остался в маленьком судебном зале. Он спросил меня, что за узелок у меня в руках. Я сказал, что хлеб и сахар на всякий случай. Тот сказал примерно так. Вот, мол, до чего человека довели. Раз даже выходя из тюрьмы, он берет с собой на всякий случай тюремную пайку. Я же, глядя на сидевшего в стороне милицейского старшину, который был уже наготове вести меня опять в КПЗ, подумал, что это не лишняя предусмотрительность. Мы поговорили еще немного о тюремных обычаях, и тут меня позвали в кабинет. Кабинет был маленький, собственно, это совещательная комната. За столом сидел Чигринов, здоровенный мужчина лет 50, с черным кожаным протезом вместо руки. Напротив, мой следователь, который с Чигриновым, видимо, пререкался, а сбоку, на диванчике, двое людей с торжественными лицами. Один постарше, на вид рабочий, другой помоложе, с круглым лицом комсомольского активиста. «Я, когда прочитал ваши пьесы, — начал Чигринов, обращаясь ко мне, — долго думал, что же это за человек, который мог такое написать, и никак не мог себе представить. Мне рассказывали, что вы человек сдержанный, вроде бы даже не глупый. Правда, — неожиданно заключил судья, — с прической под Керенского?» Меня этот оборот очень удивил. Я лет с 15 всегда стригся коротко, чтобы длинные волосы не мешали, как и многие мои сверстники, нисколько не думая при этом о Керенском. Но такое передергивание, как я скоро понял, было вообще любимым приемом Чигринова. Всех обстоятельств разговора с ним я уже не помню. В тот момент я был взволнован такой переменой в моей судьбе, как прекращение уголовного дела и внезапный выход из тюрьмы. Главным образом судья говорил не о том, работал ли я или не работал, а о моих пьесах. Пьесы эти он очень обругал и назвал их антисоветскими. Я возразил, что не считаю их антисоветскими. А когда он спросил, какими же я их считаю, я ответил, что советскими. Этим ответом судья был очень раздражен. Я считаю их советскими в том смысле, что они написаны советским гражданином и являются хорошим или плохим явлением советской литературы, а не политическим памфлетом, направленным за или против существующих в советской стране порядков. Затем судья перевел разговор на живопись. Что, мол, за картины я собираю? Среди них есть картина «Один рубль» просто антисоветского содержания. Она изображает советский рубль, падающий в море, то есть те же малограмотные рассуждения, что и у дружинников. Я ответил, что никакого падающего в море рубля тут нет, а просто автор этой картины испытал на себе некоторое влияние поп-арта, направление для которого характерны отстранение и гиперболизация обыденных предметов, а потому так гиперболически изобразил на картине обычный рубль. Судья вроде бы удовлетворился этим объяснениями.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушаете чтение главы «17 часов свободы» из книги Андрея Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь». Автор пометил книгу 1966-1967 годом. Продолжаем чтение.
0: Меня несколько удивило такое бесцеремонное обращение со словом «антисоветский», особенно для юриста. Это слово у нас в стране не является нейтральной квалификацией тех или иных политических симпатий или же просто бранным словом. Этим словом применительно каким-либо писанием или высказыванием в Уголовном кодексе квалифицируется деяние, наказуемое тюремным заключением до 7 лет. Если судья находил мои пьесы антисоветскими, то как честный юрист он должен был бы возбудить против меня соответствующее судебное дело. Если же он находил, что оснований для возбуждения подобного дела нет, то он и не должен был называть их антисоветскими. Мои пьесы были названы антисоветскими, и в официальном постановлении судьи Яковлева, которым против меня было возбуждено судебное дело, но по обвинению в порнографии. Выходило, что по существу меня обвиняют в одном, а формально хотят судить за другое. Обвиняют в писании антисоветских пьес, а хотят судить в одном случае за порнографию, а в другом за то, что я не работаю. Там, где допускается такая юридическая игра, ни о какой законности не может быть и речи. Затем судья спросил, как, по моему мнению, со мной надо теперь поступить. Я ответил, что надо немедленно отпустить меня на свободу. «А я считаю, — сказал Чигринов, — что вас следует выслать в Сибирь, чтобы вы посмотрели мир собственными глазами, а не из чужих подштанников». Не говоря даже о той хамской форме, в какой Чигринов это сказал, меня удивило, что еще до судебного разбирательства, в ходе которого, собственно говоря, и должно было выясниться, надлежит меня выслать или нет, подпадаю я под действие указа 1960 года или нет, судья уже заранее сообщал мне свое решение, основанное даже не на собранных милицией материалах административного дела, а основанное на знакомстве судьи, а возможно и более высокого начальства, с моими пьесами, никакого отношения к моему трудоустройству не имеющими. После этого я понял, что если Чигринов будет судить меня, и никакие закулисные силы не вмешаются в мою судьбу, как это было с внезапным прекращением уголовного дела, то он даст мне максимальный срок ссылки, то есть 5 лет. Тут Чигринов спокойно заявил, что хочет судить меня прямо сейчас. Я сказал, что я подавал заявление о свидетельнице и об адвокате, и что я настаиваю, чтобы была вызвана эта свидетельница. «Ну да», — недовольно сказал судья, — «вы хотели пригласить какую-то там свидетельницу и адвоката». Тут он назвал фамилию адвоката, хотя и никаких адвокатов не знал, и никаких фамилий в своей просьбе на имя Яковлева не указывал. Однако теперь я решил адвоката не требовать, так как подумал, что все равно мне он ничем не поможет, а только еще больше разозлить начальство, которое будет рассуждать примерно так. «Ты, мол, еще сопротивляться нам хочешь, адвоката требуешь, так получай же за это по заслугам». На помощь свидетельнице я тоже нисколько не надеялся, но, как уже писал выше, хотел каким-то образом дать знать о себе. «Напишите тогда просьбу, что просите свидетельницу и отказываетесь от адвоката», — сказал судья. «А то потом будете требовать адвоката». Он стал звонить начальнику 5-го отделения милиции, чтобы тот к завтрашнему утру вызвал свидетельницу. Тот, видимо, возражал, говоря: «Зачем лишние затруднения? Неужели его и так нельзя судить?» На что судья отвечал, что такой, мол, попался подсудимый, крючкотвор. Пишет всякие просьбы. Лучше уж сделаем все по форме. При этом он сказал мне, что раз я вызываю своих свидетелей, он, может быть, вызовет свидетелей со стороны обвинения, то есть моих соседей. Затем он повернулся к двум молчащим людям и суровым тоном проговорил: «А вы можете быть свободны». Те, также молча, встали и, почтительно поклонившись судье, удалились. Я было подумал, судя по их скромному молчанию и командирскому обращению с ними Чигринова, что это какие-нибудь бывшие заключенные, которые решили прибегнуть к покровительству Чигринова наподобие щипача Пушкина, которому протежировал Яковлев. Но, как выяснилось, это были народные заседатели, вместе с которыми Чигринов судил меня. Вслед за ними мой следователь, который со своим спутником присутствовал при нашей беседе с Чигриновым, попросил выйти меня, и между ним и судьей начался разговор, скоро перешедший в громкий спор, который, как я понял, касался суда надо мной. Через некоторое время они появились от судьи, громко говоря, что будут звонить своему начальству, и, не попрощавшись со мной, раздраженно вышли из зала. Тут судья опять потребовал меня к себе и, обратясь к появившейся откуда-то унылой женщине, секретарю суда сказал: «Напишите по форме, что Амальрик Андрей Алексеевич обязуется завтра явиться на суд в 11 часов утра, а он пусть подпишет». «У нас и формы такой нет, я не знаю, как писать», — сказала секретарь суда, недовольная, что кого-то хоть на одну ночь отпускают на свободу. Но я сам написал такую расписку и вручил ей, так как мне хотелось подышать вольным воздухом хоть несколько часов. Судья отпустил дожидавшегося меня старшину и сказал, что сейчас я свободен, но чтобы завтра приходил точно к 11 утра. Таким образом, он делал либеральный жест, предназначенный, видимо, не для меня, а для молодых следователей, с которыми он только что поскандалил. Эти молодые люди, в свою очередь, сделали жест по отношению к судье, который, впрочем, вышел комом. У них была машина, и судья еще при мне попросил их подвести его. Теперь же, так раздраженно уйдя, они сами демонстративно пошли пешком, а своего шофера послали к судье. Между тем шофер этот, еще когда мы ехали из тюрьмы, жаловался, что его рабочий день кончился, и его очень задержали сегодня. И вот он, крайне раздраженный, входит в судебный зал и спрашивает: «Где здесь Чугунов или какой-то Чугуев?» «Где вы видите, чтобы было написано Чугунов?» — вскипает самолюбивый судья. Действительно, на его двери написано «Судья Чигринов». «Не знаю, Чугунов там или Чигринов, — отвечает злой шофер, — но мне этого типа велели куда-то везти, а я с утра не ел, и мой рабочий день давно кончился». «Как так кончился?» — закипел еще пуще судья. «У меня вот еще не кончился». Я не стал ждать, чем кончится скандал, и поскорее ушел.
1: В передаче из цикла «Неизданные произведения советских авторов» вы слушали чтение главы «17 часов свободы» из книги Андрея Амальрика «Нежеланное путешествие в Сибирь». Автор пометил книгу 1966-1967 годом.
2: Эфир 9 мая 1971 года.
3: 3, 2, 1, 0, ignition, lift off. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
2: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Генерал Григоренко в защиту историка Александра Некрича. Письмо в редакцию. Эфир 9 мая 1972 года.
1: Годовщина Победы обязывает нас к определенной теме. Сегодня Тамара Петрова, Никита Морозов и Владимир Апошнин в передаче «За гласность, за гражданские права» познакомят вас с письмом генерала Григоренко, в котором заслуженный военный специалист опрокидывает многие ходячие представления о начале Отечественной войны.
4: В октябре 1967 года генерал Григоренко послал редакции журнала «Вопросы историка ПСС» письмо, в котором брал под защиту книгу историка Некрича, 1941 год, 22 июня.
5: Обратите внимание, почти всегда письма генерала Григоренко официальным инстанциям пишутся в защиту того или иного человека, впавшего в немилость. Данное письмо генерал Григоренко заглавил «Сокрытие исторической правды, преступление перед народом».
6: А написано это письмо по такому поводу. Книга Некрича, 1941 год, 22 июня, вышла в 65 году и поначалу была очень хорошо принята критикой. Но в 67 году в журнале «Вопросы истории КПСС» вдруг появилась статья генералов Деборина и Тельпуховского, утверждавших, что книга Некрича содержит заведомую неправду и тем прямо способствует буржуазным фальсификаторам истории. Статья этих двух генералов взволновала Григоренко, увидевшего в ней зловещее сходство с погромницами 37-38 годов. Вот в защиту Некрича, на которого нападали генералы Деборин и Тельпуховский, и выступил Петр Григорьевич со своим письмом в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС».
7: Это письмо поразительное. Оно опрокидывает многие привычные, ходячие представления о начале войны и о том, что случилось в ее первой неделе. И главное, почему так случилось. Ну, основной вопрос. Был ли Советский Союз готов к войне? Не только нынешние противники сталинщины, но ведь даже сам Сталин считал, что Советский Союз, как миролюбивая нация, не был подготовлен к войне. В народе ходило мнение, что, мол, вся жизнь на вобле прожита, а пушек-то не нажито. Генерал Григоренко в своем письме утверждает, что это не так. Вооружение Советского Союза к началу войны было не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, чем в Германии. Генерал Григоренко приводит таблицу. Если к началу войны в Германии было 190 дивизий, а в Советском Союзе всего 170, то танков в Советском Союзе было около 15 тысяч, а в Германии немногим меньше 4 тысяч. Видите разницу? Боевых самолетов у Советского Союза было около 9 тысяч, у Германии 3,5 тысячи. Затем генерал Григоренко проводит качественный анализ вооружений и приходит к выводу. Количественный и качественный анализ соотношения сторон убедительнейшим образом свидетельствует, что ни о каких материальных преимуществах противника не может быть и речи. Так утверждает в своем письме генерал Григоренко. Аналогичные сведения можно найти и в других источниках.
5: Утверждения генерала Григоренко разбивают привычное представление о неподготовленности Советского Союза к войне. Но тогда ведь должно же быть объяснение, почему в первые же дни армии противника продвинулись на сотни километров вглубь страны. Обычно указывают на неожиданность удара, на глухоту Сталина к предупреждениям.
7: И тут генерал Григоренко дает объяснение, исключающее всякие идеологические толкования. Сталин был глух к предупреждениям, никому не верил. Это так. Но Григоренко пишет. До нападения на нашу страну Германия совершила нападения на Польшу, Бельгию, Голландию, Данию, Норвегию, Грецию, Югославию. И везде она нападала внезапно, вероломно, нарушая международные договоры. И везде прием действий был один и тот же. Внезапный удар по аэродромам с целью уничтожения авиации на земле и удар танковыми клиньями на нескольких направлениях. Затем стремительное развитие этих ударов при массированной поддержке авиации. Разве имело право наше руководство не считаться с мировым опытом? Это утверждение генерала Григоренко в корне меняет дело. Если Сталин не верил многочисленным донесениям о том, что Гитлер готов напасть на Советский Союз, то опыт всей разгромленной Европы чему-то ведь должен был научить командование, по мнению Григоренко.
6: Но какое командование? Ведь к тому времени был уничтожен костяк, основа армии, пишет генерал Григоренко, перечисляя уничтоженных Сталиным генералов Тухачевский, Убаревич, Якир и огромное количество других. Это был костяк, основа армии нового типа, пишет Григоренко. И именно по этому костяку был нанесен сокрушительный удар. При этом были ликвидированы не только люди, подверглось уничтожению и дело, которому они отдавали все свои силы и незаурядный военный талант. Была выкорчевана созданная ими военная наука, сломаны и выброшены те научные принципы, на которых зиждилось до этого строительство вооруженных сил. Чему могли учить своих подчиненных новые кадры, когда все, чему учили до сих пор, признавалось вредительским, пишет генерал Григоренко. Как видите, и тут он идет дальше, чем шел, скажем, Хрущев в своей секретной речи на 20-м съезде. Новые кадры, пришедшие на место расстрелянных, независимо от того, каковы они были, не смели опираться на опыт и учения неугодных Сталину военных специалистов. А создавать новые теории уже не было времени.
7: Хуже того, они даже не слыхали о новых способах вооруженной борьбы, писал в своем письме генерал Григоренко. Что же получилось? К началу войны наша авиация продолжала размещаться весьма скученно на старых, давно и хорошо известных Германии аэродромах. Эти слова генерал даже подчеркнул в своем письме. Перед самой войной сняли с вооружения 45-миллиметровую противотанковую пушку и противотанковые ружья. Несколько раньше была снята с производства только что созданная нашими замечательными конструкторами многоцелевая 76-миллиметровая пушка ЗИС. Укрепленные районы вдоль старой государственной границы, построенные в 30-е годы, были не только разоружены, но и уничтожены. Вдоль новой границы начали строить новую полосу укреплений, но вели строительство столь неторопливо, что к началу войны ничего готово не было. И дальше генерал Григоренко приводит некоторые просчеты командования, которые он называет более мелкими просчетами, в кавычках. Свыше половины войск Западного особого военного округа дислоцировалось в районе Белостока и западнее, то есть на территории, которая глубоко вклинивалась в территорию противника. Противнику стоило лишь нанести встречные удары у основания нашего вклинения, и окружение становилось полным. Получается, что мы сами загнали эти войска в мешок. Созданные для войны запасы вооружения, боеприпасов и других материальных средств разместили вблизи от государственной границы, даже впереди вторых эшелонов военных округов. С началом войны противник, естественно, сразу захватил почти все эти запасы.
5: Все это писал генерал Григоренко в письме в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС». Так как именно в этом журнале появилась статья генералов Деборина и Тельпуховского с уничтожающей критикой книги историка Некрича о первых днях войны. В своем письме генерал Григоренко защищает Некрича от несправедливых упреков фальсификации истории войны.
7: Письмо генерала Григоренко разделено на главы. В 9 главе он пишет о том, что произошло в первые дни войны. В течение первых 3-5 дней мы лишились до 90% своей авиации. Аэродромы-то были точно известны противнику. На пути войск противника, пишет дальше Григоренко, благодаря гениальному предвидению вождя и учителя, все в кавычках, оказались лишь незначительные силы пехоты, очищенной не только от танков, отправленных на формирование мехкорпусов, но и от артиллерии, зенитных средств и саперов, находившихся в это время далеко в тылу, в своих специальных лагерях и на полигонах.
6: Да, еще несколько раньше генерал Григоренко описывал мудрые распоряжения командования. Перед войной танковые батальоны стрелковых дивизий расформировывались и обращались на формирование механизированных корпусов, пишет генерал Григоренко. Расформирование прошло очень быстро, а формирование затянулось. Поэтому генерал дальше и писал о пехоте, очищенной от танков и артиллерии.
7: При этом начать воевать приходилось без дозволения вождя, пишет дальше генерал Григоренко. Москва, как известно, только через 6 часов после начала гитлеровской агрессии дала, наконец, разрешение на открытие огня, а войска открыли его сразу, как только увидели врага. Гибельность положения возрастала тем более, что, потеряв разум, сталинский режим не утратил своей свирепости. За инициативу, которая не понравится вождю или ближайшему его окружению, можно было лишиться головы. Генерал напоминает и о других мудрых распоряжениях Сталина. «Войска, выдвигаемые из глубины страны, из тыла, на закрытие брешей, — пишет Григоренко, — получали распоряжение расстреливать предателей, открывших фронт врагу». И вот героев, людей многие дни и ночи, беззаветно сопротивлявшихся и с трудом прорвавшихся к своим, встречали выстрелами. А на следующий день те, кто расстреливали, сами попадали в окружение, и в дальнейшем их могла ожидать судьба только вчера ими расстрелянных. Но тех, кто уцелел, в покое не оставили. Для них была изобретена, как позорное пятно на всю жизнь, презрительная кличка «окруженец».
6: Существует представление, будто Сталин все-таки поступил мудро, заключив союз с Гитлером. Этим, мол, он выиграл оттяжку войны на 2 года. В главе 10 своего письма генерал Григоренко перечисляет, что же именно Сталин успел за это время сделать. Отодвинуть границу на запад, уничтожив поспешно всю огромную, дорогостоящую старую оборонительную линию. Расформировать танковые батальоны стрелковых дивизий и начать формирование мехкорпусов. Сосредоточить мобилизационные запасы в угрожаемой близости от границы. Снять с вооружения 45-миллиметровые противотанковые пушки и противотанковые ружья, а с производства 76-миллиметровую пушку ЗИС. Упрятать в тюрьму ряд ведущих конструкторов вооружения и боевой техники, а некоторых даже расстрелять, в том числе авторов впоследствии знаменитой «Катюши». Вот что, по мнению Григоренко, успел Сталин сделать за 2 года оттяжки войны.
5: В 12 главе, озаглавленной «Кто же виновники?», генерал Григоренко считает бесспорным виновником Сталина и возглавлявшееся им правительство.
1: В передаче «За гласность, за гражданские права» вы прослушали выдержки из письма генерала Григоренко в редакцию журнала «Вопросы истории КПСС». В передаче участвовали Тамара Петрова, Никита Морозов и Владимир Апошнин.
2: Эфир 9 мая 1972 года. «Золотой запас свободы. 1 мая в СССР и на Западе». Фельетон Леонида Пылаева. Эфир 9 мая 1972 года.
8: «Владыкой мира будет труд».

0: Каждая передача этой серии посвящена актуальным вопросам, связанным с положением рабочего класса в Советском Союзе. У микрофона автор передачи Леонид Пылаев.
1: В Советском Союзе, как известно, существуют два рабочих праздника. 1 мая и 7 ноября. 7 ноября 1917 года рабочие приобрели собственное царство, о котором впервые после революционные годы писали: «Царству рабочих не будет конца». А 1 мая появилось задолго до революции, как праздник надежд и чаяний рабочих на новую светлую жизнь без эксплуатации и угнетения. В первомайских лозунгах, призывах нынешнего года ЦК КПСС посвятил 1 мая один единственный лозунг, а именно: «Да здравствует 1 мая, день международной солидарности трудящихся в борьбе против империализма, за мир, демократию и социализм». Таким образом, получилось, что рабочие Советского Союза в свой собственный праздник лишились возможности открыто заявлять о своих нуждах, о своих желаниях и требованиях правительству в деле дальнейшего улучшения их производственной и личной жизни. Наоборот, партии и правительства в своих призывах обращались к рабочим с требованием, чтобы они боролись, развивали, улучшали и совершенствовали. Странная метаморфоза пролетарского праздника, не правда ли? А ведь как было в прошлые времена? Вот газета «Известия» рассказала 2 мая о том, как в канун 1 мая под Курском в 1904 году происходила маевка пролетариев того времени. Чтобы нынешние рабочие ярче представили обстановку празднования 1 мая тех лет, рабочих локомотивного депо города Курска в этом году пригласил старый подпольщик снова на лесную полянку под Курском. Там перед комсомольцами рабочими выступил ветеран партии, бывший секретарь губкома комсомола Никулин. А электромонтер депо Анатолий Гранкин зачитал листовку, выпущенную к 1 мая 1904 года. В этой листовке были слова, зовущие к объединению, организации и дисциплине, требующие свободы слова и печати. А ведь, если говорить откровенно, на чистоту, то ведь и сейчас рабочие Советского Союза могли бы кое-что сказать о свободе слова и печати спустя 68 лет после той маевки под Курском. Не так ли? Больше того, если мы сравним празднование 1 мая у нас и в капиталистических странах, то сравнение, как вам не покажется странным, будет далеко не в пользу рабочих Советского Союза. Приведу один конкретный пример. Как праздновался 1 мая в этом году рабочими Западного Берлина? Это празднество передавалось по телевидению. И по существу буквально миллионы немецких рабочих были его участниками. Метод празднования совершенно новый, необычный и, я бы сказал, весьма прогрессивный, до которого в Советском Союзе до сих пор не додумались. А жаль. Так вот, как же выглядел этот праздник рабочих? В огромном дворце спорта в Западном Берлине собрались 15 тысяч представителей трудящихся. А на трибуне? Вы подумаете, что на трибуне восседали ораторы и произносили пропагандные речи и лозунги? Да ничего подобного. За стол уселись 6 представителей рабочего класса и начали дискуссию о положении рабочего класса в своей стране. Ораторы в коротких речах и репликах вносили конкретные предложения об участии рабочих в управлении производством. Нравилось капиталистам или не нравилось, но они должны были выслушивать критику в свой адрес со стороны трудящихся. А критика была, честно говоря, очень и очень обстоятельной. Я лично слушал ее с каким-то особенным удовольствием и некоторой болью в душе. Из-за того, что в рабочем государстве, в таком как Советский Союз, ничего подобного уже не было примерно с 25-го года. Дискуссия длилась примерно час, А после на сцену вышли самодеятельные музыканты и певцы, которые в песнях напомнили о необходимости бороться за мирную жизнь без какой бы то ни было угрозы новой мировой войны. После маленького своеобразного концертного отделения за столом снова заняли место желающие высказать все, что накопилось у них в сердце и душе. Но на этот раз участниками дискуссии были не мужчины, а женщины. Особенно мне запомнилось выступление одной из женщин, которая, как мне кажется, очень остроумно прошлась по адресу мужчин. А сказала она примерно следующее. «Я очень много читала о всевозможных археологических раскопках и находках. И что же получается? Оказывается, много тысяч лет тому назад женщин изображали как богинь, красиво одетых и разукрашенных в драгоценности. Мужчины изображались охотниками, рабочими, заботящимися о красоте женщин. А что происходит сейчас?» Я не знаю, стоит ли разъяснять моим слушателям, что 15 тысяч участников своеобразного первомайского празднества аплодировали и смеялись. Я не знаю, стоит ли разъяснять, что все сказанное участниками дискуссии дало солидный повод для размышлений и миллионам трудящихся, сидящим у телевизоров, и капиталистам, которым тоже будет над чем задуматься, чтобы в будущем проявлять заботу о тех, кто трудится на их фабриках и заводах, учитывать их мнения и требования. Как видите, в капиталистической стране вовсе не нужно было опасаться полиции, чтобы перед лицом миллионов телезрителей высказать свои мысли вслух. Ведь праздник-то рабочих. Так пусть они в этот день и подытожат свои успехи в борьбе за свои права. А успехи эти, нужно сказать, не маленькие. Приведу опять-таки один пример. На каждом предприятии Федеративной Республики Германии имеется производственный совет, избранный самими рабочими. И этот производственный совет по своему статуту имеет право вмешиваться в дела, приказы и распоряжения дирекции предприятия, касающиеся как самих рабочих, так и производства. Достижения немалые. Больше того, как известно, в Германии работает очень много иностранцев, греков, испанцев, югославов, итальянцев и других. Казалось бы, что рабочая сила из другой страны, конечно же, должна быть более бесправной, чем немецкие рабочие. Но вот что произошло на одном из заводов в Штутгарте, где 60% рабочих иностранцы. Там, в производственный совет, вошло подавляющее число иностранных рабочих, и даже председателем совета избран не немец. Вот вам и пролетарии всех стран, соединяйтесь. В социалистических странах в день 1 мая рабочие несут лозунги с требованиями руководителей партии к рабочим, а в капиталистических – лозунги и требования, которые выдвигают сами рабочие. Странный диалектик получается. Вы не находите? А пока спасибо за внимание. До следующей программы.
2: Вы прослушали передачу «Рабочие и социализм в СССР».
3: И в завершении программы короткая рубрика Галины Зотовой. «Они поют под струнный звон». Эфир 14 мая 1972 года.

0: Они поют под струнный звон. Сегодня в нашей серии выступает Юли Ким. Итак, первая песня «Братск».
1: По эстакаде движутся машины. На автостраде слышен водосброс. Давай присядем, мы с тобой мужчины. Давай закурим пачку папирос. Струятся струи в свои перемычки, толкая ротор в жесткие бока. Давай закурим от единой спички. Давай закурим, вот моя рука. На двухконсольном кране я работал, когда сломалась там одна консоль. Еще недавно я по фене ботал, а вот теперь я братский новосел. Немногие гуляли в нашей шкуре, но мы живем и сдержанно молчим. Давай присядем и давай закурим, пойдем в сторонку, там поговорим.
0: Вторая песня Юлия Кима «Как я искал грибы».

0: И третья песня Юлия Кима «Распогодилась погода».
1: Распогодилась погода специально для пути. Все готово для похода. Сядь на поезд и кати-кати-кати-кати-катись. Катись подальше от начальства и хлопот. Труднее ему без нас, а нам наоборот.

0: далеко.
1: Это пел Юлий Ким. Составила и вела передачу Галина Зотова. До новых встреч, друзья!

Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родителям за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Воздушные атаки по Чебоксарам и Ленинградской области. С начала мая им подверглись почти 30 регионов России.
1: Сегодняшние удары беспилотниками по столице Чувашии, по Чебоксарам – это результат политики.
0: На этом фоне в Москве готовятся к параду Победы. Россия объявила об одностороннем перемирии. Украина сыграла на опережение.
2: Говорить, например, о прекращении ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и населенным пунктам за день до парада и предлагать «давайте объявим 24-часовое перемирие» – это несерьезно.
0: Источники в западной разведке говорят, что в Кремле усилилась тревога из-за риска покушения или переворота.
3: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. 26 регионов России и аннексированный Крым с начала мая подверглись воздушным атакам со стороны Украины, пишет РБК. С начала мая, я уточню, это за неполных 5 дней. И это без учета апрельских ударов. Шестой день узловая станция транспортировки нефти под Пермью продолжает дымиться. Это данные Радио Свобода на основе спутниковых снимков. Продолжается ликвидация разлива топлива в Туапсе. Владимир Путин 5 мая, если верить его пресс-службе, встречался с генеральным директором ПАО «КамАЗ».
4: Весь автопром проходит непростые времена, через непростые времена, но КамАЗ справляется. Я посмотрел, даже значительно увеличено отчисление во все уровни бюджетной системы.
5: Политика, которую проводила компания еще до специальной военной операции, была всегда направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию. Поэтому могу заверить вас, что ни одного дня КамАЗ не останавливался. Пожали с нашими европейскими партнерами другого руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу.
3: Лучшие времена пока не наступили, и чистый убыток КамАЗа в 2025 году составил 43 миллиарда рублей. И об этом писали в апреле ведущие российские деловые издания. Ну это так, к слову, Путин вообще в публичном поле дистанцировался от военных новостей. Он такой пока что крепкий хозяйственник. О его звонке Трампу рассказывал помощник президента Юрий Ушаков. Одностороннее перемирие объявляло Минобороны России. Затем Песков сказал, что это было решение Путина. Но почему-то сам Путин об этом не говорит. Парад Победы уже в конце этой недели. Но президент Украины Владимир Зеленский предложил начать с перемирием немножечко пораньше, сегодня ночью. Все подробности в нашем сюжете.
2: В преддверии самого сакрального для российских властей праздника Дня Победы руководство страны заговорило о перемирии. Россия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня с 8 по 9 мая. В Минобороны отметили, что если Украина попытается сорвать празднование, то Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
6: Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, погрузилась